0: Сигнальная
1: или паракорд.
0: Одышка, сердцебиение, все что угодно. То есть идем, что-то делаем, наблюдаем, что-то делаем, наблюдаем. Сели, стали что-то делать, резко встали, опа, ушли. Так, либо перегрелся, либо что-то с давлением, если какие-то травмы есть. Соответственно, дальше движения плавные. Резких наклонов не надо. Почему? Потому что начнете делать резкие движения, потеряете сознание. А это нельзя делать. Следующее. Значит, сигнальные средства. Значит, способы подачи сигналов. Световые, визуальные и звуковые. Световые способы подачи сигналов. Это сигнальная ракета, фальшвейер, фонарь, ХИС и сигнальное зеркало. Все, что использует свет. Вспышку, либо отраженный свет. Либо сами светятся, как химический источник света. Следующее. Значит, визуальные способы подачи сигнала. Это сигнальный дым, сигнальная надпись, метка, сигнальное пятно и сигнальное полотнище. То, что видно. Без использования энергии. То есть то, что не горит, но видно. Звуковые – это свисток. Значит, принципы применения сигнальных средств. Сигнальная ракета применяется по принципу «слышу, не вижу». Что это такое? Это если вынужденная посадка была совершена в условиях пересеченной гористой местности. Вы внизу, поисковое воздушное судно сверху. Звук идет, отражается, попадает в ущелье. Вы его не видите, оно может идти вот здесь, а вы вот здесь, а звук будет идти вот так. Либо это лес, вы сидите в лесу, кроны деревьев закрывают, вы слышите, но не видите. Вообще все сигнальные средства лучше всего применять при звуке поискового воздушного судна. Фильм «Время первых» смотрели? Про космонавтов вот эти. Финальная сцена, где он стоит и там с мыса в тайгу ракетами пуляет. В результате остается одна. И вот эта вот героическая сцена спасения, когда в зеркальце заднего вида КВС на парах уже, понимаете, вертолет спасательный их находит. Не надо так делать. Есть анекдот на эту тему очень хороший. Мужик в лесу потерялся, стоит, орет там. Кто здесь? Кто здесь? Ау! Сзади так по плечу его бух-бух. Он поворачивается, там медведь стоит. Говорит, ну я здесь, тебе легче стало? У вас всего ничего. Вот у вас в ЕСКОМе, грубо говоря, фальшвейер и дым. И все. Все, что вы с собой схватили. Ну хорошо, в Большом Назе у вас там еще фальшвейер и еще дым. Всего. Ну и плюс три выстрела ракетами. Поэтому слушаем воздух, слушаем, не стреляем просто так. Просто так можно костер сжечь. И периодически туда кидать зеленые ветки. Вот это будет нормально. Вы расходуете то, что вокруг вас. Вот это нельзя. Услышали? Применили. Услышали? Не увидели? Стреляйте. Они увидят. Высоты подъема ракеты хватит для того, чтобы ее увидеть. Потому что люди смотрят вокруг. Следующее. Фальшвейер применяется по принципу «вижу, слышу». Вот он идет. Вот. А вы такой вот маленький. Но вы его уже наблюдаете. Активируйте фальшвейер, у вас идет световое пятно, дымовой шлейф. Это уже заметно становится. Следующий. Сигнальный дым. У него два принципа. Это вижу-слышу, как фальшвейер, и слышу-не вижу, как сигнальная ракета. Ну, вижу-слышу, понятно, да? Дыманули, создается пятно, особенно если это сигнальный дым цветной. Черный, если вы пневматик жгете, либо там рыжий или красный, если используете дымовой сигнал. Вот. А дальше увидите по поводу сигнального. Значит, сигнальный костер является основным сигналом бедствия и обозначения, применяется в любой ситуации. Просто в любой. Потому что это самый дешевый способ, если есть возможность его сделать. Вы не используете ничего, средств инициации огня. Все. Следующее. Значит, сигнальный костер и сигнальный дым. Вот это мы сейчас с вами делать будем. Вот, работает сигнальный костер, идет процесс дымообразования, а я его еще подсвечиваю. Третий раз вам говорю, был принят за туман.

0: горящего самолета. Вот это за туман никогда не примется, потому что он другого цвета. Не бывает туман такой, ну бывает только в ужасных фильмах. Вот эта тренировка. Дрон имитирует воздушный поиск. Вот этот сигнальный костер работает. Дрон идет где-то на высоте, по-моему, 150-200 метров. Вот веток подбросили, вот ракету пульнули. Но это ПРБ-40, она сейчас, камера, вот. Она вот, вот нижний срез, и она ушла аж в нижний срез туда. То есть слишком сильная ракета для таких вещей. А так вот, понимаете, это всего лишь костер и папоротник. И это уже видно. Следующий. Значит, метки, то, что я вам говорил, маркер и борт вашего судна. Это из фильма «В ледяном плену», по-моему. Там один датчанин играет всего, и пол тайки. Ну, она там такая, все время мертвая. И вот, очень, кстати, хороший фильм с точки зрения вот, выживания при авиационных происшествиях. Человек, вот он... Вот это первое его падение, его воздушное судно, которое разбилось. Написано, один живой ушел на юг. И здесь он уже нашел, этот, там при нем разбился, нашел этот вертолет разбитый, вытащил эту девочку. И там написано, два живых ушли на север. Вот маркер на борту. Пилот Сидоров ушел туда-то. Куда ушел? Где у нас лес? На севере. Посмотрели, ушел на север. Можете стрелочку написать. Можно еще что-нибудь написать. Но это метка, которая позволит наземной группе, либо группе, которая будет десантироваться, либо вертолету поисковому, который привез спасатель, вас найти и обозначиться. Следующий. Значит, вот сигнальное полотнище, фальшвейер. Вот сигнальное полотнище. Вот фальшвейер. Вот эта высота уже порядка 300 метров. То же самое дрон, который имитирует поисково-воздушное судно. Прекрасно видно полотнище. Ну, потом на планшете покажу или на нормальном компьютере. И видно засветку от фальшвейера. То есть это контрастирует. И это работает реально. И мы это вот замерзшая канава. Как бы в принципе вот сюда можно посадить легкий самолет. Ну, поломаться в хлам, но сесть можно, потому что вот это уже лес. Там уже хуже. А вот здесь можно втиснуться. Крылья поотрывает, но зато будет видно. Следующий. Сигнальная надпись. Очень много случаев были, когда воздушным поиском находили людей именно по сигнальным надписям. Вот опять же в этом фильме «В ледяном плену» там куча всяких разных способов описано. И там есть сигнальная надпись. Человек просто в снегу долбил вот эту надпись «СОС». Следующий. Значит, сигнальная надпись. Самый простой текст. «СОС». «Help». То есть, кто что знает? Значит, размер букв 1 к 4. 3 метра ширина, 12 метров длина. Для чего? Для того, чтобы ее было видно. Мы, вот эта зимняя тренировка 48 часов с вертолетчиками на Волжанке. Я сделал сигнальную надпись. В снегу вытоптал СОС, все как бы вроде в размерах сделал. А потом фильм смотрел, съемку, то, что с борта снимали, и понял свою ошибку. Надпись должна быть контрастной. Если вы просто пошли по снегу и вытоптали эту надпись, ее будет видно только с одного ракурса. Как солнышко будет светить. А если он зайдет с другого, другим курсом, он ее просто не увидит. Поэтому она должна быть контрастной. Есть у вас уранин, идите вот так вот мелкой струйкой, вот эти все буквы уранином просыпайте, потом ногами шурохайте, чтобы это появилось так. Нет у вас этой возможности. Значит, насыпайте горб, если вы снега это делаете, так, чтобы тень, вот солнце ходит у нас вот так вот, да, по небу. Значит, поперек, чтобы все время эта надпись каким-то бортом давала тень. Я вот там сделал, вот на площадке демонстрации, ну, блин, солнце зашло, а то бы хотел показать, как это все работает. То есть надпись должна быть в обязательном порядке контрастна. Одна девочка, немка, сплавлялась у нас в Сибири, что-то у нее там произошло, нештатная ситуация какая-то, ну, короче, попала. без лодки, без всего. Сделала костер, сделала временное укрытие на берегу реки, ушла с берега реки в тайгу, и там все делала. На берегу реки из камней сложила надпись «Help». Сутки прошли, плывут пацаны с рыбалки, всю жизнь плавали, что это такое? Пристали, вылезли, спасли. Девочка тренированная, все правильно сделала, как бы, ну, попала под такую ситуацию. То есть все работает, все прекрасно работает. Значит, международный сигнал о помощи, буква «В». Каким-то образом во всех картинках в наших, где заводишь поиском наземные сигналы, там почему-то этого нет. Это какая-то вот, кто-то один раз скопипастил таблицу, и дальше ее гоняет по всяким там прочим рефератам. Буква «В» во всех учебниках американских именно так. Выложили, сделали ее контрастно. Это сигнал о помощи. Больше ничего не надо. Надписи, вот эта буква. Следующий. Вот, видите, да? Ну вот здесь это американцы на Аляске тренируются. Здесь идет активная подсветка сигнального костра дымовым патроном. Ну и тут вот по своду сигналов этот сигнал, двойная буква «В», одна в другой называется, нам нужно оружие и боеприпасы. Ну это военные делали. То есть вот если середину убрать, классический сигнал о помощи. И вот основной принцип моего курса. Это то, что является основой. Будь спокоен, дай сигнал и жди помощь. Ну вот мы практически в тайминге, даже с опережением идем. Значит, я вас сейчас приглашаю на площадку демонстрации. Будем начинать самое интересное. Будем тряпки жечь и смеяться.
1: Спасибо.

0: Telegram, Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
1: Создание казачьей гвардии – это один из актов интеграции казаков в состав российского государства. Но вообще-то был у нас такой ученый Александр Павлович Пронштейн, который в свой огромный такой труд был «Земля Донская» в XVIII веке. Он написал: «Форма власти у казаков – олигархия». То есть, когда сложилось войско донское, то, значит, была выделена казачья верхушка, самые такие, значит, активные, богатые, знатные, воинственные. И они взяли под контроль все, значит, все стороны жизни войска. И российское государство, ну, стремилось это как-то нейтрализовать и, так сказать, интегрировать казачество в состав российской армии, в состав Российской империи. И этот процесс был довольно затянут. Ну, конкретный пример, да, вот 1836 год. Готовится 25-летие праздновать там, значит, в Отечественной войне 1812 года. Император Николай I поручает историку, не, он не историк, вообще-то генерал-лейтенант, военный историк Михайловский-Данилевский, написать историю Отечественной войны. Значит, Михайловский-Данилевский, естественно, видит роль казачества и обращается к донскому атаману Максиму Григорьевичу Власову. Дескать, ну дайте мне информацию, сколько казаков участвовало в Отечественной войне 812 года, на каких направлениях они воевали. И Власов моментально выдает эту информацию, привлекая донского архивариуса, где, какое направление, какой полк. Второй вопрос, следующее письмо. А сколько ж казаков погибло? И Власов говорит, да тут ничего интересного нет, они как-то не писали, мы не знаем. Да, только сколько ушло, до, там единицы известны, а сколько вернулось, неизвестно. Почему? Да, потому что, оказывается, государь-император Александр I, Александр Павлович Благословенный, значит, все потери компенсировал, вот, выплатил за потерянных лошадей и так далее и тому подобное. Значит, и вот мы встречаем в списке дел на 1817 год, значит, там дело идет о ненахождении к гнедому коню хозяина. В общем, там все, в общем, там, если конь пропал, надо ему хозяина найти, да, конь где-то приблудился. И следующее, значит, у неизвестно где находящихся 800 тысячах рублей, которые были выданы как компенсация войску за потери в Отечественной войне. 800 тысяч на те деньги, это по-нашему миллиард, может даже больше. Но лошадь можно было у калмыков там от 15 до 30 рублей купить. Все, исчезает деньги, да? То есть неизвестно, сколько погибло, какие деньги куда-то выплачены. Вот. И знаменитый, ну, всем вам известный генерал Алексей Петрович Ермолов в 812 году казакам сказал, не казакам конкретно, а Платову: вы вообще-то себя, так я гляжу на вас, да вы себя считаете союзниками, а не подданными. И вот этот процесс интеграции, чтобы втянуть их, да, все-таки сделать их по-настоящему войсками российского государства, ну, он завершился фактически в 1848 году, когда донских казаков перестали ставить атаманами. Войско есть, атамана ставят со стороны. Вот Максим Григорьевич Власов умер от холеры, да, все, следующий Хомутов, который по происхождению не донской казак. И так до последнего атамана графа Граббе, немца. Вот, тогда, да, все интернет, все, значит, а до этого, вот вы посмотрите, да, крестоцеловальные книги, меняется царь, казаки приносят присягу. Книга такая записывается, каждый целует крест, и эта книга посылается в Москву, потом в Петербург. Значит, у нас самая старая, которая выявлена, ну, по крайней мере, которая опубликована, это крестоцеловальная книга за 1718 год. Это Петр I заставил их присягать своему сыну. Сын скоро умер, это Петр, второй там Петр.

0: сын царевича Алексея стал царем. Ну, в общем, присяга была. 1718 год. Если посмотреть, там более 90% написали имя, отчество без фамилии. Хотя фамилии у них были, вот внутренняя там войсковая документация, все они с фамилией, все их родовые прозвища известны, кто кого что занял, куда ездил, все это есть. Но в Москву и Петербург послали вот так вот, по имени и отчеству, ищите нас, да, вдруг они в розыске там. И вот такая, да, они, значит, при Петре Первом присягнуло 15 тысяч, проходит почти полвека, семилетняя война, сколько казаков в войске? 15 тысяч. Потом более-менее взялись, да, почему и как взялись, я сейчас расскажу. Уже 60 тысяч служилых за полвека. 4 раза выросли. То есть вот эта вот попытка вести свою жизнь, так сказать, и быть на определенном расстоянии от государства, она тянулась фактически всю первую половину 19 века. И государство, чтобы их все-таки интегрировать, в 1774 году стало создавать специальные казачьи части, да, которые были бы, вот служили непосредственно в Петербурге. Почему 1774 год? Значит, это время подавления Пугачевского бунта. И с этого момента во главе войска Донского, во-первых, стали ставить... Да, значит, по традиции от Петра Первого, значит, назначать атаманов не самых храбрых, самых талантливых, там, значит, а тот, кто, того, кто проявил что? Верность престолу. 1774 год, атаман. Становится атаман Алексей Иванович Иловайский. Почему-то он Пугачева поймал. Войсковые судьи, 2. Один из них Луковкин. Походный атаман против Пугачева. Дальше. Моментально, значит, там присваивается старшинские звания. Кому? Кто Запорожскую сечь развалил. И вот так тянется, значит, кто там такой? Матвей Иванович Платов. Да он сколько служил в войске, он ни разу не подал рапорт, свой послужной список. Здесь у нас вот архив, да, Государственный архив Ростовской области. Ни одного послужного списка Платова нет. Есть отписка. Я... Рапорт подал лично Потемкину. Вот. И единственный донской генерал, да, который при Павле Первом не был награжден, наоборот, в крепости сидел, был Платов. Потому что он был любимец Потемкина и Екатерины Второй. И когда пришел Александр Первый, который что сказал? При мне все будет как при бабушке. Кого поставили атаманом? Платова. То есть он самый верный был. И здесь, 1774 год, была создана специальная придворная казачья команда, куда стали набирать наиболее верных престолу казаков. Вот. А на Дону это во что вылилось? В некий раскол. Значит, у нас здесь рядышком станица Старочеркасск, это бывший город Черкасск, столица войска. И жители его, вот если мы посмотрим, значит, 70% всех чиновников по войску – это жители Черкасска. Ну, как Москва сейчас, да, там. Вот, и так, когда Черкасск был, значит, вот они, черкасские казаки, они фактически владеют всем войском. Но на окраинах войска Донского были такие же мощные роды, да, допустим, вот Денисовы, да, тут Пятиизбянская, Нижнечерская станица. Значит, им... В Черкасске карьеру сделать невозможно, и они увидели вот эту вот, так сказать, да, новую возможность. И, естественно, самым известным командиром лейб-гвардии казачьего полка, который вот там, значит, да, был кто? Федор Петрович Денисов, первый граф из донских казаков. То есть они не в Черкасск поехали служить верно, они стали, так сказать, давать знаки, что мы вообще-то готовы служить честно в самой России. И вот из этих окраинных, так сказать, да, элитных родов стали создавать вот эту казачью команду. Более того, посмотрите, эта казачья команда несла службу при цесаревиче Павле Петровиче. Значит, ее отправили вот служить будущему императору. И когда Павел Петрович пришел к власти, и моментально огромное количество полковничьих, генеральских чинов, да, кому? донским казакам и вот этим, кто служил при нем, когда он еще был цесаревичем. То есть стала создаваться вот такая вот, значит, элитная казачья команда. Лейб-гвардии, потом ее назвали казачий полк. Вот. Естественно, он отличился в наполеоновские войны. Вот эта вот картинка, да, это изображение Бородинского сражения, как они там участвовали. Они, значит, были не в корпусе Платова, они были в гвардейском кавалерийском корпусе графа Уварова. Да, и они, ну, они вместе с Платовым, вот видите, стали обходить французов, там, значит, показали себя, прекрасно зарекомендовали. Вот. Ну и... Благодаря им, вообще-то, благодаря донским казакам, да, была выиграна во многом вот эта Отечественная война 1812 года. Значит, казаки внесли огромный вклад, в том числе от Лейб-гвардии казачий полк. Посмотрите, да, Наполеон, когда он уходил из России, он что сказал? Казаки разворовали мою армию. Я лишился армии, ее разворовали казаки. То есть они по одному там, значит. Вот, дальше. Чтобы поднять Европу против России, он что сказал? Я хочу спасти Европу от нашествия казаков. Я хочу спасти Европу от нашествия казаков. Вот. А здесь, на этой картине, значит, почему я ее подобрал, это автор ее Дезарно, французский офицер, который участвовал в походе на Россию, был взят в плен. Вот, и он, будучи уже в России, написал вот эту картину. И себя он изобразил вот упавшим с лошади. Да, вот этот лысый такой. Вот. Что здесь мы видим? Здесь мы видим, значит, мечты Дезарно, как сражаться с казаками. Вот посмотрите. Казаки вообще это, ну, начинали как морские разбойники. Весь 18 век шло перепрофилирование, из них делали легкую кавалерию. Легкую кавалерию, значит, вот, вооруженную пиками. И здесь, на этой картине, ну, мы сейчас увидим, да, что казака зарубят. Это фантазия. Вот если мы посмотрим, да, на французского офицера, у него с пояса свисает так называемая ташка, да, гусарская сумка, и на ней номер 10. Якобы это 10-й французский гусарский полк. Такого полка в России, ну, не было в походе, он в это время в Испании был. То есть Дезарно, как бы, вот такой фантастический образ, французский гусарский офицер, которого в России не было, да, вот, себя изобразил. Куда бьет его казак? Казак бьет его в скатку. Значит, когда французская кавалерия столкнулась с казаками, французский генерал, один из лучших французских кавалерийских генералов, генерал Марбо, который оставил вот такой вот том воспоминаний, он писал, что, ну, единственный способ бороться с казаками – это вот эту скатку через плечо одевать. Вдруг они в скатку попадут. Почему? Значит, потому что казаков учили. Пика, которой вы вооружены, это оружие одного удара, первого и последнего. Вот. И бить надо ниже пояса. Почему? Если ты бьешь человеку в грудь, в плечо, он просто повернется, можно промазать. А когда ты бьешь его ниже пояса, там увернуться некуда, только с лошади падать. Да? Поэтому казак бьет куда? Точно в скатку. Второе – это оружие первого и последнего удара. Посмотрите, как они рассчитывали. Каждый казак в бою должен выбрать конкретного противника. Подскакать, ударить. Причем, если при встречном движении удар пикой, если еще твоя лошадь скачет, удар, значит, пикой пронзает человека насквозь. Подъехал, подскакал, ударил, пику бросил, уезжай, уезжай. То есть, посмотрите, ты человека убил, а сам цел остался. Твой товарищ человек убьет, сам цел останется. Еще один человек убьет, сам цел останется. Вот, допустим, у вас 20, да? Вы убили 20 французов, и все свои 20 уцелели. А если каждый солдат в армии убьет противника и сам отскочит, уцелеет? Ну, война за 2 месяца закончится. Вот. А этот, видите, да, одного свалил с лошади, автора, Дезарно, но повернулся, не стал, значит, удирать, не стал пику бросать, а бросился на второго и бьет его в скатку, то есть заведомо, значит, он сейчас погибнет. Вот это вот фантазия Дезарно. Значит, как с казаками бороться? Что если казаки сами будут нарушать установленные самими ими традиции? Вот. Далее, созданием лейб-гвардии казачьего полка, ну, фактически параллельно на Дону стала создаваться своя Донская гвардия. Не та, что в Петербурге служит, а пока пусть она служит в Черкасске. Как это было? Значит, при атамане Даниле Ефремове он добился, чтобы ему разрешили держать личную охрану целую сотню. Вот в эту сотню он набирал наиболее проверенных, наиболее близких людей. И они между собой себя называли тайные советники. Мы тайные советники атамана, целая сотня тайных советников. То есть они здесь на Дону играли, исполняли функции, ну, те же самые, что гвардия в Петербурге, да, вы помните. Гвардия, значит, посадила Петра II, гвардия посадила на престол Елизавету Петровну, гвардия посадила на престол Екатерину II, гвардейцы убили Павла I, гвардейцы пытались свергнуть Александра I, декабристы в подавляющем большинстве гвардейские офицеры, да. И здесь вот эти тайные советники, ну, они фактически пытались играть вот такую роль. Значит, более того, значит, после того, как Пугачева все-таки поймали, новому атаману Алексею Ивановичу Лавайскому, значит, разрешили развернуть вот эту сотню тайных советников в целый полк, атаманский полк, 1000 сабель. Если лейб-гвардии казачий полк в Петербурге был 590 сабель, нормальный казачий полк того времени 550 сабель, 568 сабель, да, то эти 1091. 1091 сабля плюс 30 офицеров. То есть вот это постоянная гвардия была, и вот вы здесь видите, когда, значит, они справляли полковой праздник, они оделись в историческую форму, как они носили в конце 18 века, в начале 19-го. Вот видите, мундир, когда у них шнуры на груди, это вторая половина 19 века. Вот. И вот этот атаманский полк, значит, он формировался вообще-то в основном за счет, ну, вот таких вот черкасских жителей. То есть появилось как бы две, ну, в какой-то мере конкурирующие, да, воинские части. Эта гвардия служит в Петербурге, эта гвардия служит на Дону. Эта гвардия служит на Дону. Вот. Ну и, естественно, были, как теперь говорят, подставы. Ну, кто из вас занимался донской историей, помнит дело полковника Грузинова, да, которого здесь при Павле I запороли плетью насмерть. Он вообще-то был полковник лейб-гвардии казачьего полка. Вот. Но он был в отпуске на Дону, и в это время была комиссия из Петербурга, которая искала кого? Беглых крестьян. А поскольку шел процесс закрепощения на Украине, значит, оттуда, ну, толпами бежали сюда, и их донские офицеры за собой закрепляли. Все это считалось беглоукрывательством, каралось законом, и когда комиссия приехала, стала искать, кто же беглых укрывает, ну, они их укрывали, чтобы они их на них работали, да, вот, то ей вместо того, что, ну, такого прозаичного поиска каких-то беглых крестьян, значит, им сказали, вот живет здесь у нас полковник Грузинов, который создает тайное общество, чтобы напасть на Турцию, на месте Турции создать демократическую республику. Вообще-то политический заговор. Да, значит, и Грузинова осудили, как, так сказать, неудавшегося демократа, заговорщика, и запороли насмерть плетью. Вот. И когда после этого там комиссия собрала всю верхушку донскую, да, значит, объявить им, что все, дело закончено, то войсковой судья Мартынов, тесть Платова, уже как бы без протокола одному из членов комиссии сказал, да ничего у нас никогда не найдете. Вот. И вот эта вот олигархия, она, собственно, процветала. Да? Значит, если мы посмотрим существующую структуру, вот есть поставлен атаман Матвей Иванович Платов. При нем есть два войсковых судьи, как непременных, то есть они не меняются. 6 сменяемых войсковых судей, значит, диак войсковой, то есть секретарь, да, вот. Кто же главный? Ну, формально Матвей Иванович Платов. Значит, но если мы посмотрим, да, кому сколько взяток дают, сразу же видно, кто главный, да, вот. Ну, откуда известно, какие взятки? Это станичные книги. Значит, в станице, в каждой станице был свой бюджет. И если приезжало начальство, атаман станицы, ну, естественно, давал на лапу, записывал все и перед станицей отчитывался, потому что на уровне станицы действительно была демократия. Как основоположник демократии, такой грек был Демокрит, он писал, демократия возможна в населенном пункте, где население не превышает 5000. Если больше 5000, то это уже либо власть денег, либо власть какой-то силы. А когда меньше 5000, все друг друга знают, там действительно более-менее демократия. Поэтому в станицах, где было меньше 5000, атаман был подотчетен. Если кому-то деньги дал, он отчитывается перед всей станицей. Ну и вот, к ним приезжают, да, значит, приехал войсковой судья Мартынов, платовский тесть. Ему дали 45 рублей. Ну, вообще-то, так, 3 лошади. Вместе с ним приехал войсковой дьяк, то есть секретарь правительства, да, Иван Артемьевич Янов. Тому дали 30 рублей. Значит, 2 лошади. Потом к ним заезжал Матвей Иванович Платов. Ему дали продуктами на 8 рублей. Да? Ну, вот кто ж выходит, Мартынов, и держит-то все войско, войсковой судья. Вот. И Платов, потому и Платов, что он его зять. Так что вот этот раскол существовал, лейб-гвардии, казаки и атаманцы друг друга вообще-то подставляли, но вот видите, тем не менее, с 1827 года верховным атаманом всех казачьих войск объявляется наследник престола. С чем это связано? С восстанием декабристов. Вступив на престол, император Николай I увидел, что дворянство, ну, не так надежно, как хотелось бы, все заговорщики из дворян, ему нужна какая-то опора, и он, наследника престола, в 1827 году, ну, фактически через полтора года после восстания декабристов, объявляет атаманом всех казачьих войск. С этого момента все, кто действительно правит на Дону, называются наказными, назначенными атаманами, заместителями. Там до этого была такая система, если есть войсковой атаман, он уезжает, он оставляет вместо себя наказного заместителя. И здесь то же самое. Значит, теперь все, кто атаманы на Дону, все они наказные, заместители. А главный атаман – это наследник престола. И вот перед нами это кто? Это наш последний император, Николай Александрович, когда он был еще наследником престола, он был атаманом всех казачьих войск и шефом лейб-гвардии атаманского полка. Вот его портрет в атаманской форме. Вот. Значит, что касается императора Николая I, то он, его любимым полком был лейб-гвардии казачий полк. Вот характерная черта, да? Какая? Когда он ездил в Европу, знакомился с английской королевой, он с ней встречался в казачьей форме. И когда умирал, значит, предсмертная его воля похоронить его в лейб-гвардии казачьем мундире. Вообще-то всех императоров хоронили в Преображенском мундире. Вот. Но Николая I похоронили в лейб-гвардии в казачьем. Вот. Казаки, особенно после 1812 года, становятся брендом России в Европе. Бренд России в Европе. Вот перед вами знаменитая атака лейб-гвардии казачьего полка под Лейпцигом. Да, это вообще-то тоже фальсификация, потому что командовал тогда не вот Орлов Денисов, да, граф Орлов Денисов, командир лейб-гвардии казачьего полка. Командовал тогда полковник Ефремов, не родственник атаманов, а, так сказать, однофамилец. И вот, кстати, посмотрите на этой картине, да, казак догнал французского кирасира, куда он его колет пикой? Ниже пояса. Вот это, да, это классик. как колоть надо. Вот. Значит, казаки стали брендом России. И образ вот этого казака – это образ казака лейб-гвардии казачьего полка. Это образ лейб-гвардии казачьего полка. Значит, поскольку атаманский полк стал, ну, фактически полком наследника престола, то его, значит, уже в 40-е годы перевели тоже в Петербург. Тоже перевели в Петербург. Вот, и это вот последние годы Российской империи, парадная форма атаманского полка. Парадная форма атаманского полка. Значит, ну вы знаете, у нас много войн было в 19 веке. Так вот, гвардия при Николае I, да и после него, участвовала во всех войнах. Какая бы она ни была, гвардия, что служит в Петербурге, все участвовали в войнах. Вот. Если, допустим, в других полках формирование было, ну, какое, да, там войско получает заказ отправить на границу каждый год, допустим, 3-4 полка. Формируются вот эти 3-4 полка в определенном военном округе, там, значит, у нас тут войско делилось на 4 округа, собирали казаков, ставили командира, ставили офицеров, отправляли. Они 3-4 года служили, возвращались домой, полк распускался. Они сидели дома еще года 3, опять их в новый полк, и полк на границу, отслужили, опять вернулись. А вот эти полки были постоянные, лейб-гвардии казачьи, лейб-гвардии атаманские. У них каждый год, вот лейб-гвардии казачьем полку, каждый год менялся один эскадрон. У них было 4 казачьих эскадрона донских и один эскадрон черноморский, ну, из будущих кубанцев. Вот. Каждый год один эскадрон уходил, и из Дона один эскадрон приходил. Вот потом была смена черноморской сотни через определенное количество времени. И в атаманском полку то же самое. То есть полки постоянные, да, и меняется только пятая часть каждый год. Меняется пятая часть каждый год. Вот, видите, ну, очень красивая форма. Более того, вы знаете, у нас гвардия формировалась и подбирались полки вообще-то по внешним данным солдат. Вот Преображенский полк были высокие блондины, Семеновский полк – высокие брюнеты. Павловский полк брали рыжих и курносых, допустим. Да, значит, ну тоже кавалергарды, очень много было прибалтов, потому что кавалергардов брали опять высоких блондинов. Вот, а лейб-гвардии конные, наоборот, высоких брюнетов. Так вот, решено было в лейб-гвардии казачий полк брать брюнетов, а в лейб-гвардии атаманский полк брать светленьких. Вот эти тут не видно, да, но вот будем считать, что они блондины. Вот. И тем не менее, до 1909 года, значит, в лейб-гвардии казачий полк брали низовцев, ну, вот, начиная, значит, Черкасский, Первый Донской, Второй Донской, Ростовский округа, вот, часть Донецкого, это лейб-гвардия казачьих. А Хоперский, Усть-Медведицкий, Второй Донской, часть Донецкого, значит, это атаманский полк. Но потом, в 1909-м, решили, что нет, берем отовсюду. Вот, главное, что внешний вид, цвет волос. Сама система службы. Вы знаете, в 1875 году, значит, установили жесткое количество полков, 17 и 2 гвардейских, да, и все, полки перестали распускать, пошли сменные команды. 100 человек, 150 человек каждый год в полк поступает, 150 человек из полка отправляется на родину. Вот. Перед тем, как их отправить в полк, казаки целый год, значит, ну, они тренировались-то с момента рождения, да, но их посылали перед отправкой в армию на месяц в лагеря. Вот это майские лагеря знаменитые, когда казаку исполняется 20 лет. В армию брали, когда исполнится полных 21 год. Что касается гвардейских вот этих полков, либо гвардии казачьей, либо гвардии атаманской, то их в лагеря брали два раза. Два раза. Значит, и фактически служить они шли, когда им исполнится 22 полных года. 22 полные года. И служили 3 года. Все служили по 4 года. Год в лагерях, 4 года в армии. Они 2 года в лагерях, 3 года в армии. Ну, в лагерях, собственно, по месяцу всего лишь. Вот. Значит, ну и, естественно, сохранялась вот эта приверженность, неприверженность, традиция, обычай, да, добыча. Если ты приходишь с армии, ты должен принести с собой что-то. Ну, понятно, это еще от разбоев, да, в 812 году, значит, столько привезли, что, как говорят, там пудами серебро жертвовали на церкви, вот. Ну, а эти, когда попадали служить в Петербург, ну, во-первых, попробуй ограбь кого-нибудь, да, сразу под трибунал загремишь, поэтому они что делали? Значит, им каждый год давали новую форму. И они старую носили все 4 года, очень за ней следили, а новую складывали, да, и привозили там, а если еще им где-то деньги раздобуду, да, они, значит, шик был купить городское пальто, вот, калоши там, значит, и приехать, значит, а их там встречали, и, как обычно, так сказать, ну, что ж ты привез, и они открывают там, значит, сундук добра, вот, и это сохранилось фактически до... Ну, при советской власти так было. Вот у нас, допустим, забирали в армию, а у солдата при советской власти, ну, после 61 года зарплата была 3 рубля с копейками. И вот он там 3 года служит, эти 3 рубля откладывает, потом перед демобилизацией покупает золотые часы. И в золотых часах приезжает и всем показывает. Вот я при часах, при золотых. Вот. Значит... Ну, вот это вот парадная форма лейб-гвардии казачьего полка, правда, зимнего образца. Видите, вот у них красные погоны, вот, с вензелем императорским, атаманский полк без вензеля. Вот, значит, а это вот император Николай II, да, значит, все в той же форме атаманского полка, и его наследник, который атаман всех казачьих войск, Алексей Николаевич, вот они в этой форме. Далее, ну... Мощнейшим испытанием, да, была Первая мировая война. Первая мировая война. Значит, и здесь казаки фактически, ну, оказались настолько на высоком уровне боевой подготовки. Почему это можно судить? Вот гляньте, да, войско Донское выставило 117 тысяч воевать. Официально убитых 3,5 тысячи. То есть потеряли 3%. Вообще-то, не знаю, как сейчас, да, но при советской власти, если во время учения ты потеряешь 3% бойцов, тебе ничего не будет. Они 3 года воевали, а потери как на учении. При этом 37 тысяч георгиевских кавалеров, то есть 37 тысяч людей, которые действительно совершили подвиг. Я за всю свою жизнь видел одного георгиевского кавалера, вот, ему уже было 88 лет, деду. И он сказал: «Я георгиевский кавалер, по-вашему, я герой Советского Союза». Вот, то есть, значит, 37 тысяч героев, при этом 3% погибших. Ну, на самом деле, конечно, больше, там до 5% доходило, но за 3 года войны такие потери показывают очень высокую квалификацию не только бойцов, которые голову не подставляют, но и командиров, но и командиров. Вот. Значит, теперь, да, значит, поскольку нам время позволяет, если уж мы коснулись казаков на войне, вы помните, первый герой, первый георгиевский кавалер Первой мировой войны Козьма Крючков. Значит, было объявлено, что он в стычке с немцами убил 11 человек, при этом сам был ранен 16 раз пикой, и 11 раз ран получила его лошадь, конь, Костик. Вот. Причем были раны, которые 2 вершка глубиной. Ну, 2 вершка – это 8 сантиметров. Представляете, да, там одна рана, если ему перпендикулярно в спину там дали 8 сантиметров, она смертельна. Но они не смертельно оказались. Он 2 недели отлежал в госпитале, поехал воевать дальше. То есть он, видимо... На гриву падало, его кололи, да, и по ребрам, и под кожу там загоняли на 8 сантиметров. Но это, так сказать, детали, к которым мы вообще вернемся, да. Когда-то было объявлено, значит, самое интересное, в официальных газетах войсковых, Донские областные ведомости, Значит, описания подвига не было. Почему? Ну, потому что здесь профессионалы, да, они прекрасно знают, но такого быть не может. Такого быть не может, чтобы в одном бою пикой убить 11 человек и выскочить, так сказать. Вот. Значит, был такой у нас исследователь, Воскобойников. Он был майор Советской армии, человек военный. И он, видимо, думал, как это может быть, поэтому он написал, что Крючков гнался за немцами и колол их в спину, там, значит, поэтому мог убить 11 человек. Вот. А вот этот словарь Скрылева, трехтомник, знаете, в Америке выходил, и, значит, вот в период там, демократизации, да, перестройки, он у нас был опубликован. Вот. Там сказано, что... Но они просто прорывались из окружения, эти казаки, и конкретных цифр не приводится. Ну и вопрос, как же быть? Народ стал сомневаться, да, в общем, фальсификация какая-то. Значит, какой он герой, хотя его там возносили, там с его портретом папиросы выпускали, на пачке портрета его были. Значит, но, значит, у нас есть очень много... Значит, интересующихся, краеведов. И вот два морских офицера написали книгу «История 3-го Донского полка», в котором Козьма Крючков служил. И нашли рапорт командира сотни, написанный на следующий день после боя. И командир сотни написал, было столкновение, в бою убито 5 немцев, сломано 2 пики. Значит, казаки перечислены, кто как ранен. Но если они вчетвером убили 5 немцев, да, значит, что же они, какие же они герои? Хотя, с другой стороны, кто служил в армии, тот прекрасно знает, да, если 4 наших подъехали к 20 немцам, убили 5 и уехали, да, это вообще-то уровень спецназа. Как было на самом деле? Значит, согласно рапорту командира сотни, согласно воспоминаниям участников, можно восстановить. Значит, казачий пост, сначала их послали 8 человек, да, стоял на границе с Восточной Пруссией. Они должны были каждые 12 часов посылать одного казака с донесением в штаб, значит, о ситуации. И вот они остались впятером, наблюдали, значит, в сторону немецкую сторону, на запад, местечко польское, вот, и прибегает местный житель и говорит, значит, с юга подошли немцы, но в местечко не вошли, и на окраине местечка вываживают лошадей. Что значит вываживают? Ну, по кругу водят, да, как так делают, когда? Но когда только что скакали, лошади запыхались, вот-вот, значит, да, все взмыленные. И чтобы их не остановить, они не запалились, так сказать, не сдохли, да, их надо выводить. Ну, как любой спортсмен после, там, 100-метровки, он еще побегает, попрыгает, да, чтобы, так сказать. Вот, то есть немцы вываживают лошадей. Ситуация на посту. Значит, у казаков лошади были расседланы. Вот, казаков было 4. Командир поста – Астахов, второй год служил, только что из учебной команды получил звание урядника, его сразу командовать поставили постом. 2 старослужащих, 4 год служили, Крючков и Щегольков. И молодой Иванков, вообще из чужой станицы. Эти все 3 из Вишхоперской, а тот из Вешенской. Вот. Значит, лошади расседланы. Да, если бы немцы въехали в местечко, то все, то есть казаков спасло чудо. Дальше. Казаки, которые на посту, бегут не к Астахову, который с биноклем смотрит на немецкую территорию, а бегут к Крючкову, который спит. Ну, раннее утро, он старослужащий, конечно, он спать будет. Вот, вставай, немцы, что будем делать? Ну, они вскочили, быстренько лошадей заседлали. Они говорят, ну, все, немцы уже уехали. Ага, как так уехали? Ну, и командир поста хватает пику, берет самого там, значит, Щеголькова старослужащего, говорит, так, за мной, поскакал. Значит, Крючков старослужащий, пика тяжелый, он пику не взял. Значит, с ним самый молодой Иванков, ну, посмотрел, что Крючков пику не взял, и Иванков пику не взял. и поскакали с другой стороны следить за немцами. Почему они так смело это сделали? Ну, у немцев лошади мореные. Представляете, там 20 велосипедистов и 4 мотоциклиста вокруг. Да, у них-то лошади свеженькие. И вот они ехали-ехали за немцами, стреляли им вслед. Одного немца, ну, немцев 27 человек. Одного немца убили, вот, своего 5-го казака послали с донесением, что вот мы ведем бой с немцами. Вот. Ну и загнали немцев, а там болото, Восточная Пруссия, граница с Польшей, болотистая местность. И немцы к болоту, в такую балочку, ну, деваться некуда, немцы развернулись, по флангам поставили, значит, с одного фланга офицер, с другого унтер-офицер, и в атаку на казаков. Значит, казаки, видят, немцы скрылись в балке, да? Ну, что в таких случаях? Самому молодому говорят, ну, поезжай, посмотри, что там. Ну, молодой Иванков поехал посмотреть. Поехал, видит, немцы скачут. Причем серьезно, в атаку идут, пики наставили. Иванков удирать. Значит, те тоже удирать. И тут немцы Иванкова догоняют. Ну, и казаки останавливаются, и поскакали Иванкова отбивать. Вот. У Иванкова, значит, по описанию, три укола немецкой пикой. Один в спину, это, да, и три в правую ногу. Один в спину и три в правую ногу. У его лошади 8 уколов в правую сторону, в шею, в грудь, значит, и в правый бок. То есть, что там было? Иванкова догнали, в спину кольнули, да? Он разворачивает коня, становится правой стороной шашкой, да, и начинает отмахиваться. Немцы начинают его колоть, он лошадь на дыбы, они вместо живота попадают ему в правую ногу. Вот. То есть по ранам все видно, а еще он лошадью закрывается. Почему лошадь 8 ран, да, в правую сторону груди? Немец колет, он конем закрылся, немец в коня. Вот. Причем удар это слабенький, да. Ну, представляете, значит, один настоящий удар в спину или один, три настоящих удара в ногу, он бы умер уже от болевого шока. Потом оказалось, что у немцев это конно-егерский полк, это стрелки, которым год назад пики выдали. Вот они не умеют ими владеть по-настоящему. Ну и казаки поскакали этого Иванкова выручать. Естественно, первым бросился кто? Ну, командир поста Астахов. Вот, они со Щегольковым влетели в немецкую кучу, ударили пиками. Астахов одного ранен, Щегольков одного убил, пик бросили, понятно. Вот, две пики израсходовали, схватили Иванкова и кинулись удирать. Значит, ну, немцы-то растянуты. Вот, и Крючков выехал против немецкого левого фланга, чтобы их остановить. И выехал с винтовкой в руке. И немцы стали притормаживать. Да, они скачут, а перед ними товарищ с винтовкой, подъезжайте. Вот. Но у немцев на фланг закрывает кто? Унтер-офицер. Он должен показать, как надо воевать. И унтер-офицер поскакал на Крючкова. А Крючков, вот он перед немцем, немец оттуда. Ему либо с одной руки стрелять, да, либо всем корпусом поворачиваться, лошадь поворачивать. А это долго, да, и немец подскакал. Значит, что делает Крючков? Он банально закрывается винтовкой, вот так двумя руками винтовку подставил. Вот, а немец им очень грамотно дал по пальцам правой руки сабли. Вот. Но в чем отличие обучения немецких кавалеристов от казаков? Казаки все упражнения делали на скорость. В течение там, 40 секунд поразить 6 объектов. Офицер еще минус 10 секунд, значит, да, 8 объектов. То есть на скорость ударил, поскакал, ударил, поскакал. Немцев учили подъехать, остановить лошадь и тогда рубить. Вот. И когда немец подскакал и дал ему по пальцам, он лошадь придержал. Но его все равно пронесло чуть назад. Поэтому Крючков закинул, значит, три пальца у него порублены, да, он забросил винтовку за спину, достал шашку и проехавшему немцу дал сначала по голове, и немец клюнул, да, потом он ему по спине, и немец прогнулся, тогда он третьему по шее, и немец свалился. Вот. Но у него все, винтовки уже нет, винтовка за спиной, и на него поскакали. В общем, я вам долго рассказываю, а там-то это не секунды, да, секунды. Значит, Астахов, Иванков, Щегольков поскакали, за ними основная масса немцев, а вторая группа немцев на Крючкова. Вот. Значит, Астахов тоже грамотно сделал. Унтер-офицер убил Крючков, Астахов сорвал винтовку и убил офицера. Офицер, там, значит, пулевое ранение в грудь, вышло в спину с 10 шагов. В общем, все, немцы без командования. Сколько-то там немцев догнало Щеголькова, Щегольков уже одного немца убил, да, подпустил еще одного и ему по лошади ударил, что лошадь, значит, там разрубил голову лошади, значит, и потом в два удара убил немца. Ну и немцы, увидев, что как с ними обходятся, шарахнулись, и они всей толпой навалились на Крючкова. Ну и Крючков шашкой отмахивался, потом вырвал у какого-то немца пику, закружил ее, немцы чуточку, значит, отшатнулись, и он тоже поскакал. Но пока его немцы окружали, ему нанесли 13 ударов пикой. В основном в спину. Ну, я говорю, удары скользящие по ребрам. Вот. Вот так они ускакали. Значит, приехали, доложили. Вот мы четверо легко раненых. Значит, легче всего Астахов. У него одна рана пикой. Значит, у Иванкова 4, у Щеголькова 2, у Крючкова вообще, значит, 13. Значит, но поскольку они убили 5 немцев, из них офицер и унтер-офицер, значит, нанесли противнику вред, командир сотни их представляет в Георгиевской награде. Приезжает генерал Ренненкампф, командующий армией. Он немец. По немецкой традиции герой – это тот, кто больше убил. Ну, посмотрите, да, Илиада. Больше всех, если посчитать по тексту Илиады, больше всех убил Патрокл. На втором месте Ахиллес. Вот. Патрокл вообще назван весело убивающий. Он кому-нибудь врежет, еще и посмеется. Ты глянь, как человек прямо, как рыба ныряет, или как птица в реку ныряет. Там, значит. Вот. А Ахиллес, так он отличие в чем? Он бил врага пикой только в голову, да, чтобы, кажется, чтобы шкурку не испортить, чтобы доспехи целые снять. Вот герои в европейской традиции. Вот. В русской традиции герой кто? Кто больше пострадал, спасая товарищей. И Крючков выехал против всего немецкого левого фланга, против половины немцев, чтобы прикрыть, когда остальные увозят Иванкова, молодого этого. По русским понятиям Крючков, естественно, герой. По понятиям Ренненкампфа, ну за что ему давать? Но это все-таки первый случай, когда наши, так сказать, все-таки отделали немцев. Вот Ренненкампф вешает ему Георгиевский крест и прибавляет еще одну цифру 1. Да, вместо одного, получается, Крючков убил 11. Вот, и в газеты это пошло. Значит, ну, мы прекрасно видим, что была очень хорошая военная подготовка, что они не испугались напасть на 27 немцев вчетвером, что они смело пошли в рукопашную, что они вытащили молодого товарища, да, при этом они немцев обезглавили, офицера, унтер-офицера убили, то есть это блестящая военная подготовка. Вот, конечно, они достойны быть героями. Вот. Ну и следующее. Ну, вот это вот мои родственники, которые служили ли в гвардии в казачьем полку. Вообще-то, поскольку они с Верхнего Дона, вот этого, что справа сидит с медалью, да, это мой прадед Борщов Аристарх Васильевич. И его записали в атаманский полк. Но когда уже направляли в полки, вышел приказ по внешнему виду. Значит, по внешнему виду он, видите, темненький такой, да, его отправили либо в гвардии в казачий полк. И он отслужил там. Причем вот в семье считали, что он служит в атаманском, и мне рассказывали, что он в атаманском служил. А потом, когда по этой фотографии я показал, копию послал в военно-исторический архив, они в военно-историческом архиве, они вообще-то подобрали огромную коллекцию кавалеров георгиевских. Они по медали посмотрели, значит, да, лейб-гвардии казачий полк, значит, в 14 году получил он эту медаль, вот. Лейб-гвардии казачий полк фактически, особенно после того, как царь стал верховным главнокомандующим, были на охране ставки. Вот. А здесь вот, за его спиной стоит его младший брат, которого туда же отправили по тем же внешним данным. А вот слева сидит это их отец, который приехал к ним в гости на фронт. Но, значит, они его быстренько одели в гимнастерку. Да, значит, вот видите, он без шашки, без портупеи, значит, и на память сфотографировались. А за спиной стоит их сосед по хутору, тот, видите, вообще георгиевский кавалер. Вот. Значит, ну и дальше, да, когда началась гражданская война, и, ну, фактически перед этим русская армия развалилась, на Дону была создана так называемая молодая армия, и в ней были воссозданы либо гвардии казачьи, либо гвардии атаманские полки. Но как их воссоздали? Собрали офицеров. Вот, а казаков набрали совершенно уже других. То есть либо гвардии казачий полк набрали Черкасского округа, ну это вокруг нас, да, за исключением Елизаветинской и Гниловской. Вот. А в атаманский полк набрали из первого Донского округа. Это ну, вот, от Багаевки и выше туда, значит, центр Константиновка. Да? Вот были два гвардейских полка в молодой армии в 18 году. Но они, собственно, спасли Новочеркасск и Ростов весной 19 года, когда советские войска, большевики, пошли через Донец форсировать. Значит, единственная часть, которая была бойцом, потому что армия разваливалась, расходились по домам, вот бросили вот эту Донскую гвардию, и они, значит, и в пешем, и в конном строю отбросили дивизию Миронова обратно за Донец, ну и остановили, ну, значит, продвижение красных остановили. Эти полки провоевали всю гражданскую войну, уходили в Крым к Врангелю. Вот, ну и большая часть их ушла в эмиграцию. Хотя из эмиграции, значит, хотя вот донская казачья диаспора за рубежом очень большая, там они порядка 60 названий журналов выпускали, но в реальности больше половины ушедших вернулись еще в 1922 году. Они посмотрели, что такое Европа, где им себя найти, что им там делать, да, значит, он предложили в Болгарию на шахтах работать, там гундеровский полк объявили рабочий полк, да, в шахтерский. Вот они поглядели, а тут агитация, что возвращайтесь, ничего вам не будет, и они вернулись. Вот, более того, их на руках носили первые 3 года. Почему? То есть они всему миру показали, что лучше мы будем жить в Советской России, чем за границей, там, значит, на Западе. Вот. Ну а потом началась коллективизация, и все, кто был хоть раз за границей, их в особые списки и наряду с кулаками, конечно, покулачили. То есть вот эти боевой путь либо гвардии казачьей, либо гвардии атаманского полков заканчивается ну, вот в Крыму и уход их за границу, где они какое-то время еще сохранялись, потом их распустили. Ну, вот так вот, значит, это кратенько, что я мог рассказать. Большое спасибо за внимание. Какие вопросы?
1: Спасибо за лекцию. У меня вопрос по офицерам-казакам, которые, ну, как бы там было разделение, получается, рядовые казаки и казаки-офицеры, и фактическое дворянство. Оно формировалось самостоятельно или это при царе их назначали как бы? И давали земли крепостных и так далее?
0: Ну, значит, вообще-то выделение началось самостоятельно. Вот. Чиновники их тогда называли, не офицеры. Офицерами они стали, когда получили права, значит, при Павле Первом. Чиновники, ну это вот это узкий круг людей, которые благодаря этим родственным связям обязательно они получали какую-то должность в условиях вот этого олигархата, олигархическое правление. Но, значит, как только к власти пришел Павел Петрович, он, значит, приказал уравнять казачьих чиновников с русскими офицерами. Вообще-то до этого казачьи чины считались ниже армейских. Ну, например, командир казачьего полка, он так называл, Донской полковник, он назывался, значит, там, как это говорили, повыше капитана, пониже майора. Вот. И когда Павел Петрович сказал их уравнять, он фактически подарил каждому по 2 чина. Полковник Донской стал равен Донскому, общеармейскому полковнику, сотник стал равен поручику, есаул стал равен капитану. Вот. Но, получив вот эти права, офицерские чины, да, они же не могли стать автоматически дворянами. Почему? Они должны были подать прошение в Сенат со списком своим послужным, с документами, когда он офицерский чин получил, да, и Сенат им давал грамоту, что вы теперь дворяне. И вот это вот затянулось... Ну, фактически, где-то первое десятилетие XIX века они вот эти оформили свое дворянство. Вот. Ну, например, вот когда мы смотрим послужные списки, при Павле Петровиче полковники, генералы пишут, значит, там обязательно происхождение, и этот пишет, из генеральских детей, из полковничьих детей, из старшинских детей, там разнобой идет. И лишь небольшая часть пишет из дворян. Это уже конец XVIII века. Вот. А когда они утвердились в дворянских правах, естественно, значит, в гвардию стали брать только вот те, кто имеет дворянский титул. Причем в лейб-гвардии казачий полк, ну, пошли, кстати, далеко не казаки. Ну, вот посмотрите, князь Трубецкой, какой он казак? Он в лейб-гвардии казачьем полку. Значит, вот мы недавно издали двухтомник воспоминаний генерала Шатилова. Он тоже его зачислили в гвардии казачий полк. Как? Значит, он был в пажеском корпусе, и царь проходил там, значит, с пажами здоровался, выпуск из пажеского корпуса, подошел к нему. Вот. И кто там царю сказал, неизвестно. И царь сказал, ты ж, наверное, хочешь лейб гвардии в казачий полк? И Шатилов, чтобы, ну что, Ваше Величество, конечно, нет. Он сказал, да, Ваше Величество, я туда как раз и хочу, да, и попал в этот лейб-гвардии казачий полк Шатилов. Вот. Далее. В гвардию имел право выпуск, ну, допустим, Николаевское кавалерийское училище, но наше Донское, вот это, Новочеркасское университет, тоже имело право выпуска в гвардию. И чтобы в гвардию попасть, это было не писанное право, вообще, да, даже писанное право, надо было согласие офицеров полка. То есть вы его к нам посылаете, но мы против, его не пришлют. Поэтому шли, как бы создавались вот эти династии. Да? Кто служил в этом полку, там, значит, его предки служили, вот его тогда охотно берут в этот полк. Ну а лейб-гвардии в казачьей, если уж царь сказал, к вам придет, допустим, да, князь Трубецкой, ну что, офицеры против будут? Да, мы согласны, значит. То есть действительно подбирали только из дворян. И в атаманские, или гвардии казачьи, это весь XIX век так было, но вот, так сказать, с согласия офицеров полка.
2: Спасибо большое за лекцию. Вопрос про вот, непосредственно боевое взаимодействие. Очень красочно и подробно описали, как казаки атаковали вражеские ряды с помощью пик. Значит, получается столкновение, удар пикой на скаку, он отскакивает обратно. Что делает дальше этот казак? Если, например, он с пикой повернул, он снова атакует? И через какое время, через сколько рядов? Это первый вопрос. Ну, как это могло быть? Ну, так, в теории. И второй вопрос. Ну, допустим, если потерял пику, может быть, там сзади, там, не знаю, шли какие-то специальные такие вот, не знаю, ряды с пиками, кто-то подавал им снова или нет, такого не могло быть?
0: Значит, согласно приказу по Новочеркасскому юнкерскому училищу, там расписан, значит, порядок учения с пиками. Так вот, после первого удара пикой, пику ты обязан бросить. Потому что при встречном движении ты противника, значит, ну, пробьешь насквозь, попробуй выдерни. Значит, пику как многоразовое оружие использовали поляки. Вот, ну, те традиционные их оружие пика. Поэтому, значит, поляки, во-первых, в отличие от казаков, они не учились бить на скорость. То есть они все-таки въезжали в строй. Вот, второе, значит, у них был прием. Пику они не держали вот так вот, они пику клали вот сюда. Вот так вот она шла, они поддерживали ее плечом и указательным пальцем направляли. И пику вот так вот волчком вращали, и, значит, в подбородок, в горло, и вот так вот, ну, то есть могли ударить несколько раз. Вот. Кстати, очень яркий пример. Значит, наш последний атаман из донских казаков, Максим Григорьевич Власов, был поляками и сколот, как тот ежик. Да, почему? Это 1831 год, сражение под Вавром, это пригород Варшавы. Значит, русская армия наступает, поляки обороняются, значит, бой, а Власов – походный атаман. И ему надо там выручать русскую кавалерию или пехоту, там, значит, это надо уточнить. И он идет в атаку, с собой берет два черноморских полка. Почему? Он до этого был атаманом черноморского войска. Он схватил с собой кубанцев. Вот. И налетел кубанцы его описывали, как хорошо он воюет с черкесами. Он этих черкесов там так гонял, что его вообще-то под суд даже отдали, знаете эту историю, да, что Власов, когда был черноморским атаманом, попадал под суд за то, что пожег, прошу прощения, значит, без суда и следствия какие-то там черкесские аулы занавесили.

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Передача данных.
2: Каждый день, втыкая телефон в розетку, мы даже не задумываемся. А ученые, между тем, неустанно бьются в поисках новых, более бюджетных способов эту энергию получить, сохранить и транспортировать. Тем паче, что с каждым днем мы с вами, не поверите, тратим все больше и больше энергии. В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас сегодня по самым серьезным энергетическим вопросам ведущий научный сотрудник химфака МГУ имени Ломоносова, заведующий лабораторией материалов для электрохимических процессов Олег Дрожжин.
3: Здравствуйте.
2: Вы занимаетесь устройствами для хранения энергии. Но на сегодняшний день тема энергии, особенно заключенная в аккумуляторы, выходит на передний план. Я от экспертов по беспилотникам это слышу, вот не поверите, по нескольку раз за эфир. Но не об этом речь. Так вот, у меня сначала вопрос, наверное, детский такой немного. Какой на сегодняшний день самый мощный аккумулятор? И, конечно, что он обеспечивает энергией?
3: Ну, вообще так получилось, что за последние 5 лет за звание самого большого аккумулятора в мире постоянно борются Австралия и Калифорния. Если в 2017 году было поставлено вот хранилище Хорнсдейл на побережье Австралии, это была известная история с Илоном Маском, с Теслой, когда Маск пообещал сделать бесплатно, если не успеет трехмесячный период. У нее была мощность накопителя где-то порядка 100 мегаватт-часов. А потом построили в Калифорнии рядом с Сан-Диего станцию-накопитель на 250 мегаватт-часов. Потом снова появилась в Австралии самая крупная Victoria Big Battery на 450 мегаватт-часов. И, наконец, уже на сегодняшний день лидерство снова перешло к Калифорнии. Это Moss Landing Battery Storage. У него мощность, которая казалась еще недавно такой удивительной, 1600 мегаватт-часов. То есть это огромная, конечно, батарея. И, ну, можно отметить, да, что за 5 лет емкость и мощность самого большого аккумулятора в мире выросли на порядок. Поэтому я думаю, что в течение ближайших нескольких лет мы еще раз увидим новых лидеров, и, судя по всему, мощность всех новых накопителей на электростанциях будет приближаться уже к десяткам, сотням, тысяч мегаватт-часов.
2: А вот 1600 мегаватт-часов, это, ну как, вот в понятиях месяц, неделя, город, так сказать, обеспечить, на что этого хватит? А то вот мегаватты часов, ну, много вроде бы, но как-то хочется убедительнее.
3: Ну вот, если верить, скажем, Википедии, я не энергетик, да, поэтому я могу ошибаться, но, судя по всему, потребление Москвы, точнее, выработка электростанции, которая обеспечивает Москву,

0: Москву, это примерно 10 тысяч мегаватт. Поэтому для того, чтобы, скажем, обеспечить всю Москву, например, на день электроэнергии, если вдруг все станции остановятся, то, значит, вот этих вот электростанций рекордных, которые стоят в Калифорнии, понадобится, ну, штук 100, ну, поменьше, на самом деле.
1: Ну, да, как-то... Как-то пока вот эти аккумуляторы...
0: Но, с другой стороны, если это же Москва, да, 20 миллионов или даже больше живет. Если мы говорим про какой-то, ну, более стандартный город, там, или российский, или тоже европейский, то, в принципе, такой станции уже хватит для того, чтобы полностью обеспечить энергии, ну, на протяжении там суток или большего количества времени.
1: Слушайте, ну мы-то люди простые, представляем себе аккумуляторы как батарейки в первую очередь. Я, конечно, не за всех буду говорить. А вот этот на 1600 мегаватт-часов, он выглядит как здание отдельно стоящее, я полагаю, такой домик, и внутри у него всяческие накопители.
0: Ну, конкретно этот выглядит как старая заброшенная электростанция, потому что его разместили в старых цехах, там построили новые. Это же Мослединг, это газотурбинная станция изначально была. И построили современные турбины, ну, большие, естественно. Вот. А в цехах старые расположили вот эти вот как раз накопитель. Но в целом, да, это такие ряды стоек, ну, напоминающие серверные стойки, наверное. Только вместо там жестких дисков и процессоров там, собственно, модули аккумуляторные, которые человек может там в любой момент вытащить, заменить, и они вот стоят такими стройными рядами, ну, в каком-то большом длинном здании. Проветриваем хорошо.
1: В общем, сэкономили на дизайнере. Ну, не страшно. Ну, вопрос, насколько хватит энергии, если запасать ее в аккумуляторах, наверное, уже не актуален, потому что мы с вами поговорили о самом мощном аккумуляторе на сегодняшний день и сравнили вот эту мощность с необходимой мощностью для Москвы, 20-миллионного города. Так что, наверное, не стоит на него тратить время. Но, а можно ли представить вот момент, когда на аккумуляторах не только будут там обеспечены населенные пункты, но когда начнут летать самолеты и ракеты?
0: Ну, смотрите, в принципе, самолеты-то уже были примеры. Например, еще лет 10 назад был такой широко распиаренный эксперимент, когда самолет на литий-серном аккумуляторе и с солнечными панелями на крыльях облетел Землю вокруг, ну, собственно, вокруг Земли он сделал полный оборот. То есть он поднялся в воздух, и там уже шла подпитка энергии за счет энергии солнца, за счет батареи на крыльях, и вот он сделал полный оборот. То есть, в принципе, это вполне реально. Другое дело, что, конечно, скорость, для того, чтобы обеспечить нужную скорость, которой мы привыкли на современных самолетах, эти реактивные двигатели, понадобится слишком большой аккумулятор, слишком много энергии. А это значит, что соотношение как бы массы аккумулятора и массы полезной нагрузки, которую он сможет вести, оно будет неэффективным. То есть сделать быстрый самолет на аккумуляторе, это, в общем-то, особо не нужно. И, ну, не то, что невозможно, очень сложно и дорого, и много понадобится. А вот концепции различных беспилотных личных аппаратов, они существуют, их в разных странах свои прототипы уже есть летающие. Это вполне, мне кажется, реальность, которая нас ожидает там, в ближайшие 5-10 лет. То есть каждый сможет купить себе мини-летающий такой...
1: Ну, беспилотник.
0: Назовем его... Ну да, по сути, беспилотник, БПЛА, который может перевозить, да, там, 100-200 килограмм нагрузки, и примерно там полчаса-час он сможет прилететь на одной зарядке. Этого времени хватит, чтобы вам там всю Москву, например, пересечь с одного края до другого или там куда-нибудь в область улететь. Угу. То есть это вполне осуществимо, и я думаю, что мы к этому идем.
1: А вот водородная энергия, мы все о ней слышали, но пока, как говорится, не видели. В чем проблема с водородной энергией? Ведь даже проект существует в России, и средства выделены. А, и меня еще интересует, при чем тут платина? Очень такой момент для женщины.
0: С водородом несколько проблем. Во-первых, эффективность преобразования энергии с помощью топливных элементов, она маленькая. То есть если в аккумулятор мы, условно говоря, закачали там 1 киловатт-час, мы тот же киловатт-час из него и выкачаем. У него эффективность там почти 100%. С топливным элементом все не так. У него максимальная эффективность процентов 50, а то и меньше, если, скажем, там при холодной температуре он будет работать. Это значит, что если, например, мы будем получать водород, закачаем в это дело какую-то энергию, это тоже процесс, который там не больше 50% эффективно, то на выходе мы получим уже там 25% всего лишь энергии. То есть энергоэффективность очень низкая. А поскольку все мы боремся за повышенную энергоэффективность, получается, что особого смысла нет. Это первое. Второе, правильно упомянули, платина, потому что платина используется как катализатор. И здесь опять две проблемы. Первое, что, разумеется, она дорогая, а вторая заключается в том, что она очень легко отравляется примесями водорода. И для того, чтобы ваш топливный элемент на платине не мог хорошо работать, вам нужно иметь очень чистый водород. А очищать его – это дело очень затратное. Самый лучший чистый водород – это тот, который получен электролизом воды. Но опять же, тогда возвращаемся к первой проблеме. Когда вам нужно электричество, чтобы его разложить, воду на водород и кислород, запасти водород, каким-то образом его транспортировать к месту, там, условно говоря, зарядки вашей машины, и потом снова водород преобразовать в электроэнергию. Получается очень неэффективно и дорого.
1: Мне вообще как-то страшно было бы ездить на водороде, если честно. Я-то
0: если честно, мне тоже,
1: позади,
0: да,
1: как-то волноваться начинаю. Водород – это очень юркое такое молекулярное такое существо, которое чуть что найдет, как говорится, дырочку. И все, и прощай, белый свет.
0: Ну, это третья проблема, на мой взгляд. Если мы посмотрим новости, да, постоянно у нас там взрывы газа, дома, там, подъезды сыпятся один за другим, и при том, что это газ природный, у него он гораздо больше, его молекула, и утечка газа, по идее, менее вероятна. Водород – это самая маленькая молекула из всех возможных, и утечки водорода будут везде, если он будет массово применяться. Тем более, там, считая уровень технологической культуры, скажем, который как не в Японии, а где-нибудь там, в других странах. Поэтому, да, вот третья проблема, конечно, это безопасность, и лично я не особо верю в массовое применение водорода для электроснабжения.
1: А зачем за него тогда вообще взялись? Ну, это же денег стоит даже просто взяться.
0: Он хорош для применения в тех областях, когда действительно негде заряжать. Например, если речь идет о каких-то кораблях дальнего плавания или о железных, ну, железнодорожных перевозках. Потому что там действительно вы вот один раз поезд зарядили на станции, дальше он едет себе спокойно там много-много километров. Или там корабль, да, вы в море, у вас нет розетки, чтобы его зарядить, а накапливаясь с помощью там солнечных панелей или еще чего-то слишком долго. Поэтому есть сферы, где действительно водород имеет смысл применять, но в основном это связано с коммерческими грузоперевозками, на мой взгляд.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. С нами на связи ведущий научный сотрудник химфака МГУ, заведующий лабораторией материалов для электрохимических процессов Олег Дрожин.
2: Передача данных.
1: Как сохранить энергию, сделать ее недорогой, а главное – доставить. С нами на связи ведущий научный сотрудник химфака МГУ, заведующий лабораторией материалов для электрохимических процессов Олег Дрожин. Олег, ну вот мы с чего начали, так сказать, время для зарядки, и все, о чем мы говорим сегодня с вами, мы понимаем, что это стоит очень или просто дорого. Но мы знаем, что военно-промышленные комплексы тратят, ну, миллиарды долларов. Я уж не буду приводить сейчас примеры, да, самый яркий пример – это Соединенные Штаты Америки. И, допустим, почему армии богатых стран до сих пор зависят от топлива для своей техники? Ну, все было проще. Вот как вы сейчас приводили пример про корабль. Идет он там по морю, океану, негде ему зарядиться, а у него стоит там водородная история, и не нужно ему заряжаться, пройдет от точки А до точки Б абсолютно благополучно, без подзарядки. Почему вот это не решено? Ведь, я думаю, денег не жалеют, пускают на разработки.
0: Ну, во-первых, все-таки электротранспорт это в первую очередь про экологию, а не про дальность поездок. Это про экологию и про экономику, но экономику при массовом применении. То есть одно дело, когда у вас там миллион автомобилей, и действительно экономически выгоднее их заряжать от электростанции, чем заправлять их топливом. А другое дело, когда у вас, там, не знаю, ну, 1000 танков, да, из них там 100 штук в год будут на учениях, и еще там раз, не знаю, в 20 лет какая-нибудь война где-нибудь начнется, и все. Никакого экономического смысла перевода танка или там другую технику на аккумуляторы, ну, просто нет. Вы потратите больше на разработки, чем на реальный экономический эффект. А экология, ну, опять же, когда кто-то с кем-то воюет, по-моему, экология – это последнее, чем задумываются стороны воюющие. И если есть проверенные временем там двигатели, работающие на солярке, которые обеспечивают тому же танку, там, не знаю, какой запас хода, ну, например, 500 километров, то, не имея прям очень серьезных причин заменять их на электрические, разумеется, никто делать не будет. Я не эксперт военной техники, но, насколько я знаю, есть сферы, где действительно аккумуляторы или топливные элементы нужны больше. Например, если мы говорим про защиты от средств наведения на тепловые источники. То есть вот есть двигатель, который горячий, да, понятно, у него там сжигается топливо, там температура градусов 500, наверное. Вот. И, насколько мне известно, есть средства поражения, которые нацеливаются именно вот на эти горячие источники. И в этом случае действительно, если мы запитаем там какой-нибудь беспилотник от топливного элемента или от аккумулятора, он не будет производить тепло, он не будет производить там выхлопные газы, и детектировать его будет уже сложнее.
1: Скажите, пожалуйста, у нас в стране по сравнению с Европой энергия пока что стоит недорого. Ну, хотя, знаете, моя мама говорит, как тепло-то подорожало. Все познается, естественно, в сравнении. Но с каждым днем мы потребляем ее все больше. Почему так происходит?
0: Ну, во-первых, вспомните, да, сколько у вас было электроустройств, ну, не у вас, там, у вашей мамы лет 30-40 назад. Да, там телевизор, холодильник в лучшем случае, у самых там богатых стиральная машинка еще. И сколько у нас сейчас? А во-вторых, ну, на самом деле, самое большое потребление, конечно же, это не личные нужды граждан, а предприятия промышленные плюс транспорт. В том же Москве, если я не ошибаюсь, там только 30% идет на потребление домовыми хозяйствами, а основное потребление энергии – это коммерческие какие-то компании, промышленное производство или тоже транспорт, тоже метро, это огромный потребитель энергии, оно растет постоянно, поэтому очевидно, что всегда будет расти потребление. Вот. А насчет цены, тут тоже вопрос двоякий. Во-первых, в Европе очень дорогая энергия, но во многом за счет налогов. То есть правительство делает сильную добавленную стоимость к электричеству для того, чтобы на эти налоги, собственно, развивать те самые там альтернативные источники энергии и прочее, прочее. И, во-вторых, если мы сравним, возьмем не абсолютную стоимость энергии, а, скажем, такой показатель, как сколько энергии вы можете купить на среднемесячную зарплату, тогда выясняется, что на самом-то деле в Европе как раз-таки в этом смысле дешевая энергия. Потому что вот был, по-моему, в прошлом году исследование проводили, и если в абсолютной стоимости энергии Россия, по-моему, там, на втором месте после Казахстана в дешевизне, то вот по показателю, сколько можно купить на месячную зарплату, Россия там уже далеко не на первых позициях.
1: А энергия может вот взять и закончиться?
0: Ну как? У нас слишком много источников. Даже если вы подниметесь по лестнице, вы уже запасли энергию. Да,
1: слушайте, ну вот это аргументы в пользу бедных. Ну вот, вот серьезно, Олег, когда мне говорят, что бросать камни, вот я вот там слышала, значит, потом вот это вот все, да, я вырабатываю энергию. У меня электричество в головном мозге для подзарядки телефона хватит, в общем-то, ну, когда очень надо. Но я же не буду вставлять себе розетку в себя. Вот как я поднимаюсь по лестнице, как-то спасу свою квартиру, там, пусть однокомнатную, какой-нибудь. Не понимаю.
0: Базовый у нас сейчас там, так сложилась наша цивилизация, что это нефть, газ и уголь. Но постепенно они там в той же Европе, Америке, других странах заменяются на другие источники. То есть даже если у нас одномоментно кончится нефть, газ и уголь, что, конечно же, неправда, у нас всегда остается солнце, ветер и, наконец, земля под нами. То есть геотермальная энергия, там тоже гигантское количество теплоты, которую можно использовать. Другое дело, что это сложно, дорого, и делать нужно аккуратно, чтобы там никаких аварий не происходило. То есть в целом количество окружающей нас энергии настолько велико, что закончиться она не может никак. Другой вопрос, что мы еще не все источники умеем правильно перерабатывать полезную для нас.
1: Вот, допустим, возьмем из вашего примера солнечную энергию. Берем пустыню Сахару. Получается, что Алжир, Египет, Ливия, Мавритания, Мали, Марокко, Нигер, Судан, Тунис и Чад живут на золоте. Почему они не начинают вырабатывать энергию в Сахаре из-за солнца, да, и продавать ее?
0: Потому что передача энергии по стоимости раз в 5-10 больше, чем передача энергии с помощью там, того же нефти и газа. Человечество не разработало такую технологию дешевой и эффективной передачи энергии, чтобы можно было ее из Сахары там, провести куда-нибудь там, на Дальний Восток или там, Штаты, Европу и прочее. Потому что все это будет слишком дорого.
1: То есть дело снова в этих аккумуляторах, которыми вы занимаетесь, потому что доставлять это можно через накопители, правильно ведь?
0: Как вариант, конечно, это вместо танкеров с нефтью и газом пускать танкеры с аккумуляторами, и, скорее всего, это тоже будет одним из способов развития, хотя, конечно, гораздо красивее было бы использовать какие-нибудь сверхпроводящие кабели, которые имеют там нулевое сопротивление.
1: Неплохо.
0: Но
1: так,
0: тут уже вопрос, как их охлаждать, да, и сколько будет стоить построить вот таких линий.
1: Пока получается в тупике. Нефть, газ в обнимку с нами, и без них может обойтись только некоторые страны с деньгами и с солнцем, водой вот здесь под боком, какие-нибудь там, я не знаю, береговые. А есть способ, ну, хотя бы в теории, получить неисчерпаемый запас энергии, ну, так, чтобы в любой точке планеты?
0: Ну, проектов, конечно, множество самых разных постоянно представляют. Вот один очень интересный, мне очень нравится, не знаю, насколько он будет реальный или нет, разрабатывается проект Solaris. Это на орбите будут летать солнечные станции, которые вырабатывают энергию от Солнца. И она будет запускать узконаправленный пучок микроволновой энергии в специальный приемник. Эти приемники можно ставить, собственно, везде. Станции эти запускать тоже можно везде. И в теории такая схема, она, по идее, может обеспечить именно в нужную точку энергии, то есть там, где нет солнца и там других источников энергии, вот в эти точки можно доставлять с помощью такого вот космического передатчика. Сама идея очень красивая, по-моему, даже есть уже прототипы. Европейское агентство демонстрировало такую работоспособность.
1: У нас люди боятся рядом с СВЧ стоять, когда оно включено. А тут, понимаешь ли, из космоса такая волна летит куда-то в нужную точку, где нет солнца и постоянно облачность. Да, это же еще получается вот такой социальный какой-то аспект нужно перебороть и обработать, чтобы люди как-то спокойно без алюминиевых шапочек выходили на улицу. Мне кажется, с этим тоже могут быть большие проблемы.
0: Но с этим всегда проблемы. Те же ветряки ведь тоже массовое недовольство вызывают людей.
1: Ну, да, у медали всегда две стороны. Я с ветряками копала достаточно глубоко, и в общем-то, очень много там раскопала не только по поводу ветряков, но и по поводу вот, выработки энергии в прибрежных зонах в Японии. Наши просто там люди тоже работали и сталкивались с некоторыми, кстати, экологическими проблемами. Скажите, пожалуйста, а Россия сейчас на каком этапе вот разработки какого-нибудь там аккумулятора? Знаете, как спрашивают? Расскажите, пожалуйста, о ваших творческих планах.
0: Но сейчас планируется к построению производства, завод производства аккумуляторов компании Ренера, это дочернее предприятие Росатома, мощностью пока что 4 гигаватт-часа в год. То есть если это будет сделано, вроде бы действительно там и средства выделены, и уже куплена технология, тогда, конечно, это будет большой скачок, потому что сейчас в России суммарная мощность производства аккумуляторов, она очень невелика, там сотни мегаватт-часов в лучшем случае. И почти все идет на там специальное применение. Так что в плане производства аккумуляторов для гражданских нужд, назовем это так, для экономики, развития, это будет крайне позитивным эффектом. Ну, а мы разрабатываем, во-первых, улучшенные литий-ионные аккумуляторы, пытаемся увеличить плотность энергии, увеличить их надежность, безопасность, долговечность. И альтернативу натрий-ионные аккумуляторы, которые должны помочь понизить стоимость аккумуляторов. И, собственно, вот те проекты, о которых мы говорили, да и просто тот же электротранспорт сделать гораздо более доступными, чем то, что есть сейчас.
1: Спасибо вам большое, Олег. Благодарю вас и удачи. У нас сегодня в гостях был ведущий научный сотрудник химфака МГУ, заведующий лабораторией материалов для электрохимических процессов Олег Дрожин. Спасибо вам большое.
2: Передача данных.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

сейчас здесь проходят лекции, организованные порталом Антропогенез.ру и Государственным биологическим музеем имени Тимирязева. Значит, меня зовут Александр Соколов, я редактор, создатель портала Антропогенез.ру. Сейчас здесь буду выступать я. Тему вы видите на экране. Значит, у меня цифра помаленьку это растет. На самом деле, да, поднимите руки, кто читал, да, спасибо, кто читал статью «Мифы об эволюции человека», которая опубликована на портале Антропогенез.ру. Так, отлично. Так вот, значит, эта статья вышла уже больше 2 лет назад. Вот. Откуда она взялась? Значит, мне приходят письма регулярно от читателей. Значит, письма самые разные. Ну, иногда мне начинают объяснять, что вы чем-то неправы. Или что им нас жалко. Были письма с угрозами. Правда, к счастью, таких было не очень много. Вот. Но я считаю, что из всего можно извлечь пользу. Я начал собирать некую картотеку. И у меня вот эти стали мифы копиться. Первая публикация, вот эта, она получилась достаточно удачная. Вот. И я продолжал собирать эту коллекцию. Сейчас у меня уже их под 100. Или 90 штук. Вот. И что я с ними буду делать, я вам пока не скажу. Вот. А сегодня я про некоторые из них расскажу. Но начну с классических, которые были опубликованы. И немножко коснусь их с другой стороны. И чтобы долго не грузить вас вступлениями, сразу перейдем к классическому мифу. Значит, то есть, как представляет себе обыватель, что есть некая груда костных обломков, челюстей, зубов. Значит, рядом сидит некий антрополог, он в эту кучу запускает руку, вытаскивает там какой-то обмылок невнятный, значит, на него смотрит и провозглашает: «Я нашел предка человека». То есть кульминация вот этого вот представления, это цитата, значит, это сказал такой монах Серафим Роуз в 1974 году насчет того, что все ископаемые останки, вот эти, которые свидетельствуют об эволюции человека, их можно поместить в небольшой гроб. Значит, есть разные вариации этой цитаты, есть про ящик для обуви, но это цитата 1974 года. А вот Александр Невзоров, 2014 год. Есть ничтожно малое количество сортового раскопочного материала, все оно поместится в багажнике Бентли. То есть у Невзорова Бентли, я слышал, что он действительно ездит на Бентли, поэтому, видимо, он хорошо себе представляет емкость его багажника. Но, видимо, багажник большой, потому что на самом деле за последние 100 с лишним тысяч лет, значит, был сделан ряд действительно находок. Вот это моя классическая картинка. На ней изображены находки неандертальцев, только неандертальцев, некоторые, сделанные уже к 1974 году. Естественно, и с тех пор было найдено много чего. Я уже немножко забежал вперед. Этот ваш open office. Значит, был сделан ряд находок. И ежегодно делаются новые. Вот на этой картинке я привел для примера классический памятник Сима де ла Суэс в Испании, где буквально в июне вышла статья с описанием новых находок в этой пещере. Значит, возраст 430 тысяч лет, там найдено уже 17 черепов. Это гейдельбергский человек, это предки неандертальцев. Кстати говоря, какой-то из них, да, вот этот, кажется, череп. У нас сейчас в витрине на стенде Е24, он, правда, спиной к вам повернут, там, затылком. Вот. Но на самом деле там найдено 17 черепов, и что самое отрадное, осенью удалось извлечь митохондриальную ДНК из этих останков, и вот собираются извлечь до конца года, обещали ядерную, ну, посмотрим, получится у них это или нет. И другая классическая, такая знаменитая серия находок, это Доманиси, Грузия, древнейшие люди за пределами Африки, там 1 800 000 лет. И там, в частности, найдено 5 вот таких замечательных, хорошо сохранившихся черепов. Самый замечательный был обнародован этой осенью, хотя на самом деле найден уже 8 лет назад, но они немножко его так попридержали. Вот он именно такой и есть, это не реконструкция, он поражает своей брутальностью. Огромное лицо, маленький мозг, и наш художник, ну как он, наш, из Донецка, так что не совсем наш пока что, выполнил эту замечательную реконструкцию.
Вот. На самом деле вот этот миф о скудности находок, вполне понятно, почему он существует. Потому что в России посмотреть на эту тему, по крайней мере, до недавнего самого времени, практически нечего. Есть несколько экспозиций, они сосредоточены в Москве. Они на самом деле, конечно, сильно устарели, потому что пополнение этих коллекций закончилось в 80-е годы. Поэтому на самом деле из наших экспозиций самый новый, свежий экспонат – это «Люси», которые, причем, Палеонтологическому музею подарили американцы. Вот, то есть это середина 70-х годов. Вот поэтому мы, когда со Станиславом Владимировичем, которого я здесь не вижу, значит, создали портал Anthropogenes.ru, мы вообще хотели как раз как-то заполнить этот пробел. Ну, судя по всему, нам это удалось. И вот наша выставка, которую мы открыли в Биологическом музее, там действительно представлен ряд экспонатов, которых в России еще никто не видел. И сейчас у нас на нашем стенде появился еще новый экспонат, в том числе бюст Люси, бюст Арди, который я упомянул. Я еще раз повторю, что он доделывался этой ночью. Поэтому, если вы пойдете посмотреть на него, вы будете первыми, кто его увидит. Но у меня есть, правда, для вас мини-копия, я ее спрятал вот здесь. Вот она сейчас вылезет. Вот, она на вас посмотрит и опять спрячется. Вот, и кроме того, у нас еще есть, к нам приехал хоббит. Вот этот экспонат, он еще не выставлен нигде. И вы первые, кто его видит вообще в России. Да, он такой, вот он такой махонький есть. Недаром его назвали хоббит. Я его опять спрячу. И мы пойдем дальше. И немножко поговорим теперь про реконструкции. То есть современные технологии, вот мы увидели Люси, почему-то все время хочется сказать Люси, Арди, значит, они позволяют воссоздать внешность вот этих ископаемых существ, что они смотрят на нас прямо как живые, вот-вот оживут, а с помощью компьютерной графики и оживают, и вы в фильмах на BBC видели наверняка вот этих персонажей. Возникает вопрос, а как же это сделано? На основании чего? И поскольку я не понимаю, как это сделано, естественно, я предполагаю, что меня пытаются обмануть. Так вот, интересно, что создание этих методик вообще во многом связано с нашей страной, с именем Михаила Михайловича Герасимова, выдающегося советского антрополога, скульптора, археолога, который в первой половине 20 века разрабатывал методики реконструкции. Значит, он предположил, что если изучить большое количество людей, то есть он работал фактически на трупах, просмотрел, изучил, измерил тысячи голов, он прежде всего работал с головами, с черепами, людей, и в том числе и различных других приматов. И ему удалось выявить закономерности формирования мягких тканей головы в зависимости от особенностей кости. Он разработал методику. Значит, эта методика многократно проверялась. То есть Герасимову давали череп человека, внешность которого была известна, были фотографии, но он их не видел. И он воссоздавал и добивался портретного сходства. Причем, когда ему подсунули череп папуаса, он сделал папуаса, а не европеоид. То есть это показало, что методика, видимо, действительно работает. И нам Герасимов известен прежде всего тем, что он выполнил ряд классических реконструкций наших предков, таких знаменитых и до сих пор, в принципе, непревзойденных. Но на самом деле у этих методик существовала другая, гораздо более практическая область применения – это криминалистика. То есть еще с конца 30-х годов и по наши дни методы реконструкции, разработанные Герасимовым, широко используются в судебно-медицинской экспертизе. Потому что, представим себе, найден неопознанный скелет, он там еще фрагментированный, сожженный, и нужно понять, кто это был. И вот по этим методикам, конечно, они с тех пор были усовершенствованы, и вы должны понимать, что ради судебной экспертизы не делается скульптура. Существуют методики графической реконструкции, то есть рисуется портрет, и даже существуют методики словесные, то есть составление словесного портрета в терминах криминалистов, но по методикам, разработанным Герасимовым и его последователям. И удается, известен ряд случаев, когда с помощью этих методик удавалось опознать пропавших без вести людей. Вот один из классических примеров. В реке нашли останки женщины. Значит, Герасимову передали череп. Он воссоздал портрет скульптурный, по которому нашли пропавшую без вести вот эту действительно даму. Причем, что интересно, Герасимов обнаружил, что
у одной из глазниц вот, мышечный рельеф ослаблен. Он предположил, что у нее века нависала над глазом, у нее была такая асимметрия лица. И так и воспроизвел ее в портрете. И у той женщины, которую опознали, действительно у нее был паралич лицевого нерва, и у нее было лицо асимметричное, что показало, как важно вот такие детали учитывать при воссоздании облика. Но что еще нужно сказать? Существует тут мощный психологический фактор. То есть, когда мы публикуем на нашем портале какие-то реконструкции, вот как, например, вот эта дама неандерталка из Ближнего Востока, тут же появляются комментарии, то есть молодой человек пишет: «А мне эта женщина продала билетик в трамвае». То есть дальше начинают узнавать, кто своих соседей, кто спортсменов, кто политиков. То есть здесь возникает некоторый такой эффект узнавание. То есть как человек узнавает? Это интересно с точки зрения психологии. То есть он видит некое лицо, он выделяет в нем элементы, которые ему кажутся значимыми, происходит узнавание, а другие элементы он игнорирует. Но мы знаем, что наиболее известные картинки, они гуляют в интернете, но ведь можно ведь найти сходство и не только с человеком, а и с различными животными. Что случилось? Вот, и даже, например, вот сходство с фигурой женщины и корень женьшень. То есть, на самом деле, сходство на глаз – это очень коварная штука. Именно поэтому антропологи используют не такие критерии, что мне кажется похоже, а используют результаты точных измерений, которые все-таки более надежны. Мы продолжим. Дальше. Некий миф, который существует часто в такой околонаучной среде. А я вот еще вам хочу что сказать, что после пары лет вот, сбора этих мифов, я понял, что на самом деле мифы от людей дремучих, от антиэволюционистов, от креационистов, на самом деле это достаточно скучно. Гораздо более интересные мифы, которые существуют, допустим, среди людей культурных, образованных, а также мифы, которые формируются массовой культурой. Ну, на эту тему мы тоже немножко еще сегодня поговорим. Но вот классическая фраза, которую можно услышать в таком диспуте, когда беседуют интеллигентные люди, и кто-то говорит: вот человек произошел от обезьяны. На что ему обязательно такой умный, образованный товарищ отвечает: да нет, ничего подобного. У человека и обезьяны был общий предок. И тут все должны проникнуться уважением к этому человеку, к его эрудиции. Вот. На самом деле возникает вопрос, а кем же был этот общий предок? То есть кто это был? То есть это была костеперая рыба, о которой рассказывал Станислав Владимирович? Или зверозубая рептилия? Кто это был? Кто? Кто? Обезьяночка это была. То есть понятно, что она была не современная обезьяна, это был не шимпанзе, не горилла, не гиббон, но это была ископаемая обезьяна. То есть что нам известно сейчас? Вот, например, в прошлом году был описан архицепус, который, в принципе, считается сейчас предком всех обезьян. Жил он 55 миллионов лет назад. Образцовая обезьяна. Чуть позже жил вот этот вот Сааданиус, описанный в 2010 году, по-моему, порядка 29 миллионов лет назад, могу ошибаться, Станислава нету, чтобы поправить меня. Вот. Предок всех узконосых обезьян. Еще чуть позже жил вот этот руквипитек, который описан в прошлом году. Самая древняя человекообразная обезьяна, 25 миллионов лет назад. Уже более 100 лет известно семейство проконсулит, древних человекообразных, которых было много, и от которых произошли и мы с вами, и все современные человекообразные обезьяны. Тоже понятно, что они обладают признаками не только обезьян, но и гоминоидов, человекообразных. И в 2008 году написан Накалипитек, предок гориллы, шимпанзе и человека. Правда, вот он по таким фрагментарным останкам, но по всем признакам, которые можно обнаружить на вот этой челюсти, это образцовая человекообразная обезьяна. То есть получается, что на самом деле линия человека от прочих обезьян отделилась уже после вот этих всех ископаемых товарищей. То есть нашему появлению предшествовал ряд таких симпатичных обезьянок.
И ничего ужасного в этом нету. Судя по всему, вот эта фраза про общего предка, это некоторый политкорректный жест, что ли, скорее. То есть, может быть, кому-то очень тяжело осознавать, что его дедушка, там, прадедушка был обезьяной, а вот если это был двоюродный дедушка, то это уже терпимо. То есть вот с точки зрения гуманизма, наверное, это хорошо. Но будем все-таки придерживаться фактов. Четвертый миф. Теперь поговорим, собственно, про Чарльза Дарвина. И за что Дарвина часто... Ну, что значит часто? Последние 150 лет ругают, клеймят, изображают в карикатурах за то, что он навязал нам вот эту ужасную обезьянскую теорию. Про то, что человек от обезьяны, от животного и так далее. На самом деле, эта идея вовсе не является главной в трудах Дарвина. Более того, если вы читали «Происхождение видов», читали? Чуть-чуть. То там на эту тему у Дарвина практически ничего нет. Потому что книга не по происхождению человека, она обо всем живом. Как появилась живая природа, как она развивалась, как появлялись различные виды живых существ. И Дарвин, вообще, будучи человеком осторожным, дипломатичным, не желая причинять боль своим современникам, но он и так им причинил ее достаточно, значит, он приводил пример про голубей, про птичек, про растения, про собачек, про медведиков, про пчелок, но не про человека. И на самом деле мысль о том, что человек произошел от обезьяны, высказывалась уже задолго до Дарвина. В частности, мы должны вспомнить великого Ламарка, который в 1809 году, это, между прочим, день рождения, год рождения Дарвина, издал книгу, где целую главу посвятил тому, как в результате каких изменений в анатомии и образе жизни от древней обезьяны произошло что-то, что стало в итоге человеком. Были авторы и до Ламарка, которые высказывали такие идеи. На самом деле мы можем даже начать с античности и вспомнить Аристотеля, который вообще впервые описал отличие человека от прочих животных. Это про крупную голову, про прямохождение, про рабочую ручку, про способность говорить. И он же впервые стал употреблять слово «пификос» или «питекос» для обезьян. И вот ему принадлежит такое высказывание, что некоторые животные обладают свойствами человека и четвероногих, как, например, питекос. Затем другие авторы, естественно, неоднократно обращали внимание на сходство человека и обезьян. Был такой Альберт Магнус, Альберт Великий, натуралист 13 века,

0: термин «цепь», но у этой прислуги быстро появились дети. Вот. Другое дело, что эти дети испытывали, конечно, большие социальные проблемы. Их не принимали европейцы, и не принимали их свои. Они часто были вынуждены селиться отдельно. Сейчас эта народность, я не помню цифры, но их больше миллиона, живет в Южной Африке. Они ведут свою родословную, то есть они очень пекутся вот о своих корнях. Их исследуют, их генетика неоднократно изучалась. У них вообще в семьях по 8 детей. То есть с рождаемостью у них все в порядке. Таким образом, скажем так, профессор, доктор биологических наук, который сказал про у европейцев с бушменами, как-то не получается, ну, видимо, он немножко дал маху, так сказать. Вот. И еще замечательная цитата, значит, можно поговорить еще про Америки, где в ряде стран потомки смешанных браков составляют вообще большинство населения. Если мы возьмем Мексику, Перу и прочие страны, там их больше 50%. И это тоже цитата из старой советской книжки. Там даже появились названия для разных межрасовых, так сказать, потомков от таких вот межрасовых браков. То есть, собственно, метис, слово, которое мы сейчас используем, любых таких вот людей, это потомок белого индейца. А дальше различные варианты, в том числе, допустим, потомок индейца и негра назывался самбо. Таким образом, вот давайте не будем говорить глупостей. И на самом деле, насколько мы знаем, вид Homo sapiens вообще возник не так давно, чтобы между разными его группами, даже расселившимися там, на, может быть, десятки тысяч лет, что сомнительно, возникли настолько сильные генетические различия, чтобы они не могли вступать в брак между собой. Вот если бы они пару миллионов лет пожили врозь, как, допустим, шимпанзе и бонобо, хотя у шимпанзе и бонобо, я не знаю, наверное, тоже. Станислав, что известно про гибридов?
1: Про шимпанзе и бонобо ничего
0: нет. Ничего не известно. Но мне кажется, что, наверное, все-таки у них тоже может получиться. Не настолько они. В теории, да. Но теория проверяется практикой. Да, были даже, правда, непроверенные сведения про гибрида гориллы с шимпанзе, но это было очень сомнительно, и про это я говорить не буду. Ну, короче говоря, у приматов вообще с этим все в порядке. То есть у приматов известны гибриды между разными видами и даже между разными родами. Вот, и у них получаются даже детки. И девятый миф. Миф тоже такой классический, что к человеку гораздо ближе свинка по генетике. Недаром для пересадки используют свиные органы, а не обезьяньи. Вот мне про это неоднократно писали. Писали столько раз, что мы специально попросили трех уважаемых генетиков прокомментировать. У меня, кстати, даже есть портрет такого вот свина, человека-свина. Вот. И генетики все нам ответили в один голос, что это полная чушь. Привели даже такую картинку из классической статьи, где показано родство различных млекопитающих по данным генетики, где мы видим, что вот человек, вот мышка, а вот свинья. То есть мышка к человеку-то ближе вообще. И на самом деле свинья — это парнокопытное, человек — это примат. И как бы вот никто этого не отменял, никакими данными это не опровергается. Кроме того, вот эти разговоры про пересадку свиных органов, я хотел бы спросить, а у кого из здесь присутствующих есть знакомые, которым пересаживали что-нибудь от свиньи? Есть такие? То есть на самом деле пусть медики меня поправят, но пока дальше пересадки сердечного клапана речи не идет. Существует такая операция, как временная пересадка, которая иногда практикуется. То есть когда у человека, например, цирроз печени, ему подсаживают, подключают как бы, ну, к кровеносным сосудам конечности печень от свинки на полчаса. Вот. Благодаря чему вот снимается нагрузка с его, так сказать, родной печени, она там как-то восстанавливается. И за полчаса не успевает произойти вот это отторжение, то есть организм не успевает распознать чужеродный орган. Вот такая операция практикуется. О более серьезных вещах пока что были эксперименты, которые проводились достаточно давно. Но, в общем, все это очень сложно. Но здесь просто возникает такой простой вопрос. Сколько стоит шимпанзе? Кто мне скажет? Ну, там 1 000 000 рублей, 2 миллиона рублей, насколько я знаю, 1,5 миллиона рублей. То есть даже у Института физиологии при Российской академии наук не нашлось денег, чтобы купить шимпанзе. Вот. А сколько стоит свинка?
2: 100 рублей.
0: Ну, чуть-чуть подешевле. Да? То есть на самом деле, когда возникла сама проблема трансплантации органов, то нужно было донорское животное.

0: которое было а. млекопитающим, б. подходящим по размеру, в. дешевое, легко размножающееся, давно содержащееся в неволе, хорошо изученное, и чтобы еще не возникло этических проблем. Вот сколько в мире сейчас шимпанзе? В неволе, на воле? Ну, разные цифры приводятся. Но меньше 100 тысяч. Меньше 100 тысяч. А сколько свинок? Ежегодно забивается 1 миллиард. Вот, соответственно, вот есть, конечно, люди, которые жалеют свинок. Мне тоже их жалко. Но вы понимаете, сколько свинок должно пойти под нож, прежде чем получится хоть худо-бедно такая успешная операция. Ведь вы понимаете, что когда у свинки забирают печень, то свинке не очень хорошо. Она почему-то не жалеть после этого. Вот именно поэтому шимпанзе тут никак вообще не годится никоим образом. Хотя с точки зрения биологии, конечно, они гораздо ближе к нам. На самом деле операции по пересадке проводились. Ну, я хочу начать с того, что, например, еще в начале прошлого века были проведены успешные операции по переливанию крови туда и обратно. То есть как от человека, шимпанзе, так и от шимпанзе человеку переливали кровь. А вот переливать кровь от свиньи человеку я бы не стал. Будет тоже, наверное, не очень хорошо. И были различные эксперименты по пересадке человеку сердца, почки, как от шимпанзе, так и от павианов. Они давали некие результаты. Ну вот как видите, например, когда печень пересаживают бабуина двум пациентам, один прожил 70 дней, другой 26. И вас могут не впечатлять эти цифры. Но надо сказать, что когда впервые была проведена пересадка печени от свиньи в 96 году, она проработала 30 часов и отторглась. То есть на самом деле здесь куча сложностей, про которые я даже говорить не буду, ни в коем случае не являюсь специалистом на эту тему, но это, видимо, все-таки дело будущего. Вот, но здесь... И здесь эта свинка все-таки, это наше все, а шимпанзе это некая экзотика. Вот, надо еще обязательно вспомнить такого замечательного дяденьку Сергея Абрамовича Воронов, который является прототипом профессора Преображенского из «Собачьего сердца» Булгакова, и который знаменит тем, что еще в 20-30-е годы прошлого века проводил пересадки, ну, не совсем половых желез, а тканей половых желез обезьян человеку. В частности, к мужчинам, провел более 200 таких операций. Они пользуются успехом, потому что он обещал некий омолаживающий эффект. Кратковременный омолаживающий эффект действительно достигался, но эти операции, в общем, они не оправдали своих ожиданий. Кстати говоря, именно Воронов подарил Павлову шимпанзе первых, которые потом содержались в антропоиднике в Колтушах. Вот, то есть вот, так вот эта ксенотрансплантация, она начинается с Воронова. Можно сказать, российский приоритет, хотя потом он, естественно, свалил во Францию и работал, оперировал там. А мы пойдем дальше. И вот здесь самые интересные мифы. Я сегодня расскажу буквально про парочку, а сегодня у меня будет еще второе выступление в центре Архе, где я более подробно коснусь этой темы, но там без видеозаписи будет это. Значит, замечательный миф. Вот мы сейчас начинаем говорить про массовую культуру и прочее. Древние люди ходили, замотанные в шкуры, и с дубиной в руке. Как-то вот так. А вот откуда взялся этот образ? Вот как вы думаете?
1: Фильмы.
0: Ну вот важно понять, что, во-первых, археология нам не дает сведений вот о таких орудиях. Находок ископаемых дубин нет. И даже если мы найдем такую дубину, как мы поймем, что это орудие, а не просто обломок дерева? Кроме того, можно искать этнографические аналогии, но те орудия, которыми пользуются различные, так сказать, традиционные народы, это палки, это копья и прочее, но не вот такое. Древнейшее деревянное орудие, дошедшее до нас, это копья, это заточенная палка, а не дубина. И, конечно, мы не знаем, как одевались древние люди. То есть, скорее всего, да, они что-то на себя надевали. Древнейшие находки, одежды, они тоже не такие. Это, кстати говоря, наши сунгирцы, правильно, Станислав, я понимаю? Сунгирцы, там 30 уже, сейчас по последним данным, больше 30 тысяч лет. Там был найден человек, захороненный мужчина, череп которого тоже у нас на стендике, можете посмотреть. И вот он был засыпан охрой и большим количеством бус из мамонтовой кости и клыков песцов. И вот по расположению этих бус и по тому, как эта охра лежала, которая, видимо, скопилась в складках одежды, удалось реконструировать его костюм. Так он был одет в рубаху, меховую и в штаны с мокасинами, как бы вот, то есть сшитые такие, с обувью и в шапку меховую. Совсем не так. Понятно, что это другой период, другая эпоха. Но, короче говоря, то есть вот этот образ дикаря в шкуре с дубиной, он не из археологии, не из антропологии пришел, а откуда? И я предположил, что это, видимо, из какой-то литературы популярной, наверное, 19 века. И действительно, уже в начале 20 века, ну это понятно вам, знакомый образ из мультиков, уже в начале 20 века этот образ появляется в кинематографе. Здесь мы видим Чарли Чаплина, который с дубинкой в шкуре, окруженный такими доисторическими красотками. На самом деле, один из первых вообще фильмов, где появляется древний человек, он назывался «Брут Форс» 1914 года. И там уже представлен такой образ, но дальше можно еще добавить, что на него нападают динозавры, конечно. Вот, и это первое появление динозавров в кино. Вот, но дальше этот образ эксплуатировался на все 250%. А здесь мы видим Ринго Старра. Это уже немножко другой период. Фильм «Пещерный человек». Так вот, но когда я стал дальше разбираться, выяснилось, что этот образ имеет гораздо более древние корни. То есть, если мы возьмем средневековые гравюры, на них появляется, это вот 14 век, это вот Дюрер, на них появляется так называемый wild man, дикий человек. Это некое существо, которое жило в лесах, в руках оно держало дубину, и было либо замотано в шкуре, либо часто изображалось целиком покрытое шерстью. Вот тут, кстати, может зайти разговор, что прототипом были какие-то снежные люди, которые бегали в лесах. Я вот в это лезть даже не буду. Но если мы пойдем еще дальше в древность и посмотрим на Геркулеса, он изображался в шкуре, а в руках держал палец. С кого был срисован этот образ? И прочие персонажи мифологические, они тоже, возможно, дают нам пищу для размышлений. То есть, судя по всему, вот этому образу, ему как минимум 2000 лет. То есть, никакой Дарвин там не ночевал. Вот этот образ через античность, через средневековье дожил до нового времени. Дальше уже, когда началась археология, когда начался Дарвин и прочее, вот это вот массовое представление смешалось с появившимися сведениями о неандертальцах-кроманьонцах. И уже в образе неандертальца-кроманьонца он вошел в массовую культуру 20 века и таким образом дожил до наших дней. То есть вот таким образом смешались наука и фольклор, что ли. Вот, и мы сейчас, в общем, оперируем этим образом, который, опять же, это некий архетип вот этого дикого человека. Что было прототипом для него изначально? Были ли это какие-то дикие племена? Были ли это последние неандертальцы, что ли, которых застали еще античные авторы? Я в это лезть не буду. По крайней мере, сейчас. И еще один замечательный миф из той же серии, но, конечно, он более гораздо молодой. У древних людей были руки до колен, кривые короткие ноги, и ходили они сгорбившись. Откуда взялся этот образ? Но здесь он, судя по всему, все-таки идет из начала 20 века, когда были сделаны ряд находок неандертальцев. В частности, был найден знаменитый скелет из Ла Шарпей. Вот это вот, кстати, одна из первых реконструкций неандертальца, выполненная художником Франтишеком Кубкой под идейным руководством антрополога Марселина Буля. Вот этот Марселин Буль изучал знаменитый скелет неандертальца, вот это вот известное захоронение. Это, кстати, из Дарвинского музея реконструкция этого захоронения. Неандерталец, старичок из Ла Шапель. Вот он изучил его и реконструировал его как согбенного такого тролля, что ли, у которого голова была вперед, он не мог их держать прямо, а ноги не разгибались полностью в коленях. То есть вот так это существо ходило. Вот так он реконструировал его, исходя из особенностей скелета. Спустя 50 лет выяснилось, что действительно у него были некие особенности, но это были возрастные особенности. Это был артритный старичок, который действительно уже не мог ходить прямо, но в юности, в молодости он, возможно, был вполне статным, стройным юношей. Просто как представляли в начале 20 века, что эволюция была такая строго поступательная, постепенная, и, соответственно, вот эти четвероногие, они и разгибались постепенно. И, кроме того, последовательность этих этапов совершенно была непонятна. Когда слезли с деревьев, может быть, неандертальцы только-только перешли к прямохождению от четвероногости, а других находок-то вообще не было. И уже Это сейчас мы знаем, что задолго до неандертальцев, там за миллион лет с лишним, да что там за миллион, уже были вполне стройные длинноногие Homo ergastere, которые прекрасно бегали. И сейчас, конечно, неандертальцев изображают совсем по-другому. И в кинематографе мы видим их, конечно, коренастыми, такими плечистыми и не очень высокими, но вполне прямоходящими, и никаких проблем с осанкой у них нет. Ну и еще один чудесный миф. Мне тоже пишут постоянно, а что вы можете сказать про гигантов древних? То есть вот очень такая живучая идея, что когда-то люди были огромного роста. Опять же, это идет из мифологии. То есть мы можем вспомнить мифы там, про циклопов, про великанов. Когда-то были люди сильнее, могущественнее, мудрее, ну и, конечно, выше роста. Значит, как это аргументируется? Ну, вот эта картинка, я ее пока уберу. Убираю себе картинку. Ой, проскочили. Во-первых, существуют вот эти самые фотографии, которые в интернете весьма распространены, где изображены, причем хорошего качества, лежит огромный скелет, вокруг копошатся такие муравьишки-человечки. Кроме того, свидетельства очевидцев. Причем это, увы, это показывается, например, по каналу «Культура», фильм целый, где армянский крестьянин говорит, что я нашел на огороде вот такой вот череп. Но потом, конечно, приехали люди в штатском, отняли у меня этот череп, и все. Конечно, его скрывает официальная наука. Это мегалитические постройки, то есть вот Стоунхендж. Кто мог вот эту глыбу там, многотонную тащить на такое расстояние? Нормальный человек же не мог. А вот великан взял подмышку и притащил. Значит, цитаты из летописей, там, из дневников различных мореплавателей, которые встречали этих великанов везде, куда они проплывали. И, конечно, различные истории уже из 20 века, но в такой популярной искаженные интерпретации про мегантропов и гигантопитеков, что вот антропологи находили, опять же, гигантские останки, но это, естественно, опять же, все спрятали в своих сейфах, потому что это не соответствует официальной научной парадигме. Такие вот умные слова. Значит, ну теперь можно по каждому из этих пунктов поговорить. Во-первых, вот эти чудесные фотографии. Здесь я нашел фото даже с логотипом, обычно вот так вот отрезают. Это логотип сайта worth1000.com, где проводится конкурс фотожаб. То есть конкурс фотомонтажа, который называется «Археологические аномалии». Он проводится уже ряд, и вот такие умельцы соревнуются там по созданию вот таких фиктивных фотографий. В частности, вот для этой фотографии, которая в куче публикаций приводится как довод, что вот эти великаны так и найдены, у нее даже известен автор, причем это какой-то, по-моему, канадский любитель, который даже дал интервью журналу National Geographic, поскольку эта история уже распространилась настолько, что в каких-то солидных изданиях про него писали, где он сказал, что я удивлен, что работа, на которую я потратил час, привлекла столько внимания. И показал исходное фото, где на самом деле раскопки мастодонта, куда он просто вот, с помощью средств фотошопа вписал вот этот скелетик. И порывшись в недрах этого сайта, вы найдете большинство других фотографий, которые, опять же, гуляют по сети. Значит, по поводу свидетельств очевидцев и тем более цитат из летописи, если мы начнем верить очевидцам, там, рыбакам, поймавшим такую рыбу, или мореплавателям, то мы тогда должны поверить, что где-то в Тихом океане есть ворота в ад, например, откуда вылетают черти. Или что где-то в океане плавают такие киты, которые прикидываются островами, на них растут деревья, к ним причаливает корабль, экипаж высаживается, так сказать, десантируется на берег, разбивает лагерь, кит тонет и топит с собой, так сказать, всех. Вот, то есть верить очевидцам, известная поговорка историков и исследователей, врет как очевидец. Это вообще понимали даже древние, самые первые историки, включая Аристотеля, который писал, конечно, про собакоголовых людей, но при этом добавлял, я вообще-то не очень этому верю, но рассказывают. Так вот, не мешало бы и современным мифотворцам вообще делать такую оговорку. Вот, что касается мегалитических построек, тоже на эту тему много чего написано. Вот, но я просто приглашаю всех в Петербург, это классический пример мегалитической постройки, это Исаакиевский собор, который построен был без летающих тарелок, без плазменных фрез, даже без паровых машин. Одна колонна 117 тонн весит, на минуточку, трудом рабочих, мускульным трудом. То есть если много народу собрать, то они много чего вообще могут сделать. Ну там метод крута и пряника, естественно, используя. Вот. Ну, по поводу мегантропов и гигантопитеков, тут, наверное, Станислав лучше меня расскажет. Но вообще никто их не скрывает. Гигантопитеки вообще действительно были огромные обезьяны, но они вообще к человеку мало имеют отношения, они скорее родственники орангутанов. А мегантропы — это, собственно, сейчас их называют Homo erectus. У них действительно были большие морды. То есть роста они были обычного, но морды у них были большие. Поэтому вот, и, собственно, они мегантропы были описаны в свое время. Никто из этого никаких тайн не делает. И у нас, может быть, челюсть гигантопитека, кстати, появится на выставке в ближайшее время. Ну и на закуску. Один из таких свежих, нарождающихся мифов, то есть некоторые из этих мифов, они существуют тысячелетия, некоторые появились буквально вчера. Вот мне уже несколько раз приходили письма и такие комментарии появлялись в социальных сетях. В ваших реконструкциях нет правды. У вас неандертальцы изображены с обычными глазками, а у них должны были вот как у филина вообще. Почему? Потому что у них огромные глазницы. Я заинтересовался, откуда это взялось. И действительно у них большие глазницы. Значит, вот в 2013 году, совсем недавно, в английском журнале вышла статья антрополога Элленд Пирс на эту тему. Значит, она рассуждала так. Вот посмотрите, сильно, вот у нас кроманьонец классический, вот у нас неандерталец классический, тот самый Ле Шапель. Ну, какие глазища. Соответственно, вот эта Элленд Пирс собрала статистику по глазницам и показала, что действительно у неандертальцев в среднем глазницы больше, чем у кроманьонцев. Дальше она построила на этом следующую теорию. Неандертальцы жили в северных широтах, где были длинные ночи. Они приспособились к уменьшенному количеству света, отрастили глазища и, может быть, даже вели такой сумеречный образ жизни, охотились, подкрадывались там, к спящему мамонту во мраке. Вот. Но у них большие глаза, значит, у них много зрительной коры и мало ассоциативной коры, на нее не осталось места. При их больших мозгах, но много этих мозгов уходило на обработку зрительной информации. У них было меньше ассоциативной коры, у них было хуже мышление, и они проиграли таким подслеповатым гостям с юга, но которые были более толковые, что ли, более организованные. Вот. Она это обосновывает некими, ну действительно, статистикой по неандертальцам, а во-вторых, ссылками на некие публикации. И мне захотелось посмотреть. Вот у меня такая болезнь, я люблю проверять ссылки. Значит, она ссылается, а, на свою собственную статью, не опубликованную, то есть почитать ее нельзя, б, на некую статью 1940 года. Я ее нашел, там автор собирает статистику по размерам глазниц и глаз, но в основном не по людям, а по другим приматам. Ну, люди у него там буквально несколько человек. Из которого делает вывод, что вообще корреляции-то нету. То есть автор статьи, на которую она ссылается, вообще пришел не к тем выводам. То есть вывод – читайте источники. То есть она на него сослалась, что корреляция между размером глазниц и глаз, собственно, есть. Он, наоборот, утверждает, что ее нету. В более поздних работах также было показано, что размер глазного яблока вообще скорее коррелирует с длиной черепа, чем с размером глазницы. И это вообще проверяется легко. Вот Станислав не даст соврать, что вообще говоря, самые большие глазницы у монголоидов. Я даже привел такое фото из Дарвиновского музея. Вот здесь эскимос. Вообще рекордсмен по размеру глазниц – это эскимос. То есть, исходя из этой логики, у эскимосов должны быть самые большие глаза. А вообще-то, на самом деле, самые большие глаза как раз у экваториалов, у негроидов. И у них же самые маленькие глазницы. То есть, вообще, что-то не сходится. Поэтому, судя по всему, все-таки реконструкции мы менять не будем. И у неандертальцев были такие грустные глаза, но, видимо, все-таки обычного размера. Ну, на самом деле, я все сказал. Значит, я еще раз приглашаю вас на стенд Е24 здесь и на нашу выставку в Биологическом музее имени Тимирязева, которая продлится до 10 ноября, но потом она будет еще развиваться. Так что следите за нашими новостями. И еще, пользуясь возможностью, хочу призвать вас помочь нашим друзьям. Значит, я упомянул сегодня Колтурский антропоидник. Под Питером есть такая лаборатория, где единственная лаборатория в России, где изучают шимпанзе. Ей уже 80 лет, и сейчас у них достаточно плохие дела. Потому что денежек им не дают. Вот, я призываю, так сказать, поможите, кто чем может. Вот. И в заключение с вами еще пообщается наша Арди. Так, я надеюсь, что у вас все получится. Немножко Значит, Сергей Кривоплясов, специалист московский по 3D-графике, делает

0: для нас вот такие замечательные анимированные реконструкции. Все это было бы невозможно, если бы не было в нашей стране сумасшедших энтузиастов, вроде нас с Станиславом и некоторых других. Так, и теперь я готов отвечать на вопросы.
1: Я слышала такой миф, который, вы, надеюсь, опровергнете, что когда-то была экспедиция в Америку, в Северную, и группа исследователей ходила там по каким-то лесам. На них напала некая широконосая обезьяна с копьем, и местный доктор, он хранил соль в черепе этой обезьяны, и соль так разъела эндоград, что эндоград сделать было нельзя. Что-то такое вы можете, как бы, может быть, была какая-то экспедиция, но они не поняли, кто на них напал.
0: Это те же самые, южноамериканские товарищи.
2: Ну, вот вы сейчас изложили просто такой супер классический вариант перевирания перевранного варианта, в котором все получилось уже совсем чудесно, то есть обезьяна с копьем. Я даже знаю, откуда взялось копье у этой обезьяны в вашем изложении, потому что существует единственная фотография этой штуки, это было в Южной Америке, не в Северной, по-моему, в Северной сказали. Вот. Где, значит, они посадили эту обезьяну на ящик и подперли вот так вот палкой, чтобы она не упала. Вот. И вот эта, видимо, палка, она преобразовалась у кого-то где-то, я не знаю, у вас лично или где-то до вас еще, в копье. Вот. Но это паукообразная обезьяна, каата. Вот. Может быть, это был какой-то неизвестный вид, крупный, а может быть и известный вид, потому что ничего для масштаба на фотографии нет. Есть вот рассказ, да, что, значит, они везли вместе с какой-то там солью, лодка перевернулась, все это развалилось на куски, все утонуло, и, короче, никаких остатков нет. Вот. Но главная мораль, как бы, этой вещи была в том, что, дескать, обезьяна ходила на двух ногах, у нее не было хвоста, потому что широконосые обезьяны южноамериканские, они лазят по деревьям, и они все с хвостами поголовно. Вот. А тут, дескать, это вот такая человекообразная обезьяна, которая безхвостая, ходит по земле, и ты говорил, что вот есть в Южной Америке человекообразная обезьяна, до сих пор их там никто не видел. Вот. Но на фотографии это типичная паукообразная обезьяна. Она сидит так, что про хвост там ничего не понятно, на самом деле. То есть он там, нет. Вот. Даже если его и не было, ну, господи, она могла заразить каким-то паразитом, отвалился у нее этот хвост. Это регулярно с обезьянами бывает, на самом деле. Вот. И она могла ходить по земле, потому что у нее отвалился хвост, потому что по деревьям она лазит с помощью хвоста. Вот. Ну и периодически любые обезьяны спускаются на землю. Но где-то убили, да, они большую паукообразную обезьяну сфотографировали и потеряли все, что было у них. Вот как бы вся история.
0: На самом деле, вот если взять замечательную книжку Крэма, там, «Запрещенная археология», где вот подобные попасенки, там, как правило, вся история — это находки, которые сделаны давно, и, как правило, они или исчезли, или они найдены при таких условиях, что понять, там, в каком контексте там, они сделаны, тем более нормально датировать, невозможно. Вот, то есть большая часть находок, которые относятся, что там меловой человек, человек там, в меловом периоде, в юрском периоде, молоток там, в каких-то отложениях Перми, находки эти делались там, еще в конце 19 века, когда ни толковых методов датирования не существовало. Во-вторых, они после этого там, кучу лет хранились в каком-то музее, пока наконец про них вспоминали. Те же самые замечательные камни Ики. Слыхали? Ну вот такие в это Перу, город Ика, и там такие камешки, где люди верхом на динозаврах, там люди сражаются с динозаврами. Вот ни одной археологически задокументированной находки нет. То есть все эти камни принесены местными жителями, которые там якобы нашли у себя на огороде. Вот, то есть вот нету контекста, ни о чем говорить. То есть любая находка должна быть, чтобы она была нормально описана, должно быть понятно, где она найдена, в каком окружении, там, при каких обстоятельствах. Только в этом случае можно нормально определить вообще ее возраст. Поэтому это вот, ну, вот некие мусорные кучи, что ли. То есть таким же успехом можно на свалке найти гирю и доказывать, что она мелового периода. И один автор доказывал и присылал мне фотографии этой гири. Ну вот, ну, пусть докажет. Да.
2: Я вот хочу еще добавить. Есть супер в этом смысле находка вот такой древности, когда в каком-то каменноугольном пласте нашли, значит, отпечаток какой-то круглой штуки с надписью таинственной. И причем такая прям настоящая, там действительно древний слой, миллионы лет, там сотни миллионов. И, значит, долго расшифровывали эту надпись, думали, что ж такое. А потом кто-то понял, что это просто надпись на болте бура, который бурил этот самый уголь, и он отпечатался в угле, ну и зеркально получилось, и там написано «Made in» там где-то. Ну вот.
0: так официальные ученые

0: обманывают людей, здесь на Владимире. Я еще хочу по поводу камней Ики уже упомянуть. Просто я нашел такую замечательную историю, которая прекрасно перекликается с камнями Ики. Это история 18 века. Называется «Лживые камни Берингера». Был такой Иоганн Берингер, значит, в Германии, профессор. И однажды, гуляя значит, у какой-то там горы, он стал находить камни, на которых были отпечатки различных животных, птиц, пауков и даже имя Бога на разных древних языках. Он, значит, стал там проводить раскопки и изыскания, нарыл этих камней несколько сотен и описал их в книге своей, где он доказывал, что они непосредственно созданы Творцом. А тогда, в общем, не понимали, как, ну, не было толком еще понятно, как ископаемые возникают. И он даже на некоторых этих камнях увидел следы инструмента, резца, но предположил, что вот это и есть как бы Творца инструмент. Вот, на самом деле, естественно, над ним пошутили его коллеги, которые решили ему отомстить за излишнюю помпезность. Но самое интересное, что он после того, как это было уже заполучено, продолжал настаивать, что они истинные, подлинные. То есть он не признал этот обман. И вот с современными вот этими камнями Ики, по-моему, это прекрасно перекликается. Прошло 200 лет с лишним, но мало что изменилось. Ну, в массовом сознании. Коллеги, еще вопросы?
1: Не относится к теме лекции, но вот хотелось бы узнать, а когда рождается сознание? Вот мы, как бы говорили в предыдущей лекции, что человек — это венец творение, там, потому что обладает сознанием, разумом, но если его сознание меньше, то эволюционирует, когда это можно примерно предположить?
0: Станислав, по-моему, такого совсем не говорил. Наоборот, у него такой вообще тезис про то, что человек по многим признакам отнюдь не венец творения. Вот. А по поводу сознания, понятно, что когда мы говорим, что человек обладает сознанием, а животное не обладает, это вот ведь сильное упрощение, потому что существует куча исследований, причем там их число растет за последние десятилетия, что и у животных, у многих, там, у высших животных, какие-то проявления разумного поведения в большей или меньшей степени есть. Дарвин вообще утверждал и в своей книге «Происхождение человека», что разница между человеком и животными, она только количественная. То есть все те же качества есть у животных, но только они проявляются в меньшей степени. Это тезис спорный, но мы знаем, что у человекообразных обезьян. Вот я только недавно совсем слушал замечательную лекцию Зои Золиной, нашего замечательного этолога, а называлась она «А думают ли животные?», которая показывала, что некие зачатки сознательного поведения есть у птиц. Причем она сама занималась экспериментами там, с врановыми, с попугаями, есть у, естественно, у различных обезьянок. Есть у собачек, хотя в меньшей степени. То есть понятно, что вот мы можем судить о появлении сознания, если говорить, вот, допустим, в археологии, только по появлению продуктов этого сознания, то есть орудий труда. Орудия труда в таком виде, что мы можем их отличить от обычного камня, появляются вот где-то 2,5 миллиона лет назад. 2 миллиона 600 тысяч, 2 миллиона 700 тысяч. Но понятно, что их предки тоже что-то использовали. То есть они, вероятно, использовали какие-то палочки без изменений, там, или, может, какой-то обработкой, использовали какие-то камни подобранные, как это делают современные человекообразные. То есть понятно, что сознание это появилось, вот, если понимаете под сознанием, вот какие-то такие вот в узком смысле вещи, оно появилось задолго до того, как появился человек. Потом, понятно, у него там появляется уже более какая-то сложная орудийная деятельность, у него появляется символическое поведение, то есть уже там неандертальцы начинают себя вроде бы раскрашивать и украшать, хоронить своих там покойничков. Вот появляется Homo sapiens, появляется уже искусство настоящее, и мы говорим, что это вот высшее проявление сознания.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: С 1 сентября в России начнет действовать приказ о новом составе автомобильной аптечки. Туда, в частности, добавили спасательное одеяло размером не менее 160 сантиметров на 210 сантиметров, а также маркер черного или синего цвета. В аптечку будут входить маска, перчатки, устройство для проведения искусственной вентиляции легких, жгут, бинт, марлевая салфетка, лейкопластырь и ножницы. Старые аптечки можно будет применять до истечения их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года. Прививка, которую ставят раз в полгода для профилактики ВИЧ, оказалась эффективнее уже одобренных препаратов. Gilead Sciences показала 100% эффективность. В третьей фазе исследования приняли участие более 2000 женщин. Ни у одной из них не ухудшились показатели. По данным компании-производителя, инъекция длительного действия хорошо переносилась без каких-либо серьезных последствий. Эта схема может стать более простым в использовании вариантом по сравнению с другими препаратами для профилактики ВИЧ, которые либо принимаются в виде таблеток ежедневно, либо их необходимо вводить каждые 2 месяца.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В эфире программы «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. В этом году лето выдалось очень жарким и солнечным. Во многих регионах, в том числе в Москве, фиксируются температурные рекорды. И несмотря на то, что солнце – это витамин D, и нам его зимой и в межсезонье очень не хватает, в большом и неконтролируемом количестве солнечные лучи опасны. Как научиться дружить, а не враждовать с солнцем и опасным ультрафиолетом, поговорим на эту тему с врачом-косметологом, дерматологом Татьяной Балерано. Татьяна, насколько сейчас опасное солнце и стало ли оно вреднее, чем эдак так лет 40-50 назад? Потому что часто слышим все мы, что солнце стало агрессивнее.
2: Такой спорный вопрос. Всегда говорят, раньше было лучше. Единственное, что у нас сейчас есть подручные средства, да, на которые мы можем опираться и благодаря которым мы можем солнце из врага перевести нашего друга, помощника и даже лекаря. Когда мы смотрим прогноз погоды, мы видим ультрафиолетовый индекс, надпись. На него нужно обращать внимание. Это интенсивность ультрафиолетового излучения. И считается, что, конечно, выше 3-4 оно уже может негативно влиять. Если видим, что там 3-4 и выше, то мы уже используем солнцезащитные кремы. Не появляемся в самый активный период с 12 до 2, не выходим на активное солнышко. Если, конечно, это свыше 8-9, то считается, что это уже очень опасный ультрафиолетовый индекс. И, конечно, находиться под прямыми солнечными лучами не то, что нежелательно, а небезопасно.
1: А кому он особенно опасен? Кому в первую очередь нужно предостеречься?
2: Вы знаете, есть такое понятие, как фототип. И люди с первым-вторым фототипом – это, как правило, белокожие, со светлыми глазами. В принципе, к ним же можно отнести детей, особенно маленьких, снежной кожи, и людей возрастных. Чем светлее кожа, тем солнышко для нас будет опаснее. И здесь больше нужно ориентироваться как раз на этот индекс и не находиться под прямыми солнечными лучами. Кстати, хотела сказать по поводу кремов с ультрафиолетовым индексом. Такая сейчас тенденция, что мы пользуемся, и все считают, ой, я намажусь и могу на солнце находиться 2-3 часа. И в итоге потом обращаются на прием, говорят, почему, как же я сгорел, я же 50-кой намазалась. Тут нужно понимать, что это просто время нахождения на солнышке увеличивается в какие-то определенные разы. Но не более того, все равно солнышко активное, все равно лучи попадают, проникают, все равно реакция организма происходит. То есть загар что? Это стресс, это ответная реакция кожи на стрессовую ситуацию. Сейчас практически все это знают, пользуются солнцезащитными кремами. То есть нет такого безумия, да, по поводу загара, и это очень радует, особенно нас, дерматологов, потому что все-таки, если до 20-30 лет можно загорать, как раньше мы говорили, до черна, то сейчас, конечно, когда приходят, я говорю, девочки, я вам гарантирую хорошее качество кожи, но при условии, что вы больше не будете загорать до черна. Потому что очень интенсивное солнце, оно, конечно, старит.
1: Хотел как раз у вас спросить, известно, как вы уже сказали, что солнце – это некий стресс для кожи. В первую очередь речь, конечно, о старении кожи, да? Женщинам, наверное, после 30-35 меньше бывать на солнце?
2: Во-первых, мало кто знает, что слишком активное солнце утолщает кожу в 10 раз. Поэтому, естественно, очень часто молодые люди с угрями едут на солнышко в надежде, что сейчас подлечатся, приезжают, начинается обострение. Первый момент. Второй. Очень высыхает и кожа, и дерма. Кожа теряет влагу. Самое важное, что у нас волокна коллагена и эластина разрушаются. Не просто теряют влагу, не просто теряют тонус, а частично разрушаются. И плюс высвобождаются свободные радикалы, которые также вызывают процессы старения. Плюс такой плохой момент, как перерождение клеток. Поэтому если люди склонны либо генетически к образованию, скажем так, раковых клеток, либо каких-то новообразований на коже, им, конечно, ну не то, что противопоказано, но нахождение на солнышке должно быть сведено к минимуму. Все хорошо в меру. В небольшом количестве солнце, оно полезно. Во-первых, это выработка наших гормонов удовольствия, да, энкефалинов, эндорфинов, серотонин. Мы счастливые, довольные. Плюс у нас витамин D.
1: Тогда как это делать правильно? Вот хотим мы этот легкий бронзовый загар. Какое время мы загораем? В какое время солнце самое опасное? Как подобрать себе верно ультрафиолетовый крем? И какие еще советы?
2: Мы используем фактор защиты. Чем темнее кожа, то есть вот этот фенотип 3-4, тем меньше может быть защиты. И чем белее кожа, тем фактор выше. Если белокожий, значит, обязательно начинаем с 50-ки. Если уже человек загорелый, да, либо априори у него кожа более темная, тогда можно даже начинать с 30-ки. Но если мы находимся под интенсивными солнечными лучами, то самый активный пик с 12 до 2 ни в коем случае, ни при каких условиях под прямыми солнечными лучами находиться нельзя. Дальше. Надо помнить, что не то, что мы

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Вот, вот смотрите, вот это 20 лет у него. То есть 20 лет оно вообще прекрасно росло. Дендрохронология, в чем ее огромный плюс, в том, что это самый точный метод датировки с точностью до года.
2: Тут сам замок-то археология уже.
1: Всем привет! Мы находимся в городе Новосибирске, в Академгородке, рядом с Центром коллективного пользования геохронологии Кайнозоя. Сегодня я, Майя Филатова, расскажу вам о дендрохронологии. Мы поговорим с вами о том, как датировать археологические и архитектурные памятники, и о том, как изучают годичные кольца деревьев. Сегодня я устрою вам мастер-класс. В 1913 году Эндрю Дуглас, который был астрономом, он решил изучать солнечные циклы с помощью трестных колец. Он попутно понял, что годичные кольца, вот, они действительно годичны, то есть одно кольцо один год, что

0: Они показывают различные климатические события, что можно строить эти длительные древесные кольцевые хронологии. Но парадокс в том, что до сих пор не доказано, что солнечные циклы можно изучать с помощью древесных колец. Первые такие исследователи, они еще с помощью миллиметровки строили эти графики. То есть они высчитывали ширину годичного кольца вот так вот с помощью микроскопа, записывали в себе каждое кольцо и с помощью уже на миллиметровке строили график вот этот вот. И уже тогда вот эти графики, они сопоставляли между собой. Ну, представляете, какой адский труд. Это одно дерево можно было там долго очень мерить.
1: На уровне груди перпендикулярно под 90 градусов к стволу скручиваем, ориентируясь внутренним чувством на середину дерева.
0: Вот так выглядит керн. Это керн с живого дерева, но на самом деле керн с постройки выглядит точно так же. Вот здесь у него находится кора, здесь вот эти вот наиболее поздние кольца подкоровые, вот, и остальная часть ядровая или сердцевинная. Затем мы берем такой керн и клеим его на подложку. Вот это просто такая вот деревяшечка полая, вот, и мы с помощью специального клея его клеим. Подписываем сбоку вот здесь вот и оставляем сохнуть на 24 часа. Мы получаем вот уже приклеенный керн и начинаем с помощью скальпеля подрезать наш образец. Первое, что мы всегда говорим всем студентам, всем, кто приходит в нашу лабораторию, что мы должны подрезать от себя. То есть от себя. Потому что если мы будем подрезать к себе, то это 100% ранение наших пальцев. Они нам еще пригодятся. Вот. И нас никогда никто не слушает, и всегда все новички режутся. Поэтому берегите пальцы. Этот образец – это из нашего любимого академгородка. Так, немножко приблизим. Вот, и, в принципе, вот видите, даже не колорированный образец, у него хорошо видно его раннюю позднюю древесину. То есть вот, вот это вот ранняя древесина, это его поздняя древесина. И если мы будем мерить в программе, когда мы получаем цифровое изображение, мы мерим от края к центру. Вот, и мы мерим по границе годичного кольца, потому что оно ярко выражено вот здесь. Вот, мы померим вот так ширину и потом получим график. Потом после этого графики сопоставляются между собой. И с помощью перекрестного датирования этих графиков мы их сцепляем и получаем наши длительные красивые хронологии. Вот, например, вот на этом графике мы можем увидеть, что каждая вот эта вот кривая – это одно дерево. Мы их сопоставляем между собой, вы можете увидеть. Ну, например, вот в этом месте, видите, вот здесь вот зафиксирован такой курган Лаки на образцах. Особенно, когда происходят какие-то экстремальные климатические события, то они, как правило, вот реакция у всех деревьев. Каждый день мы мерим кольца, потом строим эти хронологии. Это вся жизнь у нас уходит на то, чтобы померить как можно больше колец и построить эти хронологии, и найти те самые образцы, которые нас уведут еще больше в прошлое. Как-то мой коллега почитал, сколько образцов он померил. То есть сколько колец он померил, для диссертации у него получилось там 55 тысяч. Это, знаете, 55 тысяч раз минимум нужно на мышку нажать. А если мы ранее-поздно мерим, то это умножается на 2. Вот, а если ты еще ошибся хотя бы раз в каждом образце, то вот еще раз, еще много раз.

Мы находимся в музее под открытым небом Института археологии и этнографии. И сейчас перед вами Спасская церковь из заполярного города Зашиверск. Удивительно она тем, что это один из немногих памятников Сибири, относящийся к деревянному зодчеству 17-18 веков. Сама церковь, по историческим данным, была построена в 1700 году. Однако позже, благодаря методу дендрохронологии, мы уточнили дату, и бревна с нее датируются 1709-1711 годами. Также уникальность памятника состоит в том, что во второй половине 20 века она была перевезена из Якутии в наш музей, и тем самым можно сказать, что она была сохранена, потому что, скорее всего, ее ожидало разрушение. Место происхождения древесины и сам памятник, они находятся немного в разных местах, так как в самом Зашиверске не было достаточного количества леса для ее изготовления, и поэтому пришлось лес сплавлять по течению реки. А как проходит процесс отбора образцов с постройки? Сначала мы обходим по периметру всю постройку и исследуем как раз венцы. И мы смотрим наиболее перспективные бревна. То есть бревна, у которых сохранилось максимальное количество годичных колец. И желательно, чтобы сохранилась еще и кора. То есть не было подтесов. Есть такое понятие, как благодушные и чувствительные кольца. Вот это вот кольца благодушные. То есть это кольца, которые были не особо чувствительны к вот этим погодным изменениям как раз. Такие образцы, они хуже датируются. То есть вроде бы как бы, может быть, и лет им достаточно для того, чтобы... Ну, то есть минимум 50 лет, может быть, мы наберем для постройки, чтобы ее датировать. Но у них не так сильно фиксируются вот эти минимумы прироста, и график будет достаточно плавный. А нам нужно, чтобы график был, наоборот, такой более чувствительный к климату, и тем самым он легче впишется в хронологию. В каждом районе будет своя картина вот этих вот чувствительных и благодушных колец. Но, опять же, если дерево взято из какого-то лесного массива, то у них будет как бы свой ритм вот этих вот влияния, реакции на погодные изменения. Да, и поэтому у них будут похожие графики по годичным кольцам построены. Вот у этого дерева вообще проблем в жизни не было, можно сказать. Потому что оно изначально, видите, вот первые 20 лет обычно это такой молодой возраст у дерева, когда у него максимальная энергия роста идет. Поэтому они как бы плохо обычно датируются. Но у него и дальше, в принципе, все хорошо было. То есть кольца были широкие все время, у него практически не было конкурентов. Почему такое может быть? Оно могло расти, например, на опушке леса, то есть в самом начале. У него, допустим, сзади конкуренты в виде леса, да, а с трех сторон у него нет конкурентов. А дендрохронология, она работает с каким-то конкретным регионом. К сожалению, в Сибири, чтобы датировать памятник, нам практически всегда приходится строить новую хронологию. Там, ну и за исключением какого-то вот, если район густонаселенный памятниками, но это практически редкость. То есть мы постоянно все заново начинаем, чтобы датировать, потому что памятники, территория большая, и все далеко друг от друга расположено. Вот. И чтобы датировать памятник, нам нужно найти тот лес, из которого он был построен. То есть мы не можем пойти взять там, не знаю, например, хронологию Ямала и датировать по ней памятники Алтая. Вот. Мы так не можем сделать, потому что для памятников Алтая нам нужна алтайская хронология, для памятников Ямала – ямальская хронология. А для памятников Новосибирской области нам нужна новосибирская древесина. Вот. А для этого нам нужна древесина из Якутии. Тут сам замок-то археология уже. Ходите, милости просим. Самая длительная хронология в России, там 8,5 тысяч лет, это на Ямале построена. А вторая после нее 3200, это Саяно-Алтайский регион. А в лесостепной, в таежной зоне это вот... Ну, на данный момент потолок – это где-то 600-700 лет хронологии. И они во многом построены благодаря как раз вот таким постройкам, как Зашиверская церковь. Ну, вот хороший пример с пазырыкскими курганами как раз. Они были датированы сотрудником нашего института. И как раз на этом примере можно посмотреть, как работает дендрохронология. Они сначала были датированы с помощью радиоуглеродного метода. Там есть еще такая методика wiggle matching, когда называется по-русски подгонка по зубцам. То есть мы берем одно бревно
и берем у него каждое десятое кольцо. И если мы дендрохронологическим способом посмотрим, сколько лет конкретному бревну, мы можем уже понять, что вот там, мы можем отсчитать вот это вот каждое десятое кольцо, потом мы сдаем его на радиоуглеродный анализ, и когда мы знаем не просто дату всего образца, а вот каждое вот это, мы можем его там с помощью статистических методов уже выстроить и датировать практически с точностью до года вот эту древесину. И так они были датированы как раз в 2000-х годах, вот эти курганы. Вот. А затем вот, в Красноярске была построена хронология по Алтай-Саянскому региону. И вот на этой хронологии, по этой хронологии, как раз и датировались эти курганы. И даты совпали в конечном итоге. Вот. Поэтому курганам очень повезло, что у них есть и хронологии, и радиоуглеродные датировки. Вот. И что у них достаточно колец было для того, чтобы их датировать. Дендрохронология, в чем ее огромный плюс, в том, что это самый точный метод датировки с точностью до года. И у нас не бывает плюс-минус какого-то года. У нас либо оно датируется, либо не датируется вообще. Например, есть так называемые события, как год без лета. Вот там 536 год, там 1815 вот, и так далее. Вот. И вот эти события, они хорошо фиксируются по дендрохронологии. Если мы под микроскопом посмотрим на эти кольца, мы можем увидеть, что у них там есть так называемые мерзобойные кольца, флуктуации, и ложные кольца и так далее. Вот. То есть деревья настолько было плохо в те года, что они по-своему реагировали на это. И некоторые вообще не формировали годичных колец в этот год. Вот. И таким образом мы можем по деревьям с точностью до года подтвердить какое-то климатическое событие экстремальное. Затем, если мы посмотрим на исторические источники, мы можем увидеть, что в это время, скорее всего, что-то произошло. Ну, хотя бы не урожай. Да? Но, как правило, там после неурожаев у нас обычно какие-то эпидемии. Вот. Потом обычно это сопровождается еще какими-то войнами. И вот в истории неоднократно уже вот есть такие исследования по дендрохронологии, когда вот все это как по цепочке одно на другое накладывается, и по годичным кольцам мы можем датировать буквально последовательность всего того, что происходило. Раньше была не точно установлена дата постройки Кызымского острога, и, в принципе, сейчас это до сих пор, можно сказать, дискуссионный вопрос о том, когда был воздвигнут острог. Долгое время дата была, как считалось, как первая половина 17 века. Чтобы ее уточнить, были пробурены различные части острога, его бревна, и установлена дата. Вот. И практически все образцы, за исключением там нескольких, показали единую дату 1744 год. Наверное, самый главный миф – это про то, что мы можем построить одну хронологию, подойти, посчитать кольца вот так вот невооруженным глазом, ну, то есть буквально погадать и сказать, сколько лет. Вот. Но на самом деле это действительно наука, и нам нужны различные там микроскопы, программы, нам действительно нужно учиться, поэтому мы не просто считаем и гадаем по годичным кольцам. Второй еще миф часто, когда я езжу на поездах, меня спрашивают, а вам за это платят? За то, что вы кольца считаете? Ну вот, да, нам платят за это. Это установка Лентап. На ней производится измерение годичных колец. То есть до того момента, когда цифровизация постигла мир, все измерения годичных колец происходили на ней. Как она устроена? У нее есть колесико. Почему она полуавтоматическая? Да? Потому что человек вот здесь мануально управляет. Внизу есть специальный датчик в микронах, который смотрит, насколько повернулось вот это кольцо. Я положила сюда образец, и если мы на компьютере измеряем от периферии к центру, то здесь, наоборот, от центра к периферии. На экране сейчас в режиме реального времени будет появляться график. То есть, когда я померила ширину годичного кольца, оно автоматически появляется здесь. Вот. Но перед тем, как измерять, мы всегда берем специальный прибор, сделанный handmade в каждой лаборатории. Это карандаш, в который воткнута обычная иголка, и иголка под микроскопом еще натачивается, потому что обычно иголка толще, чем самые чувствительные кольца. Вот. И каждые 10 колец мы ставим точечку в кольцо, а каждые 50 колец мы ставим 2 точечки, а каждые 100 – 3 точечки. Вот, в принципе, если образцы не сильно длинные,
можно наловчиться и 100 штук померить. Но нормальная практика – это вот где-то не больше 50. Вот. Ну, вот мы померили вот этот образец, он оказался, ему всего 46 лет. И вот вы можете увидеть здесь график. У нас вообще в России, можно сказать, что у нас три больших центра дендрохронологии. Вот он в Красноярске, в Екатеринбурге и в Москве. Самый такой большой спектр, он представлен в Красноярске. Вот. Потом в Екатеринбурге только более биологический спектр. В Москве они, вот у них упор на географию, но между делом все равно занимаются археологическими памятниками. Например, что касается плавника, вот, или дрифтвуда, тоже он же, вот был большой проект, где участвовала в том числе российская сторона. Изучали, как она по Северно-Ледовитому океану, куда приплывает. И оказалось, что в Гренландии большинство образцов с Енисея. Вот так вот. Енисей-батюшка снабжает за границу. На углях сложно увидеть кольца, их сложно обрабатывать. Вот, и поэтому особо с ними никто не хочет связываться, потому что гораздо проще работать с древесиной, которая там, ну, из архитектурных построек, например. У нее хорошо видно кольца, она хорошей сохранности. Вот. Это вот, например, совершенно другая история. Вот. Поэтому, в принципе, с углями мало кто хочет работать. Ну и можно сказать, что вот именно с археологическими углями, как с направлением, вот, с ними в основном работали для определения пород. То есть брали вот такие маленькие образцы, вот типа такого вот кусочка, и смотрели не количество годичных колец, а их структуру, и определяли породу древесины. На этом изучение углей заканчивалось. Вот. И буквально в последние годы вообще в мире стало вот это направление исследоваться. И вот в России наша команда – это вот первые, кто смог датировать угли, связать их в одну хронологию, в единую. И уже вот сейчас мы стараемся их датировать уже календарно. Это чистая комната, где не проходит проподготовка. Здесь стоит бинокуляр, рядом еще есть микроскоп. Вот. И вот на этом бинокуляре мы предварительно можем сфотографировать образец. Мы можем его, например, предварительно измерить, сколько колец. На нем также мы можем его сфотографировать и определить породу древесины. Вот, по его анатомическим характеристикам. И мы можем увидеть здесь вот границу, вот это поздняя древесина, ранняя древесина и так далее. Вот, и если мы будем измерять их, например, от края к центру, вот, постепенно можно вот так вот по фотографии измерить образец. Вот, и в принципе, вот, имея такое цифровое изображение, мы можем его измерить в программе Core Recorder. Работа на самом деле очень увлекательная. Не похоже, да? Сидишь, кольца меришь. Но нет, на самом деле это чувствуешь себя каким-то следопытом, и в дендрохронологии ты точно знаешь, что если ты датируешь, ты знаешь наверняка свой результат. То есть его нельзя будет потом пересмотреть там или все, потому что кольцо оно либо датируется, либо нет. Это метод, он и подходит и для историков, и для архитекторов, и для археологов, и для климатологов, дендроэкологов, там, кто занимается биоиндикацией, например, там даже вот есть математическое моделирование, когда смотрят, как дерево растет, что влияет на его рост. Потом генетики, конечно же, куда без генетики. Вот они тоже используют дендрохронологию. И есть, например, отдельная дендрохимия, которая изучает изотопы различные, как вот они влияют. И также вот сначала в основе всего лежит построение как раз шкалы, а потом уже на нее различные другие методы надеваются и смотрится, как вот то или иное, там, например, как вот изотопная шкала будет распределение вот этих вот с шириной годичного кольца взаимодействовать там. Вот. В математическом моделировании тоже смотрится, вот как, от чего, почему такая ширина годичного кольца возникла, да? Генетическое тоже, как и изменения какие-то и так далее. Вот. Поэтому это такой действительно мультидисциплинарный метод. И вот иногда говорят дендрохронологический метод, а иногда наука дендрохронологии. Действительно, да, метод – это изучение годичных колец. На самом деле это самостоятельная наука, которая имеет доступ к разным совершенно областям. Такая палочка-выручалочка. О, палочка-выручалочка.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Наверное, справедливы претензии общественности к тому, что морские млекопитающие содержатся в неволе. Не должны они жить в неволе, не должны. Но, тем не менее, бывают ситуации, когда они там находятся. И задача зоопарковских сотрудников или сотрудников сафари-парков всевозможных в этой ситуации сделать жизнь животных, которые уже попали в неволю и которые не могут в результате содержания в неволе, в результате адаптации к содержанию в неволе или в результате того, что они в неволе родились, вот они не могут жить в дикой природе, что бы ни говорили, скажем, люди, которые очень переживают за их судьбу. Но кроме переживания за судьбу животных, нужно еще обладать какими-то знаниями. Вот своими знаниями в этом вопросе с нами решил поделиться Андрей Тупикин, специалист по поведению животных, зоолог с отделом Московского зоопарка. Здравствуйте, Андрей.
3: Добрый день.
2: Ну, с чего начнем?
3: Давайте два слова скажем, кто такие морские млекопитающие.
2: Да, между прочим, белый медведь тоже морской млекопитающий.
3: Да, да. И белый медведь, и калан, и ламантины – это тоже морские млекопитающие, да, помимо китов, дельфинов и касаток, и белух. И помимо этого есть еще ластоногие, которые тоже бывают разные. Настоящие тюлени, ушастые тюлени, моржи. Все они очень разные, в том числе по своим потребностям и, соответственно, по возможности благополучно держать их в неволе.
2: Ну, давайте будем отталкиваться от их биологии в естественной среде. Да?
3: Да?
2: Она совершенно разная. Даже, казалось бы, у ластоногих, которых то разъединяли, разбрасывая, так сказать, по разным веткам под отряды псовых, сейчас опять объединили, значит, вот ластоногие произошли от одного предка в разное время, видимо, но, тем не менее, это случилось. И они разные совершенно по условиям жизни. Они в разное время выходят на берег и на разный субстрат, и по-разному на нем залегают, да, и у них совершенно разная жизнь, они разными животными питаются. А это кажется, что они все одинаковые. На самом деле они совсем разные. Не говоря уже о морских млекопитающих, китах, дельфинах и прочих. На ком мы остановимся-то?
3: Я думаю, что мы остановимся на ластоногих, если вы не возражаете.
2: Нет, я не против. Итак, ластоногие. Я хочу сказать, что это традиционный, в общем-то, для цирков зверь. Морские львы и морские котики. Так оно?
3: Скорее, все-таки морские львы. В случае с морскими котиками... Самки или молодые самцы, да, взрослые самцы, конечно, редко. Дело все в том, что, ну да, и морские львы, и морские котики относятся к ушастым тюленям, которые умеют бегать на четырех ногах, пользуясь задними ногами тоже, да, у которых, кстати, есть наружные уши и многие другие отличия от других ластоногих, от настоящих тюленей, да. Вот сивуч, кстати, относится тоже к морским львам. Сивучи, в принципе, тоже содержат иногда и в цирках, и в дельфинариях, и даже удается их размножать в неволе. Но, конечно, калифорнийский морской лев, иногда южный морской лев, гораздо более мягкие по характеру, чем сивуч и чем морской котик. И если животных заводят именно для дрессуры, мы сейчас не говорим про благополучие животных, насколько это для них вообще нормально или нет, мы говорим пока про удобство для человека. Вот если их заводят именно для шоу, для представлений, как правило, стараются заводить все-таки более тропических представителей, тех же самых калифорнийских морских львов.
2: Но, вы знаете, я вот могу сравнить поведением тех же самых сивучей на лежбище и замкнутом пространстве, в дельфинарии. Угу. Да, вот, скажем, самка сивуча чуть не откусила мне голову во время одной из съемок, а на лежбище огромные многотонные самцы убегали от меня быстрее лани просто.
3: Да, ну, они гораздо более робкие, чем котики на лежбище.
2: Робкие, да. Значит, что касается капских котиков, которых я тоже имел возможность сравнить в дикой природе и в дельфинарии, блестящий в пражском зоопарке, замечательный Мэлоун самец, капский котик – это самые крупные котики размером с калифорнийских морских львов. В дикой природе наглые, весьма такие упертые существа – а в неволе прекрасный такой замечательный добряк, добродушный самец. Скорее, самки были там поопаснее, чем самцы. Таким образом, мне кажется, чем крупнее вот это животное, чем оно увереннее в себе, тем оно получается как-то вот больше приспособлено для дрессировки всевозможных. Или это не так, как вы думаете?
3: Я бы сказал, что это не обязательно так. Дело в том, что у видов, которые живут в высоких широтах, например, у нашего северного морского котика или у сивыча, нет необходимости во время гона постоянно ходить в воду, чтобы охладиться. Проблема главным образом в том, что такое большое животное может страдать от перегрева. И если это происходит где-нибудь в Калифорнии, то перегрев гораздо более серьезная опасность, чем, например, на командорах. И в связи с этим котик северный морской или сивыч могут себе позволить быть жесткими, достаточно злыми и очень четко охранять свой кусок на гаремном лежбище и запрещать и не пущать. И, соответственно, участок этот обычно небольшой, а охрана очень жесткая.
2: Ну вот вы знаете, для сивыча в меньшей степени как раз это. Вот да? Маленький котик, северный морской котик, он на лежбище значительно опаснее, чем сивыч.
3: Вот. Опять-таки рискну предположить, что это может быть связано с тем, что туша размером сивыча больше рискует перегревом, чем более мелкий котик. Может быть, я не прав.
2: Понятно. Вот есть ушастые тюлени, есть настоящие тюлени, у которых ушей нет, есть моржи. Есть какие-то нюансы, отличия в их содержании?
3: Конечно, есть. Ну, начнем с того, что все ушастые тюлени, все котики, все сивучи, все прочие морские львы не связаны в своей жизни со льдами. То есть все они размножаются на каменистом берегу. Никто из них не рожает детенышей на льду. И большинство из них не связывается со льдом даже во время своих скитаний по морям, когда они уходят с берега. Да? При этом котики, в отличие, например, от морских львов, способны годами не выходить на берег и спать в воде. При содержании в неволе что для нас это означает? Ну, во-первых, то, что мы должны постараться сделать так, чтобы у них была незамерзшая вода в течение круглого года. Да, сивыч может жить среди льдов, но это для него не очень естественно. В норме своей в природе они уходят все-таки южнее и, соответственно, избегают прямо вот льда, там снега и так далее. Они могут это выдерживать, но, как правило, это значит, что должны быть какие-то внутренние теплые помещения, где можно при гарантированно плюсовой температуре просто отдохнуть от тех погодных катаклизмов, которые снаружи. К вопросу, опять-таки, про контроль, необходимый диким животным. Когда оказывается, что есть внутреннее помещение, в которое можно всегда уйти погреться, внезапно оказывается, что мороз животным нипочем. Они целый день могут проводить на улице. При сильных минусовых температурах вода, конечно, в бассейне подогревается, там порядка 8 градусов, например, у нас в зоопарке, даже зимой. И их это не пугает. Но стоит закрыть вход во внутреннее помещение, животные начнут туда ломиться, животные начнут пугаться и животные начнут мерзнуть. То есть возможность в любую секунду воспользоваться правом погреться приводит к тому, что не страшно и не холодно. Если эту возможность перекрыть, становится страшно и холодно. Мораль всей басни – оставляем животным выбор. И помня о том, что эти животные не зимуют при каких-то лютых морозах, всегда оставляем внутреннее теплое помещение, где можно погреться.
2: Но я хочу сказать, что этим ваша забота об их благополучии не исчерпывается, правильно?
3: Конечно, конечно. Естественно, нужен достаточно сложный и разнообразный рацион, причем не у всех он состоит в основном из рыбы, хотя и у настоящих, и у ушастых тюленей, как правило, основа их рациона – это рыба, ну и головоногие, кальмары, да? Хотя вот, например, у там кого-то из настоящих тюленей, у того же морского зайца, здесь доля беспозвоночных в рационе вообще очень велика, а там рыба невелика. В случае с моржами, например, там вообще на первый план выходит беспозвоночная. И рыба для них скорее вторична. Соответственно, что важно в неволе? Важно, чтобы рацион включал много разных сортов там, рыбы и прочих морских гадов. И это важно не только потому, что это опять-таки полноценнее с точки зрения белков, жиров и углеводов, но и потому, что это позволяет животному не быть очень консервативным. Понятно, что в природе они едят, как правило, ту рыбу, которая массовая. Вот пошел ход ментая, все едят мента. Пришел терпук, они все едят терпук и так далее. То есть они не пытаются каждый день съесть обязательно 10 видов рыб для того, чтобы, значит, в природе быть благополучными. Но то в природе. И там меняются раз за разом сезоны, меняются места, где находятся животные. Они кочуют, рыба кочует, и все время какая-то смена идет. В неволе же мы предлагаем разнообразие ежедневно. И опытным путем известно, что если у нас 2, 3, 5 сортов рыбы даже, да, то любой новый какой-то компонент животные воспринимают очень настороженно, воспринимают в штыки. Вот когда около десятка сортов, как в частности в наших рационах, Видимо, они сбиваются немножко со счету, и какие-то новшества, когда нам нужно их ввести, они воспринимают гораздо более лояльно. То есть вот такая открытость к введению каких-то новых компонентов нам очень ценна, и в частности ради этого мы поддерживаем такой многокомпонентный рацион.
2: Понятно. Ну вот смотрите, есть ли разница в этом рационе у настоящих и ушастых тюленей? Ну, то есть у вас, если я не ошибаюсь, есть серые тюлени, да, в зоопарке? Угу. Есть у вас, по-моему, морские львы, да? Или уже нет?
3: Морские котики.
2: Морские львы переехали, насколько я понимаю.
3: Да.
2: Разница есть какая-то в рационе?
3: В принципе, нет. То есть и те едят примерно одинаковый набор рыбы. То есть разницы именно вот на видовом уровне, пожалуй, нет. Есть очень большая индивидуальная разница от животного к животному, и она тоже не постоянна. То есть на самом деле мы ежедневно варьируем соотношение разных сортов рыбы в рационе каждому отдельному зверю. Исходим мы прежде всего вот из чего. Есть вкусная и достаточно калорийная рыба, которая необходима, например, когда животное почему-то сбавило вес, когда у животного плохой аппетит, когда там, например, самка кормит детеныша и нуждается в очень интенсивном таком плотном кормлении. Есть, наоборот, рыба более тощая, например, тот же самый минтай или там кальмар из морепродуктов, которые животные, как правило, не любят, и которые менее калорийные и приводят к меньшему, например, набору веса. Вот они бесценны, когда зверь ест как не в себя, но пухленький уже настолько, что пора остановиться. Просто лишить его там дополнительной еды, это значит тоже привести к каким-то недовольствам, фрустрациям и сделать зверю менее комфортно психологически. И тут нам на помощь приходят вот эти вот менее калорийные, менее любимые сорта рыбы и морепродуктов, которые позволяют зверю все-таки что-то в рот положить, но при этом не распухнуть уже совсем уж за пределы.
2: Ну, смотрите, а как вот заставить животное в вашем случае двигаться? Ну, как бы мы с вами знаем, ответ лежит на поверхности, но тем не менее.
3: Да, тут мы переходим к самому интересному, к зоопарковскому тренингу, к тому, что тренинг – это вообще-то ни в коем случае не зло, а наоборот, большое добро, даже в случае с цирковыми представлениями и так далее. Если тренинг производится без боли, без страха, не скажу без насилия, потому что даже самый позитивный тренинг – это некоторое все равно над животным насилие, влияние и ограничение, да, просто оно может быть как бы мягким и экологичным, что ли, да, а может быть жестким и связанным с ужасом. Вот если мы не связываемся с созданием у животного ужаса, а с морскими млекопитающими вообще напугать очень легко, восстановить доверие очень трудно, поэтому, к счастью, с ними часто тренинг основан на довольно позитивных методах, мы убиваем сразу несколько зайцев. Во-первых, да, мы животное двигаем, мы животное как-то развлекаем. И это очень хорошо и классно, потому что иных развлечений и иных поводов подвигаться у него зачастую нет. Казалось бы, ну двигайся просто так вместо тренинга, там, в свободное время. Но дело в том, что и в дикой природе животные, как правило, не плавают быстро, не прыгают, не ныряют на пределе возможностей просто так. Они это делают зачем-то. Просто так многие дикие животные просто экономят усилия, а вдруг война, а я не выспался. И для того, чтобы азартно, с полной самоотдачей куда-то помчаться, куда-то нырнуть, куда-то выпрыгнуть, понестись, надо или за кем-то гнаться, или чтобы кто-то за тобой гнался. Но поскольку второе нам не очень приемлемо, мы очень дорожим своими отношениями с животными, да, то даже вот эти мячики, колечки, да, которые мы им там бросаем, которые они ловят и приносят обратно киперам, людям, которым за ними ухаживают, нужны прежде всего для того, чтобы зверь азартно куда-то помчался, быстро схватил и быстро понес.
2: Ну, даже по моим ощущениям дрессировочным, поскольку я не новичок в этом деле, да, мне кажется, что вот упомянули бросание колечек, для них это некое средство разрядки, если не злоупотреблять. Вот поделали какие-то там комбинации, которые, кстати говоря, они сами могут вам предложить, и в этом большая сила зоопарковского тренинга. Вот, а вы вольны отказаться или нет? То есть у вас какой-то диалог такой происходит. И тут мы вышли на такую скользкую тему, как трюки, которые не очень нравятся животным, но тем не менее они их с удовольствием делают. Вот такой парадокс.
3: Ну, во-первых, совершенно неочевидная для большинства зрителей вещь. Для тех же самых морских котиков один из самых неприятных навыков – это поглаживание и почесывание по меховым частям тушки. То, чем мы утешили бы и подкрепили человека или собаку, зачастую это было бы воспринято как дополнительное подкрепление, для котиков сложный навык, который они терпят, потому что навык этот сформированный, потому что они не боятся, потому что они привыкли, что это, в общем-то, ничем страшным не заканчивается. Но, тем не менее, этот навык гораздо более сложен, чем там постоять на передних ластах или сплавать куда-то быстренько за мячиком или за колечком. Вот, например, для сивуча это несложный навык, или для других морских львов, или для тюленей. А вот для котиков сложный. Почему? Потому что морские котики в значительной степени греются мехом. И мех у них этот, так же, как и у шиншилл, предмет их постоянной заботы, он все время как-то у них аккуратно разобран, лежит волосок к волоску, они много времени проводят, просто приводя в порядок свой мех и в воде, и на суше. И поэтому любое вот такое грубое нарушение структуры этого меха для котика неприятно. Но в любом случае эти навыки формируются очень постепенно, крохотными шажками, и мы каждый раз четко отдаем себе отчет, что это не подкрепление, как было бы в случае там, с собакой или с попугаем или с другим человеком, а на самом деле, наоборот, как раз один из самых трудных навыков. Он нам нужен, потому что мы должны животное везде мочь там потрогать, а в некоторых случаях сделать укол или взять кровь или обработать какую-то рану. То есть навык очень нужный, не очень зрелищный как раз для посетителей. Но вот, да, вот здесь приходится договариваться очень постепенно, очень маленькими шагами. Еще один неприятный, конечно, навык – это заход в транспортные клетки, потому что вообще ластоногие все в той или иной степени склонны к клаустрофобии, они все-таки животные открытых пространств, и зайти в какое-то маленькое замкнутое пространство им зачастую очень неприятно. Но дело нужное, потому что наркоз они все переносят трудно, и для любой перевозки, для любой даже переноски иногда из павильона в павильон гораздо полезнее, если зверь добровольно зашел в клетку и позволил там себя закрыть. Поэтому мы очень много времени посвящаем вот таким тренировкам, помимо еще взвешивания, помимо там обработки глаз, пасти, там уколов, взятия крови. Все это тоже обязательные вещи, но, как ни странно, они волнуют животных меньше, чем вот заход в замкнутое пространство и перекрывание там на какое-то время. Таким образом, мы можем животное подвигать и развлечь. Мы можем животное бесконфликтно обработать, осмотреть, завести там в помещение, завести в транспортную клетку, взвесить, сделать УЗИ зачастую, да. Например, наши морские кошки взрослые позволяют ветеринару выбрать себе пузо и сделать УЗИ без всякой фиксации. Это очень круто, здорово, и мы этим просто вот по праву гордимся. Есть на самом деле еще одна очень интересная штука про зоопарковский тренинг. Для чего нужны какие-то прям вот такие запредельные навыки, там высокие прыжки,

0: или пытаться как-то заменить это другими какими-то формами поведения, мы настораживаемся. Если это продолжается, мы зовем ветеринара и смотрим вместе с ветеринаром. То есть зачастую то, что звери умеют и выполняют вот такие сложные навыки в своем повседневном репертуаре, спасает их здоровье и жизнь, потому что позволяет нам гораздо раньше понять, что со зверем что-то не так, чем если бы тренинга не велось.
1: Понятно. Значит, мы с вами успели поговорить о дрессировке ушастых тюленей. Два слова о дрессировке настоящих тюленей. В чем нюансы занятий именно с настоящими тюленями? В частности,
0: ну, во-первых, да, все, что я рассказал, справедливо и для настоящих тюленей тоже. Нюансы, пожалуй, в том, что настоящие тюлени чувствуют себя на суше гораздо менее уверенно, чем в воде. Они все-таки и передвигаются на суше гораздо более неуклюже, да, и они гораздо охотнее делают буквально что угодно в воде, но гораздо более осторожно, нервно, постепенно привыкают к тому, что на суше тоже что-то нужно делать. Поэтому для них навыки на суше особенно сложны, что ли. Точно так же сложен заход в транспортные клетки, потому что это ограничивает их во всем. И точно так же, в большей даже степени, чем с ушастыми тюленями, для них нежелательна ситуация, скажем так, у нас просто запрещена по технике безопасности, когда человек оказывается между ними и водой. Mm-hmm. То есть при любом испуге, при любой нештатной ситуации, любое ластоногое пойдет в воду, ушастый тюлень может быть в меньшей степени, настоящий тюлень пойдет однозначно самым коротким путем. Если на пути окажется человек, он его сомнет, собьет и в воду все-таки пойдет. Не из агрессии, а просто испугавшись, потому что ему надо срочно в воде оказаться, чтобы успокоиться. Поэтому между тюленем и его кратчайшим путем в воду мы никогда не встаем. Это вот есть такое обязательное правило. Ну, в принципе, настоящие тюлени тоже очень разные. Да, у нас живет группа серых тюленей, где вот растет молодой самец, у него начался подростковый период, и мы поняли, что те самки, которые были там робкими и достаточно вежливыми и аккуратными, это не все серые тюлени. Подрастающий самец ведет себя совершенно иначе, гораздо более нагло, гораздо более разухабисто, так, как и положено, в общем-то, подростку, которому некому дать по шее, потому что взрослых самцов рядом с ним нет, и он, соответственно, здесь чувствует себя не по годам таким могучим, и поэтому он и самок иногда подстраивает, хотя он гораздо меньше их пока, и с киперами ведет себя на самом деле по-разному. Ну вот нормальное течение подросткового возраста, нормальный совершенно такой вот незашуганный, развивающийся молодой самец.
1: И с ним вы тоже занимаетесь тренингом?
0: Да, конечно. Могу рассказать еще два интересных нюанса. Первый касается того, что процедура, вот такой ритуал, определенная последовательность действий, для животных, так же, как и для людей, на самом деле очень важна и очень комфортна, когда все действуют согласно принятых договоренностей. Даже если в данный момент животное не голодно и совершенно не хочет есть, зачастую просто поддержание и соблюдение принятой процедуры для животного вполне самоценная вещь. Мы все знаем примеры, когда на дрессировочной площадке собака, которая не хочет есть, берет кусочки, чтобы их потом выплевывать, да, и продолжает выполнять команды. Вот такая же ситуация зачастую бывает во время тренинга, когда животное не очень голодно. Например, гаремный самец морского котика, пират, когда у него вполне закономерная голодовка с мая по сентябрь, у него наступает гон, и он так же, как в природе, перестает питаться. Тем не менее, он позволяет нам находиться на берегу бассейна, тренировать самок и детенышей, периодически предлагаем еду ему. Он, как правило, от нее отказывается. Но в таком формате он нас терпит. И это очень круто и очень приятно для всех, особенно кто знает, как себя ведет гаремный самец морского котика в природе. Угу. Даже если ему не нужна рыба, он нас терпит с ведром в определенное время, со свистком, в зоопарковской одежде, все как положено. Если мы попробуем через 5 минут после кормления выйти на бассейн, или выйти там без ведра, без свистка, и просто так попытаться к нему подойти, он нас атакует и выгонит. То есть принятый ритуал ему понятен, безопасен, и он соглашается на то, чтобы было так. Любые отклонения вызовут у него агрессию. Более того, если он, например, созывает к себе самок, у него бывает во время гона, что он издает характерный такой хекающий звук, когда все самки должны все бросить к нему прийти. Вот в этой ситуации мы спокойно отпускаем самок и не настаиваем на том, чтобы они оставались с нами на тренинге. Он управляет процессом. Он может в любой момент запросить своих женщин, и они к нему придут. Он может довольно недвусмысленно послать нас с бассейна, и мы его услышим, из бассейна уйдем. И вот на этих условиях он, оставаясь гаремным самцом, крупным, оставаясь

0: правителем этого бассейна, терпит наши там какие-то деятельности, даже когда у него гон, и, по идее, он не очень кого-то на своей территории терпит. Кстати, голод вообще очень плохая мотивация для зоопарковского, по крайней мере, тренинга, потому что животное начинает зацикливаться на том, как побыстрее съесть, а не на том, как решить задачу. Поэтому в целом мы не используем пищевую депривацию как механизм мотивировать, что ли, своих животных. Несомненно, животное должно в какой-то степени есть хотеть. Если животное начинает отворачиваться и плеваться, ему, конечно, чуть уменьшается рацион, чтобы аппетит все-таки был. Но никакого запредельного голода не нужно. Достаточно просто более-менее стабильного интереса к еде для того, чтобы о чем-то...
1: Ну, просто вы по времени как бы распределяете, вот время обедать, да, и в этот момент вы занимаетесь тренингом, я так понимаю.
0: Ну, в целом, да, хотя если у животного бывают какие-то проблемы, то мы можем предлагать и нештатное совершенно расписание кормления.
1: Да, понятно. Ну, так он находится в определенном ритме, потому что, ну, зоопарк все-таки это не дикая природа. Ну, отлично, Андрей, спасибо вам большое, вы нас просветили. Мы теперь понимаем, как много вкладывают сотрудники зоопарка в то, чтобы морские млекопитающие чувствовали себя в неволе нормально, уж коли они там оказались. Спасибо вам большое. Итак, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Слушайте нас на Радио России. Всего вам доброго. До свидания.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Евангелие от Матфея, глава 28, стихи 19-20.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсуждаем фильм Джима Хэннона «Последнее копье», и у нас в гостях антрополог Станислав Дробышевский. Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: В 2005 году на экраны вышла американская приключенческая драма режиссера Джимми Хэннона «Последнее копье». Сюжет фильма описывает события, произошедшие в 1956 году. Пять молодых миссионеров отправляются в нетронутые цивилизацией джунгли Эквадора, чтобы попытаться обратить в христианскую веру местных жителей – первобытное племя Ваорани. Путешествие заканчивается трагически. Все пятеро погибают, будучи заколоты копьями тех, до кого они хотели донести свет веры. Последовавшие за убийствами события, словно смерч, захватывают в свою воронку не только родственников погибших, но и народ Ваорани, безвозвратно меняя их жизни. Среди вовлеченных в последствия этих событий оказывается и главный герой повествования – индеец Минкаяни. Несмотря на неплохие отзывы зрителей и кинокритиков, фильм в мире собрал всего 12 миллионов долларов при бюджете в 10 миллионов.
1: Я посмотрела этот фильм, и там вначале написано в титрах, что это основано на реальных событиях. Но большую ценность, наверное, он для меня приобрел, когда я посмотрела интервью участников реальных, которые участвовали в этих событиях, и поняла, что все, что происходит в фильме, практически совпадало с реальностью.
2: Ну, собственно, да, меня тоже именно этим зацепило, потому что те актеры, которые там снимаются, ну, индейцы, которые, они, собственно, по сути, не играли, а они, в общем, жили, как живут. Ну, хотя понятно, что сейчас эти индейцы уже гораздо более цивилизованные, но поскольку они не цивилизованными были вот только что недавно, то то, как они там двигаются, что-то там делают, какие-то дела, и как они себя вообще вот чувствуют и относятся к жизни, это прямо все родное и самое настоящее. Чем этот фильм выгоднейше отличается от многих других фильмов про индейцев, где их жизнь, она представлена с точки зрения каких-то там режиссеров, сценаристов европейских или там североамериканских, ну, сэшаских, которые вообще ничего не знают о индейцах, строго говоря. Ну, как если бы там я начал снимать там про инопланетян, да, вот вообще не знаю, кто это такие, ну, вот, а потом поприлетели эти инопланетяне, стали смотреть, там, хвататься за голову. Вот, а тут, поскольку эти индейцы, они играют себя, то у них получается вполне себе. И действительно, всю канву событий они взяли близко к тексту, ну, вплоть там до каких-то деталей. То есть кто что там, куда пошел, чего сделал, что сотворил. Ну, понятно, что это была история сокращена очевидным образом, потому что она длилась-то суммарно долго, на самом деле. И какие-то там начальные предпосылки были довольно сильно обрезаны. И последствия, кстати, убраны вообще практически полностью, что немаловажно. Но сами вот центральные события, они, да, воспроизведены практически один в один. Ну, насколько это вообще можно воспроизвести, потому что часть участников просто поубивали, и как они там что делали, мы теперь знаем с трудом, с некоторым. Но, по крайней мере, индейцы все родные. И они типажи подобрали более-менее реалистичные. Вот. Ну, правда, как, индейцев они взяли все-таки не совсем тех, вот, потому что, ну, прошло там сколько-то лет, и индейцы немножко отъелись, это заметно, потому что исходники, они были очень мелкие, они на границе с пигмейскими размерами, а в фильме они как-то так подросли немножечко. Но это мелочи, детали, в принципе, это уже так, придирки, можно сказать.
1: По поводу «объелись», как раз я смотрела документальное кино, и сын, как раз, который написал сценарий к этому фильму, рассказывал, что они одного из индейцев взяли в город, и когда он вернулся обратно в свое племя, рассказывал, им не нужно бегать по лесам, не нужно охотиться, у них есть специальные дома, набитые едой, и ты просто подходишь к девушке, она тебе улыбается, ты ей даешь, значит, какую-то карточку, она тебе потом ее обратно возвращает, и можно набрать еды сколько хочешь. И ему никто не верил в племени, говорил, такого быть не может, такого не существует. Это поразительно, насколько в 20 веке ну, на тот момент, да, еще когда была эта история, они смогли сохранить такой менталитет и такую закрытость от общества?
2: Ну, на самом деле, таких племен и сейчас хватает. Ну, не то чтобы их очень много, но они есть, которые, ну, не живут в товарно-денежных вот каких-то отношениях. Понятно, что у них очень такое наивное представление об вот этой карточке. И там, кстати, этот Цинт, когда интервью давал, он-то как раз немножко так усмехнулся и сказал, что, ну, вообще-то, чтобы я эту карточку дал, мне тоже немножко потрудиться надо. Но поскольку индейцы не в курсе про то, что есть там электронные какие-то там эти обмены, ну там же электронная карточка, как вот индейцу объяснить, что там цифры, там цифровой код, и откуда он берется, и что для этого надо тоже что-то такое творить, и как-то деньги зарабатывать, ну потому что у них понятие работы и зарабатывать вообще в принципе отсутствует, я думаю, у них слов таких в языке нету, и как бы он даже если бы и понял
1: вот это. Мне кажется, это за гранью мировоззрения.
2: Ну да, то есть как он бы, на каком бы языке он объяснил бы этим своим соплеменникам, даже если бы он понял, что вначале надо потрудиться, тебе там зачисляют какие-то баллы условно, да, а потом ты их там тратишь, обмениваешь на еду. Но он бы даже этого не смог объяснить, потому что что значит работать? То есть у них, ну, все дела, они имеют вполне непосредственную, вот, прямую цель, сиюминутную. То есть он там, не знаю, плетет какую-нибудь сеть, получилась сеть. Он там ловит этой сетью рыбу, получил рыбу. Там делает наконечник копья, получилось копье. Кинул копье там в какое-нибудь топиро, получил мясо. Ну, то есть вот от действия до результата, ну, совсем недалеко. А чтобы вначале надо пойти учиться, потом там работать, а потом там получить карточку, а для того, чтобы получить карточку, пойти в банк, оформить там кучу документов, да, для этого надо иметь там свидетельство о рождении, паспорт, там бог знает что еще, вот, и потом ты идешь и получаешь эту еду, вот, всю эту цепочку, это нереально. Вот, это нам кажется, что оно как-то естественно, потому что мы там живем, а для индейца это необъяснимо. Поэтому, да, он приходит и получает, ну, он же не зарабатывал, ему же все на халяву было. Вот, но как раз история-то, она вообще реально больше. И индейцы-то они таки цивилизовались, то есть он-то им это рассказывал, когда они еще были реально дикими, а потом-то они в цивилизацию вошли. И вот это уже печальное продолжение на самом деле.
1: Ну вот я как раз про это хотела спросить. Вы говорите, что сейчас многие индейские племена до сих пор живут такой закрытой, обособленной жизнью. А как вы считаете, насколько гуманно, например, конкретно на примере племени Ваодань, о котором рассказывается в фильме, насколько гуманно, когда европейцы вмешиваются в их жизнь, и их устой, обычаи, их культура, она полностью растворяется в европейской культуре?
2: Ну вот тут как бы диалектика, потому что и в фильме, кстати говоря, чем хорош фильм, там, в принципе, эта диалектика в некоторой степени сквозит. Ну не то, что она прямо там говорится, да, но она сквозит. Потому что фильм-то начинается с дикой резни. Там, начало фильма – это когда индейцы друг друга мочат со страшной силой. Ну, собственно, там последнее копье, даже название, да. И оно копье-то не только про то, что они миссионеров поубивали, а они еще и друг друга резали. Там же вот все сплошная резня, резня, резня. И с одной стороны есть подход, что пусть они живут такой вот жизнью близкой к природе, как они там из века в век жили, там обычаи предков там траливали. Но это такое наивное представление о чудесной жизни на природе, что вот как им хорошо, и пусть оно так вовек продолжается, патриархальный строй. Однако же те, кто так рассуждают, сами-то вообще-то не стремятся так жить. И эти миссионеры тоже, они, конечно, туда приехали и жили, но они жили-то не первобытной жизнью. Потому что там даже, кстати, в фильме тоже показано, что они там кучу барахла притащили, сразу там какие-то ящики, там сундуки и всякие там блага цивилизации. То есть они не готовы добывать какие-то корешки, ловить рыбу, стрелять птиц там с деревьев, да, там вязать руками там все эти какие-то вещи. Вот они приехали в европейской одежде, прилетели туда вообще на самолете на всякий случай, да, там, ну, дома им уже готовые были, они там тоже сами эти миссионеры не строили ничего. Ну, там так что-то там изображали, может быть, немножко, но своими руками-то они мало чего делали, вообще миссионеры что-нибудь своими руками когда делали. Ну, вот, и поэтому так хорошо со стороны рассуждать, а вникать в эту жизнь, как бы, да, и углубляться в нее, они никто не хотят, они ее все-таки меняют. И, ну, вот эта первобытная жизнь, от нее не оторвать всех других минусов, которые там есть. То есть то, что там есть резня, которая начинается, да, то, что периодически они там недоедают, то, что вот он рассказывал, что вот там можно в магазине брать сколько еды, там сколько захочешь. Это их удивляло-то не только потому, что
1: поэтому
2: можно брать.
1: Поэтому люди такие толстые, там, он сказал, ну, счет да, евшиеся.
2: Но брать-то они в природе и так берут. Они что, платят, что ли? Вот. Их как раз поражало это не то, что можно за бесплатно брать. Не в этом было удивление, а в том, что сколько захочешь, можно брать, и что его много и бесконечное количество. Ну, вот, что берут-то они и так за бесплатно. Что в джунглях, а какие деньги-то? Ну, вот, просто там ограниченное количество, а тут можно неограниченное количество. Ну, это там такой миф о золотом веке, да, который реализовался, и вот прямо воплоти, как бы, да, оно вправду такое бывает, надо же. Только в сказках было. А миф о золотом веке, то он был во все времена, там, хоть в Средневековье, хоть в античности, там, когда угодно и у кого угодно, у всех народов мира. Но у них есть ограниченность ресурсов, и у них периодически бывает голод. Даже в тропиках, где, казалось бы, все вот оно растет, да, но белковое голодание, там вообще не такое уж удивление. И для того, чтобы что-то получить, пусть они там немного времени тратят, но надо постараться. А тут как бы не надо стараться, пришел в магазин и забрал. Да? Но у них нет разделения труда никакого особого, ну там немножко по минимуму есть, поэтому каждый должен непрерывно напрягаться, чтобы остаться сытым и чтобы вообще не помереть с голоду. Если он немножко расслабится, ну какое-то время он притянет там на взаимопомощи, да, ну ему там с голоду помереть, наверное, не дадут просто так сразу, но если он долго будет на все забивать, он реально помрет с голоду просто, потому что если он себя обеспечивать не будет, ну там родственники его как-то будут делиться, конечно, но не бесконечно. И чтобы у него была там одежда, допустим, да, ну, у них там минимум, конечно, одежды, но что-то там есть, вот, чтобы там были какие-то украшения, чтобы было оружие, там, все эти луки, стрелы, копья, ну, там, кстати, с луками у них не напряженка, но копья у них там преимущественные, ну, вот, это все тоже надо делать, это надо делать своими руками, вот, мы с вами ничего не делаем руками, да, то есть у нас одежда, пошли в магазин, купили, там, стул, на котором сижу, кто-то где-то там сварил, там здание, которое вокруг нас, да, там всякие эти осветительные приборы, камеры, которые нас снимают, ну вот это все где-то кто-то сделал, ну вот, а мы с вами бездельники ничего не делаем, сидим трындим, ну вот, но у нас есть разделение труда в обществе, у детей этого нет, каждый должен своими руками делать, но мы не хотим так, и наше вот это разделение труда дает гораздо больше эффект суммарно на самом деле, что в итоге у нас всякого и барахла, и вещей, и видов деятельности, и возможностей вообще, да, реализоваться намного-намного больше. Поэтому, с одной стороны, как бы прикольно смотреть на диких индейцев, но когда сам не дикий индейец. Вот. А дикие индейцы, почему они так быстро в цивилизацию-то вливаются? Что они тоже очень быстро соображают, как лучше. И даже когда они вливаются и становятся какими-то непонятными бомжами там, на окраинах городов, и живут в каких-то халупах непонятных, ну, чуть ли не на помойке, да, все равно они предпочитают так, нежели в лесу. И это само по себе показательно. То есть они тоже могут спустя некоторое время ностальгически вспоминать, а вот как было здорово, когда мы сидели в лесу, и как у нас все было хорошо и близко к природе. Но это когда они уже оторвутся от этого леса и забудут, как там было на самом деле. Вот тогда они начинают тосковать и рассуждать. Это, кстати, не только ведь у индейцев. Такие истории есть и у австралийских аборигенов, когда тоже вначале они жили там в пампасах, значит, да, потом стали бомжами там, в пригородах там, каких-то непонятных каких-то халупах жить, жестяных. Ну, вот, а потом у них пошла такая ностальгия и натуризация, и были даже идеи, а давайте снова вернемся, значит, обратно в саванну и будем там бегать по прериям, значит, да, там по этим пустыням и охотиться на бандикутов. И некоторые даже пытались так вернуться, но только, опять же, не с бумерангами, не с копьями, а все-таки с винтовками. И надолго их, как правило, не хватало никогда. И они довольно быстро на все это снова забивали и становились там фермерами какими-нибудь или там рабочими, ну или вообще там, ну как-то более-менее все-таки цивилизовались. И сейчас аборигены, ну, в среднем все-таки достаточно цивилизованные люди. Ну, вот и у североамериканских индейцев такие идеи были, что давайте забьем на цивилизацию, вернемся обратно. Вот в этом смысле крайне показательное воспоминание индейцев, написанное в 19 веке о жизни как бы на природе, да, и уже где-нибудь в 20 веке. Ну, это не те же люди, понятно, там, потомки. И это разительно отличается. То есть те, которые вот еще в 19 веке, они стремились к цивилизацию, и они прекрасно понимали, что такое жизнь в лесу или там в прериях каких-нибудь. А те, которые в 20 веке, которые, сидя уже в резервациях, они говорили, да, как хорошо было бы, ну, у них прям такие мифологические представления, как было здорово. Но просто те без конца друг друга убивали и все время голодали, и все время мерзли или там жарились, вот, а эти уже цивилизовались, и им уже вот хочется чего-то такого этакого. А то, чтобы достичь цивилизационного уровня нормального через труд надо, у них еще в голову не пришло, ну, если это еще там начало-середина 20 века, а потом уже пришло, и они уже и не жалуются, уже живут хорошо. Ну, вот. И вот эти индейцы, которые в фильме про копье последнее, сломанное, они как раз вот на той стадии, которая вот с первого уровня на второй. То есть, когда первый уровень, когда они вот дикие и вообще ничего про цивилизацию не знают, второй уровень, когда они влились, но еще не понимают, что происходит, и как стать цивилизованным, они еще не в курсе, им толком тоже не объяснили. То есть они видят, что да, оно есть, но откуда оно такое берется, вот это все изобилие в магазине, да, там, откуда вот все эти дома, дороги, одежда, самолеты, они вообще без понятия, это магия. А третий уровень – это когда они уже все цивилизованные, когда они уже понимают, что к чему, куда бежать, что делать, как этого всего достичь. Вот. Но это уже следующий уровень, ну, до которого надо еще дорасти. Просто наша цивилизация к этому пришла постепенно, плавно и непрерывно на протяжении там, столетий, и для нас это как-то естественно. Ну, мы рождаемся, и вокруг нас все это есть. То есть всем понятно, что надо там ясли, детсад, ну, сейчас ясли, по-моему, даже не бывает толком, да, потом там школа, ну, желательно университет, хотя это, в общем, тоже не обязательно, ну, вот, какое-то там профобучение, так или иначе, и тогда жизнь наладится, и все будет хорошо. А для индейцев это не очевидно ни разу. Ну, вот, для него очевидно, что надо взять копье и кого-нибудь прибить.
1: Да. Но они от копья до цивилизации довольно быстро прошли.
2: Так вот, этап. В этом-то и проблема, что они туда
1: лет
2: прыгнули.
1: Лет 20-30, да,
2: они примерно? Вообще не прошли. Они не прошли, это, у них не было своего внутреннего развития. Ну, это как у Стругацких, там, да, улитка на склоне, там все вот эти дела, что там прилетели инопланетяне, нагадили, и вот теперь разбирайтесь с этим всем. Что произошло, непонятно. Вот, и для чего вот эти все прибамбации, вообще совершенно не ясно. Потому что они сами, индейцы, этого всего не изобретали. Как работает самолет, ну, как стать пилотом, да, они вообще не в курсе, потому что они не проходили этот эволюционный путь. Ну, эволюционный, не в биологическом только смысле, а в культурном. Их туда бросили. Вот. Причем бросили достаточно искусственно, на самом деле. Ну, чем отличается цивилизация от цивилизации вот это вот дикарей в Америке и, допустим, у нас. То есть у нас еще там в царские времена пытались как-то там цивилизовать, да, всяких этих диких тунгусов, ныне диких, ну, ныне уже не диких. Ну, вот, а в советское время и подавно. Там красный чум, там какой-нибудь там чум-читальня, там, да, перевозной там на полозьях. Школы в тундре открывали, ну, и там не только в тундре, да, в тайге там где-нибудь. Ну, вот, и пытались прям вот цивилизовать, обучить, возили в города, давали образование там, по упрощенной схеме, ну, и до сих пор такое есть для детей малых народов, поступление идет по разнарядке, как бы, да, им отдельные места выделяют. Ну, ну, потому что понятно, что если человек родился в тундре и с детства пас оленей, то ему труднее будет поступить в вуз, чем как бы человеку, который в городе учился, да, и вокруг него все это было. Ну, вот, ну, поэтому есть какие-то вот льготы, ну, вот, это оправданно, это вполне нормально, и действительно, как бы, цивилизация приходит, ну, и глядишь, сейчас уже вот у нас диких людей-то нету. То есть, ну, тунгус уже не дикий, это уже нормально цивилизованные люди, ничем от других не отличаются. Ну, вот, ну, у нас для этого 100 лет понадобилось, по сути дела. Ну, еще в царское время все это началось более-менее, да, в советское время ускорилось, и где-то вот к концу 20 века до кондиции дошли. Ну вот, и то еще местами отголоски дикости сохраняются так или иначе. И обратно откатиться, кстати, несложно на самом деле, как всякие окраины периодически показывают. Ну вот. А в Латинской Америке, ну и, кстати, и в Северной то же самое, там никто так целенаправленно особо их не пытался цивилизовать. Ну, вот. Ну, в Северной Америке, в США и в Канаде там пытались их в интернаты загонять, но про это есть, кстати, отдельные фильмы, там такая жесть творилась, что лучше бы и не загоняли. Ну, вот. А в Латинской Америке там правительству, я так понимаю, было в большой степени наплевать на всех этих дикарей. Как бы они просто мешали грабить ресурсы. Вот. Ну, то есть там какая-нибудь гивея растет, да, там какие-то месторождения, там, каких-нибудь бриллиантов, там, золото, там, чего-то еще. И тут какие-то дикари с копьями, елки-палки, да. Вот. Ну и получается, что единственные, кто заботился о их каком-то, какой-то цивилизации, это миссионеры. А миссионеры, они заботились не о том, чтобы те стали грамотными, современными, образованными людьми, а в том, чтобы они в Бога поверили. Ну вот, то есть им чисто религиозная сторона, а как бы вера в Бога – это, ну, как бы элемент цивилизации, конечно, да, оно такой, как бы, крайне специфический, я бы сказал. Потому что у индейцев тоже какие-то свои там духи были. Ну, то есть их заставили как бы забыть свои верования и перейти в другие верования. Ну, для этого их, конечно, научили читать там по минимуму, но так тоже. Вот. Но читать Библию. Вот. Ну, в этом смысле есть полезная, конечно, полезный выход из этого. Потому что Библия переведена усилиями миссионеров на там чуть ли не все языки планеты. И у нас есть универсальное сравнение всех языков, ну, по тексту Библии, то есть текст один и тот же, но переведен на кучу-кучу языков. Ну, вот это, да, это плюс. Можно там массу всяких сравнительных исследований проводить по этому поводу. Но с точки зрения самих индейцев, им как бы это мало что дало. Ну, потому что, ну да, как бы были у них свои верования, стали другие. Раньше они считали, что там соседа надо прибить скорее, теперь они его надо любить. Но почему его надо любить, им не очевидно совершенно. Ну, с какой стати, как бы, да? Тем более, что соседи-то могут оставаться по-прежнему дикими, и их-то, может быть, и надо любить, да, они тебя копьем проткнут, что в фильме и происходит, в общем-то. И как-то это вот, ну, нелогично вообще, то есть это вывих мозга получается. А жизнь, она не складывается из того, что человек молится и там какие-то обряды соблюдает. Ну, то есть на самом деле то, что надо трудиться, то, что надо получать образование, то, что надо как-то там постигать мироздание, общаться с другими людьми, получать там массу всякой другой информации, это-то мимо проходит. Ну, это в религию вообще не входит, как бы, да, и миссионеры об этом не парились. Тем более, что, заметьте, миссионеры, они сами-то тоже, ну, не то чтобы они там инженеры какие-нибудь, ученые были, да, или там искусствоведы, творцы, вот, они как бы узконаправленные вкладыватели в мозг своей религиозной картины мира, своей религии, все. Вот. Причем там еще, как правило, миссионеры-то тоже, ну, не из центральных каких-то этих вариантов христианства. Там сплошь и рядом миссионеры-то какие-то сектантские сами по себе.
1: По поводу фанатиков. Во-первых, это в фильме, да, видно, когда главный герой говорит своему сыну, что он не будет стрелять в индейцев, поскольку они еще не готовы к раю, а мы готовы. И плюс я еще смотрела интервью жен тех, кого убили. И меня поразило, я вот с такими круглыми глазами смотрела, потому что они настолько помешаны на религии, и они абсолютно нормально относились к тому, что их мужа убили, они считали во имя Христа, во имя Господа Бога, это ради того, чтобы христианство распространилось на многие территории. И они абсолютно дружественно относились к этим племенам, которые вроде бы убили их самых близких людей. И даже один из внуков говорил, что он убийцу называет своим дедушкой. И он, значит, приглашал его там к себе, когда он заканчивал институт на выпускной вечер. Они дружили, они друг друга любили, уважали. И это был один из самых его близких людей. Для меня, для моего менталитета это совершенно непонятно. Как я могу нормально относиться к человеку, который там убил моего отца? И называть его близким человеком только ради того, что вот мы распространили христианство.
2: Ну, фанатики, они есть фанатики. Ну, это, кстати, заодно показывает, как на самом деле они там друг друга любили. То есть, видимо, не так уж прямо они друг друга там и любят внутри своей секты. То есть для них религиозные догмы оказываются гораздо важнее, чем внутреннее общение. Ну, собственно, неспроста эти самые религиозные фанатики, они никогда не образуют какого-то мощного государства и какого-то большого объединения. То есть они внутри себя-то раздроблены, строго говоря. То есть они готовы прозелитством вот этим заниматься, прозелитизмом и распространять свои какие-то там суперидеи. Ну вот, но внутри себя-то они не очень друг друга любят, и там убили, и фиг с ним. Зато мы еще одно время себе привлекли.
1: Прославили Господа Бога.
2: Да, вот. Но это и есть фанатизм, собственно. То есть там это же не то, что какие-то там центральные вот эти религии, которые более-менее все-таки сбалансированные, ну, там, католицизм, православие, да, они все-таки нашли какой-то более-менее баланс, где они и себя внутри как бы содержат в порядке, да, и вокруг как-то более-менее распространяются, и, ну, как-то более-менее работает все. Вот. А это действительно секты, вот. Их же бесконечное количество, а индейцы в это все не вникают, заметьте. То есть индейцы-то вообще без понятия, для них, ну, для, даже не то, что индейцев-то, для большинства наших соотечественников разница между католицизмом и православием далеко не очевидна, честно говоря. Ну вот, я, честно говоря, вот так, в общем и целом знаю, что там есть Папа Римский, да, у нас там патриарх, но так если человек там сильно не углублен в какие-то вот эти религиозные дебри, он тоже не сможет четко внятно сформулировать, в чем, собственно, глубокие различия. Вот. А с точки зрения индейцев это еще меньше разницы. То есть для них-то это христианство, это что-то такое туманное и непонятное вообще со стороны. Вот. И то, что к ним приезжают фанатики, для них вообще ни разу не очевидно. Потому что для них вообще идея монотеизма и какого-то единой какой-то религии объединенной, которая цементирует общество, это вообще что-то сверхъестественное. Потому что для них религия никогда не играла такой центральной роли, как для, собственно, этих самых христиан. Вот это эти фанатики, они сдвинутые на религии, они кроме религии ничего им не надо другого. Ну, тем более, что они же сами-то, как я уже говорил, бездельники, строго говоря, сами миссионеры-то, они же ничего не делают. Ну, на самолете они прилетели, они же не сделали этот самолет, да? Ну, вот, они его получили на халяву, фактически. И в этом смысле, как бы, одни дикари столкнулись с другими дикарями, строго говоря. Ну, вот, но только дикари, которые из джунглей, они хотя бы еще и руками умеют делать, и они от своей деятельности зависят. А эти просто паразитическая настройка на обществе, которые используют достижения всего остального общества, чтобы распространять свои идеи, вот, которые благополучию общества не способствуют, заметьте, ну, хотя бы по тому факту, что их часть поубивали вообще. То есть, ну, как вообще это способствует благополучию общества, если их мужиков всех поубивали, индейцы превратились в бомжей и свободных людей, да, как бы в чем плюс
1: вообще? А я еще, знаете, не поняла... Я так понимаю, что все, кто попадал до этого к племени Ваадания, не остался в живых. Они были довольно кровожадные?
2: Ну, не совсем так, потому что туда просто никто особо не лез. Вообще, для любого первобытного общества, для любой первобытной группы, естественно, убивать чужаков. Если это какие-то левые там, товарищи пришли, а у нас ресурсов на себя не хватает, там даже, вот, опять же, начало фильма-то, да, когда там две группы индейцев режут друг друга. Вот. И для нас как бы это все индейцы, а для них это не все индейцы. Это вот этот род, этот род. Даже если они на одном языке говорят, и даже если они там родственники, да, для них все равно это моя семья, это не моя семья. И для них это, естественно, вот эта резня. Ну, вот. А то, что пришли какие-то вообще другие люди, по-другому одеты, это вообще не факт, что люди. Ну, это очевидно, что их надо убить. Ну, вот. Поэтому то, что там кого-то убивали, ну, это само собой разумеется. А где оно по-другому когда было-то? Ну, вот. Оно и в других, на других территориях то же самое. Вот. А с другой же стороны, когда вот эти жены убиенных, да, заселились к этим индейцам...
1: Как они вообще решили вот. Пойти? Всех мужей
2: нет,
1: перебили?
2: Нет, ну это как они решили пойти, потому что у них крыша не в порядке.
1: Нет, да. Ладно, они пошли, но они с собой взяли детей. Они прекрасно понимали, что они рискуют жизнью маленьких.
2: Это просто ребятишек. Показывает, что они неадекватные. Просто вот эти тетки, просто неадекватные тетки, которые вообще мало представляли, что происходит. Они хуже индейцев понимали, строго говоря, что происходит. У них была своя идея фикс, все. Как бы на этом идея кончается. Но
1: если кто же... в это не верит, я советую интервью посмотреть этих теток, оно есть в интернете, это поразительно.
2: Но для меня-то тут показательнее как раз поведение индейцев. То есть индейцы-то как раз теток не убили, детишек не убили. И, между прочим, тетки-то пришли, они не своими руками все несли. Там, кстати, тоже это замечательно показано в фильме. Там же к ним прилагались мужики с винтовками, которые там с ящиками еще там тащили всякое барахло. Ну вот, и они, конечно, там озираясь и шугаясь, ну и понимая, что им сейчас копье может в спину прилететь, но все-таки ушли безнаказанно. И из-за вот этого сопровождения-то никто не пострадал, на самом деле. Вот, и тетки не пострадали. Что показывает, что индейцы не такие уж прям кровожадные. То есть они, конечно, для них естественно всех других прибивать, но когда вот случается что-то такое необычайное, да, приперлись какие-то тетки, заселились вообще без всякого спроса. Никто их, между прочим, не звал, так на всякий случай. Ну, вот. Ну, индейцы настолько офигели, что как-то даже растерялись и даже как-то вот не убили никого. И то, что они прибили вот этих миссионеров вначале, там в немалой степени было вызвано поведением самих миссионеров. Потому что, ну, они вели себя тоже, мягко говоря, неадекватно. То есть, что там, какого-то чувака там прокатили на самолете, да, ну, как-то пришли вообще, ну, не по понятиям абсолютно. То есть, для того, чтобы индейцы не убили, ну, надо вести себя как правильный индеец. Ну, индейцы тоже ведь убивают там не всех, то есть, чужака убить нормально, но потому что он чужак. А если он покажет, что он не такой уж прямо чужой и что он чем-то полезен, то как бы его и не убьют. Ну, если он там, не знаю, придет там с бусами с какими-нибудь, да, там, соблюдет какие-то там обряды, ну, там, споет какую-нибудь приветственную песенку, там, ну, какие-то у них есть свои внутренние системы упорядоченные, дипломатия своя первобытная. А миссионеры плевать хотели на всю эту первобытную дипломатию. Ну, вот им это вообще нафиг не надо. Потому что они считают себя выше, потому что они высшие существа, а это дикари. Вот, и вот мнение этих первобытных каких-то чуваков с копьями для миссионеров вообще ничто, потому что они-то христиане, а эти какие-то там язычники. Ну вот, и получили.
1: Ну, смотрите, да. А участники как раз, кто убивал этих мужчин, у них тоже брали интервью, опять я возвращаюсь, и они рассказывают, что они действительно обманули свое племя и сказали, что он домогался к одной из сестер. Вот, а там же был такой любовный треугольник, у него было до этого две жены, он, по-моему, хотел взять третью, хотя у них многоженство не запрещено, я так понимаю, и многомужество, по-моему, тоже не запрещено. И рассказывал, что он вторую жену вообще утопил, это было на самом деле, это в кино, по-моему, не показано, насколько, вот, и он рассказывает, что он вторую жену точно утопил, хотел взять третью в жены, у них был спор, скандал, и действительно, на фоне обмана они убили этих миссионеров. Что тоже, наверное, как-то доказывает их некую гуманность.
2: Ну, миссионеры просто, да, я говорю, они влезли, не разбираясь вообще, куда они лезут. Ну, и отхватили. Вот, просто они не учли, что у индейцев, да, там могут быть какие-то свои интересы, свои какие-то любовные треугольники, что у них какие-то там сложные отношения между этими группами, что это все не просто одно племя, это с точки зрения миссионеров и нас, как бы, это племя, да, в Адане. А на самом деле это какая-то куча кланов, которые между собой там тоже что-то такое делят. Ну вот, ну и просто это классика жанра, что в чужой монастырь с своим уставом не ходят. Вот, а эти влезли. И мало того, что они пришли с своим уставом, так они этот устав агрессивно навязали и всех заставили там перекреститься, да. Вот, ну, с их точки зрения они там всех вели в рай, но как бы с точки зрения индейцев это было не совсем так. Ну вот, и индейцы, ну, поступили, как они всегда поступали. Ну вот, то есть, ну, вот если к вам в квартиру кто-то припрется и начнет говорить, что вы там вообще никто, да, и он сейчас вам покажет, как правильно жить, ну, что вы с ним сделаете? Ну, вы, конечно, может, его не убьете.
1: Убивать точно не буду.
2: Вот, но, по крайней мере, выпрете его уж наверняка. Вот, а вряд ли вы его там посадите на кухню, начнете его там чаем угощать, да, с печеньками. Ну, что-то я сомневаюсь. Ну, если он вас там отпихает в угол, скажет, смотрите, как надо, и начнет вам сейчас там командовать. Ну, вот миссионеры повели себя именно так. Ну, это классика жанра. Ну, собственно, миссионеры во все времена так себя вели. Ну, это вот там с античности, опять же, да, там, когда хоть какой-то там появилась центральная религия, всегда так делали. Ну, вот. Но просто раньше это делалось уж совсем топорно, когда какие-нибудь там эти конкистадоры приехали, да, там, с саблями, всех порубили, кого там не надо сожгли, кого-то там перекрестили насильно, а если он там что-то там посмотрел косо, да, его опять же там руки отрубили, глаза выкололи, нос отрезали, и все, вот это ему правильное наказание. Вот. А если его успели перед этим перекрестить, то его там милосердно задушили там, ну, там, палочкой, с веревочкой. Ну, тогда делалось совсем по-простому. Вот. А современные вот эти миссионеры 20 века, ну, так уже они делать не могут, как там в каком-то 16 веке. Ну, вот. Ну, поэтому они изображают из себя гуманность. Но результат-то, в общем, тот же самый. То есть это разрушение исконного уклада и как бы деградация всей родной культуры. Вот. Но, возвращаясь к началу разговора, с точки зрения индейцев, которые в этом вообще ничего не шарят, и вообще не понимают, что происходит, вот, они-то видят другие вещи. Им все вот эти назидания про какого-то там Христа и так далее, ну, честно говоря, довольно-таки до лампочки. То есть они понимают, что что-то такое важное, да, но там еще языковой барьер же есть, и так они все это понимают. Ну вот, а для них-то важнее материальная сторона, на самом деле. Про то, как надо жить, они без миссионеров разберутся, они все это знают. Почему, кстати, в итоге-то, ну, сколько мы не смотрели на вот эту деятельность миссионеров, как правило, там христианство-то получается очень такое специфическое на выходе. То есть оно как бы христианство, и оно иногда еще такое, какое-то такое мега-христианство получается, но обязательно какой-нибудь культ черепа прилагается, какой-нибудь культ кукурузы, там еще что-нибудь такое, и там такая смесь дикая выходит на выходе, ну, в Мексике сейчас, да, там такое странное христианство. То есть, с одной стороны, они вроде как католики, такие прям ярые, а с другой стороны, у них вот эти обряды, там, как посмотришь, елки-палки, там, половина от майя или там от инков каких-нибудь, ну, там, в зависимости от местности. И, а вот у диких индейцев, которые там не майя, не ацтеки, а вообще из лесу, да, там в большей степени еще это выражено. Вот. А с точки зрения индейцев-то важнее были как раз всякие вещи, ништяки. То есть им то, что эти проповедуют Христа, как раз не сильно чего удивляло. А вот, ну, потому что им плевать на это было. А вот то, что можно жертвы набрать до бесконечности, вот это да. Это какая-то вообще сказка, и даже верить не хочется. Ну, вот, но вот человек говорит, да, а потом они приходят в город и правда видят, что так и правда происходит. Вот, но оно так не работает, потому что они это понимают неправильно, не только на самом деле. Ну, вот, и им жизнь в безопасности, когда не надо бояться, что тебе там копье в спину воткнется, да, каждую секунду, когда еды достаточно много, ну, когда порядок какой-то есть, для них вот эти стороны важнее, вот, а как это там связано с христианством или не связано, им это уж совсем какая-то философия непонятная.
1: Конструктивно в деконструкции со Станиславом Дробышевским.
0: В Ауране, показанные в фильме, небольшой индейский народ, проживающий на территории Восточного Эквадора, в междуречье Напо и Курарай. Особенностью племени является низкий рост. В среднем у мужчин 1,54 м, а у женщин 1,44 м. В племени есть традиция. Перед тем, как начнется охота или рыбалка, шаман общины молится целый день, чтобы обеспечить успех. В 1990 году в Ауране получили право на закрепленную за коренным населением резервацию площадью примерно в 6000 квадратных километров. Статус национального парка Ясуни, часть которого пересекается по территории с данной резервацией, гарантирует неприкосновенность биологической среды. Также правительство Эквадора создало запретную зону, чтобы граждане не становились жертвами ушедшей в джунгли части в Ауране. Охотников Тагаери.
1: Можете рассказать про их образ жизни и откуда вообще растут ноги? Например, там есть сцена, где убивают одного из воинов, и он при смерти говорит: «Положите моего ребенка со мной в могилу». И они, я читала, они действительно своих детей при смерти отца закапывали с ним. Для чего это делалось, при том, что у них популяция и так сокращалась из-за постоянных междоусобиц?
2: Ну, конкретно вот этот обряд я не знаю, честно говоря, почему они так делали, как они аргументировали.
1: А какие еще обряды?
2: Я даже не уверен, что они сами бы внятно смогли объяснить, если бы их прямым текстом спросить.
1: Потому что родители так делали, мы тоже так будем
2: делать. Ну, да, практически всегда так бывает, что деды делали, отцы делали, я там детям завещаю и внукам тоже. Оно и во всех, оно и в христианстве, что не так, что ли? А почему вот так? А потому что в Библии написано. А почему в Библии написано? А вот потому что написано. И только потом какой-нибудь там Фрезер там пишет там золотую ветвь, да, и разбирает, как оно там от каменного века там такое возникло. Ну, вот. Но обряды вот эти религиозные, да, мистические, они никогда практически не имеют какого-то внятного обоснования. Нигде на планете. Но то это и религия по определению. То есть если бы это не было религией, вот тогда бы было, да, обоснование. Зачем точить копье? Чтобы оно было острое, чтобы втыкалось. Почему у него центр тяжести впереди? Чтобы летело правильно. Вот это да, тут физика работает. А тут не физика, тут метафизика. Поэтому логики никакой нет. Вот. А то, что не будет потомства, ну, у него 5 жен, ну, или там 3, допустим, или 2, да, и у него этих детей, ну, этого закопают, ну, вот, ну, там, душа, там, что-нибудь такое, но он какое-нибудь объяснение даже, может, и скажет.
1: Еще в фильме то, что он перешагнет через змея, тоже я не поняла, что это значит.
2: А это и вы не поймете никогда. То есть, если вы возьмете любой свод каких-то вот таких религиозных установлений, но это будет просто набор каких-то случайных вещей, которые, ну, имели какое-то основание, может быть, там, да, человек шел, споткнулся, и с тех пор он там не перешагивает там через что-нибудь, потому что споткнулся. Ну, вот. Но это нету какого-то правильного обоснования, потому что его, в принципе, не существовало с самого начала. Ну, вот. И попытка рационализации, она бессмысленная, потому что, ну, это метафизика, это не о смысле, это о каких-то хотелках. Ну, вот. Поэтому верование у них есть, но в таких первобытных обществах вот этот свод установлений и верований, он никогда не бывает жестко заданным, потому что письменности нет, и все передается сугубо из устно, от отца к сыну, по сути дела, да, и от матери к дочери. Ну, вот, поэтому вот как родители сказали, так и будет. И с одной стороны, это дает некоторую глобальную устойчивость системы, ну, потому что людей не так много, и все примерно одно и то же слышат. Ну, общество ограниченное, да, и эта традиция, она примерно одна и та же. А с другой стороны, парадоксальным образом, ну так, сугубо диалектически, дает необычайный спектр вариантов. Потому что вот здесь он говорил отцу, отец сыну, и там что-то там, не знаю, какой-нибудь пульки там выпил побольше, и невнятно говорил. И сын что-то там не так понял, да. а этот другими словами сказал, и там сын по-другому понял. И поэтому каждый клан может немножечко что-то по-своему иметь. Причем, если вы их будете спрашивать, они вам искренне на голубом глазу расскажут, что все вода, они ведут себя одинаково. А если вы в качестве этнографа приедете и поживете вот с этой группой и с этой группой, увидите, что в каких-то мелочах они ведут себя сильно не одинаково. То есть, может быть, на там, обезьяны не охотятся одинаково, ну, потому что это, опять же, поведение обезьян и физика копья, она одинаковая, да, и тут, да, методы охоты у них, скорее всего, будут одни и те же. А вот какие-то эти религиозные, какие-то вот эти сиюминутные вещи, они будут очень плавать, и у них не будет нормального какого-то жестко заданного там пантеона духов, у них не будет жестко заданного цикла обрядов каких-то, потому что, ну, здесь сделали так, а здесь у нас ситуация поменялась, и сделали по-другому, потому что здесь был дух вот этой какой-нибудь сейбы, да, а здесь вот этой вот, и они разные духи, поэтому что к ним одинаково подходить. Это только когда появляется уже нормальная монотеистическая религия с писанным сводом законов, и профессиональные жрецы, и профессиональные какие-нибудь эти миссионеры, которые прочитали в книжке и делают по методичке. Вот надо делать так-то, потому что надо, потому что в книжке написано буковками геометрической формы. Вот. Ну и голова уже квадратная, и они по-другому не могут. Вот. Потому что если по-другому, то мы
1: про
2: инквизицию знаем.
1: Смотрите, про то, как написано. В фильме говорится о том, что они перевели Библию на их язык. Да. У них нет письменности. Куда они переводили, для чего?
2: Создали письменность.
1: Миссионеры создали.
2: Миссионеры создали. Другое дело, что индейцы-то эту письменность не используют никак. То есть миссионеры-то создали, а индейцы про это могут особо и не знать. Ну, вот, то есть понятно, что цель миссионеров – вдолбить в головы свою религию вот этим индейцам. Ну, вот, поэтому они переводят, ну, чтобы обучать. Они строят какие-нибудь там эти сараи, да, и там сгоняют туда этих детей, и им втюхивают, значит, вот эту вот свою религию. Ну, вот, ну, и втюхивать надо на родном языке, потому что дети знают только родной язык, они там никакого ни английского, ни испанского не знают, естественно. Ну, там, португальского, если в Бразилии дело происходит, неважно. Ну, вот, они только свой родной, ну, надо перевести. А чтобы переводить, надо его как-то формализовать. Ну, у миссионеров-то мысль идет сразу, надо письменность создать. Они создают письменность. Но индейцы этим практически не пользуются, потому что, во-первых, надобности нет. Зачем? Ну, то есть Библию они читают, да, потом после этого. Ну, там обязательно найдется в племени какой-нибудь тоже маниакальный там прозелит такой, который, надо же, новая религия. И он в нее углубляется, и потом еще сам начинает проповедовать круче, чем эти миссионеры на самом деле. Ну, тем более, что он еще на местном уровне все соображает лучше. Ну, вот. Но большинству индейцев это не надо, потому что зачем? Даже если они поймут преимущество письменности, они очень быстро перейдут на какой-то вот государственный местный язык, ну, там, испанский, допустим. Потому что с другими людьми-то они на каком будут общаться языке? На вот этом своем, на котором говорит 200 человек? Зачем им это надо? Вот, естественно, они очень быстро теряют свой язык и переходят на другой. Это не только у индейцев, это, опять же, у кого угодно. Это и у нас, там, куча языков, да, вот этих малочисленных народов. Она исчезает не потому, что их там истребляют и там из винтовок отстреливают, а потому что, ну, допустим, есть кеты где-нибудь на Енисее. Их там сколько-то там, пару тысяч человек, и несколько человек буквально знают этот свой кетский язык. Ну, там, считанные единицы людей знают. Потому что, а с кем они будут общаться? Все вокруг говорят на русском. Вот. И для того, чтобы язык нормально функционировал, самодостаточно, он должен быть либо изолированный, где-нибудь там в джунглях, на острове, да, там на горе на какой-нибудь сидят изолированный, и кроме себя никого и не знают. Тогда, да, этот язык будет бесконечное количество времени существовать. Вот. Либо он должен быть просто очень большой, ну, там, сколько миллионов человек, ну, там, хотя бы пару миллионов человек, чтобы было с кем общаться и кому вот, как бы, поддержать этот свой язык. Вот. А когда это 200 человек в окружении миллионного населения другого и нет никакого внятного барьера изолирующего, да, и когда они там браки заключают и все, ну, по инерции он еще какое-то время будет существовать, а потом растворится. Вот. Но это трагедия любых малочисленных языков. Ну, вот, на самом деле, абсолютно, каких угодно. Ну, вот, нам с вами проще, потому что мы говорим на русском языке, на котором говорят миллионы людей, да, там, сотни миллионов, ну, там, 100 миллионов, что точно говорить, там, больше 100. И в этом смысле как бы хорошо. А если какие-нибудь там вепсы, допустим, сидят, да, там, в двух деревнях, и, ну, с кем они будут общаться, что понятно, что они будут с русскими в основном говорить на русском языке. Ну, и вепский язык шансов особо не имеет. Даже если вот целенаправленно изучать в школе, всех заставлять учить, но они его выучат искренне, да, они будут даже понимать, что да, это наш родной язык, история, все дела. Но если можно на этом родном языке поговорить там раз в неделю с кем-то и зачем, как бы, да, когда гораздо проще общаться с кучей, там, миллионами других людей, на вот каком-то распространенном языке. Ну и то же самое с индийскими языками. То есть пока они сидят в этом кусочке джунглей и говорят на своем, то да.
1: А смотрите, вы говорите, что они говорят на определенном участке на своем языке. Они полностью, например, закрыты. Мы начинаем с того, что только миссионеры прилетают туда к ним и первый раз с ними сталкиваются. Откуда они могли знать их язык? Потому что там одна из сестер главных героев, она его прекрасно знает, изучает и так далее. Как она его может изучать, если они абсолютно закрыты от...
2: Ну, а ну, там есть несколько способов технически, да, как это в принципе происходит. Ну, обычно миссионеры так или иначе заселяются к этим индейцам каким-нибудь и изучают этот самый язык. Иногда на это годы уходят, и всегда находится какой-нибудь фанатик, который туда заселяется и учит. Ну, про пираха индейцев такая чудесная история есть, когда тоже вот такой миссионер заселился, выучил там какой-то дико сложный язык и потом проповедовал. Вот, потом забил на миссионерство, кстати, жена у него там так и осталась миссионеркой, а он в итоге как раз от этого ушел и просто стал, по сути дела, этнографом. Ну, это вот пираха в Бразилии. Вот, а в этом-то случае там была-то как раз индианка, которая там в начале фильма она там сбежала и так далее, да, а потом она оказалась у этих самых миссионеров, и она вот стала этим мостиком как раз. Ну вот, она вот эти слова могла переводить. И вот через нее потом общение-то и шло. Ну вот, ну и через вот этих жен миссионеров, которые тоже нагло вперлись, как бы, да, и стали всех там учить. Ну вот, а поначалу, понятно, очень так с трудом всегда это происходит. Но еще заканчивая идею про язык, когда я говорил, что вот язык имеет мало шансов на сохранение, это устный язык, а у письменного языка еще меньше зона применения. То есть, по сути, вот этот письменный, новосозданный язык, письменность, да, миссионерами, она с точки зрения миссионеров нужна только для того, чтобы они читали Библию. Все. И вот сколько в Библии слов есть, ну, там много, но все-таки ограниченный запас, да, а современных слов там нету. Там есть про каких-нибудь слов, например, ну, там, кто-нибудь там ехал на осле, и там, какая-нибудь это, там, оливки какие-нибудь, да, упоминаются, ну, это, или что-нибудь такое. Но у индейцев нету ни ослов, ни оливок, и там горлица какая-нибудь там принесла ветвь, да, а у них нету горлиц, ну, там, свои птицы какие-нибудь, там, попугаи, я не знаю. Ну, вот, и как бы смысл вот этого языка письменного, он чрезвычайно ограничен. А индейцам не надо друг другу письма писать. Они живут в этой деревне, и все друг друга и так знают, они словами скажут. А если они будут общаться с кем-то, они будут не этими, ну, не на своем языке письма писать. Ну, для кого этот письменный язык-то? Он кому нужен-то? Вот это, кстати, даже у нас были с этим проблемы. У нас же тоже практически для всех народов, ну, еще в масштабе СССР, да, были созданы письменные языки. Но они тоже очень быстро затухали, потому что, ну, если в народе 200 человек, создать письменность можно, и можно даже придумать там алфавит, все дела, да, там газету издавать, на радио там вещать, но когда это для 200 человек, оно быстро исчезает, ну, просто не нужно, просто практически смысла нет. И вот миссионеры, они свою цель преследуют, а индейцы своя цель, поэтому они довольно быстро все переключаются на какой-то местный глобальный язык, ну, государственный там, ну, испанский в частности.
1: А остались ли участники этого племени сейчас, которые живут не в цивилизации, а именно в тех же диких условиях, в которых они жили до этого, до вторжения миссионеров?
2: Таких уже, по сути, ну вот конкретных хваданий нету. То есть там есть, конечно, эти группы, которые, ну, более-менее как-то еще диковато живут, но уже далеко не так. Ну, чтобы
1: то есть они все перебрались в цивилизацию уже абсолютно?
2: Ну как, они не могут все прямо сняться из лесу и перейти.
1: Самолетом.
2: Да? Вот, но цивилизация влезает к ним. И все-таки они уже пользуются там металлическими орудиями, у них там какие-нибудь миски там жестяные, да, они там спичками пользуются. Вот. И в этом тоже в своем роде трагедия, потому что все это производить они не могут. Получается, что свое они потеряли, а они теперь зависимы от вот этого экспорта снаружи, да, то, что к ним туда приходит. Вот. Но им мало чего, они мало чего могут дать. То есть они производят вот эти продукты леса, да, и получается, что они по определению нищеброды. И шансов выбраться у них практически нет. Либо они вылезают из своего леса и уходят в город, и то там с большими трудами как бы, да, цивилизуются, потому что, ну, у них нет никаких предпосылок к этому, и это еще на несколько поколений должно пройти. Вот. Либо они на положении вот каких-то полубомжей по определению оказываются. Вот. Есть, конечно, отдельные группы, которые идейно сохраняют первобытную жизнь и где-то там в лесу тусуются и вот не контачат из принципа. Такие периодически тоже находятся обязательно. Ну, вот. Но это буквально отдельные семьи. Ну, это как у нас тоже какие-нибудь староверы, допустим, да, там в скиту каком-нибудь засели, и вот там пашут сахой, там

0: Они у нас металлические, гораздо лучше, ну, эффективнее. Ну, тоже раньше ездили, не знаю, там, ну, бегали пешком вначале, да, потом на каких-нибудь собаках, на, там, не знаю, оленях, лошадях, на санях, на телегах. Ну, теперь все-таки на автомобилях, ну, это реально просто эффективнее. Ну, вот в данный момент, ну, нефть кончится, будем снова на конях, да, но сейчас вот выгоднее все-таки на машине. Реально просто тупо быстрее. Ну, вот чтобы я, допустим, сегодня проснулся с утречка, в городе железнодорожный, да, и оказался в городе Москве вот сейчас. Для этого я сел на электричку, потом сел на метро, ну и потом от метро тут два шага дошел до студии. Если бы я был каким-то там мега-старовером и сказал, нет, только сани, да, и вот я бы перся из этого своего железнодорожного, ну сколько там, километров 30, допустим, да, я не знаю.
1: По какой дороге?
0: И как бы я бы это делал, да, вообще, вот. Но это вот эти искусственные ограничения ни к чему хорошему не приводят. Поэтому бывают индейцы, которые целенаправленно так себя ведут, и не только индейцы, и не только эти, а и там в Бразилии таких хватает, и эти аборигены австралийские были такие, пытались, ну, по-моему, сейчас уже кончились. На Новой Гвинее такие точно есть абсолютно папуасы, которые вот такие староверы тоже, там, я буду только с каменным топором, и только голышом, да, и вот одежду я не признаю, а огонь я буду добывать только каким-то пучком травы, вот, а спички нет, это не про нас. Ну, в качестве этнографического прикола это здорово, да, то есть всегда турист может приехать и сказать, о, прикольный, как бы, чувак, там, с каменным топором, вот, но он сам-то тоже никуда не двинется. Вот. Но вот я говорю, тут трагедия получается, потому что он и цивилизация не может, потому что у них численности просто не хватает. Ну, если жить диким образом, ну, никогда не будет большой численности. Вот. Если он что-то заимствует, он заимствует уже заведомо гораздо более крутое, и тогда получается разрыв вот этот от первобытности к цивилизованности. И вот не то, не сё. Как бы и оставаться в первобытности плохо, и резко влезть в цивилизацию не очень получается, честно говоря. Должен быть какое-то плавное развитие. Ну, вот Стругацкие с этими своими там цивилизаторами, да, вот как раз эту идею поднимали, и оно вот и так криво, и так косо. Но это все-таки победимо. То есть, как показывает практика нашей страны, вот опять же, там с царских времен, да, там советская власть, нынешняя, можно. И сейчас тоже у нас есть оленеводы, да, где-нибудь там вот, не знаю, на Таймыре, там немцы с оленями кочуют. Ну, потому что там ничего другого делать невозможно. В тундре, ну, только вот оленей пасти, а что там еще будешь делать? Ну, вот, ну или там газ добывать, да? Ну, газовики – это уже такой образ жизни все-таки своеобразный. Ну, вот. Но немцы все-таки, они все сейчас грамотные, они все там нормально обуты, одеты, у них есть медицина, они могут получить образование, то есть он может пасти оленей, если хочет, а может поехать в город, там, пойти в какой-нибудь там техникум, университет, там, куда угодно, да, и начать работать в городе, никто ему не запрещает. Ну вот, вот так можно. А может любой другой человек приехать и начать пасти оленей. Ну, вот, ну это будет сложно, потому что все-таки это такая специфическая деятельность, если с детства этим не заниматься, ну, это не просто, прям скажем. Ну, вот, ну, просто вот если бы я, допустим, приехал, я бы не знал, с какой стороны к этому оленю подойти. Что с ним делать-то вообще, да, что ему вообще в жизни надо. Ну, вот, а там свои нюансы есть, между прочим. Вот это кажется, что ой, там первобытные там чуваки с оленями, да, это такой примитив, а это не такой уж прям примитив. Ну, вот, ну, вообще пасти оленей сложнее, чем читать лекции по антропогенезу. Читать лекции, господи, учебник прочитал, да и читай. Ну, вот, а пасти оленей там надо еще и руками уметь делать. Вот, но у них есть возможность делать так, делать эдак, делать что-то еще. Вот, а вот если государство к этому нормально не подходит, как в Латинской Америке чаще всего происходит, ну, вот, там выбора-то у индейцев особо нету. Ну, вот, то есть либо они остаются дикарями, и то придут какие-нибудь там добытчики каучука или там какого-нибудь железного красного там особо клевого дерева и отстреляют всех этих индейцев, да, или там насильно их цивилизуют, или вот эти миссионеры, которые без спросу там припрутся, заселятся и скажут, сейчас мы вам расскажем, как правильно. Ну, вот, и у индейцев выбора-то нету. Ну, вот, и соблазны есть. Им же никто не объясняет, что для того, чтобы хорошо питаться и жить в нормальном доме, надо учиться, трудиться и что-то такого достигать. Ну, тем более, что если строй в принципе-то в стране так себе, а в Латинской Америке там, как правило, он так себе, прям скажем, ну, вот, там даже у людей, которые выросли в цивилизованных городах, шансы стать крутым не такие уж прям большие. ну, там не коммунизм, как бы, да, и человек может родиться в какой-нибудь там фавиле, и он никогда ничего не достигнет, даже при том, что, вот, казалось бы, вот он в городе живет, он родился в нем, и все равно он будет всю жизнь в трущобах жить, ну, вот, а у индейцев еще ниже, как бы, стартовая позиция, ну, то есть он вообще в лесу родился, вот, и у него шансов-то вообще никаких нет. Никто его целенаправленно обучать и вытаскивать, как бы, из этой

0: дикости не станет. Вот. И в дикости уже не получается. Это проблема.
1: Но вы очень хорошо объяснили их положение, потому что фильм, он такой пропагандистский, да? Потому что там все хорошо заканчивается.
0: Там-то все благолепие. Но есть же, кстати, тоже чудесные фильмы, документальные, про это же самое племя, как они живут сейчас. И там вот правда жизни показанная.
1: Это те, которые остались жить?
0: Не-не-не, вот не те, которые остались в лесу.
1: А те, которые в город
0: приехали. Те, которые в город как раз приехали. Которые вот живут в этих самых там аналогах фавел каких-то, вот и в трущобах. И очень так не здорово живет. Но, опять же, возвращаясь к самому началу, с точки зрения индейцев, жить в трущобах – это все равно лучше, чем в лесу, на самом деле. Иначе бы они не жили в трущобах, они бы обратно свалили в лес. Ну, вот. Но в лесу надо все время ждать, что тебя проткнут копьем. Там надо без конца что-то делать и все время там гоняться за обезьянами какими-нибудь по лесу, да, и с риском все-таки помереть с голоду, у тебя будет гарантированно болезни, и ты помрешь точно лет там в 30, ну, почти наверняка. А в трущобах ты можешь не сильно напрягаться, ну, вот, тебя все-таки не так уж прям гарантированно прибьют, вот, ну, и уж не копьем, по крайней мере, да, а там благородно застрелят там из пистолета какого-нибудь. И можно не так прямо сильно напрягаться, вот, можно там воровать, да, можно, там, не знаю, подрабатывать где-то грузчиком каким-нибудь. И это оказывается все равно проще, чем в лесу. Вот, хотя в лесу они на добычу еды тратят там полтора часа, а грузчиком он будет работать все время. Но, тем не менее, с точки зрения индейца это выгоднее.
1: Ну, я думаю, вообще мало кто смотрел этот фильм. Стоит посоветовать его к просмотру, потому что он тем более близок к реальности.
0: Да, ну, несмотря на вот эту пропагандистскую как бы всю сторону, ну, потому что он такой явно, да, ну, не сбалансированный в этом смысле, он такой очень, как сказать-то, ну, короче, перекошен, что вот, там миссионеры все такие благородные, замечательные. Ну, не совсем это так. Тем не менее, фильм шикарный. Фильм очень хороший.
1: Согласна с вами.
0: По крайней мере, если его смотреть так немножко как бы со стороны, ну, понимая все эти пропагандистские как бы штампы, там, правда, жизни показано вот достаточно реалистично. Вот. И мне еще понравилось, что там индейцы, они показаны не как злодеи, не как какие-нибудь там благородные дикари, вот, а вот как индейцы. Вот. То есть там, конечно, нету какого-то глубокого погружения там, в психологию индейцев, но тем не менее они вот человеческие люди.
1: Спасибо вам большое, Станислав, за разбор.
0: Пожалуйста.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Как всегда, рада вас видеть. И надеюсь, что мы сегодня с вами проведем интересный вечер, потому что, Виталий, вы так скромно, поднимайтесь, пожалуйста, на нашу кафедру. Я представляю Виталия Егорова, наши постоянные посетители, и не только постоянные посетители, я думаю, все, кто присутствует сегодня, знают этого человека. Вот я у него спросила, как его представить.
2: Блогер «Зеленый кот».
1: И все. Это, наверное, самое такое известное его представление. Я хочу напомнить тем, кто, может быть, забыл, и сказать тем, кто не знает, что почти ровно год назад, Виталий, мы с вами встречались.
2: Да.
1: 4 февраля прошлого года. Вот представляете, как вот? Потом верь, не верь в эти совпадения. Ну, конечно, это совершенно случайно. И у нас была интересная тема, как нашли Марс-3 на Марсе. И мы тогда еще все вместе пожелали Виталию новых каких-то находок и открытий. Буквально не прошло и года, новый проект, еще более амбициозный, мне кажется, еще более интересный, еще более замечательный. И мне очень приятно представлять Виталия Егорова, потому что это человек, который все сделал сам. Вот он доказывает то, что нужно только желание, ну, конечно, энтузиазм, увлеченность своей идеей, и тогда обязательно все получится. Итак, Виталий Егоров. Начинаем, чтобы не тянуть время. Привет. Спасибо.
2: Спасибо. Сначала мы поговорим не о том, что было сделано мной, а о том, что было сделано до меня, до нас. И мы возьмемся за тему, которая до сих пор волнует многих. Тема лунного заговора и полетов, не полетов американцев на Луну, она прочно уже вошла в мировую культуру. По этой теме снимают фильмы и художественные, и документальные, и псевдодокументальные. Написано, наверное, сотни книг. Есть свои сторонники, есть свои противники. Есть, как мне кажется, огромный пласт сомневающихся. Те, кто не знает, кому верить из тех и из других. И когда все эти обсуждения, я как блогер, как человек, который сидит в интернет-обсуждении, живет этим, постоянно с этим сталкиваюсь, постоянно участвую или наблюдаю эти дискуссии на эту тему, летали, не летали, и часто возникает один и тот же вопрос. Ну ладно, они полетели, почему бы нам сейчас не посмотреть на то, что они там оставили? Если они летали, то там оно да все должно лежать. Там нет пыльных бурь, там достаточно редко падают метеориты, и все, что там они натоптали, они, в общем, оно там и осталось. Почему бы нам, и часто возникают вопросы, почему бы нам не взять какой-нибудь большой телескоп и посмотреть на Луну? Ну, казалось бы, есть телескоп Хаббл, есть другие телескопы еще мощнее его, которыми там просто невероятные какие-то вещи, там можно рассмотреть далекую галактику, там рассмотреть галактику, сколько там Хаббл рассмотрел, по-моему, самая давняя галактика, древняя, там уже больше 13 миллиардов световых лет дальше. А Луна-то совсем близко, чтобы нам не посмотреть на Луну. И вот такие вопросы возникают, и я решил объяснить, почему, что мы можем увидеть на Луну, если посмотрим теми средствами, которые у нас есть, и какие мы можем средства еще создать, чтобы увидеть больше. Для начала надо понять, что смотреть. Самые большие объекты, которые там можно увидеть, это вот лунные модули, которые остались там. Это посадочная часть, верхняя часть с экипажем улетала обратно. Но вот здесь примерно вот так она выглядела бы, вид из космоса, вид сверху. От ноги, скажем, до ноги у него примерно 10 метров, это самый большой объект. Там есть и поменьше, там есть советские луны, там Луна-17, например, которая держала на себе луноход-1, она достаточно большая. Сам луноход тоже там несколько метров, ну там примерно 2 метра он где-то в поперечнике. Но все-таки 10 метров самый большой объект, и мы будем говорить о том, что вот увидеть можно в этом. Главное, вот что самое большое из того, что осталось. Говоря про то, что мы видим в съемках больших телескопов, о том, что галактики большие или галактики далеко, почему нам не посмотреть на Луну. Мы просто, когда мы смотрим в небо, мы галактик на самом деле не видим. Просто потому, что они очень бледные. Но если мы возьмем видимые размеры туманности Андромеды, ближайшей крупной галактики, и сравним с видимыми размерами Луны, то получится, что галактик на самом деле больше Луны. Понятное дело, что другие галактики, те, которые находятся дальше, намного дальше, они, конечно, меньше, в том числе меньше Луны, ну, имеется в виду видимые размеры. Мы сейчас будем говорить именно по большей части о видимых размерах, то есть то, что мы видим с Земли. И, конечно, другие галактики меньше Луны будут. Но все-таки вот это соотношение нужно помнить, что галактики мы видим хорошо не только потому, что у нас хорошие телескопы, но и потому, что галактики большие. Еще немного теории про телескопы. Самые банальные. Есть два типа телескопов. Рефракторы и рефлекторы. И по большей части мы будем говорить о рефлекторах, о телескопах, у которых главный их показатель – это диаметр зеркала. Это зеркальные телескопы. Рефракторы – это обычные подзорные трубы. Я думаю, многие их видели, ими пользовались. И в них, в принципе, и в том телескопе, и в другом, главный показатель – это фокусное расстояние. Расстояние, которое проходит свет от одной линзы, от собирающей линзы до проецирующей, до той, в которую мы, в общем, смотрим глазом или фотографируем. Вот это фокусное расстояние, и чем оно больше, тем сильнее приближает телескоп. Соответственно, если мы хотим взять телескоп из двух линз, чтобы он очень много нам показал, ну, мы должны развести линзы как можно дальше. Ну, понятно, есть определенные пределы, которые не позволяют этого сделать, ну, бесконечно растягивать. Есть другой вариант, вот зеркальный. Здесь главный показатель диаметр телескопа. И он помогает, во-первых, увеличить фокусное расстояние. То есть здесь фокусное расстояние практически удваивается в сравнении с длиной этого телескопа. И самые мощные, самые большие телескопы, как на Земле, так и в космосе, они примерно вот по такой схеме построены. Используют зеркала-отражатели. Если мы будем говорить о том, что... Забыл поставить, там надо было фото подписать, потому что это на самом деле не Дмитрий Маколкин, это фотография Дмитрия Маколкина, это российский, московский астрофотограф, у него очень красивые снимки на его сайте, можно найти там maколкин.ru. Я взял для примера, чтобы показать, что мы сейчас можем увидеть на Луне. Вот Луна, казалось бы, большая, близкая. Давайте возьмем телескоп, вот купим там в ларьке и посмотрим на Луну, увидим мы Аполлона или не увидим. Вот, в принципе, Дмитрий Маколкин, и там дальше будет еще один астроном, именно любитель, то есть это, здесь используется техника любительская, не гигантские телескопы профессиональные, а именно любительские, то, что можно купить в магазине, но, правда, конечно, там приличных сумм это будет стоить, но все-таки это именно техника, рассчитанная на любителей. Вот его полноформатная Луна. Мы можем немного приблизиться. Это горы Апеннины называемые. И тут мы видим в центре место посадки Аполлона-15. Где-то вот там Аполлон-15 сидит. И это, в общем, ну, в данной фотопанораме это максимальное разрешение, которое вот можно было получить на этом снимке. Лучший снимок или один из лучших снимков, который можно получить при помощи любительской техники, получил астроном-любитель Дамиан Пич. Он очень классные снимки делает, точно так же его можно погуглить, найти. Он там и МКС умудрялся снимать так, что там единственное, что этих космонавтов, ну, конечно, не увидишь, но очень много там у него шаттлы, очень красиво смотрится. То есть это реально пик возможностей того, что может любительская техника. Ну, реально сейчас любительская техника может то астрономическое, может то, о чем, скажем, профессионалы начала 20 века, то есть 100 лет назад профессионалы-астрономы могли только мечтать. Но сейчас это возможности открыты для любителей, и они действительно делают феноменальные снимки и дальнего космоса, или ближнего. Так вот, то, что мы здесь видим, вот этот кратер, он диаметром примерно полкилометра, там где-то 600 метров. И вот здесь место посадки Аполлона-15. То есть вот это максимум, что мы видим. Вот несколько пикселей – это 500 метров, полкилометра. Если нам нужно посмотреть поближе, нужно воспользоваться снимками, которые были достигнуты с более близкого расстояния. В данном случае, ну, разрешение здесь примерно похожее – Но этот снимок уже более детальный, мы его сейчас будем приближать. Это снимок уже сделан с Аполлона-15, собственно, но не с того, который садился, а того, который летал вокруг. Ну, там же была орбитальная часть и посадочная. Посадочная вниз полетела, а на орбитальной осталась фотокамера, и она снимала Луну, в том числе и это место. Если мы возьмем этот снимок и будем приближать, максимум, что мы сможем увидеть, это вот, так, вот это место. То есть мы помним, вот здесь полкилометра. Чтобы увидеть дальше, долгое время были доступны вот только такие снимки. В принципе, там уже можно что-то попытаться рассмотреть, имеется в виду по детализации. Но в 2009 году к Луне полетел американский спутник, Lunar Reconnaissance Orbiter, это такой лунный спутник-шпион. И он получил более детальные снимки. Если мы продолжим уже увеличивать на его кадрах, вот примерно соотношение то же самое я сделал, здесь просто разное время суток, поэтому так резко меняется ракурс. Но мы продолжим приближаться к Луне. Здесь, наверное, ну я уже вижу, где там что видно. Вам, наверное, вряд ли получится рассмотреть. Еще приблизимся. И еще приблизимся. Вот максимальное изображение того, что мы можем сейчас увидеть на Луне. Лучше нет. И получить такое изображение с Земли практически невозможно. То есть вот, вот они натоптали, вот тут следы их ровера, вот он сам ровер, пятно, вот оставшийся лунный модуль. Тут при желании можно найти кучу всего из того, что они оставили. Можно взять снимки с поверхности. И существует такое представление, чтобы они могли такое... Многие, кстати, из Роскосмоса его придерживаются, чтобы не вступать в многочисленные споры, там, а вот тень кривая, там еще что-то, влага колышется. Они говорят, ну, американцы могли слетать, а там же неудобно, невесомость, скафандр тесный, неудобный, зачем там? Потом возьмем этом самом, по памяти, снимем в павильоне и покажем, скажем, было вот так. Это такая компромиссная версия между тем, что... тем, что они летали, и тем, что они показывают. Реально, конечно, снимали они там. И взяв снимки с поверхности, сопоставив вот с этими снимками из космоса, мы найдем все, что они видели, ну, соответственно, вот в таком масштабе. То есть все эти кратеры, все вот этот мусор, который здесь валяется и блестит, его на снимках можно интерпретировать именно так, как они, в общем, там его наоставляли. То есть это там либо приборы, либо мусор какой-то. Все эти следы можно увидеть. Ну, там с поверхности можно увидеть больше, но то, что нам дает спутник, дает вот столько. И здесь как раз, возвращаясь немного назад, мы проведем такой небольшой обзор того, что могут телескопы. Вот снимок, похожий из того, что мы видели раньше, снимок Луны, сделанный вот с этого, при помощи этого телескопа. То есть вот залив Радуги, здесь диаметр 250 километров. Примерно это вот тот предел, что есть для, что сейчас открыт для астрономов-любителей. Вот здесь на этом снимке два лунохода находятся. Но, естественно, их мы не увидим, потому что где-то вот здесь китайский сидит, где-то вот здесь советский. И любительской техникой их увидеть невозможно. Но даже если мы возьмем очень большой телескоп, он реально так и называется, очень большой телескоп, и посмотрим с него. У него... Здесь 4, на самом деле, даже 8 телескопов, вот они маленькие еще тут указаны, стоят. Они могут работать как все вместе, так и по отдельности. Вот по отдельности у каждого этого телескопа диаметр тарелки, вот если мы здесь видим, здесь диаметр где-то, ну, по-моему, 25 сантиметров у него есть, то есть вот здесь. Тот показатель, который определяет мощность, скажем так, телескопа. То этого диаметр тарелки 8 метров. Все довольно серьезно выглядит, серьезнее. Вот такой его снимок поверхности Луны. Это не тот, который мы ранее рассматривали. Они не картографировали всю Луну, потому что это заняло бы много времени и не имело никакого практического смысла. Поэтому они сняли один пробный кадр, и вот здесь мы можем увидеть примерно 10 километров. То есть разрешение... Ну, примерно сопоставимое с тем, что получал Аполлон, летающий на орбите. Это здесь разрешение примерно где-то, сколько вон там мне указано, 80 метров. То есть каждый пиксель изображения имеет 80 метров. Мы помним, что лунный модуль 10 метров, поэтому надо было бы очень много лунных модулей рядом поставить, чтобы они составили один пиксель 80-метровый, и его можно было бы увидеть в виде одной точки при помощи этого телескопа. Понятное дело, что не сработает. Впереди у нас экстремально большой телескоп. Это тоже его название. Но астрономы, видимо, не очень заморачиваются с наименованием телескопов. Мне просто интересно, как будет называться следующий телескоп, который будет больше, если уже этот экстремально. Но это действительно будет феноменальное изделие. 40 метров, почти 40 метров диаметр зеркала. Оно будет, конечно, составное, но там будут идеальные точности. Это вот зеркало размером там, с половину футбольного поля, с идеальной точностью поверхности. Это, конечно, невероятное изделие будет. Его сейчас, ну, сейчас они только гору выровняли под его возведение. Примерно и такой строят в Чили. Это европейцы строят в Чили. Примерно такой же, чуть поменьше, американцы собрали строить на Гавайях. Выбрали гору, начали строительство. Тут пришли местные жители гавайские и сказали: вы пугаете наших богов. Подали в суд. И суд защитил богов, отменив строительство телескопа. Ну, там на самом деле, потому что их закрыли, запретили в этом месте строить, потому что они не посоветовались с местными. Ну, в общем, это там сложности юридических процедур в США. Пока надеемся на европейцев. Но, опять же, он нам не покажет Аполлоны. Может быть, он нам покажет их в виде одной точки. Но мы не увидим ни следов, ни каких-то подробностей, ничего. Для того, чтобы хорошо увидеть Аполлоны или в том качестве, каком можно увидеть при помощи вот спутника ЛРО, о котором мы уже поговорили и еще поговорим, нужен телескоп диаметром 120 метров. То есть вот здесь зеркало 40 метров, и это еще будущее наше. Чтобы увидеть хорошо, нужно 120 метров. Поэтому сложности, конечно, очень высоки и инженерные, и технические, и финансовые. Поэтому все это наше будущее. Есть московские астрономы, которые предложили построить 60-метровый телескоп диаметром, что вот, мол, он сделает нас лидерами в мире. Но, мне кажется, они не получат одобрения, потому что не то сейчас время, чтобы 60-метровыми телескопами меряться. Поэтому будем ждать хотя бы этот. Но мы знаем, наверное, надеюсь, многие знают, что главным или очень важным препятствием для того, чтобы хорошо видеть космос с Земли, у нас является атмосфера. Даже если мы возьмем небольшой любительский телескоп и посмотрим на него какой-нибудь там точечный источник света, там даже планету, мы можем увидеть, да даже если на Луну мы посмотрим, мы можем увидеть такое ощущение, как будто мы смотрим со дна аквариума. То есть постоянное движение, как будто вода между нами и Луной будет, или между нами и любыми объектами на небе. Это атмосфера. И способ избежать влияния этой атмосферы – вылететь в космос. Первым такое, ну, одним из первых, наверное, по крайней мере, из крупных телескопов стал космический телескоп Хаббла. Это тоже феноменальное изделие. Огромное количество денег на него затрачено. 25 лет, уже больше 25 лет летает, работает, переворачивая до сих пор некоторые представления человечества о Вселенной. И он, конечно, дал огромное количество знаний, по большей части о дальних частях Вселенной даже, видимой, по крайней мере, но и о планетах в том числе. И на Луну им немного смотрят. Иногда смотрят, но достаточно редко, потому что, опять же, есть другие средства, чем можно посмотреть на Луну. И он ничего сверхъестественного о Луне показать не сможет, потому что есть те средства, которыми мы можем посмотреть на Луну ближе. Вот, поэтому, ну, точно так же с ним производили съемки Луны. Ну, его примерное качество соответствует тому, что дает 8-метровый телескоп, вот большой, очень большой телескоп, который ВЛТ. И то есть точно так же разрешение, ну, здесь даже чуть получше, если у ВЛТ 80 метров разрешение, здесь 60, но опять же это гораздо больше, чем нужный нам 10-метровый или лучше там метровый или там уже субметровый телескоп, который бы нам был нужен, чтобы мы могли рассмотреть какие-то детали мест посадок астронавтов или там луноходов, лунных станций. Поэтому не хватает его. Чтобы увидеть ближе, нам все-таки нужно увидеть, приблизиться. Да, еще такой момент. Точно так же по поводу Хаббла. про него точно так же спрашивают. Когда говоришь, что с Хаббла невозможно увидеть Аполлоны, они слишком маленькие. А в ответ можно услышать фразу такую, что «Ну вот, мы же Плутон рассмотрели. Плутон-то, наверное, подальше, чем Луна располагается. Почему мы Плутон можем увидеть, а какой-то близкий Аполлон на Луне увидеть не можем?» Ну вот я как раз даже вчера и частично сегодня на работе посчитал, что Плутон больше Аполлона. Даже видимый размер Плутона больше видимого размера Аполлона. Примерно в 20 раз, там, 15-20 раз по разным подсчетам. И вот если мы будем смотреть с Хаббла на Плутон, он будет вот такого размера, а Аполлон будет вот такого. То есть если вот так мы можем говорить, о, ничего себе, мы увидели Плутона и его спутники. Аполлон все равно не дотягивает до тех возможностей, которые нужны были бы Хабблу, чтобы увидеть какие-то детали поверхности вот до Плутона. То есть если бы до Аполлона, если бы мы могли Аполлона видеть с Хаббла, то мы тогда бы Плутон просто картографировали бы уже, и новые горизонты посылать не надо было, или пришлось бы его посылать их гораздо ближе. Поэтому не получается. Ну что делать дальше? Дальше надо лететь. Лететь надо к Луне и смотреть ближе. И смотрели неоднократно и объявляли такие цели. Мы полетим, посмотрим на Аполлоны. Вот первыми объявили об этом европейцы. Европейский первый и последний на данный момент космический аппарат, который Европейское космическое агентство отправляло к Луне, Смарт-1. Они сказали, мы поснимаем Аполлоны. И все такие, о, наконец-то, разоблачат или не разоблачат, заговорили. В общем, стали ждать этих снимков. Но они забыли сказать, что они поставили достаточно слабенькую камеру и снимать собирались с расстояния 500 километров. То есть они сняли места посадок Аполлонов, но в таком разрешении, в каком их может снять тот же, например, Дамьен Пич у себя из двора. Поэтому, ну, может быть, конечно, не Дамьен Пич так не снимет, но телескопы, мощные телескопы с Земли дадут примерно такое же разрешение. Хаббл дает даже лучше. Проблема с Марта была в том, что он летал высоко. Они потом начали, примерно с 500 километров они провели полное картографирование Луны, спустились, по-моему, до 300, поснимали уже не полное, провели картографирование, еще снизу, ниже спустились и поснимали уже отдельными полосками. Но вы понимаете, что если у нас у камеры есть определенный угол захвата изображения, если камера с высоты снимает много, широкий снимок дает, снижаясь, она сужает это поле видимости, поэтому она не может с разных высот, не может за одно и то же количество оборотов вокруг там, космического тела, Луны или другого, она не может провести одинаковые площади снять. Поэтому это всегда такая жертва. Либо мы снимаем много, но с низким разрешением, либо мы снимаем мало, но с высоким разрешением. И когда вот все эти снимки, вот, о которых мы еще поговорим, их делали вот европейский, потом индийский аппарат, это были фактически единичные аппараты. Вообще в начале 21 века европейцы свой первый отправили к Луне, японцы отправили, китайцы, индийцы. И у всех была одна и та же гонка за картографирование Луны. То есть не просто так поснимать, а сделать полную карту. Соответственно, погнавшись за этой целью, многие вынуждены были выше, высоко летать, чтобы снимать шире и побыстрее сделать карту. Карты, в общем-то, все сделали, но в разном разрешении, но при этом они не смогли поснимать что-то с высоким разрешением. И еще такой момент, это касается даже больше не космонавтики, а физики скорее. Почему близко к Луне нельзя летать? Все думают, ну а что там, атмосферы нет, лети хоть там на одном метре над Луной. Ну, во-первых, перепады высот там больше 10 километров, поэтому там выше 10 в любом случае придется летать, иначе просто влетишь в какую-нибудь гору. Это один момент. Второй момент, там есть такая вещь, которая для земных космических аппаратов малый фактор как раз играет, так называемые масконы или концентраторы массы. Это разница в плотности коры, в данном случае лунной, над которой пролетает спутник. Разница в плотности дает разную массу, разная масса дает разницу в гравитационных силах. Соответственно, когда с точки зрения летящего аппарата разница в гравитации по одной и той же орбите для него работает примерно как лежачий полицейский для автомобиля. То есть он летит, хоп, провал, летит еще раз. Ну, точнее, даже скорее выбоины, а не лежачие полицейские. И они его очень серьезно сваливают. Если мы говорим про спутник, по-моему, 200 килограмм, ребята говорили, на высоте 100 километров летит и не пользуется ракетными двигателями для поддержания орбиты, то он падает за 2 месяца. Если же стараться провести цель картографирования, нужно летать на одной высоте, чтобы карта была равномерная. Соответственно, люди, которые из космических агентств, которые запускают аппараты, они вынуждены тратить топливо на поддержание этой орбиты для полета на одной высоте. Когда топливо заканчивается, они уже не могут контролировать высоту, и спутник достаточно быстро падает. Поэтому не получается летать бесконечно, не получается летать на высоте там, 10 километров. Ну, еще такой момент, если мы летим очень низко, поверхность у нас пролетает очень быстро, и камера просто не сможет запечатлеть то, что нужно, потому что все смажется. Это тоже проблема. Ее избежать можно, снимая под углом, снимая вперед там, или назад. Но тогда уже тоже будет детализация не та, и ракурс мы уже не будем выбирать. Вот. Еще точно так же попытку поснимать и Луну, и в том числе Аполлоны, предприняли индийцы. У них была камера немного побольше, аппарат немного побольше, посовершенней. Ну, хотя нет, о совершенности, наверное, можно еще поспорить. У европейцев там много было экспериментов, там лазер был для стрельбы в землю, но, к счастью, недостаточно мощный, чтобы ее взорвать. Вот. Но зато у индийцев была камера получше. Если мы смотрим сюда, здесь 155 мм, это достаточно маленький объективчик, то здесь, даже 140. Да, у них была побольше масса аппарата, побольше топлива, и они могли спуститься пониже. Поэтому они смогли получить разрешение в изображении выше. И что-то они смогли увидеть. Но, к сожалению, здесь вот не видно. Прямо на пересечение попадается. То есть некая черная точка в том месте, где должен быть Аполлон-15, они увидели. И немного лучше они увидели вот то, что называется гало. Это то место, где при посадке космического корабля струя реактивная газов разогнала местную пыль, которая задавала определенный тон всей поверхности, и под этой пылью поверхность оказалась чуть светлее. Когда говорят, там смотрят на снимки там, с Луны, вот он там должен был пыль разогнать, кучу всего, ямы нету под реактивным двигателем, значит, все в павильоне снято. На самом деле он разогнал пыль, конечно, но не настолько, чтобы выкопать под собой яму. И следы вот этой разогнанной пыли видны из космоса, то есть вот это пятно, оно, причем даже были снимки до посадки, достаточно низким разрешением, но примерно вот таким. И следы после посадки, и сравнивая снимок с до посадки, после посадки, как раз вот это гало, это пятно и смогли обнаружить. То есть она прослеживается на всех местах посадок. Японцы, они соорудили просто огромный космический аппарат. Если Смарт весил примерно 600, по-моему, килограмм, Чандраян индийский весил примерно 1,5 тонны, то японцы соорудили просто 3-тонный корабль. Это, наверное, самый большой космический аппарат, который отправлялся к Луне в 21 веке. Они его весь нашпиговали различными приборами, кучу информации он получил. И в том числе у них была камера, там даже 3 было объектива. Но, опять же, они получили, у них разрешение было даже ниже, чем сняли индийцы, потому что они летали чуть выше. Еще интересно, у них была камера, которую они, грубо говоря, вниз смотрели, а была камера, которую они смотрели вперед. Она называлась High Definition Television Camera, и она реально просто писала видео, ну, правда, не в реал-тайме, но на Ютубе можно найти этот канал, где выложены видеоролики, просто вот так летит она и снимает. Просто можно почувствовать себя там в полете над Луной, но, правда, там ролики достаточно короткие, примерно по одной минуте они записывали. Ну, там над кратерами, над различными пролетает. Вот это восход Земли снят достаточно красиво. И очень мало людей знают об этой съемке, хотя она очень красивая, действительно, и стоит того, чтобы посмотреть. Но это именно было для популяризации, наверное, сделано, потому что для науки там не очень много данных. Они, на самом деле, вот именно этой камерой получили. А этой получили достаточно много, потому что она была не только снимала в видимых или там в черно-белом, в панхроматическом диапазоне. Она снимала и в инфракрасных, и это позволяло анализировать поверхность, в том числе изучать геологию. Вот. Что же Кагуя увидела? Кагуя увидела примерно то же самое. Она увидела пятно. То самое гало, которое было оставлено ракетными двигателями. И еще что она увидела, если вот здесь снимок, это уже с ЛРО, с американского спутника, который выше качеством снимает. Если мы присмотримся, вот здесь модуль, и вот это темное пятнышко, это тень от него. И здесь мы можем похожее темное пятнышко увидеть. Можно предположить, что вот это пятно, это тень от модуля. Оно может быть длиннее, оно может быть больше и лучше видно, потому что если Солнце достаточно под большим углом освещает, тень может быть длиннее и больше, чем сам аппарат. И, возможно, вот Кагуя увидела только тень от этого от лунного модуля, но не смогла увидеть, приблизиться ближе, увидеть что-то лучше. Поэтому реально более-менее внятные и читаемые снимки, которые у нас есть лунных модулей, получены лунных американских модулей, получены американским спутником. Спутник очень классный, это даже международный проект. На нем стоит и российский прибор, он изучает содержание воды в грунте. Там вот как раз была поставлена, на самом деле, такая серьезная, нормальный телескоп там практически был поставлен, 20-сантиметровый. Они уже не гнались за картографированием, лишь бы сделать картографирование. Они поставили задачу в очень хорошем разрешении рассмотреть Луну и различные ее детали. Сейчас он практически полное картографирование провел, потому что спутник работает дольше, чем запланировано, работает хорошо. С ним продолжаются исследования, причем такие, о которых точно так же там, лет 40 назад исследователи, там, в том числе и астрономы, и исследователи космоса, те, кто был задействован в космонавтике, могли только мечтать. И то, о чем они только предполагали или задумывались, почему именно вот так, а не вот так, оно видно и стало известно благодаря этому спутнику. Например, там недавно узнали, что Луна до сих пор остывает и сжимается. От того, что она сжимается, по ней идут трещины на коре, и эти трещины, они прослеживаются, и из-за того, что они есть, и этот процесс продолжается, можно сделать вывод, что некая тектоническая деятельность на Луне продолжается. И если там поставить сейсмометр, они могут быть какие-то подвижки коры еще покажут. То есть о таком мы раньше не догадывались, это буквально вот опубликовали результаты там считанные месяцы назад. Именно только благодаря тому, что, во-первых, почти полное картографирование Луны проведено, это раз. И два, то, что эти данные открыты для всех. Бери, смотри, изучай Луну сам, не смотри на НАСА или кого-то еще. Вот так, это самый лучший, самый близкий снимок, который был получен Аполлона-17, получен при помощи ЛРО. Он пролетел ниже, чем обычно летает. Так он летает на высоте примерно 40 километров. Здесь он пролетел на высоте примерно 20 километров, но качество его снимков было лишь чуть лучше, чем когда он пролетал на высоте 40, потому что на этой высоте при снижении у него уже начался смаз, им пришлось его компенсировать уже цифровой обработкой, подгонять, грубо говоря, растянувшийся снимок под его реальные размеры. Поэтому разрешение его примерно точно такое же, как и у предыдущих снимков. Примерно, ну вот если среднее качество съемки, это у него полуметровое разрешение, то здесь чуть выше, примерно 40 сантиметров. Ну, полуметровое разрешение, понимаете, что такое? Это вот объект размером, ну, примерно со стул, будет выглядеть как одна точка. Закрывать один пиксель на изображении. Соответственно, все, что больше, оно будет еще вот как-то видно. И при желании можно рассмотреть их следы, их машины. Даже когда меня это заинтересовало, я точно так же участвовал в интернет-споре, и мне сказали, да вот они снимали в павильоне. Я сделал очень просто. Я просто взял выложенные данные об их переговорах, где они двигались, что, в каком месте они стояли, когда делали тот или иной кадр. Взял эти кадры и взял кадры вот с ЛРО и стал сравнивать. И действительно, если они стоят на берегу, на краю кратера, говорят, вот на его дне крупные там блоки каменные лежат, берешь, смотришь, что они в этом кратере наснимали, потом берешь вот этот снимок, находишь этот кратер и видишь эти крупные каменные блоки, которые они наблюдали, о которых они рассказывали с поверхности. И на самом деле вот Аполлон-15 и Аполлон-17 — это две экспедиции, когда они просто... Реально сейчас, когда вот смотришь, сравниваешь те расстояния, на которые они уезжали от своего лунного модуля на своем луномобиле, поневоле задумываешься, что они вменяемые ли они вообще люди были. Столько, это такой высочайший риск был. Любой технический сбой, там, скафандр, у луномобиля колесо отвалится. Они бы просто не допрыгали до своего лунного модуля или просто не нашли бы его. Расстояние там 5 километров. Вот смотришь сверху на это все при помощи этой съемки и понимаешь, насколько они реально безбашенными были, что они уезжали. Но я их понимаю, наверное, у них была просто эйфория. Они не до конца оценивали ту реальную опасность, которая их преследует фактически. И не до конца, наверное, понимали, что они тогда творят. И вот после этого я действительно проникся, что это реально было высочайшее достижение, наверное, человечества. В принципе, вот сделать это. И жалко, конечно, что мы откатились назад и сейчас этого не повторяем. И, ну, здесь... Очень интересно, можно проследить, если люди, например, не верят, что американцы летали на Луну, можно у них переспросить, и практически со стопроцентной уверенностью можно сказать, что эти же люди не верят, что египтяне строили свои пирамиды. Вот лунный полет на Луну – это реально пирамида 20 века. Это выдающееся достижение, которое не несло никакого практического смысла. Феноменальные, на пике всех возможностей цивилизации, создавшие это, вот этот памятник, это вот реально это памятник, и я думаю, они еще в будущем немало денег соберут на туристических круизах сюда. Но реально практического смысла там было очень мало. Они, конечно, привезли камней, но с точки зрения науки затраты на результаты, они несоизмеримы, конечно. Но все-таки они это сделали. И сейчас, глядя вот на снимки ЛРО, там можно все найти. Там можно. Вот сейчас, кстати, по-моему, американцы, как ни странно, занялись поисками Луны-9. Кстати, Луна-9 — первый космический аппарат, который прилунился первым впервые успешно ровно 50 лет назад. То есть он сел на Луну 3 февраля. И, ну, сейчас совпало, хотя не знаю, мне объявили дату лекции за 2 месяца, может быть, конечно, и подгадали. Вот, но действительно, вот Луну-9 еще не нашли. Все остальное, по-моему, с Луной-11 не уверен. Луна-16, 17, Луноход-1, там Луна-20 потом, по-моему, была, Луна... 21, та, на которой садился луноход 2. Луноход 2, все это найдено. Российские ученые из Московского института картографии, они просто взяли эти снимки и по снимкам проследили весь путь луноходов. И оказалось, что следы, ну, по следам просто посчитали. Оказалось, что луноход 2 проехал больше, чем раньше считалось. То есть они, пересчитав это, его пробег, они и пришлось переписывать все статьи в Википедии, потому что по предыдущим данным, по данным средства, которое было на самом луноходе, там было такое колесо маленькое, которое за ним волочилось, и сколько вот оно оборотов сделало, поэтому посчитали его пробег. Оказалось, на 3 километра ошиблись, то есть посчитали 37 километров, очень долго везде написано 37 километров проехал, они взяли снимки, пересчитали, оказалось 40. Ну, точнее, они сначала взяли, посчитали, 42 у них получилось, потом еще раз пересчитали, получилось 40. Все-таки, и там еще этот интересный момент был, они это сделали тогда, когда на Марсе марсоход Opportunity тоже подбирался к этому рубежу, и американцы сначала приготовились праздновать, когда он добрался до 37-километровой отметки, типа, вот, все-таки мы обгоним русских. А русские говорят, не, а он 42 проехал, и двигайтесь дальше. Вот. Но потом, правда, откатились, Opportunity добрался до 40 километров. Наши вместе с американцами опубликовали совместный пресс-релиз, по-моему, в Nature, то есть самый крупнейший и крутейший научный журнал мира. Они опубликовали свои исследования, что все-таки луноход проехал 40 километров. Вот. Точно так же все это было получено. Они не спрашивали у американцев разрешения пользоваться этими снимками. Оно все лежит, можно брать и искать. Вот Луну-9 реально взялись искать американцы. У меня, честно, руки не доходили, а у кого-то, ну, в общем, кроме меня никого не нашлось. Просто я про себя говорю, тут вот про Марс-3 упоминали. Марс-3 мы нашли на снимках другого спутника на другой планете, угадайте какой. Но все-таки там было точно так же. Были огромные снимки, и был маленький объект, который надо было найти среди камней примерно такого же размера. С Луной вот нашли практически все крупное. Недавно, вот месяца два, наверное, было сообщение о том, что нашли место падения одной из ступеней разгонных, которыми один из Аполлонов, по-моему, 16-й, отправлялся к Луне, эта ступень отсоединилась от посадочного модуля, ну, просто ракетная ступень, бак с двигателем, врезалась в Луну, и сейчас нашли даже воронку от него. А вот Луну-9 пока не нашли. Ну, проблема с тем, что она действительно, она размером как раз, наверное, с полметра и была, то есть там, если не считать эти раскладные лепестки, но это, даже если будет лепестки посчитать, она займет, ну, 6 пикселей. Найти 6 пикселей вот на чем-то таком достаточно сложно. Ну и возвращаясь к тому, что мы можем увидеть сейчас, если мы посмотрим, используем эти снимки, снимков, что самое ну, интересное и полезное для дальнейших исследований и для того, что мы хотим увидеть на поверхности, то, что снимков отдельных точек сделано уже много. Если присмотреться, вот это Аполлон-16. Если присмотреться, мы можем... это, ну понятно, суточный ход Солнца, различное время суток, можно отмотать назад, мы можем увидеть движение тени, которое укорачивается. Если обратить внимание, вот здесь тоже мы видим тень. Это беспилотный автоматический модуль «Сервейер», который сел за 3 года до «Аполлона-12». Они вышли, осмотрели его, свинтили с него там пару приборов, загрузились, и этим самым они открыли то, что... профессию будущего, которая только когда-нибудь появится. Они стали космическими археологами. То, что сейчас, ну, сейчас уже и результат их деятельности стало достоянием археологов будущего, пока мы можем только вот как на пирамиды полюбоваться на снимках, а полазать там еще не скоро. Но дело не только в этом. В этом снимке интересно не только это. Увидите еще одно движение, которое можно рассмотреть? Да, догадаетесь, что это? Да, это тень флага. Тень флага, который они поставили. Нет, он не колышется. А модуль, по-вашему, тоже колышется? Нет, это колышется тень, просто меняется угол освещения Солнца. Колыхание мы бы не увидели, даже если бы оно было. На марсоходе увидели колыхание парашюта. Ну, там, правда, не колыхание, а то, что он сначала так лежал, потом завернулся наполовину. Вот, здесь, конечно, такого не будет, но это и хорошо. Поэтому все, что они там натоптали, оно так и осталось и останется еще надолго. Так что мы сможем... Роскосмос будущего сможет зарабатывать неплохие деньги, отвозя туристов туда. Вот. Первый сдулся, да, первый упал... как раз по поводу первого, ну, Аполлон-11, который первый сел, Базз Олдрин, один из членов экипажа, он говорил, что ему показалось, что при взлете флаг сбило струей, то есть они его поставили слишком близко к своему аппарату. И действительно, вот только у Аполлона-11 вот этой тени, бегающей второй, не видно. самое интересное, флаг, он был больше полуметра, поэтому, по идее, мне недавно эту идею подкинули, надо действительно полазить, посмотреть. По идее, он должен быть, лежать плоско, потому что у него была перекладина вот такая Г-образная, если он упал, он должен был упасть плоскостью, не свернуться полностью, поэтому, по идее, проследив вот эту, ну, в зависимости от времени суток, в какой-то момент он должен быть очень сильно заметен. И еще есть такое представление о том, что, скорее всего, ультрафиолет от Солнца давным-давно выжег всю краску, и там должны быть белые флаги. То есть, если сейчас туда прилетят инопланетяне, они подумают, что земляне сдаются. Но проверить это сейчас мы не можем, хотя вот этот шанс с Аполлоном-11 попытаться стоит. Там все-таки вот этот краешек, где синее поле со звездами, по идее, оно могло бы быть видно, но это, опять же, надо смотреть. Вот. Но смотреть это, конечно, интересно, но не настолько, насколько снимать и делать что-то самому. И я решил коварно совершенно и совершенно меркантильно решил воспользоваться лунным заговором и тем интересом, который он вызывает к Луне, и предложить всем желающим собрать деньги на спутник, который полетит к Луне и сделает снимки лучше, чем у ЛРО. Позволит самим посмотреть на то, что там на самом деле стоит или лежит, или, в общем, что осталось. Почему я уверен, что это возможно? Во-первых, сейчас в мире наблюдается бум микроспутников. Во-вторых, я работаю в компании, которая занимается производством микроспутников мирового уровня. Я просто пришел к инженерам и говорю, а вот чисто технически такое реально сделать? Они говорят, ну реально, только деньги нужны. Я пришел к директорам и говорю, давайте сделаем спутник, это же такой пиар во всем мире. Они говорят, не, дорого, не будем делать спутник. Я сказал, ну окей, не хотите делать, не будем. Обратился в интернет. На бумстартере мы 1,5 миллиона рублей собрали. Конечно, для спутника это деньги никакие. Но начать работу, сделать то, что в космонавтике называется аванпроект. Это, в общем, проект, такое техническое описание, которое позволяет, которое объясняет, что все это, в принципе, возможно в таких габаритах, из таких компонентов, за такую цену. Где мы возьмем деньги, чтобы потом все это собрать и запустить, я не знаю. Я надеюсь, что, ну, этим летом был шум о том, что некий российский олигарх дал $100 миллионов на то, чтобы искать инопланетные цивилизации при помощи радиотелескопов. Ну окей, этот олигарх там друг Стивена Хокинга, Стивен Хокинг, видимо, его своим гипнозом очаровал, деньги получил. Ну и не сам, конечно, но на исследование. Я не знаю, может быть тот, может быть другой, может кого-то, в общем, это заинтересует. 100 миллионов и не нужно, а по нашим оценкам примерным и оптимистичным должно хватить $10 миллионов. Дорого, много, в интернете не собрать столько, по крайней мере, не получится. По крайней мере, не было таких прецедентов. Но все-таки, я думаю, различными способами можно там попробовать, по крайней мере. Ну, первая часть задачи – сделать проект. Сейчас специально обученные люди этим занимаются. Нам остается только что ждать. Вот. И отдельно специально обученные люди, которые не имеют никакого отношения к космической технике, но все-таки являются энтузиастами космоса, сделали нам достаточно приятный, милый демонстрационный ролик –

когда мы запустили этот проект, тут же в интернете появилась шутка, что перед нами американцы запустят специальный спутник, который с ботинками, который натопчет следы. Вот, да, спасибо за внимание. Теперь можно позадавать вопросы и можем пообщаться. Да. Скорее, сейчас мы на данный момент имеем представление о том, как их решать. До решения проблем еще, конечно, далеко, но в целом сейчас у нас достаточно сильная команда взялась за тему как раз радиосообщения. Отдельно есть один энтузиаст лазеров, который готов взяться за изготовление лазерного передатчика, но лазер может обеспечить высочайшую скорость передачи данных, но это очень... Фактически никто не использовал еще лазер именно для передачи данных. Было два эксперимента. С Луны постреляли действительно с аппаратов на Землю. Показали, что технология работает, но там есть сложности по приему, потому что атмосфера может проблемы вызвать. Нужно ждать, нужны достаточно большие телескопы, чтобы это делать. Нужна очень высокая точность. Нужно не просто лазером попасть в Землю, а попасть... У него пятно расходится, ну, примерно на 10 километров, там, 5-10 километров. И вот это высочайшая точность, которую надо добиться, чтобы с Луны попасть лазером в телескоп, который мог бы принять его и считать ту информацию, которая по радиолучу передается. Поэтому радио все-таки остается приоритетным. И на радио сейчас самые большие силы брошены нашей команды. Там уже оборудование частично закупается. Ну, такое больше для симуляторов, ну, чтобы уже начать отработку. Но все-таки, если мы сейчас говорим, что мы готовим теоретический проект, то есть обоснование, ну то в радиопередатчике уже дело до железа дошло. И там нельзя просто пойти передатчик купить для там радиопередатчик для связи с Луной или там для связи с Луны на Землю. Есть проблемы, потому что в принципе, такой задачи не ставил никто себе. Несмотря на то, что аппараты летали, у крупных космических агентств есть в распоряжении там 60-70 метровые тарелки, которыми можно ловить сигналы своих спутников. А у нас же такого нет. Мы исходим из того, что нам придется передавать на 15-метровую. Это гораздо меньше, в мире таких больше стоит. И их можно просто арендовать за деньги. Но опять же, денег у нас нет, но, по крайней мере, представление, что этот вопрос можно таким способом решить, можно. Но при этом это увеличивает массу бортового радиокомплекса, увеличивает его энергоснабжение. Поэтому это тоже, в общем, проблема. И очень сложно, казалось бы, что там на Луну запустить фотокамеру? Пусть она летает и снимает. Все гораздо намного сложнее. Просто даже я, наверное, когда начинал его вот в октябре, я даже не представлял до конца всей сложности. Там, например, оказывается, что из-за вращения, скорости вращения Луны спутник над одним и тем же местом, которое, например, нужно снимать, пролетает один раз в месяц. Если на Земле это происходит раз в сутки примерно, то там раз в месяц. И вот у нас есть 10 целей на месяц. Мы их должны отснять. Или попытаться их отснять. И только, ну, и мы сможем вернуться к ним только вот на протяжении следующего месяца. И есть там еще другая проблема, что пока мы там раз месяц отработали, два месяца отработали, тени смещаются, и он нас вообще может закрыть от него. В общем, проблем там совсем за что не возьмись, там это тянет такой ворох проблем за собой, что там работы действительно на годы, и раньше 2020 года мы даже не надеемся полететь. Ну, если, конечно, нам завтра дадут 10 миллионов долларов, может быть, мы сможем к 2018 успеть. Но мы реально на такие чудеса не надеемся, и в общем, вся команда работает за идею и в свободное время, но при этом...

0: Ну, по крайней мере, мы надеемся закончить проект где-то к сентябрю. То есть вот к осени, наверное, 2016 года, по крайней мере, принести, сказать, вот мы обещали, мы сделали, вот так оно сможет полететь. Дайте нам денег, чтобы оно полетело. Но это как бы дело будущего.
1: Кроме обнаружения следов там пребывания, что еще может такой спутник?
0: Мы общались как раз по этому поводу с научными сотрудниками Института картографии. Там есть вообще, я никогда бы не поверил, что такое реально есть. У них есть лаборатория исследования внеземных территорий. Это такая лаборатория, она больше подходит для героев, я не знаю, Киры Булычева. Там, если, например, папа Алисы Селезневой работал бы в лаборатории исследований внеземных территорий, никто бы даже не поверил, что, и не подумал, что это на самом деле реальная лаборатория, и там работают реальные люди, и студенты, и все остальное, и научные сотрудники их учат. И вот они как раз считали пробег лунохода, они готовились, искали место, подходящее для посадки Фобос-Грунта. То есть они выполняют реальные задачи, исследуют, продолжают исследовать Луну по снимкам как раз ЛРО. Мы как раз с ними общались, они нам объяснили, там написали вот такое обоснование, что полезного для науки, в частности для картографии, может сделать спутник. Наверное, вторая по приоритетности целей вот после мест посадок у нас идут полюса. За полюса сейчас... Такая начинается пока гонка автоматических аппаратов. В будущем, возможно, начнется гонка уже пилотируемых полетов именно к полюсам. Полюса интересны, интереснее всего остального. Во-первых, потому что туда еще никто не садился. Все посадки, они были примерно близки к экватору. Второй момент. На полюсах обнаружили повышенную концентрацию воды в грунте. Вода – это, во-первых, там много разных возможностей открывает. Прежде всего, это возможность получать определенные ресурсы на месте. Если мы туда садимся, мы не везем всю воду с собой, например. А начинаем перерабатывать грунт, получаем воду, чем облегчаем задачу по доставке там, оборудования и всего прочего на Луну, если мы строим там базу. И точно так же воду можно разделять на компоненты топлива, чтобы улететь дальше или вернуться домой. Вот. Поэтому вода, с точки зрения как бы неперспективного, но в перспективе возможного базирования на Луне, строительства там новой международной станции, например, лунной, вода открывает большие возможности, по крайней мере, делает задачу, некоторые задачи легче, чем или дешевле даже, чем это было на МКС. МКС, она полностью на снабжении Земли, там даже полной обработки нет. Вот. Поэтому вода – это, в общем, будущий ресурс, самый дорогой на данный момент, несмотря на то, что там говорят про гелий-3, который есть на Луне. На Луне сейчас самый дорогой ресурс – это вода. Вода у полюсов, и будущие посадки вот там, там автоматически все туда метятся, и Роскосмос туда собирается, и китайцы туда собираются. И американцы периодически заговаривают о некоем луноходе, который они туда запустят. Вот. Поэтому мы хотим, если уж будет возможность, если действительно все полетит и будет работать, мы поснимаем полюса, грубо говоря, придем в Роскосмос, скажем, вот вам карты там лучше, чем у вас что бы то ни было, где бы вы другого места вы не найдете, где можно такое взять. Летите, вот мы вам что смогли, тем помогли. Ну, это так, как бы утрировано все. Естественно, мы надеемся и видим определенный интерес у научных сотрудников и других вот, с Института космических исследований. Нас так ненавязчиво поддержали, что хороший проект дали понять. То есть, я думаю, поработать чему, дать какие-то важные или там полезную информацию о Луне для ученых, я надеюсь, он сможет. И, по тем возможностям, что мы закладываем, он, в принципе, сможет сделать, он не сможет провести полное картографирование Луны, но некоторые места мы сможем увидеть лучше, чем что бы то ни было на данный момент. И второй момент, он больше не научный, а технологический, но, опять же, практически. То, что мы делаем, это космический аппарат, малый космический аппарат, даже микро, который будет фактически способен к работе в межпланетном пространстве. То есть, если мы говорим о Луне, это среда за пределами действия магнитного поля Земли, то есть тут, того места, где работает большая часть спутников, и имея возможности работать длительное время возле Луны, этот космический аппарат, именно такой конструкции, он, в принципе, будет способен работать везде, там, от Венеры до Юпитера, наверное, ну, или до Марса хотя бы. То есть вот эта среда, которая есть в этом промежутке между там, Венерой и там, за Марсом, там, до пояса астероида, она примерно имеет одни свойства. Там, одно излучение, ну, там, с небольшим колебанием, с одной радиацией. И в целом, летая возле Луны, мы уже можем лететь к Марсу. Или, по крайней мере, работать на орбите Марса. То есть такая вещь, такая платформа спутниковая, она даст возможность в том числе и запускать другие миссии, может быть, уже там полностью по задачам ученых, или там что-нибудь придумать, я надеюсь, что-нибудь, что вызовет и общественный интерес, как вот в данном случае. Мне, например, интересно было бы запустить спутник к астероиду Круитни. Никто не знает, что это за астероид, ну или там очень мало кто знает, что это за астероид, а это такой субспутник Земли. Это маленький астероид, который не вокруг Земли летит, но он всегда где-то рядом. Ну, относительно рядом, по космическим меркам. Ну, можно посмотреть в Википедии. Он очень интересный, что он постоянно где-то там возле Земли держится, но никто не видел его. Ну, то есть, видели там в телескоп в виде одной точки. А посмотреть было бы интересно. Там второй спутник, ну, субспутник Земли. Таких вещей можно было бы побольше придумать. И вот как раз создав первый аппарат, хотелось бы продолжать с такими интересными миссиями дальше. И здесь как раз это будет, с одной стороны, и технически возможность уже будет, если получится первый, то можно будет делать и второй. И практическое, то есть сделав первый, мы докажем, что можем продолжать дальше. Но это как бы уже далекие мечты, к которым еще идти.
1: Еще по ходу дела вопрос. А как думаете справляться с... Вот влиянием масконов, там же потребуется активный тогда спутник с двигателем.
0: Да, двигатель там, нет, там двигатель безусловно понадобится, потому что мы не надеемся на то, что нас довезут прямо до Луны и оставят там, летайте. Это идеальный и мечтаемый возможность такая, но мы на нее не рассчитываем. Мы рассчитываем, что нас запустят в сторону Луны, так называемая лунопереходная орбита. И там, чтобы остаться у Луны, придется затормозить, потому что нас запустят с такой скоростью, что мы, если не затормозить спутник, то он просто пролетит мимо Луны и вернется к Земле. Там надо затормозить, и для этого ему нужна будет ракетная двигательная установка, и мы надеемся там долить чуть побольше топлива, чтобы он мог немного корректироваться. Но, в принципе, время жизни спутника не предполагается больше где-то там полугода. То есть, спустившись пониже, сняв получше, мы фактически подпишем ему смертный приговор. И он пролетает там считанные недели, может быть, на низких орбитах. Мы его уже не удержим, и придется его похоронить. Но в любом случае упадет, просто вопрос того, когда.
1: И тогда, если уж речь о двигателе зашла, рассматривался или ионный двигатель для...
0: Рассматривался, но от него отказались прям практически сразу, потому что ионный двигатель требует очень много электричества. Электричество — это солнечные батареи. Большие солнечные батареи — это большая система ориентации, чтобы его туда-сюда шевелить. Все это увеличивается масса. Масса — это стоимость, это сложность встать на какой-либо попутный запуск. Поэтому... Будет у нас там 50 миллионов долларов, и там скажет Роскосмос, давайте, ребята, проектируйте под моим крылом, делайте спутник, какой хотите, спутник своей мечты. Может быть, тогда снова вернемся к идеям с ионным двигателем. Но реально сейчас ионник, электроракетный, там плазменный, он практически в 10 раз увеличивает стоимость, раза в 3-4 увеличивает массу, поэтому мы, в общем, отказываемся от него.
1: То есть его целесообразность только для длительных таких экспедиций?
0: Да? Для длительных, для более дорогих, потому что на ионных двигателях придется до Луны лететь не 2-3 дня, там, как на обычном, а через несколько месяцев, через радиационные пояса. Соответственно, это усложняет требования к электронике. Мы надеемся вообще радиационные пояса пролететь в выключенном состоянии, а включиться уже за их пределами, там, где радиационный фон ниже. Вот, поэтому... Все-таки электроракетная, красивая, романтичная технология, но не для нас.
1: И если уж про ИСА, то вот какая сейчас достигнутое время существования для такого типа аппаратов? Ну, из компонентов, вот, которые, например, Даури используют для...
0: В принципе, ну да, там компоненты индустриальные, не предназначенные для космоса. На таких компонентах, наверное, можно один назвать спутник. Вот там у меня написано было «Первый негосударственный проект в дальнем космосе». На самом деле я ошибся, я тогда не знал о существовании японского студенческого спутника «Процион». Они стартовали вместе с «Хаябусой-2» к астероиду, но у нее как раз ионная двигательная установка была, она не сработала, поэтому он сейчас вращается по гелиоцентрической орбите вокруг Солнца, но не рядом с Землей. И вот они недавно возвращались к Земле, то есть мимо пролетали и работали. То есть он год в том самом межпланетном пространстве, о котором я говорил, он спокойно проработал. Года нам более чем достаточно. Было бы, когда мы полетим.
2: В условиях космоса ведь деградирует ПЗС, ничего там не будет.
0: Будет, но не так, у нас не предполагается длительная работа, поэтому...
2: хватит.
0: Ну, в принципе, да. То есть мы сейчас, кстати, ПЗС выбираем, ну, матрицу для фотосъемки. Пока не остановились на чем-то конкретном, но мы рассматриваем те, которые работают на околоземной орбите. То есть...
2: Там почти все английское.
0: Нет, есть и американское. Есть...
2: Отечественного не видел.
0: Отечественного, конечно, нету. Отечественного там, скорее всего, у нас будет только алюминиевый корпус. Вот. А все остальное, вся электроника практически западная, либо там Япония, Корея, Сингапур и тому подобное. Еще вопросы? Сейчас вам передадут микрофончик.
3: Ваш проект возможен, если, вернее, успешен, может быть, если существует общая стратегия вот, освоения Луны, изучения Луны. Она вообще существует в нашей стране? Ведь дело в том, что вот китайцы одно время ведь очень много говорили, вот лет, наверное, 10 назад, о том, что они где-то уже к 50-му году будут добывать, и что у них уже разработанная стратегия. У нас вообще какая-то стратегия вот такая обоснованная, научная, она вообще существует? Или мы полагаемся вот на таких прекрасных энтузиастов, как вы, которые вообще, на самом деле, я восхищаюсь вами, это уж мое такое впечатление. Дело в том, что это имеет огромное мировоззренческое значение. Ведь то, что мы видим, меняет наше сознание навсегда. Понимаете, то есть увидели, это вот этап уже для того, чтобы такая ступенечка куда-то дальше двигаться. Понимаете, поэтому это как мировоззренческая вообще проблема.
0: Спасибо.
3: И потом, вы знаете, вообще Луна, это уж тоже мое такое вот размышление, Луна на вот современном таком этапе, она имеет такое действительно стратегическое, очень важное значение. И, наверное, нужна просто отдельная наука. Луна должна стать предметом отдельной науки, селенологии, которая вообще будет вот самостоятельно, всесторонне изучать вот какие-то такие проблемы. Просто стратегия... Общее изучение Луны вот от целого к частному, она вообще очень важна.
0: Ну, по поводу, начнем с темы, которую подняли, про китайцев. Если 10 лет назад они говорили про Луну, сейчас они запустили два лунных орбитальных спутника, они запустили луноход, первый в 21 веке. То есть они уже освоили посадку на Луну, освоили, ну, правда, немного плохо, у них 100 метров проехал, но все-таки движение по Луне. Они произвели тестовый запуск аппарата, который маленькой капсулы, вот такой, которая пролетела с обратной стороны Луны, вернулась на Землю, вошла в плотные слои атмосферы и совершила мягкую посадку на Землю. То есть они медленно и последовательно, они отчасти повторяют то, что делал Советский Союз в 70-е годы с Луной. А частично они делают уже первые шаги, первые тесты проводят к тому, чтобы совершить пилотируемый полет, действительно. И они к этому идут, наверное, пошустрее, чем полет в 50-е годы. Я думаю, если они захотят, они уже там в 20-30-е его реализуют. Просто они как раз не объявляют цели пилотируемого полета, но лунная программа у них сейчас, наверное, самая активная из всего мира. Ну почему? Вроде луноход не был дублированный. Ну, он недалеко у них ушел, к сожалению. Но все-таки... Нет. А, ну, молодцы. Ну, я говорю, здесь они идут по пути, проторенным Советским Союзом. Советский Союз точно так же дублировал. Запасной луноход 3 до сих пор стоит в музее НПО Лавочкина. Когда тот был готов к полету, но его не послали. А, что касается России. У России сейчас было 3 вроде запланировано. Сейчас про 4 миссии говорят беспилотных в течение ближайших 10 лет. А, там назывались названия «Луна-Грунт», «Луна-Глоб». А нет, не «Луна-Грунт», а «Луна-Глоб» и «Луна-Ресурс» назывались. Потом их стали переименовывать, стали звать «Луна-25», «26-27». Потом снова заговорили про «Луну-Глоб». В общем, они договориться не могут, как ее звать. Вот. Ну, просто, видимо, после Фобоса Грунта, которого быстро переименовали Фобос в Грунт, «Луна-Глоб» кому-то показалось созвучно с «Луна-Гроб», поэтому ее кто-то пытается переименовать, а у кого-то она уже по ведомостям проходит и уже переименовывать долго, потому что там половина документации написана на «Луну-Глоб». Есть такие проблемы. «Луной-25» ее называют ученые, которые ставят полезную нагрузку, то есть исследовательские приборы на эту Луну. А «Луной-Глоб» ее продолжают называть те, кто ее конструирует, потому что она везде у них по документации, как «Луна-Глоб» проходит. И они это все, в общем, каждый по-своему говорит об одном и том же аппарате на разных языках, с разными названиями, если просто почитать пресс-релизы или там новости, которые публикуют. Идея хорошая, и, в принципе, мы надеемся полететь с одной из этих 4. 4-я появилась, по-моему, не так давно, когда подписали договор с европейцами о том, что этот аппарат будет совместный. Он полетит бурить Луну, и, возможно, даже добыв какой-то керн, он привезет его на Землю. Там как раз цель полететь к полюсам, забуриться очень медленно, чтобы не было перегрева сверла, и чтобы лед гипотетический, который может находиться в грунте в тех местах, он не испарился во время бурения. Задача очень интересная, озвучена, но пока все это не до конца решено, не подписаны все необходимые документы, не выделены средства, поэтому про вот совместный проект пока только поговорили, договорились, что хорошо бы полететь. Про предыдущие 3 все здорово. Там запланирована просто посадка, посадка с буром, по-моему, посадка с возвращением. Вот это планируется, скорее всего, с европейцами будет. Запланирован орбитальный спутник. Когда мы его спросили у разработчиков, а какое там разрешение камеры будет, они сделали хитрые глаза и сказали, мы пока не можем дать вам эту информацию. Такое чувство было, как раз обсуждался вопрос с Аполлоном, такое чувство, что они там просто что-то феноменальное готовят. Вот. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Есть проблема с этим только одна. То, что все это делается очень медленно, потому что Луна-25, Луна-Глоб, она должна была полететь еще 3 года назад, потому что она была в федеральной космической программе на 2005-2015 годы. Сейчас она в федеральной космической программе на 2015-2025 годы. И точно так же в будущем. Такое чувство, что кто-то... Вот я как раз тоже год назад про то же самое говорил, что ожегшись на Фобосе Грунте... Попробовали, не получилось, запозорили их в интернетах, кого-то там сняли. Они после этого решили обещать, но не запускать. И они этим успешно занимаются, потому что даже если проследить там за несколько лет, просто каждый год обещание запустить сдвигается на год. И это очень обидно на самом деле. И отчасти я и свой-то проект объявил и начал для того, чтобы показать, ребята, это интересно, есть люди, которые готовы этим заниматься, есть люди, которые готовы поддерживать его. Это всем интересно, давайте уже что-нибудь межпланетное запустим, в конце концов. Надоело уже отменять и перекладывать на потом. Вот. Ну, не знаю, получится или нет, я, в общем, делаю, что могу. Вот. По поводу того, что... По поводу пилотируемых. Часто путают беспилотную программу и пилотируемую, потому что сначала говорили, мы полетим на Луну, потом сказали, нет денег, нет, мы не полетим на Луну. Это речь идет про пилотируемый полет. Год назад, точнее, нет, 2 года назад сказали, Россия, на Луну, все, полетим. Когда нефть $120 стоила. Потом нефть стала стоить $80, и сказали, нет, мы не полетим на Луну, но к концу 20-х мы будем готовы лететь на Луну, то есть у нас будут корабли, ракеты, но мы просто не полетим, мы сможем полететь, но не полетим, по крайней мере, до конца 20-х. Сейчас они уже сказали, когда нефть стала 30, они сказали, нет, мы на Луну, конечно, не полетим, и ракету для Луны мы делать не будем, но потом, на после 20-х годов. Вот. Но корабль, правда, пока еще оставили. И по поводу того, что важного стратегического значения для Луны, для полета на Луну, завоевания Луны, лучше всего поговорить с разработчиком этого космического корабля Марком Серовым. Кстати, он есть в Фейсбуке, на него можно подписаться. И очень интересный человек, очень интересно рассказывает, зовите его к себе. Вот он как раз, он понимает, что это его жизнь. Он мечтает сделать этот корабль и на нем полететь на Луну. Поэтому он может говорить о важнейшем значении Луны сколько угодно. Ну, глядя на него, реально хочется, чтобы он полетел, потому что действительно интересный человек и достойный. Но, к сожалению, по крайней мере, сейчас уже объявили, что ракету для этого корабля, которая могла бы довести его до Луны, а потом вернуть обратно, сейчас не будут строить. В ближайшие 10 лет ее отложили на полку, к сожалению. Может быть, там, если через 3 года нефть снова будет 120, ее снова начнут делать. Но пока как есть. То есть в ближайшие 10 лет россияне на Луну не летят, но российские космические аппараты беспилотные запланированы, деньги на них выделены. Будем надеяться, что все-таки у них совесть проснется, они больше не будут откладывать и все-таки полетят. Вот, наверное, на этот вопрос я ответил. Если есть, еще давайте. Да.
4: У меня 2 вопроса. Первый, а какие примерные габариты и масса вот этого вашего проектируемого спутника? Ну, плюс-минус, естественно.
0: Ну, объявив микроспутник, мы сказали, подразумевали, что он будет ограничен массой в 100 килограмм, не больше. Но 100 килограмм – это скорее такой оптимистичный рубеж.
4: Но это полезная, наверное, масса.
0: Нет, все.
4: Все, да?
0: Все, да. Полезная нагрузка будет примерно 10 килограмм. Ну, вот именно телескоп. Занимать. Просто, вот когда спутники, вот я про Кагую рассказывал, которая весила 3 тонны, обычно спутники, ну, в принципе, все межпланетные аппараты, которые сейчас запускают, на них стараются понасажать побольше всяких аппаратов, чтобы побольше ученых с ними поработало, побольше данных получить. Мы же практически попытаемся реализовать новую концепцию, которая только сейчас зарождается, в принципе, в мире. Это один аппарат, один прибор. И от этого меньше габариты, меньше масса, меньше риски, меньше стоимость. Но, опять же, риски в плане потерять много. Но этот, хоть он и будет и там относительно недорогим, конечно, его риски потерять будут выше на самом деле. Потому что, ну и команда делает еще такая молодая, и опыта недостаточно. Ну, много рисков на самом деле, но все-таки... Если можем, если хотим, надо делать. Вот. Так что, скорее всего, больше 100 килограмм он будет, но мы постараемся уж не больше 150 доводить. По габаритам, ну, не знаю, где-то полметра на полметра, примерно в таких он габаритах. Может быть, по длине он будет, там у нас уже телескоп, по-моему, 60 сантиметров длиной получается. То есть что-то, это будет что-то обернутое вокруг телескопа. Спутник обернутый вокруг телескопа, скажем так. По поводу солнечных батарей, будут ли раскладные, мы пока не знаем. Возможно, будут небольшие, потому что большие там растягивать не хотелось бы, да и не особо надо. Вот. Ну вот, то есть что-то вот такое. Не то, что было показано, скорее всего, но вот примерно в таких габаритах.
4: Да, ну и второй вопрос, он такой, ну, несколько философский, скажем так. А нужен ли России пилотируемый полет на Луну? Или, может быть, лучше сразу на Марс замахиваться, чтобы быть там первыми? Нет, ну реально, просто сейчас отвечал на такие споры из-за ученых.
0: Это, да, это тема для споров, это что лучше, там, iOS
4: ну, ваше мнение.
0: Или XP, что лучше, Canon или Nikon, в общем, такие бесконечные споры. Если лететь на Луну, то все-таки туда лететь строится. лететь, строить базу, как сейчас есть антарктические базы, они практически-то, может, не особо и нужны. Но это больше такая миссия присутствия. Мы, пока мы там, мы претендуем на владение этим. С Антарктидой вот как раз она не поделена еще. И пока там есть присутствие, есть свои базы, можно претендовать на какую-то долю этого пирога. С Луной, ну, такая или будет мотивация, или другая, либо наоборот все страны мира сложатся и сделают базу. Я думаю, для человечества она была бы нужна. Больше даже не для там, каких-то практических значений. Ни нефть добывать, ни гелий-3, там, ни уголь рубить.
4: Как форпост науки, скажем так.
0: Форпост науки, демонстрация, форпост цивилизации вообще. Демонстрация того, что эта цивилизация может, до каких уровней достигла. На Марс, может быть, имело смысл слетать с той же самой целью. И, ну, я сам фанат Марса, на самом деле. Мне Марс больше нравится. Но Луна ближе, и выбирая, скажем, одиночное посещение Марса, там, поставил флаг, отдал честь, сел, улетел, между базой на Луне, я все-таки предпочту, наверное, базу на Луне, потому что она просто больше даст и науки, и промышленности, и техники. На Марс тоже хотелось бы, чтобы кто-то слетал, даже дожить хотя бы до того, чтобы отправить марсонавта первого. Вот, но... пока реальнее, Луна гораздо реальнее просто, технически ближе, и, ну, больше все-таки смысла на нее лететь.
5: Такой вопрос насчет картографирования. Вот году в 2010-м был такой аутсорсинговый проект MoonZoo. И именно с спутника LRO там выкладывали, ну, в определенном интерфейсе фотографии высокого разрешения, mm-hmm. и всех желающие могли там картографировать, вот, выделять кратеры, какие-то объекты, в том числе и вот там станции. Вот я лично находил там Луну-20 на этих фотографиях mm-hmm. сам. И, собственно, у меня вопрос вот немножечко назад. Вот, допустим, когда сами аппараты эти садились, ведь не было таких карт высокого разрешения. То есть насколько вот сейчас запрос именно на картографирование Луны, карты высокого разрешения, почему все так за ними гонятся?
0: Практически это скорее задача престижа такая. Это просто показать, мы такие крутые, у нас есть своя лунная карта. Когда китайцы сделали свою карту, они там пресс-конференцию, они распечатали ее в полном размере, там эти руководители космического агентства с этой картой стояли на сцене. То есть это пиар чистой воды был. Вот. И, ну, это действительно такая задача престижа, потому что реально полная карта ЛРО есть в этом самом, в онлайне. Никуда ничего посылать не надо, берешь, смотришь, как в Google картах просто. Вот. Но своя, это звучит. Вот. То же самое, может быть, и нет какого-то особо практического смысла для того, чтобы перед посадкой, если мы хотим там сесть в какой-нибудь кратер, нет большого смысла там проводить высочайшее картографирование этого места. Точно так же садились туда, куда не знали, и многое из того, что садилось, оно работало и выполняло свою задачу. Но выбрать более перспективное место, наметить более интересные точки для исследования, оно, в общем, имеет смысл и, я надеюсь, пригодится, если мы действительно это сделаем.
5: А для базы там какой-нибудь перспективы?
0: Ну, для базы тоже, конечно, но... Это нужно действительно тогда уж все картографировать подчистую. Для базы там очень много факторов. Там нужно для того, чтобы выбрать то место, где строить базу, туда нужно лучше всего прислать там мощный луноход, либо там с многометровым буром, либо с георадаром, как вот на китайском луноходе был. Он интересные данные получил там по слоям, чтобы понять, насколько там, где коренные породы, где надежнее можно было бы построить базу. Ну, то есть такие вещи, уже, в общем, геологоразведка, такая она, как она называется, геодезическая разведка для того, чтобы именно определить, где лучше построиться. Со спутников таких задач осуществить, ну, для всех задач этого уровня осуществить не получится, и вот что-то такое подготовительное уже придется делать на поверхности.
5: Еще такой вопрос, вот второй уже, получается, микроспутник планируется именно частный, именно в дальний космос. И вот начиная с какого момента не задумывается, вот, скажем так, международная, ну, вот, общественность в определенном плане о правовых аспектах этого? Там, допустим, какие-нибудь частные корпорации летают на МКС, пристыковываются к МКС, и это им разрешается, потому что это снабжение, это вот альтернатива, скажем, там
0: нашим. Но их нанимают для этого.
5: В том числе, да. А вот просто вот частная инициатива полететь в дальний космос. Это не скажут, а вот это угрожает, там, допустим, национальной безопасности, или там это нужно регулировать в правовом аспекте. Вот каких-то
0: регулирование, вопрос с регулированием встанет, когда мы захотим привезти обратно что-нибудь. Вот сейчас уже две компании объявили о том, что хотят добывать породы, ну там добывать полезные ископаемые на астероидах, и заговорили, что да, у нас, вы знаете, ребят, что у нас по договоренностям ООН у нас все, что в космосе добыто, оно является достоянием человечества. Так что вы там, конечно, добываете, но все, что вы сюда привезли, оно будет общее. Вот. И сейчас это как бы вопрос ближайших лет, его как-то будут решать. Сегодня, кстати, Люксембург заявил о том, что тоже будет добывать полезные ископаемые на астероидах. Там золото, платину собрался добывать. Вот. Ну, кстати, у Люксембурга 19 спутников летает на геостационарной орбите. У России 21 спутник там летает. Так что Люксембург, это не так уж и смешно в плане космическом. Что касается вот правовых сторон, пока там все ничейное. Даже если мы предположим, что вот меня сегодня спрашивали, если две компании прилетят к одному астероиду и начнут добывать его с обеих сторон, они не будут владеть этим астероидом. В лучшем случае они смогут как-то там обосновать владение вот на те слитки платины, которые они добудут из этого астероида, и если добудут они. Вот. Но при этом они будут, не будут иметь права там отталкивать друг друга. Ну, это да, конечно, космическая война, все это интересно, но там есть реальные правовые уже ограничения. Если ты на Земле не договоришься воевать, то там это может иметь большие последствия. Вот. Поэтому это действительно вопрос юридический, он еще не проработан. Была попытка, по-моему, в 2010-м, что ли, году, какой-то американский сенатор сказал, давайте все места посадок объявим национальным достоянием. Это как раз было тогда, когда Google объявил конкурс вот этот на частный луноходик. Типа, сделайте луноход, посадите на Луну, прокатите его там 500 метров. И там отдельный приз был за то, что они посадили бы луноход частники. Там Google предлагал, по-моему, $25 миллионов. И если этот луноходик снимет что-то из старых мест посадок, из то, что называют там, ну, в общем, любого там, Аполлон, луноход, все остальное, там, по-моему, $2 миллиона накидывалось сверху за это. И тогда один из сенаторов сказал, эй, вы что там, они будут сейчас топтать, там вытопчут нам все, надо оберегать от всяких туристов наши места. И предложил объявить все это национальным достоянием. Но проблема-то с тем, что то, что они туда привезли, национальное достояние, и то, что они натоптали, оно вроде бы тоже результат деятельности человека. Но это Луна. А на Луну право собственности нельзя объявлять. И, в принципе, ни на что в космосе невозможно. Ни одна страна не может объявить что-то своим. Поэтому, в общем, все это спустили на тормозах, никуда этот законопроект не пошел, но он добавил в миф о не полетах на Луну, о лунном заговоре, он добавил еще один аргумент, и теперь все кто думает, что американцы не летали, они же считают, что НАСА категорически запретило ходить и смотреть, что у них там было на местах посадок. То есть никакого запрета нет, НАСА к этому вообще никакого отношения не имеет, но свой кирпичик в этот миф эта история вложила. Вот. Поэтому это все дело будущего, реально. Вопрос юридический. Известны все эти лунные правительства, которые лунные участки продают. Мне, кстати, предлагали, говорят, вот те, которые купили лунный участок, ты с них бери деньги за то, чтобы поснимать их владение на Луне. Вот. Ну, чтобы окупить спутник. Вот. Ну, может быть, действительно что-нибудь такое с ними придумаем. Но реально, конечно, никаких прав они на это не имеют. Но кто-то там уже в суд пытался подавать. Появился там какой-то потомок какого-то рыцаря, который своей возлюбленной подарил Луну и написал об этом некий закон. А поскольку это была Британия, это прецедентное право, то, что написано один раз законом, оно продолжается всегда и не отменяется. И, короче, даже он там подал в суд, потребовал, чтобы там никакие американцы не топтали его Луну, которая подарена была там там каким-то там его прапрабабушке. Вот, то есть все это есть, и все это в таких странах западных, где высокое значение все вот эти нормативные акты играют. Оно вот по разным образом все это обсуждается. Кто-то там пиарится на этом, кто-то еще что-то пытается, кто-то деньги делает с продажи этих участков. Но реально, конечно, все это в будущем, все это будет регламентироваться. Я думаю, юристы там в ООН или где-то еще, они немало сидим заработают, обсуждая, что кому чье принадлежит и как оно будет, как будет работать в будущем. Это задача как раз ближайших уже поколений и людей, которые придут, которые сейчас, может быть, на юрфаках учатся. Вот. Но вопрос открытый, действительно.
6: Да. Вы много раз касались дискуссии, летали или не летали, и сами вот даже когда рассказывали про Аполлон-15, оценили героизм американских астронавтов, что вот они безбашенные и так далее. А вот вам, как человеку с несомненной инженерной подготовкой, вопрос такой. Как вы оцените вот такой факт, что за все 6 лунных экспедиций не произошло ни одного серьезного инцидента? Ну, я... Трагедия Аполлона-6 — это земная трагедия.
0: Она Аполлон-1.
6: Ну, Аполлон-1, его называют Аполлон-6, кто один. Спасательная экспедиция Аполлона-13, она носит, ну, в свете вот моего вопроса, ну, анекдотический характер. То есть шумели-шумели, вдруг на критической части траектории смогли включить двигатель, и астронавты спаслись. И 3 предыдущих экспедиции, и 6 лунных экспедиций с посадкой.
0: Две предыдущих. Ну, там, если 8-й считать, да, беспосадочные.
6: Да, 2 с подлетом к Луне. Они прошли вот с инженерной точки зрения практически без сучка, без задоринки. Все поездки роверов по Луне, вот вы сами это сказали, опять же, без сучка, без задоринки.
0: Ну, не без сучка, а задоринки.
6: Ну, такое ощущение, что астронавты ничего не боялись. То есть все принципы теории надежности абсолютно нарушены.
0: Они не боялись, я объяснил почему.
6: Сейчас я договорю. Да. При этом аварии и катастрофы до были, после были. Вся программа «Аполлон» прошла практически безаварийно. Как такое могло случиться? Сразу хочу сказать, я сторонник того, что астронавты летали.
0: По поводу безаварийности. Сколько у нас за последние, скажем, 20 лет падал «Протон»? Все вспомнят, что-то пошло не так, бабах, над Тихим океаном, бабах. «Протон» падает примерно в среднем раз в год. Это беспилотный падал ни разу. Почему? Заговор? Просто чувство ответственности людей, которые это делают. Там куча всего отключалась. Там крыло нет, этот самый, солнечная батарея не открывалась. Там каждый раз что-то не включается. В ближайшие 30 лет Союз... Ну, 80-е это не 30 лет. Ну, было 2 взрыва Союза ракеты за... Сколько с 60-х лет его эксплуатации? 68-го, по-моему, или там 72-го, когда там первые «Союзы» полетели. То есть больше 30 лет «Союз» пилотируемый не падал. И люди не страдали. Именно потому, что чувство понимания того, что ты там забиваешь гайку молотком, и там где-то чей-то какой-то там спутник грабанется, это одно. А когда ты забиваешь гайку молотком и знаешь, что грабанется человек, с которым, который вчера тебе подошел, по плечу похлопал, сказал, ну что там, как там, работается нормально? Вот. Оно немного, голова по-другому работает. Поэтому это во-первых. Во-вторых, финансирование. Финансирование тоже важная часть. Можно взять ту же самую статистику по протонам. Когда протоны зарабатывали, когда они приносили деньги компании и за них платили, они падали раза в 2 реже. В 2000-е протоны падали реже примерно в 2 раза, чем в 2010-е. Потому что в 2010-е они стали слишком дороги, они убыточные фактически стали, даже коммерческие запуски стали убыточные, зарплаты снизились, сейчас предприятие, на котором собираются протоны, зарплаты там самые низкие в отрасли. Поэтому протоны чаще всего падают. Вроде бы, казалось бы, отработанная технология протонам тоже там под 60 лет, а падать они сейчас стали чаще сейчас. Почему? Зарплаты изменились. Когда летали Аполлоны, финансирование НАСА было беспрецедентно высоким. Никогда до и после этого таких денег на космос ни США, ни какая-либо другая страна не выделяла никогда. Поэтому это еще один ответ. Потому что старались. Ну и вы говорите, не было, за все полеты не было, и при этом исключаете все аварийные. Вы говорите, не ломалось ничего на роверах, а то, что там сломалось, это мы не считаем. Ну, это какая-то странная статистика. Но они доехали, но вы знаете, как они ехали? Как они ремонтировали его, извините, там, из желудей и палок. Когда они, у них на этом самом, я объясню, у них просто на одном из колес крыло, они, по-моему, то ли зацепили,

0: он его скафандр, уж то ли... В общем, крыло отвалилось. Казалось бы, ну что такое крыло? Проблема в том была, что когда они начинали ехать, колесо, не прикрытое крылом, поднимало кучу пыли, которая падала на них. А белый скафандр — это не просто красивый прикид, это еще средство теплозащиты. Они днем летали, и там вечера и ночи не наступало, пока они там находились. Скафандр становится темным, поглощает больше света, человек перегревается и умирает. Поэтому они там... Из-за такого баловства в виде крыла на колесе они не могли просто ехать дальше. И они действительно взяли карту, которая у них была, свернули ее плотно, прикрутили там скотчем или что у них там, проволока какой была, и поехали, и доехали. Это, казалось бы, баловство в том плане, ну что там крыло, правда. Но они реально могли не доехать, именно потому что были бы во всей этой грязище. Космос, он, когда люди там рассуждают о космосе, там, о Луне, он не такой. Там куча всяких факторов, вот то же самое, там, почему не запустить фотокамеру на Луну? Потому что там выплывает куча всяких факторов, о которых здесь просто не думаешь. Там система теплозащиты, там еще что-то. И иногда, там, когда люди думают там, об угрозах космоса, чаще всего думают про радиацию или еще что-нибудь. Реально там такие вещи. Например, мало кто знает, что все скафандры, которые в космосе, они работают, ну, условно можно сказать, работают на воде. У них есть баллончик с 2 литрами воды. Вода кончается, человек перегревается и умирает от жары. Хотя, казалось бы, космос, там же мороз. Там же минус 300, там, минус 3 градуса. Или там 3 градуса по Кельвину. 3 Кельвина. Вот. Там все по-другому, поэтому основываться на личном опыте и смотреть, что там, оно не получается. Поэтому оно кажется, в чем-то действительно там им везло. В чем-то действительно, ну им реально везло. 6 раз. А почему не 7? Летали же 7 раз. Потому что одним не повезло. Потому что... Повезло. А потом двум ребятам, точнее, двум кораблям не повезло. Сказки не случилось. То же самое с этими. Были там трое. Волков, Пацаев и кто там третий, не помню, Добровольский. У них сказки не получилось. Это не Аполлон. Я говорю о том, что это бывает по-разному. И у всех. У этих троих сказки не получилось. Хотя там, казалось бы, что там клапан? Он действительно, они говорят, пытались заткнуть пальцами. Не получилось просто, там не подлез палец в нужное место. А у других, у которых ракета под ними взорвалась, его как в сказке подняло и поставило безопасно в сторонке от взорвавшейся ракеты. Им повезло. Но при этом и инженеры очень хорошо подумали, чтобы это везение получилось. Поэтому, рассуждая отсюда... Почему там вот у них получилось. И нужно понимать, что они сделали перед тем, как они получилось. Сколько всего они отработали. Очень часто говорят, даже там, не берем уж, не лезем в инженерные дела, очень часто говорят, вы посмотрите, у них там камера вот так болталась, они в этих неудобных скафандрах были, посмотрите, какие у них классные снимки, как будто там для глянцевого журнала снимают. Как так? Во-первых, глянцевых снимков, которых мы видим, их там штук 5-10 на всю миссию, они снимали они там по несколько тысяч. А во-вторых, они с этой камерой, которая у них болталась на груди, 3 года жили. И во все отпуски с детьми, там, с родными, они с этими камерами катались. И они умели с ними обращаться. И потом уже в скафандрах, да, они смогли сделать несколько хороших снимков. Это опыт, это подготовка, причем не только этих людей, но и огромного количества людей, которые были вокруг них. И понимание всех этих людей, что они делают и зачем это делают. Это просто выдающееся технологическое инженерное достижение того, что они сделали. Но, я думаю, по степени вложенности ресурсов затраченных МКС, она уже, наверное, не меньше. МКС, тот же МИР. В принципе, если космонавтику взять, там все может быть. Мало кто из нас задумывается, что толщина Международной космической станции, стенок Международной космической станции, чуть толще, чем 5-рублевая монета. И по плотности монета прочнее, там, металл лучше и тверже, там, чем алюминий, который закрывает людей от условий космоса. 3 миллиметра алюминия защищают людей на МКС. 3 миллиметра в любом космическом корабле защищают людей от космоса. Его, там, ну, пальцем, конечно, не проткнешь, Но любая соринка пробивает его, если не на вылет, но дырку они там точно сделают. И все равно летают, и все равно живут, и там годами. Вот сейчас годовая экспедиция завершается, два человека. Это сложно, рисково, но все-таки это возможно, потому что цивилизация у нас такая, уже развилась до такого уровня. Еще вопросы? Сейчас микрофон. Просто здесь, как я понимаю, запись будет, и микрофон нужен для того, чтобы все услышали, зрители в том числе.
1: Скажите, пожалуйста, размер того оптического инструмента, который предполагается доставить к Луне, и там запас топлива и прочее, они насколько серьезно вот, подвергались оптимизации? То есть это плод каких-то последовательных расчетов, или это просто взяли некие компоненты, которые имеются в доступе, и сделали из них аппарат?
0: Топливо – такая интересная часть компонент, часть конструкции и баки. Чем тяжелее аппарат, тем больше топлива. Чем больше топлива, тем больше аппарат. Поэтому это такая игра за граммы. Но у нас есть некие требования, меньше которых мы не можем тот же самый телескоп сжать. Мы сейчас поставили задачу 22-сантиметровое зеркало. Это чуть лучше, чем было на ЛРО. У них зеркало было 19,5. Но мы хотим лететь чуть пониже, или, по крайней мере, спускаться чуть пониже, чтобы увидеть чуть получше. Или там во много лучше. Что мы увидим и с какой высоты, зависит еще и на какой высоте мы пролетим, от орбиты. Есть орбита, например, у нас ребята посчитали, есть очень стабильная орбита, то есть даже пролетая низко над поверхностью, мы сможем летать долго. Но эта орбита, она через полюс, то есть мы над полюсом пролетаем очень низко, а над одним, там, например, над южным, а над северным мы отлетаем на 800 километров от поверхности. А вот при экваториальной части, той, где основные места посадок, наши цели, мы там летим где-то на высоте 100 километров, и нам уже слишком высоковато. То есть мы, конечно, там увидим что какие-то точки, но вот таких следов, как с ЛРО, уже не увидим. Поэтому здесь увеличим диаметр, увеличится масса всего аппарата, больше топлива, и все это вот ползет. Поэтому мы сейчас видим как компромисс вот эти 22 сантиметра. Во-первых, у нас уже есть представление того, кто сможет сделать этот телескоп. И вот под эти 22 сантиметра, и он примерно соответствует тому, чтобы тем задачам, которые мы поставили, то есть снять места посадок лучше, чем это сделал ЛРО. То есть вот этот по диаметру, по крайней мере, телескопа компромисс достигнут. По двигателям, ну, наверное, тоже у нас не будет большого разброса, мы пока сами не знаем, какой двигатель возьмем, но мы будем смотреть из серийных. Серийные двигатели, потому что это дешевле. Пусть он будет там чуть тяжелее, чем мы могли бы себе позволить, но все-таки это выгоднее, чем делать свой двигатель с нуля, потому что это увеличивает сроки разработки, увеличивает стоимость разработок и все такое прочее. Поэтому мы стараемся взять по максимуму то, что есть, а разрабатывать только то, что нет. Например, как там тот же самый радиокомплекс или там телескоп. Ну, телескопы похожие есть, в общем-то. Ну, там фотосистема, собственно, электронная часть фотокамеры, ее придется разрабатывать исключительно вот под эту задачу, потому что движение будет с масс высокий, и для съемки Земли таких конструкций не делают. Вот, поэтому точно мы не можем сейчас сказать, ни сколько будет топлива, точно более-менее сейчас вот мы знаем только по телескопу, 22 сантиметра диаметр. Вот. Все остальное пока еще плавает и в процессе разработки.
1: Вот для такого рода аппаратов какие могут быть задачи, например, в точке Лагранжа? Тоже вблизи Луны, но как бы вот тоже достижимое, наверное.
0: Наверное, если только для астрофизики что-то, например, для там, изучения солнечного излучения или изучения приема каких-либо... То есть те задачи, для которых не требуется высокое разрешение, потому что, глядя оттуда... там, скажем, на Солнечную систему, мы ее будем видеть практически так же, как если бы мы смотрели там, глядя оттуда на Солнечную систему 20-сантиметровым телескопом, мы ее будем видеть примерно так же, как если бы мы с Земли смотрели на Солнечную систему там 40-сантиметровым телескопом или 60-сантиметровым телескопом. То есть, вот именно конкретно в той компоновке с тем прибором, она там, в общем-то, наверное, и не нужна. Вот этот спутник, этот аппарат с этим телескопом. туда имеет смысл будет платформа, которая разрабатывается под эту полезную нагрузку. На нее можно было бы что-то другое поставить. Вот действительно, там либо телескоп для изучения Солнца, либо там какой-нибудь гамма-телескоп, либо, ну, в общем, что-то, что там рентгеновский телескоп. Пусть он будет небольшим, но он будет за пределами земной атмосферы, и он уже сможет что-то сделать. Но, опять же, примерно те же задачи можно выполнить, если, например, его запустить там на околоземной орбите или оставить у Луны. Поэтому конкретно под точку Лагранжа чего-то такого придумать сложно. Это действительно такие уже более фундаментальные вещи изучать. Вот туда сейчас Гайя полетела. Это достаточно огромный телескоп с мощными характеристиками. Там спектр УФ, по-моему, туда же собираются отправлять. Спектр М, который полетит там хорошо, если в 20-е годы. Тоже радиотелескоп. То есть такие вещи для более глубокого изучения, в принципе, Вселенной. Малый аппарат, конечно, для таких задач не подойдет. Он будет либо, например, там, ловить те же самые сигналы там, в гамма-диапазоне, там, по большой полусфере. Для этого, в общем, сложного устройства и не нужно, сложного аппарата. Ну, я надеюсь, что все-таки такие у вас... Лучше всего он себя, ну, я надеюсь, мог бы показать в исследованиях астероидов. То есть астероиды достаточно близко, условия там примерно соответствующие Луне, поэтому возможности там подлететь поближе, поснимать, там в конце своей работы разогнаться, врезаться в него. То есть такие вещи аппарат мог бы себе позволить, или аппараты вот такой конструкции.
1: Ну там еще к астероидам энергетики больше не нужно.
0: Ну, для каких-то не нужно, для каких-то нужно, это тоже, в общем, можно выбрать.
2: Ну что, друзья, еще? Наверное, вопросы на этом у нас закончились.
0: Ну да, в любом случае можно меня найти там ВКонтакте. Ну, в принципе, в любых соцсетях можно найти вот это сообщество, можно найти меня и что-то там еще спросить, предложить.
2: Мне кажется, что мы сегодня прослушали вообще гимн космонавтики и космонавтам. Причем не такой голословный, что это все красиво, прекрасно и великолепно, а сознанием дела. Потому что можно придумать прекрасные проекты, какую-то программу, но если технически она невыполнима, технически, то мы никогда не сможем ее реализовать. Поэтому, Виталий, огромное вам спасибо за то, что вы нам
0: спасибо, что пригласили,
2: пример
0: что
2: того,
0: слушали, что, терпели.
2: Что есть такие...
0: Спасибо.
2: Что есть такие энтузиасты, такие прекрасные популяризаторы космонавтики, что они молодые, значит, все впереди, у нас все это еще будет. И обязательно я хочу вам пожелать реализации вашего проекта. Я очень надеюсь, что мы с вами скоро встретимся, может быть, через год, а может быть, раньше. Вы нам что-то еще новое расскажете, найдете какое-то применение своим каким-то новым проектом, и потому что это все, мне кажется, безумно интересно. Спасибо вам еще раз огромное.
0: Спасибо вам.
2: Спасибо.

0: вводы с рисовых чеков. Помните, это краснодарский рис, который безуспешно пытались сделать лучшим рисом в мире, и освоение вот этих мест под, в общем, такое сельское хозяйство нетрадиционное, особенно для этого места, под рисовые чеки, оно привело к тому, что Каргинитский залив погиб. Потом в Черном море вот все популяции рыбные, доступные к промыслу, они были именно доступны. Их было достаточно легко уничтожить бесконтрольно, что, собственно, и произошло. Потому что великая концентрация рыбы была в том же самом Каргинитском заливе, где ее можно было брать вот столько, сколько захочешь.
1: А где находится этот залив?
0: Так? Этот залив находится, если вы посмотрите на Крымский полуостров, он находится... И, значит, к западу от Крымского полуострова будет лежать огромная мелководная область, она так и называется, северо-западная часть Черного моря, где, собственно, на вершине расположена Одесса. Так вот, восточнее Одессы, вот восточнее этого мелководья, лежит самая мелководная часть этого мелководья, Каргинитский залив.
2: И там ничего нет уже, да?
0: Там уже практически ничего нет, кроме этого кусок заповедника замечательного. Крымский заповедник. Совершенно потрясающее место. И у него есть морская часть. Вот там лежит морская часть этого заповедника. Там гнездятся и останавливаются лебеди. И вообще, но то, что хорошо для птиц, как мы знаем, далеко не всегда хорошо для человека.
2: А Древнее Черное море тоже было наполнено сероводородом, если погрузиться за 150 метров?
0: Вы знаете, этот процесс начался постепенно. Вот если мы посмотрим в геологическую историю, то после заполнения Черного моря водой разной плотности сформировалась эта двухслойная структура. И потом, по мере того, как там накапливалась органика, высота этого сероводородного слоя росла. И сейчас она доросла до такого уровня, но это случилось не сейчас, а несколько веков назад, до такого уровня, что, собственно говоря, перемешивание затрагивает верхушку этого сероводорода. То есть природные процессы закачивают туда кислород. Кислород, естественно, сжирает сероводород, съедает, окисляет его. И вот баланс между тем, что посылает туда природные процессы, и что дает сероводородная зона в части вот формирования сероводорода, вот благодаря этому балансу граница между, мы ее называем аэробной, то есть насыщенной кислородом, и анаэробной, бескислородной зоной, он лежит вот в той самой области, о которой мы с вами говорим, между 150 и 200 метрами.
2: А на ныряльщиков как действует сероводород?
0: Они не доныривают оттуда, там нету надобности никакой. И туда спускались только сумасшедшие ученые, потому что мы как раз хотели понять, как этот сероводород сформировался, вообще что он значит.
1: В батискафах.
0: Да, именно так. И очень интересно, ведь как раньше определяли границы сероводорода? Брали веревку, к веревке подвязывали гвоздики свежие, блестящие, и веревочку окунали в воду. Держали некоторое время, потом доставали. И там, где гвоздик черный, значит, верхняя граница сероводорода. Потому что мгновенно металл становится черным, особенно такой же, то, что мы называем железом, ферром. И вот когда подводный аппарат работает в сероводородной зоне, у него много частей из ржавеющего, окисляющегося металла, и вот когда он оттуда выходит, мы видим, что все держатели, они все становятся черными.
2: И вывернуть никак нельзя, да, первоначально?
0: Ну, можно, конечно, почистить, можно почистить.
1: Пастой Гоя.
0: Или пастой Гоя, или какой-то химией современной. Но факт, что это очень хорошая маркировка верхней границы сероводорода.
2: То есть, если туда ныряльщик или какой-нибудь дайвер, или в акваланге, или голенький попадет, ничего с ним не будет? Или он тоже почернеет?
0: Нет, он не почернеет, но вы должны помнить, что сероводород – это яд, который блокирует многие ферментативные процессы у человека. И даже когда вы просто вдыхаете, вы знаете, сколько человек чувствует сероводорода? Вот вы чувствуете, совершенно, это один из тех газов, которые человек может почувствовать примерно в такой же концентрации, как аналитическая химия. Вот там 0,01 микрограмма, и вы этот чувствуете прекрасно, когда вы около воды вот так рукой сделаете, как химики, подышите, вы это почувствуете.
2: Это вот тухлые яйца, да? Вот.
0: Да, да, да, совершенно верно, это тухлые яйца. Вот, так что это, он же проникает через слизистую, он проникает через дыхательные пути, и поэтому... А потом там нечего делать. И если экспериментировать с черноморским сероводородом, то не нырянием в это.
2: Понятно. Давайте послушаем новости и вернемся к нашему разговору. Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук, про Черное море нам сегодня рассказывает.
3: Тайны океана.
1: Добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Сегодня мы говорим о Черном море. И вот Павлик затронул тему о том, что вот жалуются мамаши на том, что может быть опасно на Черном море. Давайте, может, поподробнее об этом поговорим.
2: Море, солнце, пляж, приезжаешь, да, вроде ничего не предвещает.

0: какие беды, опасности да? таит Черное море?
1: Черное море, как и всякий бассейн, на побережье которого живет немыслимое количество людей, а в курортный сезон их становится на порядок больше.
0: Больше немыслимее.
1: Больше, чем немыслимо, да. И всякие стоки туда поступают. Всегда существует проблема загрязнения. И в Черном море эта проблема, я бы сказал, такая двоякая. Собственно, загрязнение воды, от которого естественным образом Черное море избавляется, потому что Черное море обычно летом достаточно хорошо промывается прибрежная зона. Так организованы течения морские, что вот из прибрежной зоны все это уходит. Несмотря на то, что я уже упоминал, что некоторые районы, огромные санаторные комплексы просто не имеют очистных сооружений и сливают все в море, что, в общем, безобразно, но стараются это делать как можно дальше от берега. Хотя море перемешивается, и это, знаете... сказать, еще где, вопрос, да, где это всплывет, да, да. Но существует еще одна проблема, о которой многие не знают. Она состоит в том, что вот интенсивное хозяйство, которое идет на берегу Черного моря, связанное с применением удобрений, пестицидов, эксплуатацией транспорта, оно приводит к тому, что в воздухе и в мельчайшей пыли очень высокая концентрация самых вредоносных веществ, прежде всего тяжелых металлов, которые, в общем, являются достаточно такими патогенными для человеческого организма. И эта вся мельчайшая, невидимая глазом пыль, она переносится в море при определенных ветрах довольно часто и оседает на поверхность моря. А вот поверхностная пленка любого бассейна и моря в особенности, она обладает способностью концентрировать вот эти примеси и, прежде всего, тяжелые металлы в тончайшем слое, который исчисляется несколькими микронами. И концентрация там достигает фантастических величин. Вот на порядке, это не фигура речи, а это величина. На порядке больше, чем в воздухе. Дальше происходит что? Начинает дуть ветер с моря, который мы все так любим. Потому что он несет прохладу. Часто он несет волны, правда, но иногда он несет прохладу. И мы выходим на берег моря наслаждаться этим ветром. А ветер этот из поверхности моря выдувает мельчайшие невидимые глазу капли. И эти капли превращаются, опять же, в невидимый пар, которым человек дышит. И вот все эти великие концентрации тяжелых металлов, в частности, они в этом паре концентрируются. И вот мы измеряли концентрацию тяжелых металлов на уровне дыхательных путей человека на побережье Черного моря. Вот при определенной ситуации, которую я хочу подчеркнуть, это связано с ветрами, дующими с моря, это обычно их там называют южные ветра, она на порядке величин выше, чем в час пик на улице Горького. Так что вот все представление о том, что мы пришли туда, подышали воздухом, и нам стало хорошо, и мы проветрили свои легкие, они, конечно, справедливы, но далеко не всегда.
0: А что же делать? Как опознать эту опасную потенциальную
1: маркеру? Настоятельно советую воздержаться от таких вот массового долгого пребывания на берегу моря, особенно детишек, в период, когда дует ветер. Особенно вот в конце летнего сезона, когда очень люди любят отдыхать, вот концентрация этих вредоносных веществ в поверхностной пленке моря может быть очень высока. А потом представьте себе, как человек купается. Он ныряет в воду, то есть входит в воду, но он нырнул первый раз, потом он выныривает и плывет. И что происходит? Вот эта вот пленка поверхностная, она попадает то ему в глаза, то в рот, то в нос, потом опять в глаза, потому что голова его двигается и соприкасается как раз вот с этой вот пленкой. Поэтому самое лучшее время... Самое чистое время для купания и для отдыха – это время, когда ветер дует с земли. И несмотря на то, что, как правило, этому ветру сопутствует небольшое охлаждение воды, чуть более низкие температуры, я очень советую его использовать и для купания, и для отдыха, потому что море вам явится своей наиболее чистой стороной.
2: А вот в какое время суток лучше купаться?
1: Это связано с ветром, а не с временем суток. Вот безветренная погода или когда ветер дует с суши, вот это самое лучшее время, вне зависимости от времени дня.
2: А ночью выходят гады там на мелководье? Нет, есть там, опасность?
1: Нет никаких гадов в Черном море, к сожалению.
2: Нету. То есть можно ночью купаться.
0: Но я зато помню, я в Черном море ловил крабов и ловил ставриду.
1: Ого. Да.
0: Вот, была рыбалка. А
2: крабы откуда? Тоже на дальневосточных кораблях пришли?
1: Что-то? Не знаю. Но нет, есть крабы там, собственно, их несколько видов. Они небольшие, они, собственно, черноморские. Ставриду там ловят до сих пор. И это очень важный промысел. Хотя, если вот мы с вами посмотрим на цифры, там, скажем, ставриды промышляют во всем Черном море, ну, в лучшие годы 350 тонн, казалось бы, да, по сравнению с тем, что мы имеем в океане. Это чепуха. Но всегда надо помнить, что местный промысел, он играет огромную роль для местного населения и в случае Черного моря для туристов. Потому что это жареная ставрида, весь болгарский курортный берег пропах жареной ставридой. И это замечательная рыба, вот все ее с удовольствием едят. Рыбаки ее привозят свежую, к ним выходят такие болгарские женщины, такие домохозяйки, покупают, все это такое действие. Потом все это жарится на улице, продается. Это очень здорово, абсолютно безопасно, потому что ставрида очень здоровая рыба. Там ловят более крупную рыбу, кефаль, но сейчас более редко.
0: Но мы помним, даже про шланды
1: да,
0: полный кефаль.
1: Да, да, но сейчас, к сожалению, да, кефаль — это в основном западная часть моря, хотя и у нашего берега есть эта рыба. Сельдь там есть, который тоже, у него есть осенний ход, ее ловят именно на такие снасти, которые вы вспоминали, длинной леской и много крючков.
0: Да, я просто вспомнил в детстве, да, что мы с отцом рыбачили с волнореза, ты выходишь высоко, далеко в море, и вот длинный-длинный у тебя леска, и на этой леске очень много-много маленьких крючков, ну, типа блесна, и на конце у тебя грузило, и ты забрасываешь это довольно на большую глубину, это там, не знаю, сколько метров, и потом потихонечку начинаешь подтягивать, и просто вытягиваешь, и рыбки, они как-то сами насаживаются на эти крючочки, да.
2: А я все никак не могу, значит, успокоиться и думаю про легочников. Вот вы говорите, что да, легочники отдыхают на Черном море, и тут же говорите, что вот такая беда есть, да?
1: Вы знаете, в Черном море существуют разные районы. И вот район, о котором мы с вами в этом смысле говорили, это район Каркиницкого залива, это северо-западная часть Черного моря. Это удивительные совершенно курорты. И не потому, что там хорошее море. Море там последние несколько десятилетий, оно ужасное. В него иногда просто нельзя войти. Оно заполнено водорослями разлагающимися, медузами в огромном количестве.
0: Это там много, да, медуз, я помню. Да.
1: Но к этому морю привыкают огромные степные районы, очень низкие, в которых, если вы возьмете лопатку и копнете, то вы увидите на глубине 10 сантиметров соленую воду. Соленую. Значит, и происходит такой потрясающий эффект, что эти степи всасывают в себя соленую морскую воду, а потом эта вода возгоняется со всеми своими полезными свойствами. И воздух там абсолютно потрясающий. Я видел многих людей, которые страдали вот такими, ну, не очень глубокими астматическими заболеваниями, аллергическими, после 2-3 курортных поездок туда. Это вот поселок Рыбачья, Евпатория, которую все мы знаем как один из лучших легочных курортов вообще в нашей стране. Люди от этого избавляются, возвращаются совершенно другими людьми. Но это особая часть Черного моря.
0: Угу. А вот наш слушатель спрашивает, а правда ли или миф и кишечная инфекция в Черном море?
1: Вы знаете, это может быть правда тогда, когда произошел вот такой вот неочищенный слив. И когда ветер в Черном море сыграл злую шутку и течение, и вот это вот, будем называть его такая парцелла, кусок воды здоровый, его подгонят к берегу, это абсолютно непредсказуемо. И тогда, так же, как в любом другом бассейне, люди могут заразиться. Угу. И чем ближе к берегу, и чем ближе к вот этим вот выпускным сооружениям, то тем больше такая вероятность. Но, в общем, в основном и в большей части случаев море делает свою работу и разбавляет до такого состояния эти выбросы, что они становятся человеку безвредными.
2: Угу. Также спрашивают, а если сероводород сдетонирует вдруг все, шарику конец?
1: Нет, сероводород никогда не сдетонирует, и бояться этого не надо, потому что даже в тех случаях, вы знаете, бывают такие удивительные случаи, когда ветер так долго и так мощно действует на Черноморский бассейн, что с какого-то берега, и это иногда наблюдается около нашего берега, вот это покрывало верхнее, оно начинает сдуваться. И, ну вот, если одно что-то мы потеряли, другое должно встать на его место. И вот этот механизм, он называется сгонный механизм. Вот сгоняется поверхностная вода, она замещается водой с большей глубины. Если этот механизм долго работает, то около берега могут оказаться воды, насыщенные сероводородом. И это происходило вот и на моей памяти, когда я занимался Черным морем, вдруг звонок в институт, скажем, из Ялты, и говорят, боже мой, что происходит, на пляже пахнет сероводородом. Но эта вещь абсолютно безвредная, концентрации очень маленькие, просто надо в этот момент не купаться и уйти с берега. И через сутки никто об этом не вспомнит.
2: Интересно. Значит, в общем, не сдетонирует шарик.
1: Нет, нет, упаси
2: от вас. От Черного моря точно не расколется пополам.
1: Есть гораздо больше причин, по которым шарик у нас свой может сдетонировать. Черное море не относится к ним.
2: Да. Давайте сделаем небольшую паузу. У нас в гостях Михаил Владимирович Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Мы сегодня говорим о Черном море.
3: Тайны океана.
0: Добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Сегодня мы о Черном море разговариваем. А сразу же посыпались вопросы наших слушателей. А вот вы рассказали про вот этот залив. А где еще хорошо? Да? В Анапе, в Адлере. Где хороший отдых на Черном море, все спрашивают.
1: Вы знаете, я биоокеанолог, не специалист по отдыху, но я должен сказать, что за исключением тех мест, где очень интенсивно сливаются отходы неочищенные. И вообще отдых на берегу Черного моря — это отдых очень хороший. И мы говорили с вами о том, что в какую бы вообще страну мира, на берегу какого бы бассейна вы ни отдыхали, будь то вообще самые удивительные и нетронутые человеком, скажем, участки Полинезии, Океании, Большой ее барьерный риф, вы все равно должны соблюдать некие нормы осторожности, которые связаны с природными свойствами вот тех районов океана, куда вы приехали. Также на Большом барьерном рифе можете схватиться за ядовитый коралл или тронуть ядовитую медузу, и это будет похуже, чем вдохнуть загрязнение на берегу Черного моря. Поэтому мы уже сказали о части той предосторожности, которую я бы рекомендовал людям соблюдать. При южном ветре стараться не быть на побережье долго и не дышать интенсивно вот этим самым прибрежным воздухом, который может нести загрязнение. Вот, и это, пожалуй, все. И сторониться тех районов, где есть неочищенные выбросы.
2: В общем, требовать памятку у турагента, абсолютно, да, вы который правы, продает, да, вам путевку. Да? А если вы самостоятельный турист, то поинтересуйтесь у интернета хотя бы, да, где эти очищенные сооружения.
0: Абсолютно правильно. А с точки зрения, промышленности, может быть, чем для нас ценно сейчас Черное море? Добывается там много рыбы, не знаю, что там, еще какие-то полезные ископаемые, может быть?
1: Ну, знаете, всегда, когда мы говорим о полезных ископаемых, сразу в последние 20 лет мы говорим о нефти и газе. И Черное море не является бассейном, в котором запасы углеродного сырья как-то велики, но они там есть. И у нас даже был в свое время спор с Украиной по разделительной линии. Там есть такое мощное образование, которое называется Волшатского. И вот по прогнозу Волшатского содержит все большие запасы углеродного сырья. Он как раз проходит в том месте, ну, примерно для радиослушателей, где входит в Черное море Керченский пролив из Азовского моря. Вот, и это, пожалуй, единственный ресурс, такой по-настоящему важный. Стоят вышки на северо-западной части мелководной Черного моря, но это уже украинское, румынское заведование. И я бы сказал, что для Черного моря очень важна рыбная ловля, рыбалка. Причем, будь она такая полупромышленная, будь она частная. Потому что вот мы говорим о размере вылова 300 тонн, 350 тонн в год. Ну, казалось бы, это смешно. А на самом деле для тех, кто живет на берегу Черного моря, и для тех, кто туда приезжает отдыхать, это очень привлекательная, замечательная, очень важная вещь. Потому что это создает национальный местный колорит необыкновенный.
0: А он у всех одинаковый или у всех разный все-таки немножко колорит?
1: Я имею. Нет, разный. Даже в болгарских городах в одних случаях ставриду жарят так, в других случаях так, и самый разный запах на улице, и все. Это можешь видеть, как в прекрасном, вот скажем, где-то на Кубе, как приходят сюда, выходят домохозяйки, покупают свежую, еще шевелящуюся ставриду, потом они ее на улице жарят, и ты приходишь, и в тебе такой промасленный кулек эту ставриду заворачивает. Это здорово, это настоящий отдых, это вот приобщение к такому образу жизни, который нам дает возможность отвлечься от вот этого давления большого города. Почти деревенский. Ну и местные жители ее едят, это источник пищи достаточно серьезный, так же, как и кефаль, который они ловят там.
2: Угу. Вот. Несколько стран, да, пользуются Черным морем, а есть какие-то нейтральные воды, территории нейтральных вод?
1: Ну, сейчас практически Черное море практически перекрыто 200-мильными зонами, но там есть соглашение по Черному морю, которое позволяет определенным образом планировать судоходство и прочие всякие вещи. Но вот, скажем, если сравнить современную ситуацию с той, которая была в 80-е годы, когда мы очень большую науку делали в Черном море, связанную с пониманием того вообще, какое у этого бассейна будущее, и как прогнозировать это будущее в связи с изменением климата и действием человека на бассейн, то тогда мы совершенно свободно работали. И только в 12-мильных зонах мы просили разрешения у стран, и то это было, в общем, больше формальностью. Сейчас это стало, в общем, значительно труднее, к сожалению. А с ситуацией, которая сложилась, у нас с Украиной, это стало еще более трудно. И я надеюсь, что все это наладится, потому что, знаете, это бассейн общего пользования. Столько европейских и азиатских стран туда выходят. И мы должны знать, что там происходит в Черном море. Во благо этих же стран и жителей. И не только кто туда ездит как турист, а во благо тех, кто живет на берегу. Это огромное количество людей.
2: 7 тысяч лет, да, Черному морю? Вот в том виде, в котором мы
1: видим. В каком виде, мы оцениваем примерно 7-8.
2: А сколько тысяч еще впереди лет, интересно, у Черного моря?
1: Да бесконечно. Понимаете, я вот очень интересно, когда мы иногда разговариваем о климате, об этих каких-то огромных перспективах, Я стою на той точке зрения, что мне интересно, что будет со мной, с моими детьми и внуками. И вот в этом смысле я могу успокоить и вас, и наших радиослушателей.
0: На нас хватит, да. На нас
1: хватит прекрасного черного, но его надо беречь.
2: У нас в гостях оптимист Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. До свидания.
0: Всего доброго.
1: До свидания. Спасибо вам.

Добрый день, друзья. Мы продолжаем разговоры об астрономии. В прошлый раз мы говорили о нашей Солнечной системе. Это Солнце и планеты, и мелкие тела, астероиды, кометы, метеороиды, которые окружают наше Солнце. И все это достаточно подробно изучено, потому что рядом с нами. Я не скажу, что Солнечная система изучена до последнего объекта. Нет. Каждую ночь астрономы в среднем сотню-полторы сотни новых объектов в Солнечной системе открывают. Как правило, с помощью телескопов-роботов. Но все-таки, вероятно, каких-то принципиальных новых больших тел в Солнечной системе мы больше не обнаружим, хотя кто знает. Однако в последние два десятилетия мы активно стали искать и изучать, то есть открывать и как узнавать что-то новое о планетных системах иных звезд. Эти планеты называют экзопланетами, то есть внешними планетами по отношению к нашей Солнечной системе. Но ничем не хуже, даже иногда интереснее, чем планеты наши родные. Давайте об этом поговорим. Сегодняшний рассказ об изучении экзопланет, то есть планетных систем у других звезд, о поиске жизни на них. Для нас это первостепенная задача. Жизнь – уникальное явление. У нас нет второго варианта жизни. Мы открыли очень много разных космических тел, открыли миллионы звезд и сотни других, сколько уже, тысячи, около 5000 экзопланетных объектов, но пока признаков жизни, кроме как на Земле, нигде не находим. Так что сегодня об этом разговор. Экзопланеты и поиски жизни на них и вообще в космосе за пределами Земли. Начнем с экзопланет. Как их можно обнаружить? Признаюсь вам честно, вот я уже не молодой астроном, и в период своей молодости, когда я начинал заниматься нашей звездной наукой, я был уверен, что ни при моей жизни, ни даже в ближайшие десятилетия, может быть, даже столетия, нам не удастся обнаружить планеты у других звезд. И эта уверенность базировалась на том, что звезды очень яркие, источники света. Вот перед нами целая россыпь звезд. А планеты, даже если они находятся рядом со звездами, очень слабо светятся. И на фоне звезд должны быть неразличимы. Ну, ситуация примерно такая, как вот вы смотрите на яркий источник света, какой-то маяк светит вам в лицо. Вы подозреваете, что может быть рядом с этой яркой лампой что-то там такое еще маленькое есть. Но попробуйте это слабосветящееся увидеть. Ведь, скажем, на Землю падает одна десятимиллиардная часть солнечного света. Примерно половину из него Земля отражает в космос. Значит, Земля в 10 миллиардов раз слабее светится, чем Солнце. Если вы издалека смотрите на Солнечную систему, как вы заметите Землю? Вот этот самый пример. Если бы нам удалось потушить яркий свет, может быть, мы и заметили бы что-то там такое. Ага, светлячка. Заметили бы, потому что он сам светится. Но, во-первых, потушить звезду не в наших силах, а во-вторых, потушив звезду, мы бы и планету рядом с ней не увидели, потому что планета видна только благодаря тому, что звезда ее освещает. И вот эта проблема для астрономов оказалась действительно очень непростой. Обнаружить и тем более изучить планеты рядом с иными звездами. Но идеи постепенно появлялись. Мы знаем, что планета и ее родная звезда обращаются по орбитам, по сходным орбитам. У планеты большая орбита, у звезды маленькая, вокруг общего центра масс. Хорошо, если мы не можем рассмотреть планету, но видим звезду, можем ли мы по перемещениям звезды догадаться о присутствии планеты, ну и что-то о ней узнать, каков ее орбитальный период, может быть, массу измерить по тому, насколько сильно колеблется звезда. Эта идея пришла в голову астрономам давно, и они стали изучать подобные объекты. Прежде всего, ближайшие звезды. Ну, например, самая яркая звезда на нашем небосводе – Сириус. Астрономы 19 века за ней наблюдали. И первым обнаружил колебания Сириуса немецкий астроном Фридрих Бессель. Он заметил, вот тут нарисована траектория, более яркая, что Сириус так
колеблется, двигаясь по отношению к другим звездам, немножко волнообразно движется. Это навело его на мысль, Бесселя, что рядом с Сириусом есть еще какой-то невидимый объект, и они вместе с Сириусом вокруг общего центра масс обращаются. А Бессель даже предсказал, как именно будет двигаться тот невидимый объект. Его в конце концов обнаружили. Телескопы уже второй половины XIX века были достаточно мощными, чтобы заметить маленькое тело, слабосветящееся, рядом с этим гигантом Сириусом. Спутник Сириуса оказался удивительным телом нового типа. Мы их сегодня называем белыми карликами. О них разговор впереди. Маленьким, но очень массивным. Поэтому его амплитуда и амплитуда движения Сириуса, они близки друг к другу. И при этом очень ярким. И когда мы получаем изображение этой системы Сириус А и Сириус Б, то оказывается, что этот малыш в рентгеновском диапазоне светится ярче, чем большая массивная звезда Сириус. Ну, основной, так сказать, компонент этой системы. Он основной по массе, но в смысле рентгеновского излучения он уступает своему маленькому соседу. Вот такая система. Сегодня мы, конечно, с помощью космических телескопов, прежде всего Хаббл, без труда можем сфотографировать существо.

видим. Планеты, освещенные Солнцем, будут очень слабый блеск иметь. В звездных величинах он тут выписан. Далекие планеты практически неразличимы, 27-я, тем более 34-я величина. А вот близкие к Солнцу, либо очень крупные планеты, они в принципе могли бы быть доступны современному телескопу. 22-я, 23-я звездная величина для Юпитера и Сатурна – это вполне по силам крупному наземному телескопу. 24-я для Венеры – тоже, ну не каждому, но самым крупным телескопом доступно. Однако их угловое расстояние от Солнца при этом будет очень маленьким – доли секунды или несколько угловых секунд. А Солнце яркий, гигантский для ближайших наблюдателей объект, очень яркий, который своим светом заливает все окрестности свои. И в телескопе не позволяет увидеть что-то слабо светящееся. Для примера, я вам показываю 4 фотографии одной и той же области неба, сделанные с разными экспозициями. Короткая экспозиция. Мы видим только яркую звезду. Слабо светящихся тел нет. Изображение маленькое, хорошее, аккуратненькое. Что-нибудь рядом могли бы увидеть, но оно слабо светится, его не видно. Мы повышаем, удлиняем экспозицию. Наконец, при длительных экспозициях появляются все более и более слабые звезды на фотографии. Но при этом яркая звезда своим рассеянным светом, и в атмосфере Земли он рассеивается, и внутри оптики телескопа, заливает всю окрестность своим светом. И даже если там присутствует слабо светящееся тело на фотографии, заметить его нельзя. Тут уже такой мощный фон от яркой звезды, что просто пропадает слабо светящееся тело. Таким образом, как-то надо было решать эту проблему. И астрономы решили все-таки начать с того, что попробовать заметить волнообразное движение звезд, связанное с присутствием какой-то массивной планеты на орбите рядом с этой звездой. Это было бы нелегко. Если бы от соседних звезд смотреть на наше Солнце, оно бы под действием в основном притяжения к Юпитеру немножко колебалась бы с периодом около 12 лет, но амплитуда этих колебаний была бы около тысячной доли угловой секунды. Крайне малый угол, очень трудно, да практически неизмеримый. И тем не менее за эту работу взялись. Первым на эту задачу нацелил свои силы американский астроном, астрометрист, так называют специалистов по точному измерению положения небесных объектов. Астрометрист Питер ван де Камп. Он выбрал в качестве звезды для измерения так называемую летящую звезду Барнарда. Летящая, потому что она очень близко к нам, и она буквально в течение нескольких лет меняет свое положение на небе, то есть заметно перемещается за счет своего движения в пространстве. Питер ван де Камп использует длиннофокусный рефрактор, который дает большое изображение в своем фокусе, большой масштаб изображения. Многие годы измерял положение звезды Барнарда и в начале 60-х годов прошлого века объявил, что он обнаружил колебательное движение звезды Барнарда, говорящее о том, что рядом с ней находится планета-гигант типа нашего Юпитера. Это объявление было воспринято с энтузиазмом. Знаете, начало 60-х, первые полеты космонавтов, Юрий Гагарин, спутники. Это эпоха энтузиазма космического. И объявление о том, что у одной из соседних звезд открыта планета, тоже воспринималось с доверием. Но ученики ван де Кампа, более современные астрономы, используя более современные телескопы, стали наблюдать ту же звезду Барнарда и отметили, что никакого колебательного движения в ее положении на небе не обнаруживается, что все это ошибки наблюдений, связанные с гнутием телескопа, с изменением температуры воздуха в течение периодов года. И, к сожалению, ван де Камп оказался, жертвой разных вторичных эффектов, я бы сказал так. Вообще в науке такое бывает. Когда работаешь на грани возможностей своей аппаратуры, на грани точности,
Иногда бывают и ошибочные открытия. Довольно часто, я бы сказал, регулярно бывают. Но главное не останавливаться на них, не говорить, что это окончательно.

открытие, продолжать работу и иногда доказывать ошибочность прежних ранних выводов. Итак, у звезды Барнарда, как тогда выяснилось, крупного спутника нет. Между прочим, в наше время уже обнаружился небольшой спутник планетного типа у звезды Барнарда, но в ту эпоху не по силам было астрономам его обнаружить. В нашу эпоху появились совсем иного качества телескопы, космические телескопы, которые делают измерения с 100-тысячекратно лучшей, более высокой точностью, чем это удавалось астрономам прежних эпох с помощью наземных телескопов. Вот то, что мы имеем на сегодняшний день, это, так сказать, вершина астрометрии, европейский спутник-телескоп Гайя. У него, на самом деле, там два телескопа внутри этой, ну, как сказать, астрономической обсерватории космической. И они измеряют положение звезд на небе с невероятно высокой точностью. До 200-тысячных долей угловой секунды. Знаете, как это можно представить? Если вы на поверхности Луны положите монетку, такую вот рублевую, то с Земли она будет видна под таким углом. И вы сможете с помощью вот такого телескопа измерить размер монетки, лежащей на поверхности Луны. Невероятная точность, но доступная только космическим телескопам. И сейчас они практически начали повторять ту работу, накапливать данные, которые когда-то накапливал Питер ван де Камп. Ну, ему это не удалось с поверхности Земли, а сейчас с помощью этих космических приборов мы эту работу продолжаем, и, я надеюсь, результаты в ближайшие годы появятся. Но не хотелось долго ждать. И в конце 20 века, примерно в 1994-95 году, астрономы решили использовать другой метод, который позволил бы им обнаружить присутствие невидимых планет вокруг ярко светящихся звезд. Каким образом? Звезда движется не только в плоскости неба, но и от нас и к нам вдоль луча наблюдателя. Вы помните, я рассказывал об эффекте Доплера. Если мы будем измерять положение спектральных линий в спектре звезды, то за счет эффекта Доплера из-за движения звезды вокруг общего центра масс с планетой в спектре звезды должны регулярно перемещаться спектральные линии. Эффект Доплера должен то в красную, то в голубую сторону их сдвигать. На это был сделан расчет, и началась работа нескольких групп астрономов. А первая такая мощная группа астрономическая, немногочисленная, вот очень известный спектроскопист американский, Пол Батлер, и его тогда еще аспирант, ну, потом он тоже стал профессиональным астрономом мощным. Неправильно их назвал. Это Джеффри Марси, а это его аспирант Пол Батлер. Тогда аспирант, а сегодня уже полноценный ученый. Они начали большую работу по измерению спектра звезд, по измерению слабого перемещения линий спектральных в их спектрах, надеясь заметить регулярное колебание звезды под действием находящихся рядом с ней планет. И чуть позже эту же работу начали сотрудники другой группы, тоже два человека, маленькая астрономическая группа. Ведущим ученым там был и остается до сих пор Мишель Майор, это швейцарский, ну, он же и во Франции, и в Швейцарии работает, очень известный спектроскопист, и его в ту пору студент, потом аспирант, а сегодня это уже полноценный ученый с большим, с таким очень известным именем Дидье Кило, который, помогая Майору, оба они решили ту же работу провести, сделать спектроскоп, очень аккуратно измеряющий положение линий в спектре некоторых звезд. Они использовали уже существующие тогда телескопы, он работает на юге Франции, и поставили там вот в термостатированном помещении очень современный по тем годам, 95-й год, это просто суперсовременный спектрограф, и стали исследовать ближайшие звезды. И им повезло. Они посмотрели на звезду 51-е в созвездии Пегаса, и буквально за несколько дней обнаружили, что она колеблется к нам и от нас, к нам и от нас, с амплитудой примерно 50 метров в секунду, ну, чуть меньше там, сейчас посмотрим, 50 метров в секунду,
вот точная амплитуда, 56 метров в секунду с такой амплитудой, но с очень коротким периодом. Период ее колебаний составил чуть более 4 суток. То есть это период орбитального движения какого-то невидимого тела вокруг этой звезды. Невидимое тело, очевидно, крупная планета. Но период, орбитальный период, 4 дня с небольшим, четверо суток. Разве планеты летают так быстро вокруг своих звезд? Это было неожиданно. Причем планета массивная, она раскачала свою звезду довольно сильно. 50 метров в секунду – это хорошая скорость. И какая же планета должна быть? По расчетам, это оказалась планета более массивная, чем наш Юпитер. Наши планеты-гиганты живут далеко от Солнца. Их орбитальные периоды – это годы и годы. А у этого гиганта всего лишь четверо суток. Значит, он очень близко к своей звезде. Значит, он летает, ну, это, конечно, иллюстрация, это рисунок художника, буквально вдоль поверхности своей звезды на небольшом расстоянии. А раз так, звезда его очень сильно нагревает. То есть эта планета, с одной стороны, гигант, массивная, такая же, как Юпитер, еще более массивная, но не такая холодная, как Юпитер, а нагретая своей близко расположенной звездой. И тогда родился термин «горячие Юпитеры», «hot Jupiter». Горячий, но Юпитерообразный по своей массе, планета-гигант. Это было совершенно неожиданным открытием. Астрономы не ожидали, что планета-гигант может сформироваться так близко от звезды. В чем тут загадка? А в том, что звезда должна была разогреть вещество и наиболее легко испаряющееся отбросить от себя на периферию планетной системы. Именно туда, где в нашей Солнечной системе сформировались планеты-гиганты из водорода, из гелия, там им место. А как же гигант сформировался рядом со звездой? Этого не должно было произойти. Они настолько близко к звезде, что ее свет буквально испаряет атмосферу этих гигантов. Они летят, окутанные испаряющимися газами, примерно так, как комета, подлетая к Солнцу, испаряет и теряет свое вещество. Это удивительные тела, совершенно неожиданные для тех, кто искал планету у других звезд. Следующий метод, который позволил намного эффективнее и быстрее обнаруживать планеты у других звезд, заключается в том, чтобы заметить движение планеты по орбите для нас, наземных наблюдателей, пересекающих диск звезды. Если плоскость планетной орбиты ориентирована к нам, то мы будем регулярно видеть прохождение планеты на фоне звезды, на фоне звездного диска. Раз планеты-гиганты так близко к своим звездам, то это не такое уж маловероятное событие, чтобы планета время от времени на каждом орбитальном периоде пересекала звездный диск. И что мы при этом заметим? Да, мы можем не заметить присутствие планеты, когда она вдали от звезды или в стороне от нее, но когда она проходит на фоне звезды, она своим телом закрывает часть звездной поверхности. И при этом звезда немножко меркнет. Нам кажется, что яркость звезды чуть-чуть понизилась. Это такое микрозатмение происходит. Ну, мы их называем прохождение или транзит планеты по диску звезды. И вот эти микрозатмения могут нам просто подсказать, что там планета ненадолго, на несколько часов, закрыла поверхность своей звезды, и мы можем судить о том, с какой скоростью движется планета по орбите, с каким периодом орбитальным, каков размер планеты, то есть какую долю диска звезды она закрывает. Очень полезный метод. Этот метод особенно эффективно удалось реализовать с помощью космических телескопов. Был запущен специально для этой цели телескоп довольно большого диаметра, около метра диаметра.

95 года. А астрометрический метод, тот, которым Питер ван де Камп пытался найти планеты, только начинает набирать силу с помощью космических телескопов. Но его роль в будущем будет более и более заметной. Транзитный метод, это вот прохождение планеты на фоне звезды, оказался самым продуктивным. Наибольшее количество планет мы открыли этим методом. Но есть и другие. Их еще больше, чем в этом списке, но они не такие плодовитые, плодотворные. Немного планет удалось другими методами обнаружить. Это статистика обнаружения экзопланет по годам. Сегодня у нас 6 августа 2021 года, вот момент, когда я эту лекцию читаю на записи. А вчера я посмотрел в каталог экзопланет, и их было открыто чуть более 4800 штук. Вот вы, если возьмете это число и разделите на последние 20 лет, за которые открывали эти планеты, то увидите, что сегодня астрономы почти ежедневно открывают по новой планете рядом с соседними звездами. Почти ежедневно. А в нашей Солнечной системе мы открывали планеты приблизительно, ну, за последние столетия, приблизительно по одной в столетие. Уран был открыт в 18 веке, Нептун в 19, Плутон, ну, он не полноценная планета, карлик, но Плутон в 20 веке, то есть не чаще, чем по одной планете в 100 лет. А сегодня мы обнаруживаем по одной планете в среднем в сутки. Вот это продуктивность современной астрономии. Возникли новые технологии, которые позволяют астрономам как бы затемнить, прикрыть изображение яркой звезды, и тогда становятся видны реальные изображения планет. Вот тут на этой серии фотографий вы видите 4 гигантских планеты, они все крупнее нашего Юпитера, обращающиеся вокруг этой звезды, которую закрыли специальной маской, и ее свет не так сильно влияет на окололежащие области, не заливает звезда их своим светом, и мы в состоянии обнаружить изображение планет рядом с ней. Но в перспективе этот метод станет еще более сильным, усилится его роль, когда такие телескопы удастся вывести на орбиту вокруг Земли. Вот я вам покажу один из проектов, который сейчас разрабатывается, но не знаю, когда он будет реализован, когда появятся деньги на его реализацию, но проект очень красивый. В космос запускается космический аппарат, собственно, телескоп большой, и некое дополнение к нему. Это дополнение отстыковывается, отлетает от космического телескопа, телескоп разворачивается, а это не что иное, как экран. Огромный зонтик, который разворачивается и уходит на большое расстояние от космического телескопа. И собой прикрывает яркую звезду. При этом становятся видны планеты, которые рядом с этой звездой можно обнаружить. И не только обнаружить их присутствие, но реально сфотографировать и изучить. Это замечательный проект, я надеюсь, что он будет в ближайшие годы реализован. Что же мы сегодня узнали о планетах у других звезд? Ну, прежде всего, нас интересуют, конечно, планетные системы, такие же многообразные, как наша Солнечная, и такие уже обнаружены. Вот планетная система Кеплер-90, вы уже догадались. Ее открыли с помощью космического телескопа Кеплера. Она в каталоге под 90-м номером, в каталоге открытий, сделанных этим космическим телескопом. Ее сравнение с Солнечной системой показывает, что есть почти полные аналоги нашей Солнечной системы. Гиганты вдали, планеты земного, так сказать, калибра поближе к Солнцу. Ну, они на самом деле не очень мелкие, они скорее похожи на Уран и Нептун. Такие вот промежуточные между небольшими гигантами и совсем крошечными планетами земного типа. Тем не менее, общая архитектура этой планетной системы и количество их там, и распределение по расстоянию от своей звезды довольно точно напоминает нашу Солнечную систему. Но как же объяснить присутствие гигантов рядом со своими звездами? То есть наличие горячих Юпитеров. Математические модели формирования планетных систем показывают нам, что это возможно. Гигантская планета может сформироваться на периферии протопланетного диска,
а потом

за счет торможения при движении в нем постепенно подъехать, приблизиться к своей звезде. Вот такие математические модели говорят, что это в принципе возможный процесс. Мы пока не понимаем, почему в одних планетных системах он произошел, а в других нет. Надо продолжать исследования, и теоретические, и наблюдательные. Но общая идея уже становится понятной. Нас, конечно, в первую очередь интересуют планеты, похожие на Землю, и климат на которых похож на земной, то есть условия для жизни есть. Земля находится в привилегированном положении в Солнечной системе, а именно на том расстоянии от Солнца, где оно нагревает поверхность планеты примерно до нескольких десятков градусов по Цельсию, то есть позволяет существовать жидкой воде. Ближе к Солнцу жарко, дальше от Солнца холодно, и узкий коридор расстояний под названием «зона возможной жизни», зона жизни, позволяет планете еще и условия для жизни на своей поверхности иметь. Нам бы хотелось такие обнаружить и в других планетных системах. Такие есть. Вот планетная система Кеплер-22. Это условно нарисованная зона жизни, то есть на ее горячем краю на поверхности планеты температура около 100 градусов по Кельвину, вода уже испаряется. Здесь около 100 градусов по Цельсию и около 0 градусов по Цельсию. Тут вода замерзает, а в промежутке жидкая вода на поверхности планеты может быть. Это наша Солнечная система и ее зона жизни, положение Земли, Марса и Венеры. Так вот, планета немножко покрупнее Земли и Венеры, но находящаяся в зоне жизни этой планетной системы есть, она не единственная. Сегодня мы имеем довольно много аналогов Земли, причем находящихся эти планеты находятся в зонах жизни своих звезд. Только обращу ваше внимание вот на что. Когда вы на компьютере или на листе книги научно-популярной видите такие иллюстрации, где изображены Земля, Венера и землеподобные экзопланеты, не думайте, что вот эти рисунки их внешних видов, их, так сказать, географических особенностей, что они имеют какой-то смысл. Землю и Венеру мы хорошо представляем себе в детальном изображении. Но далекие планеты, экзопланеты, конечно, детально не сфотографированы, и не думаю, что в ближайшее время будут получены их детальные фотографии. Это фантазия художника. А вот это настоящее изображение. Мы о них знаем только их размер, иногда массу, но не более того. Вот замечательная планетная система Трапест-1. Посмотрите, планеты земного типа, более или менее похожие на Землю, и расположенные, по крайней мере, вот эти вот средние, расположены в зоне жизни своей звезды. Они в зоне жизни своей небольшой, это карликовая звезда, красный карлик. Наши планеты для масштаба показаны. Вся вот эта планетная система Трапест-1, она бы уложилась вот тут, внутри орбиты Меркурия. Но звезда слабо светит, поэтому как раз там условия для жизни вполне благоприятные. Очень интересно было бы исследовать эту планетную систему. Мы ее так себе в фантазиях представляем, но как она на самом деле выглядит, конечно, никто не знает. Ближайшая к нам звезда с планетой оказалась реально ближайшей звездой, обнаруженной в космосе. Проксима, то есть по-латински ближайшая, в созвездии Кентавра, у этой звезды обнаружено две планеты. Причем одна из них имеет массу, практически равную массе Земли, и находится внутри зоны возможной жизни. По-английски это habitable zone, зона жизни, и как раз эта планета находится там. Может быть, разочаровывает только то, что звезда Проксима – это красный карлик, и она довольно неустойчиво светится. На ней постоянно происходят мощные взрывы, вспышки. Так что условия жизни на этой предполагаемой планете, наверное, не очень благоприятны. И на поверхности там плохо. Все время меняется яркость, и потоки радиации приходят от этой звезды. Но под поверхностью может быть вполне благоприятно. Мы знаем многих животных, которые под поверхностью Земли прекрасно себя чувствуют, и под поверхностью экзопланет тоже могли бы жить. И последнее. Поиск жизни и разума в космосе
Он, конечно, прежде всего направлен на планеты и спутники нашей Солнечной системы. Особенно интересуют нас спутники планет-гигантов, например, такой как Европа, спутник Юпитера. Там подо льдом океан. И в этом океане могут быть какие-то живые существа. Океан ничем не хуже наших земных океанов. И их там надо искать, и мы их будем в ближайшее время искать. Но, пожалуй, наиболее дальнобойный, такой наиболее всеобъемлющий метод поиска жизни состоит в том, чтобы не просто жизнь какого-то примитивного типа найти. Ну, давайте вот вернемся сюда. Эта жизнь на Европе, она должна быть подо льдом, а может быть даже еще и под твердой поверхностью частично этого спутника. Как мы туда можем проникнуть, только прилетев туда, пробурив какие-то скважины, запустив какие-то роботы автоматически? Это очень сложно. А в отношении экзопланет это просто невозможно. Мы еще не можем послать туда космические аппараты. Но если жизнь получила развитие, если возникли существа мыслящие, создающие свою техническую, технологическую цивилизацию, то можно попробовать связаться с ними по радио. И такие работы ведутся. Мы посылаем радиосигналы к далеким звездам, мы ожидаем радиосигналов от далеких звезд, мы постоянно с помощью больших радиотелескопов прослушиваем пространство космоса, желая, надеясь, получить какие-то радиопослания от внеземных цивилизаций. Пока не получили, но кто ищет, тот всегда найдет. И я уверен, что в ближайшие десятилетия мы наладим связь с внеземными цивилизациями. Рекомендую вам продолжить знакомство с этой темой, прочитав две недавно вышедших книги. В них мои коллеги, зарубежные астрономы, описали, как ищут планеты, как пытаются обнаружить на них жизнь и признаки разума. Но, пожалуй, более интересная книга – это та, которую написал мой учитель, советский, знаменитый астрофизик Иосиф Самуилович Шкловский. Это его прекрасно написанная книга «Вселенная. Жизнь. Разум». Она вышла в начале 60-х, потом переиздавалась множество раз. Последнее издание, я тоже принимал участие в его работе. Иосиф Самуилович уже тогда ушел от нас, и мы, его коллеги, более молодые астрономы, сделали новое издание этой книги. Но книга, безусловно, лучшее на тему об исследовании планеты, о поиске жизни и разумной жизни в космическом пространстве. Написано профессионально и очень литературно, я бы сказал, просто захватывающе. Очень советую вам почитать последние издания этой книги. Всего доброго.

История жизни великого итальянского живописца Микеланджело Меризи де Караваджо полна белых пятен. Год за годом искусствоведы и историки продолжают рыться в архивах в поисках документов, способных пролить свет на таинственную биографию художника. И все же большая часть сведений о нем – лишь гипотезы и догадки. Днем рождения Микеланджело принято считать 29 сентября 1571 года. Он родился в маленьком городке Караваджо, что неподалеку от Милана, в семье мастера-каменщика Фермо Меризи. Известно, что отец умер от чумы в 1577 году, оставив жену с детьми на руках, и то, что мать отдала 12-летнего сына в ученики к миланскому художнику Симоно Петерцану. О том, как проявился талант юного живописца, достоверных свидетельств нет. Зато документы конца XVI века подтверждают, что подросток был задержан стражей Милана за нарушение общественного порядка. Микеланджело Меризи отличался вспыльчивым и задиристым характером и полным пренебрежением к нормам поведения. Дух бунтаря ему был дан с рождения. Куда направился начинающий художник, спешно покинув Милан, не установлено. Возможно, он путешествовал по городам Ломбардии и Венето, где и смог познакомиться с работами великих мастеров. Амбиции и вера в собственную исключительность требовали просторов. Желая покорить мир, 20-летний юноша отправился в Рим. Однако город, где в свое время творили великие Микеланджело Буонаротти и Рафаэль, принял провинциального живописца не слишком радушно. Молодой художник и не стремился понравиться. Он не хотел ни угождать вкусам заказчиков, ни имитировать чужой стиль, ни изображать парадные портреты или умиротворенные лики святых. Склонного к авантюрам юношу увлекал дух свободы, и он с удовольствием использовал возможность проводить время в бурных развлечениях. Его вдохновляли реальные сцены жизни бедных кварталов, а героями картин стали те, кто никогда не попадал на полотна живописцев – городские гадалки, куртизанки и шулера.

Автора полотен Микеланджело Меризи называли теперь Караваджо по названию его родного городка. Его первым автопортретом принято считать картину «Больной Вакх». Версия о том, что художник запечатлел себя после чудесного исцеления от изнурительной болезни, через несколько веков нашла опровержение. Караваджо доставили в больницу в результате несчастного случая. Он получил травмы под копытами лошади. Лицо Вакха, бога виноделия, тронуто тленом. Посиневшие губы искажает болезненная гримаса. Фрукты покрыты гнилостными пятнами. Работы Караваджо были великолепны по мастерству и поражали истинных ценителей искусства своей правдой. Богатые покровители, кардиналы и герцоги охотно предоставляли молодому и красивому художнику опеку и кров над головой. Они не только находили для своего подопечного заказы, но и предлагали ему полную свободу в выборе сюжетов, а его взрывной темперамент, стихийность чувств и смелость устремлений – эти качества им даже нравились. Картина «Мальчик, укушенный ящерицей» стала смелым высказыванием. Таких живописных полотен не создавал никто и никогда. В нем отразились красота и боль, слитые воедино. Прекрасный юноша с цветком в волосах, его фривольно обнаженное плечо, чувственное лицо, искаженное физическим страданием, изысканная ваза, отражающая льющийся из окна свет. Картина, казалось, вот-вот оживет. Караваджо вдохнул новую жизнь и в жанр натюрморта. Нестатично нарядные, свежие фрукты, эффектно размещенные в вазе или лежащие на столе, увидели зрители. Его натюрморты, мертвая природа, продолжала жить. Его натура была живая и, как все живое, обречена на умирание. Такой же натюрморт, напоминающий о мимолетности красоты и жизни, художник расположил перед прекрасным юношей Вакхом.

Главные герои Караваджо, юноши с цветами или с корзинами, наполненными фруктами, изучающие собственное отражение, или с музыкальными инструментами в руках. Они всегда утонченны, эротичны и по-женски красивы. Музыка для них не услада слуха и не пища для ума, а глубокое чувственное наслаждение. Совместное музицирование – это акт высокого эмоционального подъема. В одном из участников квартета можно узнать самого Караваджо. Романтичного лютниста художник изображал не раз со скрипкой, миниатюрным клавишным инструментом и флейтой, лежащими на столе. Этот же портрет Караваджо вскоре повторил, добавив в композицию роскошный натюрморт из цветов и фруктов. На одном из вариантов можно прочесть слова мадригала: «Вы знаете, что я люблю вас». Кто был загадочным адресатом, навсегда останется тайной. Покровительство могущественного кардинала Франческо Марии дель Монте много значило для художника-новатора. Караваджо сделался знаменит, а его работы поднялись в цене. Купить полотно Караваджо стало вопросом престижа. Стабильным источником заказов для итальянских мастеров всегда оставалась церковь. В своем творчестве Караваджо соединил возвышенное и земное. Он словно возвращает современникам давно ушедшие события Священного Писания. Слово Евангелия для него – живое слово. Искусство – это возможность Творца воссоздать реальность. Религиозные сюжеты Караваджо наполняют новым смыслом. Изображая иерархов католической церкви, художник красноречиво говорит об их характерах. Кающаяся Магдалина, отказавшаяся от драгоценных украшений, не преклоняет колен. Ее покаянный взор не устремлен к Богу, как этого требовали каноны. Освободившись от внешних атрибутов богатства, она погружена в медитацию или в безмятежный сон. По одной из версий, в образе Марии Караваджо изобразил свою возлюбленную, римскую куртизанку Маддалену Антонетти. Она же предстала перед зрителями в облике Мадонны с пилигримами. Картина возмутила многих. Изобразить женщину легкого поведения вместо Богоматери было дерзостью. К тому же Караваджо позволил себе отодвинуть на второй план сияющий облик Девы Марии. На первом плане красовались грязные, обнаженные ступни бедняка. Но авторы смелых картин не слишком ранили мнение критиков. Тот же, кто ругал его работы, рисковал получить от автора удар ножом. Караваджо отличался вовсе не галантностью, а постоянством своих убеждений. Для следующей Мадонны вновь позировала его любимая модель. Он – нарушитель общественного порядка, задира и грубиян, но только не предатель своих творческих принципов. Он так же строптив, как и его кумир, его тезка, его великий тезка Микеланджело Буонаротти. Работы гения эпохи Возрождения вдохновляют Караваджо. Мифологические и библейские герои у Караваджо перестают быть идеальными и бесплотными символами божества. Это реальные, живые и чувственные люди. Откровенно эротичные изображения юношей вызывали самые разноречивые мнения, от восторженных до резко отрицательных. Судьбы полотен Караваджо складывались непросто. Не раз бывало, что заказчики не принимали работу. И тогда художнику приходилось переделывать ее или создавать новые версии. Полотно «Успение Марии» едва не стоило художнику очередного суда. Ходили слухи, что натурой для Богоматери послужила утопленница, молодая женщина, утонувшая в Тибре.
Караваджо и сам становится участником событий. Он изобразил себя одним из свидетелей мученичества апостола Матфея. Его же можно узнать среди очевидцев заключения под стражу Иисуса Христа. Именно он, живописец, способен пролить свет на предательский поцелуй Иуды. Словно великий драматург, Караваджо разворачивает действие перед зрителем. Словно режиссер и сценограф, он выстраивает конфликт на сцене. Конфликт добра и зла, конфликт между светом и тьмой. Контрастом света и тьмы была и его собственная жизнь. Ему многое сходило с рук. Высокие покровители неизменно спасали своего подопечного из самых сложных ситуаций. Он знал, индульгенцией ему служила его гениальность. Но протоколы римской полиции все чаще пестрят свидетельствами. Художник Караваджо задержан за ношение холодного оружия. Караваджо заключен под стражу за то, что ранил нотариуса. Караваджо швырнул тарелку с артишоками в официанта. Караваджо бросал камни в стражников. По подозрению в убийстве стражника папского двора, Караваджо попадает в темницу. И вновь влиятельные друзья помогли ему. Они организовали его побег из заключения. А вскоре произошло непоправимое. Очередной конфликт привел к новому убийству. Свидетели подтвердили, убийцей был Караваджо. Несмотря на то, что он и сам получил серьезное ранение, приговор был жесток. Смертная казнь через отсечение головы. Ему вновь удалось бежать из Рима. Неаполь, Мальта, Мессина и Палермо. В Риме разносятся слухи о гибели Караваджо. Теперь он и сам становится жертвой покушения. Он вновь попадает в тюрьму. Всему виной его неукротимый и страстный характер. И все это время мечтает о помиловании и о возвращении в вечный город. Единственное спасение для него в творчестве. Но теперь его работы трагичны. Это крик истерзанной души о страданиях. Это мрачные мысли о смерти. Нет, не чудо освобождения и просветления сулит она Творцу. В выступлении он приносит свою последнюю покаянную исповедь. Исповедь длится 4 года. Единственной работой, подписанной Караваджо, стало гигантское полотно «Усекновение главы Иоанна Крестителя». Его имя едва различимо. Оно растворяется в потоке крови, льющейся из раны святого. В своем последнем автопортрете Караваджо привел приговор в исполнение. Израненное тело художника нашли на берегу в Порто-Арколе, недалеко от Рима, в июле 1610 года. Впрочем, и это лишь легенда. Смерть великого художника тоже окутана тайной. За несколько дней до смерти Караваджо папа Римский издал указ о его помиловании. Что, впрочем, не помешало одному из его биографов отметить, его смерть была недостойной, такой же, как и его жизнь. Караваджо мало интересовали общепринятые нормы морали. Своим искусством гений вновь и вновь напоминал миру о словах Спасителя. «Я пришел призвать к покаянию не праведников, но грешников».

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

Приветствую всех любителей палеонтологии. С вами снова Ярослав Попов, и мы продолжаем наш цикл «Динозаврики и все-все-все». Но сегодня у нас будут отнюдь не динозаврики, и вообще, честно говоря, странно даже сказать, что же это такое будет. Наверное, это будут какие-то очень странные животные, которые жили задолго до динозавров, трилобитов и других знакомых широкой публике животных. Хотя, впрочем, некоторые ученые, глядя на этих странных существ, даже не уверены, что это животные. Что это такое? Когда они жили? Почему столько споров вокруг них? Вот сегодня постараемся во всем этом и разобраться. Итак, сегодня у нас будет разговор об удивительных животных, представителях эдиакарской фауны. Или же, по-другому, венской фауны. Ну что ж, поехали, посмотрим, что это такое за существа и почему вокруг них столько шума. Начнем с того, что же за эдиакарский или венский период, когда он был и чем он так примечателен. Ну, вы уже, конечно, наизусть помните такую замечательную схемочку, где показаны самые разные периоды в истории нашей планеты. И вот если мы перенесемся в самое-самое начало, то мы можем вспомнить, что у нас древнейшие породы формировались во время так называемого архейского эона, затем у нас наступил протерозойский эон, а потом начался так называемый фанерозойский эон, в котором мы с вами до сих пор живем. Это вот все-все-все дальше, что там будет. И всякие древние рыбы, и древние там эти звероящеры, и птицы, и динозавры, и люди. Все это будет уже в фанерозойском эоне. Так вот, так уж получилось неожиданно, что как раз эдиакарский или венский период находится четко на границе между протерозойским, более древним эоном, когда жизнь была очень неприметная, ее даже так вот без микроскопа было сложно рассмотреть, и уже нормальным фанерозойским эоном, когда целая куча всяких разных существ там бегала, прыгала, ползала и так далее. И поэтому он имеет особое такое значение и особый переходный облик. То есть жизнь как бы пыталась стать более крупной, более активной. Ну и вот как выглядели эти первые попытки, мы как раз сейчас будем с вами смотреть. Но для начала давайте посмотрим, что же жило до того, как начался эдиакарский период. Немножечко вспомним самых древних животных. Безусловно, самыми древними организмами на Земле были микробы или же бактерии. Ну и в том числе одними из древнейших являются так называемые цианобактерии или по-другому сине-зеленые водоросли. Действительно, они и цвет такого зеленоватого, и в общем-то на водоросли похожи так немножечко на такие длинные ниточки. Ну, кто с водорослями знаком, представляют себе, что водоросли такие тоже бывают. Ну и самое главное, что так же, как и настоящие водоросли, цианобактерии могли делать уникальную вещь. Поглощать углекислый газ и под воздействием света выделять кислород. Тот самый газ, которым мы с вами дышим. То есть, в общем, полезные на самом деле ребята. Так вот, цианобактерии, судя по всему, появились одними из самых-самых первых на планете Земля, и случилось это, ну, может быть, порядка 3 миллиардов 600 миллионов лет. Откуда мы это можем знать? Дело в том, что цианобактерии умеют строить каменные постройки. И сейчас мы посмотрим, как это выглядит, и, собственно говоря, какие камни от цианобактерий остаются через миллионы лет. Ну, в принципе, вы цианобактерии видели, только, конечно, не видели вот таких вот шариков, соединенных в ниточки. Потому что, чтобы их разглядеть, это надо с помощью большого микроскопа посмотреть. А вы их видели вот в таком виде. То есть, это странная вот эта вот зеленая жижа, которую вы наблюдали в луже. Еще иногда, знаете, так камень из воды достанешь, он весь в какой-то пленочке непонятной, склизкой. Вот это как раз пленочка из цианобактерий. Так что с цианобактериями вы знакомы. Вот теперь будете знать, что эта пленочка очень полезная. И цианобактерии выполняют хорошее дело. Ну, сейчас цианобактерии живут только там, где больше никто жить не будет, например, в луже какой-нибудь. А раньше, когда цианобактериям никто не мешал, они буквально всю планету покрывали. Ну, а потом появились всякие, там, понимаете ли, ползучие хитрые животины, которые стали эти цианобактерии есть, и цианобактерии быстренько ретировались и забились только в самые эти маленькие углы, куда никто не залезет. На самом деле цианобактерии строят очень сложные такие постройки, слоеные, как пирог. И на самом деле вот в так называемых цианобактериальных матах,
то есть таких длинных-длинных, широких постройках, которые делают цианобактерии, там помимо цианобактерий еще куча всяких веселых ребят сидит, куча разных бактерий, и они вместе вполне себе дружно работают. Цианобактерии поглощают воду и углекислый газ и выделяют кислород, а кислород они передают следующим бактериям, которые дышат кислородом и при этом потихонечку растворяют умерших цианобактерий, а под ними сидят бактерии, которые вообще кислородом дышать не могут, так называемые анаэробные бактерии, и они вот там вовсю занимаются разложением, то есть превращают органические вещества в неорганические, во всякие минералы. Вот так вот они дружно сидят, и иногда они еще и эти минералы снизу откладывают. Особенно если в воде очень много так называемой извести, очень много кальция, то кальций начинает сверху накапливаться, он просачивается через цианобактерии, затем просачивается мимо пурпурных бактерий, и вот здесь вот уже задерживается и формируется вот такой вот кальциевый слой. Слой накапливается, потом бактерии через него протискиваются, слой снова накапливается, они снова протискиваются, и потихонечку формируется целый слоеный пирожок, но уже каменный. Называется такой слоеный пирожок строматолит, что переводится как раз как слоеный камень. И вот сейчас вы видите, как растут современные строматолиты, и, правда, им сейчас мало где удается это сделать. Как я уже сказал, сейчас цианобактериям, бедняжкам все мешают. Но, например, в заливе в Австралии Шарк-Бэй или на Багамских островах, вот там строматолиты могут расти до сих пор. Кстати говоря, активно начинают расти строматолиты только тогда, когда всем остальным организмам плохо. То есть то, что у нас кое-где строматолиты начинают расти, это не очень хороший показатель. Это говорит о том, что что-то на нашей Земле не так, и нам стоит призадуматься. Ну, а вот так вот, собственно, выглядят эти самые слоеные пирожки. Так что, если вы когда-нибудь где-нибудь в полях найдете вот такую странную слоеную штучку, имейте в виду, что это не просто какой-то камень, а это древнейшие следы жизни. Они бывают разной формы, разного размера. Иногда они формируют там целые рифы, в которых могли бы жить разные красивые рыбки. Да вот по техническим причинам не было тогда еще рыбок, чтобы там жить. Но рифы были действительно огромные. В Сибири, например, целые скалы там сложены только этими строматолитами. Так вот, значит, строматолиты жили до Эдиакарского периода, они жили в Эдиакарский период и дожили до наших дней. Но важно, чтобы мы понимали, как бы, с чего вся жизнь начиналась, с одной стороны. А с другой стороны, на самом деле, вот эти бактерии, которые формируют пленочки, это замечательный пищевой субстрат, который будут кушать животные, про которых мы будем говорить с вами дальше. То есть это их излюбленное блюдо. Можно сказать, мы сейчас с вами вот рассматривали такие бургеры для эдиакарских животных. Ну а вот, соответственно, вот когда строматолиты еще не были бургерами, а были единственными живыми существами на Земле, они вот росли везде и повсюду. Вот Земля примерно, ну может не 4, но где-то 3,5 миллиарда лет назад. Ну, и здесь можно посмотреть, как цианобактерии делают кислород, но я думаю, что сейчас мы задерживаться на этой картинке не будет. Это вам еще в школе расскажут, как там вода соединяется с углекислым газом, формируется органическое вещество и кислород. Ужас. Все, не буду вас пугать. Вот. Но, в принципе, то, что кислород формируется, это важно. И на самом деле, когда в определенный момент, значит, поначалу, когда кислород формировался потихонечку, он весь исчезал. Куда он девался? Его поглощали камни, которые лежали рядом. Дело в том, что кислорода-то вокруг не было, а камни очень хорошо, ну, вообще любые минералы, там, железо, другие металлы, очень хорошо реагируют на кислород. Они ржавеют, грубо говоря. Вот. И когда кислород выделялся, все вокруг начинало потихонечку ржаветь. И вот ржавело на протяжении миллиардов лет, пока, наконец, не проржавело все, и вот тогда уже кислород начало накапливаться. И вот мы здесь видим как раз на картинке, что началось накопление около 3 миллиардов лет назад. 2,5 миллиарда лет назад кислорода стало побольше. И потом вдруг резко кислорода стало побольше еще около 600 миллионов лет назад. И неожиданным образом, каждый раз, когда становилось вокруг много-много кислорода, жизнь становилась гораздо сложнее. И как раз здесь, около 2 миллиардов 100 миллионов лет, появилась первая многоклеточная жизнь, то есть жизнь, состоящая из множества клеток и гораздо более крупная, ее можно было уже рассмотреть без всякого микроскопа. И вот здесь, около 600 миллионов лет назад, появились те самые животные эдиакарские, про которых дальше пойдет рассказ.
До этого, как я уже говорил, жизнь была одноклеточная, причем вначале это были просто бактерии, потом это были уже одноклеточные с ядром. Они на самом деле гораздо сложнее и гораздо крупнее могли вырасти. Вот здесь вы видите одних из таких очень широко распространенных живых существ по имени акритархи. Кстати, все до сих пор гадают, кто это такие. Есть версия, что это какие-то водоросли странные. Может быть, это какие-то защитные капсулы каких-то непонятных животных? Или это вообще такие странные шипастые яйца, по сути? И есть, кстати, на то веское доказательство. Я скоро его вам предъявлю. Ну вот, можете, если кому интересно, почитать, сколько раз жизнь пыталась стать многоклеточной. Каждый раз, как только кислорода становилось побольше, жизнь пыталась стать многоклеточной. Ну вот, и мы с вами сейчас будем рассматривать этот третий этап под названием эдиакарская биота. Мы уже совсем близко подбираемся к этим странным блинчикам и пюрышкам. Но прежде чем начался мир эдиакарцев, был эпизод под названием «Земля-снежок». Это очень странный период в истории нашей планеты, когда она буквально вся покрылась льдом. В принципе, оледенение для планеты Земля – это не редкость. Мы сами помним, что вот буквально вчера, там всего каких-то 10 тысяч лет назад, у нас был ледниковый период. Так что с понятием «ледники» мы хорошо знакомы. Да и, в общем-то, сейчас и в горах есть ледники, и на полюсах есть ледники. Но представить себе картину, когда льдом вдруг покрылся весь земной шар, ну, это просто прямо-таки очень странно. Многие ученые предполагают, что так оно и было. И есть на то множество всяких доказательств. Покрылись не только континенты, но, возможно, даже и океаны. Хотя вот это доказать сложнее. Ну и в этот момент, так вот интересно в природе устроено, что каждый раз, как только у нас понижается температура, у нас гораздо больше может раствориться газов в воде. И из-за того, что температура стала очень холодная, тот кислород, который был в воде, он стал еще больше увеличиваться в своем количестве. И в итоге вода стала пересыщенной кислородом. И возможно, что именно из-за того, что был эпизод «Земля-снежок», из-за того, что было так холодно, кислорода в воде стало так много, что жизнь смогла стать очень большой и очень разнообразной. И вот мы уже непосредственно подобрались к тому, как же выглядела эта жизнь. Как выглядела жизнь последнего эдиакарского периода, последнего периода протерозойской эры. Протерозойского эона, неправильно сказал. Вот. Кстати, я вот периодически говорю эдиакарский период, венский период, вернский период, эдиакарский период. Вы не удивляйтесь, со мной все в порядке. Просто ученые никак не определятся, как его назвать. Дело в том, что за границей его называют эдиакарским периодом, а вот у нас на протяжении, там, не знаю, ну, лет 50 его упорно называли венский период. Но вот сейчас мы тоже как-то переходим к эдиакарскому, поэтому я дальше буду тоже писать только эдиакарский период, чтобы уже не путаться. Вот. Но если вы вдруг где-нибудь увидите слово «венд», не удивляйтесь, это то же самое. Откуда взялось вообще это понятие «эдиакарский период»? Почему он эдиакарский? Все очень просто. Дело в том, что впервые представителей животных эдиакарского периода обнаружили именно в Эдиакаре. А это такое замечательное местечко на юге Австралии. Там есть так называемые эдиакарские поля. Вот на этих полях, ну, помимо всякой травушки, муравушки и оголтелых кенгуру, можно повстречать вот такие вот слои земные, в которых можно обнаружить следы от животных эдиакарского периода. Но они такие сложные, такие разнообразные, что когда впервые их обнаружили, решили, что, наверное, все-таки это более поздние животные, животные кембрийского периода. Ну, потому что никто не мог поверить, что вот до кембрийского периода могли быть крупные сложные живые организмы. Наверное, до этого были только одноклеточные. Но если с эдиакарской фауной не было определенности, то вот в том, что в Англии, в Чарвудском лесу, выходят древние породы именно венского или эдиакарского периода, никто абсолютно не сомневался. И вот однажды в этих лесах был обнаружен вот такой вот замечательный отпечаток, крупный, такой вот хорошенький, еще и с какими-то как будто бы щупальцами по бокам. Вот, назвали его Чарния, ну, как бы Чарнвудский лес, Чарния. Хорошее название, да? Вполне подходящее. Так вот,
И раз он был крупный, раз он был в абсолютно точно эдиакарских слоях, значит, ученым пришлось признать, что все-таки в эдиакарском периоде уже жили крупные животные. Но вот возник следующий вопрос, а почему же до этого их не находили? Вот начиная с кембрийского периода и в более поздних эпохах постоянно находят то какую-то ракушку, то какой-нибудь коралл, то еще что-то. А вот помимо полей Диакары, там вот Англии, и, как мы сейчас знаем, там некоторых мест в Африке, там берега Белого моря, нигде почему-то долгое время не могли найти никаких следов жизни до кембрийского периода. Ничего крупного. Скорее всего, причина в том, что все вот эти существа, следы от которых находят, они были, так сказать, мягкотелые. То есть, ну не то, что они были вообще как желе такие, непонятные, бесформенные. Возможно, у них была форма такая достаточно четкая. И они были, если мы бы их взяли, они были бы крепкими. Но при этом, вот стеночка, из которой состояло их тело, она была, органического происхождения. То есть она была сделана из того же вещества, что, например, скажем, наши ногти, там, не знаю, волосы или еще что-то. То есть это, в ней не было минералов. А вот все, что без минералов, оно плоховато сохраняется и чаще всего может сохраниться только в виде отпечатка. И только в уникальных местах. Поэтому неудивительно, что только в некоторых местах, в очень редких, мы находим именно следы вот этих мягкотелых живых существ. Давайте теперь же посмотрим, собственно, как они выглядели, что это был за странный мир. Я вот частенько говорю, что это был мир живых блинчиков, перышек и, конечно же, живого чесночка. Это даже у нас в начале лекции прозвучало. Ну и действительно, вот эти вот живые организмы, которые жили от 635 до 541 миллиона лет, похожи на блинчики, перышки. Ну вот чесночину вы тут не видите, но скоро вы тоже их рассмотрите. Ну, согласитесь, очень что-то странное. То есть мы привыкли видеть каких-нибудь червяков, там, не знаю, у которых голова есть, глаза есть, да. Или еще лучше каких-нибудь многоножек, у которых лапки есть. Ну, не знаю, в конце концов, какие-нибудь кораллы, у которых щупальца есть. А здесь вот что-то совсем непонятное. Вот даже так на первый взгляд кажется, что это скорее какой-нибудь, там, не знаю, гриб, что ли, какая-нибудь шляпка от гриба перевернутого. Или же, может быть, это какие-то водоросли, скажем, вот тут вот торчат, а вовсе никакие не животные. И знаете, на самом деле не только вам так кажется, но и ученым поначалу тоже так казалось. И кем они только этих представителей эдиакарской фауны не называли. Некоторые думали, что это растения, другие думали, что это лишайники. Наверняка в лесу встречали, знаете, кто это такие. Это смесь гриба и водоросли. Вот. Некоторые думали, что это действительно какие-то грибы, самые что ни на есть настоящие. В общем, непонятные были живые существа совершенно. Но все-таки некоторые есть доказательства того, что, скорее всего, это были животные. Очень странные, но животные. Какие доказательства вы скоро увидите. Но для того, чтобы разобраться, что с ними не так, а что с ними так, надо просто посмотреть на них поподробнее, правильно? Вот давайте так и сделаем. Ну, начнем мы, пожалуй, что с маленького, потом будем перемещаться к всему большему, большему, большему и большему. Ну и помните, я вам рассказывал про акритархи. Показывал такие шарики, из них такие иголочки торчали во все стороны. Вот, и сказал, что это то ли водоросли, то ли зародыш, не поймешь что. Так вот, вначале считали, что это водоросли, потому что у некоторых современных водорослей очень похожая стеночка, и тоже даже шипики такие есть, чтобы эти водоросли никто не кушал. Но имеется в виду не те водоросли, которые растут на дне, а маленькие, одноклеточные водоросли. Такие зеленые шарики плавают себе и никого не трогают. Вот. Но однажды в Китае, в местечке под названием Доушаньто, обнаружили вот эти самые вроде бы акритархи, но с внутренним строением. То есть там не только оболочечка сохранилась, а сохранилось то, что было внутри, конечно же, в виде окаменелости. И здесь видны какие-то клеточки, причем иногда две, иногда три, иногда даже много клеточек. И как-то это немножко не похоже на водоросль. А на что же это похоже? Ну, долго думали и решили, что, наверное, это похоже на зародыши, на эмбрионы. Вот если мы посмотрим, как в яйце развиваются, например, морские ежики, они на первых этапах на ежиков совсем не похожи. Это просто множество клеточек. Ну, вы особо не удивляетесь, мы тоже с вами так начинали.
каждый из нас, когда только появился, был одной клеточкой, потом стал несколькими клеточками, потом был мешком из клеток. И вот вы здесь видите как раз так же, что примерно так же развивались и морские ежи. Ну, конечно, есть некоторая особенность. То есть эти клеточки, они по-разному растут. И вот все-таки, приглядевшись, решили, что, наверное, вот эти вот шарики из Доушаньто больше всего похожи именно на эмбрионы морских ежей. То есть получается, что это вовсе не водоросли, а именно эмбриончики, чьи-то окаменевшие яйца с плотной защитной оболочкой, чтобы эти яйца никто не съел, еще и с шипами на всякий случай. Кстати, тут стоит призадуматься. Значит, был тот, кто мог их съесть, правильно? Это тоже интересный момент. Но чуть позже ученые вспомнили про то, что есть одноклеточные животные, которые не просто так делятся, как какая-нибудь амеба. Ну, как делает амеба? Да, она там ползет себе, как амеба, потом берет, делится на две половинки, потом каждая половинка еще на две половинки, и вот так вот, собственно говоря, и живет. А вот некоторые одноклеточные, они растут, потом покрываются плотной оболочкой, чтобы их никто не трогал, и начинают яростно делиться. Делятся, формируют, ну, там, не знаю, тысячи маленьких одноклеточных, потом эта оболочка взрывается, они разлетаются, и опять начинает каждая из них расти. И вот у ученых возникла мысль, а может быть, на самом деле, вот эти эмбриончики из Доушаньто, это одноклеточные. Может, водоросли, может, нет, ну, скорее даже животные. Но просто в момент именно деления, когда вот одноклеточные стали вот как будто бы многоклеточными, потому что они сформировали множество клеточек внутри одной оболочки. Ну, кто его знает, может быть и так. На самом деле это до сих пор большая загадка для ученых. Ну, давайте перейдем к чему-нибудь чуть-чуть более крупному. Среди дикарских животных попадаются вот такие вот странные бугорки. Их иногда называют... Сейчас соображу. Немиана, вспомнил. Вот. Их иногда называют немиана, иногда их называют Бальтонелли формис, но на самом деле название Бальтонелли формис более правильное. Вот такие вот кочки иногда находят, иногда они сохраняются по-другому, в виде просто таких плоских следов с множеством складочек. Вот. Кстати, у нас в музее даже такие немианочки лежат. Но непонятно было, что это такое. Была версия, что это вообще на самом деле просто такие странные водоросли, которые... На самом деле, при жизни это были, ну, как бы такими, не знаю, как чашечками росли, с листочками. Вот. А потом, после смерти, они вот превратились вот в такое. Или, может быть, это была какая-то шарообразная колония каких-то одноклеточных животных. Или, может быть, это была колония бактерий. А может быть, на самом деле, все это не просто чашечки, а все это на самом деле ямки, которые потом, в них потом засыпался песок. Песок окаменел, и, собственно, песок в виде таких бугорков сохранился. А когда-то это были ямочки. Вот, значит, вторая степень сохранности, форма вот такая вот. Вот. Значит, была версия, что, возможно, это были ямочки. В этих ямочках сидели животные, на самом деле. И щупальца у них были. И это были какие-то древние кораллы. Вот, в каждой ямочке сидел отдельный коралловый полипчик. И полипчик там щупальцами кого-нибудь мимо проплывающего выхватывал. Какие невкусные пищевые частицы. Ну, а вкусного наверняка там было много в этом диакарском периоде. Вот. А потом просто все вот эти вот сюда песок насыпался, песок окаменел, получились как будто бугорочки. Но недавно у ученых возникла уникальная технология, которая позволяет проверять вот такие довольно необычные теории. Это технология изучения биопленок. Дело в том, что если здесь мы видим просто вот бугорки и все, то есть это именно песок окаменевший, то вот здесь иногда сохраняется тоненькая пленочка, которую, если скрести и посмотреть под микроскопом, как оказывается, является остатком древних животных. То есть такими перегнившими животными, такая тоненькая пленочка, высохшая, но именно от самых-самых древних животных. То есть это их ткани собственные, родные. Если их изучить получше, то можно примерно понять, что они себя представляли. Собственно, так и сделали. И когда эти пленочки посмотрели, изучили их с помощью специальных особых технологий, они обнаружили, что они очень похожи на бактерии. То есть это все-таки была колония именно бактерий, а не какие-то там животные с щупальцами. И, скорее всего, выглядела эта колония, соответственно, вот. Вот, значит, видите, это сравнили для того, чтобы сомнений не было. Вот взяли
отсюда пробу, и рядышком там

Да, ну и, конечно же, понятное дело, что живые рога. Как же без живых рогов? Без них никак. Ну, давайте теперь... А, ну вот еще, смотрите, какие симпатичные. Я прям даже не знаю, что это назвать. Это, наверное, знак радиации живой. Ну, давайте теперь приглядимся к каждому из этих странных животных, постараемся разобраться, как оно выглядело и как оно вообще существовало. Начнем, пожалуй, что с перышек. Вот этих вот. Кстати, перышки бывают двух типов. Я буду в основном рассказывать про вот такое перышко с ножкой. А бывают еще вот такие перышки, они без ножки, они более объемные, такие вот пузатенькие. Вот это тоже оно же. Вот. Они, возможно, плавали. Но давайте все-таки разберемся, кто же это такие. Значит, у них есть название научное. Ну, в принципе, это нормально. Всяким разным древним животным названия дают. И даже перышкам тоже. Назвали их петаланамы. Хорошо. Название это круто. Теперь давайте разбираться, кто же это такие. Прежде чем рассказать вам про петаланам, про самих и про то, как они устроены, расскажу еще одну маленькую интересную предысторию. Что помимо вот, собственно, вот этих перышек, частенько в тех же слоях, что и сами перышки, находили вот такие вот диски. Они были странные, они были непонятные. И возникла мысль, то, что, наверное, это отпечатки медуз. Смотрите, вот вроде круглое тельце, по бокам как будто бы щупальца торчат. Ну, явная медуза. Поэтому решили, что вот, наверное, это были вот такие веселые медузы, очень странные. И, соответственно, стали рисовать вот такие красивые картинки, где вот помимо перышек, которые непонятно как крепились, кстати говоря, видите, здесь вот место крепления на всякий случай закрыто, чтобы никто не догадался, что мы не знаем, как они прикреплялись к субстрату. Было множество вот таких вот симпатичных медуз. Но потом неожиданно обнаружили вот такие вот следы отпечатки, в которых от медуз идут длинные палки в сторону. И даже вот тут вот что-то такое просвечивает, похожее на перышко. А потом нашли гораздо более хорошие отпечатки. То есть, оказывается, это были вовсе не медузы. И на самом деле никаких свидетельств настоящих медуз в породах эдиакарского периода до сих пор не найдено. Поэтому сейчас всегда рисуют картинки без медуз. Вот. Оказывается, это были диски, которыми они крепились. А вот эти вот ниточки в разные стороны торчащие, которые вначале были приняты за щупальца, возможно, были такими своеобразными крышками, которыми они укреплялись. А может быть и кое-чем еще. Сейчас мы про это тоже поговорим. Теперь давайте, вот, зная, что, соответственно, перышки бывают на дисках, вот как раз хороший отпечаток, давайте постараемся выяснить, что это вообще за перышки и с кем их сравнить. Ну, я уже говорил, были версии, что это какое-нибудь растение или там гриб, но мы их отметаем. Все-таки давайте сосредоточимся на том, что это животные. Есть ли в современном мире животные, похожие на перышки? Вот знаете, как ни странно, есть. Зовут их кораллы. Конечно же, классический коралл – это скорее вот такой вот большой кубок, из которого щупальца торчат. Но есть странные мягкие кораллы. Мягкие нам подходят, ведь это след от мягкого организма. Кроме того, некоторые из этих кораллов действительно имеют форму пера. Их называют восьмилучевые кораллы. Они живут на большой-большой глубине. И посмотрите, поразительным образом они еще и крепятся к дну вот таким вот образованием в виде диска. Ну, вообще просто идеально подходит, правда? То есть, казалось бы, вот мы нашли, кто же это такой. Это вот такой древний коралл. Но есть некоторые проблемки. Если мы здесь посмотрим, то, в принципе, правой половинке четко соответствует левая. И это нормально. Подавляющее большинство животных, которые живут на Земле, у них так называемая двусторонняя симметрия. То есть правая половина соответствует левой примерно. Вот так вот, если зеркало поставить на нас, например, то правая и левая половинки будут примерно одинаковые. Так и здесь. А вот здесь-то нет. Здесь, на самом деле, если присмотреться, издалека кажется, что они действительно друг от дружки отходят. Но достаточно присмотреться поближе, и оказывается, что они идут вот так вот чередуясь друг за дружкой. А если еще лучше к деталям присмотреться, то видно, что они еще и растут вот так вот друг за дружкой, как колоски у растения, а вовсе не как структура у животного. Но в то же время по другим показателям они очень похожи на животных. И кроме того, оказалось, что это была не четко вот такая двойная симметрия, а частенько у них было вот такое вот четверное перышко, они в четыре стороны расходились, еще большее количество сторон. То есть это были вот такие вот многогранные объекты, их можно было со всех сторон покрутить, и там было множество таких вот лопастей с этими перышками.
А, как я уже сказал, иногда у них ножки не было, иногда

плавали. В общем, странные живые существа, ну, и непонятно совершенно, как они жили. Но сейчас, так как не найдено там никаких следов открепления каких-то мышц, то есть непонятно, что не видно, чтобы они как-то шевелились, не найдено там никаких, там, не знаю, пищевых желобков, как говорят, то есть каких-то следов от желудка или от кишечника, не найдено никаких там свидетельств того, что там были какие-то щупальца. Предполагают, что, возможно, именно так они и выглядели, но были там, ну, как у губки какие-нибудь клеточки, которые засасывали в себя воду и что-нибудь вкусное из нее выедали. Потом ненужное выплевывали. То есть это было действительно такое животное, которое было, ну, минимально похоже на животное, просто сидело и через себя воду пропускало. Ну, действительно, что-то вроде губки. А, кстати говоря, вот те, кто новости в моем исполнении смотрели недавно, знают, что у этих самых удивительных животных обнаружили еще одну уникальную черту. Оказывается, они еще формировали сети. А помните, мы с вами только что видели, что иногда вокруг вот этих вот дисков находили вот такие вот тоненькие лучики. Чаще всего оказывалось, что это вообще не настоящие лучики, а просто когда вот это животное высыхало, вокруг земля трескалась немножко и расходились вот такие вот трещинки. То есть, в принципе, не было там никаких ниточек. Но в уникальных местах иногда сохраняются очень тонкие образования. И вот здесь вы видите, что на самом деле ниточки все-таки были. Они были не просто вокруг диска, они не просто крепили животное к субстрату, а ниточки тянулись от одного животного к другому. То есть все эти странные живые существа еще и как-то общались друг с другом. Они были соединены вот такой единой сетью. Поэтому возможно, что действительно они чем-то были похожи на какой-нибудь коралл. Ведь кораллы, вот эти вот самые отдельные королиты, тоже друг с дружкой как-то общаются. Они тоже соединены, на самом деле, единой сетью. Вот. И возможно, что тут они тоже как-то обменивались веществами или еще чем-то. Ну или, может быть, они просто действительно так сложно таким образом крепились к земле. Вариантов много на самом деле, так как это только что открытие произошло. Поэтому, конечно, пока никаких точных объяснений ученых нет. Но понятно одно, что перышки эти отнюдь не такие простые, как кажется на первый взгляд. Ну хорошо, перышки перышками, а у нас еще вон полно всякой живности. Давайте посмотрим на кого-нибудь еще. Итак, следующее животное, это, конечно же, блинчики. А у блинчиков тоже есть свое научное название, называют их проартикуляты. И вы уже опытным глазом можете заметить, что у них тоже модная для эдиакарского периода симметрия, когда правая половинка не соответствует левой, а когда они идут вот так вот пом-пом-пом-пом друг за дружкой. У ученых даже есть для этого специальный термин. Они это называют симметрия скользящего отражения. Красиво, правда? Вот. У некоторых даже что-то вроде головы, видите, какой-то сегмент образуется передний. Это интересненько. Вот еще некоторые из них. И вот, кстати говоря, вот когда вот так вот посмотришь на них издалека, кажется, что они напоминают многоножку или древнее животное под названием трилобит. И, собственно, изначально их вот как трилобитов и воспринимали, только мягкотелых трилобитов. Ну, подумаешь, потом трилобит просто жестким панцирем завелся, и вот получился уже настоящий трилобит. Но когда изучили их детально, во всех подробностях, оказалось, что там и симметрия вот странная. И головы настоящей нет, глаз нет, нету нормального рта, нет лап. То есть, ну, как бы к трилобиту это никакого отношения не имеет. Вот, например, полюбуйтесь на Йоргию. Да? Тут единственное, что заметно, ну, вот как бы вроде бы обособленная голова. Дальше вот множество частей, которые называются изомерами. И еще на голове вроде бы такие, как будто бы канальчики. Вот некоторые ученые предполагают, что это как раз пищевые структуры. То есть была такая вот сеть расходящаяся, и через каждый из этих канальчиков они засасывали что-то вкусное из окружающей среды. Некоторые предполагают, что питались они бактериальными матами. Вы же помните, бактерии вот везде буквально были, огромным ковром расстилались по всей земле. И вот сидели, значит, эти самые йорги и другие животные, выделяли, ну, грубо говоря, кислоту, растворялось вокруг все, весь бактериальный мат, и потом они через эти пищевые желобки все засасывали. Так. Дальше. Можем посмотреть на так называемую дикинсонию. А дикинсония, она
чем-то похожа на Йоргию, но у нее вот как бы то, что условно называется головой, гораздо меньше. Вот. Ну и самое интересное, что растет она не головой, а растет она вот здесь, хвостом. И больше того, каждый сегмент новый появившийся потом тоже увеличивается в размерах. Иногда они увеличивались конкретно. На самом деле именно эти вот блинчики самые крупные животные своего времени. Самые большие вырастали до 1,5 метров. Вот уже конкретная лепеха такая. А иногда находят уникальные вот такие вот отпечатки, на которых не внешний слой сохранился, а окаменел внутренний слой. И здесь как будто бы видны отпечатки внутренних органов. Считается, что вот это как раз то, чем они питались. То есть, вот видите, у них было множество канальцев, которыми они, может быть, впитывали добычу. И потом все это отправлялось в центр, где был желудок. То есть рта как такового у них не было, они как бы всей поверхностью, у них везде были маленькие дырочки, через которые они могли впитать добычу растворенную. И потом это все отправлялось в желудок, там переваривалось, ну и, может быть, что-то еще типа анального отверстия было, через которое все ненужное выходило. Вот это такие есть интересные. Ну да ладно. А есть. Вот это, кстати, все уже как бы подсказывает нам, что, скорее всего, это уж точно животное. А вот такая находка уникальная, которую можно посмотреть в палеонтологическом музее, это вот целая огромная стенка, вот видите, вот там кирпичи сзади видны, вот там выше моего шкафа. А, так вот, эта огромная стенка состоит из множества следов. Вот они, следы. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Следы ползания дикинсонии. То есть эта дикинсония, несмотря на то, что ног у нее не было, как-то ползала. Она как-то перемещалась с места на место, и в каждом месте она выедала бактериальный мат. То есть тут серенькая – это остатки бактерий, а черная – там, где бактерий нет. То есть они вот тут посидела, бактерия под собой растворила, засосала, тут посидела, бактерия растворила, засосала, и вот так далее. То есть действительно оно похоже больше на животное. Ну и, наконец, вот совсем недавно появилось вот такое прям, ну, железное доказательство того, что это именно животное. А, опять же, нашли биопленочку, то есть остаток органического вещества, изучили ее, и здесь ничего похожего на бактерии не нашли, а нашли остатки холестерина. А те, кто с дедушкой и бабушкой часто общаются, знают, что холестерин – это вредная такая штука, которая образуется в том числе в каждом из нас. Но на самом деле и вообще животный холестерин есть у любого животного. И иногда он даже пользу иногда какую-то оказывает. Только бабушкам не говорите. Ну и вот здесь тоже нашли остатки холестерина, поэтому, значит, все-таки это животное. Ура! Определились. Вот. А иногда находят вот такие интересные штучки. А предполагается, что это следы почкования. То есть, возможно, так они размножались. А то вот мы много чего обсудили, но вот как они, собственно говоря, новые формы формировали, непонятно. А, то есть, возможно, что было это путем почкования. Вот маленькая такая дикинсония отпочковывалась, отваливалась, и из нее вырастала новая длинная дикинсония. А, тут же вы видите, что граница не всегда бывает ровной. И еще частенько это связано с тем, что рядом кто-то другой находится. А эти дикинсонии почему-то очень не любили друг с другом контактировать. И когда рядом оказывалась другая дикинсония, они могли вот так вот менять форму и немножечко отодвигаться подальше. Говорить, уйди, противник. Вот. И еще иногда находят следы повреждения сегментов. А это значит, что уже стали появляться первые животные, которые могли погрызть нашу дикинсонию. Но кто это были такие и как они выглядели, вот это большая загадка. Ну вот, еще одна картинка симпатичная, на которой можно этот блинчик посмотреть. И сзади уже знакомые нам перышки петелонама. Но еще есть множество незнакомых нам животных. Вот эти вот чесноченки, и вот этот что-то непонятный какой-то колпачок. Давайте и к ним обратимся. Но прежде чем перейти к чесночине, посмотрим вот на эти странные неприметные знаки радиации. Значит, эти животные обладают вообще какой-то совершенно ненормальной симметрией. У них трехлучевая симметрия. То есть они в три стороны симметричные. Иногда это просто три луча, иногда это три вот такие вот какие-то закрученные непонятные руки. Или не руки, или вообще не поймешь чего. Вот как это восстанавливают. Вот, например, три брахидиума какой. Что можно сказать? Многочисленные отпечатки этих животных показали, что они были не плоские все-таки, а вот действительно такие объемные, как купол небольшой, лежащий на земле. Вот здесь он правильно как бы изображен. Видно, что посередине было как бы тельце, от него действительно ходили как бы три руки. Но при этом
всегда они лежат только так. То есть не похоже, чтобы они могли разворачиваться. Не похоже, чтобы это были щупальца, которыми они могли чего-то хватать. Но в то же время здесь вот, предполагают, были тоненькие реснички. Есть версия, что, возможно, этими ресничками они как раз улавливали какую-то добычу, которая мимо проплывала, ну, видимо, одноклеточную, каких-нибудь бактерий, и, собственно говоря, их поедали. То есть опять получается что-то вроде губки или коралла, но очень необычной формы. Сейчас такого нет. Есть, правда, и другая версия. Некоторые ученые считают, что на самом деле трибрахидиум – это не само животное, а вот это как раз, грубо говоря, его желудок, окаменевший внутри. А само животное было, может быть, какое-нибудь там желеобразное, мягкое, оно вокруг было. А окаменело только его внутренняя часть. Но проверить это пока невозможно, если не найдутся какие-то более хорошие, более симпатичные отпечатки. Теперь уже, наконец-то, к луковице переходим. Я уверен, вы ее заждались уже. Итак, луковицу называют... Ой, луковица. Чесночина, скорее, да? Большая головка чеснока. Чесночину называют инария. Действительно, внешне она похожа на головку чеснока. Находили ее в Австралии, находили ее у нас. На самом деле это цельное тело, как огромный мешок. А вот эти вот полосочки, это не просто полосочки, это складки, которые уходили внутрь тела. То есть она была такая вот поделенная на множество сегментов. Собственно, все. Увы и ах. Но больше я ничего про нее рассказать не могу. Потому что это за живое существо, ученым непонятно вообще, абсолютно. Это то, что называют ученые проблематика, которая до сих пор не разрешена. Опять же, считают, что, наверное, оно могло только фильтровать воду. Вот, может быть, как раз через верхнюю дырочку, как губка, она там как-то засасывала, потом выплевывала, то ли через эту же дырочку, то ли через другую какую-то. Но что оно из себя представляло? Были там какие-нибудь щупальца, реснички, или какие-нибудь там клеточки сидели, похожие на амеб, которые высовывали свои огромные, такие вытянутые ложноножки, кого-то там хватали, непонятно вообще. Зато животное с очень похожим названием, икария, кажется нам гораздо более понятным. На первый взгляд, икария тоже выглядит совершенно непрезентабельно, тут и рассматривать особо нечего, такая маленькая рисинка. Но если к ней присмотреться, у нее обнаруживается множество замечательных особенностей. Во-первых, она, в отличие от всех других животных, нормально двусторонне симметричная. Во-вторых, от нее нашли следы. Значит, это животное ползать могло. Наконец-то это хоть что-то похожее на животное, а не на черт знает что. Кроме того, поразительным образом икария похожа на гипотетического общего предка всех двусторонне симметричных животных. То есть, возможно, что именно так, как вот маленький такой пузатый червячок, выглядели прадедушки и какого-нибудь морского ежа, и таракана, и лошади, и нас с вами. Ну и, собственно говоря, на данный момент это действительно животное ближе всего к нашему общему прапрапрапрадедушке, так считается. Размером оно действительно было с рисинку такую крошечную. Следующее. Это вот эта вот странная штуковина, похожая на какой-то колпачок. Вот. Вот посмотрите, как на самом деле она выглядит в виде отпечатка. Ну, действительно, нарисовали похоже, правда? То есть видно, да, вот посередине что-то похожее на колпачок. Потом вот такая вот какая-то непонятная бахрома по бокам. Ой, тоже, чем ее только не называли, как ее только над ней не издевались, над бедной этой кимбереллой. Но все-таки... Я вас долго мучить не буду, расскажу, к чему же в итоге ученые пришли. Оказалось, что вот это, судя по многочисленным отпечаткам, это была часть мягкая. Она иногда там меняет форму. Скорее всего, это было что-то типа мягкой ноги. Вот эта часть, она как раз всегда неизменная остается. Она довольно жесткая была. Она стояла из множества таких вот жестких колпачков, но органических, похожих на наши, опять же, ногти какие-нибудь такие, грубо говоря. Да? Вот. Или там, не знаю, покровы насекомых, может быть. Ну, у них там тоже органический покров. Так вот, получается мягкая нога сверху вроде раковинки. На что это похоже? На улитку, на какую-нибудь. И ученые так и предположили, что, наверное, это было что-то вроде улитки. То есть это древний моллюск. Правда, вместо нормальной раковины из известняка, такой твердой, жесткой, у нее была раковина из органики, и при этом раковина была не цельная, а из множества таких вот маленьких, ну, как бы защитных хлопочков. Ну, как говорится... Были времена суровые, был дикарский период, все выживали как могли.
А еще чем это животное отличается от нормальной улитки, так это своей головой. В отличие от всех предыдущих животных, тут голова есть, нормальная голова вполне себе, но находится она вот здесь. И у нее там даже есть зубы, и даже нашли вот такие вот следы, следы от соскребания. То есть получается, что она действительно скребла грунт и, видимо, опять ела этот несчастный бактериальный мат. Я же говорю, это вот буквально местная лазанья, которую все просто обожали. Но, судя по следам, такое чувство, что перемещалась она головой назад. И вообще непонятно, были ли у нее глаза, а скорее всего не было, ей смотреть не надо было никуда. Вот. И она ползла задом наперед и вот так вот задом тихонечко соскребывала. Ну, в принципе, опять же, чего ей напрягаться-то? Еда везде вокруг, поэтому ползи куда хочешь. Опасаться особо некого. Вы видели кого-нибудь с глазами, там, с щупальцами, с челюстями, кто бы мог бы их съесть? Нет, конечно. Поэтому чего ей бояться-то? Можно никуда не смотреть, и глаза не нужны, в общем-то. Да и думать ни о чем не надо, можно и без мозгов обойтись. Ползай себе ешь. Но потихонечку ситуация менялась. И вот уже ближе к концу идиокарского периода ученые обнаруживают вот такие уникальные штуки. Ну, я думаю, что не надо быть великим ученым, чтобы понять, что это следы. Следы множества лапок. То есть это кто-то с лапками полз. А кто-то с лапками — это кто-то гораздо более активный, чем какая-нибудь там Кимберелла. Или уж тем более Дикинсония. Это уже кто-то проворный. И вряд ли он ползал вот так вот быстро для того, чтобы побольше съесть бактериального мата. Скорее всего, это был какой-то древний хищник, который мог кого-нибудь подгрызть. Это был первый звоночек к тому, что вот это царство медленной, размеренной жизни, спокойно и фрагматично лежащих блинчиков, растущих, колыхающихся перышек, заканчивается. Начинается эпоха более быстрой жизни. Ну и прежде чем мы уже окончательно перейдем к эпохе более быстрой жизни, расскажу вам еще про двух живых существ и заодно про первые такие вот хорошие и уже объективные следы именно появления хищников. Итак, значит, мне осталось еще рассказать про двух тоже, ну, скорее всего, медленно растущих животных. Вот одно из них. Называют его намакалат. Нашли его в Намибии. Кстати говоря, находит у нас что-то похожее в Сибири. Его находят очень много. Они очень маленькие, там буквально по миллиметру. Но прекрасно сохранившиеся. Их можно там аккуратненько разрезать, отсканировать и на компьютере сделать модельки. Собственно, так и сделали. И детально их изучив, оказалось, что там была ножка, был шарик, было множество дырочек в шарике. 7 штук. Все. Это все, что мы знаем на самом деле про намакалата. Но очевидно, что раз было такое строение, значит, это животное росло и, наверное, опять же, что-то фильтровало. Ну и поэтому предполагают, что, возможно, у него были щупальца, которые вот из этого самого шарика торчали во все стороны и что-нибудь вкусненькое собирало. И вот здесь вот, помните, вот эти живые рога, я про них упоминал. Это, конечно же, не рога, это тоже, по всей видимости, домики кого-то с щупальцами. Кого-то уже очень напоминающего наших знакомых кораллов. Называют их клаудины. Кстати, интересно, но частенько клаудины растут рядышком с намакалатами. Видимо, они друг другу нравились. Вот, видимо, чувствовали друг в друге родственную душу. Так вот, клаудиночки наши замечательные хороши еще и тем, что у них была более жесткая оболочка, вот уже прям такая, ну конкретно жесткая, практически минерализованная. А это говорит о том, что потихонечку мир становится более жестким, вот, во всех смыслах. И в эти жесткие оболочки иногда находили дырочки. А это означает, что их кто-то просверлил. То есть появились какие-то хищники абсолютно точно, которые могли даже прогрызть жесткую оболочку. А извините, для этого надо либо какую-то кислоту адскую себе в пасти носить, либо надо обладать какими-то жесткими челюстями или там, не знаю, каким-нибудь там переносным сверлом, чтобы дырочку проделать. А это говорит о том, что животные усложнялись и становились гораздо более агрессивными. И вот так постепенно мы с вами подходим к концу идиокарского периода. Примерно 550-540 миллионов лет назад заканчивается идиокарский период, начинается кембрий. И в этот момент исчезает вот эта самая многообразная идиокарская фауна. Ну, практически полностью. Чуть-чуть осталось некоторых животных, которые дожили до более поздних эпох. Но все равно там за десяток миллионов лет и они вымерли. Из-за чего они погибли? Есть версия, что случилось это из-за того, что они задохнулись. Было очень
до этого было очень много морей, уровень моря был высокий, и огромные территории суши были залиты мелкими морями. Где вот как раз этим эдиакарским блинчикам было очень хорошо. Они там сидели, балдели. Тут, значит, морей много, да, вода низкая, значит, свет проникает в эту воду, цианобактерии могут расти. Цианобактериальный мат большой, блинчикам раздолье. Они сидят все там, тут, и вот этот бактериальный мат едят. И вдруг уровень моря начинает падать. И вот эти бескрайние пространства с очень низким уровнем воды исчезают, высыхают. А дальше остается тоненькая такая береговая линия и сразу глубина, где уже никакие цианобактерии жить не могут, и, соответственно, и блинчики жить не могут. Блинчикам места стало не хватать, и они стали погибать. Больше того, а тут еще и началось так называемое сероводородное заражение морей. То есть около дна морей появился слой ядовитый, которым невозможно было дышать. Ну и вот у блинчиков стало совсем плохо, и они, возможно, в конце концов и задохнулись. Но есть еще одна версия. Возможно, во всем виноваты первые хищники. То есть мы уже заметили, что потихонечку начинают появляться более активно ползающие существа, у которых, возможно, уже стали появляться какие-то твердые челюсти. И, возможно, в какой-то момент их стало так много, что они вот всю эту размеренную жизнь стали подъедать. Ну а что охотиться друг на друга вот этим ползающим активным животным, когда можно съесть того, кто его ползти не умеет и защищаться не может? Поэтому вот эти активные животные начали подъедать этих блинчиков, ну и в конце концов, возможно, всех их и съели. Ну а дальше, уже когда хищников стало активным особенно много стало этих ползающих существ, существ с раковинами, с панцирями, со скелетами, начался процесс, который называется Кембрийский взрыв. Появилось множество удивительных животных, тоже очень странного облика. Кембрий – период поразительный. Но про Кембрий – это уже совсем другая история. Про Кембрий у нас уже была лекция, надеюсь, вы ее смотрели. А на сегодня это все, что я хотел вам рассказать. Спасибо за внимание, и я готов выслушать ваши вопросы. Как я понимаю, по традиции у матросов нет вопросов. Угу. Ну ладно, матросы, соберитесь. У меня еще есть пока времечко, ну вот, да и вроде бы энтузиазм есть. Так что готов на некоторые вопросики поотвечать. Наверняка не все так понятно с блинчиками. Жду, верю, надеюсь, жду. Кстати, пока я жду ваших вопросов, я хочу напомнить, что у нас с вами осталась одна лекция, которая будет проходить в субботу. Она будет проходить в открытом режиме, то есть будет транслироваться бесплатно, ну, хотя донаты, безусловно, приветствуются. Вот. Проходить она будет, как правило, в субботу, как обычно, в субботу в 3:30, и посвящена она будет эволюции растений. Поговорим, как зеленушка захватила нашу планету. Мы уже сегодня про цианобактерии поговорили, но это не растения. А вот про более сложных животных, которые тоже зеленого цвета и способны поглощать углекислый газ и выделять кислород, речь пойдет именно в субботу. Не пропустите. К слову, это будет последняя лекция этим летом. А будет ли продолжение цикла осенью, я пока не знаю. Но вот чем больше вас на последнюю лекцию придет, тем лучше. Так что зовите друзей. Тогда будет шанс, что наш цикл продолжится. Ну, а пока я болтал, у меня уже вопросы появились. Так, от Амира вижу и от Алины. Ну, о, наши два постоянных слушателя. Приветствую вас. Так, начнем с Алины. Добрый день, Ярослав. Очень интересно, спасибо. А почему квадратная? Вроде овальная. Дело в том, что... Да, на этом отпечатке видно, что она овальная, но вот первый отпечаток, который был найден... Вы же понимаете, что вначале находят какую-нибудь одну окаменелость, как правило. Редко бывает, что там сразу сотню найдут, и их там будут описывать. Чаще всего одна находка, там две, три, и по ним уже описывают новый вид, а потом уже находят новые какие-то находки, новые данные, и начинают все это уточнять. Так вот, действительно, первая кимберелла, которая была изучена, она была вполне себе квадратная. Вот, собственно, и все. А там Мир вопрос. Здравствуйте, Ярослав Александрович, спасибо за лекцию, у меня вопрос. Дожили ли какие-нибудь вендобионты до трилобитов? Да, дожили. На самом деле, вначале прям вот вообще никаких вендобионтов в Кембрии не находили. Вот прям беда-беда. Но потом нашли.
Нашли их, по-моему, сам в одном единственном слое возрастом 530 или 525 миллионов лет назад, если мне память не изменяет. Это как раз момент, когда только-только появлялись первые трилобиты. Так что, думаю, в какой-то момент они встретились. Хотя не уверен, что эта встреча понравилась, собственно, последним представителям вендобионтов. Так, от Алины. Получается, вся известная нам диакарская биота вымерла, кроме икарии и цианобактерий. А цианобактерии не считают представителями диакарской биоты, потому что они появились раньше. Представителями диакарской биоты считают тех, кто появились именно в диакарском периоде. А в основном они все вымерли, это правда. Но есть икарии, которые, соответственно, скорее всего, продолжили существовать и живут сейчас. Ну или если не сами икарии, то вот кто-то очень на них похожий, какие-то их родственники. Вот. Это первый момент. Второй момент. Есть кимберелла, которая считается одним из древнейших моллюсков. И как минимум, опять же, ее родственники живут до сих пор среди нас. Некоторые даже дома заводят вот таких вот большущих родственников кимберелла. Они у них там живут, по рукам ползают, и они им очень радуются. Потом, на самом деле, я не упоминал, но здесь появились вроде бы как первые кишечно-полостные, то есть родственники, собственно, настоящих кораллов. А то я говорил, это похоже на коралл, но это не коралл, это похоже на коралл, но это не коралл. Ну, есть там одно свидетельство, не очень оно симпатичное, поэтому я в лекцию его не поместил, того, что вроде бы и настоящие такие кораллы уже появились. Ну, или там гидры какие-то, ну, вот что-то кишечно-полостное. И еще есть там губки. Опять же, я их не показал, но губки в диакарской биоте тоже встречаются, и губки живут до сих пор. По-моему, все, собственно, да. Почему у них такие странные формы, спрашивает Амир. Амир, я бы рад быть на твой вопрос ответить, но вот на него ответить не могут самые ведущие исследователи диакарской биоты. Они были сами по себе странные. Вот есть даже некоторые ученые, вроде Дольфа Зейлахера, которые считают, что это вообще были не животные, не растения, не грибы, а что-то иное. Что-то, чего сейчас нет. Поэтому они нам и кажутся странными, но потому что они и были странными. Но даже если все-таки правильно ведущая сейчас теория, что это все-таки животные, то это животные очень странные и очень древние, и совсем не похожие на современных. А если что-то очень на нас не похоже, то она нам кажется странным. Уверен, что для представителей диакарской биоты мы бы тоже выглядели просто дико странными монстрами. Когда можно ждать вашу книжку? Мы уж хотим за автографом сходить. Бедная Алина. Надеюсь, что к концу года выйдет. В принципе-то я уже сколько там, 3 книжки отправил в редакцию. Правда, одна из них, скорее всего, уже до печати так и не дойдет. Что-то редакторы пропали с этой книжкой. А 2 до редакции, ну, до печати должны дойти. Но редактор оптимистично надеется, что я напишу еще 6 книжек, и тогда выпустит цикл. Но пусть надеется, я тоже на это надеюсь. Я, честно, пишу уже 3 книжку, там буквально осталось чуть-чуть. А есть еще другого издательства «Энциклопедия», которую я тоже дописываю и тоже очень сильно надеюсь, что уже на следующей неделе я ее допишу. И они вот прям торопятся ее выпустить, и вот я думаю, что, скорее всего, она выйдет самой первой и будет это, скорее всего, к концу года. Но она, правда, детская такая, но вроде бы симпатичная должна получиться, яркая, еще там с какими-то этими 3D-эффектами. Значит, там эти, можно будет там мобильную навести, а там оттуда будет выплывать какое-нибудь древнее чудовище или какой-нибудь спинозавр пройдить. Ну, прикольно. Так. А были ли какие-нибудь ракообразные только не венский, в честь венского леса, а он вендский период. Вот. А были ли какие-нибудь ракообразные в венском периоде, спрашивает Амир. Неизвестно. Неизвестно. Вообще, на самом деле, вряд ли. Ну, если только их какие-то предки, но вряд ли их можно там будет назвать ракообразными. Скорее всего, какие-то древние животные, похожие на членистоногих, уже в конце появились. Но, по крайней мере, было бы логично, если бы они там начали появляться. Ну или хотя бы какие-то вот сложные черви. Вот кто-то же, ну, следы от ножек-то оставил явно.
То есть либо это были какие-то червячки такие, либо это уже было что-то членистоногое. Но вряд ли это были прямо такие ракеобразные. Скорее всего, это было что-то более примитивное, более простое. Скорее, похожее на какого-то трилобита, мне кажется так. То есть, в принципе, из всех членистоногих, которых мы знаем, трилобиты самые примитивные. Поэтому, скорее всего, вот что-то трилобитообразное появилось в конце винда. А пока что вопросов больше нет. Это не я ленюсь, это вопросов нет. Так что не удивляйтесь, что я молчу. Но время пока еще есть, так что две минуточки ждем для приличия. А если неприличная пауза затянется, будем уже заканчивать. Ждем, ждем, ждем. Хоть что-нибудь новенькое-то узнали, надеюсь. Я, конечно, частенько там в какой-нибудь лекции что-нибудь такое рассказываю про венский период, про блинчиков, про то, про сё, но вот постарался сейчас немножечко подробнее углубиться в эту тему. Потому что, на самом деле, всегда можно углубляться до бесконечности. Можно там взять одних Диккенсони и про них целую лекцию на час рассказать. Легко. Причем довольно простую, понятную всем. По ним сейчас очень много информации. Вот. Ну, можно, например, еще одну лекцию там, по тому же венскому периоду сделать про других животных, которых я не упоминал. Собственно, такие лекции в интернете сейчас бродят. Можно их найти. Кстати, если кому интересно, есть такой Андрей Юрьевич Иванцов. Надеюсь, имя отчество не перепутал. Вот он как раз специалист по этой фауне. У него есть несколько лекций в интернете. Он, правда, так не всегда очень понятно для детей рассказывает. Но мне кажется, что если вы интересуетесь вопросом, то вот лучше вам его лекции тоже посмотреть. Потому что это действительно специалист по этой теме. Так. Водите ли вы экскурсии по залу антропологии в Дарвиновском музее, спрашивает Амир. Да, вожу. У меня как раз есть две темы. Тема древних животных и тема древнего человека. Это тема, которую я освоил. Но, понятное дело, по техническим причинам я считаю, что древних животных я рассказываю лучше. Ту же антропологию у нас, на мой взгляд, лучше может рассказать Елена Сударикова. Но вот для детей информации у меня в голове по эволюции человека предостаточно. Поэтому, как правило, все основные моменты я могу раскрыть и лекции вожу смело. Если будет желание, приходите. Так, ну давайте еще минутку ждем. Могу пока похвастаться своим киберзавром с лазерным мечом. То его так не видно в камеру. Но, по-моему, я уже в каких-то лекциях хвастался. Есть такой форум «Ученые против мифов». Вот там такие красивые маечки выдают. Только из-за маечек туда и хожу. Шучу. Так, пока я болтал ни о чем, мне тут Амир опять что-то спросил. Как питались диккенсони? Ой, ну я же про это рассказывал. Они, ну, мы, конечно, точно этого не знаем, но вот есть вроде бы как отпечаток пищеварительной системы с множеством желобков и множеством ответвлений этой пищеварительной системы. Есть следы на мате бактериальном от диккенсонии, следы выедания. Но вроде бы нету ни рта, ни челюстей, ничего такого. Поэтому остается предполагать, что диккенсонии питались примерно так же, как грибы. То есть они выделяли какое-то вещество наружу, растворяли все вокруг, а потом засасывали в себя уже готовую органику. Так, кстати, некоторые животные делают с внешним пищеварением. Например, там те же морские звезды, они желудок вот так наружу выворачивают. Но здесь ничего наружу выворачивать не надо было, просто выделяли вот какой-то пищеварительный сок. Все вокруг растворялось, они засасывали в себя пищу. Кстати, скорее всего, у них вот прям, ну, буквально был не отдельный рот какой-то, вот именно прям такие, можно сказать, пищевые желобки. То есть буквально открытый на улицу желудок, которым они вот целиком начинали все засасывать, а потом уже все это уходило куда-то вглубь организма. В общем, странно питались, честно скажем. Мы так не умеем. Что случилось с ДНК динозавров? Ну, вообще, ДНК динозавров, скорее всего, вся разрушилась. Есть, правда, одно доказательство. Я, по-моему, об этом уже рассказывал даже в этом цикле неоднократно. Вроде бы в этом году нашли кусочек ДНК динозавра, по крайней мере, в одном хряще гиппокрозавра, который хорошо сохранился. Там с помощью специальных методик обработанная ткань была выделена.
на нее покапали особым раствором, который должен показать, есть ДНК или нет, и вот, опа, покрасилось все это замечательное, весь этот замечательный срез в синий цвет. То есть вроде бы ДНК там есть. Но пока что его никто не собирал, пока что его никто не выделял, пока что его никто не изучал, поэтому нет уверенности, что это именно ДНК динозавра. Ну, это, собственно, все. А больше никаких свидетельств того, что где-то еще ДНК обнаружено, нету. Вообще, ну, как бы плохо ДНК лежит 60 миллионов лет. Это известный факт. Стухло ДНК динозавра в основном. По крайней мере, ну, имеется в виду, конечно же, не птичьих динозавров. А с ДНК птиц все нормально. Сходите, перышко соберите, отнесите в лабораторию. Вам выдадут ДНК современного динозавра. Без проблем. Так, ну ладно, последнюю минутку жду. С надеждой еще на какой-нибудь вопрос от кого-нибудь. От Амира, от Алины или от кого-нибудь еще, кто нас сегодня смотрит. Но ежели нет, тогда раскланяюсь и прощаюсь. Ладно, давайте-ка я начну раскланиваться и прощаться. Обычно, как только я начинаю со всеми активно прощаться, мне сразу еще вопросы подкидывают. Ну, Амир успел. Так, почему люди не воскресят какого-нибудь сумчатого волка? Очень хороший вопрос. На самом деле, мне его неоднократно задают. И про сумчатого волка, и про какого-нибудь там дронта, и про какую-нибудь птицу моа. От них от всех даже ткани сохранились, их гораздо проще воскресить. Но вот почему-то этими животными не занимаются. Возможно, ну как бы, чести мало. Одно дело воскресить какого-нибудь мамонта, а другое дело там какого-то дурацкого сумчатого волка, который недавно жил в этом странствующего голубя. С мамонтом поинтереснее, он большой, там презентабельный, его можно в зоопарк поместить. В общем, я подозреваю, что здесь скорее какой-то политический вопрос встает больше, а не научный. Так-то, по идее, с точки зрения науки, логичнее было бы взять какого-нибудь сумчатого волка или же какое-то другое животное, обитавшее недавно, попробовать его воскресить, если вдруг получится, то уже планомерно перебираться к кому-то более древнему. Но такого не делается. Подозреваю, я говорю, что вот все-таки выгоднее ученым, больше денег дадут им, если они будут именно с мамонтом работать. А так-то никакой особой великой мысли в том, чтобы сумчатых волков не воскрешать, нету. Может быть, когда-нибудь все-таки и воскресят, или попробуют хотя бы воскресить. Пока, к сожалению, не занимаются такими вопросами. Все с ленской лошадью мучаются, с мамонтами. По-моему, с древними волками мучаются, которые там тоже в вечной мерзлоте нашли. По крайней мере, ДНК там упорно искали, да, точно. Не знаю, хотят ли их воскресить. Там огромную такую головень нашли в вечной мерзлоте от волка. И вот теперь там его изучают со всех сторон. Амир, есть ли у вас скелеты недавно вымерших животных? У меня дома нет. У нас в музее есть дронт. Ну, недавно вымерший. Скелет дронта. Хорошенький. Пожалуй, что все. Так. Ну ладно, еще минута пошла. Давайте я все-таки начну торжественно раскланиваться. Вот, если кто-нибудь еще успеет написать вопрос, хорошо. Ну, не успеет, тогда приближу эти вопросы до субботы. Мы с вами еще не совсем прощаемся. Ну, дамы и господа, я очень рад, что вы все-таки такие верные зрители. Каждый раз приходите, чтобы послушать лекции из нашего цикла. Мне это очень приятно. Я всегда буду очень рад увидеть вас в стенах Дарвиновского музея. Ну, а также не забывайте, что у меня есть группа ВКонтакте, в которой я рассказываю и о других каких-то мероприятиях, в которых я участвую. Все-таки всяких научно-популярных лекций сейчас проводится много, и я частенько то там, то тут что-нибудь рассказываю. Так что я буду очень рад вас еще увидеть. Вот, и уже готов был бы с вами попроститься совсем, но вот Амир успел еще вопрос подкинуть. Так, а вы откапывали какие-нибудь окаменелости? Что-то у меня такое чувство, что я на этот вопрос уже отвечал, причем, возможно, даже Амиру. Ну ладно, отвечу еще раз. Да, конечно, откапывал.
Ну, во-первых, в рамках даже просто практики палеонтолога, которая проходила в разных частях нашей страны, мне доводилось найти какие-то окаменелости. Это, соответственно, каменноугольные всякие разные окаменелости из Калужской области. Дальше у нас тут как-то сам забирался в Московскую, собственно, не Московскую область, прямо в Москве, искал древние окаменелости всякие, аммониты, беремниты и прочее. Потом в Ленинградской области я был, там искал девонских всяких древних рыб и прочих животных, ордовикских трилобитов там же в Ленинградской области искал. Был в Калининграде, там янтарь искал, пытался найти в нем что-нибудь интересное, но, правда, без особого успеха. Ну, а наибольшее количество моих поездок и наибольшее количество опыта какого-то палеонтологического я набирался в Краснодарском крае, Республике Адыгея, где в черных глинах искал разных древних рыб. Ну, не только рыб. Иногда там ежики морские попадались и водоросли, и еще много чего интересного. Так. Ну, ладно. Еще разочек со всеми прощаюсь. Всем хорошего настроения. Жду всех вас в субботу. Ну и желательно вот в комментариях под последними видео, и особенно под видео, которое будет в субботу, напишите, хотели бы вы продолжение этой рубрики в сентябре, или же уже и так палеонтологии полным-полно. Хорошего понемножку. Всем отличного настроения. Всем до скорых встреч.

остановились с вами на том, что 2 года Россия катилась по инерции, и все хорошее, что было сделано при Екатерине, это были дела, задуманные Петром Первым, и Академия наук, и Беринга, и дальнейшее строительство флота продолжалось, дипломатические отношения на юге, на западе и многое другое. Какую роль во всем этом играла Екатерина? Минимальную. Ее образ жизни, который она начала вести, став императрицей, вверх кардинально отличался от ее образа жизни как супруги Петра. А во-вторых, этот образ жизни вообще не предполагал никакого занятия государственными делами. Она ничем не занималась. Это не Екатерина II и не Николай I. Она не работала. И все хорошее, что я мог сказать о ней как о женщине, о человеке, я, наверное, сказал раньше. Она была по-женски умна, она была не злым человеком, была добра к друзьям. Ну, пожалуй, все. Больше хорошего сказать нечего. Вот о пороках мы немного поговорим, потому что эти пороки, человеческие слабости, я бы так сказал, они тоже плохо влияли на нашу историю. Ну, во-первых, при дворе Екатерине расцветало страшнейшее пьянство. Ну, просто страшнейшее. Вообще, есть анекдот о том, что Менщиков, который каждый день с утра заявлялся там с докладом, либо с какими-то известиями, с новостями, якобы каждый день приходил и говорил, ну что, матушка, что бы нам такого выпить? И прямо с утра до завтрака они сразу закладывали. Ну, Менщиков-то здоровяк, ему что? Здоровье ее крепкое. После 11 детей начало пошатываться с таким ежедневным началом дня. Пили при дворе страшно много. Австрийские послы писали, что за год при Петербурге было выпито и вин, и водок на 1 000 000 рублей. Это абсолютно немыслимая цифра, столько выпить не мог даже петербургский двор, потому что 1 000 000 рублей это... Я даже не знаю, в чем сравнить сейчас эту сумму. 5-7% российского годового бюджета. Был так называемый кубок Петра, который надо было осушить, что-то типа штрафной. Вначале либо опоздавшему, либо тостующему, либо тостуемому. Вот до сих пор музейщики, ученые спорят. Кубки эти были разные. Собственно, какая вот такая средняя величина, так называемая кубка Петра. Ну, это точно не 350 грамм. Существенно больше литра. Ну, и вот так запросто придворная дама могла быть награждена Екатериной за то, что по итогам веселого вечера, а вечера там переходили в утро, она в течение этих вечера выпила 3 кубка Петра. Уж не знаю, насколько, стоя на ногах, получала от Екатерины императорский подарок, какую-нибудь там золотую медаль. В Европе, кстати, тоже пили тогда много, может быть, даже не меньше, чем на Руси, может быть, даже и больше. Редко, когда пьянство так концентрировалось у правящей элиты, как при Екатерине. Какой образ жизни был у Екатерины? Значит, спать она ложилась обычно не ранее 5 утра. Вставала далеко после полудня. Проснувшись, приведя себя в порядок, она выходила в приемные залы дворца, где к тому времени нравы были довольно в части охраны простые, к тому времени собиралось множество придворных, могли там даже оказаться простые солдаты, матросы, простолюдины. Она всем раздавала милостыню, она была добрая барыня, могла стать тут же на походу крестной матерью, чьего-нибудь ребенка никому не отказывала. Иногда она заезжала на учения гвардейские и могла с солдатами опять же запросто выпить чарку водки. День заканчивался традиционной вечеринкой в кругу друзей, постоянная компания, ну и потом ночь. Надо сказать, что я говорил ранее, что не верю в связь Екатерины с Вильямом Монсом, но то, что после смерти Петра моральный облик у нее, ну, как будто вспомнила молодость, что мы тут всю Екатерину II ругаем за якобы большое количество любовников. По меркам того времени оно было объяснимо. Ну, Екатерины I это было за 2 года, так если разделить на время, наверное, побольше, чем Екатерины II, не буду приводить фамилии, их было много. Правда, Екатерина I, так же, как и Екатерина II, всегда отличала. У нее одни люди помогали руководить государством, такие более дельные, постарше, как, например, Менщиков. Другие, помоложе, посимпатичнее, такие, как Сапега или барон Левенвольда. Те, кто помоложе, были ее любовниками, а те, кто постарше, значит, занимались государственными делами. Не смешивала они эти вещи. В итоге организм императрицы, всегда отличавшийся завидной крепостью, расшатался. Говорили так при дворе. Здоровье императрицы так прекрасно, что все знают, что она скоро умрет. Да, она молодилась, да, она пыталась жить веселой вдовой, но это все только ускоряло ее конец. Она много курила. Курила Екатерина трубку. Курила постоянно. Она очень много и жадно ела. Но вообще понятие ЗОЖ, так сказать, тогда не существовало. И если и в молодости Екатерина была склонна к полноте, то в конце она вообще чудовищно растолстела. И вот в итоге всего 10 апреля 727 года, через 2 с небольшим года после восшествия на престол, императрица слегла. Лихорадка, затрудненное дыхание, температура, кашель.
Ну, в общем, все признаки тяжелого поражения легких. Слабела день ото дня. Правда, курить не перестала до последней секунды. Врачи современные говорят, что это был тяжелый абсцесс легких. Заболевание, которое без антибиотиков-то и сейчас не вылечить. Тогда антибиотиков не было. Она постоянно кашляла, отхаркивала кровь. Состояние все время ухудшалось. В итоге, проболев около месяца, Екатерина умирает. В медицинском заключении написано следующее. Зацитирую. «Феба приключилась, и повреждение в легком быть надлежало. И мнение дало, что в легком имеет быть фомика. И от той фомики с великим покоем государыня представилась». Как и Петр, Екатерина до последнего момента, месяц болея, откладывает вопрос о престолонаследии. Может быть, считает, что все решится само собой, может быть, хочет выздороветь, а может быть, ни о чем и не думает. К этому моменту отношения между членами Верховного Совета и между сподвижниками группой поддержки Екатерины ухудшились до крайности. Кто сумел воспользоваться ее смертью? Тот, кто был рядом постоянно, Меньшиков. Буквально за сутки до кончины как-то умудрился к ней прорваться и подписать у нее указ против своих основных высокопоставленных врагов, которые в тот же день все были отправлены в ссылку. То есть он расчищал дорогу, как бы сейчас сказали, для захвата власти. Кого должна была ставить Екатерина наследниками? Ну, самое очевидное, уже подросших дочерей. Анну либо Елизавету. Каким-то образом Меньшиков убедил ее, что она должна ставить престол не дочерям, конкурирующему клану, как бы сейчас сказали, царевичу Петру, внуку Петра I. Более того, это завещание оговаривается целым рядом дополнительных и беспрецедентных условий. Императрица умирает, Меньшиков открывает присутствие высшей знати конверт и говорит, императрица оставила завещание, как назывался тогда, тестамент. Тестамент зачитывается. Все члены династии Романовых и основные участники процесса ставят свои подписи в знак признания воли покойной. Из тестамента следует, что дочери на престол не восходят. Они получают большие деньги, по 1 000 000 рублей разово, ежегодное содержание по 100 тысяч. Это немыслимые деньги для понимания. Годовое жалование младшего офицера, поручика, 100 рублей в год. Царевна получает в 1000 раз больше, чем армейский офицер. Просто содержание. Что явствует из документа? Сукцессором, то есть наследником, становится великий князь Петр Алексеевич. Первым пунктом мальчик Петр объявляется преемником. Однако он на престол не восходит. Вступить на престол он может только по достижении определенного возраста. Какого возраста, неизвестно. В этом месте ставится просто пробел, который, очевидно, кто-то должен ручкой потом вписать. Ну, может, Меньшиков. Неизвестно, когда вступает. До этого времени страной управляет совет, в который входят две цесаревны-принцессы и прочие члены Верховного Совета, и герцог, муж Анны. Публично также объявляется и главный пункт этого завещания, касающийся Меньшикова. Царевич Петр Алексеевич должен обязательно жениться на одной из дочерей Меньшикова. Меньшикова дочки на выданье. Текст этого удивительного документа, по которому престол передается не родственнику, а как бы возвращается Романовым по другой линии, оригинал его почему-то был написан на немецком. Вообще-то много говорит о нравах при дворе и о том, насколько страшно далеки они были от народа. Даже завещание пишут на немецком. Потом его переводят на русский. Но на русский его переводят в сокращенном варианте. И Екатерина текст не подписывает. Ну, то ли потому, что она плохо себя чувствует, не подписывает почему-то его. Его подписывает Елизавета, дочь Екатерины. Но Елизавета, придя и по просьбе матери Меньшикова подписывая за маму завещание, подписывается именем Екатерина. То есть подделывает подпись. В общем, это какая-то уголовно-криминальная история. Вот она подписывает этот русский сокращенный вариант. Дочка за маму, этот вариант зачитывается, немецкий запечатывается, куда-то убирается, и потом найти его никто не может. Что было на самом деле в нем написано, неизвестно, он исчез. Елизавета, когда станет императрицей, даже учудила целый розыск по архивам и делам, пытаясь найти оригинальное завещание Екатерины, но не нашла. Результатом этой мистической истории становится следующее. Фактическим регентом при мальчике Петре является Меньшиков. Меньшиков должен выдать за Петра одну из своих дочерей. У Петра есть выбор, постарше или помоложе, и стать полноценным правителем государства.
Вот весь смысл интриги. Понятно, что кто будет править страной? Самый опытный, самый старший, самый влиятельный, самый богатый человек в империи – Александр Меньшиков. Если бы это произошло, а мы были в полушаге от этого, то это была бы такая история уже не просто Золушки, а история

потихоньку все разворовывали. Де-факто страна управлялась коллективным императором. Регентов при живой императрице был Меньшиков, который и должен был стать основным выгодоприобретателем после смерти Екатерины. Жалко, 2 года страна фактически потеряла впустую. С другой стороны, ведь могло быть масса гадостей, окажись на месте Екатерины женщина позлее. Особых гадостей не произошло, и то хорошо. А женщина позлее вскоре на русском престоле окажется. И вот тогда времена Екатерины будут вспоминать как весьма тихие и милосердные.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Приготовились. Всем добрый день. Мы продолжаем наши эфиры «Экология беспозвоночных». Вадим, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы будем говорить, ну, как мне кажется, про интересную тему. Надеюсь, что вас она тоже, ну, по крайней мере, хоть чем-то удивит. Мы будем говорить про детство беспозвоночных животных, про их личиночные стадии, как они выглядят, какой ведут образ жизни, почему именно такие. Ну, давайте перейдем сразу к делу. Первое, что нам нужно уточнить.

0: Нам нужно ввести два термина. Это действительно очень важные термины для нашего сегодняшнего разговора. Прямое развитие. Ой, у меня тут опечатка. Прямое развитие, разумеется, прошу прощения. Прямое развитие и непрямое развитие. Прямое развитие подразумевает следующую ситуацию, что организм, который выходит во внешнюю среду из яйца или непосредственно из материнского организма, отличается от взрослого только размерами тела и неразвитостью половой системы. В этом случае о личиночной стадии как таковой говорить сложно. В принципе, я сразу хочу сказать, что на самом деле термин «личинка», он достаточно размытый. Часто неполовозрелых организмов, даже с прямым развитием, иногда называют личинками. Но все-таки обычно подразумевается следующее, что если есть прямое развитие, то есть организму не придется проходить через метаморфоз, через какое-то превращение, серьезную перестройку своего тела, то мы говорим, что это маленькая особь, но личинкой ее мы не называем. Непрямое развитие – это ситуация, при которой организм, вышедший во внешнюю среду, отличается от взрослого не только неразвитостью половой системы, но и построением своего тела. И ему предстоит пройти через метаморфоз, через превращение. Ну, здесь, думаю, сразу у вас может возникнуть вопрос, а насколько сильно должен отличаться вот этот неполовозрелый организм от взрослого, чтобы мы говорили, что ему придется сильные какие-то изменения претерпеть в своем теле. Вот здесь и кроется самый главный подвох. Четкой границы на самом деле нет. Но давайте мы вот не будем фокусироваться на этой проблеме, а будем исходить из того, что бывает прямое развитие, когда личиночной стадии как таковой выделить не получается, и непрямое развитие, когда есть четко выделяемая личиночная стадия. Соответственно, в случае с непрямым развитием личинка – это стадия жизненного цикла, непосредственно из которой развивается взрослый организм. Это важно. Здесь важно не путать с чередованием поколений, но мы про это будем говорить еще. И позволю себе напомнить еще немножко про то, как осуществляется эмбриональное развитие, то есть развитие внутри яйца или внутри материнского организма. После слияния сперматозоида и яйцеклетки образуется зигота, оплодотворенная яйцеклетка фактически. Она начинает делиться на 2, на 4, на 8 и так далее, и так далее. И в какой-то момент получается бластула. Бластулы могут быть разной формы, но проще всего представить ее как нечто такое сферическое, пустотелое внутри, и, соответственно, стенка состоит из просто слоя клеток. Ну, на самом деле, сразу надо уточнить, что чаще всего стенка бластулы состоит не из одного слоя клеток, но в самых примитивных вариантах, да, из одного. Так или иначе, это прослойка клеток и внутри пустота, такой полый мячик. Затем осуществляется гаструляция, ну вот как в нижнем ряду по центру. Указано, что одна из сторон бластулы начинает как бы вворачиваться внутрь. И в результате получается то, что называется двухслойный зародыш, он называется гаструла. А вот это отверстие, которое ведет теперь внутрь, полости внутри гаструлы, образовавшейся в результате вворачивания туда одной из стенок бластулы, надеюсь, я вас не запутал, является первичным ртом или бластопором. Ну, мы об этом говорили, собственно говоря, насколько мне помнится, в позапрошлый раз, когда говорили про эволюцию пищеварительной системы, что у первичнородных организмов из бластопора первичного рта формируется рот, а анальное отверстие каким-то еще образом формируется у вторичнородных. Это отверстие перемещается на заднюю конец тела и становится анальным отверстием, а рот каким-то образом еще формируется. Ну и говорили, что мы, например, вторичнороты, то есть, соответственно, то, чем я сейчас это говорю, это вторичный рот. Первичный рот у меня совершенно с другой стороны тела. мы упоминали тогда, что не все так просто на самом деле с формированием рта и анального отверстия, но про это, если хотите подробнее, вот мы говорили про, когда говорили про пищеварительную систему. Сейчас не об этом. Вспомнили эмбриональное развитие, двигаемся дальше. Позволю себе напомнить общее эволюционное древо, ну, наиболее крупных типов животных, которое отражает их взаимные эволюционные взаимоотношения. Вот здесь видно, где разделяются в первичный рот и вторичный рот. И до этого разделения находятся два типа. Наиболее примитивные – это губки и более сложно устроенный стрекающий. Начнем с губок. Итак, тип порифера губки. Чаще всего люди сталкиваются с сушеными губками. Понятно, что это исключительно водные, морские, вот, например, это морские губки или пресноводные организмы, с очень интересным строением тела, про которое я подробнее говорил, когда говорил про губок. Ну, вкратце напомню, что у них нет настоящих тканей, у них есть клетки разных типов, которые выполняют разные функции. И вообще, что в наиболее примитивном варианте тело губки, оно как бы выглядит в виде такого бочонка просто, с большой полостью внутри, отверстием сверху большим и большим количеством маленьких отверстий по бокам, через которые туда засасывается жидкость. Губки могут размножаться половым и бесполым путем. Про бесполое размножение мы сейчас говорить не будем. Мы про это, опять же, говорили уже, когда говорили про жизненные циклы. Довольно много и про губок, когда говорили. Сейчас нас интересует половое размножение. То есть, когда подразумевается слияние яйцеклетки и сперматозоида. Итак, в теле губки формируются яйцеклетки и сперматозоиды, они сливаются. И в результате из зиготы, оплодотворенной яйцеклетки, формируется замечательная личинка, которая называется паренхимула. Паренхимула – это планктонная личинка губок. Планктонная, позволю себе напомнить, означает, что ее просто несет течением воды куда-то. У нее есть реснички на теле, выросты клеток длинные, позволяющие ей все-таки регулировать положение тела в пространстве. По своему строению паренхимула больше всего похожа на бластулу. Не совсем верно говорить, что паренхимула – это прямо вот свободно живущая бластула, но максимально близко к этому. По крайней мере, точно не кастрюла. Так вот, это свободно живущая личинка, представляющая собой комок клеток, фактически вот такой немножко яйцевидный. Некоторое время плавает, затем оседает на дно и постепенно превращается во взрослую губку. Ну, здесь понятно, что развитие с очевидностью не прямое, есть личинка, есть взрослый организм. Двинемся дальше, стрекающие. Ну, тип стрекающие, куда относятся медузы, полипы разные. Если мы посмотрим на план строения тела, что медуз, что полипов, увидим очень интересное. Увидим, что их тела состоят на самом деле из двух слоев клеток. Наружный эктодерма, внутренний энтодерма. Между ними пространство заполнено неклеточным веществом. Так вот, что здесь интересно? Фактически, на самом деле, строение тел взрослых стрекающих очень похоже на ту самую гаструлу. То есть, грубо говоря, у них вот на этапе гаструлы эмбриональное развитие и заканчивается, и получается вот такой со слепо замкнутым кишечником вот такая вот структура. Мы с вами говорили про... Прошу прощения... Прошу прощения. Мы с вами говорили про несколько, про то, что стрекающие делятся на несколько классов. Один из них – это сцифоидные, исключительно морские организмы, в жизненном цикле которых доминирует стадия медузы. Я не буду сейчас подробно возвращаться к жизненному циклу их. Пробежимся по нему поверхностно. Для чего он нам здесь нужен? Хотя мы про него, казалось бы, уже говорили. Для того, чтобы понять, а где же здесь личинка. Смотрите. Итак, позволю себе напомнить. Жизненный цикл представители класса сцифоидные. Взрослые медузы, они обычно раздельно полые. Они выбрасывают, соответственно, формируют яйцеклетки и сперматозоиды. Яйцеклетки и сперматозоиды встречаются, получается оплодотворенная яйцеклетка, из которой развивается покрытая ресничками личинка. Она называется планула. Планула некоторое время плавает, оседает на дно и превращается в результате метаморфоза в полип. Он называется сцифистома. То есть получается, что планула – это личинка полипа. Полип затем бесполым путем отпочковывает новые полипы, а затем начинает отпочковывать маленьких медуз. Затем начинает отпочковывать маленьких медуз, которые называются эфиры. Ну, этот процесс называется стробиляцией. Что здесь хочется сказать? Что на самом деле вот эти эфиры, личинки, они, конечно же, значительно более похожи на взрослых медуз, чем, например, планула на вот сцифистому, на полип. Вот тут мы подходим как раз к тому моменту, что не всегда понятно, где проводить границу. Вот эфира, неполовозрелая отпочковавшаяся медуза от полипа, это все-таки личинка или не совсем все-таки? Ну, все-таки скорее личинка, потому что ей достаточно сильно предстоит изменяться, но вот тут как раз эта тонкость с определением термина личинки. То есть получается, смотрите, что в жизненном цикле сцифоидных мы можем видеть две личиночные стадии. Личиночная стадия поколения полипа и личиночная стадия поколения медузы. При этом сам по себе полип не является личинкой медузы, потому что он в нее не превращается. Он отпочковывает от себя медуз. Там, сразу скажу, правда, у некоторых классов стрекающих есть с этим определенная еще более запутанность, но туда мы сейчас не будем обращаться. А другой класс стрекающих – гидроидные. У них в целом идейный жизненный цикл такой же, но доминирует стадия полипа. У гидроидных часто встречаются колониальные полипы. Личинка такая же, та же самая планула, если мы говорим о личинке полипа. Точно так же у полипов формируются специальные выросты, на которых формируются молодые медузы, которые затем выходят и становятся взрослыми медузами. Идейный жизненный цикл тот же самый. А вот что интересно, у большинства пресноводных гидроидных, у них в процессе эволюции медузоидная стадия, она была утрачена. Не у всех, но у большинства. Соответственно, осталась только стадия полипа. То есть медузы на полипе не образуются. И, соответственно, личинка, которая развивается из зиготы, а просто непосредственно таких организмов в полипах формируются сперматозоиды и яйцеклетки, это получается личинка полипа. Хотя, ну, на самом деле, если покопаться с тем, как там происходит формирование сперматозоидов и яйцеклеток, там становится понятно, что как бы медузоидные стадии, они утратились, но на самом деле их следы вот в этих органах, где формируются, они остались. Но не будем так углубляться. Нам много про какие личинки еще предстоит сегодня поговорить. Теперь вот мы подошли к раздвоению на первичный род их и вторичный род их. Давайте пойдем налево, к первичным родам. Опять же, напомню эмбриональное развитие, что первичные роты – это те, у кого вот этот образовавшийся первичный род на стадии гаструлы, он становится ртом. Первый тип про личинок, о котором мы поговорим, это плоские черви. Значительно более сложно устроенные организмы, ну, правда, у них тоже еще слепо замкнутый кишечник, то есть анального отверстия как такового нет, но системы органов у них более сложно развиты. Делятся на тип плоские черви делятся на несколько классов. Класс турбилярия – ресничные черви. пресноводные, наземные и морские организмы. Вот здесь, например, пресноводные планарии изображены. Интересно, что для пресноводных и наземных характерно обычно прямое развитие. То есть из яиц выходят прям существа, в целом похожие на взрослых. Тут, конечно, вопрос большой, опять же, вот возникает. Применять тут термин личинка, не применять тут термин личинка. Но развитие прямое. А вот у большинства, ну, у многих морских турбулярий, ресничных червей класса, внутритипа плоские черви, есть совершенно потрясающая личинка. Так называемая мюллеровская личинка. Вот тут никаких вопросов. Это личинка. Ну, конечно, вот это на это не очень похоже, правда? Это тоже планктонная личинка, покрытая ресничками. Устроена она, понятно, значительно более сложно, чем личинка стрекающих. Она некоторое время плавает, затем оседает и превращается в результате метаморфоза во взрослое существо. А следующий класс – трематоды, сосальщики. Ну, про его жизненный цикл мы подробно, опять же, уже говорили. Я поэтому сейчас кратко совсем его напомню. Напомню, что это исключительно паразитические организмы, обитающие в пластях тела других животных, обычно с очень сложным жизненным циклом со сменой хозяев. Ну вот, например, жизненный цикл печёночного сосальщика выглядит следующим образом. Есть окончательный хозяин коровы, в котором взрослые половозрелые особи, и промежуточный хозяин, ну, например, пресноводный моллюск прудовик, в котором происходит размножение без слияния гамет. Вообще, позволю себе напомнить, окончательный хозяин с точки зрения паразита – это хозяин, в котором паразит размножается нормальным половым путем, то есть производит гаметы, и эти гаметы сливаются. Причем неважно, эти гаметы – гаметы – это половые клетки, на всякий случай, сперматозоиды и яйцеклетки. Вот эти сперматозоиды и яйцеклетки произведены разными особями паразита или одно и то же. Ну, потому что абсолютное большинство сосальщиков, они гермафродиты, то есть они могут сами себя оплодотворять. У них есть и мужская, и женская половые системы. Так вот, а в промежуточном хозяине паразит размножается либо бесполым путем, либо максимально приближенным к бесполому половым. Например, партеногенезом. Ну, напомню, что такое партеногенез. Партеногенез – это такое развитие, когда тип полового размножения, когда из половой клетки, обычно из яйцеклетки, только в одном случае сперматозоиды, но пока не будем про это говорить, а обычно из яйцеклетки развивается взрослый организм. То есть без оплодотворения, но поскольку из половой клетки, то это половое размножение. Итак, соответственно, в корове живет взрослое, взрослый сосальщик, откладывает оплодотворенные яйца, яйца, они попадают в воду, и из яиц выходит мироцидий, тоже покрытая ресничками планктонная личинка. Вообще, вот такие планктонные личинки, покрытые ресничками, выростами, с помощью согласованного биения которых можно куда-то двигаться, чрезвычайно распространенный вариант личинок для водных организмов. Мироцидий находит моллюска, вбуравливается в него и превращается в спороцисту. То есть получается, что мироцидий – это личинка спороцисты. Такой немножко бочкообразный такой червячок, который живет внутри моллюска, и в результате партеногенеза, то есть из неоплодотворенных яйцеклеток, начинает формировать внутри себя следующие стадии. Да, напомню, что такое партеногенез. Ну, это мы уже обсудили, что это половое размножение, при котором организм развивается из неоплодотворенной половой клетки, обычно из яйцеклетки. Спороциста начинает формировать внутри себя редий. Редии разрывают материнскую спороцисту. Да. Одни поколения сосальщиков умудряются паразитировать внутри других поколений сосальщиков. Но важно понимать, что при этом спороциста не является личинкой редии. Она в нее не превращается. Она формирует в себе редий. Редии формируют в себе новых редий, которые разрывают материнских редий, расползаются по телу моллюска прудовика и в какой-то момент начинают формировать в себе следующие стадии. Циркарии – это следующее поколение, не личинки. То есть редия – не личинка циркарии. Циркарии – это существа с хвостиками. Они разрывают материнские свои редии, прорывают тело моллюска, некоторое время плавают, а затем выползают на траву, превращаются там в цисту, покоящуюся стадию. И когда эту траву вместе с цистой съест, например, корова, у нее в пищеварительной системе из этой цисты начнет развиваться взрослый организм. То есть получается, что циркария – это личинка взрослой стадии печеночного сосальщика. Вот здесь полный набор стадий, соответственно, слева направо ресничная планктонная личинка мироцидий, спороциста, редия, циркария, циста и взрослая стадия. При этом самая левая, здесь рисунок под буквой А, мироцидий, это личинка спороцисты под буквой Б, а циркария под буквой Г – это личинка, соответственно, взрослого сосальщика. А спороциста Б и редия В – это просто поколения. То есть вот тут тоже очень важно не путать, что мы считаем как бы чередованием поколений, а что личинками. Ну, еще один класс цистода – ленточные черви. Довольно монструозно выглядящие существа. У них передняя часть тела – это сколикс, так называемый, с какими-нибудь крючьями или присосками, от которого отходит длинная стробила, состоящая из отдельных члеников проглотид. Каждый членик фактически является на самом деле самостоятельным червячком, и все они постоянно отпочковываются от передней части, от сколикса. Соответственно, старые все время сдвигаются к заднему концу червя. Для большинства ленточных червей характерна следующая жизнь, ну, жизненный цикл следующего плана, ну, например, как у бычьего цепня, что есть окончательный хозяин, какой-нибудь хищник или падальщик, он, у него в пищеварительной системе, в кишечнике живет вот это чудище, соответственно, отдельные членики проглотиды оплодотворяют либо сами себя, либо соседние проглотиды, в конце червя они отрываются, выходят во внешнюю среду, куда-то ползут, погибают, высыхают, рассыпаются. Их яйца, которые рассыпаются, съедает травоядное животное. Травоядное животное ведь не моет травку перед тем, как ее поесть. И у них из яиц выходят так называемые шестиключные личинки. Вот под цифрой 1 в правом, под цифрой 1 в правом нижнем углу изображена шестиключная личинка. Это не яйца. Шестиключные личинки, ну, так и выглядит шарик шестью крючками, цепляются за стенки кишечника промежуточного хозяина, в данном случае травоядного животного, попадают в кровеносную систему, стоком крови попадают в мышцы, там заякориваются и превращаются в так называемые финны. Это покоящиеся стадии, которые, когда будут съедены хищником или падальщиком, у него внутри развернутся, и каждый из них превратится в отдельный вот этот сколикс, переднюю часть червя, и начнет отпочковывать новые членики. Получается, что здесь личинками являются, ну, те самые шестиключные личинки. Обратите внимание, что в жизненном цикле ленточных червей обычно, в отличие от жизненного цикла сосальщиков, свободно живущих личинок нет. У них личинки тоже уже внутри тел своих хозяев живут. Там есть исключения, но их немного. У большинства ленточных червей свободно живущих личинок вообще нет. Следующий тип нематода – круглые черви. Замечательно устроенные существа, у них сквозной кишечник, их тело покрыто твердой сбрасываемой кутикулой, то есть твердым покровом таким сбрасываемым, это значит, что они сбрасывают кутикулу, когда растут, то есть линяют. Сквозной кишечник. Среди круглых червей много паразитов. Много и свободно живущих, причем я уже упоминал про то, что, например, есть такой совершенно замечательный представитель Галлицефалобус мефисто. Это круглый червь, ну, совсем небольшой, меньше миллиметра. Знаменателен он тем, что живет в земной коре на глубинах более 3 километров. В совершенно адских условиях, ну, то есть там вода с температурой больше 40 градусов, очень соленая вода, мало кислорода, радиационный фон повышенный, тем не менее. То есть живут круглые черви абсолютно везде, но Про этих замечательных организмов я рассказывал подробнее отдельно. Но что для нас важно? Для всех для них характерно прямое развитие. То есть обычно из яиц выходят просто маленькие круглые черви. Ну вот если мы говорим уж про то, что ближе к нам, в смысле жизни и цикла паразитических круглых червей, вот, например, там острица или аскарида, да, личинки просто похожи на взрослых червей. И на самом деле, опять же, вот здесь вопрос корректности, применимости, применения термина личинка. То есть, если мы говорим, что личинка – это любая стадия с неразвитой половой системой, тогда да. Но вот применительно к человеку мы же не говорим, не используем слово «личинка», потому что у нас прямое развитие, вот и у них прямое. Ну, я говорю, к сожалению, вот есть с этим некоторая сложность с применимостью термина «личинки». Лучше, чтобы не путаться, просто помнить, у кого есть, у кого прямое, у кого непрямое развитие. Следующий тип – нематоморфы, волосатики. Родственники круглых червей, во многом с ними схожи, у них совершенно невероятный жизненный цикл. Из яйца выходит личинка, вот здесь точно личинка, совсем не похожая на взрослого червя. Она, ну, как и взрослый червь и личинка, они обитают в пресной воде. В то время, когда являются свободно живущими организмами. Личинка находит личинку насекомого водную, вбуравливается в ее тело и живет там, не особо ей вредя. Соответственно, эта личинка насекомого, водная личинка насекомого станет взрослой, вылетит из водоема, будет съедена каким-нибудь хищным членистоногим, ну, либо хищным насекомым, жуком каким-нибудь, или кузнечиком. Среди кузнечиков много хищных видов. Либо, например, пауком, паукообразным каким-нибудь. Чаще всего это либо жуки, либо прямокрылые. Прямокрылые – это отряд, куда кузнечики, например, относятся, или саранча. Так вот, соответственно, на суше это взрослое насекомое, личинка которого развивалась в воде, съедается, ну, допустим, хищным жуком. Вместе с тканями жертвы личинка волосатика попадает в тело жука, дальше начинает там развиваться довольно быстро, превращается, ну, в такой 10, а то и 12-сантиметрового там, червя диаметром миллиметр примерно, плотно свернутого внутри жука. И когда от жука особенно ничего почти уже не остается, он начинает выделять вещества, заставляющие жука испытывать чудовищную жажду, идти топиться. Ну, и червь у него, соответственно, сзади выползает. Жутковато. Личинка здесь, честно говоря, похожа немножко на такую, ну, не знаю, на буровую установку какую-то. Чем, в принципе, и является. Ей надо вбуравливаться в тело своей жертвы. Следующий тип. Аннелиды, кольчатые черви. Ну, напомню, что это организмы с по-настоящему метамерным строением, то есть их тело разделено на сегменты. У ленточных червей, конечно, можно тоже сказать, что тело разделено на сегменты, но напомню, на самом деле каждый сегмент у них, каждая проглотида – это фактически отдельный организм. Здесь у кольчатых червей тело разделено на сегменты, сложно устроенные системы органов. Делятся они сейчас на два класса – поисковые и многощетинковые. Причем поисковые делятся на два подкласса – подкласс малощетинковые и подкласс пиявки. Ну, малощетинковые живут как в пресной, так и в морской воде, так и на суше, но обычно для них характерно развитие без личинки. То есть из яиц выходят просто маленькие червячки. То же самое для пиявок – развитие без личинки. А вот для представителей класса полихета многощетинковые – здесь все несколько иначе. Напомню, есть активно передвигающиеся многощетинковые черви, есть сидячие, которые, там, например, выстраивают вокруг себя такие трубки, из них какие-нибудь фильтрующие органы высовывают. Для них характерна личинка, которая называется трохофора. Трохофора – это личинка, которая, ну вот форму, ну скорее, наверное, яйцевидная, такая, наверное, обратно яйцевидная, правильнее сказать, форма. У нее есть сквозной кишечник, ротовое анальное отверстие, есть несколько поясков щетинок, с помощью которых она держится в воде. То есть это фактически такая плавающая личинка, но довольно сложно уже устроенная. Трахофоры у них могут выглядеть очень-очень по-разному у многощетинковых червей, то есть вариантов там действительно много. Но в целом, да, это, соответственно, нечто такое более-менее яйцевидное с такими полосами щетинок. Ну, напомню, что многощетинковые черви, некоторые из них могут еще бесполым путем размножаться, паротомией, то есть отделять от себя новых особей. Но понятно, что здесь, опять же, о личинках не идет никакой речи. Следующий тип – моллюски. Моллюски являются родственниками кольчатых червей, как мы уже говорили. Предки их имели метамерное строение, то есть разделенные на сегменты, а в процессе эволюции они фактически так как бы сжались воедино. Класс брюхоногие моллюски. Для наиболее примитивных брюхоногих характерны трахофоры, на самом деле похожие на трахофоры кольчатых червей. Отсюда, кстати, ну это давно, поэтому уже было понятно, что кольчатые черви и моллюски довольно близкие родственники. Впрочем, в общем, так и оказалось, когда расшифровали их геном, генетическую информацию. Да, неспроста у примитивных, например, брюхоногих и кольчатых червей очень похожие трахофоры. Но у большинства брюхоногих личинки несколько более сложные. Это тоже личинки, несущие на себе реснички, но более сложно устроенные, чем трахофоры, и уже с зачаточной раковиной. Такая планктонная личинка брюхоногих моллюсков называется велигер. Да, они действительно так выглядят. Единственное, важно здесь сказать следующее, что для абсолютного большинства морских брюхоногих моллюсков характерен велигер, а для наземных, ну, понятно, наземным-то планктонная личинка ни к чему, он был утрачен. И у большинства пресноводных такая планктонная личинка тоже была утрачена. Почему? Мы к этому вернемся. Следующий класс, про который мы говорим, это класс бивальвия, двустворчатые. Для морских двустворчатых в основном тоже характерен велигер. Он, правда, немножко отличается от велигера брюхоногих, но идея та же самая. То есть это такие лопасти по краям, несущие щетинки, позволяющие подруливать в воде. Понятно, что сопротивляться течению велигер не может, поэтому является полноценно планктонным организмом, то есть не способным сопротивляться течению. У некоторых пресноводных двустворчатых моллюсков, которые перешли в пресные воды относительно недавно, ну, в геологическом масштабе. Например, у такого замечательного моллюска, как дрейсена. Там можно встретить в массе ниже города Москвы, он на всех твердых поверхностях, например, в Москве-реке сидит. Они сохранили велигер. Но двустворчатых моллюсков пресноводных, сохранивших велигер, их меньшинство. Значительные. А большинство пресноводных моллюсков, ну, например, такие, как представители семейства унианида, перловицы и беззубки, у них тоже планктонная личинка, но довольно причудливая. Она называется глохидий. Глохидий действительно выглядит вот так. Жутковато, правда? Он может, клацая створками, немножко плыть, может не очень хорошо. Ему и не надо хорошо. Задача глохидия – почувствовать, что мимо проплывает рыба, вот под номером 3 таким жгутом, зацепиться за нее, подтянуться, вгрызться в ее тело, в поверхность ее тела, и дальше путешествовать на рыбе, ну, в зависимости от вида, некоторый год, некоторые два. А затем, соответственно, они просто отваливаются, и в процессе метаморфоза вот эти створки глохидия превращаются в створки взрослого моллюска. Зачем так экстравагантно? Ответ очень простой. Вот здесь нам сразу становится понятно, почему такое большинство, на самом деле, морских организмов при переходе в пресные воды, от планктонных личинок так или иначе отказываются. Потому что если твоя планктонная личинка попала в море, ты живешь в море, то куда бы ее ни носило течением, она останется в море. Если твоя планктонная, если у тебя есть планктонная личинка, и ты живешь в реке, то ее может нести только вниз по течению. А значит, ну, либо твоих потомков непосредственных, либо потомков твоих потомков снесет в море, где они погибнут. Это же пресноводный организм. И, соответственно, расселяться вверх по течению невозможно, если у тебя планктонная личинка. А ведь смысл планктонной личинки-то на самом деле именно в том, чтобы малоподвижный организм мог легко расселяться на огромной территории. Вот так изящно некоторые двустворчатые моллюски в процессе эволюции решили пресноводные эту сложность расселения в пресных водах с помощью планктонных личинок, с помощью глохидиев, потому что рыбы прекрасно плывут вверх по течению. Ну, позволю себе напомнить, что рыбы не остались в долгу. Есть такая замечательная рыбка горчак, пожалуй, самая такая аквариумного вида, одна из наших пресноводных рыб. А здесь вот выше самец, ниже самка изображена в брачном окрасе. А когда приходит время откладывать икру, самка, в самке формируется такой длинный яйцеклад подвижный, она вводит его в вводной сифон крупного двустворчатого моллюска. Напомню, большая часть пространства внутри между раковиной двустворчатого моллюска занимает мантийная полость, такая пустота. И в эту мантийную полость откладывает яйца, которые прекраснейшим образом там развиваются фактически как в инкубаторе. Ну, то есть, прошу прощения, то есть без риска того, что их, например, съедят. Переходим к следующему типу. Типу членистоногие. Ну, вообще, членистоногие, как мы многократно уже говорили, это самый большой по числу видов тип животных, да и вообще самая большая по числу видов группа живых организмов на планете Земля. Да, это так, безусловно. Но огромного разнообразия личинок мы здесь, как ни странно, не встретим. Что, в принципе, не так удивительно. Дело в том, что вообще личиночные стадии и само размножение – это одна из наиболее консервативных в эволюционном плане сфер. Потому что личинки обычно очень уязвимы. И организм может осваивать новые среды обитания, у него может как-то в процессе эволюции, прошу прощения, изменяться тело, но вот изменить личиночные стадии довольно тяжело. Напомню, что да, членистоногие – это существа, покрытые сбрасываемой хитиновой кутикулой, что в процессе эволюции у них сегменты тела объединились в тагмы, группы сегментов сходных построений, выполняющих сходные функции. Но про членистоногих я подробно, например, в прошлый раз говорил, поэтому я просто так два слова говорю и не углубляюсь сейчас. Первая группа членистоногих, про которую мы будем говорить, это надкласс ракообразные крустации. Чрезвычайно разнообразные существа. Ну, пожалуй, ну, наверное, в плане разнообразия внешнего вида, пожалуй, самая разнообразная группа беспозвоночных, в принципе. А вот личинки, у большинства из них очень похожи, это науплиусы, небольшие личинки планктонные, с небольшим количеством конечностей, одним непарным глазом. Ну, соответственно, они плавают, затем оседают на дно, и, претерпевая метаморфоз, превращаются во взрослых ракообразных. Надо заметить, что даже у паразитических ракообразных, например, таких как саккулина, взрослые стадии которых паразитируют внутри, например, других ракообразных и теряют какое-то подобие похожести на ракообразных, потому что выглядит как просто мешок такой, покрытый хитиновой кутикулой, просто мешок такой. Личинки у них такие же, науплиусы. То есть, да, для большинства ракообразных, как бы они ни выглядели, характерна примерно такая личинка. Ну, правда, вот, например, у класса молокоострока, высшие ракообразные, у значительной части их представителей есть более развитая личинка, зоэя. Там бывает по-разному. Бывает, что сначала как бы выходит науплиус из яйца, затем он преобразуется в зоэя, или из яйца сразу выходит зоэя. Ну, здесь можно заметить, что это просто личинка, которая больше похожа на взрослые ракообразные, фактически. Но она тоже является планктонной. А, правда, у некоторых, опять же, например, у пресноводных ракообразных, вот семейство остациды, речные раки, у них вообще прямое развитие. Из яиц выходят маленькие рачата. Все укладывается в логику, потому что ну, не очень удобно в пресных водах иметь планктонные личинки. Следующий класс – арахниды, паукообразные. Для них характерно обычно прямое развитие. Ну вот вылупившиеся малыши фрины, видно, что они на свою маму, а это именно мама их так носит на своем теле, довольно похожи. Или вот малыши телефоны вылупившиеся. А, класс, который близок к паукообразным, не относится к ним, безусловно, но близок. То есть они вместе к хелицеровым относятся, к более крупной группе. Мерастомовые. Отряд ксифазуры, мечехвосты, единственный из ныне живущих мерастомовых. Для них характерно то, что, несмотря на то, что сами они водные организмы, размножаться они выползают на сушу, где самка выкапывает вот в приливной зоне ямку, куда откладывает яйца. Это, кстати, наводит на интересные мысли, что вот предки-то их, может, вообще и жили вот в такой вот среде приливно-отливной. Но мы про это в прошлый раз говорили. Так вот, из этих яиц затем выходит так называемая трилобитная личинка. Довольно очаровательное существо, которому предстоит самому выкопаться. Вот у него ножки видны. И, собственно говоря, дальше она выползает и счастливо живет в воде. Следующий класс – насекомые. Ну, про насекомых мы много уже говорили, так что я здесь совсем-совсем два слова скажу. Позволю себе напомнить, что у насекомых может быть два варианта развития основных. С неполным и с полным превращением. У насекомых развитие в любом случае считается непрямым. Это важный момент. То есть в любом случае у насекомых можно выделить личинку. Потому что, например, при неполном превращении, да, личинка похожа на взрослое насекомое. Взрослая стадия называется насекомых имаго. Но при этом, например, у нее нет развитых крыльев. И еще некоторые, как бы, помимо того, что у нее не развита половая система, поэтому все-таки это личинка. Ну, соответственно, при развитии с неполным превращением личинка в целом похожа на взрослое насекомое имаго, но не развита половая система и не развиты крылья. Поэтому получается, что при развитии с неполным превращением есть три основные стадии: яйцо, личинка и имаго, взрослое насекомое. Взрослые насекомые, напоминаю, не линяют и не растут. Все членистоногие, чтобы расти, должны линять. Перестают линять, больше не растет. То есть маленький жучок у большого жука никогда уже не вырастет. Крылья есть, имаго, взрослое насекомое не линяет. У некоторых насекомых с неполным превращением есть еще одна стадия субимаго. Ну, собственно, это всего один отряд из современных крылатых насекомых. Это отряд поденки эфемероптера. Личинки у них выглядят так. Ну, видно, что с одной стороны, конечно, вот личинка от взрослого отличается, с другой стороны, общие очертания вполне себе угадываются. Яйца откладываются в воду, из яиц выходит личинка, которая многократно линяет, растет, а затем, очень интересно, из нее выходит так называемая субимаго, стадия, которая выглядит как имаго, но еще не половозрелая. Она уже с крыльями летает недолго, садится куда-то, перелинивает последний раз, становится имаго, имаго дальше откладывает яйца в воду. Это суперархаичная черта. Дело в том, что у древних насекомых линьки продолжались на протяжении всей жизни, затем крылатые стадии перестали линять, за исключением поденок. часто они на самом деле, вот, вылетев из воды, выскользнув из шкурки, личной шкурки личинки, они почти сразу переливают на имаго. А вот отряд стрекозы, это тоже отряд с неполным превращением, но у них все значительно более классически, ну, то есть никакого субимага нет. Вот такая стрекоза относится к подотряду равнокрылые стрекозы. Вот личинки подотряда равнокрылые стрекозы. Они тоже водные. Да, вроде как отличается от взрослого. На самом деле все угадывается. Голова, грудь, брюшко, ноги, зачатки крыльев. Вот эти вот позади головы такие сложенные структуры – это как раз зачатки крыльев. Или вот подотряд разнокрылые стрекозы. Такие более крупные стрекозы. Вот их личинки тоже в целом на самом деле угадываются общие черты. Ну, понятно, что брюшко более короткое, ему предстоит расправиться во время последней линьки, но тем не менее, вот они такие. Теперь насекомые, развивающиеся с полным превращением. Насекомые, развивающиеся с полным превращением, это на самом деле большинство насекомых, если как бы по числу видов, их жизненный цикл происходит следующим образом. Из яйца выходит личинка, личинка многократно линяет, растет. Личинка обычно совсем не похожа на взрослые насекомые, никаких зачатков крыльев нет. Ноги могут быть, могут не быть, у разных по-разному. Затем она окукливается. Чаще всего это покоящаяся стадия, хотя есть насекомые, которые умудрились обзавестись в процессе эволюции подвижными куколками. Ну да ладно. Покоящаяся стадия, на этапе которой тело личинки претерпевает значительные изменения и перестройки, и в результате из куколки выходит взрослое существо, совсем не похожее на личинку. Ну вот здесь личинка жука, взрослый жук, они отличаются. Соответственно, в жизненном цикле насекомого с полным превращением есть стадии яйцо, личинка, куколка и имаго. Личинки, позволю себе напомнить здесь, совсем не похожи на взрослых. Ну вот, например, в отряде жесткокрылые жуки. Вот жук-плавунец, семейство дитисциды. Вот так выглядит личинка со своими такими довольно чудовищными челюстями. И личинка, и имаго живут в воде. Но для того, чтобы окуклиться, личинке приходится выползти на сушу, закопаться там в землю. Почему так сложно? Ну, вообще, и вообще возникает вопрос, а зачем вот это полное превращение? Ответ довольно интересный. При полном превращении личинка и взрослое насекомое вообще никак не конкурируют за еду. При неполном превращении, если как у паденок и стрекоз, когда личинка живет в воде, а имаго, взрослые стадии на суше, они тоже не конкурируют за еду. Но, например, прямокрылые, такие как кузнечики, у них личинки и имаго питаются одним и тем же, они конкурируют за еду. Когда личинка выглядит настолько по-другому, настолько отлично от имаго, и питается другим, то, в общем, это действительно выгодно. Или вот, например, семейство водолюбы, гидрофилиды, вот такие у них личинки, они тоже вынуждены выползать на сушу, чтобы окукливаться. А, например, представители отряда ручейники, тоже насекомые с полным представлением, вот так выглядит имаго ручейника, личинки ручейников живут под водой и строят себе такие домики цилиндрические из разных материалов. Им вообще приходится довольно сложно. Дело в том, что с одной стороны, удобно, когда личинка живет совсем в другой среде, чем имаго, взрослые насекомые. Но если в этой среде нужно проходить через полное превращение, то есть окукливаться, это непросто. Поэтому, например, личинки ручейников, они не выползают на сушу, они окукливаются прямо в домиках. Домики при этом прикрепляют к каким-нибудь твердым объектам. Но перед тем, как куколка вскроется, чтобы из нее вышла имага, а, понятно, имага намочит крылья, и все. Она наполняется газом, и, соответственно, когда личинка начинает шевелиться там, разрушая домик, она еще трескается, кутикула куколки, выливаются такие жироподобные вещества, гидрофобные, отталкивающие воду, и, соответственно, эту куколку как из пушки выстреливает на поверхность, она вскрывается, и как на таком плотике стоит замечательный ручейник взрослый. Ну или вот, например, отряд двукрылые. Взрослые, представители которых выглядят как комары или мухи, а личинки Ну вот, например, это комар-звонец семейства хирономида, похожий на кровососущих, но кровь не сосут. Вот так выглядит его личинка, мотыль. Так выглядит, кстати, личинка кровососущих комаров. Отличительная черта личинок представителей отряда двукрылые состоит в том, что они вообще никогда не имеют развитых ног. Иногда и головы даже не имеют. Вот как, например, такое замечательное существо, личинка рода Эристалис, крыска из семейства журчалки, а вот так выглядит взрослая. Ну, совсем не похоже, правда? Полное превращение позволяет иметь вот такую личинку, которая копошится где-то на дне водоема, небольшой, чаще всего лужи, какой-нибудь очень грязный, где мало кислорода, но много еды, высовывая вот этот задний хвостик, это дыхательная трубка, которая так телескопически выдвигается, и, соответственно, дышит эта личинка атмосферным воздухом через трубку, сама копошится где-то внизу, на дне, превращается после окукливания вот в такое замечательное создание. Впрочем, это тоже замечательное, конечно же, создание. А теперь давайте пойдем в сторону вторично ротых. Ну, у вторично ротых мы обсудим всего два типа, иглокожие и хордовые. Там есть еще один полухордовый, но про него как-нибудь отдельно обязательно поговорим. Ну, напомню, что, соответственно, их эмбриональное развитие подразумевает, что первичный рот, образуемый на этапе гаструляции, когда формируется гаструла, он становится анальным отверстием, а рот, которым мы едим, формируется как бы заново. А первый тип – это иглокожие. Ну, отдельно я про них говорил довольно много, что это существа, которые в процессе эволюции от билатеральной, то есть двусторонней симметрии, перешли снова к такой фактически лучевой, пятилучевой обычной симметрии. А вот личинки у них довольно разные строения бывают. Личинки тоже с такими, такими поясами из ресничек. Но что самое важное, что личинки у них, вот здесь развитие морской звезды, от личинки до, ну, не то чтобы взрослой, но до малыша морской звезды. Видно, что личинки-то их совершенно нормально билатерально, то есть двусторонне симметричные. Это очень хорошо нам доказывает, я бы сказал, даже демонстрирует, что их предки, да, были двусторонне симметричными. Опять же, все потому же, потому что личиночные стадии, они эволюционно очень консервативны. Взрослая стадия могла изменяться как угодно, а личинки остались такие же, как и у древних иглокожих, когда они еще не утратили билатеральную, то есть двустороннюю симметрию. Ну и в завершении тип хордовые. Сюда относимся мы, но не только мы. Напомню, что он делится на три подтипа: бесчерепные, оболочники и позвоночные. А бесчерепные, туда сейчас относятся только ланцетники, вот такие закапывающиеся организмы. У них есть личинка, но я позволю себе здесь некую сделать интригу. Мы вернемся к этой теме. У них тоже планктонные личинки с ресничками, но детально мы про них поговорим чуть позже, потому что у их личинок есть одна очень интересная особенность. Ну да ладно, пока просто скажем, что у них есть планктонные личинки. А вот под тип оболочники другой, они же личиночно-хордовые. Взрослые, ну, например, вот представители класса асцидии, выглядят просто как такие фильтрующие бочонки. Через один сифон одну трубку засасывается вода, через другую выталкивается. А личинки у них совершенно потрясающие. У них свободно плавающие личинки. Причем у этих личинок есть хорда, такой плотный тяж, который, ну, придает вот такую упругость телу. Собственно, у нас в процессе эволюции из хорды формируется позвоночник. У них есть нервная трубка. У нас, собственно, наш спинной мозг – это нервная трубка. Взрослые стадии это утрачивают. Асцидии, соответственно, формируют сперматозоиды и яйцеклетки. Они встречаются. Из них, ну, из зиготы оплодотворенной яйцеклетки, развивается вот такая свободно плавающая, чем-то отдаленно похожая на головастик, но, правда, маленькая совсем личинка, которая некоторое время плавает, а затем оседает на дно, прикрепляется передней частью, то есть головой, и преобразуется вот в такой просто фильтрующий бочонок. Ну, это очень поучительная история про то, что если на голове сидеть, можно превратиться в асцидию. Головой надо хоть что-то делать, хотя бы в нее есть. Вот. Ну, это что касается наших родственников, наших собратьев по типу. Ну что ж, мы пробежались по разнообразию личинок. Я готов ответить на вопросы.
1: Давайте ограничимся 10 вопросами сегодня. Угу. Что, вопросами сегодня? Угу. Чтобы вам успеть... Угу.

0: что меняется, это только половая система и размер? Это так получается?
1: Фактически да, но, как я уже сказал, на самом деле четко провести границу, а вот насколько сильные изменения должны произойти в теле для того, чтобы мы речь шла о там, прямом или непрямом развитии, на самом деле ее нет. Но в целом, да, если мы четко не можем выделить стадию личинки, то это прямое развитие. Да, то есть маленький паучок похож на взрослого паука, и никакие системы органов у него не добавляются, кроме того, что половая система развивается.
0: А правда, что гипотетически медузы могут жить практически вечно, ведь взрослая особь может становиться детенышем и так далее? Или это миф и неверная интерпретация? Я слышал это в документалках.
1: У нас была беседа ровно на эту тему. Ответ здесь... то есть, скажем так, такое встречается, это встречается нечасто, но там есть некоторые сложности с тем, как это интерпретировать, объяснять. Я подробно про это рассказывал, когда про долгожителей рассказывал. Вот у нас рассказ про продолжительность жизни беспозвоночных из двух частей, во второй части я там подробно про это рассказываю. Если останутся какие-то вопросы, я с удовольствием в комментариях под видео отвечу.
0: Да, я еще раз напоминаю, что вы можете найти все лекции Вадима Маринского по поиску на нашем канале по плейлисту либо «Экология беспозвоночных», либо «Вадим Маринский». А может быть несколько стадий личинностных, а куколка гусеницы – это личинка или личинка должна питаться?
1: Вопрос очень хороший. Куколка – это уже для насекомых исторически принято выделять личиночную, для насекомых с полным превращением, стадию яйца, личинки, куколки и имаго взрослого насекомого. Соответственно, то, как классически делят жизненный цикл насекомых с полным превращением, куколка – это отдельная стадия. Но так-то понятно, что это продолжение личиночной стадии. На самом деле просто это личинка, проходящая метаморфоз. Так, еще.
0: Кто-нибудь паразитирует на дождевых червях?
1: Да, паразитируют. Не то чтобы, смотря, опять же, понятно, что есть большое количество бактерий, которые на них паразитируют. Если вопрос про именно беспозвоночных, есть беспозвоночные, которые на них паразитируют, но их не так много, просто в силу особенностей среды, в которой живут дождевые черви. То есть это земля, где все, что попытается прицепиться на тебя снаружи, в общем, долго там не удержится обычно. А так внутренние паразиты у них есть, да. Тоже не то чтобы очень распространенные. Так, еще вопрос.
0: Понятно, что детские формы беспозвоночных рождаются с очень четкой генетической программой и, грубо говоря, знают, что им делать. Но насколько присутствует какое-то обучение в их жизни?
1: Так. На эту тему у нас в прошлом году был эфир, где я рассказывал про интеллект беспозвоночных, про объемы, в которых они могут обучаться. Это просто интереснейшая, но очень большая тема. Можете посмотреть, по-моему, так эфир и называется, «Интеллект беспозвоночных». Там подробно мы про это говорим. Это просто очень большая тема.
0: Есть ли информация про личинок рака скорпионов?
1: Да, есть. Они были ближе скорее к личинкам, соответственно, современных мечехвостов в целом. Так, у их личинок есть ряд отличий, безусловно. Так, да, ближе к личинкам мечехвостов.
0: Какое самое сложное животное, у которого есть чередование поколений в жизненном цикле?
1: Ой, слушайте, замечательный вопрос.

0: чередование поколений. Знаете, я бы сказал, что, наверное, сейчас я могу просто что-то упускать, это прям такая объемная тема. Тут нет. Знаете, в явном виде, наверное, чередование поколений, самое сложное животное с чередованием поколений, это все-таки плоские черви. Но у других типов есть всякие экстравагантные варианты жизненных циклов, когда может быть что-то похожее на это, скажем так. Вот. А вот в таком в явном виде это плоские черви.
1: Как личинка мухи дышит через длинный хоботок? У нее же нет легких. Воздух сам в этот хоботок не пойдет же.
0: Она дышит просто за счет того, что, ну, во-первых, диффузно, то есть туда обменивается, понятно, что через газообразную среду диффузно проходит наружу углекислый газ, внутрь кислород, плюс за счет того, что она активно совершает такие волнообразные движения брюшком, она как бы внутри по системе трахей постоянно это все прогоняет. Так, наверное, последний вопрос, а то я иначе
1: да,
0: сейчас...
1: Да, конечно. Последний вопрос, как раз 10 вопросов.
0: Да. Я, если что, буду счастлив ответить на вопросы, можно их просто под видео задать. Угу. Вот я на них обязательно постараюсь ответить.
1: Да, давайте последний такой достаточно объемный вопрос. Сколько времени может прожить худой клоп на подоконнике всю зиму, на балконе, кверху лапками? Он умер или может ожить, если его покормить?
0: Ну... Вопрос хороший, конечно. Знаете, есть насекомые, которые могут впадать зимой, ну, в такое оцепенение и затем приходить в себя. Но обычно они это делают в каких-нибудь защищенных местах. Соответственно, чаще всего, если вы видите, что насекомое лежит кверху лапками, то вероятность того, что оно живет, не очень велика, если оно несколько месяцев так лежит, честно могу сказать. Вот. Но, в принципе, и такое тоже бывает, но скорее нет, чем да. То есть в такой ситуации пациент скорее мертв, чем жив. Вот. Хотя некоторые, да, могут так делать. Так, ну все. Тогда я прошу
1: прощения. Спасибо за лекцию, ответы на вопросы.
0: Да, спасибо большое за внимание и до свидания.

0: Вы в чем состоите? Там, значит, это спрашивают, вы рыбу продаете?
1: Да,
0: и коты такие сидят, ну да, мы их показываем, красивые. Ну, так что мы рыбов не продаем, мы их показываем, красивые.
2: Смотри, какая красивая.
0: Доброе утро, дорогие любители старинных книг. Сегодня я покажу вам вот такую красоту. Это одна книга, только в трех томах. И смотрите, в какой красивый переплет она оформлена. Здесь на верхней крышке золотое тиснение. И вообще она сама такая вся из себя красивая. И написал эту книгу Джонатан Коуч. Он был врачом, всю жизнь прожил в графстве Корнуэлл, за исключением нескольких лет, когда уезжал учиться на учебу. Ну а так он был врачом-натуралистом. Натуралистом он был в таком самом широком смысле этого слова. Он интересовался не только естественными предметами, но и написал книгу по истории этого региона и что-то такое этнографическое. Но самый замечательный мой труд – это вот это сочинение, называется «Естественная история рыб британских островов». Собственно, всю свою жизнь прожил в маленькой рыбацкой деревушке, которая называется Полперо, если я правильно ее произношу, или Полперо, не знаю, честно говоря. Вот, и, конечно, понятно, что там было и рыбаков, и рыб полно, у него было очень много материала, и он хорошо разбирался в рыбах, он и консультировал рыбаков, а если у него возникали какие-то сложности с идентификацией, он писал письма, и ему специалисты по рыбам помогали. И за всю свою долгую жизнь он собрал, конечно, большой материал по рыбам, изучил их повадки, особенности и написал вот такой трехтомный труд. Но более того, он еще и сам был прекрасным рисовальщиком. Он зарисовал акварели, там больше нескольких сотен акварелей этих рыб. Ну, а по этим акварелям уже напечатали такие гравюры, которые вручную были раскрашены. Для того, чтобы точно отобразить цвет этих рыб, он их рисовал живыми или старался пустить свежую воду, чтобы животное не поменяло цвет. Вы знаете, что все животные после гибели как-то теряют свой цвет. Вот такая замечательная книга. Показываем мы вам красивые. Вот разные такие тут. А рыба есть, но книга это еще замечательна тем, что обычно мы вообще не знаем, через какие руки прошли эти книги, и вообще не знаем ничего, кто ими владел, ну, кроме, может быть, самого последнего владельца. Но эта книга сама по себе рассказала нам, к кому она была полезна в разные годы. Вот, сейчас я вам покажу. Вот здесь есть владельческий штамп. Нет, наверное, вот здесь. Здесь есть владельческий штамп, такой экслибрис владельческий, который говорит о том, что прежде всего книгу приобрел граф Бобринский Алексей Васильевич. Это представитель известной дворянской семьи Бобринских, третья ее ветвь. И он был предводителем московского дворянства, он занимал пост егермейстера, это тот человек, который организовывал охоты для императорской фамилии, ну и вообще был таким крупным общественным деятелем. В 1888 году он умер, а вообще книга написана с 1860 по 1865 год, и по годам вообще сходится, что он ее и приобрел. И дальше эта книга поступила в букинистический магазин, ее купил Сатулин Константин Алексеевич, русский зоолог. Он закончил Московский университет в 1890 году, ну и был зоологом, надо сказать, разными группами животных интересовался, в том числе и рыбами. И вот здесь, как раз, по-моему, вот там, здесь как раз и написано, что книга куплена у Константина Алексеевича Сатунина 25 января 1890 года. Купил ее другой русский зоолог Коврайский Федор Федорович. А что такое 25 января? 25 января – это вообще день студента. Это начало каникул. Это, в общем, такой достаточно большой праздник. Но для Сатунина это было вообще окончание сессии, последней сессии в его жизни, потому что следующая какая-то половина этого года дается студентам обычно для написания дипломной работы. То есть он сдал все свои последние экзамены и по какой-то причине книгу продал. Но вероятно всего, что сам Сатунин происходил из семьи телеграфиста, а Коврайский Федор Федорович, он происходил из дворянской семьи. И, возможно, Сатунин как раз и нуждался в деньгах, потому что этот праздник студенты московские отмечали очень широко. Начинался он с того, что в Московском университете было церковное служение, после того официальное собрание, где проводились какие-то отчеты, какие-то торжественные речи. какое-то награждение кого-то. Ну а дальше весь остаток дня студенты предавались веселью, кто на что горазд. Ну и, конечно, они выпивали. А в трактирах и в ресторанах московских даже было специальное такое выделенное место, помещение для того, чтобы студенты там пьянствовали, а городовые в этот день студентов никак не штрафовали, а наоборот помогали им добираться домой. И, возможно, как раз он нуждался в деньгах, и поэтому вот и продал эту книгу Коврайскому. А Коврайский, он тоже был студентом Московского университета. Ну, он уже закончил к тому времени, на год раньше, но он готовил труд, который был посвящен осетровым рыбам Кавказа. И, возможно, эта книга ему вообще нужна была для подготовки вот этого сочинения. Ну и потом, уж неизвестно по какой причине, но нам эта книга досталась от Хомяков. То есть Коврайский ее тоже как-то продал, передал в букинистический магазин, а Хомяков Алексей Степанович... Он, я про него вам уже рассказывала, но про него всегда можно рассказать еще лишний раз. Вот, он, кстати, тоже учился в Московском университете и был библиофилом, коллекционером. Он собирал старинные книги, посвященные естественным наукам, и приобрел это сочинение. А после уже 17-го года его коллекция была национализирована в Дарвинский музей и поступила к нам. Национализирована в наш музей была не только его библиотека, но и, естественно, научное собрание, которое включало большую коллекцию насекомых, чучело птиц, среди которых были уже и вымершие виды, например, как бескрылая гагарка, странствующий голубь, разноклювая гуя, скелет дронта у нас есть, очень редкие экзотичные виды птиц, некоторые виды млекопитающих. И много чего интересного поступило к нам, поэтому нам вообще очень важно узнать подробности жизни Алексея Степановича. Оказалось, что это очень-очень трудно, потому что, несмотря на то, что он был богатым человеком, происходил из известной семьи, все-таки он занимал какое-то важное общественное такое положение в жизни страны, и поэтому как-то остался в тайне. Мы прям буквально скрупулезно ищем про него какие-то вообще детали, его жизни, биографию. Например, нам совершенно неизвестна его часть жизни, которая произошла с ним после эмиграции из России. Он уехал в 17 году, больше никогда сюда не возвращался, но нам известно, что он прожил достаточно долгую жизнь. Умер он только в 1952 или вот есть вероятность, что в 1953 году, но тем не менее он прожил 80 или 81 год жизни, и нам ничего не известно. И если вам что-то может быть известно про него, или вы знаете, в какую сторону нам идти и смотреть, мы вам будем очень благодарны, вы нам очень поможете. Я готовлю выставку про Алексея Степановича Хомякова, которая будет у нас в следующем году. Это будет такая достаточно большая выставка, где мы покажем все наши ценности и редкости из его коллекции и расскажем, что мы про него знаем. И хорошо было, чтобы еще вот эти все белые пятна мы с вами раскрыли, и было бы уже все понятно про него и про его жизнь. И это был бы замечательный подарок его 150-летию, потому что выставка посвящена именно этому событию. Ну вот так вот эта книга помогла нескольким людям в жизни, причем заметьте, что все они учились в Московском университете, и Бобринский Алексей Васильевич, и Коврайский, и Сатунин, и сам наш Хомяков Алексей Степанович, все они были выпускники Московского университета. Задавайте нам какие-нибудь вопросы, присылайте нам приветики, оставляйте комментарии. Мы с удовольствием на все ответим и расскажем вам что-нибудь еще. И я знаю, что в это время как раз начался учебный период. Очень многие пошли в школы, в университеты, в колледжи, в разные учебные заведения. Я хочу пожелать вам успеха, удачи, чтобы вам сопутствовали действительно удачи и успех, и вы в этих учебных заведениях получали знания, но не забывали о веселье. Пока! Ну, а что я тебе про рыб расскажу? Они вкусные, их можно приготовить. Ой, это смотри, какая красота. Прям вообще.
1: Слушай, а там некоторые страницы, я видел, не разрезаны еще до сих пор?
0: Ну, да. Ну, какие-то, что-то кто-то смотрел.
1: То есть я правильно понимаю, что 4 студента разных.
0: Да.
1: Читали эту книгу.
0: Да. Слушай, они, может быть...
1: продавали, при этом они даже не разрезали часть страниц.
0: Ты знаешь, может, они картинки смотрели. Как я, например.
1: А чем они вообще нарисованы?
0: Это гравюра. То есть он нарисовал акварели. Акварели сохранятся там где-то в каких-то музеях.
2: А это напечатанная вся эта гравюра, а гравюра раскрашена вручную. Ну вот раскрашена именно только рыба, ну потому что рыба-то и важна, ну, для Дан.
1: Просто в то время же не было цветной типографии? То есть,
2: нет, в то время уже была. Была, знаешь, такая это, литография, когда на камень наносили разную краску, ну, делали несколько камней и печатали разным цветом. Но обычно
1: то есть,
2: все равно...
1: она не вручную раскрашена?
2: Она раскрашена вручную. Здесь, вот эти да, книги эти раскрашены. Книги раскрашены вручную, да, акварельно.
1: Круто.
2: Конечно. Поэтому понятно. Я точно не знаю, какой у нее тираж, но обычно такие вещи, которые раскрашиваются вручную, там, ну, 200, 250, 300 экземпляров. Что это такое для наших уже сейчас 8 миллиардов? Капля в море. Единицы только могли увидеть эту книжку. Вот ты, например. –

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Добрый день, друзья! Я астроном Владимир Сурдин, работаю в Московском университете. Сегодня мы обсудим некоторые новости, которые пришли к нам по каналам интернета и связаны с изучением Вселенной. Поехали!
2: Внеземной подкаст. Поехали!
1: Новость звучит так. Экзопланета размером с Землю потеряла одну атмосферу и приобрела другую. Ну, сразу скажу, что это небольшая новость для тех, кто изучает прошлое нашей планеты. Земля тоже меняла атмосферу, и неоднократно. Ну, а что же имеется в виду по поводу нового открытия? Экзопланета Глизе-1132. Она похожа на Землю, немножко больше Земли, и живет рядом с небольшой звездочкой, красным карликом. Эта звезда значительно меньше Солнца, но все-таки это звезда. Так вот, экзопланета время от времени проходит на фоне своей звезды, затмевая ее частично. И в этот момент свет звезды проходит сквозь атмосферу экзопланеты. Самые крутые телескопы, а самый из них – это, конечно, космический телескоп «Хаббл», смог в этот момент сфотографировать спектр света, приходящего от звезды, и частично проходящего через атмосферу экзопланеты. И выяснилось, что у нее довольно много водорода в атмосфере. Казалось бы, ничего особенного, водород – самый распространенный газ. Но дело вот в чем. В молодые годы красные карлики, а эта звезда именно красный карлик, обладают невероятной активностью. Они вспыхивают, они посылают много ультрафиолетового света. И, конечно, живя рядом с такой активной звездой, планета не могла сохранить свою исходную атмосферу, то есть те газы, которые она приобрела в момент своего рождения. Ну, каждая планета рождается из того вещества, которое заполняет пространство между звездами, а это в основном водород. Водород, немножко гелия и совсем чуть-чуть остальных элементов. Так вот, в момент формирования, когда планета уже приобретает значительную массу, она начинает притягивать к себе, приобретать именно тот газ, который в основном был в протопланетном диске. А что это такое? Да в основном водород. И предполагается, что любая массивная, достаточно массивная молодая планета прежде всего в своей первичной атмосфере содержит водород. Ну так мы и открыли водород, казалось бы, ничего особенного. Но дело вот в чем. Расчеты показывают, что живя рядом с красным карликом, она должна была довольно быстро потерять этот водород из своей атмосферы. Ведь это очень легкий газ. Он поднимается наверх, а там звездный ветер, ну, у нас это солнечный ветер, а у любой другой звезды это звездный ветер, потоки плазмы, теряемые звездой, довольно быстро сдувают верхние слои атмосферы у любой планеты. И значит, довольно быстро она должна была потерять водород из своей атмосферы. Он первым улетучивается, он самый легкий. Но сегодня мы обнаружили водород. Откуда же он взялся? Расчеты показывают, что, живя рядом со своей звездой, планета не должна была быстро остыть. На ее поверхности бурлила вулканическая деятельность. И тот водород, который был не в атмосфере, потерянной этой планетой, а в составе вулканических пород, позже, когда звезда уже успокоилась и перестала разрушать атмосферу планеты, выделился и вновь наполнил ее водородом. Вот такая история. И, возможно, она проливает какой-то свет на прошлое нашей планеты, Земли. Дело в том, что в молодые годы атмосфера у Земли была совсем не такая, как сегодня. В ней почти не было кислорода. В ней был азот и довольно много водорода. Сегодня атмосфера изменилась, и она менялась не раз. И тот кислород, которым мы дышим, это результат работы зеленых растений, зеленых водорослей, то есть того, что уже родилось и развилось совсем в иной атмосфере, более богатой, например, углекислым газом. Растения и водоросли употребили углекислый газ и вместо него выделили воду и кислород, которым мы дышим сегодня. Таким образом, изучая эволюционные пертурбации, изменения атмосфер у других планет, мы лучше понимаем, что могло происходить в молодые годы на нашей планете и каким это образом затем отразилось на жизни Земли. Вот такая история. Перейдем к следующей новости. Звучит она так. Впервые обнаружена движущаяся сверхмассивная черная дыра. Ну, для астронома в этом нет ничего удивительного. Что бы мы в космосе ни наблюдали, оно движется. Нет ничего неподвижного. Но если речь идет о сверхмассивных черных дырах, то нам казалось, это самые неподвижные из всех движущихся космических объектов. А объяснить это просто. Дело в том, что все космические объекты, звезды, планеты, звезды друг с другом, планеты друг с другом, черные дыры с планетами и со звездами взаимодействуют гравитационно, толкают друг друга, ну, не прямо толкают, а своим притяжением. И физика подсказывает нам, что после такого взаимодействия должно установиться какое-то равновесие в природе, а именно, каждый объект должен приобрести примерно одинаковую кинетическую энергию. Физики называют это равнораспределением энергии. Так вот, если вы помните школьный курс физики, кинетическая энергия – это масса объекта, умноженная на квадрат его скорости, ну и деленная на 2. Таким образом, если у всех объектов будет одинаковая кинетическая энергия, значит, чем массивнее тело, тем медленнее оно должно двигаться. И природа нам это демонстрирует. Сверхмассивные черные дыры – это объекты с массой сотни тысяч, иногда миллионы, а доходят и до миллиардов масс Солнца. То есть это безусловные чемпионы по массе. А значит, масса у них большая, и скорость должна быть маленькая. И куда они денутся, имея маленькую скорость? Ну, конечно, упадут в центр галактики, в гравитационную яму, на самое ее дно. Именно там мы их и находим. Наблюдения последних лет показывают, что в центре каждой крупной галактики практически обязательно есть сверхмассивная черная дыра. Но она должна сидеть там тихо. А вот что оказалось при исследовании галактики 0437 плюс 2456. Ну, в этом имени просто зашифрованы небесные координаты галактики. Так вот. Выяснилось, что там тоже есть сверхмассивная черная дыра. Но радиоастрономам удалось измерить ее движение. А знаете как? Эта черная дыра окружена газовым диском. Наверное, она разрушила несколько звезд, которые мимо нее пролетали. Разрушила их, конечно, не прямо, а своей гравитацией. И окружила себя газовым диском. В этом газе есть отдельные уплотнения, довольно прохладные. И в них образуются молекулы. И эти молекулы светят в радиодиапазоне, так называемыми тонкими радиолиниями. Это знакомый многим радиофизикам мазерный механизм излучения. Линии излучения очень тонкие, и по их положению в спектре, то есть по их длине волны, можно определить, куда и с какой скоростью движется этот диск, а значит, и сидящая в нем черная дыра. Ну, это примерно то же, как радары на дороге измеряют скорость наших автомобилей. Посылают сигнал, в отраженном сигнале длина волны немножко меняется и определяют скорость автомобиля. Вот также наши радиотелескопы по изменению длины волны излучения определяют скорость этих мазерных газовых конденсаций в диске, окружающем черную дыру. Измерили. И что оказалось? Она довольно быстро движется по отношению к самой галактике. То есть она неспокойно сидит в центре, а перемещается. А этого не должно быть. Что же может быть причиной этого перемещения, этого движения черной дыры? Ну, идея практически одна. Рядом с ней находится нечто подобное. Вторая сверхмассивная черная дыра, и вместе они обращаются вокруг общего центра масс. Это двойная черная дыра. И так уж случилось, что одна из них окружила себя газовым диском, и мы видим ее проявление, ну, в радиодиапазоне, а вторая не окружила, и она тихо себя ведет, проявляя свое существование только в виде гравитации. Я напомню, что в центре нашей галактики тоже есть сверхмассивная черная дыра с массой 4 миллиона масс Солнца. И она тоже сидит очень тихо. Если бы мы наблюдали нашу галактику издалека, мы бы вообще не догадались о том, что в центре нашей галактики есть сверхмассивная черная дыра. И она там одиночная, она одна. И ей просто нет причин куда-нибудь двигаться. Летающие мимо нее звезды, конечно, не могут ее раскачать. А вот две черные дыры могут друг друга раскачать и заставить обращаться вокруг общего центра масс. А откуда же они взялись? Одна черная дыра – это полдела, а две черных дыры требуют отдельного объяснения. Одна из идей состоит в том, что когда-то эта галактика образовалась при слиянии двух других. Если две галактики массивных сливаются, и в центре каждой из них есть черная дыра – то обе они понемножку, а иногда и довольно быстро, перемещаются в центр этого конгломерата и встречаются там. И некоторое время живут как двойная система. Но долго это продолжаться не может. При вращении вокруг общего центра масс черные дыры излучают гравитационные волны. Мы это уже не раз видели, как это происходит. Принимали эти гравитационные волны у нас тут на Земле. И эти черные дыры тоже должны излучать гравитационные волны, понемногу сближаться, потому что они теряют энергию на излучение, и в конце концов они сольются в одну еще более массивную черную дыру. Удастся ли нам дождаться этого момента? Я сомневаюсь, это будет не скоро. Но, по крайней мере, эпизод слияния, так сказать, первый шаг к слиянию, то есть образование двойной черной дыры с гигантской массой, мы уже наблюдаем.
3: В новом выпуске «Неземного подкаста» Владимир Сурдин расскажет подробнее о темной материи. Что будет, если черная дыра встретится с темной материей? И может ли темная материя вызвать массовое вымирание? Чтобы не пропустить рассказ о темном настоящем нашей Вселенной, подпишитесь на «Неземной подкаст» Владимира Сурдина и нажмите колокольчик, тогда вам придет уведомление. А пока следующая новость.
1: Друзья мои! То, что я расскажу сейчас, волнует меня больше всего в последние дни. Это, честно говоря, просто неожиданная и приятная новость, связанная с нашей российской астрофизикой, да и вообще с российской наукой. И заключается она вот в чем. В водах озера Байкал соорудили гигантский нейтринный детектор. Обычно мы называем их нейтринными телескопами. Ну, а я постепенно расскажу, почему можно назвать и его тоже телескопом. Речь идет о том, что физики уже несколько десятилетий пытаются, и у них это получается, принимать из космоса самые неуловимые частицы – нейтрино. Они рождаются в термоядерных реакциях, в очень мощных взрывах, в атмосферах некоторых там нейтронных звезд и так далее. То есть переносят к нам из глубин космоса самую интересную информацию. Ну, например, нейтрино рождаются в центре нашего Солнца. Ничто другое оттуда выйти прямо так не может. Например, свет из центра Солнца к его поверхности выходит в течение сотен тысяч, почти миллиона лет. И то, что мы сегодня получаем от Солнца в виде света, родилось в его недрах почти миллион лет назад. И он ничего не может нам рассказать о том, что там сегодня происходит. А нейтрино могут. Нейтрино, родившись в термоядерной реакции, протыкают Солнце насквозь, даже не замечая этого. 8 минут летят к нашей планете, летят почти со скоростью света. И 8 минут спустя мы уже получаем информацию о том, что происходит в недрах Солнца. А, конечно, солнечные нейтрино изучены довольно хорошо, и мы продолжаем их изучать. Но оказалось, что можно принять их и от гораздо более далеких объектов. Например, в 1987 году в соседней галактике взорвалась звезда, массивная звезда. Произошла вспышка сверхновой. И оттуда долетело и было принято несколько десятков нейтрино, которые об очень многом нам рассказали. И о том, с какой скоростью они летят, и какая у них энергия, и что происходит. Ну, конечно, не детально, но, по крайней мере, намекнули на то, что происходит в момент взрыва сверхновой звезды. А недавно нейтрино было принято от очень далекой галактике. В ее центре какая-то могучая, как говорят физики, машина извергает потоки энергии, в том числе и нейтрино, и мы смогли это принять. Как это делается? Дело в том, что кроме нейтрино из космоса прилетает масса других частиц, и на их фоне нейтрино не заметить, если не отфильтровать все остальные частицы, оставив только нейтрино. А делается это достаточно просто. Детекторы нейтрино помещаются либо в глубину горы, либо в глубину воды, например, в океан куда-нибудь, либо в глубину льда, ну, например, в ледовый панцирь Антарктиды, куда ни одна другая частица проскользнуть не может, а для нейтрино это совершенно простое дело пронизать не только 3-километровый слой льда в Антарктиде, но и нашу планету. Нейтрино очень много прилетает. Например, через кончик вашего носа сейчас несколько миллионов нейтрино в секунду пролетают от Солнца. Мы этого не замечаем. Поэтому и детектор тоже с трудом замечает такие потоки, если сам детектор невелик размером. Только огромный прибор может задержать внутри себя несколько частиц нейтрино и зафиксировать их. Все нейтринные детекторы очень велики по размеру, и поэтому их довольно дорого создавать. И вот идея использовать природные объекты в качестве нейтринных детекторов, она, конечно, замечательная. Как нейтрино себя проявляют? Например, если в огромную массу воды влетает частица нейтрино, а у нее есть вероятность провзаимодействовать с ядром какого-то атома и выбить оттуда электрон. Электрон летит с такой же большой скоростью, как летело само нейтрино, и в этой жидкости производит вспышку, короткую вспышку света. Их называют черенковскую вспышку. Дело в том, что электрон летит со скоростью больше скорости света в данной жидкости, и при этом возникает вспышка света. Ее-то и надо зарегистрировать. Так устроены детекторы, например, в Японии Супер Камиаканда, огромный бак с чистейшей водой. Но это требует больших затрат. И родилась идея использовать морскую либо озерную воду. А в Средиземном море, в Тихом океане попробовали это сделать. Нейтринные детекторы там работают, но вода морей, особенно теплых морей, насыщена разными взвесями, она не очень прозрачная. Она насыщена жизнью, там разные живые существа, а некоторые из них тоже вспыхивают, люминесценция биологическая происходит. Все это сбивает детекторы с толку. И родилась идея использовать наш Байкал как детектор нейтрино. Это прохладная, идеально чистая, вообще уникальная по своим свойствам вода, прекрасный детектор нейтрино. Более того, озеро самое глубокое на Земле. И в этом смысле, поместив детекторы на километровую глубину, мы можем задержать все остальные частицы, кроме нейтрино. Этот проект довольно долго притворялся в жизнь. У нас были нелегкие годы в экономике нашей страны. Работа прерывалась, потом снова продолжалась, потом возникла международная кооперация, и сейчас большой международный коллектив ученых довел ее до работоспособного состояния. На днях торжественно была открыта первая очередь нейтринного телескопа в водах Байкала. Он будет еще расти в объеме. Но у него уже второй по размеру объем на Земле и крупнейший в северном полушарии Земли. В южном полушарии, во льдах Антарктиды, работает американский нейтринный детектор Ice Cube. Ну, действительно, он километрового размера куб, и там в этой километровой толще очень прозрачного антарктического льда довольно хорошо регистрируется нейтрино, причем то, которое пронизывает Землю со стороны Северного полюса, то есть проходит через всю толщу нашей планеты и регистрируется там, в Антарктиде. А Байкал в северном полушарии, поэтому он будет смотреть на южную часть небосвода. И то нейтрино, которое не регистрирует американский телескоп, будет регистрировать наш байкальский. Они дополняют друг друга. Каждый из них крупнейший в своем полушарии планеты. Вклад в эту работу сделали, конечно, многие страны. Это и фотоумножители, приборы, которые регистрируют слабые вспышки света. По-моему, они японские. И электроника европейская, и много очень нашего и интеллекта, и труда, и приборов. А вся эта информация от погруженных в глубину Байкала светочувствительных приборов будет по кабелю передаваться на берег, и на берегу будет, уже работает лаборатория, которая фиксирует все эти сигналы. У меня есть надежда, что, во-первых, мы детально разберемся в том, что происходит в недрах Солнца, а затем начнем регулярно фиксировать вспышки сверхновых звезд и активные процессы, происходящие в ядрах галактик. И именно нейтрино расскажет нам о самых глубинных, недоступных для всех других носителей информации процессах, которые там происходят. Я от души поздравляю всех наших физиков и их зарубежных коллег с тем, что Байкал сможет таким образом послужить науке, да и всему человечеству. Вообще Байкал – это удивительное место. И там не только нейтринный телескоп. На берегах Байкала, в Тункинской долине, сейчас сооружается, и он уже начал работать, другой гигантский инструмент, который излучение высокой энергии из космоса регистрирует, космические лучи и гамма-лучи, пронизывающие атмосферу. В этом приборе атмосфера играет ту роль, которую в нейтринном телескопе играет байкальская вода. То есть и вода Байкала, и атмосфера над Байкалом используются как части гигантских научных приборов. Это замечательно, что в нашей стране есть такие природные ресурсы, которые можно мобилизовать в пользу науки. Еще одна новость касается экзопланет. И звучит она так. Во Вселенной может оказаться много планет с богатой водой атмосферами. Вообще говоря, это привлекает сразу внимание биологов. Вода в атмосфере любой планеты – это первый шаг к развитию жизни. По крайней мере, мы так представляем себе жизнь земную. Без воды она невозможна. Это универсальный биохимический растворитель. Но дело вот в чем. Все-таки пока еще мы открываем планеты, очень близкие к своим звездам. И это не потому, что все экзопланеты во Вселенной так близко от своих звезд живут. Просто нам проще открывать те, которые живут рядом со звездой, чаще проходят на ее фоне, сильнее взаимодействуют с ней. Ведь мы чаще всего наблюдаем не сами планеты, а звезды, рядом с которыми они живут, и по поведению звезды, по изменению ее яркости или по изменению ее скорости движения, можем догадаться о том, что там рядом живет планета. Поэтому открываем, как правило, близкие к звезде. Ну, а раз планета близко к звезде находится, то звезда ее очень сильно обжигает своими лучами, испаряет ее атмосферу, испаряет все жидкости с ее поверхности. И, как правило, мы находим каменистые, выжженные, свободные от атмосферы планеты, если они небольшого размера, если они не могут удержать рядом с собой газ, сопротивляясь влиянию соседней звезды. А в данном случае речь идет о расчетах группы астрофизиков, астрономов из Чикагского университета, которые построили математические модели таких планет и попробовали представить себе их эволюцию, если они живут недалеко от своей родной звезды. Речь идет о планетах промежуточного типа. Они побольше Земли, но поменьше планет-гигантов, а такие вот типа Урана и Нептуна. Знаете, в нашей Солнечной системе мы называем их ледяными гигантами. Они не совсем крупные, не такие гигантские, как Юпитер и Сатурн, не так богаты водородом и гелием, как в атмосферах Сатурна и Юпитера, а больше содержат элементов типа воды, метана, аммиака. При большом давлении, небольшой температуре они действительно должны превращаться в лед или в жидкость. Поэтому их так условно называют ледяные гиганты. Что станет с таким ураноподобным телом, которое окажется рядом со своей звездой? Звезда быстренько испарит его атмосферу, и условия для жизни там, конечно, прекратятся. Но расчеты показывают, что если атмосфера еще не полностью испарилась, то из недр планеты будет выделяться довольно много воды, которая в период формирования планеты была связана в материале, в твердом, в минеральном материале, ну, в каменном материале этой планеты, но под действием высокой температуры, которая там в недрах развивается, Эта вода потихоньку выходит наверх. Ну, можно сказать, что из вулканов, например, она, так сказать, паром выходит, из трещин каких-то тектонических в коре планеты. И в конце концов она будет насыщать, постепенно поддерживать содержание воды в атмосфере планеты на довольно высоком уровне. Расчеты показывают, что длительное время звезда не сможет такую атмосферу разрушить, ну, полностью, совсем оголить планету. А значит, будут продолжать существовать условия для развития, для зарождения, по крайней мере, жизни на такой планете. И на каком-то этапе ее эволюции эта жизнь вполне, наверное, сможет достигнуть высокого уровня. Но это уже, конечно, фантазии. Никто не знает, как быстро на такой планете будет происходить эволюция. Я напомню, на Земле для этого все-таки потребовались миллиарды лет. Но какой-то шанс, что даже на таких планетах, как их даже назвать, не знаю, ну, планетах адских, в адских условиях живущих рядом со своей звездой, все равно условия могут поддерживаться на том уровне, который гарантирует, по крайней мере, первые этапы развития жизни. Я, конечно, не биолог, но что-то мне подсказывает, что высокая температура может способствовать биохимическим реакциям, ускорять их, и таким образом ускорять эволюцию жизни. Ну, давайте вспомним, даже обычный наш домашний холодильник довольно сильно замедляет все химические, а значит, биохимические реакции. Если мы перекладываем мясо из холодильного отделения в морозильное, то оно там намного дольше может сохраняться, и в нем никакая микрофлора не развивается, микрофауна. А поэтому есть, ну вот у меня непрофессионального биолога, есть такое даже не убеждение, а чувство, что высокая температура, если она не разрушает полностью атмосферу планеты, она может ускорять все биохимические процессы. И, может быть, жизнь там будет эволюционировать более интенсивно, более быстро, чем это было на холодной Земле или происходит на еще более холодном Марсе. Или на совсем холодном Титане, спутнике Сатурна, про которые биологи тоже иногда говорят, что там первые шаги биологической эволюции могут происходить, но только очень медленно, потому что там очень холодно. Давайте надеяться, что даже на таких горячих планетах, может быть, мы встретим оригинальные формы жизни. Вот те новости астрономии, астрофизики, которые мне интересно было рассказать вам в этот раз, друзья. Встретимся еще, и я еще не раз расскажу вам о новостях науки. Всего доброго. Пока.
3: Производство студии подкастов «Картавый продюсер».

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители. Опять в эфире «Большая наука. Великая в малом». Гостями нашей передачи, которая посвящена гену и геному, будут два наших соотечественника, два ученых. Поляков Александр Владимирович, доктор биологических наук, заведующий лабораторией ДНК-диагностики медико-генетического научного центра Российской академии наук. Второй гость нашей передачи – Николай Казимирович Янковский, доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, директор Института общей генетики имени Вавилова Российской академии наук и одновременно профессор кафедры генетики биологического факультета Московского государственного университета. А начать я хотел с вопроса моему гостю. Вот какому? Вы работали в проекте «Международный геном человека». Проект сколько-то лет уже назад завершился. Скажите, реально он дал что-нибудь? Вот сейчас мы можем видеть, что какая-то польза произошла или только знание?
1: Да, конечно, польза произошла. Скажу в двух словах, в чем она заключается, что наши признаки, они определяются все генами в сочетании со средой. Но некоторые признаки очень жестко определяются генами, и вот именно они могут быть определены, и если они находятся в одном или в другом состоянии, человек, скажем, будет болен или здоров, и это определяется достоверно. Но таких признаков, к сожалению, немного, ну, процентов, допустим, 5. А вот 95, в них вклад среды очень велик, и даже если мы все знаем про нашу ДНК, мы далеко не всегда можем сказать, что с человеком произойдет.
0: Это и обнадеживает, и огорчает немножко.
1: Но это на сегодня, потому что на самом деле нам понятно, какого будет следующий шаг, неизвестно, будет ли он последним. Но ясно, что с каждым следующим шагом, просто от знания структуры ДНК и дальше, как она переходит в признак, мы будем все точнее предсказывать состояние нашего, например, здоровья. И такой шаг, несомненно, будет сделан.
0: Уважаемые коллеги, на самом деле я хотел сделать вещь достаточно необычную для теперешних передач. Очень много передач бывает про генетику. И, как правило, все останавливается на том, что есть ДНК, есть триплетный код, есть соответствие аминокислотам этого кода, и дальше как-то теряется. А потом сразу говорится о признаках, о болезнях, о соответствиях уже в биосфере наших. Как от одного гена, который будто бы определяет один белок, мы доходим до признака, почему карие глаза, почему ген лысости передается через по женской линии. Вот как это получается?
2: Здесь важно понимание самого понятия «признак», которое является основным, но тем не менее до конца неопределенным на самом деле.
0: Определите, пожалуйста.
2: Не возьмусь, потому что для меня это не сделали, и я не хочу это делать. Но я попробую, но не дать определение, а скорее дать понятийное понятие. Да? Значит, как мы понимаем признак? Мы понимаем это как некое различие на самом деле. Ну, возьмем Менделя, да?

0: Поэтому понять нейно. Это генетический текст. Когда этот механизм был раскрыт, стало ясно, что бактерия, когда в нее попадает вирус, которого она не знает, она его разрушает на куски. И в некоторых случаях, как правило, она погибает. Для того вирус есть. Но может и не погибнуть. Но она его разрушает, и этот разрушенный кусочек она встраивает в себя, в свой геном. Потом, если такой вирус появится, она опознает его по этому кусочку генетического текста вируса и выработает белки, которые узнают этот вирус, его ДНК, по данному кусочку, который она встроила давным-давно в свой геном, и она его убьет. Наследование от благоприятного признака. На нее подействовал вирус, и она не умерла. И она стала устойчивой.
1: Память осталась.
0: Формально память... это наследование благоприобретенного признака. Ламарк, не Ламарк. Но это конкретно механизм ясен. Это делается через ДНК. Она наследует кусок другого генетического текста, который использует для своей защиты. Потому что нам нужно знать просто, как природа реально организована, и что мы можем с этим сделать.
1: Значит, теперь это стоит примерно $1000, да, где-то в Европе, или, может, уже меньше. Каждый человек может полностью прочесть то, что вы назвали длинной фразой, я даже не могу повторить.
2: Очень, очень хорошая тема. Читают в основном не геном, не 3 миллиарда букв,
1: расскажите.
2: А читают в основном экзом, то, что кодируют белки. Это всего 1.5% от 3 миллиардов, то есть существенно меньше. На сегодня это технически доступно, к счастью, естественно, во всех развитых странах и, может быть, в развивающих странах.
1: Это называется секвенированием. Да,
2: причем это называется не просто секвенирование, это называется секвенирование следующего поколения. Другой вопрос, насколько все это стоит делать, это первый вопрос, очень большой. И второй вопрос, который еще больше, а что делать с тем, что вы получили? Вот проблема, да?
0: Мне кажется, самое большее, что вы получили, и вы знаете, что будет болезнь, и вы не умеете лечить. Тогда зачем вы это определяли, и что с этим делать?
2: Каждый из нас с вами несет в своей последовательности ДНК, которая кодирует белок, ну, не менее 7 мутаций, приводящих к наследственным заболеваниям. А на самом деле может быть и 20, и 25, и так далее, да? Без хорошего биоинформационного анализа это игрушка, которая во многом опасна. Почему она опасна? Потому что конкретная семья с тяжелым наследственным заболеванием, которое не лечится, они хотят родить здорового ребенка. Единственный вариант родить здорового ребенка – найти мутацию, которая в семье приводит к этому заболеванию, и дальше сделать дородовую диагностику, да, и во время беременности определить, будет болеть ребенок или нет. Вот на сегодня единственный путь, к сожалению, для большинства заболеваний. Сделали экзомное секвенирование. Нашли. Но не одну или две мутации, как положено, а 22. Какая из них причина заболевания? И причина ли заболевания они вообще? Вот проблема на сегодня. И если делать эту дородовую диагностику, то по каким мутациям и в каком гене? Да? Потому что генов таких десяток, как правило, получается. В среднем так. И, конечно, если на помощь придет хороший клиницист, который скажет, что... Вот мутации в этом гене, да, они полностью соответствуют клинической картине, которую я вижу при этом заболевании. Или хороший биоинформатик, который найдет мутацию в таком гене, который вроде бы там не участвует, как бы в этом заболевании не описан, и, может быть, его не подозревали, но он описан в другом заболевании с близкой клиникой. Он скажет об этом врачу, я рассказываю конкретный пример, и врач скажет, какой ты молодец биоинформатик. Да, действительно, мой диагноз первичный был ошибочен. А вот этот, который ты ставишь на основании молекулярных данных, он лучше соответствует клинической картине. То есть нужен хороший врач, хороший биоинформатик и некий человек, который бы их еще соединял. То есть они должны друг друга понимать, это тоже проблема. И вот только тогда это будет в дело. А так в основном люди просто выбрасывают деньги, к сожалению, сегодня.
1: Николай Владимирович, что ты хочешь?
0: Да, несомненно. Вы говорите о вот кипящем слое, так сказать, вот развития науки сегодняшней, и я с вами согласен. Но это ведь не отрицает того, что уже достигнутое работает, и в сотнях случаях не...
2: Абсолютно с вами согласен.
0: Да, но об этом надо сказать тем, кто нас слушает, потому что это не прозвучало. Я приведу конкретный пример. Вот есть такое заболевание, оно называется бета-талассемия. Это болезнь крови. Ну, она, по крайней мере, раньше дети к достижению там, половой зрелости погибали от нее, а их поддержание требовало переливания крови очень дорогих. Она особенно распространена была на Сардинии. Это несколько процентов населения. Так вот, когда стала ясна причина, это как раз вот один ген, и он был известен. Одна болезнь, есть мутация, болезнь будет. И мы стали уметь это диагностировать по ДНК.

0: Значит, что сделали? Когда стала ясна эта связь, и мы умели ее определять, населению было об этом сообщено, и они могли проверить себя, отец и мать, и плод.
1: На стадии ранней беременности где?
0: Это можно сделать даже до имплантации зародыша в стенку матки. Решение было за родителями. Так вот, значит, за 10 лет, если мне память не изменяет, со временем внедрения этой возможности в практику, в 25 раз сократилось число больных рождающихся.
2: Да.
0: В 25 раз.
2: Такая же ситуация.
0: Секундочку. Вот. А при этом интересно, что 5% детей рождались больными все равно. И я спросил вот человека, который об этом докладывал, врача с Сардинии, это было на одном из съездов Всемирной организации по исследованию генома человека. Я говорю, а почему эти 5% осталось? Они говорят, они имеют право знать и имеют право принять решение, что ребенок продолжит свое развитие и родится.
1: Да.
0: И вот 5% этим объясняется. Можно все такие болезни вывести вообще в ноль. Я не говорю, что там нужно. Это вопросы этические, там самые разные. То есть таких болезней немало, их сотни. И еще раз, вот если больной вот с этим диагнозом выявляется, то оказывается, что не только поврежден данный ген из 25 тысяч белок кодирующих, но еще и одна из более чем 1000 известных мутаций, она соответствует 80% случаям в Англии и 50% случаев у нас. То есть есть конкретика, которая полезна людям. Мы со временем будем понимать состояние генома, то или другое, да, с его реализацией, как он доходит до признака, частей РНК, там, белки, там, метаболиты, т.д. И мы будем знать, собственно, ключевое звено, в котором коррекция и целесообразна, и возможна. Вот в этом смысл такой фундаментальной медицины, где связана там, и генетика, и биохимия, ну и, конечно, медицина.
3: Нельзя дожидаться суда и истории. История, конечно, казнит палачей и отведет им место в ряду Аракчеевых, Беронов и Малют Скуратовых. Но нынешнего Малюту судом истории не испугаешь. Он даже не прочь заслужить Геростратову славу. Нет, возмездие должно быть скорое и реальное. Кому принадлежат эти слова? Политику? Государственному деятелю? Историку, в конце концов? Нет. Будущему выдающемуся ученому. И что особенно знаменательно, в самом начале его карьеры, когда он только-только готовился защищать докторскую диссертацию, и до мракобесия с генетикой было еще ой как далеко. Это важно запомнить, ибо речь пойдет о Николае Константиновиче Кольцове. Его резкое высказывание можно толковать двояко. С одной стороны, в судьбах страны в 20 веке был не один трагический период, в частности, 905 год. И именно в оккупированном войсками университете, где запрещались лекции и семинарские занятия, писал Кольцов горькие строки. Но и в даре предвидения ему не откажешь, особенно в чистонаучном. Во время стажировки в Европе решил специализироваться в цитологии, новой науке о строении клеток. Она только лишь зарождалась, в будущем ее ожидало бурное развитие, и то, что вчерашний студент самостоятельно пришел к мысли заняться ею, говорило о его способности видеть перспективу. Не надо забывать, что в университетах общий интерес был прикован к анатомии, зоологии, палеонтологии, ботанике. Внутрь клеток пока никто не шел. Немного спустя возник интерес к механизму закладки тканей будущей головы у животных. Затем увлечение ролью клеточных структур в наследственности, хромосомной теории. Не это ли помогло ему создать самобытную школу генетиков в России? И здесь главное. Начав работу в период расцвета описательной биологии, Кольцов четко и бесповоротно оценил значение экспериментальных методов. Сбылось и другое его предвидение, химическое, то есть разгадка путей создания новых молекул. Он пытался найти причины мутаций. Их катализатором Николай Константинович считал радиоактивное излучение и активные химические соединения. Революция и годы войны не позволили Кольцову и его сотрудникам доказать гипотезу в эксперименте. Тот, кому удалось это сделать много позже, американский биолог Миллер был удостоен Нобелевской премии. С великим и разнообразным багажом знаний подходил Николай Константинович Кольцов к любимому делу своей жизни – генетике. Первая работа о генетическом анализе окраски у морских свинок. потом мученица науки муха дрозофила. И пусть для непосвященных названия этих живых существ не отличаются ни солидностью, ни серьезностью, полученные результаты по глобальности и значению вряд ли уступают любой навороченности и размаху. Вспомним, кстати, пионерские опыты по генетике. Ее основатель, монах Грегор Мендель, вел на растениях. А если быть совсем точными, на ростках гороха. Вот ведь как бывает в науке. Баловство Майкла Фарадея с проволочками в магнитных полях, электротехника появляется. Отполированные стеклышко Антони ван Левенгука и тут же микроскоп. Открытие мира мельчайших живых существ. И все-таки... Горох, считалось, он и есть горох. Кто ожидал от него такой прыти? Генетики, которая буквально перевернула и продвинула вперед семимильными шагами учение о наследственности в царствах живого. Продолжая работы, Кольцов пытается установить связи между генетикой и эволюционным учением Дарвина. А генетическая станция, организованная под его патронажем, уже внедряет достижения науки в практику животноводства. А в Институте экспериментальной биологии развертывались исследования по медицинской генетике человека. Начиналось как бы робко. Наследование цвета волос и глаз, изменчивость и наследственность сложных признаков у однояйцевых близнецов. Опять кто-то говорил несерьезно. Но именно здесь появилась и работала первая медико-генетическая консультация. Сколько больных с тяжелыми наследственными заболеваниями обязаны именно той лаборатории, появившейся у них надежде на выздоровление, на преодоление, казалось бы, неизбежного рокового исхода. Перечень достижений Николая Константиновича Кольцова достойно венчает гипотезы молекулярного строения и матричной репродукции хромосом. Иначе ученый называл их проще – наследственные молекулы. Суть не в вариантах названия. Это не что иное, как предвосхищение принципиального и главнейшего положения современной генетики. И, конечно же, среди важнейших заслуг ученого – его ученики. Среди них будущие всемирно известные Николай Петрович Дубинин, Николай Владимирович Тимофеев-Рисовский, Борис Львович Остауров, Сергей Сергеевич Четверяков. Умер Николай Константинович Кольцов в Ленинграде от инфаркта. Достали его, в конце концов, холодные ветры догматизма, обрушившиеся на генетику и нанесшие ей сокрушительный удар. Смерть застала его за письменным столом, за подготовкой речи «Химия и морфология» для юбилейного заседания Московского общества испытателей природы.
1: Коллеги, у меня есть вопрос, который я хотел бы задать, который не часто звучит в передачах. Поскольку геномы наши, мужские и женские, несколько отличаются, две, ну, по хромосомному составу, то как, какой пол более уязвим?
0: Знаете, по этому поводу я студентам так шучу, что человек, ну вот я в частности, больше сходен с обезьяной, чем с женщиной. Поскольку у нас
1: человек – это мы с вами, да?
0: Ну, мы с вами, ну, говоря конкретно, мужчины.
1: Да.
0: Потому что отличие с женщиной, оно колоссальное. Там у нас есть Y-хромосома, которой у них нет, и это определяет это отличие. А с самцом шимпанзе, ну, вообще, вот мы с вами одного пола по особи, несомненно, отличаемся на одну позицию из 1250 в среднем. А 1244 у нас с вами одинаковые. А тот другой, да? Вот. А с обезьяной мы различаемся в каждой сотой позиции. Но на 99% мы идентичны по последовательности букв в нашей ДНК.
2: Конечно, более уязвимые, к сожалению, мы с вами. Ну, есть известная фраза, да, мужчина – разменная монета эволюции. А почему? Потому что у мужчины всего одна X-хромосома. Есть такие...
0: Нет, есть и остальные, но X одна из двух, у женщин две.
2: Да, у женщин две. Поэтому, если мутация у нас имеется на X-хромосоме, то второй X-хромосомы...
1: Не нужно...
2: Нет у нас, да? Если бы, то есть у женщины, если одна мутация в X-хромосоме есть, у него второй, скорее всего, нормальная последовательность.
1: Компенсируется,
2: да. И заболевание не возникает. И есть целая большая группа так называемых сцепленных заболеваний, которые страдают, ну, практически исключительно только мужчины. У женщин может быть клиника, но весьма легкая, или ее нет вообще. Есть такие заболевания, которые несовместимы с жизнью, то есть там в младенчестве буквально умирают мальчики. частности, и поэтому детская смертность мальчиков выше, чем у девочек.
0: Да, мальчик рождается больше, чем девочек.
1: Да, и это да, рождается, да.
2: А потом мальчиков становится меньше уже там где-то.
0: Быстрее, чем девочек.
1: 12 годам уже.
2: По-моему, даже. И на самом деле это вот как бы такое состояние, одна X-хромосома, да, а второй гомологичной нет, которая позволяет определить число наследственных заболеваний редких вообще. Их можно рассчитать благодаря этому. Вот. И расчет показывает, что как минимум количество заболеваний еще должно быть удвоено. И действительно, на сегодняшний день, ну, каждый месяц у нас новые болезни описываются. Но описываются очень редкие болезни, с частотой 1 на миллион новорожденных или еще реже. Понятно, что описать это очень сложно, потому что больной должен быть хорошо клинически описан по какой-то единой большой систематике признаков.
1: И выйти из-под наблюдения,
2: естественно. Да, и вот, ну... То есть, и, соответственно, число родов, представьте, какое должно быть. То есть, это можно сделать только в международном сотрудничестве.
1: Да, конечно, в системе. Да. Да.
3: Когда изнуряющую мудрость заменит простодушие, человек получит желанный отпуск.
1: Возрастные особенности вот такого рода заболевания, о которых мы сегодня говорим, как они, ну, в младенчестве и при родах, ну, до родовом периоде, понятно. А вот с возрастом, как проявляются вот те самые, ну, генетические, которые я неправильно называю генетическими болезнями, как они, чем дольше живет человек, больше ли становится вероятность проявления таких заболеваний, да, или меньше?
2: Сейчас здоровее ли становится, а потом старик? Николай...
1: Здоровье,
2: у него есть любимая болезнь, он расскажет.
1: Здоровье.
2: Точнее, он хочет рассказать о болезни, я точно знаю об одной. Значит, большинство наследственных заболеваний все-таки проявляются, ну, на первой декаде жизни. Но есть и такие, которые появляются и второй, и на третий, и на четвертый, например, хорегитингтона, тяжелое заболевание, но возникает на четвертой декаде жизни. И есть такие, которые появляются на седьмой декаде, ну, например, болезнь Альцгеймера. Вот пусть о ней Николай расскажет.
0: Ну, я не буду влезать там в ее механизмы, хотя на самом деле сотрудник нашего института, профессор Рогаев, он первый автор статьи, в которой открыли были гены, мутации в которых приводят к болезни Альцгеймера. Причем такие, что если вот в этом гене мутации есть, то болезнь точно будет, и человек с ней родился. Она была еще до рождения, эта мутация в нем, но заболеет он в возрасте после 60 лет и не раньше. Вот это вот удивительное дело. Ведь он больной всю жизнь, этот ген, если так вот говорить по-простому.
1: Вот это самое интересное.
0: А болезнь появляется так. Причем оказалось, что ген таких два. И один из них приводит к заболеванию после 60 лет, к возникновению заболевания. Хотя генетическая конституция у него не менялась никак всю жизнь. А другой, когда это происходит после 40. Причем тот, который, если мутация в том гене, который после 40, то болезнь набирает круче. Вот,
2: прогрессирует быстрее.
0: Прогрессирует быстрее. А та, которая 60, медленнее. Вот это удивительное дело. Мы сейчас не понимаем, почему это происходит. Ведь с самого начала мутация есть. Что появляется в этом возрасте?
1: Почему не в 20 вообще?
0: Почему не в 20, да. Кстати сказать, очень такой эффективный подход найти те случаи, когда болезнь проявляется рано. Если даже она проявляется в разных возрастах, а это бывает. Потому что тогда гораздо проще выйти на причину. Так что разное время возникновения болезни. Некоторые могут возникать там как-то, грипп, да? Ну, инфекционное заболевание, там, можно заболеть в любом возрасте. А другие вот почему-то возникают только на определенном сроке, не раньше, чем определенный срок.
1: А это может быть связано какое-то число делений, как говорят у нас, сколько делений клеток может быть?
0: Нет, мы уже все к пубертату отделились. Больше деления, так сказать, они идут в стволовых клетках для того, чтобы, если я, например, там порезал палец, чтобы у меня эта дырка заросла на пальце, мне нужно, чтобы там клетки поделились, и да, новые конечно, закрыли да, эту да, дыру. Да. Деление происходит. Но в целом да. Общее число деления, которое может пройти клетка, оно, если память не изменяет, называется число Хайфлика, по-моему, 48. И, в общем, по 2,48 степени – это больше того, что нам нужно, так, чтобы так вот сформироваться. Не обязательно, чтобы вот, каждая столько проделилась. В общем, суть в том, что этот параметр, что вот клетка там делится, не делится, она вряд ли влияет, на там, когда возникает заболевание. А что влияет? То, что у нас с возрастом становится менее четкой регуляция работы наших генов. И вот это совершенно закономерный с возрастом процесс, и он ухудшается, четкость регуляции ухудшается. И это проблема. И тогда получается, что и общее наступает разрегуляция работы генов, и какой-то один вдруг становится значимым, не был и стал. Вот на уровне регуляции это точно так генов. Но дело в том, что регуляция идет ведь не только на уровне работы генов, то есть вот образовался у него отпечаток там, РНК или нет. Она идет на уровне белка и так далее. Все эти уровни регулируются. И мы эти уровни регуляции сейчас плохо знаем, и они плохо изучены. ДНК ведь она самая простая. Ну, там четыре буквы и все.
1: И кристалл.
0: Она вообще кристалл. Поэтому определили ее структуру, а потом из этого стали понятны методы определения вот, последовательности этих самых букв. А следующий уровень тоже все регулируется. И они регулируются обратно. Там белок влияет на то, что будет с ДНК. В частности, влияет на то вот, процесс, который следует упомянуть. Мы пока говорим только о последовательности вот этих самых букв ДНК, и все. А на самом деле нас интересует не последовательность букв, нас интересует признак. А он зависит от того, работает ген или нет. При этом был он даже здоров или нездоров, он не работает из-за того, что он регуляторно может быть выключен или включен. И этот процесс закономерный, но эта закономерность теряется с возрастом. Но вот это вот сейчас очень интересное такое направление, потому что, вообще говоря, мы можем и включить, и выключить, теперь теоретически, по крайней мере, существуют элементы технологии, любой ген в нужное время.
1: Даже то, что он во всем организме, во всех клетках?
0: И это вопрос другой. У нас в организме 10 тысяч миллиардов клеток. Кстати сказать, вы сказали, что вот ДНК маленькая. Вы знаете, какой длины ваша ДНК во всех ваших клетках вместе взятых?
1: Метров 10.
0: Нет, в одной клетке она 1.5 метра. Да. Но поскольку клетка у вас 10^14, то она, ваша личная ДНК, больше, чем расстояние от Земли до Солнца. Гораздо. Ваша личная.
1: Я вот. Не пойму, мне гордиться или огорчиться.
0: Нет, я к тому, что вы сидите и не размышляете о том, как работают
1: никогда.
0: Ваши гены.
1: В частности, лучше этого не знать.
0: Да человек, вот в том-то и дело, что вам не надо это знать. Это знает наш организм. Вот это сложилось за там, 3 миллиарда лет жизни. И вот хорошо знаете, слава богу. Мы это, может, через 3 миллиарда лет поймем.
3: Почти 5 лет назад в журнале Science появилась необычная работа. В ней сообщалось, что группе исследователей удалось создать организм с синтетическим геном. Получилась обыкновенная на вид бактерия, и ничем она не отличалась от других бактерий, за исключением одного. Ее ДНК, то есть молекула, определяющая свойства клетки, была от первой до последней буквы синтезирована искусственно. Схема проведения эксперимента довольно проста. Взяли из банок соответствующие реактивы, синтезировали из них геном бактерии, вставили его в клетку другой бактерии, из которой заранее удалили собственную ДНК. Гораздо сложнее, чем на вопрос, как ответить «зачем?». Зачем вообще ученые взялись за такую странную задачу – синтезировать то, что уже создано природой? Объясняли эксцентричностью личности руководителя проекта Крейга Вентера. Его имя хорошо известно среди тех, кто интересуется биологией. Но главное – золотые горы обещаний. Но многие ученые не пересилили сомнения. И в практической ценности, и в этической составляющей. Причем многим, отбросив дипломатическую казуистику, попросту хотелось сказать резко и прямо – опасно. И вот подоспело схожее и в то же время принципиально иное. Две научные команды американских биологов создали сразу несколько штаммов генетически модифицированных бактерий, способных расти только в присутствии синтетических аминокислот, то есть тех, что в природе не встретишь. И по бедной реляции звучит вывод: удалось получить бактерии, которые не способны жить в естественных местах обитания. Выходит, они не могут выйти из-под контроля человека. Ни за счет мутации, ни путем горизонтального переноса генов. Результаты, по мнению авторов, открывают путь к созданию синтетических организмов, генетически полностью изолированных от обычных живых существ. Ибо они будут обладать принципиально новыми свойствами, недостижимыми в рамках естественного эволюционного процесса. То есть заслон поставили прочный. Более того, даже яркие поклонники ГМО, генетически модифицированных организмов, определенные козыри получили в борьбе с оппонентами. Ведь до сих пор опасаются многие этих самых ГМО. Действительно, теперь появится возможность контролировать зависимость генно-модифицированных бактерий от искусственных веществ методами более эффективными, чем прежние, в рамках которых, если лишить бактерию способности к синтезу сложного вещества, необходимого для жизни, то она может присвоить его из разрушенных клеток других, немодифицированных бактерий. Они всегда найдутся в экосистеме. Новым микробам, зависимым от искусственных аминокислот, это не поможет, ведь их нет ни в одном нормальном организме. Так что можно вздохнуть спокойно, дать зеленый свет искусственной жизни, но что-то свербит в душе. Причем не только эта маскирующая приставка. Практически.
1: Это 10-15 лет, вот то, о чем мы говорим, я понимаю, это вот последние 10 лет.
0: Да, Россия и США начали в один год программу «Геном человека», это был самый конец 80-х годов, и вклад нашей страны тогда был очень значимым. Американцы начали с 30 миллионов долларов, мы начали с 10 миллионов долларов, это была 1/3 американского. А закончили мы, значит, соответственно, примерно в 2000 году, через 10 лет, на том, что у нас был объем финансирования относительно американского 1/300. Но именно в этот момент, конечно, журналисты интересовались, что же сделали российские ученые по программе «Геном человека». На этот вопрос было очень трудно отвечать, потому что китайцы, которые подключились на последних раз, два, три, четыре годах, но у них тогда экономика выросла, они сделали, по-моему, если память не изменяет, около 5% от всей, значит, вот, последовательности букв, которая
1: была определена. А мы 10%, мы сколько-то сделали?
2: Практически нисколько. Практически нисколько, к сожалению. Там другой был как бы подход. Нам подарили 13-ю хромосому и болезни на ней. Потому что она 13-я, ей никто не хочет заниматься.
0: Да, мне довелось, увы, быть руководителем этого проекта в России, проект 13-го хромосомы. И как вот год за годом падало финансирование у нас и поднималось у них. И был открытый обмен информацией. И это было очень полезно для нас, что было такое взаимодействие. Вообще, это был действительно всемирный проект. И все эти вещи немедленно укладываются интернет, но, конечно, драматический разрыв в поддержке как всей науки, так и, в частности, геномных проектов, он значительных результатов таких вот технических не дал. Но наши работы многократно российские, многократно процитированы и в статьях, за которые дали Нобелевскую премию, и тех, которые привели, ну, вот, в частности, то, что, оказывается, из одного гена получается не один отпечаток, а как там полтора землекопа у школьника получалось, 1,4 разных отпечатка в среднем на ген, но у некоторых 1000. Вот. А у других вот только один. То есть наш вклад был, но он был вот особенно значим в биоинформатике, по которой не требовалось материального ресурса столь значимым. Есть компьютер, есть интернет, спасибо.
1: И есть голова, да.
0: Да. Так что вот вклад в этом был и остается значимым. И биоинформатики, там половина китайцев, половина русских в основном в Америке. Кстати сказать, ведущий сейчас биоинформатики человек в мире, Женя Кунин, он закончил кафедру вирусологии Московского университета.
1: Да.
0: И он ведущий биоинформатик мира.
1: Наша передача рассчитана не только на интересующихся зрителей, но и на родителей, и на тех детей, которые будут определять свое будущее, ну, в науке или в производстве где-то, вот, в медицине и так далее. Скажите, мы у себя можем учить достойно людей, которые будут заниматься той проблемой, которую мы обсуждаем?
0: Вы знаете, вот конкретный пример. Вот 20 человек защитили кандидатские докторские диссертации под моим руководством. Из них, по крайней мере, из кандидатов, в этой стране осталось двое. Все остальные работают в Америке. Можем учить. Они там все хорошие позиции заняли.
2: Вот приведу другой пример. Приблизительно столько же человек защитилось под моим руководством. Они практически все, а может быть, просто все, работают в России.
0: Порадовали.
2: Да. Это... Но я хочу о другом сказать.
0: А что, они там не нужны?
2: Нет, им здесь хорошо, Николай Казимирович.
0: Порадовали еще раз.
2: Им там хуже.
1: А теперь я вас порадую обоих совершенно. Я являюсь председателем диссертационного докторского совета по биофизике и биоинженерии вот в университете как раз. И у меня сейчас только на днях защитил докторскую диссертацию профессор из Ирландии, наш выпускник. Скоро будет защищать докторскую диссертацию профессор из Шотландии.
2: Ну, они все выпускник. Бывшие наши сограждане?
1: Да, так они еще сейчас наши сограждане.
0: Да.
1: И третий из Сиэтла, из Соединенных Штатов, тоже будет защищать докторскую диссертацию, как правило, по двум специальностям – биофизика и биоинженерия.
0: Знаете, я порадую и вас, что это не уникальный пример.
1: Уже.
0: Почему-то сейчас этот тренд. Вот мои, они же кандидатами уехали.
1: Да.
0: Они говорят, что мы хотим защитить докторскую. Говорю, зачем тебе докторская в Америке? Говорят, вот хочу защитить. А главное, что это не запрещает наши правила. И там условие главное, что должно быть написано диссертация на одном из языков СССР. Ну, можно на тувинском защититься, вот на английском нельзя, поэтому приходится переводить. А на тувинском можно.
2: Я хочу...
0: Тоже сказать, что это.
2: Не-не-не, в продолжение трассы вот что хочу сказать. На самом деле, молекулярная генетика, наука очень молодая. И если говорить о молекулярной генетике там, наследственных болезней человека, ну, она вообще очень молодая. То есть, вот ей там, ну, и 30 лет на самом деле нет. И те методы, которыми когда-то работал руками я, на сегодня полностью ушли. И те методы... которыми работали руками мои ученики, на сегодня полностью ушли. И там у меня сегодня в лаборатории, ну, за 25 лет, четвертое поколение, условно говоря, вновь пришедших людей.
0: Ушли люди или технологии?
2: Технологии, технологии.
0: Ну, вообще, и то происходит.
2: Да. Ну, в основном все-таки технологии меняются. Они меняются настолько быстро, что проблемой на сегодня является рассказать вот этой молодежи, а что же было 20 лет назад.
0: Да.
2: А 20 лет назад, это ведь на самом деле для науки это ничего. Но для этой науки это очень много. То есть мы движемся такими быстрыми темпами и настолько эффективно, что каждый день, включая у себя на работе компьютер и заходя там в международные открытые базы данных там, по последовательностям различных генов, я каждый день до сих пор не могу к этому привыкнуть. Я удивляюсь этому, потому что я помню, как 10-12 лет назад этого просто не было.
1: Ответьте на мой вопрос. Должен ли юноша, который хочет учиться медицинской генетике, уезжать за границу, или он может здесь получить полное профессиональное образование?
0: Пока нет, но сколько это продлится, неизвестно.
2: Вот не соглашусь. Буквально в декабре этого года, я не буду называть там ни фирму, ни ребят, но ко мне пришли двое выпускников. Один физфак МГУ, другой мехмат. Они занимаются биоинформатическим анализом и создают... некий программный продукт, который позволит как раз анализировать хорошо данные с секвенированием следующего поколения. Таких продуктов на сегодня в открытом доступе в интернете полно. Да? Они хотят сделать свой. И они уверены, что он будет лучше.
0: Да, вот амбиции у наших повыше, чем
2: там. Я пытаюсь им в этом помочь. Как они видят свою...
0: Вот... А вы же физик сами по образованию.
2: Да, я МИФИ закончил. То есть, у меня нет медицинского образования. Значит... Поэтому доктор биологических наук. Так вот, что они мне говорят при встрече? Мы не хотим что-то сделать, защитить диссертацию и уехать туда. Мы хотим создать продукт, который мы будем продавать здесь, а американцы будут у нас у него его покупать. И мне такой подход очень нравится. Я прообщался с ними 2 часа.
0: И такие
2: это были ребята, которым 24-25 лет, они только что закончили. Да? Но уровень общения, логичность мышления, уровень понимания, он невероятный.
1: Профессионализм.
2: То есть это не А, Б. Я им А, а они мне Д. Вот настолько насыщенное общение. У нас есть прекрасные молодые профессионалы. И это здорово.
1: Коллеги, спасибо за интереснейшую передачу. Спасибо вам. Я думаю, что мы еще раз встретимся, потому что у меня есть в загашнике еще одна тема. Я ее скрою. Дорогие зрители, спасибо. До новых встреч.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Приветствую вас, друзья, на борту научной станции. Мы выходим в эфир два раза в неделю, по средам и обычно субботам. Для того, чтобы вы смогли встретиться с интересными гостями и задать им свои не менее интересные вопросы. Сегодня честь открывать эфир досталась мне, Георгию Соколову, но, как обычно, у нас есть два ведущих, и сейчас я хочу представить вам второго, и это, по странному стечению обстоятельств, Александр Соколов, редактор Anthropogenes.ru. Привет, Александр.
2: Да, здравствуйте, друзья, здравствуй, Георгий. Хочу сообщить нашим зрителям тему нашего сегодняшнего эфира. Впрочем, они, наверное, уже прочитали анонс. Но, тем не менее, сегодня нас ждет эфир в формате постскриптум. А это значит, что сегодня один из докладчиков форума ученых будет отвечать на ваши вопросы. И сегодня у нас в гостях Кирилл Назаренко, доктор исторических наук, профессор, председатель учебно-методической комиссии и заместитель директора Института истории СПБГУ. Кирилл, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Очень рад вас видеть.
2: Мы тоже очень рады. А я напомню, что Кирилл выступал на форуме «Ученые против мифов 15» с докладом «Что сказал бы Фрэнсис Дрейк, встретив Джека Воробья? Пираты в книгах, кино и в реальности». Доклад был, как следует из названия, про пиратов. Сегодня мы будем снова говорить о пиратах и отвечать на ваши вопросы про пиратов. Но перед этим традиционно несколько коротких объявлений, и начнет Георгий.
1: Спасибо, Александр. Я призываю всех наших зрителей задавать вопросы. Вы можете задавать вопросы просто в этом чате, вы можете использовать так называемый суперчат, а еще вы можете использовать специальную ссылку, которая есть в описании к видео, появится сейчас в чате. И задавая вопросы через суперчат или с помощью этой ссылки, вы, во-первых, поддерживаете наши эфиры, позволяете их вообще делать и делать их качественно. А во-вторых, вопросы, заданные подобным образом, мы прочитаем Кириллу Борисовичу в первую очередь. А вопросов всегда очень много, и не на все мы успеваем ответить. Кроме того, я призываю вас поддерживать наши проекты, а в данном случае это лаборатория научных видео, на Patreon. Зарегистрировавшись на Patreon, вы будете поддерживать этот проект регулярно, ежемесячно. А кроме того, будете первыми видеть все материалы, которые выходят на наших каналах раньше, чем все наши другие зрители. Я еще призываю вас задавать вопросы, потому что в конце каждого эфира мы просим нашего ведущего выбрать авторов двух лучших вопросов. И сейчас Александр скажет об этом еще пару слов.
2: Да, Александр скажет, что мы каждый раз выбираем авторов лучших вопросов, они получают от нас подарки, футболки форума «Ученые против мифов». И, в частности, на прошлом эфире, где у нас в гостях был Дмитрий Пащенко, такими счастливчиками оказались, по мнению Дмитрия, Наталья Бачко, которая спрашивала, а что такое крокодил, который упоминается в русских летописях и якобы водился в реке Волхов? И Антон Валерьянов, который спрашивал, слышали что-нибудь про битву за остров Рамри? Вот

0: Первый вопрос, если Александр не возражает. Вопрос из комментариев к видео выступления Кирилла Борисовича. Задает его зритель с ником, не знаю, как это прочитать, Чуча, наверное. И Чуча спрашивает, интересно было бы побольше узнать про морской костюм той эпохи. Почему именно был таким? Какой функционал выполнял?
1: Спасибо за этот вопрос. О этом можно очень долго рассказывать и картинки показывать, что было бы, конечно, идеально. Но я постараюсь ответить коротко, но емко. Никакого специального морского костюма, в общем-то, не было. Вот тот костюм, с которым ассоциируется современный моряк, там бескозырка белая, в полоску воротник, тельняшка, брюки, клёш, это все было придумано в 60-е, 70-е годы 19 века, тогда, когда флот стремительно переставал быть парусным и становился паровым, но у моряков возник очень большой страх, что поскольку они лишатся парусной специфики, то сухопутная армия подгребет их под себя. И во всех странах мира моряки начали всячески подчеркивать свое своеобразие. Ну и одним из этих вот ходов по подчеркиванию своего своеобразия была придумана специфическая яркая морская форма. А до этого моряки носили обычный производственный костюм, который носило все простонародье, который носили паденщики, мелкие ремесленники, портовые рабочие в европейских городах. И этот костюм сложился в конце 17 века, потому что до этого, скажем, в 16-м, начале 17 века, это была версия обычного мужского костюма, испанская мода, это довольно узкий облегающий калет, то есть куртка короткая, короткие штаны довольно широкие до колена, чулки и башмаки. Сам по себе этот костюм сложился как костюм, который надевали под доспехи рыцари. Именно этим объясняется то, что он был очень облегающим и достаточно сильно подчеркивающим фигуру, потому что никакая лишняя ткань под доспехами была нецелесообразна. А вот в конце 17 века, когда доспехи окончательно ушли в прошлое, дворянство переоделось в совершенно другой костюм, длиннополые кафтаны, довольно широкие рукава, большие обшлага, эти громадные парики на голове. Понятно, что в таком костюме рабочему человеку было никак не справиться со своей работой, и поэтому простонародье сохранило костюм предыдущей эпохи, то есть короткая куртка с узкими рукавами, короткие штаны до колена. Смысл этих штанов был в том, что всегда можно было снять чулки, ну, если они вообще были, и войти в воду или в грязь и не замочить штаны. Чулки и башмаки на голове, либо шапка такого вполне себе восточноевропейского вида на меху, либо небольшая круглая шляпа, иногда даже вязаная, которую можно было натянуть на уши. Но это, в общем, прямой аналог шапки петушок, хорошо знакомый нашим людям 70-х, 80-х годов. Там погрубее немножко была ткань. И куртки могли одеваться в несколько слоев. Могло, судя по изображениям, могли носить до 3 курток одна на другую и для тепла, ну и для демонстрации своей относительной состоятельности. Ну, примерно иногда дополнял этот костюм широкий кушак, которым обматывали 2-3 раза поясницу и завязывали его таким узлом. Ну, собственно, и все, и никакого другого моряцкого костюма не было. Понятно, что как только пират становился, ну, если мы говорим о пиратах, пират становился каким-то важным человеком, или пиратским капитаном, скажем, он старался обзавестись длиннополым кафтаном уже в начале 18 века, а может быть, даже и париком. Но основная масса этой братьи носила различные версии этого народного костюма. И, кстати, позднее этот костюм к концу 18 века претерпел некоторые изменения. Куртка стала совсем короткой, едва до пояса, а штаны удлинились и стали достигать щиколоток. И вот именно этот костюм и стал костюмом революционных французов во время Великой Французской революции. А

0: тот самый фригийский колпак, который изображали и на печатях времен Великой Французской революции, и на гербе революционной Франции, и который вообще широко был представлен в разных видах, представлял собой вязаную шапку, которую носили вот те самые простые рабочие французские горожане, и моряки в том числе. Так что костюм был функционален в том смысле, что он позволял достаточно свободно двигаться, в нем не было лишних, скажем, длинных фалт, каких-то полос ткани, которые могли попасть и где-то застрять, и которые можно было испачкать. Но чего-то такого специфически моряцкого в нем не было, потому что самое главное, что никакой непромокаемой одежды не существовало. И моряк всегда вынужден был быть мокрым, если погода была, ну, чуть хуже, чем идеальная. С этим мирились, конечно, болели, умирали от этого, но кто оставался жив, тот все это мог вынести. Естественно, что никаких париков на кораблях матросы не носили и волосы не пудрили, в отличие от солдат сухопутной армии, где пудренная прическа стала обязательной уже в конце 20-х, начале 30-х годов 18 века и продержалась до конца 18 века на кораблях. Никто никогда ничего не пудрил, но если носили относительно длинные волосы, их заплетали в косичку, чтобы они не мешали. А те есть легенда, что матросский воротник, вот этот наш привычный синий с белыми полосками, появился для защиты одежды от засаливания косичкой. Это полный анахронизм, потому что косичка исчезла в начале 19 века, а воротник появился 50 лет спустя. И к косичке он никакого отношения не имеет. Так, вот. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос задает Михаил Сычев. Вопрос звучит так. Рассказываю своим ученикам, что пираты Карибского моря не только в кино, но и в реальном 17 веке говорили по-английски. Потому что в Англии из-за огораживания оказывалось гораздо больше лишних людей, искателей счастья, чем в других странах. Так вот, вопрос. Это правда, или я создаю, а может быть, поддерживаю очередной миф?
0: Это правда. Действительно, секрет успеха британской колонизации, ведь, ну, можно шире посмотреть на вещи. Сейчас огромное количество стран говорит на английском в разных частях света. Их гораздо больше, чем стран, говорящих, например, по-французски. Ну, разве что вот испанский язык был настолько же успешен в своем распространении. А ни голландцам, ни французам не удалось конкурировать в этой части с англичанами, потому что я тоже придерживаюсь такой точки зрения. Развитие капитализма в Англии в 16-17 веке выгнало на улицу огромное количество людей, которые были абсолютно не нужны в Англии, которые могли умирать от голода где угодно, и которые вынуждены были ехать за море в поисках лучшей доли. И они были и колонистами в будущих Соединенных Штатах, и в Австралии, и в Новой Зеландии, и многие из них оказались в Индии, и в Африке, и, в общем, где угодно. И действительно, в 17-м, начале 18 века английские пираты оказались наиболее активными в Карибском море. Французы откровенно находились на втором месте. И вообще такой провал французского колонизационного проекта связан с тем, что Франция позднее вступила на путь капитализма, и французы в 18 веке пытались старыми феодальными способами, ну, скажем, основывать колонии. Они, например, выделяли огромное пространство земли в Канаде знатным придворным господам, которые должны были создавать там нечто вроде феодальных поместий. Ну, и эта история оказалась неэффективной, но прежде всего, конечно, потому что во Франции было меньше лишних людей. Вот так выбрасывать на улицу крестьян, как в Англии, во Франции к тому времени еще не научились. И действительно, если так посмотреть, то англичане доминируют, хотя французы были представлены все-таки в пиратском сообществе 17 века, но к XVIII веку они практически сошли на нет. А испанцы, которые, ну, как бы сказать, первыми захватили острова Карибского моря, они вообще попали в положение обороняющихся, и испанское пиратство в Карибском море – это, ну, как бы сказать, отсутствовавшее явление. Хотя, в принципе, испанские корсары на службе у короля, конечно, действовали и нападали на английские, французские и голландские суда, но они действовали в рамках боевых действий, в рамках действия с регулярным флотом, и самодеятельностью, в отличие от англичан и французов, не занимались.
1: Спасибо.
2: Благодарю.
1: Вопрос задает Павел К. Пиратов часто изображают с попугаем на плече, а как на самом деле складывались отношения морских разбойников с братьями нашими меньшими?
0: У меня складывается впечатление, что попугай на плече – это скорее результат развития образа английского моряка в целом. В Англии, естественно, должен был сложиться какой-то образ моряка, и он сложился уже в XVIII веке, причем это был совсем не тот образ моряка, который потом возникнет в конце XIX – начале XX века, то есть, скажем, в конце 19-го, начале 20 века морской офицер, как правило, предполагалось, что он человек достаточно образованный, воспитанный и превосходит сухопутного офицера с точки зрения интеллектуальной. В 18 веке все было ровно наоборот. И морские офицеры были для английского общества символом дикости, варварства и необузданности. Достаточно почитать роман Тобиаса Смолетта «Учение Перегрина Пикля». Там есть прекрасный образ отставного командора Трайона, при котором состоит отставной лейтенант и отставной боцман. И эта троица творит бесконечные непотребства, разговаривает совершенно ужасным языком и всячески безобразничает. Но в английском языке сложилось даже устойчивое выражение. Я не рискну приводить его по-английски, но в переводе оно звучит так – «сундук и клетка» – это выражение, которое означало «пожитки моряка». Но под клеткой имелась в виду клетка для попугая, потому что матросы действительно часто привозили экзотических птиц, иногда и обезьянок в Англию. Но, с одной стороны, это просто скрашивало их жизнь, а с другой стороны, экзотическую птицу или обезьянку можно было продать в Англии и поправить свое материальное положение. Поэтому то, что у морят из-за моря попугая, стало стандартным таким ходом. И, видимо, отсюда произошел перенос этого представления на пиратов, которые, конечно, были моряками, и, конечно, попугай органично вписывался в их образ. Хотя я должен сказать, что я не знаю ни одного более-менее достоверного свидетельства о пребывании попугая на пиратском корабле. С другой стороны, я не знаю ни одного достоверного свидетельства о пребывании попугая на корабле вообще. То есть, скажем, понятно, что это была такая мелочь, о которой, ну, мемуаристы, скажем, не писали. И даже существует довольно бедная художественная литература по количеству наименований, посвященная морякам XVIII века, в основном английская. Там тоже я не встречал упоминаний о попугаях. Вот. Но это не значит, что их не было. Там, знаете, не встречается упоминаний о многих сторонах морской жизни, которые точно имели место. Но в XIX веке попугаи, да, стали популярными спутниками моряков.
2: Спасибо. Вопрос задает Евгения Кузнецова. Причем тут использование дельфинов людьми, как и животных, в гнусных целях? И умозаключение выступающего, что дельфины – пираты, и не надо их жалеть.
0: Ну, я должен извиниться. Видимо, моя шутка оказалась не совсем понятной. Или, может быть, задающий вопрос не сначала меня слушал. А мой доклад начался со слайда, где была изображена греческая, был изображен греческий сосуд для вина, на котором была сцена одного из мифов о боге Дионисе. Диониса в образе прекрасного юноши захватили пираты. и повезли продавать в рабство. Ну, а Дионис, естественно, будучи богом, превратил пиратов в дельфинов, и они попрыгали за борт. И греки верили, что дельфины – это превратившиеся в морских существ пираты. Поэтому они обречены вечно странствовать в море вот, мстительным Дионисом. Ну а дальше я продолжил эту мысль, что использование дельфинов в военных целях соответствует их пиратскому происхождению. Но, конечно, это просто древнегреческий миф. И ни один дельфин не пострадал в процессе подготовки этого доклада.
2: Спасибо. Надеюсь, наша зрительница, так сказать, удовлетворена этим. Вопрос от Метрикс. Известно, что при штурме Панамы адмирал Морган командовал флотом из 36 кораблей. Насколько типичны сколько-нибудь крупные объединения для пиратов? И кто брал Панаму, пираты или англичане?
0: Видите, конечно, Морган командовал флотом из 36 кораблей, просто другое дело, что это были кораблики, а не корабли, если называть вещи своими именами. Самым крупным кораблем Моргана был фрегат, предоставленный английским правительством. И то это был 30-пушечный фрегат, то есть довольно маленький корабль для класса фрегатов. Все остальные суда Моргана не были кораблями. Я напомню, что в 18 веке, вообще в парусную эпоху, кораблем называется не все, что плавает по морю. Корабль – это судно с тремя мачтами и прямым парусным вооружением. Значит, если у нас две мачты, значит, это уже не корабль. Так вот, остальные корабли Моргана кораблями точно не были. Это были двух- или одномачтовые суда, очень небольшие, с экипажем в несколько десятков человек, самое большее, и несколькими маленькими пушечками. Поэтому в Европе появление такой флотилии, ну, около какой-нибудь крепости вызвало бы смех гарнизона, потому что такой эскадрой ничего взять было нельзя. Но в Америке была другая ситуация. В Америке были принципиально более меньшими испанские вооруженные силы, чем в Европе, и фортификация. В Америке испанская была гораздо, ну не только испанская, вся фортификация была слабее гораздо, чем в Европе. Я бы сказал, несравнимо слабее, чем в Европе. Поэтому с таким отрядом Морган мог делать большое. И под командой Моргана во время набега на Панаму была сборная солянка. Большинство было, конечно, англичанами по происхождению, но были и французы. Так что Панаму брали все-таки пираты. Другое дело, что Морган выступал в качестве корсара в данном случае, если юридически быть точным. Потому что он имел каперский патент. Каперы и корсары вообще это синонимы. Там еще есть вопрос об этом. Между ними нет принципиальной разницы. Просто в разных языках, в разных местах Европы их называли либо корсарами, либо каперами. И он имел патент, хотя и просроченный. И более того, губернатор Ямайки и сам Морган знали, что уже заключен мир с Испанией, но сделали вид, что они этого не знают. Поэтому официально это было действие английских вооруженных сил. Ну, несмотря на то, что это были пираты. И это такая юридическая катавасия была вполне себе нормальным явлением для 17 века.
1: Спасибо. Вопрос от зрителя под ником Эрлинг, который поддерживает стрим. Спасибо вам, Эрлинг. И говорит: добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что для пиратов было ценнее, захваченный груз или призовое судно? Продавали ли пираты захваченные ими суда? Было ли это прибыльно, и кто был их покупателем?
0: Вопрос сложный достаточно, потому что у нас просто нет статистики. Вообще, если бы была статистика, все было бы гораздо проще. У нас есть какие-то отдельные упоминания чего-то. И мы всегда вынуждены задумываться, с чем мы имеем дело. То ли это просто подборка каких-то ярких случаев, которая может быть нерепрезентативной, то ли это действительно какая-то более-менее репрезентативная выборка из пиратских преступлений. Вообще не всякое захваченное судно годилось пиратам, потому что торговые суда были достаточно большими и тихоходными. не ставилась перед ними задача участвовать в гонках, поэтому большое тихоходное судно пиратам явно не подходило. И, с другой стороны, продать его было тоже довольно сложно. То есть, если пираты действовали под официальным прикрытием, то есть они были корсарами или каперами, они, конечно, могли продать это судно, но, впрочем, не очень дорого, потому что понятно, что главными пиратами всегда были торговцы и спекулянты. Вот они все сдирали со всех шкур, включая и тех пиратов, которые грабили какие-то суда. Естественно, что в условиях колонии хорошо продать судно было сложно. А саты действовали обычно на небольших судах, потому что просто больному было трудно управлять, пиратские экипажи были невелики. Ну и кроме того, им нужны были быстроходные суда, и кроме того, суда, которые можно было бы спрятать в какой-то небольшой бухте. Суда, которые можно было бы кринговать своими силами. То есть вытащить на отмель и поворачивать сбоку на бок, очищать днище от наросших ракушек и водорослей и его осмаливать. С большим судном тоже это сделать было нельзя, его нужно было вводить в сухой док, а таких сооружений в колониях вообще практически не было. Так что, конечно, пираты иногда продавали суда, а иногда они просто отпускали захваченное судно, сняв с него все ценное, потому что это было проще, чем потом возиться с этим судном. Опять же, нужно было выделить призовую команду для управления этим судном. То есть, зачастую само судно было скорее чемоданом без ручки для пиратов, нежели чем желанным призом. Если, конечно, судно подходило под пиратские стандарты и было лучше, чем то, на котором плавала соответствующая шайка, то его, конечно, с удовольствием брали себе, но при этом обычно топили или продавали старое судно.
1: Спасибо. И вопрос задает Идалтич. Когда-то услышал, что в британском флоте матросов набирали на берегу бесплатно, а они в порту зарабатывали сами. От вас в лекции услышал, что, наоборот, зарплата у них была хорошая. Как быть с этим?
0: Ну, вероятно, вот Идалтыч имеет в виду так называемый пресс. Дело в том, что во время любой большой войны в Англии происходил принудительный набор на военный флот. Это была процедура, введенная в юридические рамки, хотя выглядевшая довольно дико с точки зрения не только современных норм, но даже с точки зрения нравов европейского континента. Смысл был в том, что любой моряк, обнаруженный в Англии на определенном расстоянии от берега моря, ну, в смысле, не дальше определенного расстояния от берега, в военное время мог быть насильно направлен на королевский флот. Причем моряк очень легко узнавался, у моряков были черные ладони, пропитанные смолой и намозоленные. То есть ни одна другая профессия не давала таких ладоней, поэтому даже если у моряка не было документов, а их не было, как правило, моряк легко узнавался. Кроме того, под пресс попадала масса населения, не являвшегося моряками, потому что профессиональных моряков не хватало. И, например, английские судьи получили в 1705 году официальное право отправлять на флот всех лиц, не имевших постоянного места жительства и ясно видимых источников дохода, как было сказано в законе, но что открыло почву для бесконечного произвола. И есть такая пьеса сатирическая драматурга Фаркера «Офицер-вербовщик», написанная как раз в 1705 году. Там одна из сцен, судья приговаривает к отправке на флот двух шахтеров, которые добывают уголь, на том основании, что их источники существования находятся под землей, и их невозможно ясно видеть из зала суда. Но, с другой стороны, морякам, насильно забранным на флот, платили жалование, которое в английском флоте было самым военным, было самым высоким в Европе, потому что оно было привязано к жалованию торговых английских моряков, а торговые английские моряки имели высокое жалование. Но тут опять же были свои нюансы, потому что, как правило, письменных контрактов моряк, нанимавшийся на торговое судно, не заключал. и это открывало путь для произвола. Скажем, вы вербуетесь на торговое судно на рейс в Индию и обратно. Вы в течение года плывете полгода туда, полгода обратно примерно, подходите к родным берегам Англии, входите в устье Темзы, и тут капитан с несколькими приближенными бьют вам физиономию и выбрасывают за борт. И вместо жалования за год получаете фигу с маслом. А при попытке обратиться в суд вы ничего не можете сделать, потому что у вас нет письменного контракта. Но даже если бы он у вас был, то за время плавание по Темзе, он скорее погиб бы. А военный флот отличался тем, что он всегда платил свои долги, и на военном флоте каждый моряк мог рассчитывать, если он останется жив, на получение полного жалования. Но что в какой-то степени примеряло насильственно завербованных со своей участью. И не надо все-таки думать, что английский флот был плавучим концлагерем. В прямом смысле слова, нет, там были свои, так сказать, светлые стороны, и матросы находили определенный модус вивенди, но вот сам момент этого набора, конечно, выглядел абсолютно жутко и безобразно.
2: Спасибо. Вопрос от Александра М. Мог ли быть некий пиратский интернационал с общими правилами и договоренностями, как в «Пиратах 3»? Могли ли вообще различные пиратские группировки договариваться и действовать сообща?
0: Ну, несомненно, определенные общие правила были. Но я напомню, все люди, которые пережили 90-е годы в России, понимают, что существовали понятия. И при этом были банды, которые действовали не по понятиям, они находились, как бы сказать, вне этой этики бандитской, но тем не менее большинство организованных преступных сообществ придерживалось определенных правил, которые не были, конечно, где-то прописаны, но которые сама жизнь заставила соблюдать. При этом такое же положение было и у пиратов. То есть были, конечно, отморозки, которые не придерживались никаких правил, но основная масса определенных правил придерживалась по нескольким элементарным причинам. Прежде всего, пиратам нужна была база. Пираты без базы сразу же попадали в крайне тяжелое положение. Базой могла служить только более-менее населенная колония, в которой была инфраструктура, и в которой были купцы, которым можно было продавать захваченные товары. Это сразу же накладывало на то ограничение, что они не могли кусать руку, которая их кормила. То есть они не могли нападать на той страны, во владениях которой они базировались. Отсюда вот эта любовь к набегам на испанцев. Потому что у испанцев пираты не базировались. У испанцев порядок был довольно строгий. А Англия и Франция находились очень часто в состоянии войны с Испанией, поэтому базироваться на английские или французские колонии было очень удобно. Кроме того, местные губернаторы все прекрасно понимали, они имели долю от пиратских набегов, и любой пират, конечно, имел определенные связи в местной администрации. Поэтому зачастую губернаторы могли закрывать глаза на некоторые художества. Но если бы пираты начали нападать, какая-то пиратская шайка начала нападать на всех без разбора, то довольно быстро ее деятельность бы закончилась. И сами другие пираты, так сказать, были аффилированы с какими-то государственными структурами, покончили бы с этой компанией. А при этом еще, если спускаться на уровень ниже, да, извините, еще одно соображение, спускаясь на уровень ниже, внутри самого пиратского коллектива, конечно, должны были действовать определенные нормы, потому что иначе это все превращалось бы в полнейший хаос и какой-нибудь пиратан, который бы нарушал сильно нормы, принятые, и держал бы свою команду, он бы просто был зарезан во сне. Я думаю, и на этом бы все кончилось. То есть даже если бы он был очень сильный, очень страшный, храбрый, то когда-то ему нужно было бы спать. Ну и кто-нибудь его бы в этот момент и убил. Поэтому внутри пиратского коллектива тоже придерживались определенных норм и правил поведения. Хотя, конечно, это не были законы, это не было чем-то абсолютно жестким, могли быть исключения, но в целом правила соблюдались.
1: Спасибо.
2: Вопрос от зрителя ихний. Правда ли, что некоторые пираты, чья деятельность подрывала торговлю некоторых стран, поступали на службу в английский флот?
0: Но я уже сказал о том, что пираты очень часто получали корсарские или каперские патенты. То есть, с точки зрения юридической, они поступали на службу на флот. Но при этом в Англии, например, они не производились в чины офицеров флота. Во Франции могла быть ситуация, когда успешные корсары получали офицерские чины. Но самый яркий пример – это Жан Барт, который начинал как корсар, а потом стал контр-адмиралом французского флота. И получил потомственное дворянство и орден Святого Людовика, и был принят при дворе, хотя он там чудил при дворе тоже, но ему Людовик XIV простил его чудачество. А во всяком случае, он вошел в приличное общество. Можно вспомнить там, того же Фрэнсиса Дрейка, который был пожалован в рыцари за свое кругосветное путешествие, связанное еще и с нападением на испанские колонии. По-настоящему вольных, не привязанных к государству пиратов было не так много. И они в основном появились после окончания войны за испанское наследство в 1713 году, когда в Европе наступил период относительно мирный примерно на 15 лет. И война за испанское наследство была очень масштабной и вовлекла массу народа в себя. И многие не смогли остановиться и продолжали пиратствовать после окончания войны, но их довольно быстро перебили. Это последнее поколение пиратов, там «Черная борода», там, например, и ряд других. Это были вот такие дети войны за испанское наследство, которые не нашли себя в мирной жизни. Но их вольная жизнь продолжалась по нескольку лет и в основном закончилась на виселице.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
1: Вопрос задает Александр М. Большое спасибо за ваши лекции про историю флота. Не услышал в ваших выступлениях про лоцманов и рулевых. Насколько квалифицированным и высокооплачиваемым был их труд? Какова разница в военных, торговых и пиратах? Спасибо.
0: Прекрасный вопрос. Спасибо за него. Во-первых, про рулевых. Матросы в парусную эпоху делились на несколько категорий. Во-первых, не существовало матросских специальностей в современном понимании этого слова. Все эти там кочегары, машинисты, рулевые, сигнальщики, электрики там, и тому подобное – это уже, конечно, паровой флот, конец 19-го, начало 20-го века. В парусном флоте матрос был просто матросом. Это был универсальный специалист. И в военных флотах они делились на две или три статьи или категории в соответствии с их навыками. В английском флоте низшая категория – это landman, то есть сухопутный человек, это новобранец. Дальше шел ordinary seaman, то есть простой матрос. Высшая категория – это able seaman, то есть квалифицированный матрос. Квалифицированный матрос должен был уметь грести, ставить паруса, разбираться в парусной оснастке судна, ремонтировать такелаж, то есть владеть всеми узлами и всеми способами соединения канатов, и вообще плести из веревок все что угодно. Матрос должен был, каждый вот этот able seaman, годный матрос, знать компас и, в принципе, должен был уметь стоять на руле. Но дальше начинались подразделения, потому что в военном флоте экипаж был очень большой, и не было необходимости, скажем, посылать наверх на рангоут всех годных матросов. Поэтому выделяется категория марсовых. Это было примерно 10-15% экипажа на военном корабле. Молодые, ловкие, сильные, но при этом опытные матросы, которые составляли элиту экипажа и работали наверху. А еще меньшая категория, меньше 1%, это рулевые. Это матросы, которых задействовали исключительно на руле, которые хорошо знали компас, которые умели чувствовать руль. А дело в том, что в случае движения определенным галсом по отношению к ветру, рулевые должны были сохранять постоянное усилие на руле. И если сопротивление руля менялось, то это означало, что меняется ветер. И рулевые должны были немедленно об этом докладывать вахтенному начальнику, потому что это, они чувствовали это первыми, до того, как изменение направления ветра начинали чувствовать люди, не держащие штурвал в руках. Поэтому рулевые были особо, так сказать, ценными людьми. Если говорить о торговом флоте, то все опытные матросы работали как марсовые, потому что очень экипажи были принципиально меньше в торговом флоте. Но кроме рулевых и марсовых экипажей была еще одна привилегированная категория – это гребцы капитанской шлюпки. Это были очень сильные, как правило, красивые, как на подбор матросы. Многие капитаны за большие деньги нанимали себе особо видных молодцов. Их капитан одевал за свой счет в более или менее богатые одежды, и они должны были лихо возить капитана от корабля к кораблю или на берег, и они же служили личной гвардией капитана, его ближайшими телохранителями, и, конечно, он им доплачивал из своего кармана. Но они при этом могли быть не марсовыми и не рулевыми ни разу, а просто сильными и красивыми молодцами, которые умели грести хорошо. Что касается лоцманов, то это часть более широкой категории, которая называлась штурманами. А штурманы в военном флоте стояли на низкой ступени. Они в XVIII веке не были даже офицерами. Офицерские чины штурманы начинают получать в разных флотах в конце XVIII века только. И это были люди, которые хорошо умели считать и обращаться с приборами для определения широты и долготы. Больше они ничего не умели, но вот эти математические знания, довольно элементарные на самом деле, были настолько редкими в XVIII веке, что штурманы были ценными специалистами. И, скажем, определение места корабля проводили не строевые офицеры, а штурманы. Хотя теоретически строевые офицеры тоже должны были это уметь, но они умели это, как правило, довольно плохо. При этом штурманы в гражданском флоте выступали, как правило, как командиры кораблей, капитаны, лучше сказать, капитаны торговых судов. И именно из торгового флота, скажем, в Англии их и рекрутировали. А что касается лоцманов, то они были привязаны к конкретным портам или конкретным особо сложным участкам моря. И их брали на корабль, когда корабль или судно подходили к порту, они должны были вести корабль или судно, потому что карт было мало, они были довольно плохими, и постоянно суда ударялись о необозначенные рифы, садились на необозначенные мели, там происходило все что угодно. Принимали там огни маяка одного за огни маяка другого, что тоже плохо заканчивалось, и лоцманы получали свою мзду за проводку судов в порт и из порта. Но они, как правило, к военному флоту отношения не имели. Это была особая категория таких ремесленников береговых. И многие из них могли быть неграмотными и вообще, так сказать, не знать никаких карт, а просто помнить окрестности своего порта, знать их как свои пять пальцев, чувствовать ветер, и этого хватало для исполнения профессиональных обязанностей. Спасибо.
1: Спасибо. Мы говорим спасибо также Бухтяру ПБ, который перешел на уровень лаборант и таким образом стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». И заодно благодарим Ксению Деметрию Целест, которая поддерживает стрим и спрашивает, были ли случаи выхода пирата на пенсию и какое отношение к бывшим пиратам было у действующих?
0: Знаете, я бы сказал, что на пенсию пираты могли выходить, но только на накопительную. Никакой социальной пенсии у пиратов не было. Если пират накапливал какую-то сумму, конечно, он мог осесть на берегу, просто жить там, копаться в огородике, или купить трактирчик и стать хозяином трактира, как Сильвер. Но такая судьба ждала немногих. Накопить на безбедную относительно старость было сложно. Ну, просто элементарно у пиратов, как правило, деньги были настолько небольшими, что в банк они попасть не могли. И банки работали с крупными клиентами в это время. Никакие мелкие вклады банки не принимали. Поэтому просто возникал технический вопрос, а где хранить эти деньги на старость? Ну, хорошо, если у пирата была женщина, которая могла их хранить и которая не убегала с этими деньгами. Это, конечно, был счастливый пират. А вот основная масса пропивала эти деньги и даже не рассчитывала на старость, потому что умирала где-то, ну, сразу же после того, как кончались силы заниматься матросским трудом.
1: Спасибо. И вопрос от Максима Песцова. Мог ли один корабль захватить порт? Могли ли 15 человек захватить порт? Корабль, а бывший доктор, пусть и плававший когда-то, стать капитаном навигации и другим премудростям можно было научиться на ходу?
0: Ну, тоже интересный вопрос. Вообще захваты маленьким отрядиком больших судов были, безусловно. И во время тех же наполеоновских войн, скажем, были десятки случаев, когда британские моряки, ну, потому что история британского флота времен наполеоновских войн хорошо известна, когда британские моряки, оказавшиеся на шлюпке после крушения их судна или в результате каких-то других происшествий, захватывали вражеское судно и приходили на нем в свой порт. Даже Адмиралтейство разработало специальную инструкцию о дележке призовых денег на этот случай, потому что могла быть ситуация, когда офицеров в этой шлюпке было больше, чем матросов. А принципиальной установкой было то, что офицер получает в десятки раз большую долю добычи, чем простой матрос. И обычные нормы раздела стоимости приза, разработанные для больших экипажей, не работали ну, так, как хотелось в маленькой шлюпке. То есть захватить, конечно, могли. Что касается навыков навигации и кораблевождения, то в той же Великобритании или Голландии не существовало никаких учебных заведений, которые готовили бы офицеров военного флота вплоть до XIX века. И в Англии морским офицерам становились очень просто. В 12-15 лет сын джентльмена, мы их и называли молодые джентльмены, попадал на корабль. Причем, как правило, отец платил капитану известную сумму за то, что его сына будут кормить и учить. Несколько лет на этом корабле плавал, его учил там, кто-то из офицеров учил навигации, кто-то, да, штурман, скажем, кто-то учил управлять парусами, но мальчик просто выполнял обязанности матроса и учился руками что-то делать. Ну, а потом он сдавал экзамен на мичмана, плавал мичманом 3 года, потом сдавал экзамен на лейтенанта и становился полноценным британским морским офицером. Скажем, в России, во Франции, в Испании были учебные заведения, которые готовили морских офицеров, но все равно практика для парусного моряка – это главное. Практика, а не теория. Поэтому, в принципе, нет ничего удивительного, что любознательный доктор мог научиться навигации и присмотреться к управлению парусами за время своих плаваний на военном корабле и потом выполнять обязанности капитана. Здесь я не вижу чего-то удивительного. Другое дело, что мог быть нелюбознательный доктор, который ничем не интересовался, но это уже другая история.
2: Спасибо. Вопрос, на самом деле не вопрос, просто комментарий от Сержа Любомудрого, нашего постоянного зрителя. Увы, придется смотреть позже. Спасибо Кириллу Борисовичу и всей пиратской команде. Вам, Серж, спасибо за поддержку. Вот. А теперь вопрос от Виталика Амиго. Недавно начал смотреть сериал «Черные паруса». Создается впечатление, что капитан ничего не решает и непонятно, для чего он нужен. Как обстояли дела с субординацией и дисциплиной на пиратском корабле? Расскажите про квартирмейстеров.
0: Ну, на пиратские... Вообще, «Черные паруса» я тоже смотрел первые серии. И, кстати, сериал мне в целом понравился. Вот в нем, во всяком случае, одежда персонажей и предметы быта из 18 века. Ну, пускай, может быть, не совсем из начала 18 века, но каких-то таких страшных анахронизмов я там не нашел. Хотя, ну, понятно, что сериал тут, знаете, у любого историка, к любой кинопродукции всегда есть бесконечный список претензий. Что касается роли капитана, то она очень сильно зависела от личного авторитета капитана. И здесь было как у казаков. Атаман в бою – это командир, который может пристрелить или заколоть любого пирата или казака, если он трусит там, или не выполняет приказания. А когда из похода вернулись или из боя вышли, вот тут можно собрать казачий круг или пиратскую сходку, капитана потребовать к ответу, переизбрать там, и так далее. Но, как правило, пираты шли к определенному капитану. То есть сам факт появления того или иного пирата на судне означал, что он согласен плавать вот с этим капитаном, он признает его своим лидером. И поэтому, наверное, там действительно перегнули в черных парусах вот с этой пиратской вольницей, когда прямо во время боя там начинается выяснение отношений. Этого бы никто не понял. И подобная пиратская ватага очень быстро пришла бы к своему концу. Но в отличие от кораблей регулярных флотов, отношения с капитаном на пиратском корабле были другими, они были более близкими, они были более уважительными со стороны капитана. Потому что в регулярном флоте зияла пропасть между матросом, который был из простых, и офицером, который был из дворян. И это были люди, ну, просто с разных планет просто, которые с точки зрения устройства тогдашнего общества даже сидеть рядом не могли. Не то, что, знаете, там, иметь какие-то человеческие отношения между собой. Что касается квартирмейстеров, вот откуда-то взялся миф, я не знаю, откуда он взялся, что квартирмейстер был начальником пиратской абордажной команды. Вообще термин «квартирмейстер» появляется в 17 веке, ну, он появляется в 16 веке на суше, и он означает человека, который отвечает за расквартирование роты солдат. То есть он ищет место лагеря, или он разводит солдат по квартирам в городе или в деревне, где они останавливаются. На флоте квартирмейстер отвечал за участок палубы, за участок жилой палубы, где подвешивали койки его подчиненные. Он командовал группой из 20-30 матросов, ну, которые ближе всего современное понятие отделения. Хотя тут мне уже делали замечание, что отделение в современной армии 10 человек. Я это знаю, там, а то и бывает и меньше. Но в 18 веке вообще на такие мелкие подразделения не дробили ни сухопутную армию, ни корабельный экипаж. И минимальным подразделением, что на суше, что на море, было где-то вот 20-30 человек. Квартирмейстер был обязан в военном флоте следить еще за опрятностью одежды своих подчиненных, за тем, чтобы они ели аккуратно в положенном месте, не выбрасывали еду там и не пачкали, чтобы они отправляли естественные надобности в гальюне, а не где попало. Ну и квартирмейстер отвечал за одну из шлюпок иногда. И поэтому квартирмейстером называли также рулевого на шлюпке. То есть любой рулевой на шлюпке мог быть назван квартирмейстером при обращении к нему. А в пиратском экипаже, поскольку он был маленький, квартирмейстер был зачастую один. И он отвечал за различные хозяйственно-бытовые вопросы. Опять же, вот образ Сильвера очень точно выбран Стивенсоном, потому что Сильвер же не рубака. Сильвер не какой-то там страшно сильный, огромный дядька, который одним ударом может разрубить корабль от верхней палубы до киля. Нет, он очень любезный, очень вежливый, но он при этом манипулирует, и он при этом, естественно, управляет людьми. Ну, он может и зарезать, конечно. Но это не главное, не главный инструмент. Он людей привлекает к себе, он кого-то с кем-то стравливает, он играет на их чувствах. Он опытный манипулятор. И что если говорить о пиратском квартирмейстере, то одна из его функций – это раздел добычи. То есть он должен был быть достаточно грамотным, чтобы считать большие цифры, там, 3-4 значимыми цифрами владеть, уметь хотя бы 4 действия арифметики производить, что умел далеко не каждый. Поэтому и Сильвер именно таков. Так что спасибо Стивенсону, это прекрасный образ именно пиратского квартирмейстера. А если говорить о абордаже, то, конечно, на абордаж пиратов вел капитан. Капитан был лидером, капитан был атаманом, и никто другой не мог вести пиратов на абордаж, кроме как лично капитан. Никакого начальника абордажной команды в узком смысле слова на пиратском корабле просто было не нужно.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос задает Sacred Beaver. Что насчет сегодняшнего дня? Правда, что бриты замутили кипиш в Сомали, и после пиратства страховка выросла?
0: Но я не берусь судить о деталях конфликта в Сомали. На мой взгляд, он вытекает из внутренних причин этой африканской страны. Это вообще одна из самых сложных африканских стран. Она же склеена еще из двух частей. Из бывшей британской и бывшей итальянской колонии. И это одна из самых отсталых стран Африки. Так что там и без бритов хватает всевозможных проблем. Но, с другой стороны, знаете, тут ведь как посмотреть. С одной стороны, страховщикам, наверное, выгоден рост страховых тарифов. А с другой стороны, фирмам, которые перевозят товары, которые тоже, в общем, британские, наверное, это не очень выгодно. Поэтому я думаю, что современное пиратство – это как организованная преступность. Она кому-то выгодна конкретно каким-то структурам и людям. А кому-то она невыгодна, и кто-то с ней, кому-то она мешает. Наверное, как-то так.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо.
2: Мы сейчас, наверное, сделаем маленькую-маленькую паузу для объявлений, потому что мы почти час уже в эфире, чтобы затем продолжить. Я попрошу начать объявление Георгия.
1: Я вашу просьбу удовлетворю, Александр. Я призываю зрителей задавать вопросы. И если вы, задавая вопрос, используете суперчат или специальную ссылку, это значит, что вы поддерживаете наш стрим. И это значит, что ваш вопрос будет задан в первую очередь. Вы также можете поддержать лабораторию научных видео на Патреоне. У лаборатории научных видео там есть специальная страничка, и все подписчики Патреона видят все наши видео в первую очередь. Но вы можете также просто поставить лайк этому стриму. Можете, я не понимаю, почему этого не сделали, подписаться на канал «Лаборатория научных видео». И тогда вы первыми также будете узнавать о всех стримах и видео, которые будут выходить на этом канале. Вам будут приходить уведомления. Конечно, вы эти уведомления включите с помощью специального колокольчика. Авторы лучших вопросов, а их определит Кирилл Борисович после сегодняшнего стрима, призы, замечательные футболки. А теперь я попрошу Александра рассказать о том, какие стримы и видео ждут нас в ближайшее время.
2: На самом деле уже завтра нас ждет публикация очередного выступления с форума «Ученые против мифов 15». Это уже 11-й доклад, который назывался «Меч против шпаги. Разрубая мифы о средневековых поединках». Выступал Вадим Сеничев, историк, переводчик, реконструктор, организатор турнира пеших латников в рамках турнира Святого Георгия и так далее. И вот помимо его, собственно, рассказа на сцене, его коллеги показывали с мечами, со шпагами всякие приемчики. Это выглядело довольно эффектно, громко звенело. Я рядом стоял, слушал. Вот, поэтому стоит посмотреть. А вредным оппонентом, кстати, выступал Михаил Родин, автор и ведущий проектов «Родина слонов. История конфликтов и прошлое», который только что стал лауреатом конкурса «Хрустальный пингвинопитек», конкурса научно-популярных видео. Это будет завтра, 19:00 на канале «Антропогенез». Не пропустите. А вот следующий стрим именно у нас выйдет не в субботу, а в пятницу. Послезавтра, 1 октября, в 19:00. И будет он из Великого Новгорода, где мы прямо будем делать живую экскурсию вместе с Павлом Колосницыным, ходить по Кремлю и еще там Георгий подскажет, почему, по музею, да?
1: Да.
2: В общем, смотрите, да, в пятницу.
1: На самом деле, в пятницу, я думаю, что в 19:00 музей будет уже закрыт, так что, скорее всего, это будет прогулка по территории Кремля. Именно, да.
2: А,
1: Я просто думаю, что у нас стрим запланирован на 19:00, а музей мы сможем снимать только до 18:00.
2: Ну, может, мы раньше стрим начнем? Ну, посмотрим. Коллеги, следите за новостями. И главное, чтобы не подвела связь. А так, я думаю, что картинка должна быть хорошая, потому что туда едет Виталик с Маришей, едут туда с техникой и с Ксюшей, наверное, все вместе. А, вот, это будет в пятницу. А из анонсов еще можно только сказать, что нас ждет форум «Ученые против МИФ-16», который уже точно будет, Гоша, какого числа?
1: 13-14 ноября будет форум ученых.
2: 13-14 ноября.
1: Да, и будет он проходить на сцене МИСИС в Москве, но, скорее всего, основная часть зрителей будет смотреть онлайн, учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, которая все еще у нас есть. Мы, наверное, вряд ли будем пускать много зрителей в зал, увы.
2: Да, но все равно это будет интересно. Скоро будет программа готова, и, уверяю вас, это будет крутой форум. Может быть, круче всех предыдущих. Ну что ж, а мы сейчас продолжаем. Возвращаемся к нашим вопросам. И вопрос от нашего зрителя Идалтыча. Реальны ли так любимые кинематографом пиратские клады? Спрашивает он.
0: Сразу скажу, что, к сожалению, нет. Пиратские клады – это литературная история. Потому что, ну, просто пираты, ну, было, знаете, ну, может быть, 2-3 случая, когда пираты захватывали действительно феерическое количество сокровищ, и доля рядового моряка составляла несколько тысяч фунтов стерлингов. Это безумные деньги для 18 века. Но все равно зарыть, ну, скажем, кто мог зарыть сокровище? Допустим, пират зарывал там собственную долю где-то добычи. Но это, ну, даже 2-3 тысячи фунтов даже в серебряной монете уложились бы в сундук, ну, относительно средних размеров. Если это было золото и драгоценные камни, то это была вообще не очень большая шкатулка. А каких-то коллективных общаков, насколько известно, пираты не оставляли. А капитан получал в 2, самое большее в 3 раза больше, чем рядовой пират. Поэтому он тоже не мог оставить какие-то бешеные сокровища. И юридически известно, ну, юридически подтверждено только то, что капитан Кидд дал показания о том, что он зарыл сокровище. И его повезли на следственный эксперимент. 2 года примерно он занял, потому что его возили из Англии в Карибский бассейн и обратно. И он выторговал таким образом себе 2 года жизни лишних, после чего его повесили. При этом сокровища капитана Кидда найдены не были. Он там показывал, где копать, но, в общем, все это ничем не закончилось. Поэтому нет никаких оснований считать, что зарывали какие-то клады. Но роман же нужно было о чем-то писать. И в 19 веке, конечно, эта история начала бурно развиваться. И вершиной всей этой литературной пирамиды стал роман «Остров сокровищ». Это, наверное, главный бриллиант в коллекции пиратской литературы мировой.
1: Спасибо. И вопрос от Павла Гришаева. Есть ли разница между флибустьером и корсаром?
0: Здесь мы становимся на сложную почву, потому что слов в любом языке гораздо больше, чем явлений. Языки, ну, это любой филолог знает, что любой язык избыточен. В любом языке можно обойтись гораздо меньшим количеством слов, чем в нем есть. Поэтому явление пиратства называется большим количеством слов. Это и флибустьеры, буконьеры, там, корсары, каперы, пираты, ну и так далее, и так далее. Там можно приводить еще всякие термины. Но если брать бытование самого слова «флебустьер», то это вторая половина 17 века, это Карибское море, и это ну, довольно узко бытовавший термин для обозначения вот этих людей. Но если говорить о специфике какой-то, каких-то терминов, то, может быть, в слове «буконьеры» есть специфика, потому что «буконьеры» изначально – это не пираты. Специфика, потому что «буконьеры» изначально – это не пираты. «Буконьеры» – это люди.

0: Значит,
1: Кирилл Халезин.
2: Ты меня. Вот. Значит, то есть медведей сейчас стало больше, и медведи сейчас стали себя вести в достаточной степени вызывающе. Это вот действительно так. Я рассказывал, что в 2013 году в одном из таких безлюдных мест мы путешествовали на вездеходе, так вот на наш вездеход бросился медведь. То есть если бы мне кто-нибудь 20 лет вот, сказал бы, даже в середине 90-х годов, что медведь способен броситься на вездеход, припадки какого-то безумия, я бы не поверил абсолютно. А, факт. Вот. Поэтому я, в общем-то, разделяю опасения достаточно большого количества людей о том, что, в общем-то, рядом с медведем надо чувствовать себя настороже. Вот. Еще тут, что бы мне хотелось сказать. Я ни в коем случае не за то, чтобы демонизировать медведя. Он, как любая другая зверушка, все-таки человека изначально боится. Но боится, в общем-то, иначе, чем все остальные звери. Во-первых, он по размерам сопоставим с человеком. Тут есть одна очень простая зависимость. Чем больше животное, тем оно человека боится меньше. Значит, еще есть одна вещь, о которой надо помнить всегда. Мы о ней очень часто забываем. Медведь, любой зверь, подавляющее большинство крупных животных, они сумеречные. Сумеречные или ночные. Так вот, любой зверь в сумерках ведет себя неизмеримо менее осторожно, чем зверь в светлое время. К медведю это особенно относится. Медведь на границе ночи и медведь днем ведут себя просто как разные виды. То есть, если медведь днем аккуратный, осторожный, все время осматривается, прячется, убегается, то медведь в глухих сумерках на границе ночи и подойдет, и посмотрит, и к костру подойдет, и обнюхает, и пофырчит, а на глазах изумленной публики может даже съесть еду из котелка. Такие случаи были. Вот. Поэтому вот ночь – это время медведя. Помнить об этом надо. Значит, и еще, конечно, он хищник. И помнить об этом надо. И хищник – это зверь, он движущийся объект, он пытается рассматривать как, в общем-то, источник для него пищи. Естественно, совершенно любой зверь старается рассматривать как источник пищи объекты поменьше. То есть для медведя вообще-то на самом деле нормальная животная пища – это рыба в реке, это мыши. Есть прямо целые популяции медведей, у которых вся стратегия питания построена на мышевидных грызунах и сусликах, например, медведи в чукотской тундре. Вот. Но животными крупными, сопоставимыми по размерам с человеком, они тоже не брезгуют. Те же медведи в чукотской тундре успешно охотятся на оленей, в Колымской тайге на лосей и в Печорской тайге. Это описанное явление. И, в общем-то, когда они видят одиноко идущую какую-то фигуру, они явно примеривают ее к своему аппетиту. Ну, смотрите, я просто о медведях могу разговаривать очень и очень много. Давайте-ка я перейду к вопросам, которые мне задали люди, на которые они ждут ответа. Я про медведей могу еще разок рассказать. Меня останется. Потому что вопросы, они есть. Алексей Низин пишет. Я живу с семьей.

и в деревне рядом с Ханты-Мансийском. Медведи – постоянные гости. Их встречают в лесу, на дороге и даже иногда на улицах деревни и около домов, расположенных у опушки. Я там встречал и снимал видео. Вопрос. Что обязаны делать региональные власти спецслужбы для разумной защиты жителей таких поселений? Например, строительство ограждения по периметру, закрытые мусорные площадки, скорость реагирования специалистов по отлову отстрелу непрошенных гостей. В прошлом году интервал между первым обращением в природнадзор и МЧС о периодическом появлении в деревне взрослого медведя и его отстрелом составил неделю. Утилизация трупов животных в лесу. Я не раз находил такие совсем недалеко от жилищ. Да, это, конечно, значит, вопрос важный. Значит, что надо помнить? Пункт номер один. Никакая милиция, никакой МЧС и никакой Росприроднадзор не отвечает за медведей. За медведей отвечает департамент по использованию объектов животного мира, иными словами, охотдепартамент. Никто больше не может и не имеет права вообще медведями заниматься. Вы звоните в полицию, полиция вас автоматически посылает, это не их дело. Вот сидят вас, они протокол составят и факт смерти зафиксируют. А бороться с этим они не обязаны. Значит, специалист департамента, старыми словами, районный охотовед. Районный охотовед должен, во-первых, принять решение. Во-вторых, дальше мы упираемся в типичную историю нашу российскую, да не только российскую, любого государства. Он должен себя обезопасить. Нет медведя. А от обвинений в том, что он зверушку эту пристукнул, а мог бы этого не делать. Поэтому он соберет максимальное количество бумаг, удостоверяющих заявлений, удостоверяющих в том, что медведь действительно представляет опасность для жителей. Значит, причем он еще на что рассчитывает? Когда он эти бумаги собирает, он рассчитывает, что, глядишь, оно еще само рассосется. Медведь уйдет, и все забудут. И ему проще, и медведь целее, и помои бурлить не будут. Запросит область, естественно, совершенно. В области то же самое подумают. Господи, блин, медведь, отстреливать. Опять кляузы на нас писать начнут. Тут срабатывает одно правило – затянуть. Затягивают. Затягивают. И вот в таком, ну, вот таким образом и идет, так сказать, идет затяжка. Затяжка проходит. Ну, выписывают разрешение на вынужденный отстрел. После того, как он происходит, еще бедолага-охотовед должен будет написать вот такую вот пачку документов, которая должна подтвердить правомерность его действий. Иначе, в общем-то, на самом деле, при наличии агрессивных и юридически грамотных людей, которые наблюдают за его действиями, он вполне может получить иск за браконьерство и даже сесть. Медведь сейчас 200 тысяч стоит. Вот. Поэтому вот таков у нас алгоритм. Что можно с ним сделать? Я вот вам скажу так. Я все время это предлагаю. Меня никто не слушает по вполне понятным причинам. Вы сейчас мое предложение выслушаете и поймете почему. Большая часть конфликтов с медведями, она из-за того, что медведь прикармливается на помойках,
в окрестностях человеческого поселения. Вот уберите помойки, 90% конфликтов с медведями будет сведено, вот их не будет вообще. Закрытые мусорные баки, и недоступные огороженные территории, и, в общем-то, ну, уже только самые отчаянные медведи полезут в деревню. Очень просто. При вынужденном отстреле медведя, который проявляет агрессивность в районе вот таких вот помоек, штрафовать безжалостно, как за браконьерство, вот этими самыми 200 тысячами, главу муниципального образования, у которого помойки не закрыты. Лично. Вот и все. Я не знаю, каким образом это надо протащить, через какую Госдуму и через какое законодательство, но уверяю вас, что если такое правило будет работать у нас, в общем-то, не будет, наверное, подавляющего большинства конфликтов медведей с людьми. Значит, ну, утилизация трупов животных в лесу, она тоже, она, в общем-то, возложена на ветеринарный надзор. Это другой совершенно орган, тоже страшный, инертный. И не забывайте, одна из самых больших наших проблем – это то, что все сотрудники госорганов, а я это, между прочим, сознанием дела говорю, я сам работал таким сотрудником, он всегда ходит по грани. Во-первых, всегда есть рядом сотрудник, который его подсидит. Это железобетонно. Тебя всегда, любого человека на ответственном посту пытается съесть человек, который хочет занять твое место. Поэтому затяжка – это нормальное совершенно явление для любых госорганов. Кстати, это не только в России, это во многих других местах. То есть первая мысль чиновника – это как бы что ни вышло. И это правильная на самом деле мысль с точки зрения самосохранения чиновника. Вот. Поэтому вот так вот оно будет у нас всегда. Значит, утилизация... Ну, а так скажу еще раз Алексею Мизину, что интервал между первым обращением природонадзора и МЧС о периодическом объявлении его отстрелом составил неделю. Это нормально, еще быстро сделали, кстати. Шустрые. Интересно, писали на них потом, нет? Некто Харальд Синезубый пишет мне, сколько медведей могут одновременно напасть на человека. Ну, смотрите. Что бы мне хотелось сказать. Медведи, они не немцы. Они строем не ходят. Иногда можно напороться на... Можно столкнуться с ситуацией, когда медведи несколько, и все они агрессивны. Это, во-первых, когда они все кормятся на одной и той же большой приваде, например, на скотомогильнике или на трупе кита. Вообще медведь на любой, при любой пище, он агрессивен, он склонен ее защищать. Это у него вот прошивка, здесь, как говорят нынешние компьютерные люди, в голове у него прошивка. Значит, медведь, но при этом, при всем, в отличие от немцев строем, звери не думают. И медведи, они индивидуалисты. Если, например, львы или волки имеют тактики коллективных охот, медведь ее не имеет. Поэтому, в общем-то, согласованных действий вам от них ждать не следует. Но вот и сердиться друг на друга, когда они сердиться они будут друг на друга не меньше, чем на вас, когда они, в общем-то, решат несколько медведей одновременно вами заняться. У меня был случай, когда я столкнулся с медвежьей свадьбой.
когда вокруг одной самки было три самца.

Спрашивает, каковы признаки, что именно этот встреченный медведь на меня нападет? Хороший вопрос на самом деле, потому что ну, как я всегда рекомендую, как чаще всего человек встречает медведя? Турист или еще кто-то. Вот он где-то идет и видит в прогале леса, на обочине поля или на склоне холма, метрах в 200, идет медведь по своим делам. Забыли про него. Сели, посидели, сели на пенек, съели пирожок, выкурили сигареточку, сварили чай, подождали минут 20. Медведь ушел, ни вы его никогда не увидите, ни он вас. Отлично. Вариант другой. Вы идете, медведь навстречу. И медведь вами начинает интересоваться. Вы его пытаетесь спугнуть подручными средствами, голосом, биением железяки об железяку, сниманием с себя куртки и подниманием над собой. Очень, кстати, эффективно действует, рекомендую. Просто звери боятся всего незнакомого. Это увеличение объема, им страшно. Вот. А он не боится. Он, более того, даже наоборот интересуется. Уже плохой медведь. Вот он подходит, он сократил дистанцию с 50 до 30 метров. Срочно осматривайтесь, куда будете прятаться. Потому что, конечно, совет, который даю я, не бояться, продолжать его шугать до последнего и не убегать, он, в общем-то, не для всех людей. Думайте, куда будете от него изворачиваться. Дерево, дырка какая-нибудь в земле, вагончик, еще что-то. Надо понимать, что вот сейчас убежать от него сложно. Медведь захочет догнать, точно догонит. Вариант потихоньку-потихоньку с ним увеличивать дистанцию. При этом нельзя его терять из виду. Понимаете, в чем дело? То есть нельзя поворачиваться спиной, то есть идти или в полуоборота, или просто пятиться. И зайти в такое место, где он вас не видит и не чует. Очень много шансов, что он перестанет вами интересоваться. Память у них, как у любых животных, довольно короткая. Но вот медведь, который уже начал вами интересоваться, это вот плохой признак. Но если медведь начал делать агрессивные выпады, кстати, между прочим, не факт, что как раз он вас есть пытается. Он пытается вас прогнать. Вот тут потихоньку-потихоньку отходите метров на 100, дальше отошли. Потом зашли за что-нибудь и прятались. Ну, в смысле, вот ушли из виду, все. Он свою задачу выполнил, он вас прогнал. А вот медведь, когда собрался на вас напасть, он никаких выпадов не делает. Он весь собирается в шарик такой большой. И с ревканьем летит на вас. Очень быстро это все происходит. От начала броска до его конца обычно секунды 3. Кстати, очень хорошо это все показано в фильме «Выживший». Фильм забавный, а вот эпизод с атакой медведя делал кто-то знающий. Не, ну, понятно, что там медведь размером с белого носорога. Но вот сама атака, она очень правильно показана. Вот он буквально клювом же щелкнуть не успел, а медведь уже на нем оказался. Вот так это и бывает. Поэтому, если медведь решил на вас напасть, то, в общем, вы это, конечно, поймете. Но я думаю, что это будет поздно. Геннадий Лютич спрашивает, как определить, как часто медведи посещают то или иное место? Следы и различные метки. Помет. Медведи гадят, причем гадят очень специфическим образом. Их помет довольно легко отличается от помета
любых других наших животных.

С кабаном спутать можно, но сложно. В общем, в помете медведя очень хорошо видны частицы того, что он съел. Злаков, чешуйчики, шишек, ягоды, если он ягодами питался. Вот если медведь питался на ягодах или на абрикосах, то помет его просто как джем. Прямо с включениями, с такими. Вот. Помета медведь составляет много. Следы. Ну, в подавляющем большинстве мест европейской России, в общем-то, конечно, следы медведя на хвойном субстрате увидеть сложно. Но медведь метит. Метит деревья. Я не знаю, честно говоря, зачем он их, почему он это делает. Но у Сета Томпсона утверждается, что типа медведь таким образом предупреждает о своих размерах другого медведя, который в этом месте живет. Это, скорее всего, не так. Скорее всего, это какая-то очень сложная коммуникация. Но она очень хорошо читается на местах. Это длинные такие задиры. Когтями, причем это острыми когтями. Вот когда лось, например, обгрызает деревья, это совершенно другие следы, как будто вот тупой отверткой кто-то спускал лубок. А медведь чаще всего, во-первых, метит хвойное дерево. Значит, на дереве, которое метит медведь, наверху есть обычно закось. Вот он сбоку берет и зубами кусает ствол. Вот. И есть потертые места. Он вот становится спиной или боком и трется. Жарко ему или там блохи какие-нибудь его кусают. Вот наличие таких деревьев – это точно совершенно признак того, что это место регулярно посещается медведями. Не одним. И тропы. Тропы медведей тоже очень характерные. Они такие самые, как двухколейные. Он широкий, вообще-то, на самом деле. Но, грубо говоря, это как человек, который идущий на четвереньках. То есть тропы медведей, они двухколейные. Поэтому они хорошо читаются на местности. Вот. Экология Камчатки спрашивает меня, может ли помочь решению проблем с медведями более массовое применение электроизгородей в частных хозяйствах, натурстоянках, рыбодобывающих предприятиях? Значит, смотрите. Электроизгороди – вещь, безусловно, хорошая. Я, в общем, все время смотрю в их сторону, потому что проблема оставления лагеря – это больная проблема, и у меня тоже. Я бы с удовольствием путешествовал в одиночку, но лагерь не оставишь в тех местах, которые я люблю. Электроизгороди работают. Мы и статью хорошую в журнале публиковали когда-то о том, как на Камчатке орнитологи обороняли лагерь с помощью электроизгородей. И я много независимых информаций об этом знаю. Это работает. Единственное, что я бы не считал это, конечно, абсолютной панацеей. Как и все, что касается медведя. Медведи, они умные, они придумают. Прокопаются. Еще чего-нибудь случится. Вот я не скажу, что каждый медведь через какое-то время будет способен бороться с электроизгородями, но то, что особо продвинутые медведи появятся, это я вот клянусь. Вот. Кто должен заниматься вопросами безопасности и просвещения людей о медведях? Я уже сказал. Департамент по использованию объектов животного мира. Охотдепартамент. Больше никто. Все. Должны ли участвовать Минтуризма, Минприроды, Аглесхоз? Ну, смотрите. Должны. Это значит быть вписано в уставные задачи. Не вписано, не должны. Но департамент по использованию объектов животного мира, охотдепартамент, это часть Минприроды. То есть Минприроды должно. Все остальные не должны. Роза Николаева спрашивает меня, как часто медведи разоряют дачные поселки. Да, есть за ними такая пакостная особенность. Ну, в общем-то, я, кстати, медведя одного как-то прямо в дачу убил.
Это отдельная история. Как-нибудь будет время, расскажу. Времени немного. Вот. Могут. Дачные поселки для них привлекательны. Но привлекательны они для них тем же самым. Помните. Это продуктами питания, находящимися для них в легкой доступности. Делайте недоступные для медведей помойки. Медведи на вашей даче шастать не будут. Юрий Р. спрашивает, нападают ли медведи на палаточные лагеря и людей в палатках? Нападают. То есть, ну вот лично в моей картотеке таких случаев, сейчас скажу, минимум 4. Причем один эпизод такой был очень тяжелый. Медведь задавил палатку и убил двух. И там ночевало 3 человека. Двух он убил, одного очень тяжело покалечил. И вообще эпизодов таких не так мало, как бы нам хотелось думать. Вот Мичо, фотографы из Японии на Камчатке в 90-е годы, тоже медведь задавил в палатке на глазах людей, которые вообще-то наблюдали за этим с крыши избушки. Отогнать его не удалось. Скиталец спрашивает, правда ли, что медведь преследует группу туристов и определяет в ней самого слабого, чтобы потом поймать и съесть? Сразу скажу, вот дальше наверняка будет вопрос о том, какие есть способы по предотвращению нападений медведя на человека. Я скажу, один из главных – ходить группой. Медведи на группы стараются не нападать. С численно превосходящим противником они не связываются. Они понимают, что несколько – это хуже, чем один. Более того, есть такое правило, что если, вот, например, кучная группа туристов идет и встречает медведя, им лучше разойтись, сразу показать, что их несколько. На медведя действует мгновенно. Поэтому нет такого, что медведь ходит за туристами, выбирает отставшего, хватает его и ест. Наоборот, хотите безопасно гулять и жить, ходите группами. Так, правовое обоснование применения огнестрельного оружия против нападающего медведя. Вот произошел инцидент. И что дальше? Каковы последствия? Пишите бумаги, фиксируйте место происшествия. Тут же звоните, информируйте правоохранительные органы. Чем больше бумаг напишите, чем больше фоток, причем таких четко, вот лежит медведь, вот стоит человек, на таком-то расстоянии он бросился и так далее. Может, вас и не обвинят в браконьерстве, а может и обвинят, в зависимости от того, какое количество палок нужно заработать районному охотоведу или участковому. Поэтому, если можно огнестрельное оружие не применять, не применяйте. А если применили, то, в общем, можно оглядеться и подумать, так уж ли вам нужны эти объяснительные. Вот. Потому что на самом деле шансов, что на вас будет написан протокол, и вы будете обвинены в браконьерстве, очень много. Так сейчас прямо и говорят, ну а что, вот человек решил, так сказать, медведя стрельнуть, а потом обвинить его в нападении. Доказательств же нет. А так всякий будет там этим заниматься. Это прямое вообще покрывание браконьерства. Ну-ка, мы его сейчас лучше дохлобучим, а потом другим будет не по, сказать, ну, сказать, неповадно. То же самое, если медведь посягает, например, на стадо коз в загоне на окраине деревни. Значит, дорогие товарищи,
Первый вопрос, который вам будет задан, если вы предъявите, убьете медведя и скажете, что он ваших коз гонял, платите ли вы с ваших коз налог и зарегистрированы ли они у вас как животные, как имущество. Вообще положено содержать животных так, чтобы они находились в состоянии, недоступном для дикого зверя. Вот и все. Всегда виноват человек. Пару раз было очень страшно, но до стрельбы дело не дошло, разошлись кое-как. А вообще, с какой дистанции уже необходимо открывать огонь по медведю, начавшему атаку? Значит, имейте в виду, что медведь начинает атаку с расстояния от 40 метров. С моей точки зрения, по медведю надо стрелять сразу же, как только он атаку начал, потому что второго-то раза может не быть легко. Вообще, лично для меня критическое расстояние, на которое я не позволяю агрессивно выглядящему медведю приближаться ко мне, 10 метров. Но при этом, при всем, существует масса ситуаций, когда медведь находится на расстоянии от меня 10 метров и ближе, и он не ведет себя агрессивно. Ну и бог бы с ним. Вот. Было бы неплохо также знать своих отрицательных героев в лицо, так сказать. По чьей инициативе на законодательном уровне была дана вольница для медведей, благодаря которой они расплодились до угрожающих масштабов. Кому выгодна такая нервная обстановка с медведем? Почему медведь стал выше человека? Как кому? Агентам Госдепа и Навальному. Совершенно очевидно. Шутка. Значит, медведь просто никому не нужен. То есть охотятся на него, ну, наверное, не больше 1000 человек в стране. Есть его нельзя. Шкура его, в общем-то, ну, шкура медведя дома. Во-первых, попробуйте ее выделать. Это тоже не 10-12 тысяч рублей хорошего выделанная шкура, а то и больше. А удовольствие довольно сомнительное. Жены со шкурами борются. То есть, просто вот он никому не нужен, не нужен, и все. Поэтому их так много и стало. Приемы снаряжения подствольного магазина, полуавтоматического помпового дробовика, когда основная цель – это рябчик, тетерев, глухарь, но вероятность встречи с Мишей тоже есть. Патрон в кармане. Вот и все. Все эти замечательные истории. Один патрон пулевой, другой дробовой. Три патрона дробовых в магазине, дальше пулевой. Все фигня. Добросить патрон в магазин гораздо проще, чем пытаться добраться до скрытого в этом магазине пулевого патрона. То же самое с двустволкой. То есть я на самом деле людей, которые носят один дробовой патрон и один пулевой в стволах, я о них только в книжках читал. И кто-то мне когда-то признавался, что пробовал прием в детстве, ну вот в ранней молодости. Быстро понял, что забываешь про это мгновенно. Двустволка-то она для чего? Она дуплетом стрелять. Вот, сказать, вылетел утка, и ты по ней бах-бах. Блин, а второй-то пулевой. Ну и что, не дурак ли я, называется. Вот. Поэтому так. Наши отечественные, выжившие в противостоянии с напавшим медведем. Реальные истории про тех, кто смог, что прямо хоть картину рисуй, хоть роман пиши. Есть такие истории, довольно много. Кстати, история с настоящим выжившим была далеко не столь романтична, как об этом принято писать в книгах. И уж как бы это в фильме написали, так и описали, так вообще смешно. Но я вот, например, 3 года, работая в заповеднике «Кедровая пать», жил в одном доме с начальником охраны Владимиром Ивановичем Тимониным. В общем-то, очень красивым мужчиной, но при этом лицо которого было очень изуродовано. Простейшая история.
находился во время учета в Уссурийской тайге, увидел большое дуплистое дерево с открытым дуплистым верхом и решил в него по молодости с дуру заглянуть. В дупле сидел медведь. Он схватил Володю за голову и голову прокусил. Правда, потом убежал. Что Володю спасло? Он, в общем-то, достаточно далеко выходил. Причем до одной избушки дошел. Там никого не было. Дошел до кордона, там были люди. Его вывели до трассы, отвезли в Лазо и уже на санитарном самолете, спасибо советской власти, увезли в Владивосток в больницу. Володя остался жив, здоров. Я регулярно с ним перезваниваюсь и переписываюсь. Если смотришь этот стрим, Володя, привет тебе. Ты хороший друг, один из лучших, которых я знаю. Но вот с ним произошел такой случай. Некто Мейсон спрашивает, какой самый стопроцентный способ избежать нападения медведя? Это просто не ходить туда, где медведи есть. Это все. Диван не вставайте, и все будет отлично, уверяю вас. А Лира Лира из Твери спрашивает, какой самый большой медведь, с которым я могу встретиться? Вопрос, кстати, не глупый. Чаще всего вы встретитесь с небольшими медведями или медведями среднего размера. Небольшие медведи, они просто большой медведь, он потому и большой, что он опытный. Он знает, что с человеком лучше, в общем-то, лишнего раза не встречаться. Он сам с вами не встретится. И вы с ним не встретитесь, а он с вами не встретится. Он видит, что вы идете, он отойдет в сторону и пропустит. А маленький медведь, медвежата или так называемые отгоныши, средний класс, они вот, да, могут вами заинтересоваться, но это не значит, что они безопасные. Даже медвежата двухлетки могут убить здорового, крепкого мужика. Случаи были. Леонид Леонидович спрашивает, какие средства защиты от медведя вы знаете и как ими пользоваться. Ну, это наиболее распространенные. Газовый баллон, мощный фонарь, свисток, фальшфейер. У меня есть целая лекция на эту тему. В общем, там про все это подробно написано. Но вот, например, моя знакомая Ольга Мочелова, которая работает на северо-востоке Сибири и ходит в потрясающие по сложности и продолжительности одиночные пешие экспедиции, в общем-то, отлично обходится просто тренерским свистком. Тренерский свисток и поднимает над головой кусок брезента, который у нее за спиной обычно заткнут, под которым она ночует. Просто вот увеличивает свой размер. Фонари. Мощные фонари. Фонарь свыше 1000 люмен, направленный в глаза зверю, в общем-то, пугает любого зверя, включая слона. Это хорошая вещь. Пользуйтесь. Вот. Тот же Леонид Леонидович спрашивает, есть ли способ жить рядом с людьми бесконфликтно? Нет такого способа. Даже если вы будете мирнейшим из всех людей, Сергеем Радонежским или Львом Толстым, все равно медведи же, они не понимают, что вы безобидны или несъедобны. Рано или поздно среди ваших соседей появится медведь, который к вам залезет или захочет вас съесть. Хищники в любом варианте, крупные хищники, человеку вредны. Об этом надо помнить. Совсем не зря хищников вообще-то люди везде поизвели. Именно поэтому они по зверскости своей человеческой. Потому что они человеку вредят. Поэтому, в общем-то, сказать, нету способа жить без конфликта. Марк спрашивает, вы долго изучали медведей как биолог. Если бы вам снова пришлось этим заниматься, какой была бы тема исследования, на какой вопрос вы бы искали ответ? Чего мы не знаем о медведях, а узнать интересно. Ну, я бы много чем занимался. Я пытался найти, понять, насколько отличаются
по генетическим признакам медведи из разных краев ареала, например, из Забайкалья, из бассейна Лены, из Уссурийского края, с острова Сахалин, Аляски, Йеллоустона, Британской Колумбии. Это интересно. А еще мне было бы очень интересно понять, как медведи занимают свои территории. То есть, как медведь, какова зверская жизнь-то? Она сложна, она непростенькая. Значит, медвежата живут с медведицей 2 года. После 2 лет медведица медвежат отгоняет. И она начинает вести себя по отношению к ним, как абсолютно чужой человек. Отец изначально так по отношению к ним себя ведет. Если он своих собственных медвежат поймает, он их точно съест. Вот. Дальше начинается вот у таких медведей значит, у них начинается период, как принято раньше было говорить в литературе 19 века, великовозрастного балбесничания. То есть, пока медведь не достигнет каких-то размеров, при которых он может выдавить зверя, который имеет, вот, территорию занимает, он беспорядочно перемещается по площади. Живет где-то, а вся территория поделена между медведями, крупными самцами и самками. Значит, вот он где-то живет, его выгонят, он дальше пошел, пока вот перезимовал где-то, потом, значит, снова идет, опять какие-то медведи его гоняют, везде он такой сирый, пуганный, и их большинство на самом деле, их, в общем, больше 40% от всей популяции, а потом они каким-то образом свои места занимают. В общем-то, в очень жесткой внутривидовой борьбе. Вот мне было бы очень интересно именно за этим проследить, насколько далеко могут уйти такие медведи от тех мест, где они родились, как они занимают эти территории. Не все медведи держат эти территории, вот твердо совершенно живут на одних и тех же площадях. Вот, например, радиотрекинг медведей на Аляске продемонстрировал, что были медведи, которые, например, за 60-70 километров приходят из мест, где они жили, где они лежали в берлогах, на побережье Тихого океана, а потом возвращаются обратно. Чем это обусловлено? Это все было мне интересно очень. Ну вот, это почти, сказать, все вопросы. Давайте-ка я попробую поотвечать на те вопросы, которые мне сейчас понакидали здесь. Денис, влияют ли погодные условия на поведение и деятельность медведя? Как, например, погода влияет на людей? Влияет. Медведь не любит дождь и снег. В это время лежит под кустом и спит. Это вот точно совершенно. То есть, если погода, как принято говорить вот на охоте, для охотника плохая, для человека и не надо. Сидите в палатке, сидите в избе. Дверь в это время тоже лежит. Погода наладится, все кругом зашевелится, будьте спокойны. Денис спрашивает. Михаил Арсеньевич, вот скажите, пожалуйста, вы верующий человек? Я просто слабо представляю, что, оказавшись в опасной ситуации, с медведем можно руководствоваться только знаниями природы и поведения животных. Нет, не верующий, однозначно говорю. Причем, чем старше, тем менее верующий. Посоветуйте, когда лучше, безопаснее и удобнее в плане погоды приезжать в Карелию для походов в лесу. Можете дать какой-то совет? Не могу. Я вот в Карелии, если и был, то был раз, может быть, и все. Вот. Эдсас. Вопрос. Как вы думаете, может ли противостоять крупному медведю 9,6 на 53 ланкастер? Из какой дистанции заранее благодарен? Может.
Хороший патрон, прямо, в общем, вот прямо для этого объекта. Он мощнее стандартного 9,3 на 53. А, в общем-то, собственно говоря, с того патрона медведей положено много, мы в том числе. С какой дистанции? Я прямо вам говорю, с медведями все страшно просто. Чем ближе, тем лучше. 50 метров лучше, чем 100, 30 лучше, чем 50, 20 лучше, чем 30. Если меньше, чем 20, то, в общем, надо помнить, что медведь может попросить второго выстрела. А если вы его не сделаете, то он вам второго шанса может не дать. Александр Шакуров. Добрый вечер. Добрый вечер, Александр. Насколько комбинированное ружье удобно на охоте, в том числе в случае защиты от зверя? Ведь при необходимости повторный выстрел таким же патроном быстро не сделаешь. Да вот я тоже не считаю, что комбинированное ружье очень удобно в случае защиты от зверя. Вот тройник мне гораздо больше нравится. То есть комбинированным ружьем мы обычно называем двуствольные комбинашки. Вот. То есть двуствольная комбинашка – это две одностволки на одном прикладе. Я многократно говорил, что это оружие профессионала. Причем такого профессионала, который профи-профи. А если вам нужен второй выстрел для подстраховки, это, в общем-то, вам к тройнику или к самозарядному оружию. Антон Чайка, добрый день. Добрый день. Подскажите ли, имеет ли смысл брать с собой в зимние походы, например, в Ленинградскую область, охотничье оружие, когда идет долгая и холодная зима, и медведи и волки выходят населенным пунктом? Медведи зимой спять. Волки, в общем-то, не знаю, насколько они к населенным пунктам выходят. Имейте в виду, что охотничье оружие вы можете иметь при себе только при наличии путевки, выданной лицензии, выданной именно в те угодья, где вы находитесь. В противном случае вы браконьер. Поэтому решайте. Брать вам с собой охотничье оружие или не брать. Я вообще, кстати, между прочим, при выборе брать с собой оружие или не брать, чаще всего не беру. Оно длинное, тяжелое и мешается. Вот. Шакуров. Каким вам видится ружье промыслового охотника, который добывает всякую живность, и это ружье у него одно единственное? Дробовик 12-го калибра. А уж там, каким он... лучше владеет самозарядная помпа или двустволка. Я вот считаю, что наиболее универсальное ружье именно для охоты – это двустволка, 12-го калибра. Вот. Максим Баев. Какие законы способствуют размножению медведя? Природные законы какие? Раз в году они, в общем-то, начинают... совокупляться, а через 8 месяцев приносят детенышей. Вот и все. Максим Баев. Районный охотовед разве не должен нести уголовную ответственность за нападение людей в его сфере ведения? Нет, не должен. Ацетон. У меня по правилам охоты 2020 года. Чем был вызван запрет охоты на боровую дичь с нарезным оружием под патроном центрального боя? Отвечу на этот вопрос попыткой борьбы с браконьерством, что люди будут ходить с винтовками в лес, стрелять с путевкой на глухаря и рябчика, а стрелять лося, кабана. Роман Рашин спрашивает, действительно ли медведь намного выносливее и на порядок крепче на раму, нежели амурский тигр? Не стрелял я амурских тигров. Но злодеи, с которыми я общался в Приморском крае в большом количестве мест, говорили, что медведь, ну не на порядок, но гораздо крепче. Кошки вообще-то слабы на рану. Большие кошки. Евгений Ашмарин, подскажите линейку гладкого и нарезного калибра для охоты на медведя. Гладкий от 20 по 12 нарезной. Какие лично использовали на мишку пули в гладком, какие порекомендовали сейчас, какие места лучше стрелять? Ну, слушайте, у меня об этом много написано. Места на себе не показывают. Лучше выстрел по медведю в штык. И сзади.
как принято говорить, в очко. Попадаешь, там, сказать, пуля идет по потрохам и доходит до печени, доходит до сердца, там очень много всего намешано, далеко не уйдет. Вот, 20, ну вот 20-й калибр, я считаю, минимально рекомендованный на медведя, 12-й нормально. Чем больше калибр, тем лучше, все очень просто. Ну и нарезной, начиная с 7 мм, ну и заканчивая девятками. У меня сейчас 375-й. Вот. Какие вы лично используете на мишку пули в гладком? 20-го я как-то тандемом убил медведя. Из 12-го, да много какими и круглыми пулями, и Бреннеке. Даже и не вспомню сейчас. Много этого было. Синшиз спрашивает. Ситуация. Сидишь в кротке на весенней охоте на тетерева. Тут на поляну выходит медведь, начинает принюхиваться и идти к кротку. Что делать? Выходить или шуметь, сидеть и молчать, или стрелять? Выходить и шуметь. Однозначно. Дать ему понять, что вы здесь. Он может не понимать, что человек в кротке сидит. С нюхом у него хорошо, а со зрением не очень. Дайте ему себя показать. Встаньте. Встаньте в полный рост. Дмитрий П. Здравствуйте. Если я с собакой встретил медведя, на что обращать внимание, как себя вести? Держать собаку. Потому что если собака погонится за медведем, а потом медведь развернется и погонится за собакой, собака прибежит к вам и кинется вам под ноги. И тут медведь, занимаясь собакой, в общем-то, может случайно попутать и порвать вас. Случаи такие были. Гарикон видео. Михаил, расскажите об исследованиях медведей, которые были проведены охотничьими обществами или охотничьими клубами за последние 30 лет. Именно добровольными, а не бюджетными организациями. Ну, охотники обычно собирают ДНК и сдают во всякие научные заведения. Особенно это распространено среди трофейных охотников, среди иностранных. Собирают ли пробы ДНК именно у медведей наши охотники, я, к сожалению, не знаю. Вот, поэтому не скажу. Алекс Билан. Пару лет назад в Северном Казахстане на охоте была встреча с годовалым медведем. Могут ли они мигрироваться и расселиться в нашей местности? Зверь для нашей местности невиданный. Могут. Где угодно могут мигрировать и расселиться. Они и в тундру могут мигрировать, и в и в лес степных районах и так далее. Имейте в виду, что если вы встретились с годовалым медведем, то рядом где-то была мамаша. Они не ходят по одному. Так, я сейчас посмотрю, что у меня есть здесь в вопросах. Про Дратхара есть, об исследованиях есть. Так. До какого возраста медведям свойственно игривое, нерациональное, бессмысленное поведение? А вы знаете, по-моему, до любого. Я видел даже как большие медведи. В общем-то, сказать, большие, как большие медведи, просто вот предаются этому игривому и бессмысленному поведению. Так, ну что, на самом деле уже достаточно много времени. Я очень благодарен всем тем, кто меня послушал. Вот. Большую часть всего того, что я о медведях знаю, я вот написал в этой книге. Желающие могут ее даже приобрести, нежели настроение будет. И давайте, значит, я вам сразу предупреждаю. Я думаю, что в следующий четверг у нас четверга со мной не будет. Я буду на выезде у коллег в солнечном Татарстане. Ну и следите за анонсами. Спасибо большое.
До свидания.

что бы мне хотелось сказать о метеоритном поиске, о том, что новенького, что старенького, чего и как, чем руководствоваться, на что обратить внимание. Ну, наверное, начнем с того, что на сегодняшний день для результативного метеоритного поиска появилось очень много различных возможностей. В частности, абсолютно нету вопросов с картографией как таковой. Google Earth вам в помощь, пожалуйста, у всех. Это можно поставить на телефон, любую программку, которая вам заменит и GPS, и ориентирование по местности, и так далее. Плюс широкие возможности для определения, то есть фактически получения информации в режиме реального времени о том, что где упало, как упало, потому что падение метеоритов для средств массовой информации – это лакомый кусок. То есть, если где-то что-то упало, вы узнаете об этом через пару часов из новостей, причем всех. Вот. То есть, если упало что-то довольно значительное, что стоит поискать, то информация к вашим услугам буквально, опять же, в режиме реального времени. Очень хорошо развился приборный поиск, то есть появились металлодетекторы с очень хорошими параметрами, которые позволяют искать и каменные, и железные метеориты. Вот. Очень большое развитие получила за последнее время транспортная система, то есть если вам вдруг вздумалось оказаться на другом конце Земли, в общем, 24 часа, и это не такая большая проблема. Проблема только, если у вас нет визы. Вот, вам придется подождать какое-то время, чтобы ее получить. Я рассказал о возможностях современного поиска. Теперь расскажу о некоторых особенностях. В связи с тем, что я уже сказал, на сегодняшний момент наибольшее распространение, ну даже не то, что наибольшее распространение, а наиболее такой продвинутый вариант поиска – это поиск по горячим следам. Вот упало. Упало, мы все услышали это дело в новостях, вот, немножечко погуглили, посмотрели, что к чему, значит, посмотрели, нашли ли осколки или нет, где точно место и так далее, собрались, поехали и, дай бог, нашли. Вот. Опять же, если мы держимся в сочетании с некоторыми научными учреждениями, с некоторыми данными из разных источников, мы можем немножечко корректировать, где нам стоит искать и так далее. И вот этот вот поиск в режиме реального времени, когда вот метеорит только упал, и тут же за ним выдвинулись, и тут же его нашли, это, скорее всего, тенденция именно последних лет. Ну, буквально там десяток-другой лет. Раньше это было менее распространено, и транспортная доступность была другая, и возможности были немножечко другие. Сейчас, в общем-то, уже несколько команд мирового уровня, они, в общем, соревнуются между собой, кто первым окажется на месте, где упал свежий метеорит. Вот. Что касается того, что нужно для результативного поиска. Все зависит от обстоятельств. Значит, для начала то, что нужно, безусловно, это желание. Второе, то, что нужно, безусловно, это некоторая финансовая составляющая для того, чтобы это ваше желание осуществить. Вот. Ну, а третье условие уже начинает варьироваться в зависимости от того, что же именно мы хотим. Если это поиск в режиме реального времени, то есть попытка найти свежее падение, которое только что упало, значит, нам фактически ничего не понадобится, кроме глаз. То есть мы высаживаемся в том месте, где предполагаемо падение метеорита состоялось, и идем. И
ходим долго и нудно, смотрим себе под ноги. И в конечном итоге, если нам сильно повезло и мы правильно угадали место, мы находим камень. Один, два, далее по списку. Значит, соответственно, для этого нам понадобится, во-первых, если нас не один человек, а команда, нам понадобится рация для того, чтобы связываться друг с другом и, опять же, держать в курсе неких новостей, что я вот просмотрел этот участок, ничего не нашел, а я вот здесь вот нашел, ура, ребята, бегите ко мне. Вот. И нам понадобится, соответственно, какое-то навигационное оборудование. Это может быть GPS, это может быть простой телефон там, с программкой поставленной. Потому что в первую очередь, что нам понадобится сделать, если мы нашли камень, отметить его местоположение. То есть, исходя из того, где была сделана первая находка, можно уже дальше каким-то образом строить. То есть, просто пробежал, поднял камень и побежал дальше, нет, так не работает. Так можно, конечно, но вы теряете большинство ценной информации, которая вам пригодится в дальнейшем. Поэтому на это следует обратить внимание. Если мы акцентируемся на приборном поиске, то есть это либо старое падение известное, там, где метеорит уже был, метеориты уже находились, и мы идем и пытаемся добрать куски, которые не были найдены сразу или в последующее время, мы вооружаемся приборами. Значит, тут сразу возникает вопрос. Значит, есть метеориты, которые не содержат металлического железа, не магнитные и вообще никак не реагируют. Ну что ж, у нас тут остаются только глаза. Найти их с помощью металлодетектора у нас не получится. Так что этот вариант мы отметаем сразу. Соответственно, у нас остаются железные, железокаменные и какие-нибудь хондриты, которые содержат металлическое железо, в котором все это дело присутствует, и которые можно поймать на металлодетектор. Значит, соответственно, выбираем, если у нас камень, это каменный метеорит, там идет рассеянное железо. То есть реакция металлодетектора в основном идет даже больше на магнитные свойства металла, нежели на его проводимость. Потому что проводимость минимальна. Там зернышки совсем маленькие, меньше миллиметра. И эту проводимость металлодетектор не ловит. В большинстве моделей металлодетектора эта функция даже наоборот сильно задавлена. Потому что это функция так называемых горячих камней. В большинстве случаев поиска с металлодетектором, горячие камни – это нежелательный элемент, от которого стремятся всячески избавиться. В случае с метеоритом – обратная ситуация. Дело в том, что метеорит реагирует точно так же, как горячие камни. То есть он обладает какой-то минимальным содержанием железа, которое просто так прибором, только высокочастотником, улавливается, но очень слабо, но обладает магнитными свойствами за счет этого распределенного железа. Вот. И можно поймать, можно составить определенным образом, запрограммировать металлодетектор, чтобы он брал именно эти камни. Ну, в зависимости от модели, это по-разному. Вот. Но следует учитывать то, что глубина обнаружения каменных метеоритов весьма и весьма невелика. Как правило, она не превышает там, 10-15 сантиметров. То есть в случае, если на поле была глубокая перепашка, еще что-то, ну, шанс уменьшается. Это нужно всегда иметь в виду. Металл, особенно крупный, то есть большие железные метеориты. Для этих вариантов очень хорошо подходит глубинный металлодетектор. В чем особенность его работы? В большинстве своем глубинные металлодетекторы используют импульсный режим работы прибора. И отклик металлодетектора полностью завязан на проводимость данного объекта. Соответственно, чем больше по объему этот объект, и чем лучше он проводит электроэнергию, тем лучше он будет давать сигнал. Вот. Хорошие глубинные приборы, я не буду останавливаться на конкретных марках, хорошие глубинные приборы имеют размер рамки металлодетектора до 3 на 3 метра. То есть покрывают довольно серьезную площадь. И глубину обнаружения крупных камней, там от 100 килограмм начиная, крупных
Метеоритов глубину обнаружения до 5 метров. Ну, соответственно, фактически вы имеете возможность покрыть практически всю площадь. Это что касается оборудования и способов поиска. Ну, а дальше все упирается в одно, в опыт, который вам даст возможность правильно выбрать место, адекватно оценить ситуацию, подобрать правильное оборудование, вот, как следует подготовиться ко всяким неожиданностям в вашем возможном путешествии. Вот, и, несомненно, удача. Главное – наступить. Наступите, значит, метеорит ваш. Один из основных вопросов – как выбрать место для поиска. Значит, если кто-то пытается начать данное дело, попробовать себя, не гонитесь за тем, что вы найдете что-то новое, вот так вот прямо взяв в руки металлодетектор и пройдя 2 метра от забора своей дачи, вы вдруг найдете метеорит. Практически нет шансов. Рассчитывайте на то, что в первую очередь вам придется уделить внимание тем местам, которые уже давно известны как источник метеоритов, где были находки, где они продолжают идти, откуда люди приносят все новые и новые камни. Если мы смотрим на территории Российской Федерации подобные вещи, ну, сразу могу сказать, у нас это Сихотаринский железный метеоритный дождь, выпавший в 1947 году на территории Приморья до сих пор, который можно найти. Вот. Это чуть поближе сюда Царев, это Волгоградская область, 60 километров в сторону Астрахани. Вот. Каменный метеорит, довольно крупное падение. Считается, что это 1922 год, хотя я в этом сильно сомневаюсь. Мне кажется, он значительно более старый. Но, тем не менее, шанс найти его еще есть. Это некоторые другие метеориты, в частности, в ближайшем окружении. Это Дронино, это Рязанская область, всего 300 километров от Москвы. Железный метеорит, который на самом деле до сих пор можно найти фрагментик металлодетектором. Это свежее падение в Липецкой области, опять же, 400 километров от Москвы. Это Озерки, камень, который упал летом прошлого года, ну, фактически год назад, до сих пор находят с помощью металлодетектора. Пожалуйста. Это Чинге, это Тыва. Железный метеорит, очень старый. Вот, трудно сказать, что... То есть первая находка была в 1908 году. Вот, сколько было найдено потом, история умалчивает. Но, тем не менее, до сих пор фрагменты найти можно. Ну, и несколько других, собственно говоря, посмотрите, выберите сами. Вот, что касается возможности, опять же, мы упираемся в то, что условия в нашей средней полосе для поиска метеоритов очень и очень плохие. То есть случайный шанс находки метеорита приближается к нулю именно потому, что те камушки, которые упали достаточно давно, они быстро разрастают. Условия у нас не очень, потому что у нас и существует зима, когда вода проникает в трещинки метеоритов, там замерзает, его потихонечку раскрашивает. Вот. Соответственно, плохие условия сохранения, плохие условия поиска. Вот. Шансов найти очень мало. Поэтому, выбирая Россию в качестве поиска, в качестве базы для поиска метеоритов, обращайте внимание на то, что уже было найдено до вас. Что касается пустынного поиска и антарктического поиска, конечно, большинство пустынь – это значительно более приятный и удачный полигон для поиска метеоритов, нежели средняя полоса. Но, опять же, есть варианты. Значит, абсолютно не подходит для поиска песчаная пустыня.
Дело в том, что перемещающиеся барханы не то чтобы даже топят большинство материала, но вариант того, что камень окажется перекрыт довольно толстым слоем песка, он очень большой. Просто шансов найти меньше. Сказать, что они повыше, чем в средней полосе, но тем не менее, все равно они недостаточно хороши для того, чтобы организовывать серьезные поиски. Основа, конечно, это каменистая пустыня. Это может быть Аравийская пустыня, ну, в частности, там сейчас существуют некие ограничения, некий запрет на поиск метеоритов. Ну, Атакама до сих пор свободна. Это Чилийская пустыня. Вот. Можно смотреть, ну, пустынь у нас много. К сожалению, большинство из них неспокойны. То есть что-нибудь типа Ливийской пустыни, отдельные участки Египетской пустыни. Вот. Пустыни в Китае, в Монголии, пустыни в Сахара. Сахара, естественно.

0: уже. Но, тем не менее, шанс есть. Ну, а что касается антарктического поиска, почему именно антарктического? В Арктике нету смысла искать. Там нету условия для сохранения метеоритов. У нас там нету континента, там просто толстый лед. Вот. Соответственно, у него нету зон вытайки. То есть, если метеорит попал на лед, он вмерз в него еще больше, потихонечку, пока не дойдет до, там, либо отколется с айсбергом, либо тихонечко сам по себе на дно уйдет. Ну, в общем, некуда ему выкладываться. Поэтому в качестве арктических пустынь интересна только Антарктика. То есть, там, где у нас есть континент, и там, где существуют отдельные области стайки. Там, где то, что приносит, те камни, которые лед приносят, они тают и образуют некие моренные гряды. Там шанс найти метеорит есть. И он достаточно высок. Вот. Но с другой стороны, не следует, если вы выбираете такой вариант поиска, то всегда стоит обратить внимание на то, что, в общем, антарктическая поездка – это серьезное событие. И если вам вдруг не понравилось, и вы захотели тут же оттуда свалить, у вас это может просто не получиться. Поэтому думайте, что выбрать, какую из пустынь выбирать. Очень часто люди говорят: вот, я видел падение метеоритов, он упал мне под ноги, я его поднял и так далее, и принес вам. Ну, что-то очень не верится в подобные истории, потому что на самом деле с точки зрения наблюдателя, который видит болид, проход болида по небу, практически невозможно определить, на каком расстоянии. Для этого сделать нужно несколько замеров из разных точек, потому что оценить это расстояние невозможно. Если вы слышите звуковой эффект, если вас действительно накрыл ударной волной, вот, он разорвался у вас над головой, и вам под ноги упал камень спустя полторы минуты, да, тогда есть шанс, что вы действительно нашли метеорит. В противном случае вы видели болид, который в большинстве своем не долетает до земной поверхности, полностью сгорает в атмосфере. Как правило, это бесшумный огненный шар, который виден очень издалека. То есть это расстояние, которое вам кажется, что вот буквально руку протянуть, на самом деле это километров 300. Вот. Поэтому, в общем, нужно немножко скептически к данным моментам относиться. Нужно, в общем, понимать, что раз, оценить расстояние до объекта не представляется возможным. Вот, два, как правило, большинство серьезных выпадений метеоритов сопровождается звуковыми эффектами. Значит, соответственно, вы должны не только увидеть яркую вспышку, там, пролет болида, а это должна быть действительно серьезная вспышка, которая может ослепить, вот, и почувствовать ударную волну, то есть должно хорошо тряхануть, то есть должен быть серьезный бабах, как от молнии. Вот. Фактически звук очень похож. Вот, иногда с раскатами, с треском.
1: Где-то упал.
0: Ну, только в данном случае можно говорить, что вы стали совсем свидетелями падения метеорита и имеете шанс найти его вот буквально рядом с собой. Есть такая присказка, которая, в общем-то, не от нас пошла, но весьма и действенная. Новичкам везет. Вот люди даже не знают, куда делать, что и как. Вот им просто вот сунул палку в руки, они пошли и нашли. Так что, в общем-то, непосредственно сказать, что требуется какое-то специальное образование, требуется специальная подготовка, нет ничего подобного. На самом деле требуется удачливость и требуется некоторая упрямость. То есть, когда человек полчаса походил с прибором и сказал: все, мне надоело, я ничего не умею, у меня ничего не получается, и бросил его в кусты и ушел. Все, ну, такой человек поиском заниматься не будет. Просто по складу характера. Вот. Для этого нужно вот упоротость вообще полная. То есть человек вот ходит,

Ходит, ходит, ходит, ходит, ходит. Вот день ему ничего не идет. Ну, не идет и фиг с ним. Ну, продолжаешь ходить. В результате повезет. Ну вот, если удача придет впоследствии, вот, было бы желание. Есть желание, значит, все сложится.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. 108 лет тому назад, в частности, 6 декабря 1912 года, мир увидел одно из самых поразительных произведений древнеегипетского искусства, позже ставшее легендарным шедевром. В полевом дневнике Людвиг Борхард, германский археолог, которому посчастливилось найти скульптурный портрет Нефертити, записал одну фразу: «Описывать бесцельно, смотреть». Я вам процитировала египтолога, историка Виктора Солкина. И сегодня мы сделаем то, что собирались сделать уже давно. В эфире «Комсомольской правды» историк-египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин. Виктор, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария, очень рад.
2: Да, это взаимно. Итак, самое известное изображение египетской царицы, ее бюст, который сделан из известняка и очень реалистично раскрашен, был явлен миру в 1912 году. Археолог Людвиг Борхард вместе со своим ассистентом Герман Ранке, так его звали, они занимались раскопками в Амарне. Где это, сначала вот хотелось бы узнать?
3: Это приблизительно 300 километров к югу от современного Каира. Это так называемый Средний Египет. Именно здесь когда-то в далеком 14 веке до новой эры фараон и религиозный реформатор Аменхотеп IV основал свою столицу, которая в древности называлась Ахетатон, горизонт солнечного диска. И именно с этим лицом, с этим человеком, очень противоречивым, очень непростым, была связана вся жизнь царицы Нефертити, потому что она была его великая супруга царская. Вот именно так звучит ее официальный титул. Точно так же, как мы обычно произносим только половину ее имени, потому что полное имя Нефер, Неферу, Атон, Нефертити. Прекрасная красотами солнечного диска, красавица пришла. Вот такое безумно красивое сочетание слов.
2: Я не могу не задать вопрос о подлинности знаменитого бюста. На сегодняшний день споры закончились, которые были вот сразу после и продолжались долгое время?
3: Споры закончены, и на самом деле вызвала эти споры книга, которую в конце 90-х, начале 2000-х годов написал швейцарский искусствовед Анри Штирлин. Он не египтолог, это очень важно, он такой искусствовед широкого профиля, и в египетском искусстве он разбирался, честно скажем, не очень хорошо. И, по сути, на самом деле, эта книжка была призвана, ну, не сделать какое-то исследование, а, как сейчас принято говорить, словить хайп. Потому что он, например, утверждал, что ему кажется, что бюст Нефертити неподлинный, потому что у нее вот так вот резко, необычно, как ему казалось, были усечены плечи, потому что она такая сохранная. Учитывая, что мастерская скульптора находилась практически в зоне пустыни, на периферии города, там сухой просто песок кристаллический, который сохраняет не просто известняк, не просто гипс, а он сохраняет ткани, парики и костные останки. Он сохраняет все органические даже материалы. Это первое. Второе, вот именно так отсекали плечи в скульптуре скульптурным моделям, вот этим специфическим памятником, о которых я уже, собственно, о логике которых я уже сказал. Дальше, когда Штирлин выпустил эту книгу, великий Дитрих Вилдунг, выдающийся египтолог, в то время хранитель египетской коллекции Берлинского музея, главный хранитель Нефертити, он сделал детальнейшее технологическое, химическое, какое угодно обследование бюста царицы. Вот. Выяснилось даже, что в ее изготовлении, а я напомню, что внутри бюста основа из известняка, покрытая несколькими слоями гипса. Так вот, вот в этом гипсе есть специфический материал, минерал, ангидрит он называется, который в таком процентном соотношении встречается только в Амарне, вот в этом месте, где был найден памятник. То есть там даже гипс специфический свой. Ну и, конечно, дальше все разговоры прекратились, потому что полный анализ пигментов, всех необходимых технологических деталей, связанных с этим потрясающим скульптурным портретом, а он показал, что, конечно же, это подлинник, это 14 век до новой эры, и здесь никаких сомнений нету. Но не было бы счастья, да несчастье, как известно, помогло. Потому что, когда в процессе этих технологических исследований Вилдунг поместил бюст Нефертити в томограф, открылась одна очень интересная вещь. Был сделан уже памятник практически полностью, да, уже начинали роспись лица, и вдруг роспись была остановлена, и еще раз ее покрыли тонким слоем гипса. Но не просто так, а выровняли небольшую горбинку на носу, убрали носогубные складки, убрали небольшие морщинки вокруг глаз, а вот тонкость там именно такая, до морщинок, и затем уже итогово расписали. понятно, что царица, конечно, визировала, а утверждала свой главный скульптурный портрет. И, видимо, когда работы уже были начаты, ей очень по-женски, очень понятно, ей к тому моменту матери уже 6 дочерей, ей хотелось выглядеть моложе. Вот это удивительная история, которая была выяснена во время технологических исследований этого памятника, вызванных вот этим таким нездоровым ажиотажем, который, конечно, после предоставления официальных результатов сошел на нет.
2: Вопрос, почему у нее один глаз?
3: В Древнем Египте очень сложное религиозное представление о том, вообще, как, что из себя представляет человек. И среди очень многих категорий, 9 там составляющих, я во все эти подробности влезать сейчас не буду, есть такое представление о Ка. Ка – это двойник человека, его жизненная сила, то, что он получает от предков, и то, благодаря чему он существует. По египетским представлениям, Ка обитает не только в теле живого человека, а после его смерти в гробнице, но Ка обитает еще и во всех его изображениях, будь то скульптурные портреты, будь то какие-то росписи, все что угодно. И поэтому, когда был изготовлен вот столь реалистичный, снятый отчасти с лица царицы портрет, то, ну, давайте представим, что если бы кто-то разбил этот портрет, то, ну, это бы приравнивалось к порче, которая была бы направлена на царицу. Поэтому был сделан только один глаз, потому что это давало вот такое принципиальное расхождение с внешностью великой супруги царской.
2: Складывается впечатление, что Нефертити не стала бы столь популярной в современном мире, не случись эта находка.
3: Конечно, прославил ее на весь мир именно этот скульптурный портрет, да, потому что, ну, она, то, что вот принято сейчас называть иконой, она икона искусства, она входит в десятку самых узнаваемых произведений искусства мира, а не только Древнего Египта, да. В Египте, ну, хоть как-то с ней соперничать может только золотая погребальная маска Тутанхамона, все остальное остается позади. Если мы от этого скульптурного портрета заглянем вглубь веков, то мы увидим вовсе не тонкую рафинированную красавицу, вернее, не только красавицу. А потому что, да, вот муж религиозный реформатор, там, он отменил культы, традиционные культы многих египетских богов и ввел единый культ бога Атона, бога солнечного диска. А он объявил себя единственным сыном бога, единственным посредником между миром небесным и миром земным. И Нефертити в этой истории, она не просто жена, она сподвижник, она яростный сподвижник, она яростный богоборец. И чуть позже она вообще будет порой даже изображаться в образе гневного женского сфинкса, который попирает врагов египетского государства. Это очень яркая, сильная политическая личность. А с другой стороны, есть, например, в надписях ее современников описание, что у нее был потрясающий красоты голос. При звуках голоса ее ликуют, говорят тексты. Она очень хорошо пела, она играла на музыкальных инструментах. И третий момент, который очень важен для нашего понимания образа царицы Нефертити, она была великой, главной супругой царя, но она не была любимой супругой царя. Потому что где-то на 7-8 году правления Эхнатона появляется другая женщина. Она никогда не носила титул великой супруги царской. Она была просто одной из младших цариц. И, с одной стороны, может быть, это чувство, да, что вот Нефертити была таким соправителем, но она не была любимой женой. С другой стороны, может быть, это связано с тем, что во многом отношения царя и царицы зависели от того, может ли царица родить сына-наследника. Нефертити не родила сына-наследника, у нее 6 дочерей. И Кия, вот эта вторая жена, тоже не родила сына-наследника, а для царя-реформатора, который, ну, мы понимаем, что он хотел как бы дать какое-то будущее своим религиозным воззрением и обеспечить стабильностью двор всех тех людей, которые его окружали, это, конечно, было трагедией. Мы здесь уже, конечно, никогда не догадаемся, как это было, но когда еще при жизни Нефертити вот эта младшая жена Кия умерла во время, судя по всему, деторождения, она тоже родила дочь, то все ее изображения активно уничтожались с дикой совершенно ненавистью, либо заменялись на изображения разных принцесс, дочерей Эхнатона и Нефертити, просто у изображений переписывались имена, то есть вот такой посмертный был вандализм. Поэтому красивая, яркая, политически совершенная, да, то есть это политическая личность, да, но несчастная.
2: А она была...
3: Быть великой супругой царской – это вовсе не значит быть счастливой женщиной.
2: Это безусловно. Но она, Нефертити, она была египтянкой?
3: Она была египтянкой. Если мы попытаемся очень кратко проследить линию ее рода, то ее отец Эйе был дядей Эхнатона, он был крупным военачальником, но его род частично восходил к человеку, которого звали Ей, он был крупным военным начальником колесничьего войска, он по национальности был хуритом. Хуриты – это был такой народ, который обитал тоже на севере Сирии, и они в том числе были среди тех народов, из совокупности которых позже появилась армянская нация. Эта толика крови была, ну, я не знаю, 1/12, то есть совсем немного она была. Все остальные крови, они египетские.
2: Но как Ей, достаточно далекой родственнице, по меркам вот браков тогдашних фараонов, удалось выйти замуж за правителя, за фараона? Ведь женились-то чаще всего на сестрах, на самых ближайших родственниках.
3: Женились на родственницах, да, женились на родственницах очень часто для того, чтобы сохранить царскую кровь. А здесь мы прямого ответа, конечно, не знаем, но есть один момент, который позволяет нам догадываться, чья воля здесь лежала. Дело в том, что отец Эхнатона, знаменитый царь Солнца Аменхотеп III, и у него была жена, которую звали Тейе. Это была одна из самых знаменитых цариц тогдашнего Древнего Востока, интеллектуалка, женщина, которая обладала колоссальным статусом в государстве. И понятно, что для будущего Эхнатона, для своего сына, жену выбирала царица Тея, это понятно. Вот, получается, что она выбрала родственницу, потому что Эйе был родным братом вот этой царицы Тея, то есть получается, что Эхнатон был женат на своей двоюродной сестре. По каким критериям была выбрана Нефертити, сказать очень сложно.
2: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим эту волшебную сагу о царице Нефертити. У нас в передаче данных историк-египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
4: А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
5: Здравствуйте, товарищи! Страна слушает!
6: Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало!
7: Искусный человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
1: «Комсомольская правда» – это радио. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. Сегодня говорим о Нефертити. Дата 108 лет тому назад, в 1912 году, мир увидел одно из самых поразительных произведений древнеегипетского искусства, которое стало легендарным шедевром. Я говорю о бюсте великой царицы Нефертити. Сегодня именно о ней нам рассказывает историк и египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин. А скажите мне, Виктор, Эхнатон был красив?
3: Это очень сложный вопрос. Извините. Потому что, во-первых, в разные годы правления его были разные стили искусства. И вот первые годы правления, когда делались его колоссы, они делались утрированными, то есть его пытались показать как существо нечеловеческой, а божественной природы. И вот эти первые колоссы, их лица, кому-то они невероятно нравятся, кто-то говорит, что это ужасно. У него длинные глаза, длинное лицо, огромные такие вот напыщенные, такие очень пухлые губы, узкие плечи, женственные бедра, потому что он изображается с таким намеком, что он как бы сын предвечного бога Андрогина, то есть он сочетает в себе мужские и женские черты. Вот это первое изображение. Они никого не оставляют равнодушными. Это головы колоссов Эхнатона из Карнака. Можно просто в Google вбить, вы все получите, да, вы увидите эти картинки. А с другой стороны, вот там, в мастерской скульптора Тутмоса, уже в Ахетатоне, вот те портреты, которые уже зрелого Эхнатона, середины правления, у него довольно благородное лицо, оно вовсе не такое утрированное, как его изображали в первые годы его правления. Высокие брови, достаточно гармоничные, красивое лицо. То есть вообще, конечно, если представить их хотя бы на основании вот тех слепков, которые были сняты с их лиц, они, то есть Эхнатон и Нефертити, они, конечно, были красивой парой.
2: Но у него очень много африканского. Вот я, мне так кажется. Я не об утрированных портретах, да, там, где он действительно похож на нынешних андрогинных моделей мужчин, которые шествуют по подиуму. А вот такой, знаете, скромненький, на железной ножке, ну, в музейной, я имею в виду. Ну, вот мне так кажется. Но, тем не менее, да, вот, знаете, это удивительно. В чем мое удивление? В том, что после такого количества инцестов рождались красивые люди. Понятно, что нездоровые, но не уродливые.
3: Ну, в самой вот этой 18-й династии, на финале правления которой появляется Эхнатон, инцестов было, в общем-то, не так много. Инцесты, наоборот, вот они характерны именно для правления Эхнатона. Во многом это объяснялось вот этим невероятным желанием получить сына, наследника, и в ситуации с Эхнатоном история становится вообще трагичной, потому что, не получив сына от Нефертити и не получив сына от младшей жены Кии, Эхнатон вступает в интимные отношения с двумя своими старшими дочерьми. Это беспрецедент для древнеегипетской истории.
2: Серьезно? Это, то есть, было совсем
3: да, бывали случаи, когда какая-то знаменитая принцесса становилась условно супругой царской, когда мать ее умирала, и она исполняла обязанности матери, например, в храме, так при Рамсесе II такое
2: было. На бумаге.
3: А здесь они, эти девочки родили еще девочек. Меритатон Тешерит и Анхесенпаатон Тешерит, вот это дочки Эхнатона и его собственных дочерей. И в итоге у нас нет текстуальной информации, но у нас есть анализ ДНК, у нас есть анализ ДНК его сына. Ему сына родила его собственная сестра. И этот ребенок сейчас известен на весь мир, это Тутанхамон.
2: Что это за история о том, что Нефертити после смерти мужа правила как регент? Где такое, где она встречается на просторах интернета? Но вот я решила у вас уточнить.
3: Это правда. Она пережила своего мужа. На 17-м году правления Эхнатон умирает. Причина его смерти неизвестна. А дальше появляется царь, который правит около чуть больше двух лет, и обычно царь имел несколько имен, и вот первое имя нам новое прозвучит, да, Анхетхепрура, а второе имя Нефер, Неферуатон, и мы уже еще раз вновь слышим первое парадное имя царицы Нефертити. Этого царя изображают с очень женственными чертами, и при этом царе начинается уже уходить в прошлое вот эта религиозная реформа, то есть он понял, что нужно возвращаться к традиционной культуре, дальше получать поддержку, да, от разных слоев общества. И, по сути, этот царь, условно, давайте назовем женщину фараон, становится регентом при малолетнем потом царе Тутанхатоне, который уже становится Тутанхамоном. Судя по всему, для этого царя, то есть для Нефертити в последние годы ее правления, было сделано потрясающий погребальный инвентарь для ее погребения, там и статуи, и многие разные потрясающие вещи. Что случилось с этой гробницей, мы не знаем, потому что часть предметов, причем очень большая, была использована для погребения Тутанхамона. Мумии Нефертити нет, гробница не найдена. Время от времени за последние 20 лет появлялись сенсационные новости в СМИ, что вот-вот, кажется, найдут гробницу Нефертити, либо какие-то были гипотезы, предположения. Нет, все они не оправдались, и место последнего пристанища одной из самых знаменитых женщин Древнего Востока, не только Древнего Египта, по-прежнему остается загадкой. Мы пока не знаем, где она была погребена. Судя по всему, она умирает где-то в первой половине правления Тутанхамона. Он царствовал 9 лет, и его супругой была царевна Анхесенамон, это третья дочь Эхнатона и Нефертити. Судя по всему, она обладала тоже ярким характером, как ее мать, потому что когда Тутанхамон умирает, она не хочет выходить замуж за кого-то из своих придворных. Дополнительный трагизм вот этой истории заключается в том, что на самом деле в гробнице Тутанхамона был похоронен не только сам царь, там в боковой камере, в золотых саркофажцах были похоронены мертворожденные дети. Там две девочки, причем на достаточно поздних месяцах развития. Вот это дети Тутанхамона и его жены. Ввиду того, что получается, что они же тоже родственники, достаточно близкие, да, по отцу, то здесь, конечно, уже вот на этом витке вот эти кровно-родственные страшные союзы, они дали тот плод, который уже просто не смог выжить. И тоже благодаря анализу ДНК этих тел, вот этих крошек, девушек, которые сейчас хранятся в Каирском музее, было установлено, например, безымянное тело царицы Анхесенамон, их матери, третьей дочери Эхнатона и Нефертити. Опять же, анализ ДНК здесь нам очень помог. То есть здесь несколько этапная такая трагедия царского дома, которой, конечно, не помогали ни золото, ни ладан, невероятная вот эта роскошь дворца, о которой мы знаем, потому что точно так же сохранились, например, в музее Метрополитен хранится кубок царицы Нефертити с ее именами из полупрозрачного алебастра в виде цветка белой водяной лилии. Невероятная красота. И ты прекрасно себе, глядя на этот памятник, представляешь, да, изысканную руку, которая берет его, наполняет вином. Вот такие удивительные свидетельства из царского дома. Но, тем не менее, все равно это было лишь эхом роскоши, а главные темы, конечно, были вот эти трагедии, которые мы можем лишь хотя бы частично и вот из нашего 21 века новой эры разглядеть, благодаря сохранившимся документам. А уж сколько мы не знаем, здесь остается только догадываться.
8: Если что-то известно о том, как проходила жизнь Нефертити, жизнь царицы, ритуалы, досуги, обязанности, вот я не знаю, может быть, сохранились описания, но нам очень сложно даже фантазировать на эту тему.
3: Жизнь царя и царицы была очень жестко подчинена правилам ритуала, ну, как жизнь, наверное, любого первого лица, на самом деле, любого государства. Поэтому ранние подъемы, встречи провода солнца, сохранились очень интересные изображения, как они у себя в Ахетатоне принимают наземных послов. Но, наверное, вы знаете, самое интересное – это раскопки в Ахетатоне на севере. Там был Северный дворец, это была личная резиденция царицы Нефертити. Во-первых, она очень любила животных, потому что у нее на территории дворца был зверинец, газели, редкие птицы. И этот зверинец был расположен по сторонам невероятно красивого озера в роще, благовонных деревьев. То есть вот у нее какой-то особенный такой интерес именно к живой природе. И в комнатах Северного дворца там сохранились росписи на стенах спальни. Копия была потрясающе сделана, она хранится в музее Метрополитен, ее можно в интернете найти, это так называемая комната-зимородка. То есть представьте себе маленькую спальню, все стены которой расписаны невероятно красочно, зелеными, бирюзовыми, красными тонами, зарослями вот этих нильских тростников, внизу водяные растения, белые, голубые водяные лилии, в стенах ниши, в которых когда-то стояли какие-то драгоценные предметы, и в центральной части одной стены, видимо, рядом с царской кроватью, там среди птиц невероятной красоты зимородок летит к воде для того, чтобы схватить рыбку, которая выпрыгивает из этой воды. То есть вот это стена спальни, которую когда-то видела Нефертити. И здесь, конечно, то, что египетский климат невероятно сохраняет вот эти все материалы, то, что после того, как реформа Эхнатона была проклята и ушла в забытье, и город просто был уничтожен и засыпан, не был перестроен. Вот это все позволяет нам вспомнить про кубок Нефертити, есть ее золотые кольца, вот эта удивительная спальня, комната зимородка, археологические свидетельства, которые показывают, что там когда-то был зверинец. То есть это невероятно красивая, изысканная и хрупкая вот такая жизнь, которая, судя по всему, была, наверное, таким любимым обиталищем великой супруги царской, поскольку это ее собственная резиденция. И вот по таким отдельным свидетельствам мы можем хоть чуть-чуть вот так вот приоткрыть это невероятное покрывало времени больше, чем в 3500 лет, и представить себе быть царицей Нефертити, которая была красива, которая была невероятно богата, но которая не была счастлива.
8: Я даже не знаю, такая грустная точка, но, наверное, она правдивая. И в этом самое главное. Спасибо вам от всей души. Это уже традиционно, потому что, ну, по-другому не получается. Историк, египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин сегодня был.
3: Большое спасибо. Всегда рад с вами беседовать. Всего доброго.
8: Спасибо.
1: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
9: Эдвард, здравствуйте, меня слышно?
10: Да, Олег Владимирович, вас отлично слышно. Я тот человек, который в течение ближайшего часа верноподданически будет поддакивать вашим монологам. Главное в таких случаях не спрашивать, а что произошло с предыдущими соведущими.
9: Вы слушайте, не дай бог поддакивать, потому что в споре, иногда даже в таком эмоциональном споре, и есть главный секрет успеха нашей программы.
10: А так получается, что мы просто жертвуем от щедрот наших. а в ответ получаем пощечины и плевки. Надо ли это нам?
9: Слушайте, вы обещали поддакивать, в итоге я поддакиваю, потому что я совершенно с вами согласен.
1: Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Антропогенез.ру – научно-просветительский интернет-портал об эволюции человека. Основная цель проекта – популяризация современного научного знания о происхождении нашего вида. В октябре этого года портал празднует свое трехлетие. В честь этого события вашему вниманию предлагается интервью с создателем сайта Александром Соколовым и научным редактором Станиславом Дробышевским.
3: Прошло 3 года с того момента, как начал работать проект Тропогенез.ру, и я думаю, что можно подвести некоторые итоги, оглянуться назад и оценить самих себя, чего вы достигли. Хотелось бы задать вам несколько вопросов, которые, я думаю, будут интересны для всех посетителей сайта. Ну, во-первых, скажите, почему вы ввязались вообще в этот проект и какие задачи вы перед собой ставили?
4: Ввязались, но изначально цель была просто сделать интервью со Станиславом. То есть каких-то глобальных таких вот ожиданий, что это будет вот какой-то такой серьезный проект, который будет там спланирован на несколько лет, что этим будем постоянно там ежедневно заниматься. Таких мыслей вообще совершенно не было, а была просто идея сделать интересную публикацию. Но потом, значит, из публикации выросло несколько публикаций. А, соответственно, во время одной из встреч со Станиславом он просто высказал идею, что он хочет написать популярную книгу. То есть все, что он писал, это было очень далеко от народа, а проблема популяризации, собственно, вот антропологических открытий, каких-то веяний современных этой науки, проблема эта в стране очень стоит остро, потому что подобных ресурсов просто не было.
3: Вот. Я так правильно понял, что идея получилась из достающего звена, которое все время не хватало времени дописать, но поскольку вы стали стимулировать Станислава, в общем-то, это потихоньку вылилось в проект.
4: Именно так. Нет, не потихоньку, а это быстро.
5: Оно очень моментально вылилось. Там дело в том, что действительно книжку я как-то думал написать, но никогда не хватало времени. А потом вот Александр мне сказал такую очень простую разумную мысль, что если даже я напишу эту книгу и в бумажном виде издам, читателей будет, сколько там будет тираж?
4: Пусть 10
5: 100 экземпляров, 200, там, даже 10 тысяч экземпляров – это 10 тысяч.
4: Это капля в море вообще.
5: А в интернете то же самое прочитают, каждый день, может, там тысячи человек.
4: Если грамотно организовать проект, то это ежедневно будет аудитория заведомо превышать тираж этой книги. То есть совершенно бессмысленно делать книгу, когда можно сделать нормальный, но качественный профессиональный интернет-проект.
5: Тем более, что в интернете можно все это без конца обновлять, подновлять, да, книжку так не сделаешь.
2: «Достающее звено» – это раздел на сайте antropogenez.ru и авторский проект Станислава Дробышевского. Именно в этом разделе портала 3 года назад появились первые публикации. Сегодня в этом разделе уже свыше 200 небольших статей, в которых популярно рассказано о том, что изучает антропология, ее методах, о методах датирования, о происхождении и особенностях человека, когда и как у предков человека появилось прямохождение, как эволюционировал мозг, как возникли расы, в чем состоят отличия человека как вида от других приматов и в чем наши с ними сходства.
3: Скажите, а как вы себе вообще представляли в самом начале этот проект? Вот вы решили сделать Антропогенез.ру. Как вы представили себе, как это будет выглядеть? Что вы планировали?
4: Изначально я вообще представлял что-то вроде электронной книги. То есть вот действительно будет какой-то материал, то есть это будет книга, но опубликованная в интернете, как-то там перевязанная ссылками, и все. То есть вообще, на самом деле, еще раз хочу повторить, что изначально какой-то мысли ввязываться по-крупному в это все не было. Вот. Но потом уж, когда это все началось, я подумал, что раз уж делаем, то надо делать серьезно, как следует, с размахом. Был составлен план, это вот в апреле 2010 года он был составлен, потом он просто выполнялся по пунктам, и 1 октября первая версия проекта, этот портал, была запущена.
3: Скажите, а что вы достигли за 3 года? Вот 3 ваших самых больших достижения с вашей точки зрения. Ну, сначала вас, потом, наверное, Станислава.
4: 3 достижения. Ну, я, естественно, это субъективно. То есть здесь можно оценивать как бы в глобальном масштабе, можно оценивать для меня. То есть, во-первых, я стал ездить на раскопки. Это для меня просто очень интересно. И это такая часть, скажем, жизни, что я даже не мог себе представить, что в моей жизни это будет происходить. Во-вторых, мне удалось собрать и собирать регулярно ведущих российских ученых, которые занимаются антропогенезом. То есть вот те мероприятия, которые мы проводим в Дарвиновском музее, провели уже 10, это тут уже не субъективно, а объективно, это уникальная вообще вещь, потому что от самих от этих ученых приходится слышать, что их уже просто давно никто не собирал вместе. То есть, к сожалению, часто ученые, они сильно разобщены, они сидят каждый в своем институте, каждый занимается своим делом, не часто даже вообще видят друг друга и не здороваются вообще даже, когда встречаются.
3: Вот. А Станислав?
4: Это было 2.
3: А третье давайте, да.
4: Значит, а третье, но и опять же, если говорить для меня, то у меня вообще жизнь наполнилась смыслом. То есть для меня, я вообще это рассматриваю не как хобби, допустим, и не как работу, а как проект всей моей жизни, к которому я шел, может быть, много лет. То есть вот ни больше, ни меньше, может, это громко сказано, для меня это вот так.
2: За время своего существования сайт объединил вокруг себя специалистов и научных работников из разных областей. Антропологии и генетики, археологии и этологии, лингвистики, этнографии и приматологии. Регулярно проходят встречи с читателями портала, круглые столы, публикуются видео с выступлениями. Сегодня портал antropogenes.ru – это свыше 3000 читателей ежедневно. На сайте уже опубликовано более 500 статей, более чем 50 специалистов. Среди них известные ученые Александр Зубов, Леонид Вишняцкий, Светлана Бурлак, Лев Клейн, Светлана Боринская. И, конечно же, доктор биологических наук Александр Марков, который не нуждается в специальном представлении.
4: Что скажете, Станислав?
5: Ну, если я так уже теперь, может, не субъективно, а как-то так более глобально постараюсь. В более глобальном смысле появился сайт сам по себе, и действительно, как уже прозвучало, он единственный вообще в России и более того во всех русскоязычных интернетах, скажем так, которые этой теме посвящены, где публикуются действительно антропологи и ученые, не обязательно антропологи, генетики, лингвисты, много кто еще.
4: А каталог наш крупнейший в мире.
5: И да, и в частности, вот каталог ископаемых находок, такого нет больше вообще нигде в мире. Даже на сайте, там, не знаю, Смитсоновского института, который там крутой и навороченный, там есть много красивых картинок, но на порядок меньше, чем у нас.
4: Информации на порядок.
5: А видишь, информации, так и
4: там нет. Потому что там он все-таки, он такой популярный.
5: Там картиночки, там просто красивые картинки.
4: А у нас, мы, конечно, даже, может быть, излишне педантично, потому что там, ну, какой смысл с точки зрения популяризации, там какой-то зуб выставлять, да, его описание. А у нас есть и это, поэтому нашим каталогом пользуются и специалисты, не только, да, значит.
5: Ну, вот. И, соответственно, люди, которые были от этого совсем далеки и вообще ничего не знали про антропологию, во-первых, они теперь имеют возможность. А многие интересовались, но не могли получить информацию. Теперь они могут ее получить. Вот. И слава богу, ну, как вытекающее отсюда второе, что, ну, наверное, грамотность в народе повысилась в этом отношении. Потому что сплошь и рядом, вот до того, как мы сделали сайт, приходилось отвечать на вопросы. Ну и, кстати, с моей личной точки зрения, одной из вот, причин, почему я вообще в это ввязался, было то, что мне без конца задавали вопросы, и приходилось каждому отдельно отвечать. Теперь я имею возможность ответить раз и навсегда, один раз на сайте. Вот. Ну, правда, меньше отвечать я не стал, я стал, наверное, даже больше, но, по крайней мере, теперь это звучит для всех. Вот. То есть доступность науки выросла
4: очень сильно. И можно отсылать уже к предыдущим публикациям. И это как раз вот это замечу, что раньше людям просто, допустим, даже в каких-то спорах не на что было ссылаться.
5: Да.
4: А теперь ссылается на антропогенез.ру, и это просто вижу ежедневно по статистике и по письмам, которые приходят.
3: Появился надежный источник информации, который доступен регулярно, круглый год, в любое время суток.
4: Да.
3: Это замечательно, его можно подчеркнуть информацию, находясь даже в Буэнос-Айресе или где-нибудь в Аделаиде.
2: На сайте расположен крупнейший в мире каталог ископаемых находок предков человека с фотографиями и подробным описанием каждой находки. В этом разделе также можно ознакомиться с интерактивной картой местонахождений, в которых были найдены останки ископаемых предшественников человека. Отдельно стоит отметить раздел сайта «Эксперты отвечают», где ведущие российские специалисты регулярно отвечают на вопросы читателей.
3: Хорошо, скажите, а вот ваша жизнь личная изменилась после этого? Как-то проект на вашу жизнь повседневную влияет?
5: Еще как. Ну, у меня, например, сильно поменялись вот приоритеты в том, чем я занимаюсь. Потому что до этого я вот писал, там, допустим, эти супер какие-то ученые книжки, которые никто особо там не читал, кроме там нескольких специалистов, которые вот только этим занимаются. Да. Вот. Ну, сколько-то там читателей было, но очень мало. Вот. А теперь, поскольку сайт подразумевает публикацию информации по самым разным направлениям, у меня самого кругозор невероятно расширился, потому что до этого, например, мне там лингвистика казалась чем-то совершенно далеким и непонятным. А теперь, ну не то, что я стал разбираться в лингвистике, но теперь я знаю, кого спросить, по крайней мере. Ну вот, и когда я, например, пишу что-то, что подразумевает знание по лингвистике, я, конечно, сам умнее в этом смысле, может, не стал, но я теперь знаю, кого можно спросить. Ну вот, то же самое касается не обязательно лингвистики, там, кого чего угодно еще.
3: Генетики, вот. Да.
5: Генетики, там, много чего еще. И другие ученые тоже через наш сайт могут между собой общаться. Собственно, это уже звучало, но раньше много говорилось про междисциплинарность, но все равно обычно какие-то конференции, они все время проводятся, но они внутри. То есть конференция то там по донтологии, по дерматоглифике, конференция там по возрастным особенностям детей. Вот. А у нас оно, конечно, и не конференция, и вроде бы даже такая не сугубо научная.
4: Может, вырастет когда-нибудь до конференции.
5: Но да, но теперь могут люди собираться совершенно разные. У нас там были публикации там про одомашнивание собак, и про происхождение речи, и вот по ту же генетику, и по геологии, по методам датирования. Вот, и про искусство. И люди могут между собой общаться, и люди вообще друг друга узнают. Потому что у меня появилось огромное количество знакомых, которого до этого не было. Вот. Или я знал людей, что они в принципе где-то есть. Вот я знал там фамилию Вишняцкий. И там читал, да, хорошие книги, замечательные. Теперь я лично познакомился с Вишняцким и с ним пообщался. Мы обменялись там массой всякой литературы,
4: ну,
5: например.
4: Кстати говоря, журналисты стали активно обращаться там ко мне, к Станиславу, стали приглашать всякие телепередачи. Не всегда они это корректно и аккуратно.
5: Ну, хочется
4: делают.
5: Верить, что в среднем стало корректно.
4: Да, и стали именно в публикациях в прессе ссылаться. Вот. То есть...
5: И теперь журналисты, они тоже знают, к кому можно обращаться. Вот, они через нас очень часто находят специалистов по совершенно... Ну,
4: правда,
5: даже не
4: часто по некоторым нелепым совершенно поводам, то есть там, условно говоря, нужен кто-то, кто бы прокомментировал тему каннибализма, например. Кто еще, кроме как не Станислав. Там,
5: ну, в этом есть, правда, и такой, ну, не то, что отрицательный, такой неожиданный момент, что теперь многие люди обращаются по любому вопросу, там, каким-то философским, там, еще как гуру каким-то. Я иногда себя ощущаю каким-то таким странным человеком,
4: здесь,
5: который
4: здесь,
5: отвечает
4: здесь
5: на любой вопрос. Тут главное
4: очень,
5: не...
4: Очень тонкая грань, как бы не потерять, как бы, связь с реальностью,
5: да,
4: не почувствовать,
5: не начать...
4: что по любому вопросу мы можем сказать. Это тут как раз Станислав, на мой взгляд, очень правильно делает, что в тех темах, в которых он не разбирается, он как бы сразу...
5: Ну, я стараюсь.
4: Барьер.
3: Специалист.
4: Извините.
3: Да.
4: И у нас есть, естественно, помимо Станислава есть эксперты, там есть Светлана Бурлак, замечательный лингвист. Есть Светлана Боринская, замечательная генетика. Есть Александр Марков, вообще, который не нуждается
3: в рекламе.
4: Да, в рекламе. И ряд других замечательных авторов. Есть и генетик Кондрашов, который регулярно отвечает на вопросы. Есть специалисты по датированию, есть специалисты по этологии, то есть по археологии. Тот же Вишняцкий, который всегда не пустит, при том, что он очень занятой человек, и все это страшно занятые люди, они находят время. И это я считаю тоже каким-то очень таким мощным достижением, что нам удалось выстроить такую стальную сеть. Да,
5: что удалось раскачать
3: людей. Кстати, о времени. Хочу задать такой вопрос. Проект затратный, в смысле трудоресурсов. Вы тратите огромное количество своего личного времени. Да. Вы тратите свои личные финансовые ресурсы для того, чтобы, например, приехать в Москву, что тоже далеко не всегда самое дешевое удовольствие.
4: Для меня.
3: Станислав
4: приезжает в Москву каждый
3: день. Или в другие места, куда нужно по...
4: Например, в Харьков.
3: Например, в Харьков. Вот. Скажите, что вам не дает бросать этот проект? Затраты колоссальные. Вот вместо того, чтобы писать научную статью, Станислав сейчас сидит, делает интервью. Да, казалось бы. Вот почему вы считаете, что вот нельзя бросить этот проект и оставить его, так сказать, на произвол судьбы?
5: Ну, для меня в какой-то степени это упрощается тем, что, во-первых, я говорю, я и так отвечал на многие вопросы, поскольку я все-таки преподаватель. Ну, наверное, у меня какая-то такая вот струна внутри есть, что если меня спрашивают, мне хочется ответить и самому тоже разобраться, если я не могу нормально сразу ответить. Вот. Ну и просто как-то хочется, чтобы люди были грамотны, потому что меня лично, например, ну не то, что раздражает, но очень огорчает, когда люди, например, начинают нести полную какую-нибудь ахинею про там происхождение человека, про происхождение рас, про современные расы. Вот, вот, например, сейчас повальнейшее поветрие выдавает слово «расология». Ну, вот, есть слово «расоведение», есть слово «расология». Вот когда звучит слово «расология», это значит, что вообще человек в этом не понимает ничего и начитался каких-то российских книжек. Вот, это надо исправлять. Вот, потому что на самом деле, ну, мы не ставим какие-нибудь там глобальные цели, прямо уж совсем там просветить все человечество. Но в пределах, насколько у нас руки затянутся, можно этим заниматься, пытаться.
4: Понимаете, ну вот, как известно, что есть разные цели, которые там люди ставят между собой. Но человечество движут вперед люди, которые вообще способны чем-то жертвовать. Вот, которые, во-первых, могут ставить цели помимо там накормить себя, накормить семью. А, ну, как это, опять же, это какие-то громкие слова, ну, там, принести какую-то пользу обществу, там, стране, человечеству и так далее, сделать его лучше. Вот. И причем, что важно, не сегодня-завтра, не в течение месяца, а, допустим, в течение нескольких лет человек готов чем-то жертвовать своим временем, своими интеллектуальными ресурсами, финансовыми ресурсами.
5: Ну, кстати...
4: Вот. И вот здесь проект этот существует благодаря тому, что вот несколько человек, они вообще оказались в состоянии
5: тут
4: этим заниматься.
5: Есть, кстати, такой момент, что просто когда звучит «жертвовать временем», как-то очень так пафосно это звучит. Лично я не считаю, что я жертвую, потому что, например, вот последнюю свою книгу «Происхождение рас» я бы, может, никогда в жизни бы не написал без этого портала, потому что вначале это затевалось как маленький обзорчик, такая статейка на сайте. Вот. А потом, когда я стал писать, как-то вот у меня не получилось сделать маленькую, а получилось сделать большую. И в итоге это выросло в книгу. То есть на самом деле это не такое жертвование, это я для себя лично делал.
4: Это профессия. А для меня это не это, скажем, помимо тех вещей, которые мне позволяют просто существовать. И в данном случае для меня это можно сказать, что я жертвую, потому что, например, я реально, допустим, половину своей недели посвящаю именно проекту. Половину недели я работаю как бы по своим там, специальности, половину своего свободного времени я занимаюсь порталом. Вот. Но я понимаю, что, чем я жертвую, и понимаю, что я приобретаю. Я обретаю для себя, еще раз, как-то вот высокий смысл своего существования. Вот. И мне еще, кстати, повезло очень с моей семьей при этом, потому что далеко не у каждого человека, который занимается какой-то, скажем так, благотворительностью, родственники, особенно если у него там есть дети, например, да, у меня дочка. Вот. Но она маленькая еще, она пока еще не
3: участвует в работе сайта.
4: Да, вот. С пониманием отнесутся к этому, и в данном случае, вот, у меня, к счастью, вот в этом плане нет проблем. Вот. Но это вопрос личной самодисциплины. То есть это, во-первых, планирование, это понимание, еще раз, сколько времени ты должен этому посвятить ежедневно, и какой-то самоконтроль, потому что здесь надо мной не стоит начальство, и только я сам.
5: Ну, кстати, от этого только лучше получается.
4: От этого только лучше. Зато мы ни от кого не зависим.
3: Ни от РАН,
4: ни от МГУ,
5: ни от Эльгара,
4: ни от политиков. ни от каких-то коммерческих структур мы не зависим. То есть здесь мы можем делать все, что хотим, и так, как мы хотим. То есть ограничения только наши личные возможности. Вот, потому что, допустим, даже если я пишу в какое-то издание, если я снимаюсь там, в какой-то телепередаче, что тоже стало происходить, то там дальше начинается произвол редакционный, и я не могу написать, например, я даже написал статью, мне говорят, вы знаете, статья излишне подробная. Давайте-ка мы ее там в три раза вот так вот. Да? Причем хорошо еще попросят меня это, а то это сделает редактор. Здесь мы вот как нам надо, так мы и делаем. Только мы решаем, как правильно. Вот это замечательно.
3: Поэтому... А скажите, пожалуйста, а вот что самое трудное у вас для, при работе с порталом?
4: Самое трудное было, наверное, в начале. Вот, сейчас, как ни странно, основная трудность... Вначале было трудно мне лично выстроить контакты с учеными, с научной средой, организовать это все. Вот, но поскольку у меня уже был какой-то опыт, это, в общем, этот этап мы прошли. Сейчас самое трудное, я бы сказал, вот что. Что любая деятельность, если этот проект не развивается, она обрутинивается. То есть вот, там, допустим, первый раз мы написали ответы на вопросы, второй раз мы написали ответы, сняли там одно видео, второе, десятое, двадцатое. Чтобы этот проект не становился рутинным, он должен постоянно расти. То есть должно появляться какие-то новые разделы, какие-то новые направления, какие-то новые элементы, которые не позволяют этому превратиться в рутину. И чтобы это не надоело нам самим, для этого нужно постоянно его трясти, чтобы не расслабляться. Вот. И ну, пока что нам это удается. Но вот через 10 лет, а я верю, что проект будет и через 10 лет существовать, мы посмотрим вообще, что это все выльется.
5: Не, ну, вот. Надеюсь, во-первых, новые люди появятся, и как-то они
4: будут здесь еще раз элемент сознательности, как бы самоконтроля, поскольку это не работа, например, я не могу платить Станиславу зарплату, он не может платить зарплату мне. Поэтому здесь это элемент просто личной договоренности, а это, знаете, вещь такая...
5: Ну, для меня, кстати, лично труднее всего найти просто время. Ну, вот. Потому что времени, это же все в личное время, как, собственно, прозвучало.
4: Абсолютно
5: верно. Вот. И ну, хочется...
4: Ночами, да. В электричках, там, в метро, в транспорте, даже, например. Там...
3: И последний вопрос, который я хотел бы вам задать сегодня. Самое яркое, ну, одно или два самых ярких впечатления за время работы с этим проектом.
4: Тут, конечно, сложно выделить какой-то один, потому что было очень много ярких моментов. Ну, например, это момент, когда я впервые взял в руки там, череп неандертальца. Понятно, во-первых, что это муляж, но, тем не менее, некоторый трепет я испытал. Когда, допустим, на нашей... Это у нас вот была 10-я встреча, а, по-моему, на 5-й встрече одна из участниц нашего заседания, известная ученая, сказала, что... Здесь вот, ну, вот прозвучали те слова, которые я сказал, что вот впервые за много лет нам удалось собраться и нормально научно пообщаться. То есть вот здесь возникла некая научная среда, которой, в общем, так не хватало, допустим, в этой области науки, в России. И я испытал, что вот как бы как ощущение, что не зря это все было сделано, и что это некая сверх... качество, которое возникло и которое не ставилось целью. То есть была задача просто популяризацией заниматься, а это возникло и для науки некая полезная вещь, скажем. Да? И, допустим, когда мы запустили эту карту, мы же сделали интерактивную карту, и когда Станислав сказал, что это штука, которую давно хотели, но так и не сделали как бы, антропологи. Вот, опять же, предполагалось, как просто такая демонстрационная фишка, а оказалось, что этим пользуются специалисты, то есть возникает новое качество. Вот, по поводу таких вот каких-то ярких моментов, вот это, они, опять же, это мои субъективные моменты, потому что это вот для меня было, когда я чувствовал, что этот проект, он действительно вырос как бы больше, чем я, например. Да?
5: Для меня, кстати, самый яркий момент, наверное, вообще открытие как таковое. Самое начало, когда появилась вот заставка, кнопочки работающие, тексты. Вот. Ну, дальше уже...
4: А было, кстати, Станислав, я уже сейчас спрошу, было сомнение, что это вообще получится, вот, да пока нет, началось?
5: То есть, нет, как-то особо не важно. Ну,
4: я пока со Станиславом как-то не познакомился, понимаете, мы друг к другу как бы, когда еще только подходили, то у меня вот был тоже вопрос, насколько человек надежный. Вот, потому что у меня в прошлом были всякие ситуации, когда с человеком встречаешься, договариваешься, потом он исчез, и все. Как бы, вот. Но потом, в общем, стало понятно, что здесь... Как раз ситуация другая. Вот, ну еще чего яркого-то было.
5: Ну, яркое, кнопочки, наверное, кнопочки открытие яркое каждого нового раздела. То есть, например, открытие раздела по вот, каталогу находок. Вот, потому что действительно такой каталог, пусть он вначале у нас кусочками, ну и до сих пор он у нас не закончен, mm-hmm. на самом деле. Mm-hmm. Вот, но, в общем, хорошо, что он не закончен, потому что и когда мы его закончим, будет скучно.
4: Надо неандертальцев только делать.
5: Надо, надо. Но вот каждое открытие нового большого раздела, большой красивой главы, допустим, про там эволюцию всех животных, эволюцию разумности, эволюцию там рас, происхождение рас. Вот. Вот такие.
4: Да, я вспомнил еще, вот когда Савельевым, вот, ой, не Савельевым, с Осиповым, когда мы опубликовали вот эту критику на выступление православного профессора Осипова, и у нас вдруг взлет такой посещаемости, да, там до 30 тысяч, и портал просто ложится, как бы, на него не зайти. Это яркий момент, хотя, конечно, это, знаете, бывает, когда, так выражается Игорь Леонидович Викентьев, так это на страну напал урожай. Да, и что с ней теперь делать? Набежала такая толпа, и я понял, что у нас технические возможности просто, и возникло реальный такой страх, что а если действительно станет ресурс настолько популярным, что у него будут ходить десятки тысяч, тот просто технически, ну, технически чисто хостинг, он это не потянет. Надо, значит, как-то вкладываться больше, переносить на

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. В эфире программы «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах. Узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в России составляет 61,4 года. Это сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в прошлом году этот показатель увеличился на 1,5 года благодаря расширению диспансеризации. А дальнейшее расширение охвата населения страны меднаблюдением к 30 году поможет продлить его еще на 5 лет. Проблему с кадрами в медицине можно решить за 5-6 лет, считает глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, в прошлом году в госсистему здравоохранения пришло на 20% больше специалистов по сравнению с числом уволившихся, а врачей в стране стало больше на 10 тысяч. Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили, что с 30-го года объем мозга человека вырос почти на 7%. Специалисты предполагают, что такое изменение обеспечивает усиленную защиту от возрастного слабоумия, то есть гипертрофия создает больший когнитивный резерв для предотвращения возрастного снижения внимания, памяти, скорости

0: реакции и других навыков.
1: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
0: В студии Вероника Борисенкова вы слушаете программу «Медсовет». Ну что, в разгаре май становится все теплее и солнечнее, и не за горами лето, а это значит, что начался период активного солнца. Наша кожа нуждается в неком особом уходе, если мы хотим сохранить ее здоровой и красивой как можно дольше. Так вот, как правильно ухаживать за кожей в этот период, какие средства стоит включить в свои ежедневные процедуры, от каких лучше наоборот отказаться, обо всем этом и не только. Будем говорить с кандидатом медицинских наук, врачом-косметологом, дерматовенерологом Лейлой Роуз. Что происходит с кожей летом? Это все-таки стрессовый период для кожи, да? Вот, как я уже сказала, агрессивное солнце, там, пересыхание, морская вода.
2: Для кожи всегда стрессовый период, который усиливается летом. Под воздействием солнечных лучей у нас происходит уменьшение количества коллагена. Солнечные лучи уменьшают количество влаги в коже, и процессы, которые должны в ней идти, определенно образом они притормаживают. Также у людей, склонных к жирности, увеличивается салоотделение, и кожа испытывает еще очень большой свободно-радикальный стресс от ультрафиолета. И в летний период нам нужно немножечко изменить уход, будь то сухая кожа, нормальная, либо жирная.
0: Надо ли что-то принимать с коллагеном? Ну, во-первых, в каких продуктах он есть, да, потому что коллаген важное. Такое вещество еще и для суставов, не только для кожи, для ногтей, для волос. Надо ли постоянно пить какие-то препараты с коллагеном?
2: Первое, что нужно сделать, это посмотреть, достаточно ли мы потребляем белка. Потому что коллаген строится из аминокислот, которые содержатся в белке. Причем в растительном белке мало этих аминокислот. Нам нужен животный белок. Потому что в животной пище содержится очень важный для организма и для кожи витамин А. Да, многие говорят о том, что он находится в растениях, но в растениях он находится в форме бета-каротина, который под воздействием определенных компонентов должен в организме превратиться в ретинол, витамин А. Но не у всех людей эти процессы идут правильно. Если вы употребляете недостаточное количество белка, мы можем принимать коллаген как морского происхождения, так и животного происхождения. Они практически все работают. Очень желательно, чтобы в самом коллагене, который будете употреблять, был витамин С. Тогда он лучше усваивается. И если начинать его принимать, то принимать ежедневно. И в летний период обязательно нужно уменьшать воздействие ультрафиолета, потому что он тоже способствует тому, что качество коллагена ухудшает. Первое, что приходит на ум, это крем с SPF. Да, это безусловно. Но нам обязательно нужно, чтобы в средствах, которые мы используем дома, были антиоксиданты. Это те компоненты, которые уменьшают воздействие ультрафиолета в том числе и негативных факторов окружающей среды.
0: По поводу вот этих кремов хотела бы уточнить. То есть чем больше цифра на кремах с ультрафиолетом, вот этим фактором, тем дольше держится защита, я так понимаю?
2: Да, чем больше SPF, тем дольше защита. И нужно следить за тем, особенно когда мы находимся на море, чтобы в течение дня вы несколько раз наносили средства. Наносить средства рекомендуется минут за 30 до выхода на солнце. Хочу, чтобы на это прям обратили внимание. Не на пляже, когда мы приходим, и в течение дня несколько раз его обновлять. Если мы находимся под открытым солнцем в облачный день, обязательно наносить ультрафиолет, да, потому что есть лучи типа А, Б, С, и некоторые из них проходят даже через тучи и облака. Лежим мы под зонтиком на пляже, либо на даче, находимся в тени, все равно ультрафиолет проходит. И ведь ультрафиолет — это не только проблема с коллагеном, а образование гиперпигментации, да, которую потом полгода, 8 месяцев после окончания солнца еще мучает большое количество женщин. Помимо нанесения крема, нужно, чтобы прямые солнечные лучи минимально попадали на открытые участки кожи. Ведь когда мы говорим про пигменты, это же не только лицо, это зачастую кисти, это предплечье, плечи, и поэтому, да, SPF наносим на все открытые участки тела. Если мы говорим про уход косметологический уже у врача-косметолога, то весной рекомендуется сделать курс фототерапии, убрать тот пигмент, который уже есть, убрать важный момент, хочу обратить внимание, расширенные сосуды на лице, они поддерживают воспаление, это не прыщи, это асептическое воспаление, и при попадании на солнце может появляться гиперпигментация. И перед летом делаются процедуры биоревитализации, мезотерапии, плазмотерапии, которые тоже уменьшают выработку пигмента.
0: А какие процедуры летом не делаются? Химические пилинги какие-то или что еще?
2: Пилинги на данный момент бывают абсолютно разные. Бывают всесезонные, которые мы можем делать даже при очень активном солнце. То есть поверхностные мы делаем в течение лета спокойно, но людям с выраженным пигментом я бы не советовала этого делать. Срединные пилинги не рекомендуются. Почему? Потому что когда кожа восстанавливается, она очень уязвима и при попадании солнечных лучей может возникнуть так называемая вторичная пигментация, посттравматическая. Все повреждающие процедуры, так называемые аблитивные лазеры, все процедуры проникающие, все, что повреждает кожный барьер, летом делается очень-очень аккуратно.
0: Вопрос тогда по домашней косметике. Как она отличается в летний период? Что заменить на что? Да? Потому что зимой, наверное, более жирные питательные кремы, а летом что-то такое флюидное должно быть, что-то полегче.
2: Не используют кремы, которые будут удерживать влагу. То есть в летний период людям с нормальной и сухой кожей мы используем кремы, которые восстанавливают кожный барьер. Да, можно пользоваться увлажняющим сыворотками, но они пойдут под крем. Людям с жирной кожей нужно применять кремы, которые будут уменьшать выработку кожного сала, потому что при большой выработке кожного сала могут возникать высыпания. Также женщина с нормальной сухой кожей один раз в неделю, в 10 дней, пользуются масками, которые увлажняют и питают кожу. Люди с жирной кожей могут использовать маски, которые адсорбируют и уменьшают выработку кожного сала. При любом типе кожи, вне зависимости от того, сухая, жирная или нормальная, летом рекомендуется использование антиоксидантов, которые будут уменьшать воздействие ультрафиолета, воздействие всех негативных факторов окружающей среды, пыль, ксенобиотики, мы в городе живем, выхлопные газы и так далее. И обязательно не забывать про тоники и лосьоны. Очень хочу попросить, чтобы в уходе не забывали про кремы для век. Кожа на веках очень тонкая, она всего миллиметр толщиной, и в летнее время она очень страдает. И нанося SPF, также, пожалуйста, не забывайте про веки.
0: Надо ли дополнительно увлажнять кожу помимо кремов? Плюс, конечно же, увлажнение изнутри, то есть питьевой режим. Расскажите об этом.
2: Нужно понимать, что есть верхний слой эпидермис, в котором как раз-таки и работают косметические средства, которые мы применяем дома. Есть слой дерма, этот слой, в котором как раз-таки содержится большое количество высокомолекулярной гиалуроновой кислоты, которая удерживает влагу. Здесь содержится коллаген и эластин. Для того, чтобы кожа была увлажненной, нам нужно, чтобы в ней было достаточное количество гиалуроновой кислоты, которая удержит воду. Поэтому да, пить летом нужно. То есть даже если в коже будет достаточное количество гиалуроновой кислоты, но недостаточное поступление жидкости, причем когда мы говорим про жидкость, мы говорим про чистую, не газированную, не холодную воду, это летом очень важно. Холодная вода, она очень быстро уходит из организма. То есть летом нужно пить воду либо комнатной температуры, либо чуть теплой, в размере 30-40 мл на килограмм веса. Следить за тем, чтобы было достаточное количество гиалуроновой кислоты, ну, где-то после 30-35 лет количество ее уменьшается, и при нормальном потреблении жидкости она в ней не задерживается. Поэтому, да, для увлажнения кожи мы должны работать как с наружным, так и с поверхностным слоем. То есть мы наносим сыворотки с гиалуроновой кислотой, мы наносим крем, чтобы работать с эпидермисом. Мы делаем процедуру мезотерапии, биоревитализации, вносим гиалуроновую кислоту в тот слой кожи, в который она не пройдет снаружи. И следим обязательно за питьевым режимом.
0: Лейла, еще вопрос по поводу проблемной кожи. Все-таки солнце – это больше враг или недруг для проблемной кожи? Потому что бытует мнение, что солнышко подсушивает.
2: Все есть яд и все есть лекарство. Все зависит от дозы. И когда человек с проблемной кожей, с высыпаниями появляется на солнце, очень хорошо активизируется кожный иммунитет. И в первые несколько дней им становится очень хорошо. И многие считывают это: о, теперь надо лежать на солнце, чтобы стало еще лучше. Но большое количество солнечных лучей рано или поздно приводит к тому, что кожный иммунитет снижается. Сало-отделение усиливается. Поэтому задача пользоваться средствами, как я и сказала, которые уменьшают жирность. Один раз в неделю, чтобы была масочка, которая уменьшает жирность. Важно не пересушить кожу. То есть с утра должен крем, который все-таки увлажняет и восстанавливает барьер кожи. Если вы дома все делаете правильно, но сами не справляетесь, тогда вам нужна помощь врача-дерматолога, врача-косметолога.
0: Спасибо вам огромное. Мы сегодня говорили об уходе за кожей летом. Как делать так, чтобы она как можно дольше сохранялась здоровой, красивой? Какие средства включить в свой ежедневный уход? Какие, наоборот, исключить? Моим гостем была кандидат медицинских наук, врач-косметолог, дерматовенеролог Лейла Роуз.
1: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
0: В эфире программы «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
1: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
0: Известный российский врач Сергей Боткин вошел в историю как гениальный клиницист. Считается, что он не поставил ни одного неверного диагноза. Впрочем, один все же был, и он стоил доктору жизни. Боткин родился в 1832 году в семье зажиточных московских чаеторговцев. Все были уверены, что он продолжит семейное дело и тоже станет торговать китайским чаем. Но все пошло не так. У маленького Сережи не так хорошо шли дела с учебой. Говорят, что к 9 годам он еле-еле научился складывать из букв слова и не умел читать. Однако у ребенка вскоре неожиданно открылись математические способности. Его отдали в частный пансион, откуда ему открывался прямой путь в Москву. Московский университет, но буквально перед поступлением выходит царский указ, ограничивающий набор студентов. Только представителям дворянства давали путь к знаниям. Исключение сделали для единственного, самого непопулярного факультета – медицинского. Именно туда и поступает юный Боткин. Получается, что доктором, по сути, он стал случайно, но медицину полюбил. После окончания университета Боткин хотел стать хирургом, но помешала сильная близорукость, поэтому пришлось выбрать терапию. Боткин продолжил учиться врачебному делу в Германии, Англии, Франции, Австрии. Там он активно практиковал. Постепенно складывался врачебный метод Боткина. Никаких канонов, никаких универсальных закономерностей. Каждый организм уникален, важно найти к нему подход, и все получится, болезнь отступит. В 1860-м Сергей Боткин переехал в Санкт-Петербург, где защитил докторскую диссертацию и получил звание профессора медицины. В северной столице у Боткина складывается стремительная медицинская карьера. Сергей Петрович создает собственную экспериментальную клиническую лабораторию, где исследует физиологическое и фармакологическое действие лекарственных веществ. Становится руководителем академической терапевтической клиники Санкт-Петербургской медико-хирургической академии. Среди его пациентов Некрасов, Салтыков-Щедрин, Репин, Куинджи, Менделеев, члены императорской семьи. Кстати, Боткин был тем самым медиком, который описал впервые болезнь гепатит А как инфекционное заболевание. И впоследствии этот недуг даже стали называть болезнь Боткина. А еще Боткин стал одним из основателей женского медицинского образования, организовал школу для женщин-фельдшеров и женские врачебные курсы. В 1861-м он открыл первую в истории клинического лечения больных бесплатную амбулаторию. Добился постройки бесплатной клиники, открытой в 1880-м. Тогда она называлась Александровская барачная больница, а сейчас это больница имени Боткина в Санкт-Петербурге. В Москве одна из самых известных больниц тоже названа его именем. В те годы доктор разрывался между медицинской наукой и помощью пациентам, не отдыхал, спал лишь по несколько часов, поддерживал себя литрами кофе и крепчайшими сигарами. Неудивительно, что у него с годами начались проблемы с сердцем. Все чаще становились приступы удушья, они случались прямо в академии за преподавательской кафедрой во время приема больных. Он, конечно же, подозревал, что дело в сердце, но гнал от себя эту мысль. Если признать наличие стенокардии, то придется решительно поменять образ жизни. Но это было неприемлемо для Боткина. Ведь тогда приостановится исследование, сотни людей останутся без помощи. Это было никак для него невозможно. И Сергей Петрович утешал себя тем, что слабость, полуобморочное состояние, одышка, удушье бывают также и при желчекаменной болезни, от которой он сам себя лечил, что, разумеется, было безуспешно. В 1889-м болезнь стала совсем невыносимой. Сергей Петрович все-таки принял решение уехать на курорт во Францию. Там он и скончался от приступа ишемической болезни, прожив всего 57 лет. Это был единственный неправильный диагноз, поставленный доктором Боткиным. Сын Боткина, Евгений, тоже стал врачом, причем известным. Он был личным лейб-медиком Николая II. Был расстрелян вместе с царской семьей в 1918 году.
1: Говорит, что...
0: Смертельная болезнь начала стремительно распространяться в Японии. Там зафиксировали рекордное число заражений гемолитическим стрептококком. Чем опасна эта бактерия и стоит ли опасаться ее распространения по всему миру, разбирался Егор Волгин.
3: Японские медики рассказали о рекордных темпах заражения смертельно опасной болезнью. Гемолитический стрептококк при тяжелом течении может приводить к омертвению кистей рук и стоп, а также к летальному исходу. По данным Национального института инфекционных заболеваний, с начала года в Японии зафиксировали 801 случай заражения этой бактерии. Это почти в 3 раза больше прошлогодних показателей за аналогичный период. За весь 2023 год был выявлен 941 случай заболевания. По словам директора Национальной больницы префектуры Мия Киёси Танигути, заразиться болезнью можно молниеносно.
4: Многие люди являются носителями этой бактерии, но если бактерия проникает через рану, то это может привести к тяжелому и стремительно прогрессирующему течению заболевания.
3: Как рассказали эксперты, стрептококки являются известными, но достаточно опасными бактериями, так как есть в организме каждого человека и могут вызывать различные заболевания. Конкретно этот вид способен нанести серьезный вред организму, вызвав аутоиммунные заболевания и поражение тканей. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
5: Стрептококки живут у нас в носоглотке как условно-патогенные микробы. И они относятся к 4-й группе опасности, потому что не вызывают определенного клинического заболевания. Ну, например, там туберкулезный палочек, туберкулез, там дифтерийная, дифтерия, чумная чума. А стрептококк может вызывать что угодно, в зависимости от того, где он расположен и какая общее состояние организма, его иммунная система. Данный конкретный вид, он вот имеет ферменты, которые, значит, разлагают белки. И, соответственно, он имеет вот механизмы для того, чтобы проникать вглубь тканей.
3: Однако серьезных опасений о распространении данного смертельно опасного заболевания нет. Большинство экспертов уверены, что повышенный интерес к болезни вызван необычно большим количеством заболевших, что, впрочем, не означает, что гемолитический стрептококк может стать причиной новой пандемии. Уверенность в этом радио «Комсомольская правда» высказал вирусолог, профессор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн.
6: Стрептококки – это то, с чем микробиологи еще столкнулись в конце 19 века. Это микроб, бактерия, которая с нами всегда, и она есть, и заболевания, которые она вызывает, постоянно встречаются. Когда достаточно благополучный инфекционный фон, на этом фоне возникает некоторое количество заболеваний, вызываемых известными уже бактериями, но это вызывает такой вот интерес и всплеск. Там достаточно благополучная инфекционная ситуация в Японии, и, конечно, когда возникают вот такие вот случаи, то это может вызвать внимание, но вряд ли это представляет такую всеобщую опасность.
3: Ученые до сих пор не выяснили причину, по которой число больных так резко увеличилось. Отмечается, что число больных фарингитом, вызванным тем же типом бактерий, выросло после смягчения мер против коронавируса. Люди стали меньше уделять внимание мытью рук и проводить дезинфекцию при травмах. В случае со стрептококком причина может быть точно та же. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
0: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
1: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
0: Киноа помогает похудеть и снизить холестерин. Содержащиеся в ней питательные вещества могут контролировать аппетит и чувство сытости, что полезно при похудении. 100 грамм киноа содержит в себе суточную дозу марганца, который регулирует обмен белков, жиров, а также углеводов и усиливает действие инсулина. Людям, заботящимся о здоровье сердца, также полезно употреблять этот вид каши. Киноа богато растворимыми волокнами, которые помогают снизить уровень холестерина в крови и улучшают здоровье сердца. А листья укропа богаты витаминами С, А, В2, В6, фосфором, кальцием, калием, железом, магнием. Важно, что все эти вещества легко усвояемые. Они усиливают кроветворение. Эта зелень оказывает дезинфицирующие эффекты в ЖКТ и мочеполовой системе. А еще укроп благотворно влияет на органы дыхания, поддерживает печень, успокаивает нервную систему, полезен при бессоннице, снижает давление и убирает отеки. Диетологи дали советы, как побороть вечерний аппетит. Один из вариантов – чайная ложка меда. Один из вариантов – чайную ложку меда запить теплой водой. Можно выпить стакан кефира. Он не только утоляет голод, но и в целом полезен для организма и не наносит вреда фигуре. Или, например, выпить стакан молока. Можно пить как теплое, так и холодное. А еще зубная паста перебивает аппетит. И если почистить зубы вечером раньше обычного, то, как правило, это помогает в борьбе с желанием пойти и вновь открыть холодильник. С вами была Вероника Борисенкова. Программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы.
1: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: кто-то считает, что нельзя подходить к кино с научной меркой. А кто-то так устал от фактических ляпов и антинаучных несуразиц в фильмах, что прямо сейчас будет решать, кому вручить золотой плоский глобус. Ученые против фильмов.
1: Мне приходилось слышать жалобы от историков. Ну, за что мне это? Вот все люди как люди, смотрят исторический блокбастер, получают удовольствие, а я каждую минуту бью себя по лицу. Ну, сапоги не из той эпохи, меч не так держит, на коне не так сидит, эти ворота еще не построили, герб не тот. Наверное, те же чувства испытывает врач, когда смотрит какой-нибудь медицинский сериал, или зоолог, вынужденный с ребенком смотреть фильм про зверушек, или астроном, который смотрит какую-нибудь очередную космическую оперу. Ну что ж, не нужно себя сдерживать, выговоритесь, наконец. Заодно давайте посмотрим, способен ли эксперт, специалист увидеть ошибки в фильмах по другой специальности. Я приглашаю на сцену эксперта в области медицины.
0: Алексей Водовозов. Врач, научный журналист. Автор книги «Пациент разумный». Член Ассоциации медицинских журналистов и Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки.
1: Эксперт в области астрономии.
0: Дмитрий Вибе. Доктор физико-математических наук, профессор РАН, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН.
1: Наконец, эксперт – биолог.
0: Иван Затевахин, кандидат биологических наук, телеведущий, автор научно-популярной программы «Диалоги о животных».
1: Да. Как вы, наверное, догадываетесь, сейчас мы посмотрим фрагменты трех фильмов на тему медицины, астрономии, зоологии. И наши дорогие эксперты постараются в этих коротеньких фрагментах увидеть ошибки, неточности, ляпы. А в конце мы выберем самый разляпистый фильм, который будет удостоен золотого плоского глобуса, изготовленного в студии 3D-печати Павла Краснова «Артефакт». В выборах самой фатальной или, может быть, самой забавной ошибки сможете принять участие вы все. Но, может быть, вы считаете, что с научной точки зрения оценивать художественные фильмы – это бесполезно или даже вредно. Ну что ж, вы не одинокие, и на сцену приглашается киноадвокат.
0: Ануар Тлегенов. Автор YouTube-канала «Ануар».
1: В каждом раунде «Ануар» будет защищать эти прекрасные фильмы от бездушного препарирования учеными-мужами. Ну что, друзья, давайте начнем раунд первый. Итак, тень гигантского астероида легла на Землю. До рокового столкновения остаются считанные дни. Наступает «Армагеддон». Итак, фильм «Армагеддон», 98-й год, режиссер Майкл Бэй. Сейчас мы посмотрим три фрагмента из этого фильма, поскольку он, так сказать, у нас астрономический, у нас всегда будет последним, ну, перед адвокатом, говорить эксперт по теме, в данном случае по астрономии, поэтому замыкать у нас будет Дмитрий Вибе, а начнем мы, наверное, с Алексея. Смотрим. Итак, Алексей, что вы заметили?
2: Ну, я бы сказал, что у них какая-то невероятная проникающая способность, примерно как у гамма-радиации. Да? То есть через здание они пролетают вообще практически не теряя энергии и способны пробить несколько одновременно. Мне это кажется немножко неправдоподобным.
1: Иван, а вам что-то показалось странным в этом замечательном фрагменте?
3: Ну, собственно, все. Все, что есть. Как-то все это очень...
1: Что, дома какие-то?
3: Кинематографичные.
1: Дома неправильные какие-то? Небо не того цвета?
3: И небо не того цвета. Дома, наверное, можно... Ну, по-разному можно взглянуть на вот, дома. Вот. А как-то все это очень искусственно, ярко и, самое главное, очень красочно. Я подозреваю, что как-то астероиды, они немножко по-другому падают. Ну как, это, наверное, у физика надо спросить.
1: А вот мы сейчас и спросим у Дмитрия профессиональное резюме. Что тут не так?
2: Да, ну, в общем, Алексей совершенно прав, но дело даже не в том, что эти камушки очень хорошо пробивают здания. Судя по сопоставлению их размеров с другими предметами, это не очень большие камушки, они не пробили бы даже атмосферу. То есть они могли бы подлететь к зданиям, но, во-первых, вертикально, а во-вторых, с довольно-таки небольшой скоростью. Так что вот эта вот страшная картина, она, конечно, сильно физике противоречит. Ну и вначале там можно заметить такую странность. Они немножко под разными углами летят. То есть они летят как бы со всех сторон на несчастный Нью-Йорк.
1: Так, Ануар, что ты скажешь в защиту этого великолепного эпизода?
4: Вопрос. А мы после всего этого, то есть мы говорим только про этот фрагмент? Или, потому что об этом фильме много что можно говорить в общем и целом.
1: Okay. Как хочешь.
4: Ну, во-первых, Армагеддон ругать за нереалистичность очень такая интересная авантюра, потому что, насколько я помню, НАСА использует именно этот фильм при подготовке своих кадров, потому что там 168 не просто неточностей, а вещей, которые в принципе невозможны. И это они используют как экзамен. Они сажают людей, включают им Армагеддон и говорят: перечисли все невозможности. И вот чем больше ты их перечислишь, тем...
1: Нам НАСА это не указ.
4: Ну, это тоже правда. Что ж, эти западные, они мне не авторитет. Поэтому, да, я спорить не буду. Ну, еще бы я спорил. Да, это нереалистично, но я могу попробовать объяснить, зачем это вот показано так, как показано. Потому что, во-первых, это Майкл Бэй, он любит взрывы. А во-вторых, по-моему, этот фильм еще начинается с того самого астероида, да, который там 65 миллионов лет назад был. Вот, они с самого начала нам показывают, и говорят, что новый астероид, он еще больше, он размером с Техас. Да? Там что такое было, по-моему. Вот, то есть, типа, вот от этого...
1: Большой, как все в Техасе.
4: Как все в Техасе, да, иха. Вот. И задача всего этого в начале показать масштабы угрозы, потому что проблему, которую решает Брюс Уиллис и Америка, она вот какая. Смотрите, как это опасно. Смотрите, как...
1: Это метафора. Это язык кино.
4: Да. То есть здесь есть функциональная, ну, я не знаю, это нужда, но функция всего этого, как минимум, в повествовании есть. Потому что ты смотришь, ты видишь, там, видишь все эти разрушения, и ты понимаешь, что это всего лишь осколочек. А вот когда будет...
1: А вот когда настоящий, это прилетит всем.
4: Я, оно работает.
1: Вот сейчас мы посмотрим следующий эпизод. Посмотрим... Мы, конечно, не НАСА. Включите второй фрагмент.
5: Лишь 9 телескопов смогли бы засечь этот астероид, и нам принадлежат 8 из них.
1: Так, теперь начнем с вас, Иван.
6: Я прошу прощения, я не понял, о чем они говорят. Ну тут, может быть, профиль какой-то.
1: 9 телескопов могут засечь.
2: 9 телескопов могут увидеть этот астероид, и нам принадлежат 8 из них.
6: Понятно.
2: Но не нам, а им.
1: И нам принадлежат 20 из них.
6: Одного недостаточно? У физиков спрашиваю. Если что,
1: подождите, у медика.
6: Размером с Техас, если.
1: Так, сейчас мы Алексея спросим. Алексей. Ну, да.
2: Тут я как раз не специалист, но если попытаться это как-то на медицину переложить, телескопы, в общем, сильно разные бывают. То есть оптические, есть там радиотелескопы, есть солнечные, по-моему, даже где-то там под Иркутском. Я забирался туда на 9-этажную высоту. Может быть, они просто... Ну, то есть это ни о чем не говорит. Ну, хорошо, принадлежит им 8 телескопов. А может, они просто неправильно, они не на той стороне Земли или еще что-то в этом роде. То есть, может быть, их нельзя применить сейчас?
1: Ну, вот послушаем специалиста.
2: Ну, вот здесь, ну, не только здесь. Я не думаю, что их 168. Вот если там говорить об ошибках, это просто вот сидеть и др-др-др-др-др говорить непрерывно.
4: Перебью. Их 168. И в чем прелесть? Это практически по одной ошибке на минуту хронометража. То есть тут нет ни одной минуты без ошибки.
2: Конечно, да. Я, по-моему, уже где-то цитировал высказывание об этом фильме, что в фильме «Армагеддон» все совпадения с реальностью являются случайными и непреднамеренными. Но в данном случае их подвела гигантомания. Вот зачем размером с Техас? Ну, пусть будет 10 километров.
4: Потому что это Америка.
2: Этого достаточно.
7: Большой, как все в Техасе.
2: Но им захотелось сделать размером с Техас. Техас – это примерно 800-900 километров. Это Церера. Церера, которая в главном поясе астероидов на расстоянии более примерно 200 миллионов километров практически видна невооруженным глазом. Почти. На расстоянии, на котором сейчас находится этот астероид, я так прикинул, он попадает в первую двадцатку объектов на небе по яркости, и он будет виден очень хорошо невооруженным глазом, без всяких телескопов. Поверить в то, что объекты с первой двадцатки видят только 9 телескопов на Земле, мне сложновато. Его увидят все. Так. И паника, о которой они говорят, в общем, начнется обязательно. Точнее, она уже должна была начаться к этому моменту.
1: А кто скажет защита?
4: Напомните контекст. Это когда это в самом начале, да? Где они только-только это
2: все обсуждают. Они обсуждают, что вот сейчас пока все тихо, и нужно сейчас все быстро порешать, пока его видят только 9 телескопов. Ага. Потому что дальше там...
4: Я думаю, что здесь, опять же, да, это очень тупо, но внутри логики всей этой истории, даже не логики, наверное, тематически, что фильм пытается, ну, в принципе, что Майкл Бэй, в чем его, собственно, такой творческий проект, он постоянно стоит на стороне голубых воротничков. То есть это простые американцы, простые нефтяники полетели в космос, не то что эти там чуваки из нас, это вот мы, простые люди. Вот. И тут, по-моему, в начале какой-то там реднек в Техасе, или я не знаю, где сидит там у себя на ферме и смотрит и
1: заметит... 10-й телескоп.
4: Да, вот смотрит, он первый обнаружил, он раньше, чем НАСА, по-моему, это обнаружил. И, по-моему, вот это как бы подчеркиваете, никто не может это заметить. А вот наш фермер простой там из... он заметил.
1: Хорошо.
4: Знаете, что бы Майкл Бэй нам сказал? Я просто обожаю Майкла Бэя, я обожаю Магеддон. Но я про другие фильмы не смогу ничего такого сказать. Но здесь...
1: А придется.
4: Есть DVD-бонус-трек с комментариями, и там Бен Аффлек рассказывал, что у него были очень сильные вопросы к сценарию. Он подошел к Майклу Бэю, и он говорит, такого быть не может, но это же тупо. Он ему сказал, заткнись.
1: Ну, тем не менее, давайте посмотрим третий фрагмент. Я так понимаю, это посадка на астероид, да?
2: Ну, можно так сказать,
1: так,
2: да.
1: Ладно, Алексей.
2: Ну, я
1: мягкая
2: бы сказал,
1: посадочка.
2: Я бы сказал, что первое, что здесь бросается в глаза, что они садятся на нечто с гравитацией.
1: Ну, у астероида должна быть гравитация какая-то.
2: Ну, ладно,
1: Так, дальше. Все?
2: Мне хватит.
3: Это лед или не лед? Я вот не помню, что там такое.
1: Ну, вообще, стекло какое-то.
3: Да, стекло, да. Ну, такой интересный метод торможения. Твердые предметы путем их разрушения. Крепкий корабль у них такой, даже если это стекло. Да? Но про гравитацию я тоже как бы первое, что отмечаешь. Он тяжеленький такой. И тормозит так достаточно энергично и не разбивается. А самое главное, что они при этом торможении не летят, соответственно, лицом вперед. Да, как это при обычном торможении бывает. Они сидят, как ни в чем не бывало, и переговариваются. Это достаточно бредово.
1: Они пристегнулись, они слушали лекцию Сивалапу сегодняшнюю.
3: Как Бен Аффлек справедливо заметил, такого быть не может. Но, тем не менее, на ремнях люди висят, когда резкий тормоз. Вот. Здесь это все достаточно плавно происходит. Так что...
1: Послушаем теперь экспертизу.
2: Да, хорошее замечание от Алексея про гравитацию. Оно не к этому фрагменту, оно ко всему пребыванию в космосе. У них гравитация, она очень избирательно действует и по объектам, и по времени. То есть они то нормально ходят, то вдруг кто-то у них начинает летать. Когда они вспоминают, ах да, гравитация. Но здесь я хотел обратить внимание не на это. Я молчу опять же про звук. который с хрустом ломаются эти кристаллы в безвоздушном пространстве. Но вот весь этот антураж мне напомнил мое далекое детство и сказки Александра Артуровича Роу. Вот там волшебные всякие пещеры, они вот так выглядят. Какие-то странные кристаллы растут, какие-то странные столбы. Вот если мы посмотрим на реальные снимки астероидов, там видно, что у них очень нелегкая жизнь. За последние миллиарды лет по ним постоянно колотят, молотят другие астероиды. И представить себе, что вот такая хрупкая структура, ведь кристаллы — это только ее часть, а там еще какие-то переплетения, уходящие в бесконечность каких-то скал, не скал. То есть они там летают в каких-то лабиринтах.
1: А это поверхности? Вот,
2: это поверхность.
1: Где-то в пещере какой-то.
2: Вот у него поверхность фрактальная. То есть у него поверхности фактически нет. Это вот есть какая-то это заросль каменная. И, в общем, он, этот астероид, в отличие от других, провел довольно спокойную жизнь. И такое ощущение, что вот этот кораблик – это первое тело, которое на него за 4 миллиарда лет упало.
1: Послушаем теперь слово в защиту.
4: Но мы после этого перейдем уже на другой фильм, да?
1: Да.
4: Вот, поэтому я могу просто дать, наверное, какую-то вот...
1: резюме.
4: Да, линзу, через которую нужно вообще все это смотреть. Как нужно, опять же, это отдельная дискуссия, что-то закладывает автор, это насколько это... Но вот сам Майкл Бэй говорит, что этот фильм, как и многие его другие фильмы, это просто 15... Он говорит, что он смеется, когда фильмы его критикуют, потому что он... Это цитата, он говорит, это фильмы, это фантазия 15-летнего. Ну, это в этом и смысл. Я с ним как-то давно читал интервью. Вот весь его киношный путь, для него экшн-фильмы – это то же самое, что и мюзиклы. Он, когда был студентом, он очень обожал мюзиклы, и его поражало вот это вот их свойство, что тебе показывают очень странные вещи. Ну, то есть в жизни люди же так не ведут себя, там, не поют, не танцуют, не начинают вдруг летать. Но каким-то образом из-за эстетики, из-за визуального языка, из-за музыки, из-за так далее, человеку становится плевать. Он просто находится в каком-то оцепенении, он продолжает смотреть. И вот он пытается то же самое сделать. И мне кажется, Армагеддон у него это получается. То есть для большинства людей здесь такой быстрый монтаж, здесь так, блин, быстро крутится камера, что ты не успеваешь даже подумать про это все. А вы все говоря касательно вот этой сцены, ну, это просто, чтобы еще одно усложнение было. Потому что у них же не может быть обычная посадка. Она должна быть жесткая, она должна быть опасная. Тут должно стоять что-то на кону. Ну, вот поэтому. Ну, да, это, наверное, нереалистично.
2: Ну, сейчас... Можно я короткую реплику в ответ
1: вам еще
2: ставлю?
1: После реплики вам нужно будет решить сложную задачу. Определить, какая из перечисленных ошибок самая-самая.
2: То, что фильм вышел на экраны.
1: Нет. Ладно, давайте вашу реплику.
2: Я все это понимаю, но вот конкретно эти эпизоды я выбрал, потому что, не теряя драматизма, не теряя динамичности, можно было показать иначе. Можно было показать толковее и реалистичнее. То есть вот эта первоначальная бомбардировка Нью-Йорка, ее можно было показать с разрушениями, но вот без этого вот бдыщ-бдыщ-бдыщ. И поверхность астероида неровная. Кратеры, валуны, мы все это видим. Кристаллы эти зачем?
1: Вот красиво,
2: что
1: красиво
2: это хруст?
4: Потому что это выглядит круто.
1: Да? Они хрустят приятно так.
2: Ну, хрустят, это я согласен.
1: Короче, выбирайте ошибку. Были, значит, астероиды или там метеориты, падающие, пробивающие, все. 9 телескопов, хрустящие кристаллы, гравитация, звук.
2: 9 телескопов.
1: 9 телескопов. Итак... Дмитрий решил, самая фатальная ошибка фильма «Армагеддон» – это 9 телескопов. Занесите в протокол. А мы переходим к раунду номер 2, медицинскому. Итак, желающему спасать людей от смерти сыну плотника предстоит пройти путь от Англии до Персии, а наставником для него становится великий лекарь Авиценна. На экране лекарь, ученик Авиценны, 2013 год, режиссер Филипп Штольцель.
2: Небольшой контекст.
1: Да.
2: Просто не очень понятно, о чем там вообще, в принципе, идет речь. По, угу. Именно по первому. Нам дали всего вырезать по 10 секунд. Вы же представляете, да, как это вообще можно сделать?
1: Можно.
2: Но, тем не менее, да, то есть там была проведена операция по удалению катаракты, то есть по удалению помутневшего хрусталика.
1: Итак, удаление катаракты.
8: Сними с него повязку.
1: Так, Дмитрий, начнем-ка с вас.
9: Но тут возникает вопрос, а что ему удалили? Он, по-моему, исправно двигает обоими глазами.
1: Так. Иван, разве это не прекрасный момент, такое прозрение, катарсис?
3: Если ему удалили хрусталик, а там, я, к сожалению, не помню, ему вставили на место этого хрусталика чего-то? Вопрос. Нет, не вставили. Ну, соответственно, что-то еще добавить. Ну, чем он смотрит, я не знаю в таком случае.
1: Алексей, что тут такого-то? Ну, думаешь?
2: Вот, да, это очень интересно. Именно потому, что я в качестве первого фрагмента выбрал правильный, то есть максимально правильный во всем фильме, на который можно реально опереться. Потому что здесь они показали, как оно может быть на самом деле. Дело в том, что вот эта операция по удалению хрусталика, вы же понимаете, ему же не вынимают глаз, а убирают с оптической оси помутневший хрусталик, который находится в глубине глаза. То есть на самом деле в его зрачках перед операцией мы бы видели такое вот круглое мутное пятно. А затем при помощи иглы такой специальной ее вводили в глаз, действительно так делали, потом в сторону его отводили этот помутневший хрусталик, и таким образом солнечные лучи могли напрямую идти в сетчатку без задевания уже помутневшего и не работающего хрусталика. Причем, что интересно, единственное, до чего можно докопаться, я понимаю, что докопаться можно до всего, поэтому я сейчас это сделаю. На самом деле, то, что показали здесь, это была сильно устаревшая операция даже на этот период. Этот период – конкретика. Причем мы даже можем примерно сказать, что это где-то с 1020 по 1037 год, примерно. То есть вот такой промежуток времени. И мы можем сказать, что в это время такая операция была уже не то что рутинная, она уже устарела. И делали удаление хрусталика, то есть отсасывание его при помощи полой бронзовой иглы, то есть то же самое вводили в глаз, хрусталик подтаскивали при помощи мощного ассистента, у которого были хорошие легкие, он подсасывал этот самый хрусталик, держал долгое время, и потом так из глаза это дело вынимают, и человек обретает на некоторое время зрение. Но вот в чем вопрос, это смог ли он так сфокусировать свой взор на человеке, чтобы узнать его. Вот с этим масса вопросов.
1: Придираешься?
2: Да.
1: Послушаем защиту. Это уже не Майкл Бэй.
10: А, тут как будто бы нечего защищать, как будто бы все посмотрели, такие, ну окей, ну да, ну была такая операция, хорошо. Ну, а что здесь защищать? Я могу объяснить, зачем это сделано, но как будто бы и так нормально.
3: Вообще, как он без хрусталика, мне интересно просто, как он без хрусталика вообще что-то может видеть, кроме...
10: А я понимаю, и так понимаю, его
3: не... Он же не фокусирует вообще ничего у него.
2: Смотрите, у хрусталика функция фокусировки.
3: Ну да.
2: То есть это линза.
3: Да.
2: Если мы уберем линзу, мы будем видеть расфокусировано, но все-таки
3: нечто. Ну, мы как бы нечто будем, какие-то пятна видеть. Мы
2: да,
3: же...
2: да. Вот я поэтому и сказал, что вряд ли он вот так разве... его прям узнал.
10: По-моему, там в фильме же сказали, что они просто его толкают куда-то дальше палкой, нет?
2: В сторону.
10: Да.
2: В сторону.
10: Да, да.
2: И в сторону. Ну, не палкой, конечно.
10: Ну, я...
2: Да. И причем потом, позже в фильме это показывают, эту технику прям... Якобы Ибн Сина показывает эту технику, что вот прямо ее отодвигают, эту штучку.
1: Ладно, здорово. Ладно, тут в общем-то...
3: То есть мы простили.
1: Обсуждать нечего, мы простили им эту неточность. Давайте смотреть следующий фрагмент.
11: Приведите нашего брата больного черной смертью.
1: Черной смертью, брат больной черной смертью.
3: А, как бы все испугались.
1: И все испугались, вот он какой лежит, черненький, мертвый.
3: Ну, давненько я не видел чумного больного.
1: Давайте еще раз посмотрим, как это происходит.
3: Понятно. Ну, вообще чума бубонная, она же под мышками в основном локализуется. Но на самом деле, может быть, что-то тут еще такое, чего я не заметил.
1: Может, Дмитрий зорким глазом астронома заметил?
9: мои познания о черной смерти ограничены пиром во время чумы Александра Сергеевича Пушкина, но как-то вот они очень безбоязненно вокруг него тусуются и даже руками трогают.
1: А мне вот интересно, эти бубоны, они так вообще выглядят?
12: Ну, здесь сразу несколько ошибок разом. То есть даже на 10 секунд уместилась куча ошибок. Во-первых, черной смертью. Ну, молодцы, конечно, что они этот термин за 500 лет до его появления озвучили. Это как бы ладно. Это мелочи, ладно, предположим.
1: Это вольный перевод.
3: Сейчас считается, что раньше.
12: Не-не-не, термин «черная смерть».
3: Термин.
12: То есть «черной смертью» его вообще, в принципе, назвали в 15 веке какие-то скандинавские летописцы. И все, вот дальше пошел как бы вторичное заимствование, только потом оно стало... А до этого это было «Великий мор», «Великая смерть», там и прочее-прочее. Черный он никогда не был. Первое. Второе. Да, совершенно верно вы заметили про лимфоузлы. Потому что такое бубон? Это расплавленный лимфоузел, да? То есть это гнойник из лимфоузла. Естественно, что вот таким вот образом он, само собой, выглядеть не будет. Соответственно, где у нас лимфоузлы? Но вот явно не на передней грудной стенке, да, в таком огромном количестве, естественно. Но я понимаю, да, зачем это сделано. И это еще не все. Самое главное, зачем его заслали в город? Чтобы он заразил, чтобы он вызвал там эпидемию. Ну вот одного единственного больного бубонной чумой не хватит для того, чтобы за такой короткий срок вывести целый город из строя. То есть эта вещь, понимаете как, не то что неописанная, а она даже легендарная. То есть есть такая легенда, что с чего вообще началась черная смерть, что была осада порта Кафа в Крыму, что туда пришел хан Женебек из Великой степи, у него все войско было больное практически, а в крепости сидели генуэзцы, которые не болели. Хан Женебек посчитал, что надо восстановить социальную справедливость и закидывал своих умерших воинов через стену при помощи метательных орудий. Генуэзцы тоже причастились, в общем, и с этого потом началась черная смерть, когда они на кораблях на своих вернулись в Константинополь и дальше по Европе. Но в чем проблема? Не люди, а крысы. То есть основные разносчики бубонной чумы – это крысы. То есть на самом деле более правильным подходом было бы запустить в город действительно крыс. Вот это, или вызвать их нашествие каким-то образом, это было бы гораздо более эффективно. Один единственный человек с бубонной чумой эпидемию не вызовет. Вот примерно так.
1: Послушаем Ануара теперь защиту.
10: Ну, да, наверное, это показано так, потому что просто визуально более впечатляет. А насчет крыс, по-моему, если я правильно помню фильм, там они, там главный герой что-то про блох говорил, а потом такой, ой, эти же блохи, они у крыс, и нам надо сделать яд для крыс. По-моему, там это было.
12: Было. Но проблема в том, что связь между крысами и чумой действительно подметил в том числе и Авиценна. То есть в этом смысле правильно. Но связь между блохами, крысами и чумой открыли только к началу 20 века. То есть опять или на тысячу лет ошиблись.
1: Не ошиблись, это допущение художественное.
12: Нет, художественное допущение, что Авиценна описал связь крыс с чумой. Вот это
1: почему да. Было крыс? Что мешало показать крыс здесь, например?
10: Мне кажется, намного просто эффектнее показать человека, который там падает, от него все убегают.
3: Вот смотри, какая крыса, в какой стадии
1: огромное
13: расположение. Да. От него никто не убегает.
10: Там убегают.
12: Нет, они сначала не знают, что он, да, а вот потом, когда он заболел,
13: они уже сразу сказали, черная смерть. Пошли смотреть.
3: Вообще очень часто верблюда переносят чуму, поэтому и верблюда можно.
1: Если бы они его сейчас взяли и просто выкинули бы обратно.
12: Все нормально было бы. То есть
1: эпидемии не было бы.
12: Я еще раз, у него даже при таком исходном состоянии, да, никакого бы эпидемиологического на самом деле риска для города бы не было. И мало того, мы это знаем. Мы знаем, что это конкретно город Исфахан. Мы знаем, опять же, даты. И я специально поискал труды иранских ученых. И у них есть общая карта чумы в Иране. И в Исфахане ее никогда не было вообще. Ни в первое пришествие, ни во второе. То есть черная смерть – это вторая пандемия чумы, которая началась где-то в 1-3 14 века.
10: Ну, здесь я, опять же, я просто чисто технически пытаюсь выполнить свою функцию адвоката, потому что не то, чтобы я фанат вот этого...
1: А надо с душой.
10: Да, я не то, чтобы я фанат вот такого решения, но...
3: Отличное, тут, доброе кино, я могу.
10: Тут оно просто визуально впечатляет, вот эти вот уродства по всему телу, потом там люди на рынке бросают там все свои лавки, бегут, начинается хаос, это, ну, просто чтобы... Это более кинематографично, скажем так, чем показывать, как...
12: Крыс. Полчища крыс тоже бы смотрелись. Апокалипсис.
10: А это может быть даже дороже, кстати.
12: Да?
10: Ну, отдельный разговор, да. То есть тебе нужно согласовывать это с, наверное, питой какой-нибудь. Тебе нужно их делать компьютерами, тебе нужно
12: перебирать. А здесь надо найти больного чумой. Это сейчас так, довольно сложно.
1: Давайте не залипать.
10: Нет, я к тому, что тебе придется показать все это. И плюс еще секвенцию с крысами.
12: Ну, тогда ладно.
3: На самом деле большие песчанки, малые, разные, они природные очаги находятся даже не в крысах. Но дело не в этом.
1: Давайте посмотрим третий фрагмент. Включите, пожалуйста. Так. Дмитрий. Так вот засунули камеру в человека. Ну что?
9: Но вот, честно сказать, там какая-то пустота внутри, да, то есть
1: полость,
9: и на этот скальпель они как бы смотрят как будто бы издалека, то есть вот я не знаю, есть ли там реально такой простор. Я не говорю про то, что они там еще камеру ему внутрь засунули, я понимаю, что это не так, но вот есть ли там действительно такая пустота, я что-то сомневаюсь.
1: А Иван у нас как зоолог?
3: Да, я вспомнил энергичный надрез скальпелем. Так вот, мне тут человек, по-моему, в крайней стадии истощения, потому что жирового слоя под кожей я не вижу вообще у него. Вот сразу идут какие-то кровеносные сосуды. Да и вообще кожа напоминает скорее какой-то верхний эпителий у свиньи, такой плотный, а немножко пронизанный кровеносными сосудами, чем кожу человека вот с обратной стороны, вот этот слой. Как будто пергамент он режет вот на просвет. Кусок пергамента.
12: Да.
1: Послушаем, ну, Алексея.
12: Да, опять же, я выбрал фрагмент, в котором ошибок вот просто невероятное количество. И я вот даже не знаю, какой из них более любимый, да, второй или третий. Потому что рассказывать можно вообще бесконечно. Во-первых, да, вы абсолютно правильно заметили, что с обратной стороны человека, то есть изнутри, если мы будем смотреть на этот разрез, конечно, так это не будет выглядеть. Естественно, да, потому что у нас как бы, ну, в человеке несколько слоев, чуть больше, чем один, поэтому если мы разрежем кожу, мы там увидим подкожную жировую клетчатку. Да, она тонкая, там человек мускулистый, не страшно, но она будет. Потом мы, естественно, увидим там какой-нибудь апоневроз, да, под ним мышцы, причем в несколько слоев это живот, потому что. Потом мы доберемся до брюшины, и вот только когда ее вскроем, тогда мы что-то, какую-то там полость найдем. Но вопрос на самом деле не в этом. Эти ребята выполняют полостную операцию в 1037 примерно году. Да? То есть прям молодцы. Да? То есть прям молодцы. До первой аппендикс...

0: и поэтому умных не должно быть.
1: То есть, говоря человеческим языком, вот интеллект, инициатива, да, в таких вот жестких сообществах должны быть ограничены.
0: Да, безусловно.
1: То есть, вот такая вот кастовая, что ли, структура, где каждый делает то, что предписывает врожденная программа в рамках этой врожденной программы, но с неким творчеством, да, и тем не менее, это такое творчество должно быть ограничено, чтобы они сильно не выходили за рамки врожденной программы. Вот если я так сформулирую.
0: Да, действительно, это получается именно так. Хорошо творить, но творить нужно в меру.
1: Творить муравьям нужно в меру. Спасибо, Илья. Интересный у нас такой вышел разговор, потому что все-таки муравьев как-то вот принято считать такими более, что ли, гибкими существами, которые там вот трудятся, решают какие-то задачки постоянно, сталкиваясь с какими-то препятствиями, так хитроумно их обходят, а оказывается, что, в общем-то, обходят-то они обходят, но большого творчества в их деятельности нет. А если оно есть, то это вредно. Ну вот как-то так я могу сформулировать. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Мы беседовали с биологом Ильей Гамарановым о том, как устроен муравейник и насколько муравьи умны. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Деконструкцию в условиях становящейся актуальности следует трактовать еще и как защитную реакцию пытливого ума на ошеломляющую некомпетентность тех, кто решил, что тоже имеет право на высказывание.
1: Начинается эпоха организованного насилия. Слава Одину! Приезжали куда угодно, грабили кого угодно, резали кого угодно и сваливали. Так зайди ты ему сбоку и сунь ему перо в почку. Почему-то викингов считают какими-то мрачными хмырями. Это живые люди, которые не похожи вообще ни на одно свое киновоплощение. У Альфреда Великого была очень сильная воля, исключительно. То есть он мало того, что назло всем выжил, шлепнуть, грохнуть, топором по голове стукнуть. Чем думал их экшн-директор вообще? Кого он нанял? Борис, не нанимай на это дело идиотов. В чем там рассекает главный герой Тутерт? Из ассортимента БДСМ какого-то магазина. Это вот дикая языческая стихия, которая, кстати говоря, безумная баба вставила ветку в жопу в итоге.
2: Это проект «Деконструкция». Мы обсуждаем сериал «Последнее королевство» с историком и писателем Климом Жуковым. Здравствуйте.
1: Приветствую.
0: «Последнее королевство» – британский исторический сериал. Снят по мотивам литературного цикла «Саксонские хроники» Бернарда Корнуэлла, насчитывающего 11 книг. Действие разворачивается во второй половине IX века во времена правления короля Уэссекса Альфреда Великого. В центре внимания разрозненные англосаксонские королевства, которые подвергаются набегам армии викингов-язычников, данов.
1: В сериале, который мы обсуждаем, ну, по крайней мере, в первом сезоне, очень много метафорических отсылок. Потому что вот тут есть у нас архетипический собирательный образ англосакса, натурализовавшегося среди датчан, Утерт. Вот у нас есть архетип некого безумного воина-викинга, это его дядя Убба, ну, названный дядя, условно говоря, который, наверное, должен был из себя берсеркера представлять. Есть собирательный образ скандинавского язычника, это абсолютно мифическая фигура жреца, которая при этом самом рыжем Уббе существует. Это невозможно вообще. То есть, да, понятно, что это имеется в виду. Это вот дикая языческая стихия, которая, кстати говоря, безумная баба вставила ветку в жопу в итоге.
3: Где история?
4: Что он сказал?
3: Он обнажен.
4: Так было нужно.
3: У него ветка в заднице.
4: Для этого он и обнажен. Утрат. Утрат. Он должен был что-то сказать.
1: Власть в раннем средневековье в ходе образования непосредственных предков современных государств бралась только из одного, из насилия. Англия в этом отношении никакое не исключение. Там тоже власть бралась от насилия, потому что все королевства гептархии, плюс, об этом многие забывают, там кроме семи больших королевств было еще масса мелких. Все эти государства являются потомками англосаксов, завоевателей, которые выбили местных кельтов, бритов с собственной территории. В V веке, после того, как данную местность покинули другие завоеватели, а именно римляне, которые пока там находились, не давали образоваться никакому другому государству, кроме своего собственного. Кому вы нужны? Куда вы лезете? Империя не резиновая, кричали римляне, отгоняя всех лезущих через лимес. Вот они уехали. Тут же самый верховный, так сказать, самый страшный гопник на районе исчез, и пришли гопники помельче, то есть саксы. Условно эпоха викингов подразделяется на три больших этапа. Это первый этап. Это где-то с середины 8 века, то есть то, про что мы не знаем из археологических историй и вообще из источников. Начало 8 века, когда мы уже знаем из источников. И первая половина 9 века это период дисперсного неорганизованного насилия. Когда каждый человек, который мог построить корабль, собрать туда своих соседей-одноклассников с топорами, вот он это делал, прыгал на этот корабль, и в 2, 3, 4, 5, я не знаю, один корабль таким отрядом в самом деле приезжали куда угодно, грабили кого угодно, резали кого угодно и сваливали. И вот это было очень страшно, потому что таких отрядов была масса, и было непонятно, как их парировать. Потому что ты же не будешь в каждом месте побережья, скажем, Англии, держать войско. Это невозможно. Но при этом вот эти вот 200 человек, которые с двух кораблей высадятся, 200 вооруженных, обученных убивать мужиков, которые вообще не стесняются это делать. Это для местного населения апокалипсис.
5: Оса, потерявшая жало.
3: Да. Он точно саксонец. Бьется, как датчанин.
5: Да.
1: Ну, они же их натурально всех перережут, угонят.
2: Они резали и детей, и женщин.
1: Это, кстати говоря, было отмечено неоднократно. То, что детей нужно было обязательно кидать на копья. Это была жертва Одину, важная очень жертва, потому что копье – это символ Одина и одновременно символ мирового древа. Таким образом, маленького человека, насаживая на копье, это была кровавая жертва Одину, которую он очень любил. Это время было эпохой неорганизованного насилия, повторюсь. Это где-то по середину 9 века. За это время эти люди, которые вообще вышли в море из-за страшного экономического кризиса в Скандинавии, успели награбить преизрядно, перебить друг друга тоже преизрядно, а значит, кое-кто смог сконцентрировать очень большие богатства, наворованные в Европе. А значит, нанять больше воинов, построить больше кораблей, закупить больше оружия. И с середины 9-го, хорошо, со второй половины 9 века, так будет точнее, начинается эпоха организованного насилия, когда не просто какие-то там морские джигиты разъезжали на кораблях и резали кого попало, а уже конкретно конунги и ярлы собирали довольно большие флоты, а иногда просто огромные флоты, когда несколько конунгов и несколько десятков ярлов соединялись вместе, и вот они уже устраивали не набеги, а настоящую экспансию. Это была эпоха экспансии. Ну а следующая эпоха, это уже с конца 10-го по середину 11 века, это эпоха уже не просто организованного, а государственного насилия, когда занимались этим не викинги, то есть частные лица, условно говоря, а большие, ну, по крайней мере, по скандинавским меркам, государства. Так вот, когда мы говорим про 9 век, про эпоху Альфреда, это эпоха уже организованного насилия, когда вопрос был не в набеге, а вопрос был в завоевании, это была экспансия.
6: Вознеси свой меч и пощади этих англичан, что бились за твое имя. Пусть сердца язычников засохнут и рассыпятся. Восстанови свою власть над англичанами, чтобы они могли прославить имя твое кровью дьяволов. Прояви милосердие, Господи.
1: В сериале, да, затронута тема религии. Я бы даже сказал, слишком она ярко затронута, там, с перебором, с явным перебором. Религия занимала важное место в жизни человека в то время, но это было раз в 20 меньше того, что нам показали в сериале, когда каждые там 3 минуты кто-то говорит: «Господи, там во имя твое», или там «Слава Одину». Ну, что это такое? А ну зачем это? Неужели вы думаете, что люди в самом деле так себя вели, как идиоты? Конечно же нет, они не были больны на голову. Тем более это же языческое время, раннее средневековье, когда люди к религии относились прагматически. Им нужно что-то от Бога.
2: И попросили.
1: Попросили, все, принесли жертву или помолились в христианском храме, на этом вопрос закончен. Богослужения тогда длились минут по 30 приблизительно, если говорить о христианах. А скандинавы вообще не знали такого института, как церковь, священство и прочее. Там каждый сам себе был поп, если надо. А выпячивается это, конечно, по двум причинам. Первое, ну, наверное, субъективное, просто люди, которые писали сценарий, не очень понимают, о чем они собирались писать сценарий, не владеют фактурой. А второе, это, конечно, то, что ренессанс язычества, ну, по крайней мере, рост популярности языческих тем сейчас и в Европе, и в мире, да и в России прослеживается, несомненно. И это, конечно, неправильно называть ренессансом язычества, потому что ренессанс – это же возрождение. Но это не возрождение того настоящего язычества. Это возрождение интереса к некой реконструкции умозрительной, которая имеет место в голове у современного человека, который пропустил через призму своего опыта какие-то представления о чем-то давно ушедшем. Потому что, например, восстановить скандинавское язычество, ну так, чтобы реально использовать его как религию, как религиозную практику, вообще невозможно. Как, например, и славянское язычество в еще большей степени невозможно, просто потому что от славянского язычества не осталось вообще памятников никаких, потому что мы не знали письменности. Ну, а скандинавам повезло. В 12-13 веке их эти легенды, мифы и предания записали. Ну, заканчивая, наверное, Снорри Стурлусоном, самым знаменитым летописцем скандинавского язычества.
2: Но они, наверное, были неточные, потому что это же более позднее.
1: Естественно, это реконструкция 12-13 века, которая при перекрестной проверке с другими источниками не выдерживает критики, даже приблизительной. То есть это то, как Снорри, ну и его, скажем так, коллеги, думали, как верили эти самые язычники в 9, 8, 7, там, 10 веках. А пытался он это реконструировать как? Как христианский миф, потому что он другого мифа, по сути дела, не знал. Он знал Библию и Евангелие. И пытался создать это самое Библию и Евангелие, но для язычников. Так, как он это себе представлял. Но это выглядело не так, решительно не так, потому что мы все знаем эту историю про Одина, отца всех богов, его сына Тора, его там друга Тюра, соответственно, Валькирий, Рагнарёк и прочее. Но это же не настоящий пантеон, который был и мог быть в родоплеменном обществе. Там в каждом роду был свой бог главный и куча вспомогательных. Конкретно Один, это сейчас, ну, наверное, можно утверждать с вероятностью 80%. Он не был общескандинавским богом, это был бог только воинов, причем воинов именно викингов. То есть тех, которые именно и осуществляли постоянное, нерегулируемое насилие. Потому что обычный скандинавский воин, это же не викинг, это член фирда, то есть ополчения. А викинг, это тот, кто ездит в викингский поход. Вот, судя по всему, Один не был, да, его знали по всей Скандинавии, но верховным богом он был только у викингов. Однако Снорри взял все это, скомкал вместе и думает, ну нужен же бог-отец, правильно? Смотрите, этот мужик одноглазый, с бородой, висел, значит, на дереве, как Христос. О, отлично, этот будет начальник. Ну и дальше все само по себе неплохо простроилось. И теперь люди серьезно пытаются это восстанавливать как религиозные практики. Но это же чушь.
5: Говорят, когда-то мы были язычниками, что Воден и Один — это один бог.
7: Мы увидели ошибку и обратили взор к Риму.
5: Я слышал, у язычников были жестокие боги войны.
7: Ну, мы правы, они ошибаются. Осберт, мы благословлены. Ты должен поклясться на гребне Кутберта, что никогда больше не упомянешь Водена.
5: А если б мы его пса звали Воден, что б тогда было? Что б вы сделали?
7: Но его нет. А будь у тебя Хряк по кличке Тор, пойдем к твоему отцу. Все, пошли.
5: Хряк Тор.
1: Это еще хорошо германцам, у которых хотя бы младшие и старшие Эдды есть, а также сочинение Адама Бременского «Саксона грамматика». А когда пытаются восстанавливать славянское язычество, от которого не осталось ничего вообще, ни одной записи, потому что просто их не могли делать, у нас не было письменности своей. А остались какие-то разрозненные кусочки в археологии и слабые-слабые далекие отголоски в этнографии, которая собиралась, прошу прощения, вообще во второй половине 19 века. Вот на такой основе религию не построить, это довольно глупый новодел, на мой взгляд, но интерес есть. Потому что сейчас, как мне это видится, из-за такой явно выраженной, чудовищной, растущей несправедливости в мире, у нас люди начинают думать, наверное, как думали викинги в свое время, которые были почти уверены, что Рагнарёк, то есть конец света, уже настал. И они в нем прямо сейчас участвуют. И когда их убивали рано или поздно, они были в полном счастье, зная, что отправляются на великую битву, на самую главную великую битву. То есть это было девиантное, ненормальное поведение. И сейчас, из-за того, что в мире уже который уж почти 10 лет непрекращающийся экономический кризис, люди страшно не уверены в завтрашнем дне, девиантные и маргинальные способы мыслить, способы вести себя получают все больше и больше, самое главное, объективную материальную основу. А отсюда, на мой взгляд, и такой устойчивый интерес к возрождению культов такого типа. Христианство постулирует важнейшее отличие от язычества. Потому что если вот у язычников могло быть много разных главных богов, и они в самом деле главные на своем участке все, то в христианстве бог может быть только один. А почему? Да потому что начальник на земле в стране тоже только один. Их не может быть несколько, поэтому у нас монарх на земле, и тут же появляется, немедленно появляется монарх на небе.
8: Господь всемогущий, мы просим тебя благословить твоего преданного слугу Альфреда. Благослови его, чтобы храбрость, сила и мудрость никогда его не покинули. Аминь.
9: Аминь.
8: Внуши ему светлые чистые мысли и власть выполнять работу твою на этой земле, как нашему королю.
1: Скандинавы – самый поздний осколок такого настоящей германской античности. Они дольше всех сохраняли язычество. Но как только вот эта вот сумма насилия, которую они выплеснули в Европу, привлекла туда огромные деньги, которые мы знаем по остаткам кладов в Скандинавии, там сотни этих кладов. Так вот, когда эти деньги оказались в руках группы людей, они сразу же немедленно превратились в полновластных правителей в силу большого войска, которое могло навязать уже волю внутри своей страны всем. И тут же приняли христианство, немедленно, потому что не может быть много начальников на земле, а значит, на небе тоже должен быть один. Твой личный кореш, патрон, покровитель и так далее. Тогда в раннем средневековой диалоге могла быть ровно одна. Что это мы не просто вас тут завоевали и теперь выстраиваем какое-то хозяйство, а это потому, что мы вас завоевали, потому что наш бог нас сильнее любит, чем вас любит ваш бог. И это таким образом освещалось при помощи генеральной линии партии того времени, которую могла осуществить только церковь, потому что это была единственная организация, которая обладала людьми, имевшими постоянный досуг для умственной рефлексии и записи собственных мыслей. Они все были грамотные, образованные, занимались философией, умели ее применить. А больше таких людей не было, поэтому, естественно, они формировали, ну, если не единственную прослойку, то наиболее массивную прослойку интеллигенции своего времени. Поэтому есть иллюзия, что кому-то власть дал Бог. И вот у нас Англия, которая родилась фактически из огня войны с датчанами, с викингами. Альфред Великий заложил ее серьезнейшие основы. Да, повторюсь, войну он проиграл с датчанами, но он заложил основу регулярного откупа от датчан, то есть обеспечения мира и собирания земель вокруг единого центра.
7: Уилтон, королевство Уэссекс. Это Гутрум?
10: Yes. Да. Видите кость у него в волосах? Это ребро его матери.
7: Какая прелесть. А остальные?
10: Это Убба. Здоровяк.
7: С ним вождь Убба?
10: Ты сказал, он на севере.
7: Однако он здесь. Это хорошо.

0: Значит, ты Альфред, король Уэссекса.
1: Да.
0: А вы Ярл Гутрум? Да. И если хочешь мира, придется заплатить. А вы Ярл Уба. Добро пожаловать.
2: Говори.
0: В обмен на обговоренное количество зерна, скота и серебра, я предлагаю вам вернуться на ваших кораблях в Лондине и оставаться там. Также я предлагаю вам ограничить свои перемещения по Восточной Англии, Мерсии и Нортумбрии. Уэссекс принадлежит Саксам, и таким образом его границы закрыты для всех данов. Мы не уедем из Уэссекса. Мы только что прибыли. Тогда вы умрете от голода. Еды у вас мало, укрытия нет, а войско ослаблено. И если ты веришь в нашу слабость, зачем ищешь мира? Во мне говорит христианин. Такова воля моего Бога.
2: О, про богов даже не заводи.
0: Бог. Бог только один.
2: Ты будешь говорить только о зерне, конях, серебре и земле.
0: О земле я говорить не буду. Что они там пишут? Они записывают наш разговор.
3: Каждое слово?
0: Да, каждое. Тогда я, пожалуй, скажу. Шопа, сиськи, трах и дресня. Они записывают историю, а мы творим ее. Люди будут читать об этой встрече.
2: Я жду, когда ты назовешь условия, на которых сдашься.
0: Вам заплатят за возвращение в Лондине, и больше никаких условий сдаваться никто не будет.
2: Гутрум не оставит Редингу.
0: Тогда повторюсь, он умрет от голода. Мы будем устраивать набеги и убивать. И так вы потеряете еще больше людей. Этого вы хотите, Ярл Гутрум? Потерять людей? Ваши выжившие воины захотят найти себе нового лорда. Ты позвал меня навстречу, чтобы оскорблять? Я предлагаю мир, и я сообщаю факты.
2: Его голова, и будет тебе мир. Он. Утред Рагнарсон. Предатель. Нечего сказать?
4: Я буду говорить с Рагнаром-младшим. Остальные даны не заслуживают моего уважения.
2: Его голова за мир.
0: Для мира вам нужен Утред? Ни серебро, ни зерно, ни конь? Мы хотим серебро и голову предателя.
2: Вот наши условия. И ты, Альфред, можешь оставаться королем. Но мы займем все саксонские форты.
0: Если вы хотите занять крепости, ну что ж, забирайте. Сколько вы уже заняли на сегодняшний день? Отец, сколько они уже заняли крепостей?
5: Ни одной, лорд.
2: Да мы хоть все можем занять в любое время. Мы забрали всю Англию. И то же самое сделаем с Уэссексом.
0: Давайте-ка проясним. Я готов взяться за меч, но нас больше, чем вас. Нас много, и мы опасны. Но я предпочел бы установить с вами мир. Голова Утреда останется при нем, но я хорошо заплачу вам, чтобы вы ушли из Уэссекса. Вот о чем прочтут люди. Что Альфред искал мира. Альфред заплатил лордам Убе и Гутруму серебром в обмен на мир. Я ищу конца битвы. Так и будет записано.
6: Телеканал «Продвижение» и сайт кинотеатр.ру представляют премьерный показ новых серий проекта «Деконструкция».
7: Отстрелы тебя уберечь хотел.
6: На 21-м военно-историческом фестивале «Душоновские маневры». В поле зрения писателя-историка Клима Жукова «Иван Грозный», фильм Сергея Эйзенштейна.
8: Я имею такое вот мнение свое.
6: 3 августа. Село Душоново, городской округ Щелково, Московская область. Более 100 интерактивных площадок, турниры реконструкторов, выставка оружия. Подробности на маневрыфест.рф.
9: У Альфреда Великого была очень сильная воля, исключительно. То есть он мало того, что назло всем выжил...
2: Топор глубоко, даже король не выживет после такого ранения.
9: Так зайди ты ему сбоку и... Сунь ему перо в почку. Почему-то викингов считают какими-то мрачными хмырями. Это живые люди, которые не похожи вообще ни на одно свое киновоплощение. Чем думал их экшн-директор вообще? Кого он нанял?
10: Ты, милостливый господь, только не это.
9: Шлепнуть, грохнуть, топором по голове стукнуть. В чем там рассекает главный герой, Тутер, из ассортимента БДСМ какого-то магазина.
0: Правда.
9: А зачем ты это сделал, братан? Потому что как, папа же умер, а я вот он, наследник.
0: Ну какой из меня король?
9: Бред. Сивой кобылы.
1: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым.
3: «Последнее королевство». В сериале показаны как реальные исторические личности и события, так и вымышленные герои и сцены, никогда не происходившие в действительности. Главный исторический персонаж – это король Уэссекса Альфред Великий. Именно он сумел отбить нападение викингов и объединить английские королевства. Король Альфред всю жизнь страдал от изнурительных болезней. Это отмечено и в сериале «Последнее королевство». В роли Альфреда английский актер Дэвид Доусон. Утрет Бебанбургский – герой вымышленный. Похищенный в детстве данами потомок благородного саксонского рода. Рожденный саксом, воспитанный как викинг. Ему предстоит сделать непростой выбор в сражении за судьбу Древней Британии. Прототипом персонажа Утреда стал предок автора цикла «Саксонские хроники» литературной основы «Последнего королевства» Бернарда Корнуэлла. Отец писателя происходил из саксонского рода Утредов. Его предки владели крепостью Бебанбург, ныне замок Барбара в графстве Нортумберленд, которую защитили от вторжения датчан. В сериале роль Утреда исполняет немецкий актер Александр Дрейман.
9: Сначала несколько слов в защиту этого вымышленного персонажа, потому что есть категория граждан, которая говорит, что ну ведь не было такого персонажа, зачем это все придумано. Нет, такие персонажи на самом деле были в порядке вещей.
1: Но это такой некий собирательный образ.
9: Да, я просто хочу сказать, что он был типичен совершенно, потому что, когда представляют викингов и англосаксов, там англов, саксов, ютов и прочие племена, которые переместились на Британские острова еще в V веке, как каких-то смертельных непримиримых врагов, перенося современные реалии в глубокое прошлое, ну понятно, англичане, враги были с немцами долгое время или с французами. Значит, и в 9 веке было что-то подобное. Ничего похожего, потому что это были люди очень однокоренные, если мне такое выражение простится, очень похожей культуры, хотя, конечно, викинги еще были язычниками, а саксы уже были христианами. Но все равно они очень не сильно друг от друга отличались. Это были все те же самые северные германцы, которые жили буквально еще в одной и той же культуре. Вот в первом сезоне вообще слабо прозвучало, что именно Альфред Великий стал первым королем, который стал на регулярной основе платить дангель, датское золото.
0: Моим первым действием в качестве короля будет предложить данным мир.
5: Они посчитают вас бесхребетным, лорд.
0: Значит, я должен убедить их в обратном.
9: И это именно он подписал все необходимые бумаги, которые рассекли Британские острова напополам область датского права. То есть от Южной Нортумбрии до Восточной Англии, включая Восточную Мерсию. Ну, это, кто не понимает, основные области так называемой англосаксонской гептархии, то есть семи королевств. Это все было посередине захвачено данными. И подписал, что англичане больше на эту территорию не претендуют, именно Альфред, потому что войну-то он проиграл в итоге. Он что смог спасти? Это самое главное, его заслуга. Он смог спасти Уэссекс от завоевания и уничтожения. Да, он Лондон отбил у датчан, которого сначала захватили. Он, в общем, установил некое равновесие. Это важно было на самом деле. Важная заслуга реального Альфреда, который смог привести в цивилизованные рамки общение с этой великой армией викингов, потому что это было нашествие, ну, примерно как на Русь Чингисхан, когда прискакал. То есть бороться с ними было почти невозможно. Но при этом нужно было как-то с ними сосуществовать, чтобы они просто всех не перерезали. Альфред-то Великий и его друзья, это же были люди от викингов, очень мало отличные, очень мало. Это были воины, грабители, убийцы, которые были приведены буквально вот недавно совсем в какие-то, ну, примерно цивилизованные рамки. То, что мы читаем в истории Альфреда Великого, ну, например, там, начиная от самых древних источников, которые относятся к непосредственному времени жизни Альфреда Великого. Да, там постоянно этот рефрен. Альфред Великий построил церковь, Альфред Великий там такого-то месяца держал строгий пост. Тут, значит, пригласил из Ирландии 15 образованных монахов, которых поселил там-то, и это постоянно накручивается. Но это же источник церковный. Это писано монахом, которому было не очень интересно, кого Альфред Великий при этом собственноручно резал. А он, я вас уверяю, резал. Потому что, что показали хорошо в кино, это его, ну, да, быстрое, но становление. Потому что он был, по всем источникам судя, очень хилым человеком в детстве. Постоянно болел. И было непонятно, выживет ли он вообще.
0: Надоели молоко и яблоки. Мне нужно мясо. Но от мяса вы страдаете, мой лорд. Лорда нужно накормить. Лорд не святой и никогда им не будь. Я выжил в битве, и мне нужно мясо.
9: У него было 3 брата у Альфреда. Все старше его. Старше и заметно сильнее. У Альфреда Великого была очень сильная воля, исключительно. То есть он мало того, что назло всем выжил, хотя, опять же, повторюсь, это был далеко не факт, что вообще бы он дожил до зрелых лет. И показал себя очень храбрым воином, потому что он сражался неоднократно с теми же датчанами, буквально стоя в первых рядах войска, где его могли там шлепнуть, грохнуть, топором по голове стукнуть и так далее. И его зауважали все вокруг, и его военные, и его, собственно, братья. Ну а так как это, ну, в общем, общество, которое не очень сильно ушло из племенного общества, наследование от отца к сыну легко заменялось наследованием от брата к следующему по старшинству брату. Это вот то, что у нас на Руси практиковалось вплоть до 14 века, так называемое лествичное право. То есть наследование не по отцовской линии, а по братней линии. И только потом, когда кончатся все старшие братья, вот тогда вступала очередь сыновей. В принципе, конечно, уже в это время, в 9 веке, в середине 9 века, это в Англии было не принято. Но традицию еще помнили, и когда сын Этельреда, предыдущего короля Англии, преемником которого был непосредственно Альфред Великий, попытался заявить свои права на престол, ну потому что как, папа же умер, а я вот он наследник, ничего не вышло. С одной стороны, с другой стороны, конечно, тут еще в фильме сильно упростили. Он был в это время несовершеннолетний, самое главное. То есть он сам править не мог, при нем должен был быть регент. И Альфред Великий мог бы быть регентом.
1: Я больше всего не поняла, почему он в хлеву постоянно валяется, как со свиньями.
9: Ну, это нужен же смешной дурачок в фильме обязательно. Современный голливудский фильм или там сериал, он должен иметь аутсайдера какого-то, дурачка, над которым все будут смеяться. А это вот, смотрите, как здорово. Наследник престола Англии спит со свиньями, и ох, хорошо.

Доброе утро. Спасибо за вчерашнее.

0: Откройте дверь, я желаю видеть своего отца. Откройте, или ваши яйца станут снарядами для моей рогатки.
1: Этельвальд?
0: Я пришел помолиться за отца, за короля, побыть подле него.
1: Король мертв.
0: Почему мне не сказали, я должен был быть подле него?
1: Вас не могли разыскать.
0: Я спал в своих покоях.

0: Перед смертью король назвал меня наследником трона. Так он сказал мне. Это правда. Такова его последняя воля. Его последний приказ. И вы постараетесь его выполнить.
1: Я сообщу Ветина Гемута о вашем заявлении.
0: Сообщите.
1: Хоть здесь, да и не только здесь, каждый слышал, что ваш отец завещал свою корону Альфреду.
0: Он, наверное, был в бреду.
1: Почему же?
0: Я сын короля. Выполняйте свой долг.
2: Телеканал «Продвижение» и сайт кинотеатр.ру представляют показ новых серий проекта «Деконструкция».
3: От стрелы тебя уберечь хотел.
2: На 21-м военно-историческом фестивале «Тушеновские маневры». В поле зрения писателя-историка Клима Жукова «Иван Грозный». Фильм Сергея Эйзенштейна.
4: Я имею такое вот мнение свое.
2: 24 и 25 августа. Усадьба Гребнева, городской округ Щелково, Московская область. 9 исторических эпох. Более 100 интерактивных площадок. Турниры реконструкторов. Выставка оружия. Подробности на маневрфест.рф.
5: Очень похоже на начало матча по регби или по американскому футболу, только со щитами.
6: Назад! Назад!
5: Чем думал их экшн-директор вообще? Кого он нанял?
6: Милостливый Господь, только не это.
5: Так зайди ты ему сбоку и сунь ему перо в почку. Почему-то викингов считают какими-то мрачными хмырями. В чем там рассекает главный герой Тутрат? Из ассортимента БДСМ какого-то магазина.
6: Правда?
5: Бред сивой кобылы. Я язычник, я не поклонюсь Христу, давайте кого-нибудь убьем.
7: Давай!
5: А зачем ты это сделал, братан?
8: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым.
9: «Последнее королевство». Съемки первого сезона сериала «Последнее королевство» начались в ноябре 2014 года. Съемки проходили в Венгрии и в Великобритании. Большинство эпизодов снималось в Будапеште. Продюсерами телевизионной адаптации английского бестселлера писателя Бернарда Корнуэлла стали обладатели «Золотого глобуса» премии Грэмми. Автором сценария выступил Стивен Батчерт, трехкратный обладатель премии Британской академии кино и телевизионных искусств. Премьера сериала состоялась в 2015 году на телеканале BBC Америка в США и BBC 2. Третий сезон стал доступен эксклюзивно на платформе Netflix в ноябре 2018 года. Премьера четвертого сезона намечена на осень 2019 года.
5: Когда в самом начале едет викинг Рагнар, у него меч за спиной, что вообще бред сивой кобылы. Вот он сделан как такая, ну скажем так, средней удачности узнаваемая стилизация под куда более древние мечи мировингской эпохи, то есть до викингской, века, наверное, 6-7. Это так называемый меч с кольцом, как говорили наши скандинавские братья Хрингшверте, то есть у него в наверсе такое кольцо вделано массивное. Это как раз очень узнаваемый типаж меча вот предвикингской эпохи.
8: Но он очень тяжелый, по-моему, по весу и сложный одной рукой.
5: Нет, они все очень легкие.
8: Легкие?
5: Да. Даже ты бы смогла им управляться, даже без особых тренировок прямо сейчас. Ну, я не имею в виду там с кем-то сражаться, но если взять и, например, рубануть по свиной туше, свиной туше пришлось бы плохо, потому что меч-то весит где-то около килограмма. Тяжелые – это где-то килограмм, 200 грамм, вот так вот. Очень тяжелые – это 1,5 килограмма. То есть мы, особенно вы, девчонки, из магазина, бывает, носите настолько больше, что даже удивляешься, как это у вас в руках помещается. А меч, ну что, 1,5 кило – это очень тяжелый меч. При этом он очень острый, это самое главное. Это было оружие, не предназначенное для контакта с тяжелым доспехом. Потому что, как правило, у противника тяжелого доспеха просто не было. Поэтому они были очень сильно заточены. Ну, почти как бритва. Конечно, не как бритва, но как нож для мяса современный, скажем так. В силу того, что он имеет такую серьезную заточку, ему не нужно быть тяжелым. По голому мясу даже сильно бить-то не надо. Он оставляет дырки жуткие совершенно.
6: Ноги! Ноги! Защищайте ноги!
5: Вот такая стена щитов, когда вот в три ряда, как черепаха, они выстраиваются, только для одного может служить, для защиты от метательного оружия. То есть, когда их обстреливают из луков, вот тогда да, они максимально плотно закрываются щитами, чтобы просто до тушки не долетело ничего. Но воевать в таком виде невозможно. Почему? Потому что никто не сможет ударить по противнику. Скьяльборг, который предназначен для рукопашного боя, это просто обычная фаланга, когда довольно плотно стоят люди, перекрывают щитами друг друга, и самое главное оружие – это копье всегда, потому что вот эта чешуя из щитов, над которой торчат копья. Вот это вот то, как выглядела это вот викингская, да, кстати говоря, и англосаксонская фаланга. Они воевали одинаково абсолютно, не отличаясь вообще ничем. А тут нам показали, я даже не знаю, какой-то стыд. Очень похоже на начало матча по регби или по американскому футболу, только со щитами. Когда они, значит, одни уперлись, других пытаются спихнуть, я спрашиваю, а зачем ты это делаешь? Вот зачем, куда ты, зачем ты их пихаешь? Вот они построились, эту дурацкую стенку, и ничего не видят при этом.
6: Стена! Ты, милостливый Господь, только не это.
5: Так зайди ты ему сбоку и сунь ему перо в почку, и все, отлично ж будет. Зачем вы в центр ломитесь? Нет, все стоят, пихаются. Давайте их перепихаем. А зачем? И тут этот олдермен, командир замка, он говорит, прорвать их строй. И вдруг почему-то он один-то строй как раз и прорывает. Как-то у него так получилось. Только что бригада мужиков здоровых перепихать не могла. А тут раз такой ворвался ловкий. Главное, третий вопрос. А зачем ты это сделал, братан? Ты же отлично понимаешь, что ты туда сейчас прыгнешь. А останешься там один против целого творческого коллектива злобных негодяев, которые тебя зарежут. Что и случилось.
6: За мной! За мной!
1: Взять его!
5: Вот, отсюда вот, вот конкретно уже четвертый вопрос. Чем думал их экшн-директор вообще? Кого он нанял? Борис, не нанимай на это дело идиотов. Вот так хочется сказать. Все эти саксы одеты во что-то настолько невнятное. Этих, у них эти дурацкие прямоугольные щиты, которых в природе не существовало вообще. Их эти какие-то доспехи непонятно из чего сделанные. Как, собственно говоря, и у викингов. Потому что в чем там рассекает главный герой Тутрат? В шкуре, которая перевязана какой-то портупеей, простите, из ассортимента БДСМ какого-то магазина, явно совершенно.
0: С дороги! С дороги!

0: Очень небрежно. Соответственно, саксы тоже ничем не отличаются от викингов в смысле исторического соответствия. Его нету. Потому что, если уж говорить конкретно про саксов этого времени, то для Северной и Западной Европы это были одни из самых роскошных и самобытных костюмов вообще, которые были. Потому что, с одной стороны, вот там у нас через Ла-Манш империя франков, ну, сначала королевство франков, потом империя франков, где, в общем-то, у высшей аристократии все в порядке с ресурсами, с деньгами и так далее, они могут одеться красиво и одеваются. А через Ла-Манш в Англии это те же самые немцы, то есть родственники франков, саксы, родственники тех же данов, но северные германцы, на которых наложилось мощнейшее воздействие британских кельтов. И вот этот сплав, уже там к тому времени многовековой кельтско-германской культуры, он породил невероятной самобытности формы и ювелирных украшений, и украшения оружия, и, собственно, костюмок, да, который был похож на континентальный, но одел он был совершенно по-другому.
1: Самая распространенная одежда у них была туника, правильно?
0: Как сказать? Нет, они прекрасно знали запашные, то, что мы назвали бы, наверное, кафтанами. Они не как кафтаны выглядели совершенно, но это такой запашной халат с очень широким запахом. Широкая одежда длиной по колено, ниже колен, с очень широким косым запахом. Мы видим это на англосаксонских изображениях, на изобразительных источниках чрезвычайно широко. И все это было дополнено невероятной роскошью, совершенно ювелирными украшениями, повторюсь, крайне необычными. Если бы вы хотели, вы, уважаемые создатели сериала, хотели бы выделить англосаксов так, чтобы они серьезно отличались от викингов просто в кадре, по картинке, это можно было сделать за счет исторических приемов, того, что было реально. Их было не спутать ни с кем. Я вот занимаюсь реконструкцией как раз англосаксов, правда, на 200 лет раньше, 7 века. Мог бы много рассказать об этом. Если уж мы про костюм говорим, в данном случае про военный костюм, один из таких маркеров похожести саксов на викингов, это блестящая совершенно находка в городе Йорк, на улице Копергейт, найден шлем, который лежал в слоях 9 века как раз. Он современник этого фильма обсуждаемого. Шлем очень богато украшенный, он невероятно роскошный, сделан с каким-то, с какой-то колоссальной любовью к материалу, к стали, к бронзе. И он покрыт, его декоративные элементы покрыты христианскими молитвами. Но сами они представляют из себя скандинавского мирового змея. То есть
1: это все намешано в одном шлеме?
0: Конечно. То есть сакса, с одной стороны, это же оберег мировой змей. Он носил оберег в виде языческого, совершенно хтонического чудовища, на который была нанесена молитва. Про викингов я вообще молчу. Это люди были, это мы знаем очень хорошо по археологии. Это люди были одеты ярко, цветно. Они были, ну не как попугаи, конечно, но это вот не эта мерзкая серость, которую нам показали, вся какая-то грязная, драная, в шкурах каких-то, которую даже трогать, наверное, неприятно. Это люди в шелках, в золоте, в красивых шароварах, в штанах, в шапках, которые коллекционировали буквально со всей Евразии, буквально, потому что викинг мог быть одет как венгер, по венгерской моде, мы это знаем точно из раскопок, мог быть одет как местный, скандинав, мог подчеркнуть что-то у англосаксов, проживя там долго. Но факт в том, что, повторяюсь, это самые лучшие ткани, самые лучшие украшения, и этого много. Это были очень красиво одетые, яркие, цветные люди. Нам этого не показывают не только в этом фильме, но и вообще. Почему-то викингов считают какими-то мрачными хмырями. Почитайте вот скандинавские саги, которые донесли до нас их поэзию, великолепную поэзию. Это не могут сочинять унылые люди. Это не могут сочинять грязные, оборванные люди. Это люди, у которых есть досуг заниматься поэзии, сочинять очень красивые, яркие, метафорические стихи. Почитайте их диалоги, которые до нас донесли скандинавские саги. Они шутят постоянно. То есть, да, юморок там тот еще. Но это живые люди, которые не похожи вообще ни на одно свое киновоплощение. Они были во многом похожи на нас, в том смысле, что они были живые люди. Живые люди, так как в кино, не разговаривают. Там этот диалог через каждые две минуты. Вошла в Один, нет, я язычник, я не поклонюсь Христу, давайте кого-нибудь убьем. Ну что, как это можно?
1: Кристина Егорова, Клим Жуков, проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.
0: Слава Одину! Спасибо.
1: Приятно было познакомиться.
2: Приятно.
1: Пока.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Приветствую всех, кто интересуется космосом и астрономией. И сегодня мы в студии Московского планетария поговорим о том, о такой сложной и противоречивой в некоторых обсуждениях теме, как космическая радиация. Меня зовут Виталий Егоров, я популяризатор космонавтики, блогер «Зеленый кот». Недавно я выпустил книгу под названием «Люди на Луне» о том, как люди, собственно, летали на Луну. И разобрал вопросы, которые связаны с этим полетом. Один из этих вопросов – как люди могли преодолеть космическую радиацию, радиационные пояса, как они там не облучились, почему они успешно вернулись здоровыми и даже без лучевой болезни. И чтобы ответить на этот вопрос, потребовалось изучить вообще, что там известно про космическую радиацию, что известно про радиацию на Луне, по пути на Луны, на Луну. И в целом, благодаря этому сформировалась вот такая лекция, о которой я расскажу сейчас, поделюсь информацией не просто о том, что такое радиация и сколько ее на Луне, но и кто ее измерял, как мы можем убедиться в том, что те данные, которые рассказывают про астронавтов программы «Аполлон», они совпадают со всеми другими данными, которые получали на Луне другие ученые, другие исследования, и советские, и китайские даже. Они пока сами не долетели, но дозиметры посылали в космос, измеряли там, сям. И теперь мы гораздо лучше себе представляем о том, что такое космическая радиация, насколько она способна помешать нам летать в космосе, по крайней мере, там, до Марса, например. И в целом, что из себя представляет это физическое явление. Вот так можно увидеть радиацию, так называемая камера Вильсона. Нашими глазами радиация практически не видна, хотя тяжелые заряженные частицы и космонавты в глазах видят, и взаимодействие это видят в виде вспышки. Это тоже зафиксировали как раз во время полета Аполлона. Ну и сейчас наши космонавты тоже переживают что-то похожее, когда пересекают южную магнитную аномалию, о которой мы сегодня поговорим. Если попытаться изучить поподробнее, что такое радиация, или просто прочесть что-нибудь понятным языком, то здесь можно столкнуться с серьезной проблемой, что в различных источниках, в различных публикациях, даже относительно понятного характера, можно встретить огромное количество единиц, и постоянно их одно переводить в другое, это просто какое-то безумие. И вот примерно я перечислил здесь, вот изобразил те термины, которые можно встретить в контексте радиации. И мы поговорим о гораздо меньшем количестве терминов. По сути, нам нужно знать только две единицы. Это грей, это единица поглощенной дозы, и зиверт – это единица эквивалентной дозы или биологической дозы, то есть той дозы, которая уже непосредственное влияние оказывает на организм. Это разные понятия, хотя стартуют они с одного и того же. Но я тоже объясню, с чем это связано. Электрон-вольт – это единица энергии частицы, которая летит, и, в общем, нам про нее знать не нужно, хотя в некоторых графиках, которых я сегодня буду показывать, там указан этот самый электрон-вольт.

Видимо, у диапазона это взаимодействие достаточно редко, но мы тоже сейчас еще об этом поговорим подробнее. И вторичная радиация – это как раз то, что представляет угрозу на поверхности планет со слабой атмосферой или у атмосферы на низкой околоземной орбите. То есть тяжелые заряженные частицы от галактического излучения или протонные события солнечные врезаются в другую материю. Это может быть и атмосфера, если мы летим на низкой околоземной орбите, например, и поверхность Марса, Луны, если мы на них находимся, и корпус космического корабля. И энергия этих галактических частиц передается на там, либо атмосферу, либо поверхность планет, либо космический корабль, и уже взаимодействие с материей, там, либо грунта, либо корабля, порождает потоки вторичных заряженных частиц, которые способны достичь уже и нанести определенный урон нашему организму. Даже если они врезаются ответственно сверху вниз, то снизу может возникать уже излучение. Именно вот это излучение и опасно, если мы собираемся лететь на Луну или на Марс, но это излучение уже менее опасно, чем то, что просто прилетает сверху. То есть если в нас прилетела заряженная частица сверху вниз из космоса, это опаснее, чем если она врезалась где-то рядом, а нам прилетел только ответное вторичное излучение. Но оно вносит свой определенный вклад в общую дозу, полученную во время полета или на поверхности другой планеты, и это тоже надо учитывать, если мы собираемся туда лететь или, что более существенно, например, долго жить. И, собственно, там. И пример вторичной радиации можно увидеть, вот здесь у меня что изображено, это взаимодействие солнечных заряженных частиц и заряженных частиц земного радиационного пояса с нашей атмосферой. Заряженные частицы врезаются в атмосферу, проникают на определенную глубину, которая определяется энергией этой частицы, и взаимодействие с молекулами воздуха вызывает свечение, которое мы называем полярное сияние или северное сияние. И, ну да, мы здесь еще про это упомянем, но надо сказать, что чаще всего где у нас наблюдаются сияния, ну, исходя из названия, полярный и северный, на севере и на юге тоже. И это вовсе не означает, что если там много полярных сияний, значит, там много космической радиации обрушивается. Точнее, это означает, что космическая радиация обрушивается в атмосферу. Но не значит, что люди, которые живут, например, в Мурманске, облучаются сильнее, чем, например, жители Москвы. Наоборот даже. К слову, потому что главный фактор природного радиационного фона, который есть, он везде есть, на всей Земле, и наш организм в нем развивался, и он зависит больше от излучения из недр Земли, не от результата взаимодействия с космосом, а из-за того, что в Земле есть радиоактивные элементы, которые вносят свой вклад в облучение нашего организма, всех жителей Земли. И в данном случае космическая радиация начинает сказываться, если мы забираемся куда-нибудь наверх, туда, где плотность атмосферы сокращается. Или, например, летим в самолете, и мы уже ощущаем вторичную радиацию от тех потоков заряженных частиц галактического излучения, которые врезаются в нашу атмосферу. Ну, пойдем дальше. Вот такой пример есть ядра активной галактики. Вообще считается, что не считается, а в центре галактик уже известно, есть черные дыры, сверхмассивные черные дыры. Они поглощают материю, и она далеко не вся поглощается. Примерно 10% этой материи выбрасывается в виде таких узких жгутов с очень высокой скоростью этих частиц, выбрасываемых оттуда. И эта скорость настолько высока, что эта заряженная частица способна преодолевать миллиарды световых лет, долетать до нашей Солнечной системы, врезаться в нашу атмосферу или в наши космические корабли и представляет угрозу для полетов в космосе вообще или в межпланетном пространстве более существенно. И эти эффекты изучаются эти ядра активных галактик, изучаются частицы, которые они выбрасывают. Причем можно их изучать как по видимому излучению, как вот здесь. Но это пример комбинации радиоизлучения, вот эти струи, которые расходятся, и видимого излучения, которое мы видим в центре ядра галактики. Но второй способ изучать вот эти явления, именно изучая

Земле потоки вторичных частиц, вот тех заряженных частиц, которые прилетают оттуда, и просто по этой энергии, которую они принесли с собой, можно уже оценивать, какой процесс был источником подобного события. Еще одно событие, которое тоже является источником космической радиации, это взрывы сверхновых. Вот мы здесь видим затухающую сверхновую. Это сверхновая в другой галактике, но близкой, относительно близкой к нам. Это событие произошло, по-моему, этим летом даже. И вот космический телескоп Хаббла зафиксировал это. Во время взрыва сверхновой как просто происходит разброс материи, так и тоже формируются джеты, и эти джеты способны еще больше в более узком пучке разогнать атомы тоже, или ядра атомов в данном случае, другие заряженные частицы до очень высокой скорости, которая может прилетать. Но в целом считается, что вот тот фон галактического излучения, который воздействует на нашу Солнечную систему, он не имеет какого-то точного источника, и нельзя было сказать, что вот оттуда летит больше, а вот оттуда меньше. Примерно в нашу Солнечную систему обрушивается со всех сторон, а поскольку взрывы сверхновых происходят не со всех сторон или со всех сторон, но редко, то считается, что все-таки это именно внегалактическое излучение, которое способствует тому, что на нас летит все со всех сторон. И так происходит, по сути, во всей Вселенной, и это тоже надо учитывать, если мы собираемся через нее летать. А вот это интересное наблюдение, это съемка или такая серия съемки за несколько дней космического телескопа Ферми, который регистрирует именно гамма-излучение. И мы вот здесь видим вот такая плоскость поперек всего кадра, поперек этой панорамы. Это плоскость нашей галактики. То есть гамма-излучение, она светится сильнее, чем окружающая Вселенная. Но есть несколько источников гамма-излучения довольно сильного. Мы видим за пределами плоскости этой галактики. И это очень далекие квазары, это те самые активные ядра галактик, которые находятся за миллиарды световых лет, там 3, 5, до 10 миллиардов световых лет могут находиться. Это очень далеко, но при этом они светятся в гамма-диапазоне гораздо ярче. И самое главное, что мы здесь не видим Солнца. Солнце на этих снимках есть, но оно настолько бледное в гамма-диапазоне, оно практически черное в гамма-диапазоне, так что его практически не видно, потому что все остальное ярче. То есть источники гамма-излучения за миллиарды световых лет от нас светят ярче в гамма-диапазоне, чем Солнце. Поэтому, когда говорят, что вот, если мы Солнце, источник радиации, нужно защищаться от гамма-излучения бетоновыми стенами. Не надо от солнечного гамма-излучения бетонных стен, потому что его так мало, что при подсчете суммарной дозы, вообще при перелете там, космонавтов или космических аппаратов, гамма-излучение Солнца вообще не считается. И гамма-излучение всего космоса тоже не считается, потому что его совсем мало в сравнении с тем, что дают заряженные частицы. Там, ну, прежде всего, протоны — это вот главная проблема в космосе, во время перелета в космосе, как солнечные, так и несолнечные. Идем дальше. Солнечные вспышки. Вот здесь мы, в данном случае, мы видим как раз пример рентгеновской вспышки, которая происходит в рентгеновском, ну, там и гамма-диапазон тоже, и она довольно сильна, но она считанные секунды длится, и в данном случае не представляет заметной угрозы для экипажа просто за счет своей краткосрочности. Хотя, если бы под таким излучением экипаж находился там сутки или недели, это было бы проблемой. Но поскольку это короткая вспышка, она не дает серьезного вклада в общую дозу, поэтому это такие события, они важны в наблюдениях за Солнцем, если мы там летим куда-то в космосе, только потому, что сами по себе такие вспышки не происходят. Как правило, они сочетаются с корональным выбросом массы. Вот это более серьезный фактор, который сказывается в том числе и на Земле, на земной магнитосфере, и на людях, которые летают в околоземном пространстве, и спутниках в том числе. Это выброс огромной массы заряженных частиц с поверхности Солнца. Ну, это, как правило, ядра как раз атомов водорода или гелия, то есть либо протоны, либо альфа-частицы. Они летят огромным количеством и долетают до Земли, но для защиты от них не нужно, опять-таки, бетонных или свинцовых стен, потому что их энергия очень слаба. Вот такой выброс, он летит через Солнечную систему, но там не линейно, а по магнитному полю, так
по линиям магнитного поля и немного закручивается. Но до Земли он долетает примерно за 3 суток. Это значит, что скорость, с которой он летит, всего несколько тысяч километров в секунду. Для нас, для космических кораблей, это суперскорость, до которой мы не знаем, когда доберемся, а для заряженных частиц это очень мало. Это заряженные частицы с слабой энергией, которые легко блокируются внешним корпусом космического корабля. Но в сам момент формирования этой вспышки, этого выброса массы, формируется другое явление, которое называется солнечное протонное событие. И вот протонное событие уже более серьезно. И вот мы здесь видим как раз тот же самый корональный выброс массы сначала, а потом видим снег. Почему мы это видим? Это не снег, это протоны, выброшенные из Солнца, с гораздо более высокой скоростью долетают до солнечного телескопа, который находится у Земли. И посмотрите, волна протонного, сначала, точнее, волна выброса массы коронального медленно расходится от Солнца, а снег уже здесь, то есть снег уже долетел до Земли. И вот почему? Потому что скорость его намного-намного выше. Снег, понятно, я говорю в кавычках, это именно протонное событие. И это протонное событие, протоны этого события имеют скорость уже десятки тысяч километров в секунду, приближаясь к скорости света. Они долетают до Земли там, примерно за 10 минут, то есть чуть-чуть медленнее, чем свет от Солнца долетает до Земли. И вот их энергия этих частиц позволяет им пробивать корпуса космических кораблей, и они создают определенную угрозу и наносят определенный вклад в суммарную дозу при полете, там, либо при работе возле Земли, или там, возле Луны, или при полете на Марс. И вот здесь как раз возможность предсказания этого события и своевременного принятие мер от этого события или для защиты от него, это уже важный фактор, который надо учитывать при полетах на Луну или дальше. О том, сколько это в количественном плане наносит урона, и мы еще поговорим, какую дозу все это несет и вклад какой в общую дозу наносит. Вот такое моделирование движения солнечной плазмы можно увидеть. Это специалисты НАСА подготовили. И здесь видно, что у Солнца есть своя орбитальная скорость. Она разбрасывает вот эти потоки заряженных частиц. И видно, как они распространяются по Солнечной системе. Видно, что возле Земли, Марса, во внутренней так называемой Солнечной системе плотность их высока. Потом они все дальше расходятся. Но в целом они добираются до определенного предела, за которым сила давления от Солнца, вот этих самых волн плазмы, компенсируется силой давления с внешних, с уже галактического пространства. И это место, вот это называется гелиопауза, а все, что находится внутри, это гелиосфера. По сути, это верхние слои солнечной атмосферы. И все, что находится внутри, все планеты, Земля, даже Плутон, и дальше там еще некоторые тела космические, все это находится внутри гелиосферы. И размер гелиосферы меняется. И вот здесь мы видим как раз вот это распространение. И здесь нужно учитывать, что у Солнца есть определенные солнечные циклы. Есть пик солнечной активности, когда она чисты солнечные вспышки, чисты корональные выбросы массы. Они разлетаются более интенсивно, распространяются вокруг Солнца и наполняют эту гелиосферу. А есть солнечный минимум, когда такие вспышки редки, происходят вообще там раз в год или раз в несколько месяцев, и тогда солнечная активность малая. Вот мы сейчас находимся в завершении солнечного минимума, который уже начинает снова расти новый цикл солнечной активности. И солнечная активность бывает 11-летнего цикла, а бывает 100-летнего цикла, более длительные периоды. И у 100-летнего цикла есть минимум и максимум, и у 11-летнего. И вот буквально год назад это был минимум минимума, когда солнечная активность была низка даже не в масштабе 11 лет, а в масштабе целого века. Но в ближайшие годы солнечная активность будет возрастать, и это неплохо в контексте межпланетных перелетов, а почему, чуть позже расскажу. Про магнитные поля теперь скажем. Да, Земля обладает магнитным полем, которое принимает на себя удар вот тех самых солнечных
вспышек или прежде всего солнечного ветра, вот тех потоков плазмы низкой скорости, там несколько сот километров в секунду, несколько тысяч километров в секунду. И в целом, вот если смотреть такую анимацию, кажется, что вот такое моделирование, что да, вот смотрите, вот такой удар пришел от Солнца, и наше магнитное поле сжалось, но удержало его, и, значит, спасло нас, и вот это хорошо. А если находиться за пределами магнитного поля, то немного будет похуже. Вот эта концепция, она правдива для работы на низкой околоземной орбите. Если же говорить про пребывание на поверхности Земли, то нам все равно. Вот нас все равно защищает атмосфера, и есть магнитное поле, нет магнитного поля, есть солнечные вспышки, нет солнечных вспышек. На нашу дозу, суммарно накопленную, это практически никак вообще не влияет жителей Земли. Для космонавтов это более существенно. Почему? Потому что, несмотря на то, что магнитное поле выступает такой защитой, но оно взаимодействует тоже с заряженными частицами, и это взаимодействие зависит от энергии частицы. Если у частицы очень высокая энергия, будь то солнечное протонное событие или галактическое, она пролетает через магнитное поле вообще не глядя и врезается в нашу атмосферу. Если энергия чуть меньше, то эта заряженная частица может либо отклонить траекторию, либо может оказаться в радиационном поясе Земли, то есть она может быть захвачена земным магнитным полем и задержаться, вот, путешествуя вот по таким траекториям вокруг Земли и остаться на какое-то время, но в конце концов все заряженные частицы, попавшие в радиационный пояс, поглощаются нашей атмосферой. Но точка поглощения атмосферы или место, регион поглощения этой атмосферы отличается. Это не вся атмосфера вообще. Есть точки более высокой плотности, куда врезаются направленные уже по магнитным полям заряженные частицы. Есть меньшей плотности. И вот подобная картина того распределения, того, где интенсивнее врезаются заряженные частицы земных радиационных поясов, которые пополняются и солнечными вспышками, и вторичная радиация, которая возникает от ударов по заряженных частиц, и галактических, и солнечных, по нашей атмосфере. И мы видим здесь две такие полосы, ну, понятно, это развертка в проекции Меркатора. Если мы это обернем вокруг глобуса, то мы увидим, что есть два участка высокого взаимодействия заряженных частиц радиационных поясов с земной атмосферой. Это у полюсов кольца, вот здесь они видны на изображении в виде таких линий, немного изогнутых вверх, сверху и снизу. А вот это большое красное пятно – это очень важный фактор, который влияет на работу космических аппаратов и работу и суммарную дозу наших космонавтов, которые летают даже на низкой околоземной орбите. Это так называемая южная магнитная аномалия или бразильская аномалия. Это то место, где радиационный пояс, нижний радиационный пояс, вот тот самый, вот обратите внимание, здесь есть внешний слой, это по большей части электроны. Они имеют малую массу, мало энергии и серьезные угрозы не представляют, там, даже если мы через них летим на космическом корабле. А вот внутренний пояс, он уже, сейчас попробую вам его показать, вот, да, нет, не покажу, вот здесь, ну, точнее, по направлению, ближе к Земле. Внутренний пояс – это протонный пояс, и, как я говорил, протоны – это самый такой существенный фактор негативный от нашей космической радиации. И протонный пояс, он уже имеет там серьезная энергия у заряженных частиц, и он оказывает серьезное воздействие. И поскольку наше магнитное поле, оно не идеально симметрично лежит, скажем так, на нашем шарике, то вот одной из-за наклона, излишнего наклона, несовпадения наклона земной оси и оси магнитной оси, вот этот радиационный пояс нижний, он прижимается к нашей атмосфере в районе магнитной аномалии ближе всего. И если мы посмотрим, то в остальных участках, если мы летаем на низкой околоземной орбите, вот здесь синий цвет, это значит мало заряженных частиц врезается в атмосферу и в космические корабли, если они там летают. А вот эта южная магнитная аномалия много. И
если мы посмотрим измерения дозиметров наших космонавтов, то мы увидим, что вот этот вклад радиационных поясов – это самый важный фактор облучения наших космонавтов, ну, или астронавтов их, и он оказывает самое серьезное влияние, и стенки космической станции, и земное магнитное поле не влияет на защиту, и даже усугубляет это, потому что благодаря магнитному полю есть радиационные пояса, и оказывается, что именно благодаря защищающему и доброму магнитному полю наши космонавты облучаются сильнее всего. Ну и, наконец, вторичная радиация. Это есть два разных понятия. Есть наведенная радиация, когда мы воздействуем на какие-нибудь элементы, там меняется их изотопный состав, и они начинают излучать свою радиацию. Это немного не то. Вторичная радиация – это момент, когда взаимодействующая частица, тяжелая, заряженная, либо сталкивается с другим там, ядром атома или с другим электроном, либо просто передает энергию на их электронные оболочки, их становится больше. Вот они передали энергию, электроны с этих оболочек отскочили, полетели дальше, и еще, если у них энергии много, они могут дальше там, по цепной реакции передавать. И вот здесь мы видим как раз на анимации, видим момент, это, в общем, те кадры, которые я в самом начале лекции показывал, но обратите внимание, вот если смотреть на надпись, под буквой R возникает точка взаимодействия, которая порождает поток такой по дуге, нет, вот так он, по дуге разлетается уже пучок вторичных частиц. Вот это как раз пример вторичной радиации, и его нужно учитывать, когда она возникает. Когда заряженная частица взаимодействует либо с ядром атома, либо с его электронной оболочкой, и, соответственно, частота вот этих взаимодействий, частота, количество вот этих появлений каскадов этой вторичной радиации прямо зависит от плотности материала, которым мы защищаемся. Чем больше в ядре, в отдельном ядре атома протонов и нейтронов, чем плотнее они друг к другу находятся, тем больше каскадов вот этой вторичной радиации каждая заряженная частица, врезающаяся в материю, будет порождать. И именно поэтому свинец, сталь и более плотные элементы плохая идея для конструкции космического корабля. Зато чем мягче, условно, чем меньше плотность материала, тем выгоднее для защиты от космической радиации. Не потому, что мы за более мягким материалом сможем спрятаться лучше, а потому что этот материал пропустит через себя эту заряженную частицу, она не передаст на него никакую энергию или передаст на нее меньше энергии, чем если бы она врезалась в свинец, и свинец бы породил нам целый каскад вторичных заряженных частиц и излучения, которое долетело бы до организма. И даже сохранившая энергию тяжелая заряженная частица способна пролететь через организм человека. И точно так же она, да, может произвести там столкновение с ядрами других атомов, но при этом и передать энергию электронным оболочкам, но при этом это она передаст не всю энергию и пролетит через организм и улетит дальше, нанесет, конечно, какое-то негативное воздействие, но это негативное воздействие будет меньше, чем если бы она врезалась в свинец и дала после свинцового листа более мощный пучок, более широкий пучок, который способен эффективнее передать энергию на наш организм. В данном случае, как та шутка про килограмм ваты и килограмм чугуна, в космосе лучше защищаться килограммом ваты, чем килограммом чугуна. Пойдем дальше. Мы дошли до измерений. Благодаря чему и кому, если мы говорим про людей, которые проводили эти измерения, мы знаем о том, что у нас вообще происходит с космической радиацией не только на низкой околоземной орбите, но и на ней тоже. Там наиболее активно проводятся исследования эти, но и в межпланетном пространстве. Я здесь на иллюстрации собрал названия приборов или космических аппаратов, на которых проводились исследования и измерения. Вот мы можем видеть Международная космическая станция, много научных команд, и российские, и американские, канадские, японские, европейские, ну, практически все, кто использует Международную космическую станцию, там проводил свои измерения радиации. Измеряли в зависимости
снаружи и внутри. В зависимости от высоты полета станции. Раньше она летала там на высоте 360 километров, сейчас переместилась на 410, там 408. И разница уже заметна. В разных модулях измеряли. Измеряли за водяным баком или вне водяного бака. В общем, огромное количество исследований. Здесь перечислены далеко не все эксперименты, которые проводились. Ну вот, Люлин-5 — это российско-болгарский эксперимент. Матрешка-Р — это российско, по-моему, европейский эксперимент. Бабл-дозиметр — российский. И канадцы, похоже, делали. Ну и другие примеры. Вот этот R3D-R2 — это исследование снаружи космической станции, которое проводилось, и уже оценивали, каково радиационное воздействие на космонавтов, вышедших в открытый космос. Другие измерения, которые радиационные проводились не на МКС, здесь тоже перечислены. Например, эксперимент BIRD — это проводился на экспериментальном полете корабля «Орион», который... когда он будет закончен, его разработка, должен возить людей до Луны или даже подальше. И вот его капсулу, где должны были находиться люди, туда разместили дозиметры, вот названные BIRD, и запустили, причем не просто на околоземную орбиту, его запустили еще по более высокой орбите, и он пролетел двукратно через нижний радиационный пояс, тот самый протонный. Там прям серьезное изменение данных было видно. Было видно, что космический корабль не защищает или не полностью защищает от воздействия радиационного пояса. Но если мы летим куда-нибудь подальше, пересечение радиационного пояса краткосрочно. И благодаря этим исследованиям мы знаем, что чем короче по времени этот путь через радиационный пояс, тем лучше для космонавтов. И еще один пример. В радиационных поясах несколько лет чуть ли не 10, наверное, работали так называемые Van Allen Probes. Это зонды для изучения, собственно, радиационных поясов, которые называются пояса Van Allen. И там точно так же измерения проводились не просто полетать и с дозиметром, но там было много дозиметров. Некоторые были за разной защитой там, от практически тонкой фольги до 1 сантиметра алюминия их защищало, и они тоже насчитали разные показания. Если мы говорим про Луну, вот здесь у нас в правой части экрана, тут тоже были измерения, причем некоторые измерения радиации проводились до пилотируемого полета. Вот иногда можно встретить разговор, что да как они туда отправили, там же радиация была неизвестна, непонятно было их, что так взяли, отпустили в неизвестность. Нет, проводили измерения, проводились измерения американскими Lunar Orbiter на окололунной орбите и по пути от Земли до Луны. На поверхности посчитала Луна-9 еще в 1966 году. И вот что удивительно, данные, собранные Луной-9 на поверхности, практически идеально совпали с данными, которые собраны китайским зондом Чанэ-4 вот буквально год назад. То есть 50 лет прошло, а радиация на Луне не изменилась. И в целом эти показания даже ниже того, что намерили американские астронавты во время своих полетов, ниже того, что показали их нательные дозиметры. То есть никакого противоречия между этим нет, но мы сейчас тоже об этом еще кратко поговорим. Про Марс. Можно судить о том, что на нем, что происходит в контексте радиации по пути до Марса или на его поверхности, мы можем судить благодаря американскому марсоходу Curiosity и эксперименту RAD на его борту и российско-болгарскому эксперименту на космическом аппарате ExoMars, который пролетел до Марса без посадки. Но вот то, что Curiosity намерил и то, что ExoMars намерил во время пути полета, оно практически совпадает, поэтому мы можем доверять тому, что Curiosity намерил и на поверхности Марса. И в межпланетном пространстве, то, что далеко и от планет, и от Земли, и от земной магнитосферы, проводились измерения тоже несколько раз. Можно найти и на других космических аппаратах, но я смотрел данные вот по гелиофизическому аппарату CE. Розетта — это полет до... Она совершила несколько витков вокруг Солнца, отлетала до Юпитера и проводила для изучения
кометы Чурюмова-Герасименко, и там тоже велись измерения в течение почти 10 лет. Дозиметр считал, и мы теперь очень хорошо понимаем, какие условия в межпланетном пространстве. И «Вояджеры», те самые, которые на сегодня, по сути, звездолетами стали, которые покинули ту самую гелиосферу, о которой мы говорили, и набрали третью космическую скорость и покидают Солнечную систему, никогда сюда не вернутся, они тоже вели измерения заряженных частиц по своему пути, и благодаря им мы знаем, куда мы можем долететь, как мы можем долететь и где распространяется или где заканчивается потенциально доступная для нас среда. По поводу измерения. Вот здесь можно сконцентрировать внимание на колонке «Средняя доза в сутки». Это в левой части колонки, вот здесь мы видим наименование космических аппаратов, которые проводили измерения страна, проводившая эти измерения. То есть мы понимаем, что измеряла не только Америка, Советский Союз, Россия, Европа, все это делали. Ну, здесь такой графический, толщина оболочки, средняя толщина оболочки, защищавшая измерительные приборы. И результаты измерений, да, и длительность, вот обратите внимание, в правой части. То есть измерения велись, там, Луна-9 совсем мало, несколько дней измеряла, по сути, вот пока летела 3 дня и 1 день на поверхности. Что-то большее, зонды советские, там, 19 дней, а вот «Розетта» почти 4000 дней, то есть 10 лет, больше 10 лет даже велись измерения, и то есть статистика у нас накоплена немалая, и мы можем себе относительно хорошо понимать, что там ждать. И теперь, наконец, добираемся до средней дозы в сутки. В целом, эта доза примерно совпадает в некоторых случаях с дозой космонавта, дневной дозой космонавта на Международной космической станции. У него примерно 0,25 миллигрея в сутки будет. А здесь вот видим, где-то есть даже поменьше, индийцы насчитали, где-то побольше. Но в целом вот где-то половина миллигрея в сутки. Это тот уровень, который и на Луне, и по пути на Луну, и по пути на Марс нам показывают различные дозиметры. И можно увидеть, что даже вот нижняя графа Аполло, там показатель больше, но этот показатель еще, на него повлияли радиационные пояса, которые Аполло пересекали по пути на Луну, или там в случае возвращения на Луну, а Аполлон-14 и туда и обратно умудрился его пересечь. И суммарно вот на общую, на среднюю дозу в сутки это повлияло, но в целом порядок один, независимо от того, измеряется это полвека назад, измеряется это год назад, измеряется китайцами, русскими, американцами, неважно. Показания практически везде одни и те же. Ну и вот про Аполлон еще поговорим. Вот эта иллюстрация из как раз моей книги про людей на Луну. Здесь серые столбики – это длительность полета, черные – это суммарная доза, накопленная астронавтами во время полета. И обратите внимание, что высота черного столбика очень сильно отличается, и иногда экспедиции, имевшие практически равную длительность полета, например, смотрите, 10 и 11 Аполлон, летали практически одно время, а доза отличается практически в 2 раза. Аполлон 14 пролетал чуть дольше, а доза отличается вообще в 4 раза в сравнении с Аполлоном 11. И секрет – причина этой разницы именно в радиационных поясах. Если Аполлон при старте с околоземной орбиты к Луне пересекает нижний протонный радиационный пояс, то доза его примерно вдвое выше, чем если бы он не пересекал. Если он двукратно это делает туда и обратно, то его доза еще больше возрастает. Это говорит о том, что действительно вот те полчаса, которые они проводили в радиационном поясе, пока его пролетали на второй космической скорости или почти на второй космической, совпадал с той дозой, которую они накопили за 7 или там 9 суток, или даже больше, как Аполлон 17 летал, там, по-моему, 13 суток было, почти 2 недели.
Доза вот за полчаса в радиационном поясе почти столько же, сколько можно накопить за две недели за его пределами в межпланетном пространстве. То самое пространство, то лунная поверхность, окололунная, полет на Марс, все это межпланетное пространство, и там воздействие намного ниже, чем в околоземных радиационных поясах. Это нужно учитывать тоже, если мы летим куда-то, но, как я уже говорил, здесь суммарная доза все-таки зависит от срока пребывания в радиационном поясе и в межпланетном пространстве. Если мы будем долго лететь до того же Марса, там мы, конечно, наберем такую дозу, что пролет через радиационный пояс не составит большой разницы, не будет вообще заметен даже, и будет заметен, но совсем незначительным. Ну да, здесь я такой за эталон взял дозу нашего космонавта, если на низкой околоземной орбите, то есть если там доза в два раза больше в межпланетном пространстве, в греях, то есть энергия частиц, поглощенная его телом, то нужно понимать, что разница именно вот такая. 0,25 миллигрея на околоземной орбите и примерно 0,5 миллигрея в межпланетном пространстве. И чем дальше мы летим, тем больше эта доза. Но если сравнивать с земной дозой, с каждым жителем Земли, то разница между Землей и МКС, ну, примерно 100 раз. Может быть, даже побольше. То есть земную годовую дозу жителя, каждого жителя Земли, или среднюю земную годовую дозу, потому что в разных регионах дозы разные накапливаются, обычных жителей Земли, которые не ходят в свинцовых штанах и не задумываются о радиации вообще. Вот за год житель, ну пусть России, набирает эту дозу, а космонавт, находящийся на Международной космической станции, наберет эту дозу примерно за 4 дня. 4-5 дней, может быть, там, до недели, в зависимости от разных факторов. Ну и, соответственно, вот от 50 до 100 раз разница между Землей и низкой околоземной орбитой, где работают наши космонавты, а разница между низкой околоземной орбитой и межпланетным пространством в энергии, в греях в два раза, в зивертах в четыре раза, мы сейчас еще это обсудим. Марсоход Curiosity провел очень интересное исследование, когда он не просто, во-первых, он летел он внутри спускаемой капсулы, то есть, по сути, его измерения были близки к тому, что будет переживать космический корабль и экипаж космического корабля, то есть люди, когда полетят на Марс. Когда он сел на поверхность Марса, капсулы уже не было. И вот он провел, видите, этот график, верхняя часть его — это измерение в полете внутри капсулы. Вторая часть графика, вот там отмечено лендинг, это уже на поверхности, причем это доза на улице Марса. На улице Марса, как мы видим, намного ниже, чем в межпланетном пространстве. Почему? Есть два главных фактора. Первое. Во-первых, практически половину полусферы нашей закрывает сам Марс. Ну, если мы летим в межпланетном пространстве, а заряженные частицы галактической радиации летят на нас со всех сторон, то при посадке на Марс половину мы их отсекаем просто потому, что мы сели на Марс, и Марс большой, и он все поглощает, все, что к нам снизу летит. Там есть вторичная радиация от того, что прилетает сверху, о чем я рассказывал. Но второй фактор, который нас защищает, это атмосфера Марса. Она довольно тонкая. Если земная атмосфера, ее плотность будет соответствовать примерно плотности 10 метров воды, вот эта толщина, тот самый атмосферный столб, который давит на нас каждого, соответствует примерно 10 метрам воды, но не только давит нам на плечи, но и защищает нас от космической радиации. И 10 метров воды намного более серьезная защита, чем какое-то там магнитное поле. И именно она поглощает главную, практически всю энергию частиц, которые там, галактических, даже очень тяжелых, которые космический корабль не в состоянии остановить. На поверхности же вот плотность атмосферы Марса, она соответствует примерно толщине 20 сантиметров. 10 метров на Земле, 20 сантиметров на Марсе, что, конечно, намного меньше. Но при этом, если заряженная частица летит не отвесно сверху вниз, а под каким-то углом, то путь в атмосфере ее увеличивается, и за счет этого энергия этих частиц уже гасится самой атмосферой, и до поверхности долетает не так много. И
помните, мы разговаривали про коэффициент качества. Вот здесь это очень важно. Самый большой коэффициент качества у тяжелых заряженных частиц в межпланетном пространстве, потому что практически ничто, ну почти ничто, не гасит их энергию, и они со всей дури прилетают к нам в организм или там в космический корабль. На планете, если мы находимся, вторичная радиация из грунта планеты, которая тоже может воздействовать на организм и проникать через скафандр, например, но его коэффициент качества ниже, потому что энергия уже меньше. И те частицы, которые врезаются, заряженные частицы галактической радиации, которые врезаются в атмосферу, они могут порождать каскады вторичных частиц, они тоже имеют коэффициент качества ниже, чем у галактических частиц, и воздействие на поверхности Марса и с точки зрения энергии, и с точки зрения коэффициента качества ниже, чем если бы мы летали на, вокруг Марса или подлетали к нему, или летели куда-то дальше от Марса. И это тоже нам помогает, если мы собираемся туда полететь когда-нибудь. Если мы попытаемся подсчитать вот эту разницу между дозой, полученной на низкой околоземной орбите космонавтами, суммарной дозой за много экспедиций, например, и дозой, получаемой экспедицией, расчетной дозой в полете до Марса и обратно, то мы можем сказать, что есть один человек, который пережил на себе, накопил за время полетов на низкой околоземной орбите, накопил в себе столько, сколько получит человек, если он слетает на Марс и немного уже пролетит обратно, там примерно четверть пути или треть пути. Это Геннадий Падалко. На околоземной орбите он провел 878 суток. До 1000 не добрался, конечно, хотя был готов. И за это время он не накопил предельно допустимой дозы, которую позволено накапливать космонавтам на низкой околоземной орбите. Если мы говорим про полет на Марс, то полет туда и обратно приведет к накоплению примерно 60% от предельно допустимой дозы для карьеры космонавта. Ну вот по радиации, хотя мечта его не исполнилась, я знаю, что он мечтал полететь на Марс, к сожалению, не произошло в его карьере этого, хотя это на сегодня самый заслуженный космонавт с самым колоссальным опытом, рекордсмен. Но по степени воздействия космической радиации он туда точно долетел, даже немного успел вернуться. Но учитывая, что он там еще на Эверест ходил, нет, на Эльбрус, будем честны, после всего этого дела показывает, что в целом космическая радиация никаких негативных факторов ни на него, ни на всех космонавтов до него и после него не оказала, и они живут вполне полноценной жизнью после завершения космической карьеры. Это говорит о том, что как минимум один раз до Марса и обратно мы слетать все-таки можем. Ну и про Марс, про измерения на поверхности. Вот тот самый Curiosity, который нам посчитал дозу на Марсе, сравнили с той дозой, которую насчитали на Международной космической станции, внутри Международной космической станции. И оказалось, что в Греях, внутри Международной космической станции, радиация выше, чем на поверхности, на улице Марса. Это тоже такой факт, который для многих оказался неожиданным, я думаю. И когда говорят, ай, караул, на Марсе нельзя жить, потому что там радиация, не забывайте о наших космонавтах, которые обитают в условиях, да, они не живут, они там летают по полгода, бывали годовые экспедиции, но они находятся в радиационном фоне, который выше, чем на улице Марса. А на улице Марса они не будут в трениках, в майках летать. Там будут тяжелые скафандры, даже более тяжелые, чем для выхода в открытый космос на низкой околоземной орбите. И защита человека на поверхности Марса будет выше, чем сейчас защита космонавтов внутри Международной космической станции. Но здесь, да, нужно понимать разницу в том самом коэффициенте качества. Здесь все-таки на Марсе, на поверхности Марса, коэффициент качества радиации выше, чем на Международной космической станции. Поэтому если мы посчитаем, попытаемся пересчитать в зиверты эти графики, они, наверное, поменяются местами. По крайней мере, доза на Марсе, на улице Марса, будет чуть выше. Биологический эквивалент дозы на Марсе будет выше, чем внутри Международной космической станции. Но опять-таки, если мы наденем скафандр на Марсе, а по-другому никак не получится, то доза все равно будет ниже, чем для космонавтов, те, которые работают и летают сейчас.
Ну и про защиту. Мы поговорили о том, как это плохо, о том, как даже космический корабль не все способен остановить. И сейчас действительно разрабатываются различные проекты, идеи, там, и какой-нибудь гигантский ускоритель построить в космосе, чтобы он блокировал, генерировал магнитное поле и блокировал заряженные частицы вокруг корабля. Или что-то попроще, вот вроде таких пластиковых прототипов. Сейчас предлагаются, конечно. Но если мы будем думать о том, как лететь, у нас есть другие способы защищаться без какого-то специального усилия. Во-первых, первое, что защищает нас в космосе или космонавтов в космосе, это космический корабль. Вот в данном случае как раз приведен космический корабль «Аполлон», и мы видим выделенных вот здесь, сейчас вот так, фигурки людей, которые окружены огромным количеством оборудования, а уж за спиной у них целый служебный отсек, который там несколько метров железа и топлива, или там алюминия и топлива представляет, что вообще сразу...

где-то 10. Я в этом плане не сильно переживаю насчет воздействия сверхновых на биосферу. В целом результаты таких воздействий уже регистрировались и геологами, и палеонтологами. И они, эти воздействия, то есть относительно близкие вспышки сверхновых, практически никак не влияли на численность популяции Земли. То есть здесь в данном случае наша атмосфера достаточно высокую защиту обеспечивает даже от близких сверхновых. Поэтому на этот счет я вообще не переживаю. Лучше, конечно, во время вспышки близкой сверхновой находиться где-то там в подвале или хотя бы в квартире. Но с этим проблем сейчас нет. У нас самоизоляция и все такое. Поэтому все и так дома сидят. И если сейчас Бетельгейзе бахнет, то мы это вообще не заметим только. Поэтому насчет вспышек сверхновых я предлагаю вообще не переживать. Потому что пока мы на Земле, для нас это лишь красивое зрелище и не представляет прямой угрозы. Где будет атмосфера без магнитного поля? Атмосфера наша будет по-прежнему на Земле. Улетучивание атмосферы планет идет постоянно. Это происходит и с Венерой, и с Землей, и с Марсом. И главный фактор удержания атмосферы у планеты не то, есть ли у нее магнитное поле или нет, или не то, насколько под сильными ударами солнечного ветра она находится. Главный фактор сохранения или несохранения атмосферы – два фактора, на самом деле. Первый фактор – гравитация, сила притяжения. И второй фактор – вулканизм. Сила притяжения удерживает от улетучивания легкие газы, например, водород, а вулканизм пополняет то, что улетело. Земля сегодня теряет атмосферу в 3 раза интенсивнее, чем Марс. Просто по весовому соотношению – там сейчас навскидку не вспомню, но что-то вроде Земли за секунду или за сутки 300 килограмм улетает атмосферы, а с Марса 100 килограмм. И с Марса улетучивается. Но Марс находится дальше от Земли, а Венера, так она еще ближе к Солнцу, и у нее нет магнитного поля, а атмосфера в 95 раз плотнее, чем на Земле. Так что в этом плане тоже магнитное поле, я уже говорил, что оно принимает удар солнечного ветра, что-то отклоняет, но какие-то заряженные частицы собирает просто и направляет к полюсам, где происходит взаимодействие заряженных частиц с нашей атмосферой. И вовсе не значит, что если бы у нас не было магнитного поля, то плотность этих частиц сократилась бы. Просто они были бы распределены по всей планете, а не конкретно у полюсов. С Марсом так и происходит, собственно. И здесь не главный фактор того, что наша Земля обладает магнитным полем. Здесь нам повезло иметь все вместе. Да, я не ученый, я популяризатор, но вот тот обзор, который я подготовил про космическую радиацию, мне таких не встречалось, когда я задался целью узнать подробнее об этой теме, я не нашел возможности, где вот такой обзор можно было бы прочесть. Я решил его подготовить именно потому, что такого нет, по крайней мере, на русском языке. И вот того обзора с научными статьями, которые вот те самые измерения, которые я в таблице собирал и показывал, это надо было найти и данные по этим дозиметрам, узнать вообще о том, что они есть в науке, что они использованы, и собрать их в одном месте, сравнить эти показания, привести к общему знаменателю, в одни единицы перевести это, потому что раньше там в радах считали, сейчас в греях, где-то в зивертах посчитано, и все это надо было свести к одному. Это задача непростая, и я был бы рад год назад, когда заинтересовался этой темой, встретить подобную лекцию, чтобы мне стало хоть немного понятнее, и я бы понимал, куда двигаться дальше. В данном случае я рассказываю основы. Если вы хотите идти дальше, вы, по крайней мере, знаете теперь, чем интересоваться. То же самое про космическую солнечную модуляцию. Вот этого у нас нету даже такой статьи в Википедии, хотя про космическую радиацию там, в принципе, неплохо рассказано. Про исследования, если мы говорим про результаты исследований в СМИ, действительно, про нашу космическую радиацию и про воздействие, биологическое воздействие этой радиации, из ученых, наверное, только Вячеслав Шуршаков из Института медико-биологических проблем рассказывал. Сейчас он как раз возглавляет лабораторию, которая занимается именно этим вопросом воздействия космической радиации на космонавтов. И он читал мою книгу даже перед ее публикацией и смотрел, и сказал, что да, все нормально.

тебя написано, пусть достаточно таким популярным языком, но все-таки принципов научности она не нарушает. И вот он иногда дает интервью, и в целом это, пожалуй, единственный ученый, от которого можно услышать на русском языке адекватную информацию о космической радиации. Он тоже немного пугает тем, что да, это серьезно, с этой проблемой надо бороться. Но если мы говорим про полеты к Луне, это не так существенно. И в целом те данные, оценки, которые он приводит, вполне достоверны.

0: лекции на Радио 1. Все области человеческого знания.
1: Здравствуйте. У микрофона Андрей Юрьевич Журавлев, профессор кафедры биологической эволюции Московского государственного университета имени Ломоносова. На всякий случай добавлю сейчас, поскольку Московский государственный университет у нас в последнее время стал очень много. Говорить мы сегодня будем об эволюции атмосферы на Земле. Почему у нас состав атмосферы меняется? Потому что на Земле есть некие такие агенты живые, которые постоянно всю Землю под себя как бы подстраивают. Потому что они питаются чем-то, одно потребляют, другое, наоборот, выпускают в пользование для других существ. Поэтому все меняется. В середине примерно прошлого века, в 1972 году, известные американские астрономы Карл Саган и Джордж Мюллен обнаружили, что Солнце-то у нас все-таки тоже эволюционирует. И, скажем, 4 миллиарда лет, даже несколько позже, оно разогрелось всего на 70, максимум на 75% от своего нынешнего уровня. Землю оно в таком случае бы согревало бы плохо. Основной источник тепла на Земле – это отнюдь не недра, как нам бы, может быть, бы казалось, потому что мы видим постоянно в новостях взрывающиеся вулканы, текущие потоки горящей лавы. Это все-таки раскаленный камень, можно сказать, расплавленный совершенно. Мощнейшие землетрясения, сопровождающие их цунами. Все, казалось бы, недра Земли – это гигантский источник энергии. Однако дотошные физики, геофизики могут посчитать сейчас все. Так вот, та энергия, которую мы получаем из недр Земли, она равняется 8,7 на 10 в минус 5 степени ватт на квадратный метр. Ну, не обязательно сейчас вспоминать, что такое ватты, нам главное порядок цифр. А то, что мы получаем от Солнца, это 340 ватт на тот же квадратный метр. То есть на 8 порядков больше. Ну, или для того, чтобы, опять же, не заниматься арифметическими подсчетами, 100 миллионов раз практически больше энергии мы получаем от Солнца. Основной источник тепла, конечно, солнышко. И когда его не хватало, Земля должна была замерзнуть, казалось бы. Саган и Мюллен так и назвали это вот парадокс слабой светимости Солнца. Почему вот Солнце светило слабо, а Земля не замерзала тогда? Ну, потому что мы видим по геологическим породам, что никаких ледниковых отложений на Земле в то время нет. Они появляются значительно позже, где-то около 2,5 миллиардов лет назад всего. До этого, в общем-то, 1,5 миллиарда Земля была тепленькой, несмотря на отсутствие достаточного тепла. Ну и последние 50 лет астрофизики и другие физики выдвинули огромное количество всяких гипотез на тему, почему так было. Ну, так, чтобы, опять же, не углубляться во все эти глубокие теории, могу сказать так. Ну, если бы Земля находилась, скажем, на тот момент ближе к Солнцу, понятно, что она могла бы получать больше тепла. А потом отошла на нашу нынешнюю орбиту, не сгорела по мере того, как Солнце продолжало разогреваться, и, соответственно, мы живем в таких комфортных условиях. И здесь небольшое лирическое отступление. У меня есть один обожаемый сериал «Теория большого взрыва», и в одной из серий главный герой, физик, теоретик Шелдон Купер, завидует геологу Берту, который вдруг получил весьма престижную стипендию Марк Артура в Калтехе. Это действительно реально существующая стипендия, действительно она очень большая, на нее можно жить спокойно всю оставшуюся жизнь, и действительно геологи ее периодически получают. В данном случае, в общем-то, получилось так, что геологи-то парадокс вот этой слабой светимости Солнца и решили. Они, в общем-то, посмотрели, что геологические породы 4-3,5 миллиардов лет принципиально не отличаются по своим физическим параметрам от нынешних пород, а это означает, что, в общем-то, Земля была в том же положении от Солнца, как и сейчас примерно, и Луна была в том же положении от Земли, как и сейчас. То есть не было никаких гигантских цунами, не было никаких гигантских приливов-отливов, что должно было быть, если бы вот эти планеты были гораздо ближе к друг другу. Все шло своим чередом. А значит что? Значит, состав атмосферы был другой. Мы сейчас знаем, название такой атмосферы – парниковая. Сейчас парниковый эффект связывают, конечно, с углекислым газом. Мог ли углекислый газ тогда наполнять атмосферу вместо кислорода? Теоретически – да, но практически с геологической точки зрения опять не получается. Потому что если мы посмотрим на всякие элементные составляющие, даже еще более мелкие изотопные составляющие тех древних минералов, мы увидим одну интересную деталь. Ну, вы знаете, что есть радиоактивные изотопы, которые распадаются со временем, а есть у всех элементов еще и стабильные изотопы. Чем различаются изотопы? Ну, буквально по-гречески изотопы означают равные по месту. Они занимают одну и ту же клеточку в таблице Менделеева, в принципе, являются одним и тем же элементом, но количество нейтронов в ядре может быть различным. Скажем, сера, обычный атом серы у нас записывается числом 32, а есть сера 33, есть сера 34. Они тоже стабильные, они тоже находятся постоянно в горных породах, в минералах, ничего с ними не происходит. И поскольку вот эти доля всех этих разных, но стабильных изотопов, она примерно одинаковая, то когда мы видим, что вдруг начинаются в минералах проявляться какие-то сильные отклонения по соотношению этих изотопов, что-то было не так. И действительно, мы видим, что вот в древних серосодержащих минералах, ну, скажем, есть такой пирит, он же серный колчедан, дисульфид железа. Очень резко меняется соотношение вот этого 33-го изотопа. И вот то слишком много почему-то, то слишком мало почему-то. Какой образец не возьмешь, все время разные соотношения. Вот геохимики назвали это независимое от массы фракционирование изотопов серы. Ну, почему независимое от массы? Потому что вы видите, что вот 33-й изотоп с одной и той же массой, его количество очень разное. И вот так скакать по количеству он может быть только в тех случаях, когда ультрафиолетовое излучение напрямую пробивало всю атмосферу, соответственно, достигало поверхности Земли и, конечно, влияло на все газы, которые в атмосфере, в том числе и сернистый газ, другие соединения серы, даже элементарная сера, которая тоже в капельном виде в атмосфере вполне себе может летать. Значит, мы видим, во-первых, что у нас не было озонового слоя, а значит, не было и кислорода в атмосфере, на всякий случай. Ну и, во-вторых, не могло быть очень много углекислого газа в атмосфере. Что могло быть другое? Ну, сами Саган и Мюллен, скажем, отдавали предпочтение аммиаку. Опять же, аммиак не мог находиться в атмосфере, поскольку под ультрафиолетовым излучением он распадается. Что еще? Метан. А как проверишь, что все-таки метан действительно был, а не что-то там другое, например. По плотности атмосферы. А как посчитать плотность атмосферы, которая была 3,5 миллиарда лет назад? Казалось бы, вообще неразрешимая задача. Но, опять же, еще в середине 19 века Чарльз Лайель, известный английский геолог, ну, его считают основоположником современной геологии, он действительно разработал очень многие современные геологические методы и принципы. Он написал такую маленькую работку, что можно определить плотность атмосферы по диаметру дождевых капель. Ну, не диаметр, конечно, самих дождевых капель, а вот следов от их ударов. Многие люди, которые наблюдательные, обращали внимание, что когда вот кладут где-то цементом, заливают, скажем, дорожку, тут же пошел дождь, и дождь шел недолго, то потом там остаются отпечатки ног, лап и дождевых капель в том числе. И вот вулканические породы, пеплы, они по своей консистенции, когда они выпадают, они не даже лучше, чем цемент. Это более такой вязкий, быстро твердеющий раствор. В 2010 году в Исландии извергнулся незабываемый своим названием Эйяфьяллайокёдль вулкан, который напугал больше всех своим названием, чем тем, что последовал за извержением. Вот тут так геологи, воспользуясь этой ситуацией, собрали вот после очередного дождичка плитки с отпечатками капель дождя, застывшими в этих вулканических породах, и сопоставили их диаметры с диаметрами тех капелек, которые когда-то, соответственно, ну, следов, опять же, вулканических, ну, 2,7 миллиарда лет назад образовались. И оказалось, что капельки, которые падали тогда на Землю, были в среднем мельче, чем те, которые падают сейчас. Почему? Потому что тем, чем плотнее атмосфера, тем, соответственно, капелька набирает вес и, соответственно, объем. И она падает на Землю довольно большая. Вот если вы замечали, опять же, когда дождь так начинается не быстро, то первые капли дождя, они как бы такие весомые. Но потом, когда уже полило, мы это отдельных капель не различаем. А когда они падают отдельно, видно, какие они действительно крупные. Вот 2,7 миллиарда лет назад они были мельче. Соответственно, атмосфера была в 1,5-2 раза плотнее. Ну, конечно, одних вот таких расчетов было недостаточно. Проверили другим способом. Лава базальтовая, которая сейчас вытекает, вот недавно извергался, и, по-моему, до сих пор продолжает извергаться вулкан Килауэа на Гавайях. Это вот такие базальтовые мощные потоки, которые застывают со временем такими многометровыми языками. И поскольку на поверхности лавы и сверху, где она соприкасается с атмосферой, и внизу, где она соприкасается с предыдущими холодными породами, начинает быстро выделяться различные газы вулканические, там, соответственно, образуются такие пузырьки, которые, опять же, застывают навсегда. Вот эти дырки от пузырьков, они мельче. Ну и здесь важно, не то, что они, скажем, мельче вообще, а важно, насколько они различаются своим диаметром на поверхности и на подошве вот этого базальтового языка. Чем атмосфера менее плотная, тем меньше будет разница в размере этих дырок. И действительно оказалось, опять же, вот те самые 1,5-2 раза, атмосфера древняя, менее плотная, чем сейчас. А значит, в этой атмосфере действительно в качестве основного газа превалировал метан. Он, собственно, и согрел Землю в тот период. Не дал ей замерзнуть и дал, соответственно, развиться жизни вплоть до нас с вами. Но откуда взялся метан? Ну, понятно, что метан выделяется теми же вулканами, но объемы его не очень значительные, накопиться достаточно много, чтобы получилась вот такая действительно парниковая оболочка, не получится. Он все-таки имеет определенный предел существования, как любые молекулы, потом распадается. Вот чтобы его поддержать в достаточно больших объемах, нужен был еще какой-то другой источник. Такой источник существует, который помощнее вулканов, это различные одноклеточные существа. Причем это все бактерии. Не будем сейчас опять же разбирать, какие группы бактерий, они там очень разные на самом деле. Важно, что среди них есть метанпроизводящие бактерии, которые берут, соответственно, органическое вещество, его разлагают и выделяют в качестве побочного газа, вот как сине-зеленые водоросли, они же цианобактерии выделяют кислород, те выделяют метан. Почему мы думаем, что именно бактерии метан выделяли, а не вулканы? Потому что, опять же, я вам говорил про независимое от массы фракционирование изотопов серы, а вот все живые существа, они тоже фракционируют изотопы. Почему? Потому что чем легче изотоп, тем выше у него кинетическая энергия, соответственно, тем меньше своей энергии нужно затратить на то, чтобы этот изотоп откуда-то извлечь и пропустить дальше по всей цепочке необходимых реакций. Очень давно, ну, по нашим уже людским меркам, где-то четверть века назад, международная группа ученых вот в тех же горных породах Юга Африки, Австралии, где у нас самые древние породы, около 3,5 миллиардов лет, нашли какие-то вот такие микроскопические тельца, но бактериальные размерности. В пределах 20-40 нанометров размером. Ну, похоже вроде на шарики бактериальные, похоже на такие, то, что называется, цепочки бактериальные. Ну, как доказать, опять же, было, что это именно все-таки органика, а не какие-то продукты неорганического происхождения, тоже всякое может получаться. И вот как раз, когда появились новые методы всевозможных спектральных анализов изотопного вообще состава, выяснилось, что вот эти-то шарики и ниточки, которым 3,5 миллиарда лет, они как раз и являются вот этим источником очень сильно заниженных значений соотношения стабильных изотопов углеродов. То есть вот это действительно были остатки вот этого метанообразующих, метанокисляющих бактерий. А сейчас мы с вами на некоторое время прервемся, передохнем и после паузы продолжим.
0: Лекции на Радио 1. Все области человеческого знания.
1: Микрофона с вами снова Андрей Юрьевич Журавлев, профессор кафедры биологической эволюции МГУ. Итак, мы с вами остановились на том, что благодаря жизнедеятельности бактерий у нас атмосфера наполнилась парниковым газом метаном и сохранила Землю тепленькой, благодаря чему Земля продолжала существовать как населенный мир и продолжает существовать до сих пор. И вот этот вот, собственно, метановый туман просуществовал на Земле до времени около 2,5-2,4 миллиарда лет назад. И потом все вдруг резко изменилось. Ну, а теперь такое небольшое, опять же, лирическое отступление. Вот давайте представим, как могла выглядеть Земля, скажем, 2,7 миллиарда лет назад. Ну, округлим до 3 миллиардов, там уж без разницы. Вот вышли вы на бережок какого-нибудь островка, и что вы видите? Ну, сейчас вы видите голубой океан, желтенький или беленький песочек, пальмы или другую растительность, голубое небо отражается в голубом море. А вот если бы вы вышли на такой же островочек 3 миллиарда лет назад, то без скафандра, наверное, бы не удалось, поскольку дышать нечем, то песочек был бы черненьким. Потому что в нем в большом количестве лежало бы неокисленные минералы вроде пирита, уранинита и другие. Потому что кислорода не было, и вот крошка минеральная в основном была представлена вот такими породами. Море бы было бы не голубым, оно было такого оранжеватого, ржавого буквально цвета. Почему? А потому что это море было бы наполнено неокисленными ионами железа. Оно бы там плавало, ну, поскольку часть из них все равно бы за счет разных процессов немножечко окислялась, ну, потому что под действием, опять же, ультрафиолета, скажем, вода у нас распадается на кислород и водород, водород улетучивается за пределы Земли, в космическое пространство рассеивается, а кислорода немножко остается, он реагирует с железом, и вот вода у нас ржавеет. Ну, и поскольку низко над водой стелился бы метановый туман, то, соответственно, мы видели бы небо не голубым, а таким тоже оранжевым. Плюс оно еще отражалось в море и придавало ему еще более ржавый цвет. То есть вот такая была бы рыже-черная земля в то время. Зелени, конечно, никакой и в помине бы не было, даже на уровне цианобактерий. А вот 2,5 миллиарда лет назад начала появляться как раз вот эта зелень. И первые были цианобактерии. Цианобактерии – это, в общем-то, те зеленые существа, которые придают зеленый цвет всему остальному. Почему? Потому что когда появились настоящие высшие растения, включая все возможные водоросли, которые в океане живут и на дне, и в толще океана, фитопланктон, и те из них, кто освоил потом сушу, превратился в высшие растения, и елки, и розы, и так далее, все, что мы сейчас видим на суши, их зеленый цвет объясняется тем, что и все их фотосинтезирующие клетки содержат такой органелл, как пластида, которая, собственно, отвечает за фотосинтез. А вот эта пластида, она потомок вот этих древних цианобактерий, которые когда-то новые клетки поглотили и сделали своим таким фотосимбионтом, сожителем, отвечающим за фотосинтез. Все, что фотосинтезирует сейчас на Земле, так или иначе, обязано этим процессом цианобактериям. Благодаря жизнедеятельности цианобактерий, кислород стал выделяться постоянно, причем поскольку биомасса их большая, то в гигантских объемах. Первое, что сделал кислород, он съел весь метан, поскольку кислород газ активный, метан газ активный, они очень быстро реагируют, мы получаем в итоге углекислый газ как производную, и все, и на этом начинается охлаждение. И действительно, вот мы видим первые следы такого крупного глобального оледенения как раз около 2,5 миллиарда лет назад. Ну, какие следы? Представьте себе, что сейчас вот с Антарктиды сползает огромный ледник, который до этого тащило по этому материку. Все булыжники, которые там внизу, он собрал этот ледник, масса-то у него гигантская, он скреб вот эту поверхность различных геологических образований и набрал кучу всяких валунов. Ледник сплыл на поверхность океана, начал таять, эти камни все посыпались вниз. При этом внизу у нас на дне океана лежит такой тоненький-тоненький ил. И вот среди этих частиц валяются вот разнообразные по размерам вот эти валуны, еще с характерной штриховкой. Ну и когда мы находим вот такой комплекс горных пород, а со временем все, что попало на дно, ну почти все, превращается в горные породы, то мы видим, что вот это следы оледенения. Ну, их называют науки теллиты. Тиль – это вот как раз вот тонкослоистый илистый осадок. Ну, есть и другие признаки, там всякие морозобойные трещины. Такие признаки у нас впервые появляются на Земле 2,5 миллиарда лет назад. Да, действительно, вот парниковый эффект закончился, начался эффект отнюдь не парниковый, но зато очень необходимый нам. Атмосфера насытилась кислородом, соответственно, позволила появиться более крупным организмом. Сначала там были какие-то многоклеточные водоросли, потом одноклеточные, но двигающиеся животные, потому что движение, оно, когда животное начинает двигаться само, оно идет с огромным поглощением энергии. Для того, чтобы эту энергию восполнять, соответственно, нужен такой важный источник энергии, как кислород. Ну, а потом уже и многоклеточные животные, которые, где, опять же, хотя бы для того, чтобы клеточки у нас склеились, сошлись в единое целое, тоже необходима энергетическая подпитка в виде кислорода. Я уж не говорю, когда эти многоклеточные животные начали двигаться, когда они начали образовывать скелеты, а скелеты – это жутко энергозатратный процесс. поэтому не все животные этот скелет формируют, особенно биоминеральный. Ну, в любом случае, даже скелет органический, он все равно требует определенной белковой, как правило, коллагеновой матрицы. Для построения коллагена нужна огромный объем кислорода. Если бы кислород не появился, если бы цианобактерии его неумышленно бы не создали, то у нас бы, соответственно, не было вот этого прогресса жизни. Все оставалось бы на уровне самих этих бактерий всевозможных достаточно долгое время. Что у нас получилось? Значит, с появлением кислородной атмосферы у нас на Земле начало холодать периодически, но не постоянно, что, в общем-то, позволило, опять же, жизни по-разному приспосабливаться к разным условиям и эволюционировать. У нас появились предпосылки для появления многоклеточных организмов, многоклеточных животных. И не забудем, опять же, про мозги. Мозг – это вообще очень энергоемкий ресурс. И если бы не высокое содержание кислорода в атмосфере, уж млекопитающие с огромными для своей массы мозгами никогда бы тоже не появились. Ну и еще важный процесс, что кислород – это мощнейший окислитель. Ну, отсюда все вот эти синонимы и само название кислорода, буквально калька с французского, «оксиген», как его назвал в свое время Антуан Лавуазье, физик, открывший этот элемент, окислитель. Про метан, который окислился кислородом, я уже вам сказал, но кислород взялся из окисления других веществ. Например, железо. Я вот вам рассказывал, что было бы, если бы вы шли на бережок островка где-нибудь 3 миллиарда лет назад. Вот кислород прекратил вот это вот явление. Ну, во-первых, я говорю, метан съел, значит, атмосфера у нас прочистилась, появилось голубое небо. Во-вторых, кислород активно принялся за железо, потому что неокисленное железо, ну, не должно оно оставаться в такой форме. Его нужно окислять. И когда вот этот процесс пошел, а поскольку в это время у нас в океане накопилось гигантское количество вот этого закисного, неокисленного железа, когда оно начало осаждаться на дне океана, у нас появились так называемые полосчатые железистые руды. Железистые, потому что железо – основной элемент рудный. Руды, соответственно, потому что, опять же, железо. А полосчатые, потому что такая тонкая слоистость. Это вот минералы, содержащие железо, различные окислы или карбонаты железосодержащие, а между ними такими кремневые прослоечки тоненькие. На самом деле, очень красивые породы. Если бы они не употреблялись по прямому назначению для производства железа, можно было бы ими облицовывать, скажем, станции метро или дома, потому что такие очень яркие, красно-зеленые, голубоватые полоски, вот, пришлифовать вот этот образец был бы, смотрелось бы шикарно. Но, может быть, со временем ради интереса и сделают в Москве одну станцию метро, разукрасив ее плитами из нашего знаменитого местонахождения — Курская магнитная аномалия. Вот Курская магнитная аномалия, она тогда вот как раз около 2,4 миллиарда лет назад образовалась. Тогда же образовались все знаменитые североамериканские местонахождения железа, есть в Африке, и все это практически вот единовременно, вот когда появился больших объемов кислород. Вот это все и выпало. Это примерно практически 70% всех существующих на Земле рудных запасов железа вот тогда сформировалось. По крайней мере, косвенно это был результат жизнедеятельности бактерий, то есть живых существ. Так что, куда мы ни посмотрим, неважно, в атмосферу, в землю, в литосферу или в океан, мы видим везде следы бурной, обильной жизнедеятельности различных микроорганизмов. Со временем к ним присоединятся и другие уже многоклеточные растения, многоклеточные животные. Ну, чтобы вас дальше все-таки уж совсем не запутать, на этом я сегодня прервусь. Напоминаю, что у микрофона был Андрей Юрьевич Журавлев, профессор кафедры биологической эволюции МГУ имени Ломоносова. Спасибо.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Добрый день, друзья! Мы продолжаем знакомиться с астрономией. Последние несколько уроков посвящены Солнечной системе. В прошлый раз мы говорили вообще о природе планет земного типа, то есть Венеры, Земли, и особенно Венеры, и выяснили, что эта планета, по сути, адская. Там на поверхности температура почти плюс 500 градусов, атмосфера очень плотная, горячая, состоит из углекислого газа в основном. И, наверное, жизни на Венере нет, хотя никогда не говори «никогда», как учит нас классик. И есть некоторые сомнения в том, что Венера – планета безжизненная. Например, не так давно в атмосфере Венеры, в ее облаках, обнаружили странные молекулы, которые могут намекать нам на присутствие там живых существ. Но исследования эти продолжаются, я пока о них рассказывать не буду. Но ведь в Солнечной системе есть и другие, более благоприятные планеты. Давайте поговорим вообще о поисках жизни в пределах Солнечной системы. Ну, конечно, жизнь есть на Земле. И мы понимаем, благодаря чему. Прежде всего, благодаря наличию жидкой воды. Именно жидкая вода, ну и вообще свойства нашей планеты, она не слишком большая, не слишком маленькая. С одной стороны, она настолько массивна, чтобы удерживать вокруг себя атмосферу и водную оболочку. С другой стороны, атмосфера не настолько плотная, как, например, на Венере, чтобы парниковый эффект вызвал перегрев поверхности Земли. Слабый парниковый эффект работает и поддерживает комфортную температуру на Земле, поддерживает наличие жидкой воды, которая служит нам универсальным растворителем для биохимических реакций. А мы не что иное, как набор биохимических реакций. Мы все живые существа. Так что Земля – это идеальное место для жизни, ну, с нашей точки зрения. А рядом с нами Луна. И что можно сказать о Луне? Ну, мы уже начали о ней говорить, что поверхность Луны сухая, безатмосферная. Но давайте немножко подробнее познакомимся с Луной. Вот она вся. Это глобус Луны, составленный по фотографиям, сделанным космическими аппаратами. Мы видим и видимое с Земли, близкое к нам полушарие, постоянно обернутое к Земле. Вот сейчас оно приближается к нам. Вот это знакомая нам видимая сторона Луны с большими застывшими лавовыми морями. А вот это обратная сторона Луны, кстати говоря, практически лишенная крупных лавовых морей, и это все еще остается загадкой для астрономов. Почему Луна такая асимметричная? Почему одно ее полушарие так сильно отличается от другого? Ну, я думаю, всем знаком географический рисунок видимого полушария Луны. А по своей природе и видимая, и обратная сторона Луны, она, в общем, они одинаково безжизненны, потому что лишены атмосферы и воды. Можно в шутку сказать, что жизнь на Луне была с 1969 по 1972 годы. Ну, это, конечно, шутка. Просто тогда по поверхности Луны время от времени ходили и ездили астронавты. Ну, а это, так сказать, пришельцы с Земли, которых мы посылали для исследования Луны. И они убедились, что поверхность Луны и неглубокие ее недра, ну, до глубины 1,5-2 метра, они лишены жизни, оттуда были привезены образцы лунного грунта, и никакой биологической активности там не проявилось. И мы понимаем, почему Луна маломассивна, она вообще не способна удерживать атмосферу рядом с собой, воздушную оболочку на поверхности, и поэтому даже находясь в благоприятной для жизни области, в области возможной жизни, там, где Солнце умеренно нагревает поверхность планеты, все равно Луна не удержала у своей поверхности атмосферу и воду. Замечу, что это не лишает нас шанса обнаружить жизнь в недрах Луны. Это маловероятно, конечно, но не нулевой вариант. Дело в том, что в недрах Луны температура благоприятная для жизни. В минеральном веществе Луны есть небольшое количество воды. Ну, можно назвать это вечной мерзлотой. Дело в том, что под поверхностью Луны довольно холодно. Там нет парникового эффекта. И поэтому средняя температура Луны на несколько десятков градусов ниже, чем Земли. То есть там постоянно
отрицательные температуры под грунтом и вода в замерзшем состоянии. Но мы же знаем, где лед, там живое существо найдет возможность как-то растопить его и использовать жидкую воду. Поэтому давайте не будем окончательно решать вопрос о жизни в недрах Луны. Ее там еще надо поискать. А вот Марс, который уже в нашу эпоху находится на холодной границе области жизни. То есть, в принципе, он для жизни более или менее пригоден, и мы об этом поговорим. Давайте закончим разговор о спутниках. Вот вернусь сюда. Казалось бы, если мы уходим за холодную границу, вот эта холодная граница зоны жизни, уходим от Солнца наружу, то здесь будет все холоднее, холоднее, холоднее, и ни о какой жизни речи быть не может. Это не совсем так. У планет-гигантов есть свои спутники, свои луны, как говорят иногда англоязычные ученые. И давайте посмотрим на спутники, например, Юпитера, внешне похожие на нашу Луну. Они более или менее, эти два, Ганимед и Каллисто, чуть больше Луны, а Европа чуть меньше Луны, а Ио практически не отличается от Луны. Какие там условия для жизни? На поверхности еще менее благоприятные, чем на поверхности Луны. Дело в том, что они такие же маленькие, как и Луна, то есть не способны удерживать воздух у своей поверхности, там нет атмосфер, но они находятся рядом с гигантской планетой Юпитер, у которого мощное магнитное поле. И в этом магнитном поле накопилось огромное количество заряженных частиц, протонов, прежде всего, летящих от Солнца в виде солнечного ветра. И они сформировали, эти самые быстрые протоны, огромные и мощные радиационные пояса. У нашей Земли тоже есть магнитное поле и радиационные пояса. И это место очень опасное, там космонавты никогда не работают. Но у Юпитера гораздо мощнее. И на поверхности этих спутников, а они находятся практически, по крайней мере, вот эти три, внутри радиационных поясов, Каллисто там на краю радиационных поясов, на поверхности невероятно мощная радиация. Вот тут я, кстати говоря, я предполагаю, что когда вам что-то хочется уточнить, вы останавливаете эту запись и внимательно прочитываете то, что я на слайдах написал. У вас такая возможность есть. Поэтому я не читаю все, что здесь написано, но покажу вам, что эта цифра говорит о дозе радиации, которую человеческое тело получает в течение суток. Измеряется она в биологических эквивалентах рентгена. Так вот, если разовая доза, вот такая, 450 БР, просто убивает человека на месте, то для человека безопасной дозы считается вот такая в сутки. А посмотрите, какую дозу человеческое тело получит на поверхности вот этих спутников. То есть на поверхности Ио человек умирает за пару часов. На поверхности Европы за сутки. Даже самые устойчивые наши живые организмы, например, тараканы, они хорошо переносят радиацию, но и тут им не выжить. Но это не значит, что под поверхностью этих спутников условия такие же ужасные. Нет, конечно. Уже слой грунта толщиной в несколько метров или слой льда толщиной метров 10-15, он полностью поглощает радиацию космическую. И вот перед нами возможность поиска жизни на таких небольших космических объектах. Это второй от Юпитера спутник Европа. Он покрыт льдом, толстой ледяной оболочкой, как наша Антарктида. Даже еще толще, километров 15-20 толщиной этот лед, то есть подо льдом радиации нет, но там жидкий океан, обычный, жидкий, соленый, мы это точно знаем, воды, мы уже видели, как из трещин изливается вода на поверхности Европы, и значит, там условия для жизни вполне благоприятные. Да, солнечный свет туда не проникает, но может быть и без солнечного света. Многие организмы у нас и без солнечного света поддерживают свою жизнедеятельность. Так что Европа – это очень перспективное тело для поисков жизни за пределами Земли. Вот, это рисунок художника, а это реальная фотография. И мы видели, как из трещин во льду Европы бьют мощные водяные гейзеры. То есть там действительно жидкий водяной океан. Ну а теперь поговорим о планете, которая, конечно,
кажется нам самой перспективной для поиска жизни. Более того,

Приветствую всех любителей палеонтологии. С вами Ярослав Попов и наша рубрика «Динозаврики и все-все-все». Ну, а это значит, что пора поговорить о каких-нибудь древних животных, вспомнить, какие существа обитали на нашей планете, ну и узнать что-нибудь очень интересное. А сегодня действительно тема будет захватывающая и интересная. И главное, что это тема, про которую еще никто ничего не знает. Потому что это новости палеонтологии. Это события, которые произошли вот буквально за последние несколько месяцев. Какие-то новые открытия, новые свершения, про которые действительно очень мало кто слышал. И еще меньше народа, которые в них разбираются. Но сегодня я постараюсь поделиться самыми интересными новостями, которые привлекли мое внимание вот за последние несколько месяцев. Мы с вами уже проводили один такой выпуск небольшой, посвященный новостям палеонтологии 2020 года. И, в общем-то, комментарии были очень хорошие. Многие сказали, что выпуск замечательный, что побольше бы таких. И поэтому я решил, что как чуть-чуть новостей подкопится, надо бы действительно еще разочек вам рассказать о каких-то новиночках палеонтологических. Ну и вот этот момент настал. Кстати, сразу могу сказать... Многие могут порадоваться, но сегодня очень много новостей будет посвящено именно динозаврам. Так что наша рубрика вполне оправдывает свое название. Ну ладно, не буду ходить вокруг да около, поехали. И прежде чем начать рассказ о каких-то супер захватывающих и необычных новостях, я бы хотел бы первую новость связать с моим предыдущим выпуском. Если вы видели выпуск, который выходил в прошлую субботу, то вы знаете, что я рассказывал о Национальном музее Бразилии. Этот музей